0: 101 в России с высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, идет полным ходом. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Сегодня в нашей стране отмечается День железнодорожника. Глава государства поздравил работников отрасли с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что благодаря системной работе сплоченной команды профессионалов железнодорожная инфраструктура России постоянно развивается. Первая в нашей стране высокоскоростная железнодорожная магистраль свяжет Москву и Санкт-Петербург. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между городами составит 2 часа 15 минут. Свыше 100 военнослужащих воздушно-десантных войск получили звание Героев России с начала спецоперации. Об этом сообщила Минобороны в день ВДВ, который в России ежегодно отмечается 2 августа. По данным ведомства, войска воспитали 18 героев Советского Союза и более 229 героев России за время своего существования. Госдепартамент США повысил уровень опасности поездок в испанский анклав Сеута и призвал соотечественников пересмотреть планы путешествий туда из-за беспорядков. В конце июля Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. На фоне кризиса в городе произошли беспорядки. В Сеуте развернуты дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Американский госдеп добавил, что бесконтрольное прибытие в Сеуту многочисленных мигрантов из Марокко может привести к непредсказуемым и опасным ситуациям. Туристы из Испании, Италии и Германии были на борту самолета, который ранее разбился в Перу. Об этом сообщает местное радио со ссылкой на источники. Ранее агентство Рейтер передавало, что 13 человек погибли в результате крушения туристического самолета. Причины катастрофы пока неизвестны. Самолет выполнял популярный у туристов полет над геоглифами плато Наска. Эти полеты совершаются несколько раз в день. Экипаж корабля подал сигнал тревоги, после чего связь с судном пропала. После падения самолета начался пожар. Когда спасатели прибыли на место трагедии, то смогли только констатировать смерть всех тех, кто находился на борту. Премьер-министр Франции Себастьян Лекарню заявил, что бушующие в стране пожары на фоне аномальной жары и засухи в целом удалось взять под контроль. Премьер подчеркнул, что французские власти столкнулись с беспрецедентными пожарами на юго-западе в департаменте Жиронда. Тем не менее, по его словам, ситуация стабилизировалась, в частности, благодаря изменению погоды. Приемная кампания на платные места вузы по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября, сообщили в пресс-службе Миноборнауки России. Там ранее рассказали, что приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования 20 сентября. Приемная кампания вузы России стартовала 20 июня. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Всем привет, друзья, это радио «Спутник ФМ». Едем по России.
3: 91,2 FM ты сказал.
2: 91,2 FM,
3: да,
2: я говорил?
3: Да, ты сказал FM.
2: А, я просто сказал
3: ты FM. Просто сказал FM, да.
2: «Спутник ФМ» я сказал.
3: Все, ты следующий ты выпуск не будешь не допущен до эфира.
2: Самое главное, что это «Едем по России» с Марком Еременом и Артемом Муратовым. Мы так соскучились по вам. Ну вот реально, ну неделя уже прошла, а мы еще нигде не путешествовали. Пора
3: подожди
2: начинать.
3: Ну как, стоп, я вообще-то только приехал опять.
2: Ты из опять
3: очередного моего путешествия.
2: Что значит travel-блогер? Он все время ездит.
3: Да, да. Вот так. Мы с тобой прошлый эфир вели, я до этого эфира тоже прилетел. Вот сейчас я на этот эфир прилетел и опять улетаю. То есть, короче говоря, я вообще в целом в сезон. У нас же как? Август, июль, сентябрь, октябрь. Это все очень хорошие месяцы для того, чтобы изучать нашу страну.
2: Но я забегу немножечко вперед. Мы сейчас будем говорить не о том месте, в котором ты был вот совсем недавно.
3: Ну да, вообще в том
2: но
3: месте.
2: Но о том месте, где ты был совсем недавно, мы тоже будем говорить в «Едем по России».
3: Да.
2: В
3: место, о котором мы сегодня будем говорить, я был 2 года назад. Два года назад, да.
2: Так, и тебе понравилось сразу?
3: Слушай,
2: давай,
3: на самом
2: общая
3: деле...
2: общая оценка.
3: Не, безусловно, конечно, понравилось. Я был там тоже, получается, весной. Объясню, почему я прям принципиально ехал туда именно весной. И сейчас вы поймете, почему. Знаешь, что обычно говорят про этот регион? Я уже снимал про него несколько роликов, и меня вообще пугали... Под пушечный выстрел, говорит, не езжай туда.
2: Так.
3: Вообще говорили, что это самый бедный регион России.
2: Так.
3: Что там нечего смотреть. Что вообще да люди в целом не едут. И я когда приехал, я подумал, кто эти люди, кто мне так нагло врал вообще
2: вот,
3: просто
2: кстати,
3: в лицо.
2: Те люди, которые тебе нагло врали, просто, видимо, они были не там и не понимали, что смотреть.
3: Ну, вполне. Вообще,
2: то, что
3: деле...
2: в любом месте можно да, найти да. и плохое, и хорошее.
3: Ну, по моему опыту комментариев в моих социальных сетях, обычно такие люди, которые говорят, туда ехать не нужно, там все плохо, обычно они просто сидят дома и не выезжали вообще никуда за пределы своего города. Ты готов?
2: Я готов, и я... Я уже знаю. Что, давайте вот люди, которые готовы сейчас нас слушать, о чем мы
3: есть правило,
2: говорить?
3: Есть правило 3 секунд в социальных сетях, когда ты должен затащить специально в эфир людей, чтобы они максимально долго просидели, прослушали, чтобы было больше интереса. Ладно.
2: У нас здесь это так не работает. Да. У нас правило 30 минут,
3: радио, да.
2: А потом мы только говорим, о ком мы и о чем мы говорим.
3: Ладно. В общем, дорогие друзья, мы с вами сегодня отправляемся в край... верблюдов, пустынь, розовых озер, буддизма. Это Калмыкия.
2: Притом тибетского буддизма.
3: Тибетского
2: да,
3: буддизма.
2: Калмыкия — это потрясающее место, и даже те, кто не был там, я не понимаю тех людей, которые говорят, не надо туда ездить, даже те, кто не был там, просто посмотрите, какие места можно там посмотреть. Это просто невообразимое что-то. На любые рабочие столы вот вам фотографии, собственно говоря.
3: Так, ну что, в этом выпуске мы, как всегда, поговорим о том, как добраться, когда лучше все-таки ехать. Опять же, приходим к весне. Мы поговорим сегодня с вами еще и о еде, национальная, она на самом деле достаточно необычная.
2: Да, необычная. Там нужно иметь стальной желудок, я бы так сказал.
3: Не только желудок, чтобы попробовать некоторые блюда, нужно не только стальной желудок иметь.
2: Но и стальную волю.
3: Стальную волю.
2: На самом деле это все вкусненько. Давай не будем забегать вперед. Мы как только начинаем о еде говорить, я все остальное выключаю у себя.
3: Так, ну что, в общем, добираемся мы до Элисты. Это, можно сказать, так, столица региона. Город, на самом деле, небольшой.
2: Но есть аэропорт,
3: соответственно. Да, но есть аэропорт. Кстати, он был закрыт, его, по-моему, только там пару лет назад как раз открыли. Вот я, когда прилетал в Калмыкию, он был закрыт. И один из форматов добираться еще из Волгограда, да.
2: Ну, по-моему, сейчас только из Москвы туда летит.
3: Нет, имею в виду, что добирался до Волгограда, а оттуда мы еще ехали 2 часа до Элисты.
2: А, то есть...
3: Вот,
2: машине.
3: То есть был такой вариант только добраться туда, но сейчас уже открыт аэропорт, там из Москвы летают рейсы. 3,5 часа, получается, лететь сейчас до города Элисты. Там небольшой аэропорт, такой маленький, старенький. В принципе, его еще в советское время построили. К примеру, там другие аэропорты у нас много, где уже новенькие открываются. Вот сейчас Минводы прилетел, там вообще шикарный аэропорт.
2: Да,
3: открыт,
2: там отличный,
3: да, красивый. А вот то в Элисте, к сожалению, еще стоит старенький аэропорт. Ну, опять же,
2: давно
3: туризм...
2: ли ты там был? Вот смотри, 2 года прошло, а вдруг там...
3: Вряд ли они построили
2: новёхенький.
3: 2 года новёхенький аэропорт.
2: Кто из Элисты? Напишите, вдруг там уже новёхенький.
3: Ну, тут надо тоже иметь в виду, что такого массового туризма, к примеру, как в те же самые Минводы, да, все-таки нет. Поэтому, естественно, что там открытие аэропорта вряд ли будет в ближайшее время.
2: Но на самом деле это не столь важно, если у тебя цель посмотреть этот край. Какая разница, какой аэропорт. Вот мы были на Дальнем Востоке, там его, можно сказать, практически нет на Курильских островах. Но ты прилетаешь, и сразу вокруг тебя красота.
3: Ну вот, есть еще там и ЖД вокзал, то есть это тоже можно приехать на поезде. И, ну что могу сказать?
2: Вариантов много.
3: Вариантов.
2: И было бы желание, и были бы возможности.
3: Да. Там очень жарко тоже, наверное. Все-таки больше степей там. На самом деле, там пустыни, степи, причем, знаешь, такие степи, если из города Элисты выезжать, я до сих пор помню эти такие вот... Они вот, знаешь, как красно-желто-песчаные какие-то ощущения. Вот в машине едешь, и прям все вот такое прям ярко горит.
2: Ты про цвет песка, прям, который вокруг там.
3: Да вообще, и небо такое прям, и вот прям жутко жарко было.
2: Кто-то наложил на этот регион определенный фильтр.
3: Фильтр, да. Ну ладно, мы приезжаем с тобой в Элисту. Здесь можно сразу разделиться на 2 части, посидеть, погулять в городе. Город, еще раз говорю, маленький, там есть всего лишь таких несколько прям таких достопримечательностей, которые стоит обратить внимание именно в городе. И потом, по сути, люди сразу садятся в машину и отправляются смотреть на природу.
2: Как не только природу.
3: Чуть-чуть
2: там...
3: посмотрим, наверное, город.
2: Да, конечно. В любом случае, ты, когда прилетаешь в любой регион, ты же изучаешь, как вообще, собственно, здесь живут, какая культура, какие кофейни. Это немаловажно тоже у нас сейчас в наше время. По кофейням все ходят. И, собственно, давай прогуляйся с нами мысленно.
3: Точно один из самых первых объектов достопримечательности. Это, безусловно, конечно, это золотая обитель Будды Шакьямуни, так как там развит тибетский буддизм. Это, ну, по сути, место, куда все приходят. Как, короче, у нас храмы, так у них буддийские тоже храмы.
2: Да.
3: Очень необычное место для меня, потому что я был всего лишь один раз в буддийских храмах. Это было Бурятия, по-моему, да, в Бурятии мы были. И они тоже отличаются между собой. Это большое здание. Вход бесплатный туда.
2: Вообще говорят, что это крупнейший буддийский храм в Европе.
3: Ну, в том числе, да, потому что у него там 63 метра он высотой. Это примерно как 20 этажей дом. Там вокруг него тоже расположены разные божественные... Как правильно их сказать?
2: Как правильно
3: хочу сказать ребята, но это неправильно.
2: А монахи ты имеешь в виду?
3: Нет, это не монахи. В общем, там стоят статуи богов буддийских в таком диаметре вокруг всего основного буддийского храма. Ты можешь пройтись погулять, посмотреть на них и потом уже, собственно, войти в сам храм. Там вход бесплатный, но есть одна маленькая особенность в том, что снимать внутри категорически запрещено.
2: Вообще, поэтому, да, во всех буддийских храмах, не то, что почему-то я не задаюсь этим вопросом, но я утверждаю, что нигде в буддийских храмах нельзя снимать.
3: Я был в Азии, вот в Таиланде, у них же там тоже что-то связано такое.
2: Только
3: там же
2: в тайских, видимо.
3: Да, и нормально вообще.
2: Потому что в любой вот буддийский храм, видимо, в тибетских храмах нельзя.
3: Ну,
2: в
3: не
2: любой
3: знаю.
2: Буддийский храм я заходил, там прям все перечеркнуто.
3: Причем, знаешь, люди... я вот в Азии даже этих снимал. Ребят, которые сидят в оранжевых таких платьях, буддисты. И спокойно вообще люди на них ходят, смотрят, снимают.
2: Видимо, есть градация какая-то.
3: Ну, наверное. В общем, там храм большой, как уже сказал, там 7, получается, уровней. И на втором этаже как раз находится сам вот основной ритуальный зал. Там большая статуя Будды находится внутри.
2: Угу.
3: Вообще, сам, на самом деле, зал такой, знаешь, вот если сравнить его с другими какими-то храмовыми комплексами, то он такой простенький, на самом деле. То есть там небольшие такие лавочки. Люди приходят, разуваются, сидят, молятся. В общем,
2: знаешь,
3: все, что как положено в...
2: Я тоже вычитал чуть-чуть о нем. Ты там был, а я вычитал. Вот вокруг Хурула, как и в других буддийских храмах, принято совершать вот такой ритуальный обход по часовой стрелке. И я не понимаю, мне интересно, потом я узнаю, почему. И верующие делают это либо 3, либо 7, либо 21, либо 108 раз.
3: Слушай, вот я говорю, я не религиозный человек, мне очень тяжело в терминах сейчас. Что вот я на себе прочувствовал? Во-первых, туда, по-моему, заходишь, начинаешь с левой стороны заходить.
2: То есть тоже вокруг... это важно, да?
3: Да,
2: то есть тебе говорят,
3: есть особое... Да, то есть ты прям заходишь, начинаешь с левой стороны,
2: по кругу проходишь. А правая огорожена или как?
3: Да нет, не огорожена, но почему-то все вот говорят, надо заходить с левой стороны. Там стоят такие барабаны, которые ты можешь крутить тоже по часовой стрелке, они тоже что-то означают.
2: С надписями.
3: С надписями, да. Ты причем должен обязательно их покрутить.
2: Они такие красные, по-моему, да, они возле каждого храма будут.
3: Ну да, и причем они даже на территории могут быть несколько раз. Опять же, поправьте нас сейчас в эфире, кто живет в Калмыкии, потому что, еще раз говорю, я все-таки не религиозный человек, поэтому мне тяжело формулировками и символами, как это все правильно называется. Ну, сам факт, что я как турист просто приехал, и для меня это довольно интересное, необычное явление, что ты действительно заходишь с одной стороны, ты должен прокрутить эти барабаны, ты проходишь вокруг, и потом заходишь, по сути, в сам храм. Вот, поэтому, ну, тут надо комментарии, чтобы водили, потому что мы тут с тобой не специалисты в этом моменте. Что еще мне понравилось там? Ну, он красивый. Он действительно красивый, он необычный. Вокруг очень много сейчас новых комплексов строится, жилых, и получается, что такой как будто современный, что ли, райончик. То есть ты приезжаешь туда, там и многоквартирные дома, новенькие.
2: Но если говорить об Элисте, да, ну, то это самая главная достопримечательность, которая стоит внимания.
3: Да. Ну, нет, подожди, там нет. Это один из таких основных. Дальше сам по себе город, он небольшой. Я его прошел, наверное, пешком, ну, вот в спокойном таком темпе, наверное, часа полтора.
2: Угу.
3: Вот. И что я могу сказать?
2: Жарковато, это во-первых. А это была весна, да?
3: Да, это была весна, и при этом все равно было жарко, да. Но, тем не менее, мы гуляли по городу в большей степени вечером, часиков 7, в 6, по-моему, так, еще было светло, и уже была закатная составляющая там части. И там очень зеленый город. Есть центральный парк определенный, то есть по нему можно походить. Очень много молодежи, которая играет там в футбол, бегает по каким-то спортивным площадкам. То есть это прям вот такие отличительные моменты, которые на меня вот поразили, потому что они действительно, их очень много людей. Там неплохая сейчас сделана такая вот аллея, тоже очень красивая, с висящими такими разноцветными тканями, которые бы на
2: деревьях висели. Да, я видел фотографию, красиво.
3: Вот. И ты проходишь, получается, по этому центру города и приходишь к фонтану. Там фонтан называется Три Лотоса. Он световой, он когда темнеет, он такой весь красного, такого глубокого цвета, и он такой, знаешь, внутри тоже, опять же, что находится, барабан, люди заходят, крутят крутит этот барабан по кругу, плюс там сам фонтан сам по себе, и ну, у него вид такой, его не зря называли лотос, потому что у него вид в форме такого лотоса красного тоже. В общем, на самом деле это тоже вторая такая точка притяжения, ты туда приходишь, смотришь, ну, как бы мне
2: это
3: понравилось.
2: Это же фонтан там. Три лотоса находится прямо рядом с пагодой Семидней.
3: Да,
2: это
3: да.
2: тоже одна из основных достопримечательностей Калмыкии.
3: Но они рядышком, вот пагода, да, вот я отчасти о ней сейчас тоже начал уже говорить, и фонтан, они вот все находятся вот рядышком друг с другом.
2: Тоже там крутил молитвенные барабаны.
3: Да, да, да.
2: Все туристы, по-моему, это делают.
3: Самое интересное, калмыки все приходят, тоже крутят барабаны и заходят, смотрят туда.
2: Так, ну вот пагода Семи дней появилась в Элисте в 2005 году. Я вычитал, высота вот этого культового сооружения семиярусной крыши 15 метров. Ну, достаточно высоко.
3: Ну, ты если посмотришь там даже на эти три лотоса, они же вот друг с другом находятся рядом, они практически вот, ну, по ощущению как будто одной высоты, то есть они достаточно высокие. Просто три лотоса, они как бы таком в нержавейке, что ли, то есть они как бы отсвечивают, и сама пагода красная потом тоже. В общем, вечером это смотрится очень насыщенно и красиво.
2: Ну вот фотки классно получаются. Если заходить под крышу пагоды, ну, тут уже не обязательно дресс-код соблюдать.
3: Нет.
2: Тут и в обуви можно заходить. Да. Симпатично вечером, говорят, смотрится.
3: Ну, я фоткался, мне понравилось вечером. Он, еще раз говорю, он насыщенного такого красного цвета, то есть он подсвечивается очень активно. Ну,
2: фотографии классные.
3: Да, я смотрю, когда фотографируешь...
2: Особенно закат.
3: Да, и когда фотографируешь вечером, он, знаешь, такие красные снимки получаются. А там еще, знаешь, такие современные надписи Элиста, если по парку пройтись, такие модные Элиста, стильненькие буковки, и получается тоже ночью, если фоткать, то выглядит очень красиво.
2: Да. Это мы опять про фотографии, когда мужья фотографируют жен. Мы автоматически закладываем это понятие. Так, скажи, пожалуйста, ну, если отстраниться от достопримечательностей, ты остановился где? У тебя была какая-то договоренность, или ты нашел гостиницу?
3: Нет, ну, нас, во-первых, привозили в блок-тур, то есть от региона, и нас заселяли в глэмпинг. Их там сейчас совсем немного. Причем у нас была достаточно большая группа, 20 человек, и половину из них заселяли в глэмпинг, вот я как раз оказался в нем, а половину заселяли в отель. И завтракали мы все в отеле, то есть они рядышком были. Что могу сказать по жилью? Там небольшое количество, безусловно, жилья. Глэмпинг был новый, причем он сделан таком, в калмыкском таком стиле, он кругленький. Mm-hmm. Внутри все очень современно, как бы обычная кровать, кухня. То есть, ну, как классический хороший глэмпинг вот так выглядит. Mm-hmm. Причем с таким вот балкончиком с террасой ты выходишь, у тебя открывается вид на весь город, там поле такое прям. Я не помню, как правильно он называется, но суть в том, что там они существуют, и стоил он тогда на тот момент около 7 тысяч рублей. Скорее всего, сейчас...
2: В сутки, да?
3: Да, скорее всего, сейчас он будет стоить там в пределах 10-12, но, может быть, из-за того, что там нет такого обилия туристов, может, все-таки он там в пределах десятки будет стоить. Но это прям на двоих полноценный такой номер, дом, хорошо, прям мне очень понравилось. И отель. Мы приезжали к ребятам, туда на завтрак нас отдельно машина привозила. Тоже, ну, такая, знаешь, уверенная, там, четверка вполне себе вообще с хорошим завтраком, там, большое количество еды, и ребята все тоже оставались довольны. Там немного отелей, еще раз говорю, опять же, средний ценник мы берем там в пределах 7 тысяч рублей, это уже такая норма сегодня по стране. И квартиры еще, безусловно, квартиры. Квартиры как классика, это пятерочка стабильно.
2: В общем, если мы хотим комфорт, мы его там найдем.
3: Да.
2: И если мы хотим исключительно посмотреть Калмыкию, то комфорт нам особо не нужен, а таких мест там, видимо, много разных.
3: Ну, слушай, я вообще любитель комфорта.
2: Ты любитель комфорта, запомнили. Ставьте это в
3: любой... Я любитель комфорта. Я не думаю, что ты приезжаешь в такой регион, безусловно, за природой, но все равно же хочется вечером нормально отдохнуть.
2: И не только за природой, Марк. Вот я, например, путешествую ради еще какой-то еды местной, кухни. Вот давай об этом сейчас и поговорим. У нас есть еще время до перерыва.
3: Блин, слушай,
2: я приехал, я заселился, я посмотрел самые главные центровые достопримечательности, восхитился фонтаном Три Лотоса, пагодой, и сказал в себе: так, у меня что-то бурлит в животе, надо бы поесть местные блюда. И, например, махан
3: шельтиган. Подожди. Так. Я хочу сейчас, перед тем, как ты начнешь рассказывать про основные блюда, я хочу вызвать спор.
2: Так.
3: Мы буквально недавно в Дагестан ездили с туром со своим, мы обсуждали как раз напиток, один калмыкский напиток.
2: Я понимаю,
3: напиток.
2: О чем ты, да.
3: И знаешь, вот настолько разные абсолютно у людей чувства от этого напитка. У меня просто, я не знаю, можно в эфире говорить до ужаса просто, аж подворачивает прям, как это можно пить.
2: Да? Тебе не понравилось?
3: Вообще не могу.
2: Надо абстрагироваться. Абстрагироваться.
3: Да.
2: Ты привык? Мы говорим о чае, конечно.
3: Калмыкский чай, да.
2: Все о нем знают, все о нем слышали, и все прекрасно понимают, что он соленый. И здесь нужно абстрагироваться.
3: Я не смог.
2: Ты не смог.
3: Я вообще не смог.
2: Ты потому что с сахаром чай пьешь.
3: Я вообще без сахара пью чай.
2: Ты без сахара
3: пьешь? Давайте, я чай в целом не пью, я пью либо травы, либо кофе. Так. Вот, но это даже само по себе, вот просто представьте сейчас, прочувствуйте, кто там за рулем едет, не знаю.
2: Слушай, ну можно же, ну а ты же бульоны вот ешь?
3: Это бульоны,
2: это бульоны. Чай. А здесь, ну, нужно абстрагироваться и подумать, что это как суп, допустим.
3: Нет, подожди, как суп, в супе не наливаю молоко.
2: Ну, есть молочные супы, вот та же финская уха. Там вообще сливки добавляются. Разные есть. Короче говоря, обязательно чай попробуйте. Это самое... Это я вообще хотел в конце, сказать, да, в конце сказать, где можно десертик тоже соленый какой-нибудь заказать.
3: Я вообще не...
2: К соленому чаю.
3: Я просто свое ощущение помню. Мы приехали в какой-то местный ресторан. Причем такой, знаешь, он как будто вот барашка только. И там вот зарезали, и нам все самое свежее несли.
2: Угу.
3: И нам такие, вот, пожалуйста, вам наш самый главный напиток. Это калмыкский чай. Вообще вкусный. Он там утоляет жажду, там целый
2: так,
3: прям
2: ну про него рассказ. Так, ну ты хотя бы

0: кольцами лука.
1: На шурпу похоже. Наверное,
0: на шурпу больше. Похоже, да. Я думаю, это по-любому жирное блюдо, и здесь нужно быть к этому готовым.
1: Но вообще, в целом, жир – это нормально для калмыков. Если так подумать, вот сколько я был в разных мест, и там в Якутии, и везде. То есть, если место пребывания связано с степями, скорее всего, там всегда будет приоритетом это мясо, причем жирное мясо. Поэтому калмыки не исключение.
0: И такое же жирное блюдо идет следующим, да, на очереди. Это бёрики. Крупные изделия из теста с начинкой из рубленной баранины или говядины с добавлением курдючного жира и лука, похожие на пельмени,
1: собственно. А ты пробовал, конечно, курдючный жир?
0: Да, я, конечно, пробовал. Притом правильный плов, так сказать, узбекский, можно его, наверное, так назвать, он с курдючным жиром должен готовиться.
1: Я сейчас прилетел из Дагестана, и у нас нарезка была такая, знаешь, борщик принесли, там еще там рыбку разную, и лежало такое, как будто сало нарезанное. Я такой, сало, я же люблю сало, начинаю есть. Думаю, да что из этого сала барашками так пахнет? А оказалось, курдюк.
0: Вот, а знаешь, что конкретно пахнет барашками? Это дотур, это следующее блюдо. Это сытный и жирный суп из тушеных бараньих потрохов с молоком и специями. Я думаю, Марк, тебе понравится. Ты будешь запивать калмыцкий чаем и говорить, как хорошо, как вкусно, как нехорошо.
1: Я начинаю немножко понимать, почему они делают соленый чай. Потому что, смотри, у них много мяса.
0: Конечно, да.
1: А мясо нужно немножечко там с какой-то жидкостью, иначе оно будет сухо. Плюс, зачем его солить, если можно сразу в жидкость посолить? То есть, получается, у тебя действительно альтернатива этого бульона, как, к примеру, в Чечне я был, когда они делают бульон чесночный такой солененький, и вместе с мясом ты его запиваешь, и с, как они, клёцки, не клёцки, как они нажимают, в общем, этот из теста просто такие, такое вареное тесто получается. И вот такая у них тоже, причем такой же очень похожий и в Дагестане, и в других регионах. Вот Калмыкия все равно же рядышком там, они же все недалеко от на границе с Каспийским морем. Получается, что у них есть некоторые такие похожие формальности в еде.
0: Но ты истоки не найдешь. Каждый регион, конечно, говорит о том, что родоначальник этого блюда мы, а потом у нас там позаимствовали.
1: Ну, вот то, все что ты регионы... сейчас рассказал, я в Дагестане пробовал тоже.
0: Вот, например, борцоки, золотистые фигурные лепешки или кусочки теста, обжаренные в кипящем масле. Но везде они по-разному называются, но суть почти одна и та же.
1: Да. Тут видишь, тут обжаривают, там отваривают.
0: Да. Калмыцкий чай, его еще называют джомба.
1: А ты с десертом пробовал его?
0: С десертом? С солененькими опять. Нет, не пробовал, я его пил отдельно. Он для меня был как самостоятельное блюдо. Я его воспринимал как суп.
1: Слушай, вот я вспоминаю сейчас свое ощущение этого ресторана. Я там был в трех ресторанах. Был один такого советского стиля, просто современный. Не помню, как называется. В общем, сделали из старого советского ресторана, просто его хорошо отреставрировали в современном таком формате. Там была базовая еда классическая. Во втором ресторане тоже было там, классика обычная, там борщи и все остальное, как ресторанное. И вот в одном из них мы ходили в местный, прям вот такой вот прям национальной еды, кухни точнее, и было очень много мяса. То есть наш весь стол, он был в разных форматах мясных. Это было и вот курдюк, это было и баранина, это было и, как там, лошадина.
0: Нет, конина ты имеешь.
1: Конина, да.
0: Ничего себе, насколько Марк не разбирается. Тревел-блогер не разбирается в мясных изделиях.
1: Вот.
0: Нет, конина, да, конечно.
1: Конина была, причем нарезанная по-разному абсолютно. Потом были какие-то кости еще отдельно тоже, мы их там пытались есть.
0: Знаете, что я хочу сказать? Вот есть, наверное, такая у меня мысль. Я думаю, если я захочу полететь в Калмыкию или поехать, я точно не буду ничего планировать, если я буду планировать пойти точно в ресторан и попробовать местную кухню. На вечер я все-таки оставлю себе такой люфт, чтобы, мало ли что, просто после...
1: Я бы не ходил вечером в такие рестораны.
0: Знаешь, почему? Как?
1: Во-первых, ты наешься
0: утром очень
1: сильно,
0: надо,
1: и тебе будет тяжело спать. Этим. А вот на обед сходить в такой ресторан будет самое то.
0: В общем, так вот.
1: По моему опыту, мы как раз ехали в место, о котором мы, скорее всего, расскажем уже после перерыва, и мы заезжали в одну семью, у которых там пастбище коней было такое, плюс у них местный такой дом, ты как гость приходишь, там тебя встречают девочки в национальных костюмах, такие все красивые, вот я еще с ними там фотографировался, и тебя садят в такой шатер, где тебе готовят тоже местную еду, всю там варят.
0: Калмыцкий чай, опять-таки, наливают
1: чай.
0: А ты такой, конечно, выпью, да?
1: И вот там в процессе, когда ты едешь какую-нибудь длинную экскурсию, вот там нормально, ты будешь насыщенный такой, все хорошо, а вот вечером есть такую еду, я не никому не советую, потому что это

0: действительно очень жирно и будет тяжело.
1: Ой, ну это на вкус и цвет, товарищи, нет, как говорится. Я бы с удовольствием и вечером это поел. Вообще, на самом деле, нужно понимать, что с собой какие-то надо брать обязательные вспомогательные препараты для пищеварения. Конечно же, после перерыва мы не только будем говорить о еде, хотя о еде, наверное, все исчерпано. Там все понятно. Основные блюда сказали, у нас осталось по достопримечательностям пройтись. И по природе, потому что природа, как ты и сказал ранее, это, наверное, да, самое главное, что можно в этом регионе для себя подчеркнуть.
0: Ну вот, собственно, после перерыва мы вернемся к природе.
1: Хорошо, ну давай, у нас есть еще несколько секунд. Давай хотя бы о чем мы будем говорить, расскажи.
0: Безусловно, мы поговорим с тобой о парке тюльпанов. Там даже такой фестиваль есть, фестиваль тюльпанов. Отдельно о нем мы поговорим. Есть Черные земли, это национальный парк, очень красивое место. Там тоже особое, это очень длинное, там долго можно.
1: По-моему, там, ехать, да, там можно, если говорить
0: на несколько дней, прям поехать. Вот мы поговорим с тобой о пустынях. Вот, о животных местных, ну, как бы о розовых озерах, там есть что смотреть. И еще есть одна маленькая особенность, там вода горит.
1: О, это тоже интересно. И я не понимаю, почему. Видимо, что-то интересное. Да. И о том, почему то или иное розовое, тоже есть как, этому конечно, логичное объяснение. Да. Все это после перерыва. Едем по России. Марк Еремин, Артем Муратов, «Спутник» 91.2 FM.
2: Мы готовы тебя, Том, пожалуйста, двигайтесь.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, друзья.
1: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
1: Изолента Life. На ней все держится. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: мы с вами готовим себя. Том, пожалуйста,
1: едем по России. Ну что, продолжаем. Едем по России, а вернее, если быть точнее, то едем по Калмыкии. Мы сегодня в Калмыкии наблюдаем за прекрасными храмами, едим прекрасную еду, пьем соленый калмыкский чай. Да, Марк, ты должен опять это попробовать и не плеваться. Мне очень понравилось.
2: Я сейчас, пока у нас был перерыв, читал еще больше про Калмыкию и вспомнил, что вот я думаю, откуда там столько шахмат было. Я вот, у меня в памяти остались такие еще большие фигуры шахматные в парке.
1: А я знаю. Ну, имя, к сожалению, не запомнил.
2: А вот я, смотри, почитал. Его, короче, действительно называют городом шахмат. Читаю историю. Значит, Кирсан Илюмжинов, который руководил Калмыкии в 93-2010 годах, с 1995 по 2018 год, возглавлял еще и Международную шахматную федерацию.
1: Угу. Вот, и фанат шахмат был.
2: Да, то есть там даже есть такое, как еще раз говорю, его называют прям городом шахмат. Там есть даже небольшой квартал с жилыми коттеджами с дворцом в виде шахмат.
1: Короче. А в парке вот эти столы, да, с шахматными, да, досками.
2: Ну вот, я же говорю, их проходил, смотрел, там действительно люди как бы могут играть и с столами. То есть для меня это вот сейчас я почитал и вспомнил, на самом деле. Вот, ну что?
1: Ну что,
2: я думаю, идем? Что нам с тобой нужно дальше идти в самое популярное, то, ради чего вообще приезжают в Калмыкию. Это, ну, безусловно, природа.
1: Да, да, природа, о которой мы будем сейчас много рассказывать. Вообще, все, что мы сейчас будем говорить, это находится в черных землях. И туда, ну, просто, да, так не проехать, я так понимаю.
2: Ну, это национальный парк, действительно. Во-первых, там можно затеряться на несколько дней.
1: Да-да-да.
2: Ну, я бы сейчас начал сначала с именно того места, куда обычно люди приезжают, популярное место.
1: Давай начнем с того, как туда вообще попасть. Там же нужно обязательно какой-то пропуск иметь.
2: Ну, слушай, я, честно, мне вообще делали просто так. Нас взяли на машине.
1: Ну, оформлять, короче, его
2: я
1: нужно.
2: Я думаю, там вообще проще всего просто взять экскурсию, где это все уже сделано. Потому что самостоятельно вы вряд ли туда прям доберетесь, потому что...
1: Ну, можно. Теоретически же можно. Значит, если кто можно, самостоятельно, да, хочет туда добраться, знаете, что делать это можно, мне кажется, просто в интернете найти об этом информацию и заполнить, ну, какие-то определенные формы.
2: У нас вообще в целом в стране любой национальный парк, любой абсолютно, нужно получить как бы разрешение на прогулку по нему. Вот та же самая Териберка, к примеру, это тоже национальный парк. И нужно зайти, прям вбить национальный парк Териберки, и там тебе нужно записаться. В некоторых местах прям ходят, проверяют. В некоторых местах вообще не ходят. Поэтому здесь нужно просто понимать, что в любой национальный парк всегда имеет какие-то свои определенные правила входа. Это обычно бесплатно, но хотя вот я сейчас был в Самаре, мы там ходили в некоторые парки, они были платные. Ну, тут надо смотреть, там было как бы, в принципе, бесплатно, и экскурсии, на самом деле, абсолютно недорогие.
1: Вот. Ну да ладно, давай начнем.
2: Значит, что я хотел бы рассказать. Самое впечатляющее событие, которое обычно происходит в Калмыкии, это фестиваль тюльпанов.
1: Я об нем слышал, да.
2: Да, я когда ехал в Калмыкию и думал про фестиваль тюльпанов, в моей голове это выглядело так. Центр города, много тюльпанов, все их продают, играют какие-нибудь музыканты, какие-нибудь там...
1: Человек в костюме тюльпана раздает флаеры в виде тюльпанов.
2: То есть для меня фестиваль тюльпанов — это вот такое вот действо. Вполне вероятно, там тоже это происходит, но я этого не застал. Вообще фестиваль тюльпанов — это когда в степях Калмыкии весной начинают массово цвести поля огромные тюльпанов. И ты вот не представляешь, наверное, себе, как это вообще выглядит. То есть ты просто заезжаешь в степь, а она вся красная. Вся красная.
1: Но говорят, что многие туристы вот за этим туда в основном ездят.
2: Да, но все либо опаздывают, либо приезжают, когда еще
1: потому не расцвели. Потому что, да, тюльпаны в определенные числа не цветут. Они по погоде ориентируются.
2: Погода, да. И это очень большая проблема. К примеру, я собирался ехать в Астрахань, а там есть лотосовые поля на Волге. Они там четко. Они цветут с середины июля до конца августа. И ты такой приезжаешь и нормально попадаешь. А здесь действительно проблема. Здесь прям вот угадать четкую дату не получается. Вот я приехал, получается, с некоторым опозданием уже. Хотя по срокам они только-только должны были цвести.
1: Надо сказать, что это начинается в основном середины апреля.
2: Ну, середины апреля, да, то есть скорее на майские праздники уже обычно не отцветают. Нужно понимать, что они там всего-то несколько дней цветут, там, грубо говоря, то есть, ну, там, чуть больше, может быть, там, неделя-две.
1: Я читал статью о том, как человек разочаровался, потому что он приехал и не обнаружил множество тюльпанов. Ну, а да, ему друг посоветовал туда приехать, говорит, там вот вообще бомба, во все в тюльпанах. Да. Он приехал, говорит, ну, пару тюльпанов вылезло, и все.
2: Ну, мы,
1: в разных местах они еще,
2: да, нас, к примеру, возили вообще искали эти места, потому что они уже отцвели практически. И мы выезжали из Элисты, и, казалось бы, нетипичное место, где их вообще не должно было бы уже быть, а там оказалось огромные прям поля такие. А в местах, где не должны были быть, они уже отцвели. Угу. То есть здесь нужно понимать, что действительно нужно прям подгадать это время, погоду, за этим следить и прям приезжать именно в этот момент. Но это выглядит фантастически. То есть я прям сидел в этих тюльпанах, я очень старался бегать там, чтобы их не раздавить, потому что, ну, это прям, не знаю, ковер.
3: Надо было снять ролик, где ты бежишь мимо вот этих маков и смеешься.
2: Это не маки, это тюльпаны.
3: Я Марк. Ой, да, тюльпаны.
2: И они
3: я Марк, я среди тюльпанов. Ты так делал?
2: Маки, они
3: обожаю
2: высокие.
3: Калмыкский чай. И вот так вот упал. Это все в слоумо.
2: Нет, я просто сидел, боялся, конечно, что клещи какие-нибудь подлезут. Ну, в общем, я сидел, фотографировался. Но это прям действительно красиво. Представь, это у тебя вот ковер. У тебя сейчас фотография, кстати, вот стоит здесь.
3: Да,
2: я
3: видел.
2: Это слишком бледно.
3: Да-да-да.
2: То есть это жиденькие тюльпанчики. Вот вы, к сожалению, увидите. Да? Но то, что у тебя сейчас на экране, это слишком мало. То есть я когда там было прям один на одну. То есть ты понимаешь, что ногу вот так ставишь на землю, и ты боишься, чтобы не раздавить эти тюльпаны. Настолько они насыщенные. Плюс еще есть желтые тюльпаны. И получается, что у вас периодически либо красный ковер, либо желтый ковер. И в некоторых местах там еще они есть пожирнее, побольше. То есть поэтому тут нужно, конечно, их искать. Но мы их искали. Мы проездили несколько мест, их не было. Я прям расстроился, думал, где эти ваши известные тюльпаны, которыми вы тут рекламируете и привлекаете
3: людей?
2: А вот
3: эти известные сайгаки прыгали там по тюльпанам?
2: Нет.
3: Это же антилопы местные, которые очень красиво выглядят. Кто не знает, как выглядят сайгаки, у них такой вот большой нос, они прям комично выглядят, ну, прикольные.
2: Там, смотри, в чем особенность есть одна. Почему мы не увидели сайгаков? Дело в том, что, еще раз говорю, это же национальный парк, и мы приехали весной, когда у них начались все вот эти брачные игры.
3: Так, они играли с ней перед вами.
2: Да, и птицы, и все остальное, и там был запрет на посещение этих мест. Причем мы пытались, у нас были съемки, мы пытались
3: чтобы
2: всячески
3: не спугнуть
2: там, да, как-то попытаться туда пробиться, нас не пустили даже поснимать для фильма про калмыкию. То есть настолько с этим тоже все
3: строго.
2: Там строго. Поэтому имейте в виду, что тоже под брачные сезоны не приезжайте, если вы хотите посмотреть «Черные земли». А, конечно, это великолепные животные, на которые нужно смотреть. Там у них есть определенные свои маршруты, по которым они перемещаются, гиды их знают. Вот, но они далеко.
3: Да, ну, действительно, если примерять на себе, я тоже бы не очень был рад, если бы я вот играл с женой, а на меня кто-то со стороны смотрел, какой-то Марк.
2: Там вообще за ними наблюдают на определенном расстоянии, есть смотровые площадки. Поэтому, если что, вдруг ты будешь играть с женой, можешь просто поставить смотровую площадку, если так, то...
3: Ну, в брачные игры лучше не приезжай ко мне. Так, давай дальше. Какое место тебя еще впечатлило в этих черных землях?
2: Ну, давай, там, в принципе, ты берешь экскурсию на день, и ты проезжаешь все эти точки.
3: Прям за день можно все эти точки проехать?
2: Ну, если ты не заезжаешь в национальный парк, прям далеко за сайгаками, то, естественно, ты можешь это проехать. Вот что там? Там есть еще Миклетинское розовое озеро.
3: О, да, вот это фотографии, которые я нашел в интернете для того, чтобы понять, что это за озеро. Да, там просто одна сплошная как будто бы соль.
2: Да, как и любое розовое озеро, оно розовеет тоже в определенные периоды. Там же тоже бактерия какая-то, да, которая...
3: Такой оттенок ей придают водоросли и одноклеточные микроорганизмы археи.
2: Что там? Там мостики есть.
3: Мостики есть. То есть в соль ты сразу не наступаешь.
2: Мы заезжали со стороны, где не было туристов. Я еще тогда мог поднимать квадрокоптер, полетать. Сейчас, конечно, это уже роскошь у нас, да? Вот что там? Оно немножечко, вот особенно в жаркий период, немножко подсыхает и действительно розовеет. Знаешь, есть вот эти вот, когда по полям вот эта такая трава, которая там перекатывается.
3: Так, это не помню, перекати поле.
2: Ну, да, правда. Там похожие они что-то есть, которые тоже такие колючки там всякие крутятся, плавают и тому подобное. Если ты зайдешь босиком в это озеро...
3: А некоторые люди так делают.
2: Да, то есть ты имей в виду, что ты полностью покроешься солью. Полностью. Угу. То есть там было жарко, ты выходишь, и ты весь в соли. Ты можешь пальцы прямо так вот облизывать и прям соль отшкребать от него.
3: Но вдруг какие-то паразиты у тебя на ногах, тогда точно надо это сделать.
2: Вот, то есть потом мы приехали к точке, где в основном все, вот ты сейчас фотографии тоже для себя листаешь, там видишь мостики такие разные. Там сделали такой небольшой мостик вглубь озера, чтобы ты мог идти, и водичка чуть переливается, ты мог прям подоставать эту соль. Там не глубоко.
3: Угу. Особенно, когда пересыхает чуть-чуть.
2: Да, там не глубоко, но то, что там действительно красиво, имеется в виду с розовой частью. Причем, знаешь, розовое озеро, оно переливается от времени дня и от чистоты неба. То есть, если у тебя там дождливая погода, то ты просто практически его не увидишь, розовизну. То есть, он очень хорошо и ярко его видно именно вот в ясную погоду. чуть ближе к закату. Вот мы приезжали туда, и оно было прям вот очень таким хорошим.
3: Класс, настоящим. Фотографии, наверное, прям суперские получаются.
2: Ну да, из коптера, из всего у нас получилось довольно так, ну, красиво, на самом деле.
3: А был ли ты на озере Маныч-Гудила?
2: Нет.
3: Озеро Маныч-Гудила тоже моя мечта. Вот я когда-нибудь по-любому посещу. Какая цель вообще пребывания возле этого озера? Посмотреть за сотнями птиц. 200 километров от Элисты. Главная особенность озера – множество водоплавающих околоводных птиц. Здесь можно увидеть больших бакланов, розовых кудрявых пеликанов, краснозобых казарок и другие всякие виды. В общем, мне кажется, как же называются ученые, которые изучают птиц?
2: Птиц?
3: Как они?
2: Хотел сказать спелеологи, но это не они.
3: Нет, нет.
2: Есть еще бёрд-вотчеры. Такое тоже есть.
3: Назовем их так. Ну, то есть для фанатов.
2: Я, честно, не знаю. Я не помню, как называются. Ребята, кто? Напишите в комментариях. Вы же любите писать там, ты сказал не так,
3: я сказал. Да, я знал. В том-то и дело, что я знал. А вот сейчас забыл. В общем...
2: Тебя поправят сейчас, не переживай.
3: Да. За розовыми птицами туда понаблюдать. Вообще розовые оттенки, я так понимаю, для черных земель. Это такая тоже прикольная особенность.
2: Это, братья, черные земли, розовые озера, красные тюльпаны. То есть уже можно сказать про регион определенные свои какие-то такие ощущения яркости.
3: Да,
2: это
3: классный.
2: Дофаминовый регион, сейчас можно так называть, да. Вот. Что еще хочется рассказать? Я был там тоже на территории черных земель. Получается, есть поющие барханы. Это тоже в национальном парке. Вот там платный вход, там 200 рублей нужно платить, и тоже нужно получить разрешение. Я ожидал, честно тебе скажу, я ожидал там прям пустыню, прям огромную вообще. Оказалось совсем по-другому. Там немного совсем песков, такая гуляющая пустыня. Почему? Потому что ветра, и они туда-сюда идет, там ходят.
3: Вот эти кусты опять летающие перед этим полем.
2: Да, да. И там на самом деле, ну, как бы честно тебе скажу, мне было странно. Причем я был в пустыне в Марокко, где пустыня Сахара начинается, я прям понимаю, что такое пустыня. Здесь,
3: ну, ты песок. Говоришь сейчас о самой великой пустыне.
2: Вот там начало, Марокко было начало. И вот здесь я такой думаю, ну, там тоже будут, наверное, какие-то такие пустынные места. Причем надо трезво говорить, что они действительно там такие есть, но ближе к Каспию. Вот, надо далеко ехать. Вот. А если мы говорим про ближайшую точку, они находятся вот там в 25 километрах от поселка Адык, и там как раз даже асфальт проложен до этих барханов.
3: Ну, ты слышал, небольшие... как поет песок? Вот, ну, не зря же называют поющие барханы.
2: Там ветер дует, и получается, он издает такой...
3: Есть, знаешь, такой звук.
2: Звук такой. Ну, он от
3: ветра. То есть ты слышал?
2: Ветер, порыв идет.
3: Я понимаю, от чего поют эти барханы.
2: Они поют лучше, чем ты, да.
3: Ну, это меня еще не слышал в караоке. А, кстати, ученые, которые изучают птиц, орнитологи. Вот видишь, как я вспомнил.
2: Ты исправился, да? Пока я это рассказывал, ты решил посмотреть.
3: Слушай, ты говорил о том, что вода горит кое-где. Это что такое вообще? Горящий источник?
2: Там тоже, да, такая же картина. То есть, если мы пески, это 25 километров от села, а в 17 километрах, получается, есть необычное очень явление, это горящая вода. Причем, чтобы ты понимал, ты берешь спички, вот, подходишь к этому, а там, знаешь, просто труба, и из трубы течет вода.
3: Вода.
2: Просто такую скважину сделали, там поставили трубу, это в советское время еще делали, и из него идет вода.
3: Ну и что там такое находится, ну, ты в химическом составе?
2: Ты просто берешь спичку, поджигаешь, она пух, вспламеняется газ.
3: И насколько долго
2: просто
3: это все
2: газ.
3: Горит?
2: Очень
3: это долго,
2: сгорает.
3: Пока не потушишь, или оно само по себе?
2: Нет, она быстро очень загорает, потому что вода, аж новая партия подходит, там как происходит? Вода постоянно выбивается наружу, вокруг воды образуется газовое такое облако, да, оно потом рассыпляется, новое приходит. Получается, что ты, поджигая, вот это газовое облачко вокруг воды, оно просто быстро прогорает. Прогорает буквально за долю, там, за секунды. Такая вспышка получается. И потом тебе нужно подождать, пока новый такой поток воды наполнит эту такую вот газовую оболочку вокруг себя. Опять поджигаешь, она опять начинает вокруг тебя
3: гореть. Я понял, из-за чего-то. Из-за того, что там находится метан.
2: Ну да, там, насколько вот я помню, нам гид рассказывал, я честно могу сейчас ошибаться, возможно, это неправдивая история. Из-за того, что в Калмыкии было большое количество разных животных, и там в свое время... по-моему, хотели сделать для них типа водопоя что-то. И как раз вот эту воду пробурили, скважину, она начала как бы вытекать, и оказалось, что в ней метан. Вот, и поэтому...
3: Не
2: там,
3: попить.
2: Да, и поэтому там не в одном таком месте есть скважина, там где-то еще, по-моему, такие тоже разрывали. Ну, это просто, я не знаю, как тебе объяснить, просто такая металлическая труба торчит, с нее идет вода, Ты просто поджигаешь, и вода горит.
3: Много ли мы знаем таких источников, где поднесешь спичку, и все загорается? Ребята, уже ради этого стоит туда полететь или поехать на поезде. Смотри, знаю я, что там где-то в Черных землях находится священное дерево, одинокий тополь.
2: Я там не был. Я о нем...
3: Ты не видел эти фотографии?
2: Мне гиды про него рассказывали.
3: Среди пустыни, там, где люди и не надеются встретить какое-то растение даже ростом с тебя, ну, самого человека, стоит огромный тополь, просто одинокий.
2: Ну, вот я сейчас фотку смотрю, да.
3: Да, памятник природы регионального значения, между прочим, и по легенде дерево посадил буддийский монах в 1846 году. Вот, и был какой-то ураган, по-моему, в 25-м году, не так давно, и там вот эти крупные ветки посносило, но он стоит, живет, и говорят, что кроной восстановится со временем, все будет в порядке. В общем, возле этого такого природного памятника стоит фотографироваться, и вообще там и молятся некоторые.
2: Ну, вот я смотрю его фотографии, возможно, мы его где-то проезжали, но мы не заезжали туда.
3: Его считают священным.
2: Бедный, ну, естественно, прикинь, там одинокий бедный тополь стоит.
3: Ну, вокруг скамейки, смотри, можно там сделать, посидеть.
2: Да. Ты представляешь, какие там ветра?
3: Ветра, вот, да.
2: И представь, что с этим бедным тополем, как он вообще действительно
3: держится,
2: там выдержал это все. Вот, ну, что могу сказать.
3: Приходите, ну, обязательно, да, обязательно можно поехать туда и посмотреть, как вот равнина, ничего нет, ничего большого не растет, и большой одинокий тополь.
2: Ну вот, что еще мне там приметилось, то есть это вот если во многих регионах, когда приезжаешь, там обычно коровы, где-то барашки пасутся, да там еще кто-нибудь, а там очень много верблюдов.
3: Угу.
2: Причем верблюды необычные, верблюды двукорбы, такие мохнатые все. И вот мы когда приезжали вот перед экскурсией в точки, о которых мы говорили с тобой, там вот это поселение, и нам проводили мастер-класс катания на верблюдах. Вот там, представляешь, у них, значит, смотри, что есть. Чтобы подняться на верблюда, соорудили специальные такие устройства, то есть как бы лесенку такую деревянную. Напоминает этот... вот дед машину свою завозил в гараж, и была яма.
3: Так.
2: Вот нечто похожее, только когда заводят
3: верблюда,
2: и ты на него садишься.
3: А как он оттуда задом потом сдает?
2: Ну, он может вперед-назад. Ну, местные, конечно, они могут на него запрыгнуть, но в большей степени для вот типа туристов, как нас, обычно его вот так заводят, ты садишься и там катают. Вот.
3: Ну и как, удобно сидеть на верблюде?
2: Ну, ты между бугорками садишься, и тебя как будто сзади придерживает, а спереди ты держишься бугорок. То есть вполне себе довольно
3: интересно. Ну и насколько долго можно так гулять на нем?
2: Ну, не знаю.
3: Некоторые пустыню пересекают.
2: Я не знаю. Мы так, ну, сколько минут, 10 покатались, и все, мне достаточно было.
3: Но мне кажется, вот это чувство детства, да, когда ты садишься на какое-то животное большое, и вот я только в детстве на верблюде, у меня есть фотография черно-белая, где я в детстве сидел на верблюде. Все, на этом мои контакты с верблюдом заканчиваются.
2: Слушай, ну, во-первых, давай откровенно, где мы с тобой привыкли вообще в целом в повседневной жизни видеть верблюдов? То есть мы, когда там в школе учились, верблюды это где?
3: Запад,
2: это где-то,
3: да.
2: Где-то где-нибудь там в пустынях, в какой-нибудь там Африке, там где-нибудь далеко, где...
3: В арабских странах.
2: Да, в арабских странах, вот там верблюды. Откуда в России вообще могли быть верблюды? Они вот, пожалуйста, у нас есть. Получается, что, если так по истории сейчас почитать, вот они появились в 17 веке с переселением предков калмыков, их тогда называли ойратов, из Джунгарии. Вот так. То есть кочевой народ, он привел с собой вот этих двугорбых верблюдов. Их еще, знаешь, как называют? Бактрианов. Вот так.
3: Угу.
2: Вот я сейчас на минутку, я не с головы беру, ребят, я читаю тоже, потому что самому параллельно интересно, как они там появились. Вот, из Центральной Азии их сюда привели, вот. Поэтому сейчас там достаточно крупные.
3: А где их можно увидеть? Прямо в Черных землях они сами по себе гуляют? Или это прям для туристов специально, чтобы покататься?
2: Нет, ну, смотри, гулять я не видел гуляющих свободно верблюдов, вот как просто на
3: пастбищах
2: диких, да. Я все-таки видел они все при поселениях, поэтому ты, когда будешь ехать на Черные земли, скорее всего, вас завезут на экскурсию к верблюдам, они прям лежат такие, ты там погладить их можешь, они тебе плюнуть могут еще тоже, надо не забывать.
3: Да, верблюды могут. Так, ну, если вообще продолжать говорить о достопримечательностях, и не только природных, есть такой памятник, который называется «Исход и возвращение».
2: Я что-то припоминаю, но вот честно, я...
3: Да, он находится в Элисте, 9-й микрорайон, 25-Б, даже есть точный адрес. Во время Великой Отечественной войны калмыцкий народ заподозрили в коллаборационизме с немцами, и зимой 43-44 года все мирное население депортировали. Угу. И потом, конечно же, спустя много лет, это, по-моему, уже развал Советского Союза, понятное дело, что сказали, что нет, все это выдумки были, и что этого на самом деле не было. Но монумент очень большой, памятник очень величественный, и он очень необычно выглядит. И, конечно, грустная история, если вдаваться в подробности, здесь мы, наверное, этого делать не будем. Почитать можно, очень интересно, очень интересно. Сфотографироваться возле него и вообще просто побыть возле него. Большая такая энергетика очень мощная.
2: Ну, там, честно говоря, от многих таких объектов, вот и про буддийский храм, там везде есть своя определенная энергетика, и даже в этих же черных землях тоже есть своя энергетика. Вот я бы, знаешь, еще вот затронул, мы с тобой вначале сам говорили про парковую зону, вот, парк Дружбы называется, и там еще есть одно место по пути, когда ты идешь к водопаду с лотосами, когда ты идешь туда в центр гуляя, там, получается, ты будешь проходить, это одна из достопримечательностей парка, это Золотые ворота.
3: Золотые ворота, я слышал о Золотом всаднике.
2: Ну, там тоже, всадник там тоже есть, Золотые ворота, ну, это такое деревянное сооружение, в которое ты проходишь, да, ну, в буддийской, опять же, такое, со своей символикой, с определенной своей этой частью, там желтые крыши такие тоже изогнутые, ну, как бы такой объект, который ты в любом случае не пройдешь, когда будешь гулять вот по вот этой аллее героев и этому парку Дружбы, поэтому тоже на него обрати внимание, если вдруг поедешь. Что я вообще хотел бы про Калмыкию рассказать, точнее, сказать такие общие выводы. Я был там 3 дня.
3: Всего лишь.
2: По ощущению, как будто бы 3 дня маловато, мне хватило.
3: Маловато, мне кажется. Ничего себе. Я бы только 2 дня на природные вот эти достопримечательности потратил.
2: Ну вот, наверное, если бы я приезжал не в время, когда был там брачный период, да, у животных, наверное, действительно можно было приехать подольше. Плюс мы общались там с ребятами, с которыми познакомились очень хорошо. Кто-то даже подписчик-то мой. Они еще приглашали приехать чуть попозже. То есть, когда брачный сезон закончится, там можно прям было выехать к Каспийскому морю, действительно там увидеть огромные барханы, пустыни и верблюдов в более свободной среде. Ну, как мне, по крайней мере, говорили. То есть, наверное, с таким посылом там действительно можно приехать на недельку. Ну, там дней на 5. Вот. Если ездить только на фестиваль тюльпанов, то давай откровенно, ну, 2-3 дня тебе точно достаточно. То есть один день ты гуляешь просто по Элисте, а второй день все вот эти достопримечательности, которые я тебе сегодня рассказал, да, вот мы обсуждали, они все в рамках одного дня доступны. То есть ты из города выезжаешь, едешь там через степи, заезжаешь там к верблюдам, едешь, ну, вот если моя хронология была такая, верблюды, пустыня, потом Розовое озеро, потом горящие источники, потом обратно в город. На следующий день мы походили по городу и поехали на тюльпаны смотреть.
3: Посмотрели, а как тюльпаны. Же гастродень? Гастродень, вот ты...
2: Вечера.
3: Ну... Целый день ходишь и ешь.
2: Ну,
3: классно
2: нет.
3: Же. Нет?
2: Ну вот я, мы в одной семье мы заехали в обед, да, нас покормили там своей там, национальной кухней. В другой мы приехали вечером. В третьем мы приехали, получается, там уже под конец. Да, ну там сколько, 3 дня это у нас было. Ну и как бы все. Вот. Ну, может, мы так еще были в таком ограниченном количестве времени, потому что нам нужно было ехать в Волгоград обратно, да, и то же время. Ну, а, знаешь, что я еще заметил? У таксистов там есть своя определенная манера вождения.
3: Так.
2: Как и у всех там и на Кавказе. Чтобы
3: задом наперед ездить.
2: Ну, в том числе, да. Но у них, знаешь, что я заметил? Они на лобовое стекло вешают рулоны такие с тонировкой. То есть не тонируют лобовое стекло, а... Ну, как ролеты в квартирах у нас, они брут опустили, брут подняли, потому что там супер яркое солнце, да, и очки даже не спасают. То есть они идут с этим тонировкой и в очках. Вот, и выгорает абсолютно все в автомобиле, поэтому даже были случаи, когда там просто плавилась под лобовым стеклом торпеда.
3: Ну, там где, где-то же есть точка, где зафиксировано на солнце плюс 70.
2: На ну, солнце. Скорее всего, будет такое, вероятно, в где-нибудь степях на все 100% может быть такое.
3: Да, друзья, поэтому крем обязательно солнцезащитный с собой нужно брать. Ну, что мы выяснили?
2: SPF 285, да?
3: Ну и препараты для желудка, чтобы обязательно пищеварение не нарушить. Друзья, обязательно нужно посетить этот регион. Помимо прекрасной архитектуры, храмов буддийских, вы можете, конечно, увидеть прекрасную природу и замечательных животных не в брачный период, потому что в брачный период вы их там не посмотрите. Обязательно путешествуйте, узнавайте многое, а Калмыкия — это определенно тот регион, который попадает в этот замечательный список. Едем по России.
2: Марк Еремин, Артем Муратов, 91.2 FM. До следующей субботы.
0: Мы с вами готовим себя. Там, пожалуйста, берите.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредила Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенности, соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Узнать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о Медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Бишкеке 7, в Саратове 5 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. На подлете к Москве уничтожили вражеские дроны. Финский экс-депутат назвал Финляндию угрозой безопасности России. На западное побережье США обрушилась экстремальная жара. Подробности далее. Силами ПВО Минобороны уничтожены 6 вражеских дронов, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его информации, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Финляндия сегодня представляет угрозу безопасности для России, так как является частью коллективного Запада. Об этом рассказал бывший депутат финского парламента Анна Турти-Айнен. Он отметил, что Финляндия представляет большую угрозу, чем можно было бы от нее ожидать, с учетом размеров страны. Экс-депутат также назвал провокацией создание финской Лапландии бригады НАТО. В последние годы Российская Федерация отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Корпус стражи Исламской революции Ирана заявил, что уничтожил еще 3 истребителя F-35 Соединенных Штатов Америки в Иордании. Об этом сообщает агентство ИРНА. КСИР заявлял, что его воздушно-космические силы нанесли удар по ангару ремонта и месту стоянки F-35 на базе Аль-Азрак несколькими баллистическими ракетами утром 1 августа. 30 июля КСИР уже сообщал также об уничтожении 3 самолетов F-35 на американской базе в Иордании. Министерство транспорта России утвердило обновленные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Изменения касаются в том числе порядка перевозки багажа в такси, информирования об уровне комфортности транспортного средства и правил перевозки животных. Это следует из приказа ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. Документ, в числе прочего, прямо запрещает провоз зловонных и опасных веществ в легковых такси, а также закрепляет требования к перевозке животных. Собаки должны находиться в намордниках с поводками и подстилками. Мелкие животные и птицы в закрытых контейнерах с доступом воздуха. Обновленные правила вступают в силу с 1 сентября этого года и будут действовать вплоть до 2032 года. 3 человека погибли и как минимум 2 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Твин Фоллс в штате Айдахо. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя городских властей. Подчеркивается, что по меньшей мере еще 2 были ранены. При этом власти не уточнили, был ли виновник стрельбы в числе погибших. Ранее местная полиция сообщила, что реагирует на инцидент со стрельбой. Экстремальная жара накрыла западное побережье Соединенных Штатов. Об этом сообщает Национальная служба погоды. Как отмечается, волна жары будет усиливаться и достигнет пика уже к выходным. К этому времени в ряде регионов прогнозируются критические и крайне критические пожары, опасные погодные условия. Синоптики предупредили, что сочетание ветров и жары могут привести к возгораниям в ряде штатов. Как сообщили местные СМИ, жара затронула свыше 50 миллионов американцев на западе страны. Пока это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер. В эфире «Секс, культ, просвет», а за окнами у нас август, последний месяц лета. В эфире Вика Никифорова, драматург и писатель, и журналист Лена Караева. И сегодня мы обсуждаем, что такое русскость. Вообще, существует ли русскость, существует ли этот культурный код, этот психологический код, существует ли русскость, и кто на самом деле продвигает этот тезис, и если да, зачем это делается, если нет, почему это не делается. Короче говоря, вас ждут 52 жарких минут споров и обмена мнениями. А начать мы с Викой решили вот с чего. К сожалению, новость не очень веселая, даже, сказала бы, грустная. Скоропостижно скончался один из идеологов новой русской кухни, прекрасный наш публицист, замечательный шеф-повар, человек, который жизнь положил в буквальном смысле слова для того, чтобы русская кухня стала известной, популярной. И вообще он ее продвинул на самом деле, сказав, что она уникальна и прекрасна. Это Максим Павлович Сырников. И вот, собственно, с обсуждения его вклада, который остался всем нам, его 15 книг, его идей, его фестивалей, его, в общем, неустанного подвижничества, мы с вами и начинаем этот разговор и наш сегодняшний выпуск. Вика, что ты по поводу Сырникова и того, что он сделал, думаешь?
3: Слушай, он отменил как раз вот все эти споры насчет того, что такое русскость, возможно ли она. Я вот сижу как русский человек и прям, честно говоря, обтекаю таких вопросов. Извините, вы подвергаете сомнению мою идентичность, русскую идентичность, которой больше 1000 лет? Вот серьезно. Ну, он, как раньше, отменил вот все эти вопросы, да, он зачеркнул эти вопросительные знаки и поставил там точку, закрыл эту тему. Он создал вот культ этой русской кухни, определил ее как одну из главных составляющих нашей вообще национальной идентичности, да. Потому что я прекрасно помню 90-е годы, вот ты тогда уехала во Францию, а у нас тут в России, ну, русской кухни не было вообще. Я помню какое-то толковище критиков журнала «Афиши», которые решили исследовать русские рестораны где-то вот в 90-е годы. Они по ним пошли. Ну, они просто ухахатывались, они стебались, они говорили гадости неимоверные. Типа, они пришли в ресторан и говорят: «О, как здесь воняет! Это настоящий русский дух, здесь Русью пахнет». Вот эту мерзость даже противно цитировать. Но это были ведущие критики ведущих художественных изданий города Москвы. Да? Вот так они отзывались о русской кухне. И Максим Сырников, как какой-то Дон Кихот, просто кинулся на все эти мельницы. И что самое удивительное, он практически в одиночку добился своего. Он добился того, что сегодня все гламурные рестораны имеют линейку русской кухни, что те рестораны, которые получили у нас еще там до всех событий звезду Мишлен, они как раз специализируются на русской кухне, что русская кухня стала супертрендом, нашим суперфудом, и мы теперь и готовим по этим рецептам, и мы ходим в рестораны пробовать это все. И это создал, в принципе, один человек, такой вот, ну, скромный. Для меня Сырников всегда вот как-то на две ипостаси раздваивался, да. С одной стороны, он был острый, яркий интеллектуал, полемист, он спорил со всеми, он отстаивал очень в интернет-пространстве везде, значит, русскую кухню, да. А с другой стороны, я включала время от времени передачу «Монастырская кухня» на Аспасе и видела добрейшего человека с ангельскими глазами, который создавал такую прекрасную атмосферу своей передачи, что мне хотелось просто ее бесконечно вот так на репит поставить, чтобы она шла. Я бы ходила там по комнатам, занималась домашними делами, и просто она бы шла. И какие-то рецепты я бы записывала. Но главное, вот Сырников невероятную доброту создавал в этой передаче. Вот если ты видела, да? Смотрела как-нибудь
2: «Монастырскую кухню»? Я не смотрела программу, но у меня есть несколько его книг. Книга «Русской полезной кухни», «Русской полезной пищи» и так далее. То есть на самом деле... Я все-таки хочу тут как бы немножко поставить точки над «и». Конечно, дискуссия была не в 90-е, а в нулевые, Вика. В 90-е...
3: Попозже уже, да?
2: Конечно, да. В 90-е, вот когда афиши, вот когда вот это вот все, вот когда, значит, мы такие европейские, и вообще как это здорово, и мы в кружевных трусах, значит, бегаем по ресторанам и ужасаемся тому, насколько, например, да, русские блюда, приготовленные из русских продуктов, там, я не знаю, тяжелы для наших нежных желудков.
3: То есть ты помнишь вот это? Дискуссию, да? Тогда запомнилась всем.
2: Я уже была во Франции, но поскольку я, в принципе, интересуюсь гастрономией и кулинарией, я волей-неволей обо всем этом читала и ужасалась.
3: Значит, да прости, я... речь-то шла тогда не о гастрономии, а кулинарии, а о том, что русские — это такие ничтожества, да, которых все воняет. Сплошной
2: суглинок.
3: Да, суглинок, откуда там выползло из ничтожества, и там должны оставаться. А их надо сверху заваливать роллами, пиццами, вот этим вот всем.
2: Да, дело в том, что, в общем, это все от Александра Ивановича Герцена идет, который там нам говорил, что патриотизм — это не только рыгать, значит, квашеной капустой в грязные бороды, да, значит, он сам был интеллектуалом и, в общем, русским человеком, поэтому его неохватность, она спровоцировала очень многое в отношении нашей культуры. Но что я хочу сказать, что на самом деле, конечно, русская кухня, вне зависимости от желания этих самых критиков ее не видеть, она существовала, потому что в 14 лет, когда мы с мамой путешествовали по русскому северу, были в Новгороде, в Пскове, там были прекраснейшие рестораны русской кухни, где готовились в русских печах, там замечательное, так сказать, мясо в чугунках. У нас в доме было несколько чугунков, которые, значит, мама регулярно использовала для того, чтобы готовить потрясающее тушеное блюдо по этой русской технологии, когда температура уменьшается, а не увеличивается. Был же Вильям Васильевич Похлебкин, который написал «Кухню народов нашей страны», и там глава о русской кухне была самой обширной, самой подробной, самой интересной, и написанной с удивительной любовью. Короче говоря, был мир, вот тот самый маленький, но он стремился быть большим, где вот придуманы, значит, там скороходы и все остальное, и был мир прекрасной русской кухни, которая по-прежнему существовала, и пекли все эти калитки и так далее. Вот мне так кажется.
3: Ее не существовало в информационном поле. В информационном поле сидели люди, которые вот буквально издевались над этим, над всем. Ну, впрочем, что там далеко ходить? Сейчас иногда продолжаются эти попытки издевательств. Я тут видела удивительную передачу по Первому каналу, где показывали вроде бы традиционную в русском духе свадьбу, которую должны были организовать для людей, да, и там пригласили дизайнера, которая сказала, ну, как мы оформим? Значит, голый стол, на него газеточку набросаем, вяленую сушеную рыбу, да, расставим там, вот такое вот все. Я была в шоке абсолютно. И действительно, нашли деревянный дом красивый, окруженный прекрасным ландшафтом, да, действительно положили какую-то вяленую рыбу, украсили как-то предельно уродливо. И вот это был такой, ну, глумеж, да, такой смех, типа, о, вы русские, вы так смешно празднуете свою свадьбу, так плохо, так некрасиво. К сожалению, вот эта традиция самоненависти, она то сильнее разгорается, то слабее, но она никуда не девается. И я хочу отдать должное потрясающему мужеству Максима Сырникова, который, вот, будучи питерским интеллигентом, противопоставил себя всему этому накату, всему этому нахрапу и сказал, ребята, все в порядке. Русские есть, своя кухня у них есть, и давайте разбираться, в чем ее суть, и давайте разбираться, в чем разница между калитками, перепечью и так далее, как делать разные начинки, как это все делать в настоящей русской печи, как томить вот это вот, как тушить. И он напомнил нам, что мы есть, что вот это вот все у нас есть. И теперь действительно, ну в какой город не приедешь, там, не знаю, от Суздаля до Ростова, там, до Плёса, до Таруса, везде будут прекрасные фирменные рестораны, кафе и простые совсем рестораны, совсем вот буквально вот только что сделаны, где тоже люди будут раскапывать какие-то интересные местные русские рецепты и показывать нам все это невероятное богатство. Потому что у нас, я, честно говоря, более сбалансированной кухни по вот жирам, белкам, углеводам, по вот этим полезным белкам, которые мы добываем из рыбы и мяса, я, честно говоря, более полезной кухни просто не знаю. Более приятной русскому желудку я тоже кухни не знаю, потому что, ну, те же, например, французские экзерсисы, я когда пытаюсь их воспроизвести на кухне, я сразу понимаю, нет. Я смотрю, когда там, не знаю, какое-то банальное картофельное пюре делается, и французы туда кладут столько сливочного масла, что, я не знаю, там, половина картошки, половина сливочного масла. Нет, это невозможно. Но это не для нас. Это... У нас есть какие-то свои традиции, и очень интересно их изучать. И очень здорово, что у нас вот этот вот интерес к русской кухне, он пошел развиваться параллельно с внутренним туризмом. Как у нас внутренний туризм показывает, да, вот этот невероятный прирост каждый год, да. То есть люди едут, в том числе за гастрономическими штуками там. А чем вот нас побалуют сегодня в Новгороде? А чем нас побалуют в Нижнем Новгороде, да? Потому что, казалось бы, два разных города, два близких, да, русских города, но такие интересные разные традиции. По-моему, это очень позитивно, и мне не хочется говорить о Максиме Сырникове в прошедшем времени. Он был верующий христианин, верующий православный человек. Я думаю, сейчас он показывает ангелам в раю, как правильно печь вот эти вот шанешки, да, вот как правильно делать блины, как сырники правильно делать. У него был прекрасный рецепт сырников от Максима Сырникова. Ты не пробовала приготовить?
2: Нет, я не пробовала, потому что я, в общем, к сырникам отношусь не очень хорошо, поскольку я люблю творог, русский, свежий, нормальный творог в натуральном виде есть. А вот все, так сказать, дальнейшие экзерсизы, положить муки и так далее, я отношу на долю, чтобы замаскировать вкус. Это такой немножко советская история, советский дефицит. Взять поменьше творога, взять нежирного творога. Я не буду сейчас уходить в рецепты, я скажу вот следующее. Дело в том, что поскольку вот эти критики во множественном числе и в безымянности, а люди, как правило, очень необразованные, они путают или советскую кухню, которая действительно была скудноватой по целому ряду причин, которые я сейчас не хочу, так сказать, вникать, с русской кухней. Ничего прекраснее, роскошнее, чем русская кухня, не существует. Товарищи, я выхожу у своего метро университета в 9 вечера, и у меня там три магазина, которые торгуют самым дорогим деликатесом в мире – черной икрой. То есть я могу поздно вечером, если я была бы беременна, я просто непрерывно покупала эти баночки, просто купить и сожрать. Эта икра появляется на прилавках самых изысканных парижских бутиков только раз в году во время Рождества и Нового года. Во все остальное время она абсолютно недоступна потребителям. Не потому что ее нет, а потому что она экстремально дорога.
3: Дорогие слушатели, я не так богата, как Лена, и не могу каждый день есть черную икру, скажу честно. Она дорогая. Поэтому я вернусь к сырникам. Лен, я с тобой не соглашусь. По-настоящему сделанные сырники, в частности, по рецепту Сырникова, это наш отечественный чизкейк, который лучше любого чизкейка. Там чуть-чуть муки, ее совсем немного кладется, и чуть-чуть сахара, они снижают вот эту кислоту творога, которая далеко не всеми переносится и далеко не всем желудкам полезна. Получается супер диетическое полезное блюдо, потому что вот эта вот острота снимается, да, кислинка вот эта вот уходит, такая тяжелая, да, и потом ты можешь на эти сырники хоть сметану, хоть варенье, хоть что. Главное соблюдать вот эти нежные, деликатные пропорции. Не надо валить туда муки, конечно, как валили в школьной столовой в наши с тобой детские годы. Да, не надо столько муки туда валить. Немножечко муки, припудрить ее буквально, да, немножечко сахарку, вот так вот снять вот эту вот кислинку, чуть-чуть обжарить и потом запечь, чтобы так это пропеклось. Это восторг, это не отдам сырники тебе
2: никогда. А я не отдам тебе рязанский творог, который я покупаю, ну не отдам ни за что. Какие-то творожки-то ты мне парила мозги по поводу... Только деревенский творог, потрясающий, вот с этими прослоечками сливок. Это невозможно вкусно. Я тут посмотрела цифры и всякие статистические данные. Дело в том, что у нас на 30% выросло потребление местных фермерских продуктов. Спасибо вам, сердечное, Максим Павлович Сырников, за то, что вы продвигали идею местных продуктов, русских продуктов и питания по временам года.
3: Я не понимаю, как от этой прекрасной небесной темы, собственно, небесных сырников, небесного сырникова, как нам переходить к довольно омерзительной теме Зеленского и его вояжей в Британию, в США. Лен, ты придумала переход какой-нибудь?
2: Я придумала переход, потому что Зеленский отказался, и Украина отказалась от своих славянских русских корней, нацепила старые полиэстерные кружевные трусы и побежала вслед за Евросоюзом, который ее все время использует как, ну, такую завалящую какую-то, так сказать, публичную девку. И я смотрю на происходящее с жалостью, и я хочу напомнить, что вот нынешняя повестка американо-украинских отношений, особенно Трампа и Зеленского, она на самом деле насыщена злопамятством Дональда Трампа, потому что Зеленский был тем человеком, который подвел его не под монастырь, но под первый импичмент в 2019 году. Так, на секунду. Поскольку он разгласил детали разговора с Трампом, соперники Трампа к этому прицепились, дело пошло на слушание в Конгресс, ну и дальше нам вся механика известна.
3: Но что меня не перестает поражать, это несмотря на то, что Трамп действительно Зеленского терпеть не может, и, в общем, это было продемонстрировано, его там заводили через черный ход в Белый дом, все это достаточно сухо проходило. Но несмотря на это, Зеленский, как вот лицо европейских элит, он продолжает на Трампа оказывать давление вполне себе успешно. Тут и в чем суть? Уже с момента пришествия Трампа, значит, в Белый дом, наша дипломатия очень успешно, героическими усилиями добивается невозникновения коалиции США и Европы для того, чтобы напасть на Россию. Вот мы разбиваем эту коалицию всеми возможными средствами, и нам это замечательным образом удавалось. Но, конечно, это тяжело, и прессинг продолжается. И Европа продолжает, вот юзая Зеленскому как свою эту куклу, в которую, извините, руку вставили, да? Европа продолжает давить на Трампа с целью втащить его в войну против России. Мы видим, что он упирается, но интересно, что никаких решительных действий он сделать не может, как будто он связан по рукам и по ногам. Мне Трамп часто напоминает вот Гулливера, который просыпается на острове Лилипутов и не может пошевелиться, потому что каждый волосок его привязан к колышку, и он не может вообще даже ни рукой, ни ногой пошевелить. Казалось бы, лилипуты такие маленькие, но они опутали его вот этими своими ниточками, так что он не может встать. То же самое сейчас с Трампом происходит, и мы видим, что многого, к сожалению, Зеленский добился. Он добился того, что сейчас эти сенаторы будут обсуждать законопроект об антироссийских санкциях. В проект об антироссийских санкциях включены антииранские санкции. И эти санкции должны ударить по нашим друзьям, по тем странам, которые покупают у нас нефть, собственно говоря. По Индии, по Китаю в первую самую очередь. Да? Если вы покупаете нефть у России, значит, против вас вводится 100% тариф. тонкость в том, что даже если законопроект будет принят, он не будет сразу исполняться. Трамп как бы оставляет с собой возможность. Хочу – применю, не хочу – не применю. Но надо отдать должное Зеленскому. У Трампа появился мощный рычаг воздействия на Москву. Тебе не кажется, что это? Ну, успех этого киевского... Ой, я не хочу плохие слова употреблять в эфире.
4: Фанфарона.
3: Ну нет, это слишком мягко. Киевского... Черт, у меня какие-то абсолютно неприличные слова лезут. Плохого человека, убийцы, террориста.
4: Редиски. Но дело в том, что...
3: Да он людей убивает, какой уж там.
4: Я не думаю, что это Зеленский. Я думаю, что это атлантистские элиты. Я не думаю, что Зеленский самостоятельно. Я не думаю, что Зеленский приходит к Трампу с абсолютно самостоятельными, эксклюзивными, выработанными им и его командой, с позволения сказать, решениями.
3: Я этого и не говорила, Лен. Я говорила, что он лицо европейских элит. Согласна с тобой полностью.
4: Дело в том, что он не столько лицо европейских элит, сколько рычаг.
3: Сколько неприличная часть тела, извините.
4: Сколько рычаг этих европейских элит. И вообще, на мой взгляд, не существует сегодня никаких самостоятельных европейских элит. Давайте будем честны. Существуют атлантистские элиты, существуют национально ориентированные элиты. Точно так же, как они существуют в Америке. Есть элиты, которые глобалисты, а есть элиты, которые, наоборот, изоляционисты. Так вот, атлантистские европейские элиты используют Зеленского так, как они считают нужным, позволяя ему воровать миллиардами. Трамп, отдавая себе отчет в том, что Зеленский отвратительный, тем не менее идет на выполнение каких-то своих обязательств, которые когда-то он брал или брали какие-то предыдущие или сегодняшние элиты. Я не думаю, что Трамп делает что-то, что невыгодно ему. Вот тут у меня как раз с тобой тотальное несогласие. Я думаю, что Трамп, конечно, самостоятельный политик, но я думаю, что просто он политику ведет через экономику, а не через политику.

0: путинский режим убивает наших мирных граждан ночью во сне, да, я задаюсь вопросом, а вот эти вот атлантические элиты, ведь это же, ну, конкретные люди, да, ты так как-то аккуратно уходишь от ответа на вопрос, а кто они? Ну, если их можно пофамильно перечислить, да, ну, это какие-то богатые, вероятно, семьи, которые живут в Европе, да, которые живут в США. Почему по этим семьям не применить какое-то интересное там оружие? Ну, серьезно, почему все время такая вот асимметрия, когда наши люди гибнут каждую ночь, к сожалению, да, а там сразу все вопрос размывается на той стороне. Ой, это какие-то там элиты, то, сё, там Зеленский рычаг, все не самостоятельные, за этим стоит тот-то, за этим стоит сё-то. А может быть, просто как-то жахнуть, да, как в прекрасном сериале ДМБ, говорится, бахнем обязательно, но потом. Вот мы этого потом все ждем и ждем. Где эти центры принятия решений пресловутые? Тебе не приходит такой вопрос? Мне вот каждое утро приходит, я почитаю сводки там, кто погиб, сердце кровью обливается.
1: Ну, например, да, есть семья Бернара Арно, вроде как сумочки, душишки, дорогие платья и так далее. Но на самом деле, конечно, у Арно очень диверсифицированный бизнес. Недаром он самый богатый человек Франции. У него, несомненно, есть интересы в ВПК, а все остальное для Близиру, гостиницы, так сказать, люкс и прочее. Дело в том, что никто у нас не взял за труд посмотреть состав акционеров, например, тех компаний, которые котируются на Нью-Йоркской бирже. Взялись в свое время французы, но это очень робко. И выяснили, что практически у 3/4 из них 50% и больше, то есть не просто решающий, а постановляющий голос именно у европейских компаний. То есть все настолько сплелось, что когда мы говорим про Америку, мы говорим про Европу, а когда мы говорим про Европу, мы говорим про Америку. Это спрут, настоящая глобалистская мафия, в которой, как я думаю, нет тех людей, которые принимают индивидуальные решения. Я думаю, что это решение неких мозговых центров, стратегических мыслящих исследовательских институтов и так далее.
0: Здорово, ответственность так размазана прямо на какие-то центры, корпорацию Rent, там, на какие-то аналитические think tanks, да, как принято говорить. А вот все-таки зашарашить ракеты по какому-нибудь think tank? Нет, это, конечно, так, это не является рекомендацией, да, и не повторяется этот трюк, выполнен профессионалами. Но вот невольно возникает такая мысль, когда видишь, что русские и украинцы в том числе несут физические потери от этой войны, а какие-то дяди там за океаном получают прибытки. Возвращаясь к визиту Зеленского, вот этот вот законопроект о санкциях, он же вот как будет, я думаю, использован Трампом. Он даже может его не применять изначально. Он может сказать, смотрите, вот у вас, у русских покупают нефть там Индия, Китай. Если они будут покупать, я могу наложить на них вот такие 100% тарифы. Да? Чего он этим добьется? Он хочет добиться того, чтобы лидеры Индии, Китая и других дружественных нам стран, да, которые покупают у нас нефть, помчались бы в Москву и стали бы уговаривать нас прекратить СВО, остановиться, потому что, товарищи дорогие, вы видите, там санкции, все задушит нашу экономику, и организовали бы такое давление. Я думаю, тут вот ход следующий, просчитывается американской администрацией вот так. Вот, я думаю, такое нам будет предъявлено. Как ты считаешь, что мы можем ответить на это?
1: Ну, если это просчитываешь ты, то я думаю, что это просчитывает и Кремль тоже. Значит, есть стратегический резерв, значит, есть запас, значит, у нас существует так называемая подушка безопасности не в финансовом смысле, не в политическом смысле, а вообще у России вот имеется такая колоссальная подушка безопасности, что никакая спецоперация, конечно, не будет ни остановлена, ни прекращена, ни объявлена какой-то там очередной режим прекращения огня, хотя бы временный. На мой взгляд, сейчас мы вошли в стадию, когда вроде бы не эскалация, но уже не изматывание России. То есть на самом деле, как мне кажется, мы находимся в абсолютно прямом столкновении, и, наверное, это нужно сказать, с 30, если не больше, странами, которые на нас прут. Ну, нужно об этом сказать, потому что в противном случае не очень понятно, как мы сбиваем по 400 беспилотников, которые летят только на Москву, не считая другие регионы.
0: Причем беспилотники-то совершенно открыто признаются, произведены в Британии, в Германии, да, ну, все это понятно, все только переклеивается как бы на Украине. Ракеты «Фламинго», которыми Украина бьет по глубоким тылам России, это фактически британская разработка. Да, сейчас британцы хотят еще новые им ракеты передавать, прям специально вот делают, вот, значит, подешевле. То есть они действительно находятся в состоянии войны, и поэтому, ну, конечно, наши идеи дипломатические и идеи мирные надо доносить до них, соответственно, боевыми средствами воздействия, соответственно, там, не какими-то переговорами. Хотя и переговоры параллельно могут идти. Вот. Но параллельно, конечно, должны лететь наши «Искандеры», «Орешники» и просто защищать на территории Украины вот этот вот нацистский террористический режим, потому что если мы его не уничтожим, весь этот кошмар там с бомбежкой наших нефтетерминалов, с убийствами наших людей, с этим нон-стоп терроризмом,

0: терроризм, да, с террористическими атаками, он будет продолжаться. Обеспечить свою безопасность мы можем только, вот уничтожив вот этот вот киевский нацистский режим. Если мы его не уничтожим, ну тут уже, ну, смешно, никакие уже там Уитков, Кушнер, никакие все эти ребята там не помогут, ничего не смогут решить. Жаль, что у Трампа, я вижу, мало возможностей, что он оказался достаточно слабым политиком и не может повлиять ни на Зеленского, ни на Нетаньяху, ни на какие кризисы. В общем, они будут развиваться по своей внутренней логике.
1: А мне кажется, что Трамп как раз сильный политик, потому что он, собственно, взял в узду всех и держит так, что держит. И вся эта история, например, с нападением на иранское судно, конечно, была согласована с натовцами. Не может вот так быть, чтобы украинцы, какие-то там ВСУшники, запускали беспилотники для того, чтобы попасть в судно, которое ни таким, ни сяким, ни 25-м буком никак в этом во всем не участвует. Мне кажется, что это все категорически неприятно, и мне кажется, что нам просто нужно всем мобилизоваться. С этим пожеланием мы оставляем вас на перерыв, на новости. Вернемся через несколько минут.
2: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
3: А где тут бродит жираф на озере Чад?
2: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
4: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
5: Вам удобно?
6: Ну да.
5: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
5: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
5: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
4: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
7: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
4: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
8: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
4: И быть в ладу с самим собой.
9: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
4: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
1: – добрый вечер. И снова в студии «Секс-культ просвета» на радио «Спутник» журналист Елена Караева и моя прекрасная коллега, писательница и драматург Вика Никифорова. Мы решили, сплавив всех этих надоедал, типа Трампа и Зеленского, поговорить о том, что касается очень многих людей, очень многих слушателей, очень многих наших, наверное, друзей, кого мы знаем и кого мы не знаем. Итак, в связи с чудовищным подорожанием услуг психологической помощи, психотерапевтической помощи, я посмотрела расценки, тарифы, они, конечно, зашкаливают.
0: Ой, расскажи.
1: 10 000. Час беседы.
0: Господи.
1: И все, и он твой. А потом он скажет, а вы знаете, вам нужен курс терапии, потому что у вас очень сложный случай. Они же подсаживают, так сказать, и таким образом 300 рубль, как мы знаем. Да, и, так сказать, дура-дурой, но свою 30-ку в день имеют. Все анекдоты советские в этом смысле про наживу сейчас относятся к предоставлению психотерапевтических и психологических услуг. Итак, люди просто, так сказать, там, забросив чепец на замену, мельницу, решили общаться с искусственным интеллектом, задавая ему вопросы, как жить дальше. Вот у Вики есть по этому поводу, как я понимаю, несколько лайфхаков, которые, наверное, помогают сэкономить вполне существенные суммы.
0: Да я не обсуждаю свои психологические проблемы с искусственным интеллектом. Я просто иногда, есть у меня такое хобби, я слушаю лекции каких-то ведущих психологов, психотерапевтов, которые чего-то рассказывают из своей практики. Там на видеоплатформах можно это послушать, да? Ну, просто интересно. И, ты знаешь, я каким-то таким страхом прониклась перед психотерапией, связанной с людьми, да, вот когда ты приходишь к психотерапевту. Во-первых, видно, что люди, да, очень жадные, потому что каждые 15 минут прерывается, ну вот, а теперь записывайтесь ко мне на интенсивчике мы там а на марафончик, вот это вот какой-то этот марафон желаний, марафон этих услуг, это меня пугает на самом деле. Второе, я часто вижу в этих людях, которые презентуют себя как такие супер-пупер-психологи, ну, на самом деле, обиженных на весь мир маленьких детей, хотя там они уже дожили до седых кудрей, до лысин, там до всего. А я в них вижу обиженных маленьких детей, которые пытаются как-то в работе со своими клиентами свои собственные травмы проживать на самом деле. И многие откровенно говорят, особенно женщины этим грешат, но и мужчины тоже, что, ой, вот у меня случилась ужасная травма, там, не знаю, у меня щеночек умер, или там в детстве шоколадку не купили. И чтобы ее пережить, я пошла в психологию. То есть, мама дорогая, если ты приходишь к такому человеку, он на тебе начинает разрабатывать свои травмы, серьезно, ну это же прям как-то реально страшно.
1: За твои деньги.
0: Да, и ты ему при этом еще несешь свои деньги. И при этом ты действительно подсаживаешь, ты правильно заметила. Они действуют как вот первая доза бесплатно, да, а дальше ты подсел и пошел. Это не является пропагандой запрещенных веществ, это является сомнением в пользе вообще психотерапевта. Вот ты ходила когда-нибудь?
1: Я могу сказать, я ходила, когда я вернулась в Москву, я ходила, и пару лет назад я сходила один раз. И я хочу сказать, что ничего нового из того, что мне бы не говорили мои подруги, я не услышала. Но просто мои подруги мне это говорили абсолютно бесплатно, безвозмездно, то есть даром. А здесь мне это говорили за очень существенные суммы. И, честно говоря, я считаю, что психотерапия – это продажная девка буржуазии. Я считаю, что она придумана была в буржуазном обществе людьми, которые не в курсе, что такое дружба. И если мы возвращаемся к русскости и к тому, что составляет нашу идентичность, несомненно, в понятие нашей социальной, психологической, культурной идентичности входит дружба, которая в России безумно ценится, чрезвычайно круглосуточно и очень помогает.
0: Ты друзьям, а тем более подругам, далеко не можешь прям все рассказать о себе. Есть вещи, которые ты всегда сохранишь для себя, и вот которыми можно делиться там либо с психотерапевтом, либо там с искусственным интеллектом, но не с друзьями и с подругами. Ты это не понесешь. Это, ну, просто может быть опасно. Но, с другой стороны, тут с психотерапевтом какая может быть еще наколка, да? Я еще поразилась, что все ведущие, вот эти вот психологи, они обожают рассказывать истории своих клиентов. Ну, они, конечно, так обезличенно это делают. Они не говорят там, вот, Марья Петровна там любит нюхать носки своего мужа, да? Но они так описывают процесс нюхания носков, что если Марья Петровна послушает, она, конечно, узнает себя в этом во всем. Поэтому я думаю, тебе и как вот публичному человеку, как известной журналистке, тоже, наверное, уже нехорошо ходить к каким-то вот этим психоолухам, да, предоставляющим свои услуги, потому что, может, просто, ну, опасна твоя приватность. Как ты думаешь?
1: Ты знаешь, меня это как раз не пугает. Но что касается Марьи Петровны, которая нюхает носки собственного мужа, я могу сказать, носки, то есть ноги, это главный источник запаха феромонов.
0: Так что... Я сейчас умру, замолчи, я умру сейчас.
1: Но это факт биологический, нейрофизиологический, это научный факт.
0: Все, я жертва химической газовой атаки, я умерла.
1: Что делать? Наука требует жертв. И в этой связи я думаю, что пусть они говорят, пусть они приводят примеры. Я не считаю, кстати, что что-то друзьям нельзя говорить по соображениям там разным. Дело в том, что для меня всегда было так. Любовь и дружба, но любовь — это когда вы дружите, но у вас еще потрясающий секс, и вы умираете, так сказать, от счастья, это все-таки территория безопасности. И сказать можно абсолютно все, не извиняясь, не прося прощения и не опасаясь, что тебя будут как-то судить, дорядить. Вот если человек проходит эту проверку на твою слабость, на твою незащищенность, уязвимость, на твою дурашливость, на твои глупости, на твои, может быть, какие-то ужасные проступки, то, наверное, ты можешь считать его настоящим другом. Вот я так думаю.
0: Лен, я не знаю, мне кажется эгоистичным присаживаться на уши людям и мучить их своими бедными проблемами. Ну, можно как-то описать, да, как-то быстренько.
1: Но это взаимно.
0: Вот, и вот сидеть и вот так вот вешать на уши, а потом все люди разные, ты рискуешь своими откровениями, излияниями, ну, вызвать у кого-то отвращение, например, это потерять таким образом друга или подругу. Мне кажется, это опасная тонкая вещь, и тут нужна известная деликатность, да, потому что, ну, в процессе какого-то там монолога, да, когда ты изливаешься там, чем хорошо это делать там с психотерапевтом или с искусственным интеллектом, ты там изливаешься и не думаешь там о последствиях, не думаешь ни о чем. Конечно, с друзьями вступает в игру, ну, известная деликатность, любовь к этому человеку, уважение к его чувствам, нежелание его травмировать своими тоже бедами. Мне кажется, если этого нет, человек, ну, я не знаю, это очень грубо и пошло и вульгарно вываливать все вот это вот, прям вот эти вот, извините, помои на голову ни в чем не подозревающего друга, который сидит и думает, мама дорогая, и обтекает от всего этого. Почему люди сейчас часто предпочитают искусственный интеллект? Я вот почитала, интересная история. Они говорят, я загружу этот искусственный интеллект таким количеством деталей из своей психологической биографии, каких не выдержит ни один друг, ни один психотерапевт, вообще никто. То есть люди пишут целую «Войну и мир» про себя, загружают эту систему искусственного интеллекта, там тома буквально, да, там вот часы полные наговаривают, да, и вот искусственный интеллект вот это все уже анализирует и к каким-то там выводам приходит, не приходит. То есть мне кажется, людям вообще не с искусственным интеллектом нравится возможность вот это вот все выхлестнуть, с тем, что ты никому, конечно, зачастую не выхлестнешь, и он будет терпеть это все искусственный интеллект, и ничего не сможет сказать. И он будет вот это вот все переваривать. И ты будешь загружать и загружать часами в него вот это вот все, никому не нужный на самом деле психологический трэш, а он будет послушно это все жевать и переваривать, и тебе, значит, отрыгивать продукт своей интеллектуальной деятельности. Думаю, вот в этом, как раз в отсутствии человеческого элемента, есть некий плюс искусственного интеллекта.
1: Ну, здесь я ничего не могу сказать, потому что мой опыт человеческих отношений совсем другой. Я дружу с людьми больше 50 лет, я их люблю, они любят меня. Мы видели друг друга в очень разных ситуациях, бедными, богатыми, уродливыми, больными, кривыми, косыми, какими угодно. Нас это не испугало. А в свое время, когда мне было 24 года, я пережила чудовищное предательство. Моя подруга, самая близкая, у нее дочка была, сейчас она уже, естественно, взрослая. Она отдала дочку своей маме, то есть бабушке и там дедушке. И она сидела со мной, по-моему, 10 дней, и она держала меня за руку, потому что я, так сказать, была в невменяйке от того, что случилось. Вот она это сделала. Я сделала ровно то же самое, но, так сказать, там в иной форме, когда у нее случилась беда. Поэтому я не считаю, что вообще все, что происходит в человеческих отношениях, оно может вызвать брезгливость. Знаешь, как Ален Делон прекрасный, замечательный, говорил о дружбе. Когда вы звоните кому-то ночью и говорите, я только что убил человека, он говорит, я выезжаю, будем вместе прятать труп.
0: Мафиозные связи Ален Делон, в которых его не раз обвиняли, они хорошо, конечно, здесь прослеживаются. На самом деле человек умер фактически в одиночестве, окруженный своим наследником, который над его еще теплым телом буквально вот дрались за наследство, спорили. Это было так некрасиво, это все. Не знаю, мне близко выражение Достоевского. Знаешь, у него там есть такой старец в «Бесах». Он так говорит Николаю Ставрогину, некрасивость убьет. Мне вот очень нравится это выражение. Я не хочу некрасивости. Я не то что в отношениях с друзьями, я даже в отношениях с своими самыми близкими там родственниками, и то стараюсь их слишком сильно не грузить своими переживаниями. Я не хочу, чтобы вот это вот случилось, что вот некрасивость убьет. Мне кажется, мы должны как-то, ну, оформлять наши внешние выражения, и эта дисциплина, она, кстати сказать, позволит и многие психологические проблемы решить. Многие психологические проблемы возникают от того, что человек вот растелешится, как не в себя, порвет рубашку на груди, и там начинает ползать в своих этих слезах, там у него там какие-то трагедии. А если застегнуться на все пуговицы и сделать вид, что ничего, в общем, серьезного не произошло, то эти психологические проблемы, они теряют свой масштаб. они перестают казаться такими прям вот нерешаемыми. Конечно, каждый из нас находит свой способ вот с ними справиться, да. И если кому-то нравится там писать вот эти послания искусственному интеллекту и получать ответы, сгенерированные цифровым разумом, ну почему нет, если это людям помогает? И к тому же действительно это или очень дешево, или вообще бесплатно, в отличие от этой вот странной отрасли психотерапии. Тебе не кажется, что она, в общем, приговорена к близкой смерти?
1: Нет, мне не кажется, потому что всегда найдутся богатые люди, которые готовы будут за это платить. Вчера я была на одной бьюти-процедуре, и рядом сидела женщина, у которой там 15-летняя дочка. И женщина эта рассказывала, что ее дочь уже в терапии. Значит, я так понимаю, что в 15 лет мама ей купила курс у психотерапевта для того, чтобы... На мой взгляд, это чудовищно, потому что в 15 лет как раз ты проживаешь ту потрясающую, необыкновенную жизнь, ту доверительность, то тепло, ту доброжелательность, которая, возможно, только с близкими друзьями. И тебе не нужен никакой психотерапевт, потому что вы плачете друг у друга на плечах и говорите, ах, какие они все мерзавцы, если речь идет о мужчинах.
0: Ты чудовищную вещь рассказываешь. Это мне напомнило, как в Южной Корее средний класс своим детям на окончание школы массово покупает сертификаты на дорогие пластические операции. Ты представляешь, ребенку там 16-18 лет, ему покупают сразу, как бы сказать, окончила школу, деточка, молодец, иди делай пластическую операцию. Они по большей части какие-то странные манипуляции с веками проводят, они как-то меняют разрез глаз, ну или какие-то другие делают пластические процедуры. Это так ужасно, вот то же самое, что ты говоришь.
1: Абсолютно,
0: да?
1: Но это на самом деле говорит только о том, что вот та самая русскость, которую я очень люблю, к сожалению, под напором вот этой западной культурной дряни, она, к сожалению, к нам проникла. Так что давайте, я за дружбу. Давайте, товарищи, делитесь с друзьями, не бойтесь. Если вам небезопасно в дружбе, если вам страшно что-то сказать вашему любимому человеку, то, наверное, эти отношения не стоят той энергии, которую вы в них вкладываете. Вот моя точка зрения, Вика.
0: Ну, друзья, ну все-таки будьте осторожны. И насчет нюхания носков прям не огорашивайте с первого же любовного свидания вот нюханием носков. Но проявляйте некоторую деликатность. Не торопитесь, да? Я думаю, все можно так по ступенечке делать, по ступенчикам эскалации. И не слишком уж прям сразу вот вываливать все вот это свое, но проявляя деликатность и уважение к чужим чувствам. А что ты скажешь насчет русского искусственного интеллекта? У нас же есть своя система. Ну, с отечественным таким кондовым, пасконным домотканом нашим интеллектом поговорить, описать ему свою проблему.
1: А я разговариваю с Алиской. Она у меня занимается кинологической деятельностью. Она тренирует и дрессирует моего карликового пуделя Ренечку. И у нее это отлично получается, она мне дает советы. И я хочу сказать, что она вовсе не такая дура, как про нее говорят. Она дает вполне осмысленные какие-то рекомендации, которые я выполняю. И главное, что они выполнимы для меня. Но, слушайте, давайте от низа, от носков мужа Марии Петровны, все-таки телесного абсолютно запаха, перейдем к нашему потрясающему русскому духу, к тому, что делает нас абсолютно уникальными на планетарном уровне. Вика обожает Эйфмана, нашего потрясающего балетмейстера, который на самом деле сделал очень много для того, чтобы современный балет не только был бы еще и русским, но он стал бы психологическим. Он великий балетмейстер, потому что он придумал, как сделать современный балет, который, так сказать, там у меня всегда вызывал оторопь своей бесшабашностью, скажу так, и неотесанностью, сделать настоящим психологическим театром.
0: Борису Эйфману исполнилось 80 лет, давай его поздравим с этим, да? У него замечательно прошли гастроли в Москве. И я поймался на том, что я полжизни поработала театральным критиком и не ходила на его балеты. Я открыла для себя балет Эйфмана только в этом году. Это совершенно поразительная история. И я подумала, а как такое могло случиться? Я небольшой фанат балета, но все-таки я ходила и на оперы, и на балеты. В основном я писала в драматическом театре. Но я поняла, что все это время вокруг Эйфмана существовала колоссальная критическая блокада. Ну, попросту говоря, критики его терпеть не могли. Причем что в советское время, когда он как-то невероятно совершенно прорывался, добивался возможности, значит, иметь свой театр, свою труппу, ставить свои балеты, привозить их в Москву. Так, в общем, и сейчас. Мне кажется, критикам очень не нравилась его понятность и успешность. Потому что вот невероятно зрительский балетный театр. Невероятно зрительский. Я когда ходила сейчас вот летом на его гастроли, рядом со мной сидели люди, которые ходят на его балеты с начала 1980-х годов. А с другой стороны, сидели люди, которые впервые вообще пришли на балет, которые до этого не ходили на балет вообще. И все хлопали, и были все в полном восторге. То есть он настолько доступный, его настолько обожает публика, несмотря на прям такую серьезную, мучительную цену билетов, я бы сказала, все было раскуплено до последнего места. И вот, мне кажется, критики никогда не могли простить Эйфману вот эту вот любовь публики. То, что он очень зрительский, то, что он очень нравится, и, соответственно, никакие рецензии, никакие критики ему не нужны. Он плюет на них с высокой точки. Его любит публика. И вот, как тебе кажется, мне кажется, это очень характерный вот такой вот пример вот русского гения, российского гения, который очень нравится зрителям, но никакого понимания не находит в профессиональной среде, потому что профессиональная тусовка Эйфмана как затаптывала в советское время, так успешно продолжает затаптывать и сегодня.
1: Ну, ты знаешь, что я сейчас прочла, вот вышло его большое интервью на портале РИА Новости, очень интересное, очень глубокое, говорящий о нем как о человеке невероятно образованном и в то же время как о человеке с абсолютно жесточайшими художественными принципами. Вот мне нравится в наших атлантах балетных, хореографических, их абсолютное нежелание ни перед кем гнуть спину. Вот они как имеют, да, ценности и незыблемую шкалу, как писал Мандельштам, так это и продолжается. И возраст им в этом смысле не помеха. Они говорят с горячностью и азартом юношеским абсолютно. Я просто хочу добавить, что наш балетный русский театр, который вообще на самом деле клеймили последние 30 с лишним лет, это не только к Эйфману относится, это относилось, например, к такому титану, как Григорович. Все его балеты затаптывались критикой. Это относилось к опытам постановок Владимира Васильева. Его считали просто каким-то легковесным дураком, дурнем просто. А он на самом деле ставил потрясающие балеты, в том числе характерные, в том числе, например, эту «Анюту», которая вообще, так сказать, считалась, ну, как бы...
0: Это шедевр, это классика.
1: Это телевизионная история вообще, что это такое, зачем нам такое? У нас было несколько фигур, о которых можно было говорить только хорошо и ничего больше. Это, например, та же Плесецкая, да? А вот про всех остальных можно было писать исключительно гадости.
0: Ну, ты вот про советское время говоришь, а вот сейчас
1: да
0: я вижу,
1: почему?
0: Что балетная критика поднимает на щит, ну, какие-то совершенно чудовищные представления там. Или это вот скучище, когда реконструируется балет там каком-то начала 19 века, реконструируется со всеми деталями. Вот мне, простому зрителю, смотреть на это скучно. Я вижу, что это архаично, что это неинтересно, что это ничем не отвечает запросам именно современной публики. Либо они пиарят суперсовременный балет. Ну, ты знаешь, что это такое суперсовременный балет. Да,
1: это чудовищно.
0: Ну, это такие в трико, они все ползают там по сцене, и какой-то бум-бум-бум звучит за сценой, там какой-то электронный или какой-нибудь там рэп, не дай бог, или что-то такое. Это чудовищно, это невозможно смотреть, это просто какое-то копошение, да? Вот они пиарят два этих направления, или это реконструкция, или это сверхсовременный балет, а при этом Эйфмана затаптывают, хотя именно он-то вот и прелесть всю балета воплощает.
1: Я думаю, проблема еще в том, что если бы не Цискоридзе и не его назначение Николая Максимовича, значит, в Вагановское училище, мы просто русскую балетную школу потеряли. Ну, вот как учить, да? Я, когда была один-единственный раз в Большом театре, вот сейчас я была на «Спартаке», я хочу сказать, что, несмотря на запретительную цену билетов и ажиотаж, который продолжается 68-го года, я ушла. Я не смогла это досмотреть, потому что я помнила, как танцевал Лие Покраса, и как был в дуэте с Максимовой необыкновенен Васильев, и как Плесецкая танцевала Игину. Эта школа ушла, ее нет, гениев нет. Я не помню, кто танцевал сейчас, клянусь. Но тогда танцевали личности, тогда танцевали люди такого же титанического таланта, как и хореографы. Сейчас почему-то балетные танцовщики у нас безымянные. Кстати, вот по поводу Эйфмана. Мы знаем, кто у него танцует главные партии? Мы можем назвать этих людей?
0: Вероника Абышева, по-моему, звезда его, так ее зовут.
1: Вот с чем, как прекрасные. Ты думаешь, с чем связано то, что звезды нашего балета, даже классического, стали безымянными?
0: Слушай, ты знаешь, мне кажется, им в классическом балете не дают актерски самовыражаться. Вот как раз, что Эйфман в полной мере своим артистам дают. Они актерски самовыражаются невероятно. То есть это вот страсти в клочья, это очень четкая сюжетная прописанность, да, когда ты буквально понимаешь все, что языком жеста до тебя доносит. Здесь произошло это, вот здесь произошло то. Следить за действием очень интересно. И все танцовщики и танцовщицы вкладываются по-актерски очень сильно, прям очень эмоционально. И это создает такую энергетику, акробатику великолепную, которую я в других балетных театрах не вижу. Ни в классическом, ни в современном. Вот это вот мне очень понравилось. Я просто вот это эмоционально захватила, открытая эмоциональность. Мне кажется, у нас было что-то такое, типа драм-балет, так это называлось, ты лучше разбираешься в балете. И вот о нем принято говорить, да, закатывая глаза, и типа что-то такое там старомодное. Но Эйфман в это влил какие-то новое вино в старые мехи, да, он какую-то вот новую душу, новое содержание в это вложил. Потому что, ну, там действительно куча драматургии, куча действия, да, вот я как драматург тоже смотрю, там все время что-то происходит, это невероятно интересно. И вот эта эмоциональная и действенная насыщенность балетов, вот меня в Эйфмане очень сильно привлекает. И да, его артисты звезды.
1: Но я считаю, что вообще русский театр любой, он психологически. Как только русский театр отказывается от психологизма, он перестает существовать как русский театр. Он становится, может быть, каким-то там занзибарским, новозеландским, но он перестает быть русским театром, потому что в русском театре мы ищем, когда играем зло в доброту, когда играем доброго, мы ищем, наоборот, зло и так далее. Потому что русский театр, он основан, извините, на системе Станиславского. Если вы это выражаете словами и мимансом, это одно. Можете это выразить жестом. И, кстати, я хочу вспомнить, потому что я очень люблю Григоровича, я считаю, что он, конечно, абсолютно великий, невероятный человек, который просто сформировал весь балет, который сегодня существует. Он никогда не называл своих артистов танцорами или балетными, или как-то еще. Он всегда их называл актеры или артисты. И вот это действительно... Ведь самое сложное в балете — найти способ выражения любви, найти способ выражения ненависти, найти способ выражения добра и зла. То, что на Западе делать не умеют вообще.
0: Ну, ты уж, матушка, не захваливай Григоровича. А как он фактически убил несчастного Мариса Лиепу, да? Семья Марис Лиеп до сих пор вспоминает с болью вот этот вот разрыв и то, как великого актера, великого артиста, да, ну, буквально выставили из Большого театра, хотя он, я думаю, он мог еще танцевать. Но его признали, значит, комиссия неподлежащим там продолжению карьеры, и его уволили, и человек просто сгорел, человек просто самоуничтожился. В 52 года ушел из жизни величайший артист, красивый мужчина, и, кстати сказать, полное здоровье, который мог бы еще танцевать и танцевать. Мог бы, не знаю, до 90 лет, по-моему, дожить. 52 года ушел из жизни Марис Лиепа, и его родня в огромной степени винит твоего Григоровича за вот это вот жестокое, жесткое такое формалистское отношение к великому артисту, когда сначала, да, он блистал в «Спартаке», и он писал в дневнике, что Григорович, кажется, ревнует и может начать завидовать мне, потому что вот я так хорошо танцую крас. И действительно, это же драма случилась. Действительно, Григорович его как бы... Ну, Лиепа тоже повел себя неправильно, он не согласился на предложение, но вот это была страшная трагедия на самом деле. То есть твой Григорович тоже, скажем так, не сахар.
1: Он, конечно, не сахар, потому что он был великим человеком. Великие люди никогда не бывают сахарами. Я хочу сказать, что на этой неделе как раз Лиепе исполнилось 90 лет, с чем мы поздравляем его замечательных, прекрасных детей, Илзы и Андреса, которые хранят наследие отца, в том числе творческое. Что касается, почему так Григорович поступил, но он точно так же поступил со своей женой, он уволил бессмертного. Там вообще, ну, театр это, как известно, террариум единомышленников, когда кто-то дружит против кого-то.
0: Единственное, Плесецкому удавалось до 100 лет танцевать.
1: Да, но, как говорил опять тот же Григорович, танцевать-то можно, смотреть нельзя. И он говорил это публично. И, собственно, Майя Михайловна была той дивой, которая привела Григоровича в Большой театр, потому что тогда Большой театр задыхался. Вика, возвращаясь к Эйфману, в чем секрет его абсолютно зажигательного таланта? Ведь, наверное, он есть.
0: Знаешь, хочу ходить еще на его балеты и искать этот секрет. В каждом гении ты снимаешь один слой загадки и говоришь: о, великолепно напряженное динамичное действие, очень интересно смотреть на сцену. Снимаешь следующий слой — психология, характер, великолепно развивающийся характер. Причем, когда движение там пальцев ноги передает какое-то внутреннее движение души. Поразительная вещь. Ты снимаешь следующий слой и говоришь: это прекрасно, это очень благородно. Это наши страсти, мы узнаем свои страсти, но в таком облагороженном, возвышенном, величественном виде. И эти слои бесконечны. Понимаешь, ты как луковку очищаешь эту загадку с загадкой, с загадкой, а тайна остается. Я всех призываю ходить на любой балет Эйфмана, он появился в вашем городе, или вы поехали в Петербург и там посмотрели. Ходите и ищите вот вместе со мной. Давайте вместе искать эту бесконечную тайну.
1: Мы сегодня с писательницей и драматургом Викой Никифоровой в выпуске «Секс, культ, просвета» обсуждали, что такое русскость. Весь Запад всегда бегал и кричал: а где вот эта тайна русской души? Наверное, тайна русской души, мы не пытаемся раскрыть ее, но, наверное, мы ее смогли обозначить. Во-первых, это подвижничество, во-вторых, это талант, в-третьих, это жар души, и в-четвертых, это бесстрашие, отвага даже в личных отношениях.
10: отношениях. Давайте уйдем с этим ощущением, что мы очень крутые, что мы щедрые, талантливые, замечательные. Всего доброго и до следующей субботы.

0: Туристический обмен между Россией и Китаем. Контекст. На постоянной основе. Москва и Пекин близки к соглашению о введении неограниченного по времени безвизового режима. Также стороны планируют нарастить поток туристов. Для этого создаются специальные продукты и программы. В 2030 году количество путешественников из Китая в Россию должно вырасти до 5,5 миллионов в год. В прошлом году больше половины въездного турпотока в нашей стране пришлось на туристов из КНР. Число приезжих из Китая в Россию и наоборот выросло на 17% и превысило 3 миллиона. В 2025 году между странами был введен безвизовый режим на 30 дней. Москва и Пекин продлили его до 31 декабря 2027 года. Прежде всего, это отразилось на Дальнем Востоке. В последнее время число иностранных туристов, приезжающих в регион, неуклонно растет. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечает, что туризм важен как инструмент развития территорий. Строятся новые гостиницы, рестораны, растет транспортное сообщение. Также на уровне правительств ведется работа по установлению безвизового режима между Россией и Индией.
1: Узнать за 90 секунд. Когда гитлеровская Германия была повержена, советско-американские отношения вроде бы находились на подъеме. Встреча на Эльбе, объятия политиков, слова о дружбе и союзничестве. Но противостояние с СССР уже вызревало в лондонских и вашингтонских кабинетах. За год до знаменитой фултонской речи Черчилля, давшей старт холодной войне, весной 1945-го был подготовлен план союзников по возможному вооруженному противостоянию с Советским Союзом. В Кремле это прекрасно понимали и предпринимали контрмеры. Группа советских пионеров в качестве жеста дружбы преподнесла американскому послу в Москве Уильяму Гарриману вырезанную вручную из ценных пород дерева копию большой печати США. Дипломату поделка настолько понравилась, что он повесил ее в своем кабинете. За 7 следующих лет в этом помещении успели поработать еще 3 посла. А печать висела в полной неприкосновенности, став неотъемлемой частью интерьера. Какова же была ярость американских спецслужб, обнаруживших в ней в начале 1950-х хитрого «жучка», использовавшегося для разведывательной деятельности на высочайшем для тех лет техническом уровне. Конструктор «Трояна» Лев Термен за это и другие шпионские устройства тихо и без шумихи был удостоен сталинской премии.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 5 утра, в Уфе 7 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно, когда МРОТ в России может превысить 32 тысячи рублей. Саудовский принц выразил Трампу опасения по поводу планов мощных ударов по Ирану. Землетрясение зарегистрировали у Северных Курил. Подробности далее. Вражеские дроны атаковали Саратовскую область. Есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Предварительно есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин. На месте, как уточняется, работают все оперативные службы. А в аэропорте Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с целью обеспечения безопасности полетов. Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей. Такое мнение высказал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Он добавил, что соответствующий прогноз основан на темпах повышения МРОТ за последние годы в России. Показатель увеличился сразу на несколько тысяч рублей за раз, поэтому при сохранении такой динамики можно ожидать дальнейшего роста. По словам эксперта, на размер минимальной заработной платы влияет и общий рост зарплат в стране. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман накануне провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он выразил опасения по поводу планов Штатов нанести массированные удары по Ирану. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники. Другой источник уточнил, что принц призвал Трампа снизить напряженность и избегать нанесения ударов. По информации другого источника, представители Катара днем ранее провели отдельные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, спецпосланником США Стивом Уиткофом и представителями Омана в попытке достичь соглашения по открытию Армузского пролива. Как отмечается, сторонам удалось достичь прогресса, хотя пока не очевидно, будет ли этого достаточно для снижения напряженности. Масштабный природный пожар в департаменте Жеронда на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек, сообщает местный телеканал. И обращает внимание, что подсчет не окончательный, специалисты продолжают прочесывать выгоревшую территорию. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в Жеронде локализовали. Вместе с тем он добавил, что распространение пламени вновь отмечено на юго-востоке страны в департаменте Вар. Там к борьбе с огнем привлечены 1500 пожарных. 3 человека погибли и как минимум 2 получили ранения в результате стрельбы в американском городе Твин Фоллс в штате Айдахо. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя городских властей. Подчеркивается, что по меньшей мере еще 2 были ранены. При этом власти не уточнили, был ли виновник стрельбы в числе погибших. Однако, по информации местной газеты, виновник погиб. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Тихом океане вблизи побережья Северных Курил. Его ощутили на острове Парамушира, сообщила начальник сейсмостанции Южно-Сахалинский Елена Семенова. Очаг подземных толчков, как уточняется, залегал на глубине 50 километров под морским дном. По информации Семеновой, землетрясение ощутили в Северокурильске силой до 3 баллов. Однако тревога цунами не объявлялась. Пока это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Точка опоры» с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте. Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на «Радио Спутник». Лето на дворе. А что такое лето? Конечно же, пора свадеб. Интересно, а свадьба – это сразу миллион? Или все-таки можно как-то подешевле справиться? Вот и обсудим это с моими сегодняшними гостями. С удовольствием вам их представлю. А Ольга Гаврилина, свадебный стилист, визажист, победитель номинации «Лучший свадебный бьюти-стилист» Wedding Awards Россия-2026. Победитель в номинации «Лучший свадебный стилист» Топ-100 Awards. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И ведущий, ивент-продюсер, организатор, музыкант Роберт Цепкий. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия.
2: Ну что, друзья мои, даже удивлена, что вы сегодня здесь, в этой студии, потому что люди, которые имеют прямое отношение к свадьбам, летом супер заняты. Просто супер заняты. Так, скажите мне, пожалуйста, можно ли свадьбу сыграть меньше, чем за миллион? Но летом, мне кажется, свадьба вообще с понедельника по воскресенье.
3: Это правда.
2: Вот, поэтому тут уже особо не повыбираешь, лишь бы уж хоть какой-то день себе урвать.
3: И действительно, понедельники, вторники — это дешевле, чем сделать в привычные пятницы и субботы.
2: Вот с этого и начали.
3: С этого и начали. Небольшой лайфхак сразу нашим телезрителям и слушателям.
2: Ну, то есть, если у тебя есть миллион, условно, бюджет, это выходной день, а точно можешь в понедельник, во вторник сколько сэкономить?
3: Ну, 20-30% можно сэкономить.
4: Я думаю, что не то, что вот выходной или будни, в любом случае можно и там его потратить, и там же можно.
2: Не, ну абсолютно точно, что будний день дешевле, чем выходной.
3: 100%.
2: Правильно же? Ну, то есть площадка будет дешевле.
4: Площадка, скорее всего, да. Площадка. А вот всякие другие услуги, допустим, вот у меня не меняется. Суббота — это воскресенье или это понедельник. Идет четкий прайс.
3: А у меня, как у ведущего, меняется.
2: Меняется, да?
3: Да, немного скидочку я готов, конечно же, сделать, подвинуться. Поэтому многие люди это поняли и активно начали бронировать понедельники, вторники, среды, четверги.
2: То есть теперь надо делать их дороже, чем выходные.
3: Надо делать их дороже, да.
2: Что самое дорогое в бюджете свадьбы?
3: Ну, конечно же, это...
4: Техничка.
3: Техничка, площадка,
4: декор.
3: Питание, декор. Это основные позиции, да.
2: Так, а если без технички? Техничка — это что? Ты имеешь микрофон, там вот это вот сюда?
3: Звук, свет. Нет. Это настолько важно, что
4: мне
3: многие...
4: Мне кажется, свет самый такой сейчас прям очень активный по ценам.
3: Объясни, почему свет. Часто пара смотрят на фотографии фотографа, видят свадебные клипы и говорят: «Вау, как красиво, мы хотим себе так же». Приглашают себе фотика, видика, а исходные материалы получаются никак. Они видели. А почему? А потому что света не было достаточно. От света мы с вами понимаем, вот здесь в студии очень многое зависит.
4: Свет очень решает само пространство. То есть световые схемы, они же их миллион. И иногда просто зонирование за счет света очень важно. Но, собственно, конечно, если учитывать наш бюджет, сегодня мы разговариваем про миллион, то здесь немножечко история уже под вопросом именно освещения.
2: Ну, подождите, а если вот такой вариант, лето, самый красивый свет, когда? На закате.
3: На закате. Вот мы их сэкономили.
2: Вот, на природе стол поставил.
3: Самые лучшие фотографии.
2: И точно у тебя вот этот час закатного солнца, а если ты уехал куда-то на русский север, это какой-нибудь Архангельск, я не знаю, Мурманск, это долгий закат, долго и много хорошего света.
4: Но все равно, кстати, в дополнение на улице все равно также ставят световые источники.
2: Ах, никак с вами не сэкономить, потому что вы организаторы, вы заинтересованные лица.
4: Не, я визажист, но в целом структуру знаю.
2: Нет, ну вот, допустим, к вам приходят молодожены, хотят свадьбу, и у них есть какие-то представления. На чем будете настаивать 100%? И будете говорить: нет, ну, ребят, ну вот даже не возьмусь, вот это надо точно. А все-таки что можно убрать?
3: Сколько?
4: Миллион.
3: Нет, мы не говорим про миллион.
2: Да.
3: Ну сколько? Меньше.
2: Ну, я не знаю, ну меньше.
3: Ну сколько гостей?
4: Количество гостей решает, да?
3: Это важно очень, конечно.
2: Ну, можно же гостей пельменями накормить. Вообще,
4: вот
2: что?
4: Это очень интересно, между прочим. Ну,
3: концептуально, вот, нишево, как говорится.
2: Ну, подождите, в конце концов, что, гостям поесть больше нельзя, что они туда на свадьбу?
3: Слушай, на самом деле, я вам скажу
2: приходят.
3: Так. Вот. Действительно, сейчас все уходит к минимализму. Я думаю, моя коллега согласится. И сейчас как-то я вижу, что не перегружаются столы явствами.
2: Так.
3: Нет такого, что наваленный шашлык и картошки, салат и так далее. Сейчас как-то стало все очень порционно выдаваться.
2: А мне есть ощущение, что когда порционно, это дороже. Ну, типа индивидуально готовят, и как будто дороже. Вот салата в миску, она как-то подешевле.
3: Ну, вы знаете, когда много салатов, то салатов становится...
2: Но, нет,
3: салат,
2: я поним...
3: на салат накладывается, умножается, и вот он, ценник гораздо выше.
2: Ну, я понимаю, что можно, конечно, привлечь всю семью и крошить салаты и сильно на этом сэкономить. Но нет, вот все-таки, если уж доверились агентству, агентства разные, бывают те, которые от миллиона долларов начинают, а бывают те, которые все понимают и исходят из бюджета, который есть. Вот от чего ни в коем случае не надо отказываться на свадьбе? Вот что важно. Если вы меня спросите, я считаю, что ведущий. Вот можно отказаться от света, в конце концов, решить как-то на природе вопрос. Можно с едой попроще. Но тамада, на мой взгляд, решает все.
4: Визажист тоже.
2: Ну, очень визажист, даже. Понятно, да. Мы вот недавно ехали с нашим дружочком на Алтай, он такой говорит, такая свадьба классная, все, говорит, ну вот мне что-то жена говорит, ей вот обязательно визажист нужен. Ну, а у меня друг визажист, и он говорит, Юр, а что это так важно, правда? Ну вот скажи, она же у меня всегда красивая, ну так, по-честному. Угу. И Юра, будучи реально не потому, что он там заинтересован был в этом, он говорит, не, ну это правда, важно, настроение невесты очень важно.
4: Важно, очень ценно.
2: Вот, но ведущий для меня, это все основное. Мне кажется, можно вот все убрать, а ведущий оставить, но хорошего ведущего.
4: Вот и сократили бюджет. Все убрали, оставили ведущего.
3: Мы действительно начнем с площадки. Конечно же, этот ведущий где-то должен работать, поэтому начинаем с площадки. Мы понимаем количество гостей, мы определяем, что хочет пара, чтобы это был ресторан в черте города, либо чтобы это было где-нибудь за городом. Она хочет, чтобы рядом был водоем, либо она хочет в лесу.
2: Она, вы так говорите, как будто жених вообще в них.
4: Часто она.
3: Это она. Это праздник для девушки. Я скажу, что это все-таки праздник невесты.
4: Как бы иногда бывает,
3: так что вышло.
4: Жених очень важную роль принимает. Ну, во-первых,
2: потому что он платит. Я надеюсь.
4: Да-да-да. Вот. У нас есть даже просто чатики без жениха. Где-то нужно решить какой-то моментик, но именно без жениха.
3: То есть, парни, простите.
4: Мы просто потом скажем, что есть финансовая история, там надо как бы довложиться. Угу. Но, а зачем? Знает только она. Угу. Вот такое часто бывает.
2: Ну вот в процентном соотношении все-таки сколько процентов берет на себя женщина в решении всего, что связано со свадьбой?
3: Ну,
4: во многих случаях 90% именно она.
2: А родители?
4: О, вот это, кстати, тоже очень часто сейчас бывает. Вот у меня последние свадьбы были с решения родителей. Как они...
2: А родители с какой стороны?
3: По-разному. Да нет такого, по-разному. На самом деле, это все-таки, я думаю, у молодых пар.
4: Ну да.
3: У молодых пар.
4: Да, согласна.
3: Это пары, которые решили в 9 вечера уйти из дискотеки.
2: Так, понятно.
3: Рано жениться они решили. И там, конечно, решение принимают родители, как говорится.
2: А с родителями сложно договаривать? Договариваться.
3: В зависимости от родителей, но на самом деле нет, часто бывают... Сейчас люди как-то начали попадаться очень адекватные все.
4: Да? Адекватные и с новым видением.
2: Что
4: сказать.
2: Хотят.
4: Да. Я по макияжу больше с прическами именно рассуждаю. И мама поддерживает, допустим, своих девочек очень даже. То есть нету такого, что настаивают, тебе нужен только этот пучок там вот с такими вот объемами. Сейчас уже даже какие-то, скажем, такие растрепыши, они очень...
2: Запустить. Приветствуются, растрепанная свадьба.
4: Ну, не свадьба, а прическа. Я скажу только за прическу.
3: Но опять-таки, где включены родители, там все-таки, опять-таки, молодая пара. Молодая пара — это чаще и молодые родители. А молодые родители, они насмотренные родители. Они живут в эпоху интернета. Они могут посмотреть видеоролики, они могут посмотреть, что происходит вообще в мире на других свадьбах. Они, конечно, уже имеют какое-то представление, некую насмотренность. И с этой насмотренностью говорят, а вот мы хотим вот так вот. Вы можете сделать что-нибудь подобное? Вот, увидели идею, одно. Вот хотим к себе. Ну и приходится иногда адаптировать это под свадьбу, под пару конкретную, и учитывать пожелания и родителей, и пары.
2: Если взять в процентном соотношении классических свадьб, вот в прямом смысле этого слова, как раньше мы себе представляли, классическое белое платье, классическая прическа, жених, невеста, свидетели, вот это первый танец, и вот дальше все по списку какие-то, и всех остальных. Вот в процентном отношении сколько осталось таких классических свадеб?
3: В Москве?
2: Нет, вообще.
4: Мне кажется, уже очень мало. Ну, хотя они есть, но свидетелей нету.
3: Уже свидетелей практически нет, они когда-то делись.
2: Да, не, ну просто я же вижу, бывают там... Ну, понятно, что все такие необычные свадьбы, они, естественно, залетают во всех роликах, и сложно судить. Но вот она одна залетела, и тебе кажется, что она везде, и что так все делают. Но на самом деле вот хочется понять, все-таки придерживаются классических свадеб или уже нравится...
4: Мне кажется, уже баланс такой пошел 50 на 50.
2: 50 на 50, да?
4: То есть чаша, она как бы нету такого, что какая-то перевешивает. Мне кажется, вот уже такой, да, баланс 50 на 50.
3: Смотрите, мы ивентеры, организаторы мероприятий, ведущие мероприятий. Мы можем провести все, что угодно, хоть в чистом поле, да?
2: Да.
3: Вот, и сделать классическую свадьбу, о которой вы говорите, Юля, и сделать какую-то такую более современную свадьбу. Поэтому здесь мы нет такого, что мы вот берем свадьбы только там от 5-10
2: миллионов. Нет, так я поэтому и спрашиваю. Вот у людей какое все-таки настроение?
4: Настроение.
2: Придерживаться классических классических свадеб или уходят?
3: Уходят, да? Классического понимания, если мы с вами говорим о классических свадьбах, там, где свидетель, ленточки, карава и вот это вот все выкупы, их мы видим с каждым годом все меньше и меньше, они практически
4: куда-то... Ну, по крайней мере, в наших окружениях, наверное, как рабочих процессах. Угу. Может быть, они еще и остались действительно, просто уже, наверное, не так мы про них знаем.
3: Угу. Но мне кажется, что даже те, которые вот классические, о которых мы сейчас с вами говорим, они тоже имеют некую насмотренность, опять-таки, в силу появления интернета, и тоже понимают, что, а можно по-другому. У них уже есть картинка того, как они хотели бы иначе. Не так, как было у их родителей, подруг, старших братьев, сестер, а вот мы хотим чуть по-другому.
2: Ну и, наверное, хотят что-то особенное, да, все-таки в таком мире современном всем же хочется какую-то особенную
4: изюминку,
2: фишку свою, да. Ну, что-то вот
4: сейчас
2: такое.
4: Сейчас я обратила внимание, что пары проявляют какое-то свое настроение. Они познакомились, допустим, где-то. Или...
2: Ну, или у них что-то произошло,
4: да,
2: что-то связанное только с ними,
4: связывают,
2: да?
4: Да, вот именно связывают вот свадьбу с вот этим течением своего какого-то события. Вот это очень часто. Также, вот если разговаривать про макияж и прически, там, где можно, допустим, сократить там бюджет, допустим, есть сопровождение. Вот убираем сопровождение, становится там... Или можно убрать репетицию и сделать просто образ без репетиции. Mm-hmm. То есть тут вот режем бюджет. И девчонки также начинают уже свою какую-то нотку в образе давать. Там я вот про растрепанность я сказала, да, волос. Я их называю растрепушечки, какие-нибудь такие прически. Сейчас это очень популярно становится. И это как раз, ну вот, их линию, то есть они просят, не знаю, как у ведущих, как это вот, какая-то нотка этого всего есть.
3: Все приходит к искренности максимальной, и вот эта вот изюминка, она как раз-таки в истории пары, в чувствах пары. Сейчас, знаете, приглашают, безусловно, звезд, те пары, которые могут себе это позволить, но многие говорят, а мы хотим сделать свадьбу вокруг истории нашей любви, вокруг истории наших гостей, вокруг наших ценностей.
2: Вот.
3: Мы хотим из двух семей сделать одну, и нам нравится, что, ну, у людей, вот это, знаете, в противовес к погоне за этой вот помпезностью к свадьбе приходит, наоборот, какой-то семейной ценности. Мы это очень всегда поддерживаем, любим. И...
2: Но это сложный сценарий. Это сколько работы для вас тогда, да? Это
3: для
2: же
3: нас...
2: вам надо это собрать информацию,
3: да,
2: про всех гостей,
3: безусловно,
2: да. То есть это не то, чтобы у тебя есть,
4: ну,
2: один,
4: да,
2: сценарий,
4: да,
2: и ты на всех его отрабатываешь. Там 5 конкурсов, 5 традиций каких-то, все поженились, поцеловались, горько-шморько, 8 тостов и разбежались, да?
3: Именно...
2: То есть это большая работа с вашей стороны.
3: Именно это и делает нас, да, лучшими, поэтому, да, мы попадаем в списки лучших свадебных специалистов. Да, действительно, это не просто халтурка, как ведущие, которые просто берут и по одному сценарию ведут любой праздник. Нет, это действительно работа с парой, бывают работы, которые за год ведутся, и мы в чатиках обсуждаем гостей, смотрим их социальные сети, мы анкеты различные скидываем, и мы приезжаем уже на проект своим человеком. Мы приезжаем, мы уже знаем, у кого что произошло, кто чем занимался. Да.
4: Это правда, потому что, вот, опять же, я со стороны, как человек, который первый видит невесту в этот день, и когда активно мама принимает участие в образе невесты или еще что-то, я часто изучаю также маму, спрашиваю организаторов именно, как вести, как общаться, потому что, вот как про изучение гостей, да, то же самое и мне, когда я иду с сопровождением на весь день, мне нужно также и общение поддерживать с мамой. То есть это все верно, что мы изучаем.
2: Погружаетесь внутрь семьи, да, просто становитесь членами семьи, да?
4: Какое-то время.
3: Знаете, мы становимся психологами отчасти, да,
4: да,
3: это неотъемлемая часть
4: точно,
3: нашей работы,
4: психолог.
3: И здесь, безусловно, этим тоже не стоит пренебрегать. Поэтому, подытожив, могу сказать, что все уходит к минимализму, больше уходит в чувства, больше уходит в какую-то искренность, трушность. У людей сейчас посреди вот этого обилия информации, посреди всего этого, скажем так, хочется чего-то настоящего, теплого, хочется просто любви и настоящих семейных ценностей. Ведь недаром они становятся семьей.
2: Да, но на самом деле, вот я тут честно, искренне от души вас поддержу, потому что все-таки времена, когда там один концерт в год, по телевизору на своего какого-то любимого артиста не насмотришься, да, но сейчас уже совсем все другое. В любой момент две кнопки нажал, и вот тебе куча клипов, куча выступлений, любимого артиста, эта музыка у тебя все время в ушах, это все-таки не так, как было раньше, да. Поэтому мне очень нравится, это касается, кстати, не только свадеб, это и дни рождения, какие-то там, ну, юбилеи и компании. Я больше люблю люблю вот этот интерактив с людьми, когда делают какие-то ролики, когда прям готовятся, когда всех объезжают. Это же, ну, сейчас в мире телефонов, где можно все на телефон снять, да, когда объезжают родственников, потом что-то смешное монтируют, куча всяких систем. То есть это, в принципе, это можно сделать дорого, с хорошим светом, с операторской работой. Но это можно сделать очень уютно, классно и дешево.
3: На обычный телефон.
2: Да. Ну, то есть,
4: ну, сейчас, как бы, кстати, да, вот про камеры, которые сейчас очень многие снимают на мыльнице, как они называются,
3: они
4: правильно?
3: Они опять возродились.
4: И да, вот эти камеры, которые, как, я не знаю, грамотно
3: VHS,
4: как они
3: называются. VHS они называются, VHS-камеры.
4: Вот. То есть это прям...
2: Тренд новый.
4: Очень, да,
3: да, мода, она циклична.
4: Циклична.
3: Она циклична. Вы знаете,
4: да,
3: что идет. Если в следующем году мы начнем опять кунать карандашки в бутылочку, я не удивлюсь.
2: Вот. На свадьбе.
3: Да, вы знаете, я вам скажу так. Раньше принято было, что продавался первый кусок торта. Угу. Были на свадьбе, где продавали первый кусок торта?
2: Да.
3: Да, ну, все, наверное, здесь были. Потом в какой-то момент все начали говорить, фу, нет, позор, мы не хотим с наших гостей отбивать деньги. А сейчас опять последний год-два все такие, а давайте продадим кусочек. Даже гости, когда пара говорит, нет, мы не хотим. Гость говорит, товарищ ведущий, так давайте кусок мы хотим купить. Мы сами хотим сделать что-то для пары, мы сами хотим. То есть мода циклична, она постоянно возвращается. И вот эти VHS-камеры, вот эти вот видео, вот это вот душевное, персональное, оно...
2: Вообще,
3: всегда,
2: когда у тебя
3: всегда
2: на свадьбе есть что-то персональное про гостей, про родителей, про пару, вот эта история, как познакомились с одной стороны, с другой. Даже если жених, невеста и петь не умеют, и все. Но когда они готовят вот какой-то подарок своему возлюбленному, к своему жениху, который в этот день стал мужем, и наоборот, и выходит на сцену, и даже если это все коряво и странно, и все, в этом есть очень много души.
3: Живая,
2: да,
3: живая эмоция. Ой, я расскажу. Очень. И многие, кстати, да, пары сейчас активно начали, ну, сейчас уже много лет происходит, альтернатива обычным ЗАГСам, делают выездную церемонию. То есть выездную регистрацию прямо на площадке, где я, как ведущий, веду по истории любви пары.
4: В том же самом поле.
2: Же со самом своим собственным поле. Текстом, да. Да.
3: Не как сотрудник ЗАГСа заучено. Сегодня, дорогие брачущиеся, караван, там, или там, океан под названием «Любовь вплывает в океан семейной жизни». Нет. Где ты рассказываешь историю любви пары. Первое свидание, знакомство. Где ты рассказываешь, как развивались их отношения. Вплоть до момента, как он сделал предложение, а потом они красиво появляются на этой церемонии. А потом бабушка или дедушка им выносят колечки. Не сотрудник ЗАГСа, для них новый человек, который они видят первый последний раз.
4: Животные
3: выносят колечки на
4: сейчас
3: сайт.
4: Это, да, собачки чаще.
2: То есть они жили-жили, собачку завели, она им колечки вынесла, да?
3: Да. Вот поэтому все становится больше, да, на персонализация. Это новый тренд сезона, и мне кажется, этот тренд будет жить всегда.
2: Но опять же, тогда мы возвращаемся к тому, с чего начали. Все-таки. А это большая работа,

0: Потому что я вспомнила свадьбу, значит, которую я видела где-то на просторах интернета. Это когда у нее там что-то воткнуто в голову, селедка, сало на газете, вот это вот все, скамейка. Но это было...
1: Интересная тематика.
0: Тематика интересная, но я вам хочу сказать, что это очень дорого стоило. Почему? Да. Потому что весь атрибут был привезен в павильон. Считай, они построили парк, улицу, скамейки, вот это вот все.
2: Сейчас
0: это...
2: города строят, я больше скажу. Мне кажется, не то, чтобы сейчас...
0: Я говорю, а что, нельзя было на скамейке колбасы нарезать?
1: Там чужие люди будут ходить, да, а тут никого, только свои.
0: Ну, то есть, как бы, понятно, что это можно и просто в парке сделать. А можно было как вот так. Оттуда я, в принципе, говорю, ну, если уж селедку порезали, что у нас скамейки, чтобы и пельмени не сварить.
2: Ну, вот это как раз-таки тот момент, как сэкономить, вроде бы это просто, а по факту это все же дорого происходит. Поэтому вот тут вопросик, как сделать это все за миллион, возможно, вот я бы, допустим, ответила так, что это ты и он. Это утро в отеле, роспись и небольшой банкет, не банкет, наверное, а ужин с родными. Вот, наверное...
1: Ну, это по московским меркам, да, говорит, да, коллега.
0: А как это, да, это же невозможно. Иди, представь, ты такой в поселке, в котором ты всех знаешь, говоришь, так, вы знаете, мы вот скромненько посидим. Да, да, такой поселок, чё?
1: Просто люди не поймут.
0: Они мои любимые деревни, что? Как ты скромно посидишь? Зажали, свадьбу зажали. Мне кажется, вот то ли это уходит немножко, или об этом просто стали меньше говорить. Но в какой-то момент был тренд, когда молодые говорили, зачем нам эта свадьба, пережиток прошлого, не хочу, лучше в свадебное путешествие на эти деньги. Это прям был тренд. Я не знаю, то ли, правда, этого стало меньше, это перестало быть трендом.
1: Этого стало меньше.
0: Меньше,
1: этого,
0: да?
1: Правда, стало то меньше. Есть... Тогда ведущих не брали, или делали свадьбы без ведущих, только диджея приглашали, выбирали какой-нибудь там ресторан небольшой, брали узкий круг людей, и без ведущего как-то они там сами себя развлекали. Как я не знаю, но, наверное, как-то
2: музыка,
1: интересно.
2: Танцы.
1: Музыка, танцы, да, поздравления, тосты. Вот. Но, слава богу, этот тренд ушел. Люди поняли, что в любые периоды, во времена ковидов, любых других мировых сложностей, хочется найти отдушину, хочется все-таки обычного человеческого праздника и получения удовольствия. Люди начали возвращаться к этому здоровому, в хорошем смысле этого слова, гедонизму.
0: Слушайте, ну свадьба, мне кажется, это же... Ну как
1: это роскошь.
0: Свадьба?
1: Это
0: ну,
1: роскошь,
0: да,
1: она всегда была роскошью. Понимаете, Юлия, свадьба всегда была роскошью.
0: Слушайте, даже если очень-очень-очень бедно жили люди, но на свадьбу надо было скопить, отложить, потратиться, и бабушка доставала свои похоронные всю жизнь скопленные, если у родителя не хватало там ребенку, ну, соответственно, ей на внучку или на внука. Но так было всегда, да, то есть как бы это то, на чем старались, ну, как бы не экономить в рамках там своего собственного бюджета. Но вот я помню этот период, да, ну, эту свадьбу, лучше свадебное путешествие, все на себя. Сейчас обратно возвращается.
1: Обратно
0: человек становится больше и больше. К свадьбе все-таки
2: хотя
0: мы без свадеб никуда.
1: Да. Мы без свадеб вообще никак.
0: С платьями. Что с платьями? Мне кажется, что сейчас при наличии всех этих платформ, что с выпускными платьями, мы это обсуждали, что со свадебными платьями, можно на любой кошелек.
1: 100%.
2: Заказать в плане?
1: Да, маркетплейсы.
0: Ну, да, вот идешь там, и иди ты, что
2: ну,
0: такой
2: вот
0: специалист?
2: Тут спорный момент.
1: Нет,
2: это,
1: ну,
2: согласно, есть, но, есть, опять же, тут в зависимости от твоей свадьбы, от твоего настроения. Потому что, ну, заказать, да, можно.
1: Бюджета.
2: Бюджета.
0: Давайте честно. Я встречала очень дорогие платья, но которые очень плохо сидят.
2: Вот тут вопросики, да. Куда
0: ну, то есть, либо вот тут все торчит, либо мало, либо велико.
2: А
0: либо...
2: это вот, кстати, вот часто бывает, как примерки. Я бываю на примерках, провожу примерки с невестами, и тут часто девочки устраивают это как обычный шопинг с подружками. Приглашают подружек. Это все классно, но на самом
0: а
2: деле...
0: А подружки завидуют, что ты замуж выходишь.
2: Ну, даже не то, чтобы...
1: Нет, не очень снимаю.
0: Вы к этому сейчас клоните, да?
2: Нет,
0: девочки,
2: нет,
0: не ходите с подружками за платье, если вы невеста, потому что, ну, Бог его знает, что они там вам
1: насоветуют.
2: Тут получается то, что у нас же у всех свое мнение, свои вкусы.
0: Конечно.
2: И девушка, когда вот выбирает, ей вот одно что-то нравится, а тут подружки. Ну, что-то не так. Ну, тут не это. Ой, нет. И начинается, ну, она вроде вот все это вот влюбилась. И опять, или там мамы, бабушки, тети начинают отговаривать. И когда навязывают какое-то мнение, вот это вот, это классно тебе село. Тут
0: а потом ей самой что-то не нравится, некомфортно, и она всю свадьбу будет себя так же чувствовать.
2: Вот
0: правильно же?
2: Вот этот момент, когда да, не стоит превращать примерку вот в такие вот моменты. Лучше либо со стилистом, либо сама вот пошла и то, что вот тебе по душе, купить. И также получается то, что вы сказали, сидит не так, некрасиво, хоть они и дорогие. Иногда бывает это навязанное мнение, надо

0: тебе надо, возьми. Вот здесь лучше либо был дизайнер, который подскажет, стилист.
1: Не, ну важно, чтобы них... что, платье в груди сидело, не давило.
0: Пошив,
1: или наоборот, не было на 5 размеров больше, да, при всем желании даже.
2: Чтобы в нем было не тесно, когда ты объелась на собственной платье.
0: А это уже второе платье. Сначала нам
2: должно...
0: Не факт, да, что нам должно быть удобно в этом платье, потому что оно должно быть роскошным. А второе, как раз-таки, я так называю, для вечериночки, когда мы можем расслабиться.
1: Но
0: если
1: мы про объезд, так это должна быть растянутая белая футболка. Ну, как есть, друзья мои, сейчас новости, скоро вернемся.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
2: Мне кажется, что ты...
3: Это проекция.
2: Но я хочу...
3: А это зацикленность на себе.
2: Нет, дело не в этом.
3: Вытеснение и отрицание.
2: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16.30 на радио «Спутник». В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. «Стас разберется» – авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: «Опоры» с Юлией Барановской.
1: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Мы продолжаем обсуждать свадьбы вместе с моими прекрасными гостями. Еще раз вам их представлю. Свадебный стилист, визажист, победитель номинации «Лучший свадебный бьюти-стилист Wedding Awards Россия-2026», победитель в номинации «Лучший свадебный стилист ТОП-100 Awards» Ольга Гаврилина. Еще раз здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И ведущий, эвент-продюсер, организатор, музыкант Роберт Цепкий. Еще раз здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юля.
1: Так, значит, платье обсудили, все обсудили. Цветы.
2: Букет или декор?
1: И то, и другое.
2: Букет сейчас я вот расскажу, потому что часто вставляю в подборки для невест. Это произведение искусства какое-то. Сейчас в букетах это можно встретить кукурузу, не знаю, там...
3: Капусту.
2: Камыш, капусту, что угодно. Это вот действительно, ну, прям как арт-объект. И иногда это такая сейчас вот эта изюминка.
1: Так его кидать жалко будет.
2: Сейчас делают дублер. Тоже так же можно кинуть другой. Потому что кукурузы, конечно, можно убить. Прибить. Он как арт-объект, и это какая-то изюминка, когда хочется чего-то добавить, допустим, в образ невесты, но при этом ты вся такая классическая, и вот он, пожалуйста, цветной элемент.
1: А, то есть просто разбавить свой образ.
2: Да.
1: Очень важно понимать, что букет — это не отдельно существующая история.
2: Нет, он точно
1: он должен быть в образе. Да.
2: Вообще отдельных существующих историй в свадьбах сейчас нет. То есть там строится даже вот программа ведущего всегда, да, и образ — это тоже не отдельная история. Это четко концепт всей свадьбы. И также этот букет, конечно, олицетворение того декора, который на столах или где-то там.
3: Знаете, какой еще самый классный декор?
1: Так.
3: Это дресс-код гостей. Гости приезжают все в дресс-коде, то это сильно украшает общую картинку.
1: Так.
3: Представляете, значит, пара готовится к свадьбе, готовится долго. Вот цветы дорогущие, декорированные зоны различные, световика сажают свет. И говорят, а у нас дресс-код Total Black. Приезжайте, пожалуйста, все в черном. Красиво он будет, стильно будет. И кто-нибудь берет?
2: И какая-нибудь тетенька.
3: Издалека.
2: В красном платье.
3: Один, в красном платье. Или, не знаю,
2: и сидит она на первом ряду, да?
3: На церемонии.
2: На церемонии.
3: А это, конечно, может чуть-чуть испортить настроение невесте.
1: Гости, родственники, приезжие, друзья родственников, друзья гостей. Никогда не портите свадьбу своими отвратительными нарядами.
3: Нет,
1: соблюдайте дресс-код. Наряд, который не в дресс-коде, он отвратительный. Все.
3: Тогда
1: так напугали вас.
3: Тогда да.
1: Нет, ну давайте...
2: Мне кажется, сейчас придерживаются прям классно.
1: Значит, если нет денег на декор, помещение на цветы, то это можно компенсировать гостями. Класс!
3: Вот и все.
2: Пришли красивые гости.
1: Точно! То есть,
2: фоткаемся на фоне гостей.
1: Все, у меня свадьба, все приходите дискоболами, чтобы их не развешивать. Люстрами, лампами и классные.
3: И цветами.
1: Не, ну сейчас, кстати, кроме шуток, то есть реально с помощью гостей можно создать настроение, если нет денег на декорации. Давайте себе представим, ни Москву, ни ресторан, там, ни, я не знаю, ни Красноярск, там, ни Екатеринбург, ну, я поговорю про какие-то очень большие города. Давайте себе представим там поселок городского типа.
3: Да.
1: У тебя есть только, ну, ДК какой-нибудь, и одно какое-нибудь кафе, ну, на весь поселок. И вот это две твои площадки, ну, кроме улицы. Ну, то есть, условно, как вот это вот простое все-таки помещение можно дешево, но со вкусом декорировать?
3: Самостоятельно, правильно?
1: Ну, да. Ну, вот условно.
3: Вот сказать гостям, приходите все в белом, не знаю, белую рубашку мужчина найдется, у женщины там, не знаю, тоже белое что-нибудь, элемент какой-нибудь может найтись, футболку
2: полевые
3: белую.
2: Цветы.
3: Полевые цветы сорвать.
2: А, кстати, сейчас также кружево очень в моде в плане декора. Кружево или какие-то драпировки из ткани. Ну, кружево, мне кажется, найдется сейчас в каждом доме. Это какие-то даже занавесы.
3: У нас была...
1: Тюль.
2: Тюль. Да, пожалуйста.
3: Ну, красиво. Как ее смять, как ее поесть.
1: Каждый гость приходит на свадьбу с тюлью.
2: Но до этого мы у каждого гостя собираем. И из них делаем, допустим, какой-то декор.
3: Слушайте, я вам скажу так. У нас однажды на свадьбе, и это было очень красиво, забегу наперед.
1: Вот.
3: Однажды на свадьбе на столах, и не только на столах, а в целом в оформлении зала используют кирпич и лимоны. Кирпич,
2: это
3: лимоны.
2: Это сочетание цветов очень
3: красивое. Очень красивое сочетание. Такой терракотовый насыщенный цвет кирпича. Яркий такой.
1: Так.
3: И лимончики желтые, которые были повсюду разложены аккуратно на этих кирпичах.
1: Так, а какая была концепция свадьбы?
3: Концепция свадьбы была просто уютный вечер в окружении родных и близких. А в целом вот такой декор использовала пара, где было минимально цветов. Практически, по-моему, если мне не изменяет память, их вообще не было. И были вот лимоны, их было очень много, там просто сотни килограммов.
2: Я представляю, какой был аромат.
3: Да. и тонны кирпича были. И было красиво. Я думаю, что вот в любом, как вы говорите, селе, деревне, поселке городского типа найдется кирпич и найдутся лимоны. Вот одна из вариантов концепции.
2: Да, кстати. Какой объем этого кирпича тоже сейчас.
1: Нет, просто мы же приходим к тому, что очень многие пытаются за большие деньги сдекорировать то, что мы перечислили выше, те места. У них они есть естественные, на свои собственные, да? Как, например, модно устраивать вечеринки где-нибудь на заброшках, да? Ну вот условно. Mm-hmm. Это же супер модно, там пару действительно световых приборов поставил, и вот в этом во всем тусишь до утра, диджей стоит, и все классно, и все любят, да? А кто-то думает, что надо вот обязательно что-то вот супер за большие деньги украшать. В принципе, выход, если у тебя есть интернет, это важно.
3: Да.
1: Выход можно найти всегда.
3: 100%. Да.
1: Очень много вариантов, где и как сэкономить, действительно есть в интернете. Но я по-прежнему буду настаивать на том, что невеста должна нравиться себе в зеркало. Однозначно. Это самое важное.
2: Да.
1: И должен быть классный ведущий. Площадка, еда, все. Все равно. Вот сценарий свадьбы, он должен быть. Потому что это то, что останется. Вот это взаимодействие друг с другом. Кто-то на свадьбе может кого-то не знать. Есть история любви. И вот это вот основные, на мой взгляд, основные рэперные точки всей свадьбы.
3: Юлия, полностью согласен с вашими рэперными точками.
1: Не потому что вы ведущий, а потому что это правда.
3: Потому что правда, честно. Да, я и работу не поэтому выбирала. Я сама как-то выбрала, другу провел свадьбу 13 лет назад, и все закрутилось, понеслось. Но без ведущего даже тогда он не видел своей свадьбы и доверил мне, неопытному человеку, но тогда я имел опыт, просто гастролил по всей России там с группой с одной. Он говорит, ну кто, если не ты? В моем окружении более активно людей, друзей нету, поэтому ты будешь ведущим. Я не хочу звать незнакомого человека, который непонятно в чем нас будет заставлять участвовать, поэтому давай проведешь ты. И даже тогда люди поняли, да и всегда понимают, что должен быть человек, который хоть чуть-чуть будет управлять этим в приятном смысле слова хаосом.
1: А у вас были истории? Ну, не можем это не проговорить. Все-таки так бывает, и фильмы американские. Мы такие фильмы не снимаем, это только Америка такие фильмы снимает. Про сбежавшую невесту. Были истории, когда, ну вот реально, все, вот вы уже прорепетировали свадебный макияж, и даже платье выбрали, и все. А вот именно в день свадьбы или там за несколько дней нет свадьбы?
2: Отменялись, но причины мы не знаем. Ну, допустим, всякое было. У меня было такое, что жених с невестой подрались утром. Было.
1: Подрались?
2: Да, было. Ну, вот такие эмоциональные ребята, да, вот это...
1: Конечно... А хоть на какой почве-то? Что у них там не заладили?
2: Я увидела только уже момент. Заварушку, так скажем. Видимо, что-то такое личное там у них пошло.
3: Страсти кипят.
2: Страсти,
1: ну, эмоциональная нагрузка очень большая. Казалось бы, да, но это же праздник, свадьба. Ну, просто мне кажется иногда, что перед свадьбой надо к психологу ходить.
2: Все это очень на самом деле, мы же еще разные все. И вот у меня недавно невеста, она говорит, я не могу, я так переживаю именно выйти, там же еще слова нужно сказать, вот эти вот клятвы, какие-то обещания друг другу. И тут, получается, у нее настолько это все кипит, она вот не может. А еще платье, это же все еще нужно идти, нести себя. И вот, да, там происходит такая буря эмоций.
3: Ну, человек, можно понять, он не каждый день с этим сталкивается.
2: Конечно,
3: не каждый день он
2: говорю,
3: в окружении своих родных и близких там любви признается, да.
2: Потому что вот, кстати, опять же, про эмоции. Я очень часто, когда собираю невест...
1: Они же плачут все время, как вы их накрасить там можете?
2: Они иногда часто при мне также читают, либо пишут свою вот эту клятву, которую там обещают жениху.
1: А оставила на последнее утро, да?
2: Да, это зачастую.
3: Вдруг что изменится.
2: И она начинает вот это вот все читать, и начинаются слезы, эмоции. Вот.
1: Девочки, вот. Оставьте клятвы, сделайте их за 2 дня раньше, иначе визажист вас не может накрасить.
2: Могу. Получается.
3: Или просто из головы. Да. Так, что чувствуешь,
2: вот
3: ты
2: так
3: говоришь.
2: И происходит. В последний момент она говорит, ладно, все сама скажу, все поняла, составила текст, стерла.
1: Поплакала 10 раз, перекрасилась.
2: И поехали.
3: Ну, на самом деле, правильно вы говорите, Юль, что это очень стрессовое мероприятие. Оно особенно становится стрессовым, когда пара решает самостоятельно организовывать свадьбу без организации. Поэтому все-таки, если есть возможность, если ваш бюджет позволяет, то лучше обратитесь к специалисту, к людям, их очень
2: полностью
3: много, и мы
2: согласна.
3: Как ведущие можем порекомендовать вам определенных специалистов, или сами можете найти, можете у знакомых спрашивать, но делайте это лучше через профессионалов. Когда у нас болит зуб, мы все-таки не стараемся сами себе его вылечить, да, мы идем к докторам, стоматологам
2: соглашусь.
3: И
2: даже,
3: говорим,
2: кстати,
3: помоги.
2: Даже, кстати, минимальная свадьба, может быть, это не организатор, а координатор, сейчас есть тоже такие помощники.
3: Здесь. Банально объяснить бабушке, бабушки и тети, как пройти до площадки, чтобы не вам звонили невесты, а специально обычному человеку, который снял с вас огромное количество такой рутины и ненужных задач.
1: Но у вас было, чтобы отменялось в день в день?
3: В день в день никогда не было. Было такое, что там...
2: За несколько,
3: ну, за неделю бывало максимум.
1: А было такое, что за неделю отменилось, за три дня передумали опять?
3: Не, бывали страсти кипели, действительно. Бывало такое, что за месяц там все, мы поругались, я не хочу никакой свадьбы, пожалуйста, заканчиваем всю подготовку. Обычно мы уже понимаем, что говорить, мы говорим, давайте чуть-чуть переспите с этой мыслью. Если ваше там к концу недели мнение изменится, тогда мы действительно начнем сворачивать.
1: И скидку вам сделаем.
3: Вот, и действительно...
1: За то, что вы помирились, еще 5% скидка.
3: Ну, тогда все пары могут так использовать. Посмотри, такие советы, не надо давать такие новые. Так. В общем, и действительно, и пары там бывало, что все нормально, продолжаем, да. А бывало такое, что нет, все, мы расходимся.
1: Слушайте, ну, мне кажется, свадьба — это еще такая книжка по психологии, потому что сразу на свадьбе видно, значит, лучшая подруга какая, но она точно должна быть в платье лучше, чем у невесты. Вот эти вот взаимодействия. Вообще, вот исходя из вашего опыта, какой совет дадите родителям? Как они должны выглядеть на свадьбе для того, чтобы это не было странно. И, конечно, близкие люди, подруги. Но одно дело, знаете, вот бывает история, там, например, друг жениха какую-то новую девочку привел. Она вообще не поняла, куда идет, и пришла в шортах коротких, ноги 1,80 м, вот это все в шоке, грудь наружу. Такое что ж бывает, правильно?
3: Бывает.
1: Но
3: конечно.
1: Мы сейчас все-таки про близкий круг говорим. Вот родители как должны выглядеть, и как должны выглядеть подруги все-таки?
3: Родители должны выглядеть согласно дресс-коду, а подруги должны выглядеть чуть-чуть хуже, чем невеста.
2: Да нет, а почему?
1: Мне кажется, хоть кто-то правду сказал.
3: Ну что я буду лукавить?
1: Она должна быть самой красивой.
3: Ну конечно.
2: Не надо стараться. Есть дресс-код. Невеста в белом, но девочки тоже должны быть красивые.
1: Не, ну пусть не стараются сильно.
3: Ну чуточку хуже, чем невеста. Они должны быть красивыми.
2: Они все красивые всегда.
3: А вообще, я вам скажу так, ни один дресс-код не красит внутреннее состояние человека. Как вот он может выглядеть.
2: Ну про внутреннее состояние каждого мы, к сожалению, не узнаем.
3: Да, безусловно. Но иногда ты видишь,
1: может быть, какое-то кино надо посмотреть утром, чтобы успокоиться и расслабиться. Может быть, есть какой-то лайфхак, что надо делать?
2: Я, допустим, за бокал шампанского.
1: Ага, а потом невеста не
2: очень
1: помнит всю свадьбу.
2: Блеск в глазах. Это прибавляется сразу плюс 100 к фотосессии. Да, между прочим, для раскрепощенности, потому что фотосессии начинаются с утра, и у невесты у первой, потому что жених в этот момент еще отдыхает. А, и тут получается...
1: Во сколько должна встать бедная невеста?
2: По-разному, во сколько должна.
1: Сколько занимает?
2: Визажист, да. Еще до, к ней доехать. Занимает от 1,5 до 2, даже до 3, в зависимости, как мастер работает.
3: Поэтому все начали разбивать. В один день ЗАГС делают, а отмечание гуляния, празднование самой свадьбы.
2: Ну, не все, есть такой момент.
3: Большинство
1: дорого.
3: Начали...
2: Дорого, да. Мы экономим, у нас
3: да
2: один
3: нет,
2: день.
3: Нет, почему? Мы делаем ЗАГС в один день, и что там дорого? Заранее подали госпошлину, ну и все. И потом пошли вдвоем где-нибудь пофотографировались.
2: К тебе приехал визажист, к тебе приехал фотограф, к тебе приехал видеограф в этот же день. Уже бюджетик накапывает.
3: В общем, а в другой день отметить, чтобы поспать подольше. Я все ради этого. Поэтому отмечайте в другой день, нежели у вас был ЗАГС.
1: Ну, обычно это от 1,5 до 3 часов это собраться, да, потом еще платье, потом вот эти все.
2: Это получается как? Строится день невесты, допустим, утро невесты. Просыпаемся, собираемся, далее переодеваемся в утренний образ, если он есть. Обычно, кстати, у невесты, если с сопровождением, 3 образа. Утренний, образ основной и вечерний. Вот, значит, у нас в утреннем образе мы фотосессию устраиваем, пока жених отдыхает, он подключается в конце этой фотосессии, и дальше уже начинается подготовка переодевания и основной образ.
1: Утро невесты. Да. Так, чего категорически нельзя делать гостям на свадьбе? Вот что касается тостов. Какой тост должен быть? Короткий, смешной, ёмкий. Вот знаете, иногда выйдут родители, и все. И вся свадьба засыпает.
2: Мне
1: вот
2: кажется,
1: какая ошибка?
2: Да.
1: Да.
3: Ошибка в том, что мы позволяем гостям, как ведущие, делать это в самом конце вечера. Поэтому небольшой лайфхак.
1: Так.
3: Мы говорим гостям в самом начале вечера, что, уважаемые гости, пожалуйста, все тосты давайте постараемся сказать в ближайшие 2, максимум 3 часа. Почему это
1: пока
3: важно?
1: Пока есть еда на столе, пока, да, пока люди столе, едят.
3: Пока вот... градус не повышен скорее. Пока скорее градус не повышен. Потому что потом, мы говорим, начинается там музыка, группы, песни, да, и уже будет не до ваших счастья и здоровья.
1: На самом деле вы лукавите,
3: на
1: потому
3: деле
1: что
3: мы...
1: через 3 часа это начнется. А я его знаю, уважаю, вообще вот это лучшая тёлка, я давно хотела.
3: Условно, да. Поэтому, чтобы такого не слушать, мы говорим, пока не трезвые. Вот, мы говорим, говорите, пока вы трезвые. слезы. Завуалированно мы говорим это. Максимально мягко, но
2: говорим. Чтобы не было тостов, тостов.
3: Ну, бывает просят, но не все, опять-таки, пары это просят. Бывают пары, которые говорят, мы хотим, чтобы душевно нас поздравили. Вот. Но действительно все уходит в минимализм. Да. Мы, как говорим, обычно родители мы приглашаем как-то и представляем, а остальные просто в свободном формате, открытый микрофон. Как раньше это было, знаете, Юлия, по списку, а теперь так у нас друг жениха, с которым учился с ним в школе. Выходи, поздравляй. Нет, это такого уже не делается. Мы понимаем, что
1: открытый микрофон.
3: Открытый микрофон. Угу. Потому что есть интровертики, социофобушки, его сейчас позовешь, он...
2: Ну, просто иногда бывает, опять же, сходит тайминг очень сильно, если начинают такие поздравления.
3: Да, это правда.
2: И тут, кстати, ведущий должен потом выкрутиться в этот момент.
3: Догоняйся.
2: Очень сильно, да, потому что я видела, как это все происходит. Угу. Потому что тост-то может начаться и закончиться.
3: Далеко-далеко в горах.
2: Да, когда мы там...
1: И целая история жизни.
3: Ну, главное, не давать больше там 2-3 тостов подряд и... Чем-то их разбавлять.
1: Чтобы не перегружать.
3: Чтобы не перегружать.
1: Давайте послушаем вопросы от наших зрителей, а вы на них ответите.
4: Меня пригласили на свадьбу, но я не знаю, что дарить. И если деньги в конверте, то сколько?
3: Хороший вопрос. Деньги всегда останутся самым неплохим подарком в конвертике. А сколько?
1: Только за деньги.
3: Да,
1: только.
3: Это на самом деле дарить картины, это очень все креативно. Дарить сервиз или наборы ножей и с новыми микроволновками, это, ну, наверное, было модно когда-то. Сейчас...
1: Потому что это был дефицит. Да, надо понять, что раньше это был дефицит. И любой набор посуды, сервиз или еще что-то, это был дефицитный товар. Радовались всему. Сейчас выбор на любой цвет, кошелек, вкус и угадать, что понравилось. Пара приходит в магазин, когда переругаются из-за цвета чашек. Как ты, посторонний человек, вообще можешь знать, что им надо?
3: Абсолютно правильно. Поэтому в конвертик самый лучший подарок. А сколько? Ну, у всех разные возможности.
1: Исходя из бюджета, не бывает маленькой суммы, а потом не забывайте. Господи, да вот вам лайфхак. Если так стесняетесь за свой подарок, запечатайте конверт, не подписывайте его, отдайте в общую массу. Все. И жениху с невестой хочу сказать. Скажите условия. Никто не подписывайте концерты. Вы людям вот камень с души снимете. А то они будут потом переживать, что Петька 15 тысяч подарил, а я 3 тысячи. И вот как будто бы я... Ну, люди разные бывают. Жадные. Бывают щедрые. Бывают те, кого больше 3000 нет. Ну, как бы, что, обижаться теперь за это?
3: Ну, да.
2: Конечно, это индивидуальная история, поэтому ограничений нету.
1: Но, и мне кажется, еще хорошо работает, но если мы уже говорим там про возможности такие, это, конечно, если ты заморачиваешься и составляешь список подарков. Это тоже хорошая история. Когда у тебя, ну, нормальный список подарков, когда с ссылками.
2: Да-да-да.
1: Ты пишешь, вот это хочу, и ссылочку даешь. Вот это вот тоже очень хорошо.
3: Такое крайне редко мы видим на свадьбах, на самом деле, как показывает опыт. Такое на дне рождениях, лишь листы скидываются, и это абсолютно ок. А вот на свадьбах...
1: Деньги.
3: Очень-очень редко. Деньги.
2: Потому что сколько потрачено...
3: Вот. Думайте об этом, дорогие гости. Сколько потрачено, сколько стоит ресторан, сколько сейчас стоят ведущие, фотографы, технички, декоры. Вы сможете просто вложить часть...
2: Помочек.
3: В фонд хорошего настроения семьи и отбивания организации мероприятия под названием «Свадьба».
1: Так что деньги в конверте. Не подписывайте конверт, складите сколько можете. Только не жадничайте. Еще один вопрос. Слушаем.
5: Предложил девушке пойти расписаться без свадьбы. Она обиделась. Но на что? Жениться-то я готов.
2: На что, если он готов?
3: Как вы думаете? Давайте, как девушке, ответьте. Вы вот представьте, вам предложили просто расписаться, но сказали, ну, свадьбы у нас не будет. Ваша реакция?
2: Потому что она не надевает платье, она не становится этой принцесской. Это тот день, когда, ну, единственный стараемся. Да?
1: Если бы мне было 18 лет, я бы обиделась. А женщина с опытом скажет, пойди распишись, а свадебку все равно но выключишь.
3: Вот он, опыт и мудрость, понимаете? Опыт и мудрость. Никуда не денешь.
1: Ну, сегодня не хочет свадебку, а завтра сам предложит.
3: Да, на самом деле, мне кажется, каждая девочка мечтает с детства побывать в белом платье, и поэтому вот ответ на вопрос от нашего слушателя.
1: Ну, обижаться не надо. Слушайте, действительно, это как бы, ну, давайте честно. Ну, по сути, все равно по сути, ведь во всем этом процессе главное — это узы брака, которыми ты себя соединяешь. Ну, то есть реально штамп в паспорте, все, тебя видит закон, ты ячейка общества, и все вытекающие оттуда приятные плюшки. А дальше насчет свадьбы, вот это уже и есть семейная жизнь. Договориться всегда можно. Ну, правильно?
3: 100%.
1: Потому что, ну, обидеться, уйти, ну, глупо, ну, если ты любишь. Ругаться тоже зачем? Ведь семейная жизнь — это же про то, чтобы договариваться, правильно же? Это же самое основное. И если вы сейчас, девушка, я к девушке этого парня обращаю, ну, обиделись, тогда вам будет сложно дальше.
3: Тогда вы будете обижаться дальше на все.
1: Мне кажется, надо договариваться точно. И чуть-чуть хитрить.
2: В дальнейшем.
1: Чуть-чуть. По-женски. Чатики отдельные создавать.
3: Полезные советы от Юлии Барановской.
1: Слышь, такая...
3: Лайфхаки. Да.
2: Записываю.
1: Любимый, там ссылочка на что? Ну, какой-то маркетплейс. Он такой нажимает. Свадебное агентство. Ты только что оплатил нашу свадьбу. Они не возвращают, так в контракте написано. Да,
2: я уже все подписала.
1: Ну, в конце концов, правда же. Ну, вы, да что вы так все, глазки в пол? Ну, скажите.
3: Ну, что, свадьба...
1: Ну, так же и происходит, когда вы свадьбы с невестой. Бывают же моменты, когда она говорит, это дорого будет, вот я не знаю, как ему преподнести. И вы вместе с ней начинаете какие-то придумывать.
2: Главное — аргументы. Главное — давать аргументы, почему это так будет дорого. И
1: ну, придумывайте же вместе.
3: Мы предлагаем альтернативы всегда. Она говорит, вот фотографа хочется. Он говорит, фотограф не нужен, друг пофоткает. Мы говорим, нет.
1: Нет, да.
3: Давай мы предложим ему вилку, чтобы он понимал, что мы ему вот фотографа не за огромную сумму денег предлагаем.
1: А, то есть вы предлагаете фотографов на разный бюджет?
3: Конечно,
1: правильно?
3: Да, если нужно.
1: Да.
2: Вот. Любого вообще подрядчика на разный бюджет.
3: Вообще, ивент-рынок, он такой большой, что можно найти ведущего себе и за 30 тысяч рублей, да, а можно и пригласить какую-нибудь известную именитую личность, которая придет вам за 5 миллионов или за 10 миллионов.
1: Да, да, и за 10 бывает ведут.
3: Бывает, за 10 ведут. И за 13. Мы их тоже знаем. Поэтому тут от зависимости. Опять-таки, все упирается в бюджет и ваши хотелки.
1: А вы как-то, если чувствуете, вот бывает у вас такое настроение, ну вот я сейчас искренне спрашиваю, что вот там напишет кто-нибудь, мнется, там сумму знает, а вы там, не знаю, аватарку посмотрели, или еще настроение у вас хорошее.
2: Конечно.
1: Можете скидку сделать?
2: Конечно.
1: Так вообще. Не пользоваться.
2: Не пользоваться. Нет, на самом деле иногда бывает так, что очень классный концепт, очень классная пара, они прям открыты, но действительно бюджет.
1: Ну, чуть-чуть не хватает.
2: И ты понимаешь, что вот если ты докрутишь, невеста готова на все. Ну, то почему бы и нет?
1: Угу.
2: Я открыта вообще к обсуждениям всегда. Конечно, я стараюсь уже придерживаться только своего бюджета, но договариваться мы же все всегда умеем,
1: так, понятно.
2: Да?
1: А бывало такое, что вот на репетиции все понравилось, а потом вдруг в день свадьбы вы сделали все то же самое. Но мы же понимаем, что это очень большой стресс. Вообще,
2: конечно.
1: Ты иногда смотришь на невесту, мне кажется, она вообще не понимает, где она находится в данный момент. Так ждала, а потом свадьба не помнит, то, что вот такой стресс был. И все, вот она смотрит на себя в зеркало, и все не нравится.
2: Конечно,
1: как вот успокоить? Как найти слова? Она орет, ты что натворила? Было же все по-другому. Было же такое? Ну, наверняка.
2: Нет, ну прям, чтобы кричала и говорила, что было все по-другому, не было. Я, допустим, фиксирую все четко до палеточки, до цвета. Бывает там, ой, мне кажется, у нас был другой цвет. Но иногда еще и освещение влияет на это.
1: Да, конечно.
2: Мы же психологи. Спокойно все решаем, сейчас все решим. Вот и все. И дальше договариваемся. А уже ищем то, что ей понравится. Вот так вот.
3: Ну, конечно, мы понимаем, что это единственный день в жизни, в идеальном случае, у невесты. И поэтому нужно сделать так, чтобы она осталась максимально довольна по всем фронтам.
2: Но сейчас очень мало таких моментов, когда вот прям что-то на репетиции было идеально, а в день торжества нет. Наоборот, даже она говорит, вау, я сегодня какая-то еще лучше, еще краше.
1: К сожалению, наш эфир подходит к концу. Хочется ваши ощущения, исходя из, ну, там, давайте за год. Свадеб становится больше или меньше?
2: А всегда по-разному. Мне кажется, год на год не приходится. Ну, это, допустим, я так могу сказать.
3: Ну, давайте так, действительно, в 26-м году, возможно, стало там
2: свадь
3: чуть-чуть
2: небольшой.
3: Поменьше. Заявок не стало меньше. Бюджеты стали у людей меньше. В связи с этим там, у каких-то специалистов стало меньше работы. Но, тем не менее, люди, еще раз говорю, всегда хотели праздники. Они всегда хотели отмечать. И праздник семьи, свадьба, мне кажется, отмечаться будет всегда. Стало ли меньше? Чуть-чуть, но незначительно. У людей появляется просто понимание, что мы уходим от помпезности, от чего-то очень масштабного, где нужно будет вбухать кучу денег. Мы хотим что-то более камерное, уютное, про нас больше и про наших гостей. И такие свадьбы становятся в трендом 2026 года.
1: Ой, класс, прям захотелось замуж. Но это я вру, я всегда хочу замуж. Так что не только потому, что это в тренде, но приходится напоминать. Ну, как есть. Увидимся с вами в следующую субботу, всего-то через неделю. Спасибо огромное моим гостям за этот интересный разговор. И счастливых вам браков и семейной жизни.

Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.

0: знать за 90 секунд.
1: Чарли Чаплин. Не только самый знаменитый в истории кино комик. Он был настоящим долгожителем и ушел в 88 лет. При его-то нагрузке и стрессах. Дело в том, что смотрел Чаплин на окружающий мир, невзирая на его недостатки, позитивно. В каком-то смысле сквозь розовые очки. Как в пословице: «Счастье зависит не от обстоятельств, а от нашего отношения к ним». Он любил повторять: «Ничто не вечно в этом мире, даже наши проблемы». При всей очевидности этой фразы она лишний раз напоминает, а ведь так и есть. Дни, когда люди не смеются, Чарли считал потерянными для них. А лучшими врачами называл солнце, отдых, упражнения, диету, самоуважение и друзей. Некоторые его изречения не были лишены философичности. К примеру, артист говорил, что луна символизирует красоту Бога, солнце – силу, а в зеркале отражается лучшее его творение. Бога он на современный манер называл турагентом, определившим маршруты и бронирование для миллиардов туристов. И предлагал не откладывать дела, не рассчитывать на завтра, которого может и не быть. Удивительно, но Чаплин при всемирной известности и огромной любви публики так ни разу и не удостоился Оскара в актерской категории.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 6 утра, в Калининграде 5. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником. Вражеские дроны атаковали Саратовскую область. Дональд Трамп отменил атаку на Иран ради сделки об урегулировании. Подробности далее. Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, назвав отрасль стратегически важной для страны. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, которая соединила Москву и Санкт-Петербург. Она стала основным этапом в создании транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту, отметил Владимир Путин. Вражеские дроны атаковали Саратовскую область, и есть повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Предварительно есть пострадавшие, об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. На месте работают все оперативные службы, а в аэропорте Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с целью обеспечения безопасности полетов. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. По его словам, контур возможной сделки с Исламской Республикой включает в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяра заявил, что АЭС Пакша будет отключена 2 августа из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Это передает агентство Рейтер. Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия готова помочь Венгрии в кризисной ситуации, с которой страна может столкнуться из-за возможной остановки единственной АЭС в республике. Число жертв землетрясения в японской префектуре Кумамото 28 июля возросло до 38. Обновленные данные обнародовала префектура Кумамото. Так, сейчас открыты 210 эвакуационных пунктов, в них находится более 9000 человек. Согласно обновленным данным, получили разрушение 3500 домов, из них 181 полностью разрушен. Тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов на северо-западе США из-за бушующих лесных пожаров. Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Накануне Национальная служба погоды Соединенных Штатов сообщила, что экстремальная жара накрыла западное побережье страны. Согласно прогнозу службы, волна жары будет усиливаться и достигнет пика к выходным. К этому времени в ряде регионов прогнозируются критические и крайне критические пожары, опасные погодные условия. Приемная кампания на платные места в вузы по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября, сообщили в Миноборнауки. Там ранее рассказали, что в том числе приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа. Напомню, приемная кампания в вузы в России стартовала 20 июня. Американский актер Вин Дизель рассказал, что расплакался, прочитав сценарий фильма «Форсаж навсегда», премьера которого состоится в марте 2028 года. Ранее актер сообщал, что в 11-й части основной серии франшизы может сыграть португальский футболист Криштиану Роналду. «Форсаж» – американская медиафраншиза. Она состоит из 11 полнометражных и 2 короткометражных экшн-фильмов. Все к данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Друзья, доброе утро. Это радио «Спутник». Как всегда, в это время по субботам исторический ликбез с Егором Яковлевым. Мы бережно листаем страницы истории, разбираем все самое важное и интересное. Егор, доброе утро.
3: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Привет, Игорь. Привет, папа. Мы продолжаем наш цикл, посвященный эпохе дворцовых переворотов, поскольку с самими дворцовыми переворотами мы более-менее разобрались. По многочисленным просьбам наших зрителей и слушателей переходим к личностям, которые жили в эту эпоху. И сегодня мы поговорим про интереснейшего человека, к сожалению, полузабытого, Человека этого звали Бурхард Христов Миних, но в России он стал Христианом Антоновичем, а именно в России он провел большую часть своей жизни, и именно в России он достиг и высот государственного служения, и попал в опалу, и в 20-летнюю ссылку фактически на полярный круг. В общем, биография бурная, но самое привлекательное в Минихе – это то, что никакие жизненные перипетии не сломили его сильнейшего духа. И, будучи уже стариком, он все равно представлял из себя такую несгибаемую скалу, примеры чему мы приведем в сегодняшнем нашем с вами разговоре.
2: Я бы начал с того, что он считается, и многие, ну, по крайней мере, ряд историков называют его таким продолжателем славных героических подвигов Петра. Вот можно ли так его назвать?
3: Да, это человек петровского призыва, и я думаю, что если бы Петр прожил дольше, или если бы Петр там на небесах узнал, что делал Миних, то Миних был бы награжден Петром, награжден очень щедро, потому что действительно многое из того, что заповедовал и основал Петр, было продолжено и сохранено именно Христофором Антоновичем. Начнем с того, что он немец. И вот это вот немецкое происхождение, оно, конечно, его посмертной славе серьезно повредило, потому что Елизавета Петровна, забегая вперед, скажем, об этом Миниха отправила 20-летнюю ссылку, при Петре III он вернулся, но как-то вот все-таки немецкое засилье стало историографическим императивом в наших работах по отечественной истории, и поэтому немцев вот этой эпохи первой половины XVIII века вспоминали не сильно, хотя если бы фамилия Миниха была не Миниха, допустим, там Петров, или там Литвинов, Талызин, то я уверен, что сегодня ему бы стояли памятники. Мемориальные доски висели бы во многих городах страны. Про него были бы сняты художественные фильмы и так далее. Потому что объем сделанного Минихом, он колоссален. И я хочу подчеркнуть, что это было сделано именно для России. Начало биографии его, оно действительно связано не с нашей страной. Родился он в Альденбурге, в местечке Нойенхунторф. И его папа был тоже военным инженером-гидрографом на службе у датского короля. Вот можно сказать, что наш герой был продолжателем династии. Он получил хорошее военно-инженерное образование, знал несколько языков. В общем, с детства не видел для себя никакой другой стези, кроме как пойти по стопам своего отца. И сделал это. Начало его военной карьеры связано с очень известной войной, которая в европейском сознании несколько затмевает нашу Северную войну. Вот для нас начало XVIII века – это Северная война Петра Великого, а для европейцев это скорее война за испанское наследство, где наш герой воевал против французов под началом знаменитых полководцев Евгения Савойского и герцога Мальборо, и даже попал в плен, был в плену у французов, потом освободился и отправился на службу к союзнику Петра Великого, Августу II сильному саксонскому курфюрсту и одновременно польскому королю. Ну, Август II был неверным союзником Петра, мы это знаем, он предал фактически. Но поскольку Петр I очень нуждался хотя бы в каких-то партнерах в Европе, то он Августа II за его измену и фактическую подлость простил. А я напомню, что Август II переметнулся на сторону Карла XII и еще какое-то время держал это в тайне от Петра, то есть не переметнулся, а фактически заключился с Карлом XII мир, но держал это в тайне от Петра в надежде небезосновательной вытянуть из Петра побольше денег. Вот, ну, вот Август II был прощен, и вот при его дворе первоначально оказался... Ну, вот там уже проявилось впервые такое свойство, которое будет мешать нашему сегодняшнему персонажу. Бурхард Христов был очень талантливым администратором. Он был способным военным, но он был абсолютно никчемным царедворцем. И практически всегда, когда жизнь вовлекала его в какие-то придворные интриги, он всегда проигрывал. Первый раз это произошло еще тогда, когда он оказался при дворе Августа II, потому что он вступил в противоборство с его фаворитом и в этой придворной борьбе проиграл.
2: А что такого здесь? Это честность у него какая-то? Или это просто неумение понимать...
3: Прямодушие. Это прямодушие, это отсутствие профессионального придворного лицемерия, отсутствие лукавства. Единственный монарх, который это оценил, в конечном итоге это оказалась Екатерина II, но я не буду забегать вперед. Так вот, оказавшись не у дел, но, правда, уже в чине генерал-майора, То есть от августа 2-го Миних получил чин генерал-майора. Наш герой обращает внимание на восток Европы, где в это время разворачивается очень удивительное и поражающее воображение события, а именно Петровские реформы. Одержана победа в Северной войне, Россия превращается в империю, Россия преображается, и Петербург, вроде бы еще недавно основанный, постепенно становится одним из центров возможностей для всей Европы. Туда интересно поехать по двум причинам. Во-первых, потому что там высокие жалования. Туда привлекают иностранных специалистов, с одной стороны, а с другой стороны там творятся великие дела, в которых можно принять участие. И это, конечно, влечет многие большие умы, многие большие таланты именно к нам сюда. Тем более, что Петр Великий был очень привлекательным человеком во многих отношениях. Ведь он был не просто государь, он был профессионал в целом ряде областей. Он был и замечательным офицером, артиллеристом. Он был хорошим врачом. Он был превосходным инженером, неплохим архитектором, отличным морским капитаном. И вот все это позволяло Петру очень быстро находить общий язык с представителями этих профессий, потому что из общения государя и подданного очень быстро это превращалось в общение двух профессионалов. И эта репутация Петра, она абсолютно оправданная, она была известна в Европе, и поэтому Миних отправляет Петру Великому свои записки по фортификации. Вот, и эти записки до Петра доходят. Вот, при содействии эмиссара Петровского, Долгорукова, Миних приезжает в Петербург.
2: То есть по инженерной стезе пошел, да? Не по военной изначально?
3: Военный инженер. Но это очень тесно связанные вещи. И Петр был великолепным военным инженером. Он все это очень хорошо понимал. И Миних оказывается здесь ко двору. 20-е годы 18 века ознаменовались очень важным событием. Здесь сооружается крупнейшее гидротехническое сооружение Европы. Петр, вообще обладавший уникальным каким-то логистическим мышлением, задумывает создать Ладожский канал. Канал, соединяющий реки Волхов и Неву. Зачем ему это понадобилось? Но уже определилась судьба Петербурга. Это новая столица, это крупный экономический и торговый центр. Петру надо, чтобы здесь происходила торговля с иностранными купцами. Сюда по новым им волнам все флаги в гости будут к нам. Как писал Александр Сергеевич Пушкин, которого мы, кстати, еще вспомним, потому что Миниха он тоже упоминал. Но у Петра проблема заключается. Ему нужно, чтобы бесперебойно доставлялись товары из глубины России в Петербург. Это раз. Во-вторых, новый город должен бесперебойно обеспечиваться продовольствием, потому что места здесь неплодородные, территория малоосвоенная, дорог практически нет. И вот такой дорогой являются водные трассы. А водная трасса пролегает через хорошо нам знакомое Ладожское озеро. Ну вот выясняется неожиданное для Петра, что Ладога в осенний период страшна своими чудовищными штормами. Это по названию озера, в реальности это крупнейшее пресноводное озеро Европы, и, конечно, по своим повадкам это море. И вот я довольно часто читаю лекции про блокаду Ленинграда, и вот там я всегда, особенно для иногородних, вынужден уточнять, что Ладоге немного не повезло с пиаром. Конечно, по своему настроению в осенний период это скорее море. И вот в осенний период в результате страшных штормов происходит крушение, товары гибнут, они не доходят до Петербурга, а Петру нужно, чтобы они доходили. Выход только один – организовать другую коммуникацию вдоль берега Ладоги, прорыть канал, который соединит две великих русских реки. И этот канал уже пытаются создать, курирует это направление один из ближайших петровских сподвижников – Александр Данилович Меньшиков, который является вообще губернатором Петербурга, первым, да, и главой Ингерманландии. Вот. И Скорняков-Писарев, известный дворянин Петровской эпохи. Но работа идет ни шатка, ни валка. Петра это страшно раздражает. И вот Миних становится инспектором этой работы. Вот он приезжает, и его вердикт просто уничтожителен. Все делается не так, ничего не получится, нужно срочно все поменять. И это, конечно, вызвало конфликт Миниха и Александра Даниловича Меньшикова, потому что это был удар по позициям полудержавного властелина, как назвал Александр Данилович Пушкин, у которого в этот момент дела и так не идут не очень хорошо, потому что он вовлечен в коррупционные скандалы, и Петра начинает раздражать деятельность его любимца былого Алексашки. Но сейчас постепенно у царя формируется мнение небезосновательное, что всесильный фаворит просто зарывается. А вот дела, которые он обязан делать на благо Отечества, он проваливает. Ну и вот рецензия Миниха, она дала дополнительный повод так полагать. Вот. Но Петр вынужден был признать, что Миних прав. Это не интрига какая-то против Меньшикова. Миних абсолютно прав, и Петр это понял, потому что он сам был отличным инженером. Еще раз это подчеркну. То есть те аргументы, которые провел Миних, они были чрезвычайно убедительны. Поэтому Миних назначается новым строителем, новым руководителем вот этой стройки века. И вот с этим он справился блистательно уже после смерти Петра. Вот когда мы говорим о том, что Миних – это наследник, как человек Петра и наследник петровских дел, вот это одно из направлений, в котором он действительно преуспел. И есть ученые, которые считают, что полководцем Миних был посредственным, но вот как военный инженер он был гений. И действительно, Ладожский канал стал выполнять свою функцию, и в этом колоссальная, основная, ключевая заслуга Миниха. Он стал заметен на политическом небосклоне, и в результате, после смерти Петра и Екатерины I, когда на престол был возведен в результате интриги Александра Даниловича Меньшикова, Петр II, мы об этом говорили, внук Петра Великого, Миних получает назначение, он, собственно, меняет Меньшикова на посту губернатора Петербурга. И вот это вторая заслуга, за которую, наверное, Петр Великий там с небес Миниха бы очень щедро наградил. Потому что, как мы уже говорили, Петр II не любил Петербург, не интересовался флотом, к реформам великого деда относился поверхностно. Это могло бы, наверное, измениться, потому что, когда мы говорим про Петра II, мы говорим о мальчике. Он зашел на престол в 11-летнем возрасте, находился, конечно, под большим влиянием клана Долгоруких. Вот. Но в результате Петр II, он уезжает в Москву, и столица фактически переносится снова туда. Гражданское население, двор, аристократия, дворяне, купцы возвращаются в Москву. Там центр.
2: Скажи, вот с облегчением они возвращаются? Ведь они же так не хотели, когда их туда звали, в Петербург. Это вот у кого какие настроения? Так вот, ну, что там, есть какие-то мысли?
3: Я думаю, что они возвращаются туда как бы бесстрастно. Вот где государь, ну, если мы говорим о дворе, вот где государь хочет быть, там пусть он и будет. Конечно, столица еще не устоялась. Люди, которые были глубоко вовлечены в преобразовательный порыв Петра, они, наверное, скорбели, потому что они понимали смысл этого значения, смысл владения морем и так далее. Люди, которые тосковали по допетровской старине, наверное, с облегчением. Вот. Но любопытно, что было уже тогда известно приписываемое первой супруге Петра Евдокии Лопухиной пророчество «Быть Петербургу пусту». И вот любопытно, что как будто оно стало сбываться. Петр II возвращается в Москву. Бабушку он, кстати, освобождает из монастыря. И она доживает свою жизнь как вдовствующая царица со всеми почестями. Петербург начинает действительно пустить. Трава пробивается сквозь недавно проложенные мостовые. Волки забегают в город. В городе просто опасно находиться по ночам. И вот все управление этой покинутой, и непонятно, столицей или не столицей уже, берет на себя Миних. И он удерживает Петербург от полного запустения. Вот. И даже в эти мрачные для нашего города годы, за что нам нужно сказать, конечно, этому человеку спасибо, он продолжает им заниматься. И, например, именно благодаря Миниху появляется регулярное почтовое и пассажирское сообщение с Европой. Вот Петр не успел это сделать. Хотя, безусловно, ну, все к тому шло, и Петру наверняка этого бы хотелось. Но при Петре это не появилось. Это появляется при Минихе. Из Петербурга, точнее, из Кронштадта, начинают ходить регулярные почтовые пассажирские пакетботы до Германии. Они ходили до Данцига и до Любека, ну, до Гданьска, да, до Данцига и до Любека. Вот, это придумал и осуществил Миних. В это же время он заканчивает как раз строительство Ладожского канала, продолжает заниматься развитием торгового порта. То есть, ну, молодец, молодец, и Интересно, что у Миниха были очень глубокие идеи, которые он развивал даже потом в ссылке. Ему особо нечего было делать там в Пилыме. Вот. Поэтому он продолжал развивать идеи, например, как создать систему сооружений, которые бы охраняли Петербург от наводнений. Потому что Миних, как никто, знал, что наш город очень страдает от этого природного бедствия. И вот, казалось бы, Миних пытается развивать безнадежную провинцию, на которую и денег-то особо не выделяется. Но все меняют события 1730 года, когда умирает Петр II, и на престол восходит Анна Иоанновна. Но мы с вами в нашем цикле про дворцовые перевороты уже изучили все эти перипетии, я отсылаю к предыдущим роликам. Анна Иоанновна, герцогиня, вдовствующая герцогиня Курлянская, была призвана Верховным Тайным Советом в надежде, что она подпишет кондиции, так называемые условия, ограничивающие ее власть. Анна Иоанновна это сделала, но потом, укрепившись на троне, кондиции порвала и вновь стала самодержавной государыней. Верховный Тайный Совет был отправлен в Сибирь. Влиянию кланов Долгоруких и Голицыных был положен предел. Вот, Миних в этом участие не принимал, поскольку все это происходило в Москве, а не в Петербурге. Миних после возвращения Анны Иоанновны на берега Невы занимает при ней очень важные позиции именно потому, что он ценится как великолепный администратор. И он становится президентом военной коллегии. Вот он идет по стопам Александра Даниловича Меньшикова, президентом военной коллегии, и демонстрирует невиданное рвение в этих условиях и дает, в общем, довольно впечатляющие результаты, которые мы можем оценить по прошествии веков. Вот я должен сказать, что еще раз, да, Анна Иоанновна у нас ассоциируется с засильем немцев, бероновщины и так далее. Это, на мой взгляд, историографический миф, сформированный елизаветинской пропагандой и потом прижившийся в русской историографии, такой как бы немножко националистической. У нас, когда говорят про Анну Иоанновну, очень любят цитировать Василия Осиповича Ключевского, который говорил, что при ней немцы посыпались на Россию, как сор из рваного мешка. Ну, давайте обратим внимание, что было там три главных немца при Анне Иоанновне. Это Берон, который, да, действительно с ней приехал. Вот. А два других немца – это Андрей Иванович Астерман и как раз Христофор Антонович Миних. Так вот, Астерман и Миних, они не при Анне Иоанновне посыпались на Россию, это люди Петра. Вот. И если мы обратим внимание на то, чем занимался Миних, мы сейчас дальше будем смотреть, что, опять же, это человек, который просто как бы выполняет завещание в высшем смысле Петра Великого. То есть не то, что там Петр ему написал какую-то инструкцию, по которой он должен был действовать, но по духу это, безусловно, то, что предполагал бы сделать Петр. Но давайте немножко рассмотрим, что делает Миних как президент военной коллегии. Он действительно совершает грандиозные реформы. При Минихе появляются новые полки

0: конный полк русский, конногвардейская конная гвардия, появляются гусарские полки, появляются кирасирские полки, тяжелая кавалерия, причем для тяжелой кавалерии нужны лошади особых пород, их изначально выписывают из-за границы, но Миних очень быстро нашел бы общий язык с Семеном Михайловичем Буденным, потому что Миних – это человек, который озаботился заведением конных заводов в России, вот специальной породы лошадей. Это очень любопытный, вот, уже поэтому виден его реформаторский пыл. Вот. Но это далеко не все. Значит, ну, мы не имеем возможности подробно погружаться в каждую Миниховскую реформу. Ну, достаточно сказать, что именно при нем был основан шляхетский кадетский корпус. Такое высшее элитное учебное заведение для подготовки военных в России. Он располагался в здании, которое находится на Васильевском острове между Меньшиковским дворцом и дворцом Петра II. Очень известное здание. Миних уравнивает. Вот к вопросу о немецком засилье. Да, вот казалось бы, вот проклятый немец должен издеваться над русскими людьми. Миних уравнивает жалование русских офицеров и иностранных офицеров на русской службе. Дело в том, что со времен Петра сформировалась практика, при которой иностранец получал жалование вдвое, а может быть и в несколько раз выше, чем русский офицер. Почему? Потому что очень важно было привлечь опытного иностранца на русскую службу. Но времена поменялись, и к этому моменту подросла уже генерация русских офицеров, которые были по своему кругозору, образованию, мировоззрению, навыкам уже сопоставимы с иностранцами. Была уже целая когорта таких русских офицеров, а разница в их в оплате их труда сохранялась. Это было абсолютно нетерпимо. Это вызывало, ну, такой тихий, но тем не менее ропот. И вот Миних эту разницу, эту диспропорцию упраздняет. Ну, где же здесь немецкое засилье-то? Вот. Немецкого засилья здесь нет. И я уверен, что Петр Великий, конечно, одобрил бы это.
1: И это дало свои результаты. То есть это повысило и обороноспособность,
0: вот
1: и возможность.
0: Сейчас мы, коснемся. Да, мы сейчас дойдем до того момента, когда Миних из администратора превратится в действующего полководца. Значит, еще одна важная вещь. Ну, Миних, например, запретил забирать единственного кормильца в семье в рекруты. Это тоже, в общем, важная вещь, так как это появляется социальная политика в Российской империи. И еще раз подчеркну, что, ну, это все невозможно было без ведома Анны Иоанновны. Миних занимается строительством крепостей на рубежах Отечества. Не все эти крепости оказались одинаково успешные, но все равно это было благое начинание. И вот благодаря вот всем этим, всей этой невиданной активности, всем этим реформам, Миних все больше и больше увеличивает свой аппаратный вес. О нем говорили как о человеке амбициозном и тогда, и позже. Но, честно говоря, покажите мне неамбициозного военного. Вот если военный не амбициозен, мне кажется, что это что-то с ним не так.
1: Плохо
0: вот
1: тот солдат.
0: И да, да, если честно, это вот как-то странно. Вот. И потом есть очень много амбициозных людей, которые как бы хотят, но дать ничего не могут и ничего не предлагают. А Миних постоянно что-то предлагал. И это напугало вот его конкурентов в высших эшелонах власти, потому что, опять же, вот немецкая партия, там Бюро, Настерман, они все друг друга ненавидели, и все друг друга пытались подсидеть. А с другой стороны, мы увидим потом рядом с Елизаветой Петровной, еще раз на этом сакцентирую, например, Антона Листока, немец. Вот. Хотя, казалось бы, национальная такая государыня, но рядом с ней тоже был немец. Вот. И для того, чтобы, так сказать, снизить влияние Миниха, с началом войны его отправляют в действующую армию, подальше от столицы, чтобы тут как бы не лез и глаза не мозолил.
1: Ну и при этом, при всем, он смог и там себя проявить, об этом обязательно поговорим после небольшого перерыва. Это «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, совсем скоро вернемся.

0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Корине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
8: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
1: Итак, возвращаемся в студию «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Еще раз всех приветствуем. Егор, и тебе еще раз доброе утро. Продолжаем говорить о человеке, который по праву считается достойным представителем, хотя не все об этом знают. Сейчас развенчаем.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Еще раз привет, Игорь, привет, папа. Мы говорим о Бурхарде Кристофе Минихе, который стал Кристофором Антоновичем в нашем отечестве. Выдающийся военный деятель, военный инженер, которого преследует как бы такая негативная, неблагоприятная репутация. Ну, вот я убежден, что она была сформирована елизаветинской пропагандой и потом так прижилась в нашей историографии, потому что Миних был немцем. Хотя немцем он был по рождению, но большую часть жизни прожил в России, служил ей и обрусел, и другого отечества для себя уже не мыслил. Ну, так продолжим наш рассказ. Мы закончили на том, что своей вот этой невиданной активностью на посту президента военной коллегии Миних, он, кстати, получил титул графа от Петра II еще, Миних напугал своих конкурентов в высших эшелонах власти, и в результате интриг был отправлен в действующую армию, потому что разразилась война. Это очень любопытная и неизвестная война. Опять же, в царствовании Анны Иоанновны было две больших войны. Война за польское наследство и русско-турецкая война 1735-39 годов. Вот вы ничего про эти войны, скорее всего, не знаете. У нас в исторической памяти они отсутствуют. Хотя это были большие войны, которые закончились для России. Первая совсем почетно, а вторая скорее почетно. И сейчас мы об этом поговорим. Значит, что такое война за польское наследство? Ну, вот в нашей студии мы уже неоднократно упоминали, что Россия, как великая держава, всегда стремилась влиять на династическое положение в сопредельных государствах. А вот в таком государстве, как Речь Посполитая, там династии не было, а там короля выбирали. И каждый раз, когда умирал предшествующий король, начиналась активная предвыборная борьба, и разные международные геополитические коалиции стремились пропихнуть на трон в Варшаве своего кандидата. Да. Значит, ну, давайте немножко поговорим еще раз о том, вот какие эти коалиции существовали. Россия традиционно блокировалась с Австрией, потому что у России и Австрии был один традиционный враг. Это Турция, Османская империя. Тогда еще тоже великая держава, очень влиятельная, и мы сейчас это докажем. Главным врагом Австрии в Европе была Франция. Франция, соответственно, блокировалась с Турцией. Ну, а поскольку Россия, Турция враждовала не только с Австрией, но и с Россией, то Франция блокировалась с врагами России. А это были, в первую очередь, Швеция. И в Речи Посполитой она тоже пыталась поставить своего кандидата на трон, чтобы через это оказывать влияние на Россию, таким образом снижать влияние Австрии и наносить ей максимальный урон. Ох, вот такое все запутано. Клубок. Да, но вот эту, всю эту систему, да, нужно вникнуть. Поэтому, когда умирает Август Сильный, тот самый человек, который дал нашему герою Миниху чин генерал-майора, но при дворе которого Миних не удержался, вот когда Август Сильный умер, то трон в Варшаве оказался вакантным, и сразу же возникло два кандидата. Наши и австрийцы, естественно, хотели пропихнуть на этот трон сына Августа Сильного, человека, который был бы полностью подконтролен Петербургу и Вене. Ну, а у французов был свой ставленник, давно и хорошо известный, Станислав Лещинский, которого впервые посадил на трон еще Карл XII, когда сверг Августа Сильного, мы об этом упоминали, он вместо него посадил еще тогда молодого шляхтича Станислава Лещинского, который был марионеткой шведского короля. Ну, потом Станислав Лещинский нашел себя при дворе французском, и вот теперь французы захотели заново посадить его на польский трон. И первоначально у них это получилось. Сейм проголосовал под давлением, естественно, проголосовал за Станислава Лещинского. Но Россия согласиться с этим категорически не могла. Наши собирали войска, и в конце концов русская армия под предводительством Петра Лоси, еще одного известного и, к сожалению, забытого полководца той эпохи, отправилась в Варшаву.
1: Проводить второй тур голосования.
2: Да, проводить второй тур, и она его провела. Станислав Лещинский оттуда стремительно бежал, и бежал он в упомянутый мною Данциг. Почему он бежал именно туда? Потому что Данциг находится на Балтийском море, и там он ожидал поддержку от своих союзников французов. Он ждал, сейчас французская армия на кораблях французского флота приплывет, высадится там, и дальше он начнет в обозе французов триумфальный путь на Варшаву. В ответ русская армия окружила Данциг, начала его осаду. Туда прибыл русский флот, который должен был снабжать нашу группировку. Но и французы тоже прибыли туда. Более того, они высадили свой экспедиционный корпус, надеясь деблокировать Данциг. И вместо Ласси туда уже присылают Миниха. Я не буду очень подробно погружаться в эту тему, потому что мне предстоит большой доклад на фестивале «Цифровая история», который пройдет 3-4 октября
1: 2026
2: года. Да. В Москве у нас будет фестиваль, там я буду подробнее про это рассказывать. Скажу только, что когда Миних узнал о вступлении Франции в эту войну, он произнес, ну, якобы произнес широко разошедшуюся фразу: «Благословение Господу! России нужны руки для извлечения руд». То есть французы, в общем, сразу предназначались для работы на горных промыслах Российской империи. И забегая вперед, я скажу, что, в общем, у Миниха получилось нанести французам поражение. Они попали... Экспедиционный корпус был фактически разгромлен, попал в плен. Командование этого корпуса привезли в Петербург. Здесь им провели экскурсию по городу, показали, что медведи по улицам тут, как это ни странно, не ходят. И вообще здесь не хуже, чем в Париже. В общем, это очень сильно удивило представителей французского офицерского корпуса, особенно из высшей аристократии. Но, в общем, это тоже продолжение петровской политики. Вот так как Петр стремился держать на польском троне Августа II, так Анна Иоанновна при помощи Миниха удержала на троне его сына, и, в общем, политика осталась, в общем, дружественной, а в отдельных аспектах даже и марионеточной по отношению к Петербургу. Почему это было важно? Петербург, Россия продемонстрировала, что она может побеждать и без Петра. Причем не только там поляков, да, она может побеждать и французскую армию, которая имела очень высокую репутацию во всей Европе. То есть вот тезис о том, что эти русские варвары, ладно, там им повезло, вот родился какой-то, значит, немножко диковатый, но все-таки гений у них, вот она может побеждать не только с таким гением, но и с другими полководцами. То есть русская армия – это уже величина вне зависимости от того, кто ее возглавляет. Там существует система воспроизводства кадров. Это очень сильно подняло репутацию не просто Миниха, это подняло репутацию России вообще. А дальше начинается Вторая война. Она была тесно связана с Первой, потому что вот, это, вот этот клубок, который ты упомянул, он отдельно, его ниточки друг на друга влияли. И пользуясь тем, что Россия ведет войну на востоке Европы, да, в это время активизируется Османская империя и ее вассал, это Крымское ханство. Крым традиционно очень мешал России своими варварскими грабительскими набегами. И, в частности, объектом нападения крымских татар в 30-е годы XVIII века становится Северный Кавказ, где уже обитают и наши казаки. Но даже набеги на Дагестан и Чечню, которые пока что не в составе Российской империи и долго еще не будут, они все равно очень вредят, раздражают Петербург, потому что это ослабляет геополитические интересы Российской империи. Понятно, что целью осман является Персия, экспансия в Персию. Персия в этот момент – это союзник России. Вот все эти соображения, они приводят к тому, что в 1735 году начинается новая война против Турции. Но при этом, конечно, Россия вынашивает свои собственные планы, потому что, опять же, идет по следам Петра. Вторая геополитическая цель Петра – это пробиться к Южным морям. Вот у Петра, напоминаю, это не получилось, скажем прямо. Вы можете мне напомнить азовские походы, которые закончились взятием Азова, но напоминаю, что потом был прудский поход, в котором Петр потерпел поражение, едва не стоившее ему жизни. И в результате мирного договора, который был заключен по итогам вот этой войны, Россия ушла с берегов Азова. Она потеряла выход даже к Азовскому морю и, соответственно, уже даже и в тот момент не мечтала о Черном. Это был провал Петра. Надо признать, что такое у него тоже бывало. Но путь был проложен уже. И Миних готовит проект завоевания Крыма. Это 30-е годы XVIII века. Это еще не Потемкин, это не Екатерина II. Но уже при Анне Иоанновне готовится этот план. Во-первых, для того, чтобы пробить выход к Черному морю. Во-вторых, для того, чтобы окончательно ликвидировать Крымское ханство, которое постоянно беспокоит российские рубежи своими грабительскими набегами. Значит, две армии готовятся. Одна из них должна наступать на Крым, вторая должна наступать на возвращенный туркам Азов. Первоначально Миних прибывает вот к этой азовской армии, он готовит план овладения Азовом, а дальше отбывает в армию крымскую, и в ее главе он берет перекоп, продвигается вглубь Крымского ханства и, наконец, овладевает столицей Крымского ханства Бахчисараем, которое было разграблено, ну и фактически сожжено Минихом. Война эта была очень ожесточенной, потому что крымские татары, отступая, применяли тактику выжженной земли. Они уничтожали свои собственные деревни, сжигали посевы, и в конечном итоге в русских войсках разразился голод и эпидемии. Это стоило огромных потерь Миниху. И мы можем столкнуться с упоминанием о том, что в войсках среди простых солдат Миних приобрел репутацию живодера. Об этом действительно говорили. Но я отмечу, что все-таки эти потери были связаны не с тем, что Миних стремился, как бы не жалел людей, там, бросал их в какие-то самоубийственные атаки и так далее. Это было не так, он как раз людей-то жалел. Это было связано с тем, что война шла очень далеко, и снабжение войск было чрезвычайно затруднено, а в условиях политики выжженной земли это было практически невозможно. Именно поэтому Миних из Крыма, в конце концов, и уходит. Закрепить его за собой не удается. А вот Азов, его войска берут в 1736 году, они им овладевают, и, забегая вперед, я скажу, что, конечно, итоговый мирный договор в Нише в 1739 году, он запретил России иметь военный флот, вообще флот на Азовском море, и предписывал срыть военные укрепления. Но саму территорию Азова Россия сохранила за собой и уже никогда не потеряла. Это произошло благодаря Анне Иоанновне, благодаря Миниху, если мы сегодня ценим суверенитет над побережьем Азовского моря, но этих людей надо вспоминать, да. Потому что мы вернули все это вот в эту войну и благодаря им. Более того, 1739 год, сражение при Ставучанах, это уже такое настоящее масштабное сражение, в котором Миних наносит большое поражение турецкой армии во главе с полководцем Велипашой, наносит его при минимальных потерях, это к вопросу о Минихе-живодёре. Там применяла довольно любопытную тактику оборонительную. Турецкая кавалерия атаковала русское каре, наши выставляли рогатки, и туркам они постоянно отступали. Наши двигались вперед, турки опять атаковали, наши вновь выставляли рогатки. В конечном итоге турки вынуждены были отступить, причем их бегство носило довольно панический характер. В результате был взят Хатин. Это современный город на территории Украины, тогда это сильная турецкая крепость. И эта победа, она была настолько громкой, что Михаил Васильевич Ломоносов написал оду на взятие Хатина. Она входит во все его собрание сочинений, такое известное литературное произведение XVIII века. Это была громкая победа, и недооценивать ее нельзя. Особенно хорошо это видно в сравнении с тем, что происходило в Европе. Дело в том, что союзником России традиционно была Австрия, и в этот раз она тоже вступила в войну в 1737 году. Так вот, со стороны Австрии это был грандиозный провал. Австрия разгромлена, турки подходят к Белграду и овладевают им. И если Россия, пусть и в таких ограниченных формах, как бы, ну, возвращает Азов, то Австрия теряет Белград и всю Северную Сербию по результатам этой войны. То есть Турция эту войну не проиграла. Она ее в каком-то смысле проиграла России, утратив часть своей территории. Но она была завидно компенсирована в другом месте, потому что, еще раз повторюсь, Белград и вся Северная Сербия перешла в состав Турции. Поэтому еще раз повторюсь, что Турция в этот момент это не какой-то второстепенный противник, это сильнейшая великая держава, которая наносит очень глубокое и очень болезненное поражение Австрийской империи, империи Габсбургов. Поэтому, конечно, репутация Миниха в тот конкретный момент, она стоит очень высоко. Он-то бьет турок. Вот австрийцы им проигрывают, теряют свои земли. А Миних турок бьет и земли отбивает. Поэтому, конечно, репутация этого человека стояла очень высоко.
1: Но что же изменилось? Вот вопрос. Когда произошел этот слом, за которым последовал? Это эпоха дворцовых переворотов. Мы понимаем, что правители меняются, и меняется, опять же, их двор.
2: Анна Иоанновна умирает 1740 году регентом при малолетнем Иване Антоновиче становится Эрнст Иоганн Берон, курляндский герцог, человек, который не имел никакой политической партии. И надо сказать, что его назначение регентом, оно вызвало большой ропот, в первую очередь, со стороны семьи Ивана Антоновича, его мама и папа. Антон Ульрих Брауншвейгский и Анна Леопольдовна были чрезвычайно раздосадованы и обижены тем, что тетка Анны Леопольдовны предпочла своего фаворита и любовника им. И вот они задумывают, ну, Анна Леопольдовна в первую очередь задумывает дворцовый переворот, ее в этом поддерживают и в какой-то смысле подстрекает вот уже упомянутый мной Андрей Иванович Остерман, который враг Берона, да, и Миних тоже занимает позиции. Но Миних играет в этом дворцовом перевороте 1740 года ключевую роль, потому что он по-прежнему военный руководитель империи, и именно его гвардейцы врываются в дворец Бирона, в Летнем саду, и осуществляют арест временщика. Берон сопротивлялся, он залез под кровать, пытался оттуда как-то отбиваться, но в конце концов его бесцеремонно схватили, а его жену даже бросили в снег, потому что она бежала за своим схваченным мужем, ее грубо толкнули, бросили в снег. Вот так закончилась политическая карьера Берона. Точнее, прервалась на много лет, потому что, ну, попозже он вновь станет герцогом курляндским, но это отдельная история. И вот по итогам этих событий Миних становится первым министром по военным и гражданским делам, то есть, по сути, премьером при Анне Леопольдовне. Но когда устранили Берона, началась схватка под ковром между другими бульдогами. То есть, а теперь Остерман начал интриговать уже против Миниха. Остаться должен только один, как известно.
1: А как мы знаем, у Миниха, да, с этим проблема.
2: А у Миниха с этим проблема, да. И в конце концов, Анна Леопольдовна, она, в общем, она не арестовывала Миниха. Она просто очень сильно сократила сферу его влияния. Ему были оставлены только военные дела. Но Миних, который уже вкусил большой власти, ему этого казалось недостаточно. И он вообще подал в отставку. Он подал в отставку и, может быть, и как частное лицо жил бы или был бы возвращен на службу, но тут произошел очередной дворцовый переворот, и к власти пришла Елизавета Петровна. А Елизавета Петровна видела в Минихе очень опасную, недоброжелательную по отношению к ней фигуру. Поэтому Миних был арестован и приговорен к смертной казни. Его везли на эшафот, предстояло ему четвертование. При этом я должен сказать, что держался он очень стойко, гордо, ничем не демонстрируя падение духа. И вот там, на эшафоте, было объявлено о помиловании. Ну, точнее, о том, что четвертование заменено ссылкой в Пилым на Полярный круг, где буквально за несколько месяцев до этого оказался Берон. Вот. Берона Елизавета Петровна вернула в Европейскую Россию. Он получил право жить в Ярославле, но я обращаю ваше внимание, что все-таки не в столице. Вот. И когда Миних ехал в Пилым, он по дороге с Бероном встретился. Вот такие вот превратности судьбы.
1: Ох, какие интересные встречи, да, происходят там по пути в Пилым. Но 20 лет – это серьезный срок. Что это время он делал и как все-таки не ушел в уныние и смог вернуться? Все?
2: Очень сильный дух. Невероятная сила духа. Он постоянно писал Елизавете Петровне в Петербург разного рода предложения, проекты. Вот, в частности, он там продолжал продумывать проект защиты Петербурга от наводнений. Но Елизавета Петровна все приходящие из Полыма предложение игнорировала, и в результате освобождения Миних получил только, когда воцарился ее племянник Петр III. Петр III, и его окружение, нуждалось в некоторой ротации элит, и вот тогда вспомнили про Миниха, репутация которого за 20 лет ссылки не забылась. Поэтому Миних был возвращен из Пилыма и сразу же стал одним из ближайших приближенных Петра, членом императорского совета. Его назначили генерал-губернатором Сибири, как человека, который имел некоторые представления о том, что там происходит. Вот, Миних, конечно, уже был не молод. Он доживет до 84 лет, серьезный возраст. К этому моменту ему уже было к 80, и он, тем не менее, сохранял невероятную физическую бодрость. и очень эффектно и эффективно повел себя, когда поднялся мятеж Екатерины II.
1: Ведь он поддержал Петра III.
2: Да, совершенно верно. Вот, дорогие друзья, я думаю, что многие из вас впервые про Миниха услышали, когда читали знаменитое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Моя родословная». Во всяком случае, так было именно со мной. Там Пушкин, рассказывая про своих предков, пишет: «Мой дед, когда мятеж поднялся средь петерговского двора, как Миних верен, оставался паденью третьего Петра». Но вот Александр Сергеевич имеет в виду своего даже не деда, а прадеда Льва Александровича Пушкина. Но его верность Петру Третьему – это скорее семейная легенда. А вот то, что Миних оставался верен Петру, это, вне всякого сомнения, так. Надо сказать, что ближайшие сподвижники Петра Третьего, они демонстрировали полное уныние, когда пришло известие о гвардейском перевороте в Петербурге. И только Миних сразу же начал действовать. Он рекомендовал Петру немедленно отправиться в Кронштадт для того, чтобы получить поддержку в тамошнем гарнизоне. И Петр туда поплыл, даже, я бы сказал, понукаемый в некотором смысле Минихом. Когда выяснилось, что Кронштадт уже перешел на сторону мятежников, Миних предложил немедленно отправляться в Ревель и пытаться добраться до Восточной Пруссии, где стояла армия Петра Александровича Румянцева. Румянцев к тому моменту еще не великий, но уже весьма известный полководец, яркий генерал, который очень ловко проявил себя, очень ярко проявил себя во время Семилетней войны, и Фридриху II приписывали фразу «берегитесь собаки Румянцева, остальные русские генералы не опасны». То есть, имея таких двух выдающихся генералов, ветерана Миниха и молодого энергичного Румянцева, который был верен Петру, этот государь мог бы, конечно, рассчитывать на возвращение трона. И по большому счету, Петру было бы достаточно включить, мне так кажется, было бы достаточно, ну, во всяком случае, необходимо было включить программу «Я внук Петра Великого», показать политическую волю.
1: Не подсказали.
2: Духа на это... Нет, подсказали, да? Конечно, но духа не хватило. А. Вот видите, в чем дело? Вот есть бойцы, которые сражаются до последнего, а есть вот размазни. Вот Петр Третий, есть у него разные симпатизанты, я к их числу не отношусь, он продемонстрировал, что он не готов бороться. А Миних был бы готов бороться, и когда он предстал перед Екатериной II, он ей прямо сказал, что он был готов умереть, сохраняя верность тому государю, который освободил его из ссылки. И Екатерина II к этому рыцарскому поступку проявила понимание, поэтому Миних при ней остался в качестве директора морского порта и был на службе до самой своей смерти в 1767 году. То есть он еще пять лет прослужил при Екатерине II. Это, в общем, выдающаяся карьера, конечно. Ну, настоящий рыцарь. И Екатерина не решилась его осудить.
1: Дальновидность у нее присутствовала, это безусловно, да. Конечно. Почему же все-таки забылось его имя, или кто все-таки сильнее повлиял? Да, я услышал, Елизавета Петровна.
2: Миних стал ассоциироваться все-таки вот с той эпохой, когда немцы посыпались на Россию как сор из рваного мешка, по выражению Ключевского. Миних был воспринимался как ненациональная величина. Эта проблема, она преследовала потом и других нерусских полководцев, этнически нерусских на русской службе. И по-другому могла бы сложиться, например, посмертная слава Михаила Богдановича Барклая де Толли, который в воспоминаниях современников как бы конкурировал с Кутузовым. Ну, он при жизни конкурировал, но и в исторической политике конкурировал с Кутузовым. И, в общем, здесь проявила имперская власть, мудрость. Вот у нас перед Казанским собором стоит два памятника Барклаю и Кутузову. Но вот в отношении Миниха такой мудрости проявлено не было, хотя реальные его исторические заслуги, они чрезвычайно велики. И то, что в Петербурге губернатором которого был Миних, нет ему памятника, ну, я считаю, это позор. Если нас слушают представители городской власти, друзья мои, но это просто необходимо, это восстановление исторической справедливости, потому что у нас и в имперский период, и в советский период было очень много людей, которые были русскими не по фамилии, а по духу, и служили нашей стране и нашему государству. Вот это парадокс. Мы же много лет Россия пользовалась тем, что сделал Миних, не вспоминая его имени. Хотя, по идее, памятник должен быть и у Ладожского канала, памятник должен быть и в Азове, который был возвращен, еще раз подчеркиваю. Памятник должен быть и, конечно, и в Петербурге. И давайте будем справедливы в отношении тех людей, которые стремились к укреплению нашего государства, а не его забви.
1: Восстанавливаем историческую справедливость здесь, на радио «Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Спасибо большое. До новых встреч.
2: До новых встреч, друзья.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Узнать за 90 секунд.
0: Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов»? Сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».
1: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Утро в российской столице, в Самаре 8 утра, в Улан-Удэ полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. Курские врачи помогают жителям Брянской области, которые пострадали от атак ВСУ. Дональд Трамп объяснил, почему отменил атаки на Иран. В Миноборнауке рассказали, когда завершится приемная кампания в ВУЗы. Об этих и других темах подробнее далее. Военнослужащие ВСУ при отступлении из Константиновки, когда город еще находился под их контролем, взорвали подвал с мирными жителями. Об этом рассказал РИА Новости беженец из этого города Данил Бабиков. Напомню, начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки 3 июля. Верховный главнокомандующий назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики и отметил, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Врачи Курска помогут жителям Курской и Брянской областей, пострадавшим при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он отметил, что в ходе атаки вражеского дрона в Курчатовском районе ранена женщина. Ее доставили в Курскую областную больницу. Добавил, что в больницу также обратился мужчина. Накануне удара дрона он получил акубаротравму в Брянской области. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Глава Белого дома добавил, что контуры возможной сделки с Ираном включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Президент России Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, назвав отрасль стратегически важной для страны. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения. Она соединила Москву и Санкт-Петербург. Эта дорога стала основным этапом в создании транспортной сети России, которая способствовала укреплению ее обороноспособности и экономическому росту. Приемная кампания на платные места в высшие учебные заведения по всем уровням высшего образования завершится 30 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Миноборнауки. Ранее там рассказали, что приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершится 29 августа, по программам магистратуры и специализированного высшего образования – 20 сентября. Напомню, приемная кампания ВУЗа России стартовала 20 июня. Число жертв землетрясения в японской префектуре Кумамото 28 июля возросло до 38. Обновленные данные обнародовала префектура. Так, сейчас открыто 210 эвакуационных пунктов, в них находится более 9 тысяч человек. Согласно обновленным данным, получили разрушение 3,5 тысячи домов, из них 181 полностью разрушен. Тысячи человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов на северо-западе США из-за бушующих лесных пожаров, сообщает газета «Нью-Йорк Таймс». Накануне Национальная служба погоды штатов сообщила, что экстремальная жара накрыла западное побережье страны. Волна жары будет усиливаться и достигнет пика к выходным. Следующий выпуск уже через 30 минут.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Победы настоящие. Эмоции настоящие. Травмы настоящие. А все остальное по сценарию.
4: Это все по сценарию. Первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. У микрофона Алексей Красильников, а также обозреватель сайта VSPlanet.net Андрей Кулязин. Андрей, привет.
5: Леш, привет. И привет всем слушателям.
4: Лето, август, в особенности, ну, обычно где-то середина, вторая половина, но с недавних пор начало августа, это время, которое в рестлинге будет, безусловно, ассоциироваться с летним главным шоу WWE SummerSlam. История у шоу очень и очень большая. Я что-то поначалу даже не сообразил, с какого года это шоу проводится. С 88 года проводится. Это четвертое по времени появление шоу, собственно, большой четверки. Ее периодически до большой пятерки шоу WWE пытаются растаскивать, но как-то одни шоу появляются, другие уходят. А вот SummerSlam, Royal Rumble, Survivor Series и Money in the Bank все-таки остаются той самой четверкой. В этот уикенд проходит шоу SummerSlam. Собственно, первый день завершился буквально пару часов назад, прошу прощения. Второй день шоу посмотрим чуточку позже. Опять же, это будет в ночь с воскресенья на понедельник по европейскому, по московскому времени. Но хотелось бы, конечно, не по актуалу, вот что прямо мы только что сейчас увидели, поговорить, потому что многие моменты читались, а те сюрпризы, которые были предложены, наверное, может быть, отдельно как-нибудь уделим им внимание. Про историю, про значимость, про статус вот этого самого летнего шоу SummerSlam, потому что за вот эти прошедшие, о господи, надо сосчитать, получается 38 лет, было разное. И вот, собственно говоря, давай вспомним, наверное, первая ассоциация с SummerSlam, для чего нужен, кому нужен, что это, какой статус вообще у этого шоу. Одно время его ж позиционировали, помнишь, да, как главная вечеринка лета. Остается этот статус, это действительно главное летнее событие, мимо которого не пройти, ну, никак.
5: Да, однозначно, остается, ты вот упомянул, что сейчас WWE пытается растянуть свои шоу до топ-5, то есть 5 ключевых событий. На самом деле, мне кажется, то, что они сконцентрировались, то, что у них есть топ-2, это WrestleMania и SummerSlam. И вот следующий там Royal Rumble, Money in the Bank, это как раз-таки побочный в первую очередь. И если говорить про SummerSlam, это середина сезона, это то, где вот как раз-таки пост-WrestleManiaские фьюды и сюжеты выходят на пик, где они решаются, и поэтому, да, это остается до сих пор важнейшим событием. Собственно, то, что его перевели в двухдневный формат, это только подтверждает.
4: Давай тогда что-то памятное. Есть какие-нибудь SummerSlam'ы, которые бы тебе вот запомнились так, что вот, ну, никуда без них никак не деться? Что, кстати, в хорошем смысле слова, что в плохом? Потому что, опять же, было разное. Это и, условно говоря, 99-й год, который был в Миннеаполисе, кстати, в этом же самом городе, с губернатором, извините, губернатор Джесси Вентура был на шоу непосредственно, кто там был в мейн-ивенте, Мэнкайн там, по-моему, со Стив Остином дрался и с игроком, а Джесси Вентура это шоу как раз судил. Почему-то вспомнилось мне первым это шоу, потому что оно, видимо, в Миннеаполисе было. Или, например, начало 90-х, когда Брэд Харт просто утвердил свой статус мистера Саммерслэма серии восхитительных матчей, ну, о Брэде Харте чуть позже. Или уже дальше, где, например, и в 10-м году, слушай, ну, WWE против Нексуса. Или, может быть, что-то уже позже, начало истории Дэниела Брайана, это все там же было. Или, ну, слушай, первое шоу, крупное шоу после коронавируса, это тоже SummerSlam 2021. Ну, или прошлый год, опять же, где события SummerSlam стали поводом для того, чтобы снять аж целый сезон WWE Unreal, где пытались какую-то подсказку

0: подставу сделать, выдать настоящее за действительное, а действительное за настоящее, и все это прикрыть ненастоящим. Расскажи, было какое-нибудь шоу, на котором вот ты вот запомнил прям?
1: Если говорить конкретно про шоу...
0: Да, шоу целиком.
1: То шоу целиком, то у меня все SummerSlam'ы, они очень... интересно проходили, потому что как раз-таки особенно 10-х годов, потому что я постоянно ездил в лагеря, либо еще как пионер, либо уже работать, и у меня как раз вот это вот ночное, вопреки всему, смотреть обязательно еще и с кем-то в компании, и больше всего мне, наверное, запомнился SummerSlam 2015 года, где в мейн-эвенте был Роллинс и Сина за объединительный, ну, в объединяющий матч за чемпионство США и WWE, с этим неадекватным немножко вмешательством Джона Стюарта, но да. Все-таки победа Роллинза, если честно, выглядела для меня настоящим шоком, потому что, да, был пик сюжета Authority, Роллинз в целом-то не так давно выиграл титул, ну, на Расселмании, собственно. Как будто свои вот эти полгода он проходил, Леснера пережил, но вот на Сине сейчас же споткнется, нет, все равно прошел дальше всеми правдами и неправдами. Да и в целом, на самом деле, само шоу вышло, ну, неплохим, с новым, с развивающимся, с интересным новым днем, который набирал обороты с Гробовщиком и Леснером, если я ничего не
0: путаю.
1: Новый
0: день командники раз... выиграли же в многостороннем матче, если я правильно помню тогда.
1: Это же как раз та самая знаменитая гифка, где Кингстон на спине просто трясся после победы, как сумасшедший.
0: Ну да, да, да.
1: Вот, я, кстати, сейчас карт открыл, да, то есть действительно там был и Гробовщик с Леснером, да. И звезды тоже задействованы, возвращаясь к важности SummerSlam'а, всегда вокруг SummerSlam'а были звезды, то есть... Про Стюарт уже сказал, Стивен Амелл, у него был матч с Невиллом против Кинга Барретта и Коди Роудса в образе Стардаста.
0: Не так часто такое бывает, кстати, когда на SummerSlam привозят не то чтобы звезду, а звезду, которая будет участвовать непосредственно в матче, но в том году это действительно... Я не буду говорить, что первый раз было, но это показали. В прошлом году, для сравнения, я пытаюсь вспомнить, кто у нас. У нас там были Логан Пол и Джелли Ролл, если я правильно помню. Музыкант, блогер, достаточно известный, достаточно популярный. Но тоже я вот вспомнил, у меня был случай, когда я смотрел-следил за SummerSlam'ом прям совсем издалека, вот как раз-таки тоже с базы отдыха, но это был, если я не ошибаюсь, наверное, все-таки 10-й год, потому что вот этот матч как раз-таки WWE Nexus, я даже не смотрел его, я следил за ним как-то по удаленке. Честно, с того с 10-го года я... я вспомню Кайна против Рэя Мистерио в премейн-ивенте были, больше не вспомню ничего, потому что интернет... и CM Punk там был против Биг Шоу в гандикап-матче, когда вместе с CM Punk'ом сколько? Там был Джой Меркьюри и Гэллоус. Один против трех, начинается. Слушай, и Мелина против Алиши Фокс, вот этот знаменитый матч, который любит любимый, примерно тоже оттуда. Как здорово оно все сложилось-то по-хорошему. А еще, по-моему, там был... Знаешь, кстати, вот на самом деле, я сейчас просто действительно смотрел карт твоего шоу, которое ты назвал в 2015 году, открывающим матчем ведь были Рэнди Ортон с Шимусом. И в том же самом, да. В 2010 году тоже был матч Рэнди Ортона и Шимуса. Там был матч за возможность, ну, грубо говоря, за последнюю титульную возможность для Рэнди Ортона, в то время как Шимус был чемпионом. Это по месту нахождения. А так, задним числом, пересматривая, конечно, другие шоу тоже можно повспоминать, самого разного интересного и всякого было. Я вот упомянул рестлера, который ассоциируется с SummerSlam'ом. Вот есть просто понятие, что Шон Майклс — это мистер Расселмания. Условное, кто-то может не согласиться, безусловно. Но мистером SummerSlam долгое время однозначно называли Брета Харта. Ряд его матчей, которые состоялись именно там, но это действительно было что-то выдающееся. В первую очередь, конечно, это британский бульдог в Великобритании 92-й год. Но, опять же, не стоит, конечно, забывать ни разу и мистер совершенства Курт Хеннинг. Это годом ранее. Тоже был матч великолепный. Тоже, кстати, за интерконтинентальное чемпионство. Только если Бульдогу он проиграл, то у Хеннига, у мистера совершенства, он выиграл. Был и ряд потрясающих командных матчей вместе с Джимом Нейтхартом. Они перед этим добились и с Демолишеном, и с Брейнбастерами. По-моему, кстати, с ними, да, у них три матча было. Было, кстати, между прочим, и странное. То есть, когда, например, Бретта Харта поставили в сюжет с Джерри Лоулером, ну, это было, мягко говоря, непонятно. Но классика абсолютно с Оуэном Хартом 94-го года, наверное, все это, безусловно, перебивает. Ну, и одно из оснований для аттитуды. Бретт Харт против Гробовщика. Матч на SummerSlam 97-го года, который судил Шон Майклс с тем самым плевком, который то ли случайно, то ли не случайно появившийся тут.

0: Бретта Харта потрясающее резюме по SummerSlam. Кстати, тот самый матч WWE против Nexus, Бретт Харт там тоже присутствовал, да, пусть чисто символически, но он там был. Но в последние годы, кстати, на
1: ну
0: эту
1: как,
0: тему...
1: Шарпшутер-то провел.
0: Ну, я имею в виду, что он уже был абсолютно, конечно, в нездоровом, в больном состоянии, но все, что надо было сделать по сюжету и даже сверху того, больше того, Бретт Харт... Это... Кстати, этот матч я тоже смотрел по удаленке, но уже... А, ну да, собственно, я про него как раз и вспоминал, почему-то я к нему и вернулся, что смотрел по удаленке. Да, но в последние годы, к чему я вел, Сета Роллинза стали выделять, что вот человек тоже, у которого очень и очень хорошее резюме, например, для SummerSlam. А вот ты какого-нибудь рестлера ассоциируешь, потому что, безусловно, вот и Мэнкайна я упомянул с победой 99-го года, и Харди с первым в истории TLC победным, это уже 2000-й год. Может быть, Брок Леснер, который стал самым молодым чемпионом 2002-го
1: опередил.
0: Года. Опередил. Да-да-да, или Рэнди
1: опередил.
0: Ортон. Рэнди... Тоже пробиваю прям, Рэнди Ортон с 2004-м годом. Ну давай, извини.
1: Я на самом деле хотел предложить игрока, если брать прямо вот в старость, потому что он там и на SummerSlam, насколько я помню, выиграл свой интерконтинентальный титул в матче с Роком, и в чемпионстве WWE он часто участвовал. Но если говорить, конечно, вот про современность особенно, то мистер SummerSlam — это Брок Леснер. Ну, возвращаемся в 2002 год с Роком, это все прекрасно, но потом 2012 с игроком, Суплекс Сити, собственно, появился впервые.
0: Рэнди Ортона убил там вживую.
1: Да, уничтожение.
0: Хочешь Блейд, хочешь кровь? Хочу. На! О, это хорошая история, конечно.
1: Великолепный четырехсторонник, когда он защищал вселенское чемпионство, с тем, как Браун Строман еще стул в оператора бросил прямо, буквально, просто из... не в оператора, то, что Стромана не было видно, и во время удушающего от Джо, как раз-таки, по-моему, на Леснере, из ниоткуда стул вылетает сбоку.
0: Да, да.
1: Это было прекрасно. А с Романом Рейнсом у него также...
0: А который?
1: И его знаменитый трактор.
0: Да.
1: В первую очередь это знаменитый трактор.
0: Это уже 22-й год, да, Нэшвилл, да.
1: Да.
0: Но просто был поэтому... и до того, я не знаю, коротенький матч.
1: Да, когда Рейнс выиграл на раз выбил вселенское чемпионство.
0: 18.
1: Поэтому вот брать
0: подожди.
1: Современность...
0: Это, ну, просто он действительно выиграл вселенское чемпионство, это 18-й год, но это не то чемпионство, которое потом затянулось на 4 года, я уточнить просто немножечко.
1: Да, да. Ну, то есть, если брать, конечно, современность, то в первую очередь мистер SummerSlam, как-то вокруг самого важного на SummerSlam это Брок Леснер.
0: Угу.
1: Собственно, и в этом-то году оба Феми матч знаковый получается.
0: Да, да. Ты, кстати, один из моих любимых матчей забыл. Я сам, кстати, его упустил. Он у меня в голове всплывает просто потому, что я вот сейчас глянул, так сказать, Куртенгл? На улицу. Нет, Брок Леснер против CM Punk'а. 13-й год. Это в своих подкастах, в своих статьях регулярно пишу, но вот этот матч для меня, это матч, который называется «Пройтись, прогуляться по МКАДу». Вряд ли кто эту отсылку поймет, но вот это настолько я был эмоционально погружен, потрясен и вот опустошен этим матчем, настолько мне там все вот здорово понравилось. Это матч, который вот как-то укрепил окончательной печатью мой фанатизм тогдашний от CM Punk'а. То есть если можно было что-то где-то как, это вот просто показало абсолютно все, что и где и как. И для Брока, ну я не знаю, это венец, что ли, винтаж, и тот Пол Хейман, который тогда был, и приспешники Пола Хеймана, которые плюс-минус примерно тогда были. Да и вообще, если правильно вспомнить, тогда как раз Брок Леснер и выходил на воссоединение, он пришел к этому воссоединению с Полом Хейманом как раз тогда, а заходил он тогда, между прочим, на 14-й год, когда он прервет серию Гробовщика, когда он устроит этот суплекс Сити Джону Сине, то есть, по сути, вот станет тем зверем, победить которого становилось не просто успехом, а чем-то совершенно невероятным и потрясающим. Поэтому что-то правда я про Брока Леснера должен был здесь просто это сказать. А по матчам, в принципе, мы многое уже перечислили. Но будет ли какой-нибудь саммерслэмовский матч, который бы ты выделил отдельно? Потому что, опять же, можно возвращаться к рестлерам, их технически гениальным матчем вот того самого начала 90-х при Бретте Харте. Можно, кстати, еще 2005 год для саммерслэма вспомнить, когда устроили Халк Хоган и Шон Майклс. Ну, зрелище со знаком, наверное, все-таки минус, потому что Шон Майклс откровенно издевался, всячески юродствовал, гиперселил, то есть из его, грубо говоря, бьют по голове, а он отыгрывает, как будто бы его ударил ударила электричка на полном ходу. Но зрелище это было забавное. Для Халка Хогана, который не очень сильно прям это понимал, но видно было, что пытается как-то понять, это тоже было. Были и звездные матчи. Абсолютно прекрасный пример со Стивеном Амелом, который абсолютно полноценный матч провел. Даже вот про Джелли Ролла, почему даже? Просто про Джелли Ролла, который я в том году упомянул, его матч в прошлом году упомянул, это тоже все-таки было немножечко более-менее его, как это, прикрывали. А вот тогда Амел прям очень хорошо себя показал.
1: Но тут я все-таки украду твой уже аргумент, который ты наверняка хотел упомянуть, но, возможно, оставил его для меня. Ну, конечно, первый TLC.
0: 2000 год, да.
1: Да, это великолепный матч, который поднял Эджа, Кристина, Харди и Дадлей, наверное, на максимальную высоту. Но, опять же, если говорить про свои личные ощущения, как, с каким матчем у меня именно ассоциируется SummerSlam, это, наверное, всегда будет, потому что это первый SummerSlam, который я посмотрел, это 2009 год, это Джефф Харди, CM Punk.
0: Ну, знаковый матч абсолютно, с лестницами.
1: TLC.
0: А, TLC, да-да-да, я помню, когда TLC, вот этот прыжок с высоченной лестницы в стол в комментаторов, что ли, абсолютно самоубийственное, конечно, действие было, да.
1: И нужно отметить в целом весь девятый SummerSlam, потому что возвращение дегенератов было, Ортон с Синой тоже достаточно интересный матч вышел, если я ничего не путаю, это именно этот матч с тремя концовками. Я поэтому девятый год, в принципе, тоже можно в топовый выделить. Еще из матча я уже говорил про четырехсторонник, который мне невероятно также понравился. Строуман, Рейнс, Джо и Брок Леснер. Из последних SummerSlam'ов, ну, конечно, можно упомянуть матч Сина и Коди Роудса, но именно вот на уровне Халка Хогана и Шона Майклза.
0: Ну да.
1: То есть это было чисто зрелище. Это не был какой-то высококачественный рестлинг, это было посмеяться, похихикать и очень увлекательно, да.
0: Я бы тогда не то чтобы выделил, просто, может быть, напомнить даже, ведь именно в 2001 году, в 2001, это же если перенестись, на SummerSlam'е, я даже не знаю, как правильно сказать, фактически в мейн-ивенте были же Рок и Букер. Букер Ти, рестлер WCW, которого впустили в мейн-ивент, ну, второго, по сути, по значимости шоу. Это был вот этот, ну, возможно, один из последних пиков, ну, объективно, когда сюжет вторжения еще казался вторжением. То есть, когда действительно что-то подобное сделают, еще когда не стали вот эту дележку, когда за сборную WCW и ECW, за сборную вторжения выступали как раз-таки и Стив Остин, и другие рестлеры WWE. Мне очень нравилась, правда, череда SummerSlam'ов второй половины, даже, наверное, конца 90-х, потому что вторая половина, безусловно, тоже, и матч Гробовщика с Хартом я упомянул, и 98-й год — это Стив Остин против Гробовщика. Может быть, помнишь, нет, там даже на постере были Остин и Гробовщик, которые в образе гигантов...
1: В стиле Годзиллы.
0: Да-да-да, дерутся на фоне этих высоток Нью-Йорка. И трехсторонник за чемпионство 2000 года, пусть не самый лучший в истории, но, опять же, это Курт Энгл впервые там получил возможность нюхнуть, так сказать, пороха. Игрок и Рок к тому моменту, ну, пусть были еще не суперзвездами, но уже очень близко к этому статусу. И да, ну, собственно, да, 99-й год, который я упомянул, тоже трехсторонний матч. Я вот питаю слабость к хорошим трехсторонникам. И вот имя, возможно, это было именно тогда. Понятное дело, что Аттитуда — это вот верх того, что особо мы вас парить не будем, а проведем вот одно, другое, третье, четвертое. Но вот, по сути, есть. Ну, и тоже в качестве обязательного нужно упомянуть, что ведь Elimination Chamber был проведен, а, хотел сказать первый, но не первый. Но летний первый. Elimination Chamber на SummerSlam'е третьего года, первый был в 2002 на Survivor Series, если я правильно помню. Но вот эту шестерочку вы вытащили, они, наверное, Голдберг там был, Нэш там был, Ортон там был совсем молодой, ну, естественно, чемпионом был игрок. И отдельно какой-то я еще матч хотел, конечно, выйти. А, ну, правда, это матч, который, наверное, нельзя вспоминать. 2004 год, когда Крис Бенуа, который выиграл чемпионство на WrestleMania, проиграл его на SummerSlam'е Рэнди Ортону, который там начинал, ну, казалось бы, завершал свое восхождение на вершину. По-хорошему-то он его всего лишь продолжал. И, кстати, эта история, на мой взгляд, показывает очень характерно, что SummerSlam — это очень часто становилось шоу, где, ну, грубо говоря, как это правильнее сказать, наверное, завершался медовый месяц для каких-то молодых звезд. То есть рестлеру дали себя почувствовать звездой на WrestleMania. Тащи. В районе SummerSlam'а тебе скажут, ну, давай, показывай, что ты научился, что ты умеешь, подводили какие-то подсчеты, и, положа руку на сердце, при всей моей любви к Крису Бенуа как к рестлеру, ну, чемпионом он был не очень, мягко говоря, за пределами отдельных появлений, отдельных матчей, и вот та победа, которую Ортон одержал, это было, да, восхождение Мортона как сольной звезды, потом развалилась эволюция из состава, который Ортона поперли, ну и, к сожалению, пришлось очень быстро, извините, вернуть титул игроку, но чемпионство игрока вот в том периоде с 2001 по 2000, какой получается, 2006, наверное, год, это какая-то притча во языцах. Что-нибудь еще здесь добавишь или как-нибудь уже к финальной части, опять же, такой общеосмысляющий перейдем?
1: Ну, я бы еще добавил то, что быстренько вот на самом деле пробежался по как раз-таки началу нулевых, освежить в памяти. И вот на мистера SummerSlam-то еще Рэнди Ортон сам претендует, потому что после той самой победы у него

0: на историю, потому что матчей там было много разных, и, собственно, содержали они всякое такое. Для, опять же, вот уже в завершении, наверное, по статусу, вот на будущее, SummerSlam, что, где, как, ведь долгое время, правда, фишечка, ну, типа, главное летнее шоу, как-то слабовато, потому что WrestleMania, классно, это вершина всего. Royal Rumble — это королевская битва. Elimination Chamber — это, ты посмотрите, клетка Elimination Chamber. Что там, и Money in the Bank шоу, которое пытались подключить к пятому, это вот Money in the Bank. Для SummerSlam какая-нибудь фишечка? Может быть, есть? Как она будет? Потому что пытались сделать там вот этот матч для победителей Короля Королевы Ринга, но вроде в этом году оба фильма сказал, ребят, попозже. Вроде как-то в прошлом году пытались. Двудневное шоу, да, абсолютно точно. Каким-то образом это становилось регулярным местом для реализации Money in the Bank, но тоже не сказать, что привязка. Что-нибудь такое утвердительное SummerSlam нужно или вообще не нужно, а оставить все как есть? Как считаешь?
1: Да я думаю, то, что вообще не нужно, на самом деле, просто работает это вот середина сезона как раз-таки, и к SummerSlam всегда действительно приковано внимание, и у нас каким-то образом чудным всегда получается, что на SummerSlam действительно множество ярких моментов. Мы даже вот сейчас перечислили с тобой, ну вот Royal Rumble, Chamber и Money in the Bank не могут похвастаться таким объемом ярких моментов. Ладно, Money in the Bank молодая вещь, но уже относительно молодая, именно как шоу самостоятельное. Но у Чембера и Royal Rumble-то история не беднее. Но в итоге все равно мы получаем какие-то яркие моменты, которые влияют на ход всего, уж, ну, можно сказать, прямо сезона, где зачастую появляются, как ты правильно отметил, вот этот вот конфетно-букетный период для новых звезд заканчивается, или же наоборот иногда начинается, если вспоминать, например, возвращение Дэниела Брайана, то для того же матча с Нексусом. Поэтому мне кажется, что SummerSlam...
0: А вот это качестве... возвращение имел в виду? Потому что я больше имел в виду восхождение Дэниела Брайана к его, собственно, Yes Money. Это правда. В одно время Винс Макмен правда любил эту историю, ну как историю закрутить, что как раз-таки на SummerSlam начинают прослеживаться наметки к следующей WrestleMania. А некоторые, причем очень и очень четко, и Дэниел Брайан, и Ортон, и игрок, по сути, с Батистой вот того самого 4-го года, да, там напрямую нет, но, по сути, уже это как-то можно было прочитать, и Брок Леснер, который абсолютно уничтожил Сину в 13-м году, и нужно было понимать, что в 14-м будет все не просто так. И тот же самый Роман Рейнс, который SummerSlam коронавирусного года, это был заход, даже не на следующий WrestleMania, это был заход на следующие, сколько там, лет получается, на 4 года. Ну, ладно, на 4 я мах. Ну да, на 4 почему-то я засомневался.
1: На 4, почему?
0: Да, вполне, даже раз. Больше.
1: Поэтому вот именно SummerSlam в качестве второй WrestleMania, мне кажется, прекрасно себя чувствует. Очень удобное расположение, действительно, во всех аспектах. Сезоны спортивные еще не начались.
0: Хорошее помечание, кстати, да.
1: Да, и все внимание именно приковывается к слэму, где как таковой сезон не заканчивается, несмотря на то, что я как раз говорил, что это середина сезона, но от мании до мании, да. Тут вот такой круг.
0: Ну, от мании до мании такая себе середина сезона, там получается сколько, 4 месяца, а впереди 8.
1: От мании до Рамбл, хорошо, от Мани до Рамбл, потому что Royal Rumble, WrestleMania — это как бы один сезон.
0: Ага, да, как одну продолжительность можно считать. Да. В общем, действительно, SummerSlam, вот если про Royal Rumble, правда, есть эта присказка, не устану ее повторять, хотите начать смотреть рестлинг, хотите вернуться смотреть рестлинг, начинайте смотреть с Королевской битвы, Royal Rumble. Хотите просто чего-нибудь яркого, звездного, вот прям вот громкого и просто бомкающего, это, конечно, WrestleMania, главное шоу в году. Survivor Series туда все еще возят эти самые военные игры, хотите посмотреть какой-нибудь вот этот страх, ужас и ненависть, вот оно здесь будет. С другой стороны, Hell in a Cell в этом году на SummerSlam. Ничего такого точечно вроде бы и не скажешь, но при этом очень много приятных шоу, очень много приятных матчей и, собственно говоря, карьерных моментов на SummerSlam было. Понемножку их, конечно, понемножку, к сожалению, попытались вспомнить Алексей Красильников, Андрей Кулязин. Андрей, благодарю.
1: Леш, спасибо, всем пока.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорова.

0: Ищенкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16.00 на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Расчеты подразделения беспилотных систем 71-й гвардейской мотострелковой дивизии за июль поразили свыше 20 единиц ствольной и самоходной артиллерии, а также другой бронетехники ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил командир подразделения с позывным «СВАТ». По его словам, благодаря слаженной работе операторов, разведывательных и ударных дронов, удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку О-2С-1 и «Краб», буксируемые пушки Д-20, а также танки М-55С. Бойцы воздушно-десантных войск в ходе подготовки к финальному этапу штурма отрабатывают динамику постоянного перемещения и стрельбу навскидку с расстояния от 25 метров до нуля. Об этом рассказал командир отделения российской группировки войск «Центр» Максим Лагутаев в День воздушно-десантных войск, который в России ежегодно отмечают 2 августа. Военнослужащие Псковского гвардейского соединения воздушно-десантных войск группировки войск «Центр» встречают свой профессиональный праздник на передовой, продолжая выполнять боевые задачи на Добропольском направлении специальной военной операции, сообщило Министерство обороны России. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман выразил обеспокоенность из-за целей, которые могли выбрать Соединенные Штаты для ударов в Иране, сообщают СМИ со ссылкой на источник. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Портал Axios сообщал, что в субботу в телефонном разговоре с американским президентом саудовский принц выразил опасения по поводу планов США нанести массированные удары по Ирану. Автор сгенерированных в нейросети изображений «Мона Лиза с вином» и «Статуя свободы с вином» не смог добиться защиты авторских прав, поскольку суд в Москве посчитал их создание не творчеством, а техническим процессом. Суд отметил, что спорное изображение создано нейросетью, а раз у нее нет сознания, то нельзя утверждать, что искусственный интеллект прилагает творческие усилия. По мнению судебной инстанции, идея взъерошенных волос, одутловатости лица, бокал вина в руке, равно как и замена факела у статуи свободы на бокал вина, не нова и часто используется в искусстве и медиа. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС Пакш будет отключена в воскресенье впервые за 44 года эксплуатации из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия готов помочь Венгрии в кризисной ситуации, с которой страна может столкнуться из-за возможной остановки единственной АЭС в республике. Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале Макс Радио Спутник. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Поговори со мной.
2: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня на студии Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Лев, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Сегодня мы с вами, несмотря на наш взрослый возраст, если так можно сказать, попробуем посмотреть на мир глазами детей. И кому-то, может быть, подсказать, как они этот мир выглядят. Возможно, это поможет родителям и детям найти какие-то общие точки соприкосновения, побольше друг с другом разговаривать и, может быть, даже получше друг друга понимать. Так вот, я вот подумала о том, что, вероятно, одна из тех вещей, чего ребенок не замечает, это то, что он не знает, что такое слово «проблема». Ну или вообще никогда с ними в детстве не сталкивается. Или, возможно, начинает с этим сталкиваться только в каком-то уже позднем возрасте. Так ли это?
3: Ребенок сталкивается с проблемами чаще, чем взрослые на самом деле.
2: Неужели?
3: Да по одной простой причине. Для ребенка опыт, который имеет взрослый, недоступен. Поэтому каждый новый шаг в этой жизни – это необходимость понимать, это необходимость решать, это необходимость делать выводы, и очень часто это возможность совершать ошибки.
2: Только он же не понимает, что ему нужно вот эти же выводы делать.
3: Ребенок этого, может быть, сознательно и не понимает. Он ставит перед собой вполне себе конкретную задачу. Я увидел что-то, я не знаю, что это такое. Я его схватил, он меня укусил. Буду знать, больше хватать такую зверушку не стоит. Но с укушенным пальцем ребенок приходит ко взрослому. Взрослый понимает, что ничего страшного. И говорит, да, не парься, расслабься. В следующий раз тебя котенок не укусит. Угу. Но это не значит совершенно, что ребенок в следующий раз не будет хватать и гладить котенка. Другое дело, опыт немножечко накопится. Поэтому у ребенка вся жизнь – это сплошные проблемы. Другое дело, что эти проблемы воспринимаются ребенком как естественная часть его бытия. И, следовательно, по этому поводу он ни в коем случае не будет так сильно переживать. Он отреагирует, он расплачется, он рассмеется, он удивится, он подойдет к взрослому за советом, но ни в коем случае не будет воспринимать это как катастрофу. Это часть его жизни, это часть жизненного сценария, который он отрабатывает.
2: Главное, на самом деле, я имела в виду, что у него нет вот этой, знаете, большой проблемы взрослых о том, что нужно все время зарабатывать деньги, чтобы было на что жить.
3: Потому что проблемы у ребенка, как правило, все-таки нет. Но другое дело, что, понимаете, ребенок не интегрирован во взрослый социум. Ребенок интегрирован во свой детский социум. И там у него есть аналогичные проблемы. Потому что с ним кто-то дружит, а кто-то не дружит. Кто-то его обижает, а кто-то не обижает. Кто-то отобрал игрушку, которую, между прочим, купили за дорогие деньги родители. А кто-то, наоборот, поделился своей игрушкой. Детский социум не менее насыщен событиями, чем взрослый. Просто вот таких четких мерил, что значит четких? Понятие деньги – это понятие относительное. Есть огромное количество людей, которые не зарабатывают больших денег, но вполне себе счастливы. Есть огромное количество людей, которые зарабатывают огромные деньги, но счастливыми не являются. Деньги не мерило успеха. Деньги – это просто мерило сколько вы вложили в этой жизни труда и насколько ваш труд оказался востребован обществом.
2: А часто бывает такое, что там мальчик, девочка говорит, там, допустим, он обижен, что вот он больше не хочет с кем-то разговаривать, с тобой я больше не буду дружить, слезы и так далее. Вот как быстро вот эти обиды у них проходят? Или это вот они говорят, я вот всю жизнь никогда ничего не сделаю.
3: Обычно вся жизнь укладывается в несколько минут в таком случае. Все зависит от того, естественно, какой характер был обиды. Потому что, понимаете, обида, которая просто на личностном уровне, под настроение перенесена ребенком, она надолго не зафиксируется. Если это был какой-то реальный вред, какой-то реальный ущерб, вы сделали ребенку больно, не нарочно, хуже, если нарочно, то, конечно, это будет помниться значительно дольше. Но это не значит, что ситуацию невозможно будет однажды исправить. Дети умеют слушать, дети умеют прощать. Причем делают они это значительно легче, чем взрослые. Четких установок личностных у ребенка еще нет. В конце концов, ребенка проще обмануть, ребенку проще подольститься. Решить проблемы детских обид обычно несложно.
2: А вот взрослые, кстати, часто этим пользуются, пытаясь понравиться, да, ребенку, купить ему игрушку, не знаю,
3: взрослые
2: вкусную конфету
3: манипулируют
2: и так далее.
3: Детьми.
2: А это вообще правильно?
3: А смотря с какой целью это делается. Помните, ложь во спасение – это святая ложь. Поэтому если взрослый делает это в итоге во благо, или, по крайней мере, мыслит во благо, нам очень трудно думать, что случится от какого-то нашего поступка спустя много лет. Здесь и сейчас мы понимаем, ребенок улыбнулся, ему стало хорошо, ему приятно, мы доставили ему удовольствие. Тогда почему бы и нет? А если мы это делаем даже с далеко играющими целями, мы ребенку даем опыт, мы даем его чему-то обучаем таким образом, мы показываем ему, как правильно и этим навыком он будет пользоваться дальше в жизни, так это еще лучше, мы создаем ему будущее.
2: Ну, я к тому, что, может быть, нужно объяснить, а не купить вот это вот внимание.
3: До какой-то поры объяснить трудно. Потому что у детей очень специфическое мышление. Мы с вами исходим из понятия абстрактного мышления, иррационального мышления. Дети, как правило, этого мышления ничего не развили. Если мы говорим о совсем маленьких детях. Я вот вам приведу пример очень простой. Приезжает из командировки папа, привозит маленькой дочке красивую куклу и говорит: вот на, я тебя люблю, держи, я так случайно встретил в магазине, не мог я ее не купить. так и думал, как ты с ней будешь играть. Девочка счастлива. Вечером она ложится спать, кукла с ней рядышком на подушке. Утром просыпается, пора в детский садик. Она первым делом берет эту куклу в руки. Папа с мамой говорят: не бери, пожалуйста, куклу в садик. Там ты ее потеряешь, кто-то ее у тебя отнимет. Не дай бог сломается, тебе будет ее жалко. Пусть она тебя ждет здесь дома. Девочка ушла в детский сад, кукла осталась на подушке, ждет. Вечером папа забирает девочку из детского садика. Как ты провела сегодня день? Она рассказывает, как она весь день играла с куклой. Как они с куклой ходили в путешествия, как они готовили обед. Но кукла-то все это время лежала дома. Девочка вбегает в квартиру, первым делом бежит к своей кроватке, берет куклу в руки, говорит: здравствуй, я так по тебе соскучилась. Так все вроде весь день с ней играла в садике. И в то же время соскучилась. Проходит денек-другой, у куклы сломалась ручка. Девочка подходит к папе, говорит: пап, приклей, пожалуйста, кукле ручку. То есть кукла вчера еще была живая, а сегодня это пластмассовая игрушка, которой ручку можно приклеить. Папа приклеил ручку, погладила куклу. Как хорошо, у тебя больше ручка не болит. Так пластмассовая или болит? То есть вот для взрослого совершенно непонятна логика ребенка. Живая кукла или не живая? Ну, играла ты с ней или кукла тебя ждала дома? Для ребенка это нормально и естественно, потому что мир реальности, мир фантазий не противоречат друг другу, а взаимно друг друга дополняют. И до поры до времени дети живут в таких пересекающихся параллельных мирах. Это нормальный шаг детского развития. Потом потихоньку взрослея, приобретая способности к абстрактному мышлению, к логике формальной, ребенок утрачивает такую красивую способность. Хорошо, если может частично хотя бы сохранить. Потом из таких детей вырастают творческие взрослые люди. Но большинство, к сожалению, с такой способностью расстается. Хорошо это или плохо? Это не хорошо и не плохо, потому что это обычный ход человеческого развития, так запрограммированной эволюцией. Значит, ну, коли эволюция позволила нам выжить с таким порядком вещей, значит, наверное, это хорошо, что на одном этапе развития подобное событие было, а на другом этапе развития оно оказалось исключенным.
2: А до какого возраста вот этот мир фантазии?
3: А у каждого ребенка по-своему, но, как правило, вот такой самый красивый мир фантазии – это дошкольный возраст. Где-то после 6-7 он потихоньку начинает покидать нас.
2: А он откуда берется вот этот детский мир фантазии?
3: Информация поступает к ребенку из всех возможных источников. Что он видит, слышит, сам или мы ему показываем и рассказываем. То, что он чувствует собственными руками. То, что ему перерабатывает психический мир его, эти события предъявляет во сне. Все это вместе создает единое информационное поле.
2: А есть дети, у которых нет этого мира, вот даже в детстве?
3: Если у ребенка нет этого мира, как правило, это нездоровый ребенок. Угу. У здоровых детей такой мир есть.
2: Какой процент, не знаю, взрослых его сохраняет? Вот сказали, который становится
3: творческим? Мне трудно ответить на этот вопрос, но потому
2: и
3: что это предмет для огромных популяционных исследований. Я думаю, что в некоторой степени, ну, может быть, каждый десятый из взрослых может к этому прикоснуться. Но вы не забывайте, что мы же это делаем обычно несознательно. Если мы попытаемся сознательно восстановить свой детский мир, ну, например, в ходе гипнотического сеанса, то получится у значительно большего числа, чем 1 из 10. Но можно провести очень простой эксперимент. Я всегда всем своим детям, которые приходят ко мне как к доктору, говорю: не выбрасывайте никогда своих любимых игрушек. Пусть они сопровождают вас всю жизнь. Вот если у вас есть дома какая-то ваша любимая детская игрушка, вы можете сегодня вечером провести такой эксперимент. Сесть с этой игрушкой, взять ее в руку, подержать на руках, поговорить с ней, вспомнить что-то из своего детства, и вам захочется плакать. Потому что вы испытаете возрастной регресс. И на какой-то момент вы сможете прикоснуться к тому миру, который, казалось бы, давным-давно потерян и прожит.
2: К придуманному, да, вот этому?
3: Нет, не к придуманному, а к вполне себе реальному.
2: Ну, как к реальному, если я разговаривала там с игрушкой. У меня была такая, у меня лежит...
3: У ребенка нету понятия придуманный и реальный. Это понятие смешанное. У него нет таких четких границ, и слава Богу, потому что иначе, если мы эти четкие границы поставим, мы развитие остановим. Развитие детское, оно именно потому и возможно, что разум, развиваясь вот в этом шикарном поле, где перемешана правда, фантазии, сны, он ищет свой путь. Поэтому люди настолько уникальны, когда становятся взрослыми. Если бы вот этого возможности не было, мы были бы все только на инстинктах, как армия муравьев.
2: Про детские желания я еще хотела спросить. Вот это вот «я хочу» до истерики. Оно насколько у ребенка действительно «я хочу» или просто сегодня захотел, завтра забыл, а послезавтра еще что-то третье хочется?
3: Все от возраста зависит принципиально. Но проще всего с подростками. Подростковое «хочу» — это так называемые реакции хобби-увлечения. Они очень сильные, они очень мотивированные, но, к сожалению, обычно не очень длинные. Средняя продолжительность реакции хобби-увлечения составляет 2-3 месяца. Поэтому ребенок приходит к маме и папе: «Я хочу заниматься музыкой, купите мне пианино». Появляется пианино, 2-3 месяца ребенок занимается, потом все реже, реже, реже. «Папа, мама, мне надоело. Что делать с этим несчастным пианино?» Ну, пылится оно теперь дома. Сразу его как-то выбросить или продать довольно сложно. Поэтому разумные родители подростков четко понимают, где реакция хобби-увлечения, а где действительно что-то серьезное, и говорят: «Хорошо, давай попробуем. Но мы не будем покупать пианино, мы купим что-то попроще. Ну, какую-то электронную приставку с клавишами. Она и места меньше занимает, и стоит дешевле, и помещается в шкаф. Вот если у тебя пойдет дело, тогда мы займемся этим всерьез». И действительно, если дело пошло, значит, потом появляются и пианино, и рояль, и конкурс Чайковского. Поэтому в подростковом возрасте все относительно просто как раз. А вот в более младших возрастах все намного сложнее, потому что очень трудно понять, к чему действительно ребенок реально расположен. Что будет серьезным увлечением, а что будет минутным капризом. Ну, я не говорю про «я хочу конфету, купи конфету». На тебе конфету, не жалко никогда. Когда речь идет именно о каких-то таких вот серьезных вещах. «Я хочу заниматься плаванием». Папа, мама бегают, ищут секцию, потом выясняется, не хочет заниматься. Но, в принципе, наверное, это тоже неплохо. И вот сразу же сказать ребенку: «Ты же в прошлом году говорил про плавание, а сейчас ты мне говоришь про футбол. Знаю я, чем кончится твое занятие футболом. Бросишь через месяц». Это неправильная, на мой взгляд, позиция. Ребенок вправе выбирать. Ребенок вправе понимать, где он успешен, где он получает удовольствие, а где не успешен или не получает удовольствие. Это право выбора. То у меня дочь 19-летняя, она студентка художественного вуза. Я впервые услышал от нее фразу «я буду художницей» приблизительно в 3 года. В 5 лет я купил ей вполне себе серьезные карандаши и краски. В 7 лет она победила первый раз во всероссийском конкурсе детского рисунка. С тех пор я каждый раз слышу одно и то же: «я буду художницей».
2: Ну, это вот прямо исключение, мне кажется, такое, что...
3: Ну, было. Это мне, наверное, как отцу просто очень сильно повезло, что так оно как-то очень быстро все совпало.
2: Знакомый мальчик, он хотел... В 4 года он хотел быть астрономом, по-моему, в 6-7 футболистом, в 14 президентом. Потом он пошел учиться на бизнесмена, и вот как-то в той же области остался.
3: Обычно вот то, что вы рассказали, происходит в обратном порядке. То есть сначала хотят быть президентом, потом футболистом, а потом астрономом.
2: А, да?
3: Ну, да. То есть астроном это очень серьезно.
2: Ну, звезды там
3: и понять, как это все функционирует, в 4 года довольно трудно. А вот в 14-то как раз вполне себе возможно.
2: Ну, вероятно, ему просто нравилось. Там, ему подарили телескоп.
3: Ему подарили красивую игрушку. И это правда. Правильно. Может быть, когда он вырастет, он уже не станет, скорее всего, астрономом.
2: Но, по
3: крайней мере, со своими собственными детьми посидеть около телескопа или микроскопа Телескопы не портятся, микроскопы вечные.
2: Я вот просто пытаюсь понять, вот эти вот увлечения же детские, ну вот как вы сказали, примерно, например, вот с плаванием, да? Во-первых, мне кажется, вряд ли ребенок сам скажет, я хочу заниматься плаванием, скорее ему родители будут где-то пробовать.
3: Ну, ему предложат, да, родители. Да, да. Он попробует и решит, да или нет.
2: Они часто бывают, знаете, такие, ну, не самые дешевые, там, например, тем же теннисом заняться нужно, специальной экипировкой, или, я вот, я знаю, там, детей на хоккей отдают совсем маленьких.
3: Где экипировка занимает
2: еще
3: ящик больше,
2: да,
3: чем ребенок.
2: Да, где родители не носят за них эти вот безумные сумки. И потом это увлечение действительно может пройти через год или через два, да, вероятно.
3: Значит, родителям придется с этим смириться. Ребенок – это человек, которому мы должны помочь вырасти, а не заставить его. Помочь вырасти – это вот как раз дать ему возможность проверить, выбрать, примерить на себя. И в один прекрасный момент ребенок поймет, что это его. Не обязательно это должно случиться с первого раза. А когда мы настойчиво говорим, иди заниматься танцами, потому что все девочки в твоем классе ходят на танцы, это совершенно нелепое решение. Все и я – это совсем разные вещи.
2: Ну, здесь он, может быть, например, обидится, что все умеют танцевать, а я нет. Всех,
3: ну, хочешь,
2: особенно девочки.
3: Хочешь,
2: есть красивая пачка.
3: Хочешь
2: –
3: иди.
2: Да.
3: Не хочешь – не надо.
2: А вот чтобы представить еще вот этот мир детский, вероятно, для детей, для взрослых понятие какой-то драмы, ну, так назовем, вообще, они разные. Вот для детские драмы – это что такое?
3: Ну, на самом деле-то, скажем так, ключевые-то аспекты одно и то же. То есть и для взрослых, и для детей номер один – это утрата близких. Для ребенка это может быть умершая собачка. Ну и взрослые тоже часто очень плачут по умершим собачкам и котикам. Собственно, травма тела, когда мы на долгое время болеем и выключены из обычной жизни. И для взрослых, и для детей ссоры. И для взрослых, и для детей это имеет определенное значение. Неудачи. Когда ты ожидал чего-то и шел к этому, а потом, к сожалению, так не случилось. У нас у взрослых есть особенные вещи, которые социально обусловлены. Связаны они с работой, с партнерскими отношениями. Ну, это вот особенности взрослых. А все остальное у детей практически то же самое. Другое дело, что нам очень трудно представить заранее, насколько ценным является то самое явление, объект или субъект в жизни ребенка. У ребенка друг из детского садика перешел в другой детский садик, ребенок неделю плачет, потому что он скучает по своему приятелю. Умирает дедушка, ребенок как будто и не заметил. Хотя вроде кажется, что дедушка-то был намного ближе. То есть вот это вот ранг предмета, объекта, субъекта в детской психике зачастую не совпадает с нашими взрослыми представлениями.
2: А чего он зависит?
3: А он зависит от каких-то внутренних установок ребенка. То есть вот эти вот эмоциональные отношения, они, естественно, у ребенка другие, чем у нас. И мы вроде предполагаем, что ребенок должен любить папу и маму. А потом выясняется, что он значительно больше любит бабушку и воспитательницу в детском саду. Потому что от этих людей он получает больше эмпатийный отклик. Хотя вроде папа и мама тоже его любят. Проходит некоторое время, ребенок пришел в школу, стал постарше, папа это как-то вдруг переоценил, заметил, стал ребенку уделять значительно больше времени, и через какое-то время уже папа занял эту нишу эмоционального лидера, эмоциональной привязанности. И когда папа на выходные говорит, слушай, я не могу с тобой сегодня покататься на лыжах, для ребенка это становится катастрофой. Как же так? Мы с папой каждую неделю ездим. Угу. Все меняется в этой жизни.
2: Вот еще родители любят, знаете, особенно когда только появляются дети, вот использовать местоимение «мы поели», «мы поспали», «мы сходили в туалет», «мы помылись» и так далее.
3: Ну, отчасти это, наверное,
2: часто
3: оправдано,
2: вот прям слышу,
3: потому что мы во всех этих действиях ребенка соучаствуем в большей или меньшей степени.
2: Просто бывает так, что потом вот это мы забываем уже разделить на я и ребенок. В какой момент, давайте напомним, нужно все-таки вот уже перестать говорить
3: вот,
2: мы.
3: А вот, да, в тот момент, когда ребенок стал о себе говорить я, нам надо перестать говорить о себе мы. Потому что я – это где-то от 2 до 4 лет. И вот в этот момент происходит перерождение внутреннего мира ребенка. Ребенок начинает понимать, что он – это он, что он уникален, что он не продолжение мамы или папы, и мама и папа не продолжение его лично, что он самостоятельный мир, который живет здесь под солнцем.
2: Вот мы уже говорили до этого, что можно манипулировать детьми, а дети часто же тоже, наверное, манипулируют родителями.
3: Конечно, они это очень быстро умеют делать. Они знают и как подольститься, и как обмануть. Вот, опять-таки, моя дочь первый раз начала обманывать где-то в районе 3 месяцев. У нее были колики, животик болел. Как-то раз я взял ее на руки, смотрю, она плачет, а животик-то уже мягкий. Угу. А она таким образом добивалась именно, наверное, того, чего и добилась, что оказалось у папы на руках.
2: Она просто не знала, что вы врач, да, что вы можете все посмотреть.
3: Имеет право не знать, да и, в общем-то, на самом деле наша профессиональная идентичность по отношению к ребенку имеет очень опосредованное значение. Ребенок, некоторые, придя в школу, может гордиться, говорить, у меня папа врач, а у меня папа военный, и кажется, что это здорово, молодец, ребенок это понимает. А когда мы потом спустя некоторое время говорим, Антон, ты будешь врачом? Или ты будешь военным? Нет, не хочу, не надо. То есть вот это вот, с одной стороны, гордость за родителя, а с другой стороны, отсутствие необходимости идентифицироваться для того, чтобы повторять чужую судьбу, это, наверное, справедливое решение.
2: Я вот просто пытаюсь понять, а как они учатся вот, манипулировать взрослым?
3: Вы же понимаете прекрасно, что многие очень реакции, которые мы наблюдаем у маленьких детей, это не что иное, как врожденные рефлексы, то есть инстинктивная деятельность. Ну, возьмите вот такой пример. Представьте себе первобытные люди, они сидят в темной, теплой пещере, где-то там горит огонек, но углы-то все равно, понимаете, пламенем костра не осветишь. И вдруг из угла плачет ребенок. Естественно, женщины встрепенулись и подбежали. Ребенок плачет для чего? Он хочет есть. Он испугался. К нему подползла змея и укусила. Или просто, извините меня, он мокрый. Мы этого не знаем. Ребенок плачет, потому что ему нужна наша помощь. Мы бежим. Спустя некоторое время мама начинает различать. Вот так он плачет, когда он голодный, а вот так он плачет, когда он мокрый. Появляется понятие дифференцированного плача. А ребенок начинает понимать. Ребенок играет с нами по тем же самым эволюционным правилам, что и мы с ним. Это обеспечивает ему возможность выживания. Кто научился правильно плакать, тот с большей вероятностью выжил в темном углу пещеры.
2: В общем, как я понимаю, наши миры взрослых и детей особо не отличаются. Просто мы становимся старше и вот
3: более того,
2: какой-то опыт, который нам мешает быть ребенком.
3: У ребенка количество нейрональных связей значительно выше, чем у взрослого. И вот когда ребенок проходит через пубертатный кризис, вот тогда большего числа нейрональных связей он теряет, лишается. Мозг ребенка более совершенная эволюционная машина, чем мозг взрослого человека. Я уже молчу про атеросклероз.
2: Спасибо большое. Лев Пережогин, детский врач, психотерапевт, доктор медицинских наук.
0: «Поговори со мной».

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». От эпохи ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, столько же в Донецке, Луганске и Минске. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте в этом выпуске. Российские военные уничтожили беспилотник ВСУ пулеметным огнем. Минтранс утвердил обновленные правила перевозок пассажиров и багажа. Геннадий Онищенко предостерег россиян от купания в фонтанах. Об этих и других темах подробнее далее. Командир роты группировки войск «Центр» Иван Колодин рассказал РИА Новости, что лично уничтожил пулеметным огнем ударный беспилотник «Хорнет», который атаковал российских военнослужащих во время разгрузки боеприпасов в Донецкой Народной Республике. По словам офицера, украинские подразделения начали применять американские ударные беспилотники, которые оснащены элементами искусственного интеллекта. Россия хочет сохранить дружественные отношения с Арменией. У других стран-членов ОДКБ тоже есть свои интересы с Ереваном. Об этом заявил российский постоянный представитель при организации Виктор Васильев. Напомню, Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Как объяснял премьер-министр республики Никол Пашинян, это было сделано потому, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен союзниками в 2021-2022 годах. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров 10 июня заявил, что организация из-за неуплаты Армении взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, которая регулирует действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства. Финляндия сегодня представляет угрозу безопасности для России, так как является частью коллективного Запада. Об этом рассказал бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен. Он отметил, что Финляндия представляет большую угрозу, чем можно было бы от нее ожидать с учетом размеров страны. Бывший депутат также назвал провокацией создание финской Лапландии бригады НАТО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. Минтранс России утвердил обновленные правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом. Изменения касаются в том числе порядка перевозки багажа в такси, информирования об уровне комфортности транспортного средства и правил перевозки животных. Документ прямо запрещает провоз зловонных и опасных веществ в легковых такси, а также закрепляет требования к перевозке животных. Собаки должны находиться в намордниках с поводками и подстилками. Мелкие животные и птицы в закрытых контейнерах с доступом воздуха. Обновленные правила вступают в силу с 1 сентября и будут действовать до 2032 года. Купание в фонтане может привести к кожным заболеваниям и переохлаждению организма, сообщил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он также отметил, что вода в городских фонтанах достаточно чистая, поскольку она набирается из водопроводной воды, а ее качество регулярно проверяется. Однако существуют риски при купании в прохладную погоду. Вода в фонтанах циркулирует и не нагревается. Сочетание этих факторов может привести к переохлаждению организма. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в соцсетях, ВКонтакте, Одноклассники, Рутюб. Естественно, Макс-канал, радио нижнее подчеркивание «Спутник». Ну, в Телеграме тоже что-то все еще есть, поэтому рада вас везде видеть. Подпишитесь, заглядывайте, не пропустите ничего важного, любопытного. Хотя, конечно, для того, чтобы быть в курсе всех самых значимых событий, нужно, конечно, и прямой эфир слушать. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге, полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Ну и когда со всеми приветственными словами покончено, давайте как раз-таки пробежимся по ключевому. Что произошло, что происходит, чего ожидать? С нами на связи прямо сейчас политолог и журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, здравствуйте.
3: Доброе утро, Алексей.
2: Юрий Ильич, вам спасибо огромное, что согласились с нами побеседовать, поделиться своими мыслями и комментариями относительно тех событий, которые происходят, тех заявлений, которые делаются. Но самое главное, самое важное, это, наверное, вот из прошлого, можно сказать, уже приходит эта новость, этот блок, наверное, новостей. В общем, это все, что связано с подрывом самодельного взрывного устройства на Кудринской площади, фактически центр Москвы. Детали есть, с деталями предлагаю знакомиться в нашем Максе, в нашем Телеграме, но суть есть пострадавшие, есть погибшие. Как расцениваете? Потому что, на самом деле, вот правда, и пугает, и с другой стороны, ну, немножечко как-то в голове оно приходит в голову, что, ну, правоохранительные органы, они на то и поставлены, если бы. И вот если лишнего, условно говоря, полицейского или кого-нибудь не оказалось на улице где-нибудь еще, возможно, подобных случаев было бы и больше.
3: Ну да, конечно, Алексей, первая реакция, что это опять очередные какие-то действия украинских спецслужб, но оказывается, это не так. И это, вероятно, следствие того, что были сделаны выводы из активизации украинских спецслужб в стране, и реакция наших, в свою очередь, стала носить профилактический характер. И здесь, как вот, ну, грустно говорить, человек погиб, но вот в данном случае охранник, наконец, выполнил свою функцию. Вспомним теракты, которые у нас были. Каждый раз обнаруживалось, что, возможно, не было бы таких последствий, если бы люди, функция которых охранять мероприятия, не выполняли свои обязанности. Помните старую историю, когда в самолет этих двух женщин-подрывниц пропустил человек, который по долгу службы обязан был этого не делать. А он решил почему-то, что те инструкции служебные, которые у него есть, можно... Ну, можно выполнять, а можно нет. Вот здесь человек, увидев женщину, которая показалась ему подозрительной с этим подарком, решил выполнить то, что ему положено. И досмотрел, к сожалению, ценой собственной жизни. Но это было сделано. И я повторю, а школы? Вот в школах у нас были истории, когда там приходил человек и совершал агрессивные действия.
2: И к охранникам тоже вопросы возникали, да?
3: Да, каждый раз претензии к охранникам, но, вероятно, все-таки сделаны соответствующие выводы и беседы с людьми. А вот теперь вот эта девушка-курьер, которая там погибла, опять-таки пишут, что она, возможно, даже не знала, что ей предстоит сделать, и подорвано было дистанционно. Но это опять-таки вопрос бдительности самих людей. Мы все время сталкиваемся с ситуацией, когда человек... От недомыслия, что ли, или от того, что меня пронесет, меня это не коснется, берется выполнять то, за что вот он может расплатиться даже жизнью.
2: Юрий Ильич, а как считаете, вот в принципе к последней вашей реплике, вот этой бдительностью, что ли, человеческой больше становится или как? Ну, потому что вроде бы, с одной стороны, действительно, который год уже в таком состоянии, нужно привыкать, что в центре самых разных городов всякое может произойти. И, ну, при этом все равно, правда, лето, у многих отпуска, у кого-то каникулы, выходные, просто субботы. Какая-то беспечность сама по себе может проявляться,
3: да,
2: что ли?
3: Да. Это, конечно, трудно жить в состоянии постоянного напряжения, но ведь за свою собственную жизнь ты сам отвечаешь. И думай об этом, для чего, как к тебе обратились. Ну, дети там неразумные, хотя какой там человеку там близок к совершеннолетию, какой он неразумный.
2: Ну да.
3: Или люди пожилого возраста, которые вдруг с охотой там отдают гигантские деньги из своих сбережений или соглашаются совершать действия, за которые они расплачиваются своей свободой, а порой вот и жизнью, как эта девушка. И об этом вот надо постоянно говорить еще, образно, доказательно. Мне, например, кажется, что когда мы говорим о том, что предупреждать молодых людей, ну, может быть, надо заниматься и такой штукой, как рассылка на телефоны всем вот это. Да ведь рассылают эту чертову спам, который идет там, а подумать, как распространять информацию, чтобы молодой человек регулярно, может, даже каждый день на свой телефон получал предупреждение. Будь внимателен, будь аккуратен, тобой будут пытаться манипулировать. Вот это вот надо делать, и только так можно остановить вот эту волну правонарушений, которые становятся преступлениями, за которые люди порой платят жизнь.
2: Юрий Ильич, тут, наверное, очень уместно, кстати, стоит напомнить. 2 августа, день ВДВ, один из самых элитных, один из самых значимых, один из самых славных, как правильно даже, наверное, назвать, чтобы никого не обидеть. Войска, вот те самые элитные, те, которыми восхищаются, те, которые, ну, собственно, геройствуют, что называется, по долгу службы, у которых чуть ли не это в обязанностях написано. Давайте, может, тоже пару слов скажем, тоже поздравим, потому что многие служили. Кто-то служит, кто-то будет служить, у кого-то родственники, у кого-то родные, у кого-то близкие и знакомые. Ну и куча огромных и мемов, анекдотов и разных смешных и порой грустно смешных, но больше, наверное, хочется, чтобы было положительно смешных историй, которые происходили, происходят и будут происходить. Все, ну как, все площади, фонтаны сегодня ваши.
3: Ну, во-первых, у меня день рождения отца, Ильин день сегодня, тут еще и это совпадает. А вот я и все мои братья двоюродные служили в армии, срочную службу, и самый старший из нас служил в десантных войсках. И он всегда говорил, ну да, вы, конечно, служили, но я-то десантник, и мы с ним соглашались в этом отношении. Вот их девиз «Никто, кроме нас», он как раз вот, ну, выражает смысл того, что делают эти войска. И, Алексей, я обращаю внимание, что вот в специальной военной операции у нас появилось вот новое слово «штурмовики», люди, которые небольшими группами идут на штурм. Я смотрю вот из того, что сообщают, из того, что мне рассказывали, они принципы действий десантников активно используют. И, видимо, мы всегда печально говорим об Афганистане, но там тоже был обретен ценой больших утрат такой уникальный опыт, который сейчас, как мне кажется, применяется и в СВО.
2: Абсолютно с вами согласен. Некоторые, ну как это, как правильно, наверное, сказать, что-то действительно приходит не самыми приятными, не самыми добрыми путями, но этот опыт в конечном счете позволяет и обеспечить и безопасность других, и жизни других, и тот самый государственный суверенитет, собственно, про который многие страны пытаются забыть как-то активно, что ли, и потом горько об этом расплачиваются. А так, ну, наверное, да, всех причастных поздравим, обязательно отметьте, да, обязательно, чтобы все было хорошо, но без всяких последствий, потому что и время такое, и предыдущая новость, опять же, тоже напомнила, что бдительность сегодня должна быть в любом состоянии.
3: Празднуйте, но берегите себя.
2: И себя, и окружающих. Тут я не могу этого тоже, опять же, не добавить. Юрич, теперь к международным тоже темам. Сообщением несколько слов про развитие украинского конфликта, о том, как определенные, в данном случае, американские первые лица, Марко Рубио, рассказывает, значит, о том, что намерена Америка предпринять какие-то шаги для того, чтобы пока что, не то чтобы возобновить переговоры, не то чтобы перспективы их как-то рассмотреть, а какую-то оценку, что ли, эту произвести. Можно ли, нужно ли серьезно к этому относиться? Ну, потому что вот скоро годовщина же, да, духа Анкориджа. И это важно было, безусловно, абсолютно точно важно. Но, к сожалению, за прошедшее время, ну, кроме как иронично, очень мало кто это словосочетание упоминает.
3: Да, конечно. И ключевой вопрос, вот Трамп недавно опять очередное заявление. Я убежден, что Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку. Вот в этом гнилостность, простите меня, этой позиции. Владимир Путин не собирается заключать сделку. Это не стиль нашего президента и вообще не имеет отношения к тому, что происходит на Украине. Мы решаем задачи, определенные в начале СВО. И у нас главное гарантия безопасности нашей страны, и чтобы это вокруг нас были страны, которые не собираются атаковать нас, воевать с нами. И Украина, чтобы перестала быть угрозой для Российской Федерации, а она превратилась в эту угрозу, в том числе благодаря Соединенным Штатам Америки. Поэтому чего там взвешивать и оценивать? Ответ простой, недавно сказано. Сделайте такие шаги, прекратите поставлять разведданные Украине, раз. Второе, прекратите помогать Украине в наведении этих беспилотников и прочих средств атаки на территорию Российской Федерации. И, наконец, Starlink отключите. Господин Маск отказался сейчас встречаться с Зеленским. Ну, так и продолжи эти действия. А они все взвешивают и оценивают. Причем игра идет такая. Они будут взвешивать одновременно в Конгрессе Соединенных Штатов, готовится законопроект, главная цель которого – давление на дружественные к России страны, чтобы они отвернулись от России, не торговали, не помогали, ничего не делали. Это что? Для чего этого оценивать? С другой стороны, визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки – форма выражения поддержки ему. И заявление, что они размышляют, дать патриота или нет, дать лицензию или нет – это что? Оценка ситуации или способ давления и запугивания России? Вот о чем разговор-то идет. И в этом смысле... Сколько времени собираются приехать эти переговорщики от Соединенных Штатов Америки в Москву? Уже прошло, по-моему, 3 месяца от разговоров о этих намерениях. Теперь еще они поедут сначала в Киев, потом приедут в Россию. Сколько можно ездить по кругу? Где результаты от этих поездок? Пока от предложений мы не видим. Алексей, мое глубокое убеждение, ключевая проблема заключается в том, что Соединенные Штаты никак не могут привыкнуть воспринимать Российскую Федерацию как равноправного партнера. Им все время кажется, что ну да, мы там поднялись, приобрели опыт, выстояли и все. Но тем не менее, мы вот та страна, которой можно указать, ну-ка подпишите сделку. У него с Зеленским, у Трампа это не получалось, а уж иллюзия о том, что Россию к чему-то можно принудить, это бесполезно. Тот же сам Марк Рубио все твердит об уступках, на которые мы должны пойти. А почему мы должны пойти на уступки? На переговоры, да, мы готовы пойти на переговоры, в которых будут учитываться интересы каждой из сторон переговоров. Но это не значит, что мы пойдем на уступки. В чем уступки? В оценке наших интересов, в оценке тех требований, которые мы выдвинули, когда начинали СВО. Путин же сказал недавно, не мы начинали, нас вынудили это начать. Вот и давайте из этого исходить.
4: В этом смысле, буквально, может быть, короткой строкой, а может быть, и поподробнее, но вот на самом деле что-то, какие-то подвижки происходят в украинской уже верхушке военной киевского режима, где, ну, не то чтобы идет какое-то разделение на тех, кто... условно говоря, присягал, прошу прощения за эти слова, одному, может быть, нынешнему руководителю, военному, другой, бывшему. И вот, ну, слово «чистки», оно используется, конечно, в заголовках, но можно назвать перестановками, можно как угодно. По идее, подобных процессов достаточно много в последнее время. Приходят, опять же, по сведениям, по данным некоторых и местных телеграм-каналов, и местных медиа, и местных СМИ. Но, тем не менее, как-то следите за этим моментом, потому что, ну, вот Сырский ушел, и некоторые вот тоже люди из его ближнего окружения, ближней поддержки, тоже потихонечку, ну, может быть, не в массовом порядке, но освобождают должности.
3: Да, конечно, сам Сырский, когда пришел после Залужного, он тоже ведь произвел разнообразные передвижки, перестановки, но я обратил внимание на одно интересное заявление. Ушел в отставку командующий артиллерией и ракетными войсками и при этом заявил, что я типа присягал Сырскому.
4: Да, вот-вот-вот.
3: Вот это вообще фантастическое звучание. Вроде бы ты родине своей присягал, собираясь воевать здесь. Но выглядит это именно так. И определенные эксперты на Украине начали кричать, что вот в итоге эти перестановки кадровые могут вообще снизить боевой потенциал украинской армии. Ну, это их заботы, пусть они об этом размышляют. Но мое ощущение, Алексей, что там вот эти коррупционные схемы, которые были выстроены вокруг Сырского, и в которые попытался, вероятно, влезть бывший министр обороны Федоров, вот они привели к тому, что многие из этих людей стараются быстренько отползти в сторону, чтобы не оказаться под ударом всех этих антикоррупционных структур, которые созданы на Украине, которые находятся под управлением британцев и американцев. Есть опасения, что для того, чтобы показать, что будто бы на Украине идет война с коррупцией, вот этих... Ну, сподвижников Сырского могут подвести под разного рода уголовные дела.
4: Справедливо. Если рассмотреть еще один тоже разворачивающийся конфликт прямо здесь сейчас, Ближний Восток, в отношении Ирана, что ключевое на текущий момент, потому что сообщения разные, и про, ну вот сделку вы упоминали слово, это вот в отношении украинского конфликта, но вот здесь тоже это фирменное словечко Трампа, который прям забрендировал его, теперь по интернет-поиску, по любому поиску сплошь Трамп у нас этот сделочник везде и как. И сколько раз он эту войну завершал и восстанавливал, я что-то не помню, там к 40 уже, по-моему, приближалось, мы все время с коллегами посчитали, потом забросили. Ну и вместе с тем тоже есть очередные сообщения о том, как вооруженные силы Соединенных Штатов воюют, естественно, самой страшной угрозой для себя с мирными людьми, потому что, ну, одна из самых больших бомб, по крайней мере, по сообщениям, сброшена на такие дом, на жилой дом. Есть погибшие, есть пострадавшие.
3: Алексей, давайте вот эту сторону, вот с этой историей с домом, подождем результаты исследования. Они атаковали остров, который является главной перевалочной базой для иранских энергоносителей. И что там было с этим, дом ли не дом, учитывая, какую оппозицию имеет Трамп в своей стране, в том числе в случае его войны с Ираном, там любую вещь пытаются обернуть против Ирана. Если это действительно погибли гражданские люди, это, конечно, прискорбно, но что-то там не совсем то в этих рассказах. Это первое. И второе, он сейчас, как мне кажется, вот сочетает этот метод. Кнут пряник, значит, провел атаки, но не нанесли удары, пригрозил, что сейчас он всю эту самую энергетику Ирана под ноль сведет. Тут ему позвонил принц Саудовской Аравии, попросил, и они на время остановили. Тут опять-таки вопрос о сделке, что только что недавно произошло. Соединенные Штаты Америки и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики. И это американскому бизнесу принесло огромные деньги. Поэтому в данном случае, да, мы прислушаемся к тому, что сказал, попросил, если он действительно попросил, наследный принц. А дальше посмотрим, некоторое время переждем и потом снова начнем бомбить. Я полагаю, что Трамп все-таки Иран будет давить и давить и давить. Ему, ну, при всех громких словах, что он уже победил и остановил, ему нужны реальные доказательства этой победы. Возможно, эти пресловутые 450 килограммов обогащенного урана, которые где-то там глубоко под землей находятся, подходы к нему завалены, ну вот оттуда что-нибудь достанет и скажет, все, я остановил ядерную программу. Но, знаете, еще вот интересную параллель, Алексей, про если мы говорили об Украине. Вдруг в Америке вспомнили об этой знаменитой сделке про редкоземы. Никто не говорил, да, сколько времени прошло. И вдруг Трамп говорит, так там превосходные месторождения, мы имеем право в любой момент прийти и забрать. Здорово, да, звучит?
4: Ну
3: вот
4: да.
3: Так же теперь здесь вот тоже мы придем и заберем у Ирана все, что мы хотим.
4: В этом смысле я с вами согласен, что это про сброс бомбы, про последствия, это, условно говоря, журналистское расследование, смотрели, изучали фотографии, данные и все остальное прочее, но вот правда, мне кажется, у Трампа достаточно медиа, которые выставят его любые удары, и Трампа, его военных лидеров в любом ключе, в котором они захотят, поэтому, ну вот пусть сами и разбираются. В завершение, две с небольшими минутки остается, из Европы звучат комментарии относительно недавно принятых пакетов, санкций, которые в этот пакет вошли, 21-й же он там был, да, по-разному принимали, разные страны, разное, условно говоря, клянчили друг у друга, упирались, в итоге согласовали, но каждый что-то небольшое получил. Вот Словакия отчитывается, что, например,

0: торгуют себе что-нибудь. Вот я об этом имел в виду.
1: Да, конечно, но они учатся у Соединенных Штатов Америки. Американцы, допустим, ввели там по урану санкции против нас, но с оговоркой. Если национальные интересы США требуют, то можно снять. Вспомните про палладий. Громко приняли решение, потом выяснилось, что США без палладия не могут обойтись. Давайте.
0: Я вам напомню историю, которая при Байдене еще была, когда на месяц снимали запрет, связанный с ядерной энергетикой. Ровно на месяц. Месяц прошел, видимо, пополнили запасы и ввели какого-то другого рода ограничения. Это вот было весной позапрошлого года.
1: Да, но американцы сами себе хозяева, у этих есть другие хозяева, поэтому просят, торгуются, что-то получается, чтобы выхватить хоть какой-то кусочек из этого. Понимание того, что санкции, ну, исчерпан этот метод, присутствует у них, но отказаться от этого, это очередной раз согласиться с тем, что вся ваша деятельность последние 5 лет была бессмысленной.
0: Ну, рано или поздно это осознавание должно приходить, потому что даже уже западные, европейские СМИ, пусть через них, пусть инсайдами такими, но проходило, что, ребята, что-то, наверное, 21-й пакет может быть последним.
1: И Урсула фон дер Ляйен и Каллас говорят, уже все 22-й готовят.
0: Ну, в этом тоже, да, сомнений никаких нет, но, по крайней мере, вот такие мнения о том, что все, больше уже пакеты набивать нечем, высказывалось и с той стороны. Юрий Ильич, вам спасибо огромное за ваши слова, за ваши комментарии. Всегда очень приятно вас послушать. Политолог и журналист Юрий Светов на радио «Спутник».

Узнать за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, ну, тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио.

праздник. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Возгорание возникло на логистическом объекте маркетплейса в Самарской области из-за атаки. Предварительно пострадавших нет, сообщила пресс-служба компании. Там уточнили, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам заявил, что его программа реформ может потребовать принятия в стране единой конституции. В отличие от многих других государств, Конституция Великобритании представляет собой не один документ, а некодифицированный список законов, прецедентов и конституционных обычаев. Британский премьер ранее называл текущий некодифицированный свод конституционных норм Британии расплывчатым, подчеркивая, что он концентрирует текущие некодифицированные полномочия в руках центрального правительства. В конце июля Бёрнам в своей первой речи на посту британского премьера пообещал самые большие изменения за последние 40 лет в политике и экономике страны. Минимальный размер оплаты труда в России в 2027 году может превысить 32 тысячи рублей. Такое мнение высказал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Он добавил, что соответствующий прогноз основан на темпах повышения МРОТ за последние годы в нашей стране. Показатель увеличивался сразу на несколько тысяч рублей за один раз. Поэтому при сохранении такой динамики можно ожидать дальнейшего роста. По словам эксперта, на размер минимальной заработной платы влияет и общий рост зарплат в стране. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман накануне провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он выразил опасения по поводу планов Соединенных Штатов нанести массированные удары по Ирану. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники. Другой источник уточнил, что принц призвал Трампа снизить напряженность и избегать нанесения ударов. По информации еще одного собеседника, представители Катара днем ранее провели отдельные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, спецпосланником Соединенных Штатов Стивом Уиткофом и представителями Омана в попытке достичь соглашения по открытию Ормузского пролива. Как отмечается, сторонам удалось достичь прогресса, хотя пока не очевидно, будет ли этого достаточно для снижения напряженности. Масштабный природный пожар в департаменте Жеронда на юго-западе Франции уничтожил не менее 252 построек, сообщает местный телеканал. Подсчет не окончательный, специалисты продолжают прочесывать выгоревшую территорию. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар в Жеронде локализовали. Вместе с тем он добавил, что распространение пламени вновь отмечено на юго-востоке страны. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Вы слушаете программу «Мастера».
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск цикла «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня я, честно вам скажу, волнуюсь, потому что этого человека я не видела 18 лет. Можете себе представить? И я вновь увидела молодого, совершенно очаровательного человека. А вот тема, на которую мы будем говорить, чрезвычайно интересна. Итак, драматург, писатель, кандидат исторических наук Денис Захаров.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Диана.
2: Денис, ну я правда рада вас видеть. Вот просто очень-очень-очень. Буквально несколько слов я должна сказать нашим слушателям, что вы не посторонний моей профессии человек. Ну, вы работали на телевидении.
3: И на радио тоже. У меня была своя рубрика.
2: А, да?
3: Книжная раздача на радио, да.
2: Вот, но я знаю, что вы работали на программе «Тема».
3: Да, это была моя мечта — попасть в программу Влада Листьева. Я пришел из зрителей.
2: И вы попали.
3: И попал. Да и меня взяли, да, потому что я проявил себя. И это главная задача — проявлять себя.
2: Ну, хорошо. Ну, вот уже попал в «Тему». К Владу Листьеву. Так бы дальше и шел. Но нет же.
3: Ну, я просто научился делать на телевидении все, от написания сценария вплоть до того, что нажать кнопку на камере и записать статичный план, и смонтировать программу, и озвучить репортаж, и все. Я прошел с низов до высот главного редактора программы. И мне потом стало просто скучно. Ну, я уже всему научился, надо было идти дальше.
2: И что?
3: В 2007 году я понял, что надо что-то делать вечное, что останется после тебя. После себя, да. И вышла моя первая книга «Ударивший Бога». И вот тогда мы как раз с вами встречались, да.
2: Да.
3: После этого я вдруг понял, что все-таки жанр фикшн, роман выдуманный, это немножко не моя история. И я начал искать тему, в которой бы я мог как-то еще проявить себя. Эта тема долго меня искала, пока мне со стороны не начали поступать такие знаки очень характерные. Ну, например, приезжает ко мне моя подруга-актриса, которая прочитала мои рассказы, и говорит: «Слушай, ты пишешь, как Трумэн Капоте, очень похоже». Я говорю: «А кто это?» Она говорит: «Ты что, не знаешь американского классика Трумэна Капоте?» Я говорю: «Нет, ты что, «Завтрак у Тиффани» не читал, не смотрел даже фильмы?» Я говорю: «К своему стыду».
2: Не связывал, наверное.
3: Вообще никак.
2: Да.
3: Она говорит: «Ну, посмотри». Ну, я забыл, проходит буквально 2 недели, приезжает другая моя актриса-режиссер уже. Она говорит: «Слушай, ты так похож на Трумэна Капоте». Я говорю: «Вы что, сговорились, что ли?»
2: А это правда, между прочим. Это правда. Фантастика.
3: Вот, и я стал как-то задумываться, думаю, какие-то странные вот мне сигналы идут, надо обратить внимание. И вот эта вторая моя актриса-режиссер, она мне подарила, еще тогда DVD были в ходу, подарила фильм «Капоте», который сняли в 2006 году. Действительно гениальный фильм о том, как писатель создает вот то самое знаменитое произведение «Хладнокровное убийство», которое сделало его родоначальником жанра true crime. И вот я с интересом смотрю эту картину, и в конце меня просто прибивает к стулу, потому что я на черном фоне вижу белые титры, которые мне говорят о том, что после этой книги писатель не закончил ни одной книги. И меня это так поразило. Я думаю, ну как? Как он мог написать такое произведение, которое его убило? Это же очень интересно понять, ну что, кровью ее написал, почему он так не смог после этого ничего. Он еще прожил же после 66-го года, ну, достаточно долго, до 84-го, да, там больше 20 лет. И почему он ничего не смог больше написать, закончить, да? И я тут-то как-то случилась такая оказия, я оказался в Нью-Йорке по своим делам, и вдруг думаю, ну, если я хожу по Манхэттену, почему бы мне не зайти в фонд Трумэна Капоте в Нью-Йоркской публичной библиотеке и посмотреть, как он работал над этим произведением. Я зашел в библиотеку, и он говорит: «Да, пожалуйста, проходите, вот мы вам сейчас дадим микрофильмы». И я начал листать эти микрофильмы. Я увидел, как создавалось произведение. Ну, во-первых, я его, естественно, прочитал. Потом, после того, как закончил смотреть фильм, я влюбился в этот роман. Почему? Потому что он создан невероятно интересно. Там нет автора. Там полностью отсутствует авторское «я». У меня, знаете, возник творческий зуд. Я захотел узнать секрет метода, как так можно создавать произведение, чтобы это было невероятно интересно написано, чтобы ты просто переживал на каждой странице, и, зная уже ответ заранее, да, ты все равно шел за героями, и тебе не было скучно. И вот в поисках ответов я и оказался в фонде писателя. Тогда я подумал, что я напишу, наверное, книгу о книге, о том, как создавалось «Хладнокровное убийство» Трумэна Капоте.
2: Угу. Еще не о нем.
3: Еще не о нем. Просто, да, просто о книге.
2: О книге.
3: О книге.
2: Угу.
3: Более того, эту книгу достаточно быстро у нас перевели еще в СССР, и фрагменты ее выходили в журнале «Иностранная литература», и переводчиками были ни много ни мало Владимир Познер и его жена Валентина Чемберджи. Вот он вышел в «Нью-Йоркере» осенью 65-го года, а уже в февральском номере 66-го, даже не февральским, мартовским, вышел уже перевод. Представляете, как советские переводчики оперативно откликнулись на его работу.
2: И само издательство.
3: И, да, потому надо что это действительно было очень актуально для того времени, и сейчас книга актуальна. И вот если ее, уважаемые слушатели, никогда не читали, возьмите в руки «Хладнокровное убийство». Благо, оно продается, оно переведено замечательной переводчицей Марией Гальпериной, а еще в 2000-х годах оно так до сих пор переиздается в этом переводе. Замечательный, классический, хороший очень перевод, точный. И, в общем, листая вот так вот в архиве писателя его заметки, я вдруг наткнулся на совершенно неожиданный артефакт. Этот артефакт выглядел совершенно буднично. Это была «Общая тетрадь». Там по-русски было написано «Общая тетрадь», по-моему, за 24 копейки, если я не путаю.
2: Ну да, я помню такие, да. Да.
3: Я был удивлен, как этот русский артефакт, что он делает в архиве американского автора. Я задумался. Задал вопрос интернету, и мне тут же интернет ответил: «А Трумэн Капоте был в СССР. И не один раз, он был трижды. Советском Союзе. Господи, а что он тут делал? Что он написал об этом? И оказалось, что он в 1955 году вместе с труппой американских цветных артистов, которые привезли в СССР впервые оперу Гершвина «Порги и Бесс». 90 человек. Они приехали в Ленинград сначала на гастроли, потом в Москву, и это был лом народу. Ходила Раневская, ходила Людмила Гурченко, Андрон Кончаловский. Ну, это я сейчас перечислил тех, на чьи воспоминания я наткнулся. И Труман тоже был среди вот этой гастролирующей труппы, и он описал вот эту встречу двух миров. Два мира, два Шапира. Соответственно, мир американского капитализма и...
2: А ты потом вошло «Два мира, два Шапира»?
3: Да, это потом уже было.
2: Это уже потом. Все понятно.
3: Вот. И, в общем, Труман Капоте написал замечательное произведение, называется «Музы слышны». Это репортаж о первом дне гастролей в Ленинграде. О том, как иностранцы садятся в поезд в Западном Берлине и едут на поезде до границы с СССР. Дальше их встречают, значит, группа переводчиков. Они входят в вагон, там 5 человек, представитель Министерства культуры. Он называет их по именам. Вот есть только по фамилии назван Николай Савченко, представитель Министерства культуры. И группа переводчиков: мисс Лидия, Генри, Саша, Игорь. Вот так они все названы.
2: То есть это его впечатление?
3: Да, он передает даже не то, что его впечатление, он передает правду жизни.
2: Как это было.
3: Он не пишет там «я пошел, я нашел». Нет. Он рассказывает с разных точек наблюдения, что происходит в труппе, что происходит у советских встречающей стороны, как они готовятся к началу гастролей, как к ним подходят в антракте русские люди, знакомятся с ними. Так вот появляется, например, герой Стефан Орлов, который в антракте балетного спектакля подходит знакомиться с секретарем Роберта Брина Нэнси Райан, Труманом Капоте, соответственно, Леонард Лайонс, известный колумнист был бродвейской жизни. «Русские люди» назван в этом репортаже «Музы слышны». Он впервые был переведен в 2007 году и вышел в журнальном варианте, 5-6 номер, журнал «Звезда» питерский. Перевела замечательная переводчик Нина Ставиская. Очень смешной, ироничный репортаж. Если вы не читали, тоже очень рекомендую. И вот...
2: Прям как жанр, да, репортаж, да?
3: У него прямо называется «An account», ну, репортаж. Он был настолько едкий, злой и при этом ироничный, что он очень понравился и американцам. В России его не читали. Почему? Потому что...
2: Ну, кто-то читал.
3: В Ленинскую библиотеку приходил журнал «Нью-Йоркер». Я, когда был в архиве Ленинки, видел эти номера, но у них у всех стоит знак треугольника. То есть спецхран.
2: Ну, понятно.
3: Их прочитать могли только люди, как минимум кандидаты наук, которым дозволено допуск в спецхран иностранной литературы. И кто-то, видимо, читал. Но, в общем и целом, до 92 года упоминаний в русской библиографии произведения этого Трумана Капоте у нас не встречается. Я все проверял. Это как бы забытое произведение Капоте, о котором забыли сразу же после его публикации даже в Америке. Даже американцы не знают, что Труман был в СССР. Это для них вообще открытие, когда я с кем-то встречаюсь и говорю, вот я занимаюсь историей пребывания Трумана Капоте в СССР. У всех огромные глаза, как он был в России, да, и не один раз.
2: Но, тем не менее, именно в Америке вы нашли нужные для вас материалы.
3: И не только в Америке.
2: И не только.
3: Ведь он написал же вот этих русских людей,
2: да.
3: В том числе и Лидию Вертинскую.
2: Ой, как интересно.
3: И Лидия Вертинская там подана под фамилией Нервицкая. Но она сразу узнаваема, и это такая обманчивая ловушка, в которую я угодил, потому что я думаю, ну, я опознал сразу Лидию Вертинскую, значит, я так же легко найду всех остальных, вот эту мисс Лидию, Николая Савченко, Стефана Орлова.
2: А вот и нет.
3: А вот и нет. И у меня мое следствие длилось практически 12 лет.
2: Вот.
3: 12 лет я искал, я ходил по чердакам, заставлял залезать в антресоли. Не только...
2: Вам разрешали все это?
3: Ну, я умею уговаривать и объяснять,
2: да,
3: что,
2: да,
3: это,
2: вы очень
3: что это важно.
2: Стучно.
3: Вот. И я так, например, нашел детей Николая Савченко, этого представителя Министерства культуры.
2: Вот того, который,
3: да,
2: поезд.
3: Который был в поезде. Причем это была очень странная история. Я же его искал сначала по архивам и никак не мог его найти. Потому что следы теряются. И понятно, почему. Потому что человек был из органов.
2: Ну, понятно.
3: И кончилось тем, что я нашел таки его личное дело. И когда мы его заказали, архивисты неожиданно мне перезванивают через неделю, испуганные совершенно. Говорят, Денис, мы не понимаем, что происходит. Мы нашли папку, есть его имя, а папка пуста. То есть все изъято. И здесь у меня абсолютно тупик. Я не знаю, что делать. В конце концов, я вдруг нахожу упоминание в архиве Хабаровского края. Жену моего героя. Угу. Я отправляю запрос, мне присылают материалы.
2: Хабаровского.
3: Да, он работал в Харбине. Он работал в посольстве Харбина, угу. Поэтому там осталось личное дело. И что там мне попадается на глаза? Это отчет наблюдения сотрудника посольства, который следит за своими же. И он описывает, что к Николаю Петровичу Савченко приезжает жена из Москвы с ребенком 6 лет по имени Алексей. И это был ключ. Я теперь понимаю, что этот вот Алексей 37-го года рождения, и иначе я могу его найти. Я нахожу в базе, тогда еще были базы, можно было открыть, это ну, 2014 год. Я нахожу сына моего героя, я пытаюсь зазвониться, никто не берет трубку. Потом уже оказалось, что он в этой квартире не жил. Но, в общем, немытьем-то катанем я его нахожу, мы встречаемся, и он мне рассказывает что-то, что он знал об отце. Безусловно, отец ничего не рассказывал про свою работу.
2: Конечно.
3: Это как раз вот те люди, про которые рассказывали ну, буквально все, начиная от Майи Плисецкой, заканчивая Галиной Вишневской, которые сопровождали русских советских артистов в поездках за границу.
2: Почетно.
3: Это контрразведчики.
2: Ну, конечно.
3: Это
2: ну,
3: контрразведчики,
2: это
3: да, которые да. сопровождали всю нашу интеллигенцию, выезжающую на гастроль. О них все время все говорят, но никто не видел, как они выглядят.
2: Ну, да.
3: И вот я увидел, наконец, вот этого человека. И более того, мне, когда сын говорит, ты знаешь, отец очень любил фотографировать. Он даже учил фотоискусству партнера Улановой. У него было 22 альбома. Я говорю, где эти альбомы? Ты знаешь, говорит, ну, у моего, видимо, племянника, но я с ним потерял связь, и, в общем, я нахожу племянника, я свожу дядю с его родственниками.
2: Ну, вы даете.
3: Они за 10 лет впервые увиделись, и мы находим 12 феноменальных альбомов, и один из которых посвящен туру «Порги и Бесс», то, что я искал. И мне его сын Алексей говорит, ну, коль ты это нашел, право первой ночи у тебя, изучай, работай. И так получается, что Николай Петрович будто знал, что придет такой Денис Захаров, и зафиксировал в этих альбомах всю свою жизнь. С подписями, с тем, как он плыл из Вашингтона, возвращался на Куин Мэри, обратно в Англию, возвращался из командировки заграничной. Он был сотрудником советского посольства в Вашингтоне в 50-е годы. Чего там только в альбоме нет. Там есть письма от Роберта Брина, от семьи Гершвин, фотографии уникальные. И все это вот я получил в работу. Это русская сторона, да? Вторая сторона у меня американская. Я нахожу дочь Нэнси Райан, вот той самой секретарши Роберта Брина, режиссера спектакля «Порги и Бесс». Они, конечно, удивлены, что какой-то русский мальчик находит их через там Англию, вдруг под Нью-Йорк.
2: И она... через столько лет.
3: Да, через столько лет, но 65 лет прошло.
2: Конечно.
3: И я говорю, пожалуйста, Джейн, поднимись на чердак, должен быть дневник мамы, о котором Труман упоминает, что он брал...
2: Это вы говорите.
3: Да, это я говорю.
2: Ей,
3: да.
2: Поднимись на чердак.
3: Да, ищи, где-то есть. Знаешь. Она полгода поднимается на чердак. Потом, наконец, мне пишет, я нашла.
2: Угу.
3: И тогда у меня была еще виза, я прилетаю в Америку, мы едем к ней. И она дает мне возможность перефотографировать русскую часть дневника своей матери. Просто вот на телефон я переснимаю.
2: Вот просто вам дают такую возможность.
3: Более того, она открывает мне альбом семейный, в котором уникальные фотографии Трумана в русском поезде, которых я никогда не видел. Никто до выхода этой книги тоже никто не видел. Никогда их, они никогда не были опубликованы. Я их сегодня сейчас публикую. И вот это все складывается в совершенно невероятную историю. Более того, есть еще одна гениальная история, связанная с моим расследованием. В 1959 году Ли Харви Освальд прибыл в Москву и решил остаться в СССР. Он жил в метрополе, и первым советским журналистом, который с ним поговорил, был наш Лев Сетяев, который работал на иновещании. Он с ним сходил в кино. Диана Васильевна, вы так на меня не смотрите, потому что Льва Сетяева дали мне вы.
2: Ну, вы понимаете, я просто, да.
3: Это благодаря вам вот эта вся история тоже получила свое развитие, за что я вам очень признателен, и вам благодарность тоже выписана в книге. Я счастлив, да, что вы мне тогда помогли, потому что Лев Сетяев, как выяснилось, действительно общался с Ли Харви Освальдом. Они сходили в кино на «Балладу о солдате», и я... Тогда еще даже записал видео, когда Лев рассказал вообще всю эту историю с Харви Освальдом. Так вот, вторым человеком, который общался с Ли Харви Освальдом и записал с ним интервью в течение 5 часов, была аккредитованная в СССР американская журналистка Присцилла Джонсон. Она впоследствии написала книгу «Марина и Ли», которая стала бестселлером уже после того, как Освальд убил президента в Далласе. И я Через какое-то время выяснилось, что Присцилла Джонсон в 1955 году в декабре также встречалась с Труманом Капоте в Ленинграде, когда Порги и Бесс гастролировали в этот момент. И я списался с Присциллой Джонсон, и мы с ней состояли в небольшой, не очень длинной, но все-таки переписке. Я спрашивал ее, вы действительно виделись с Труманом? Да, я виделась с Труманом. И Вертинского вы видели? Да, и вы за одним столиком сидели. И, то есть я проверял то, что Труман описывал в «Музыке слышны».
2: Все оказалось правдой.
3: Все оказалось правдой, да. То есть я подтверждал эту историю. Потом она перестала отвечать на мои письма, потому что заподозрила меня сотрудником КГБ. Она испугалась, что что я слишком много спрашиваю, и что-то как-то это... Вот. Но я не стал на...
2: Хотя ничего в этом нет.
3: Да, но я не стал на нее давить. Но тогда ей было где-то порядка 85 лет. Она буквально умерла то ли в 2021, то ли в 2022 году. И вот сейчас я выхожу на ее племянницу, которая говорит, я сейчас пишу биографию своей тетушки. Я говорю, а я вот пишу, она у меня тоже героиня моей книги. Она говорит, а хочешь, я тебе дам письма, которые написала из СССР своим родителям? Нет, я говорю, вы еще спрашиваете? Холли мне дала эти письма, которые помогли восстановить еще точно картину того, что происходило в Ленинграде и Москве в те годы, в 55-м году, и там Труман тоже упомянут.
2: Так поэтому это все вошло в эту книгу?
3: Это вошло
2: книгу.
3: В мою книгу, это вошло в дневник Нэнси Райан, письма Присциллы Джонсон, колонки Леонарда Лайонса, который тоже вел летопись этих гастролей, и, соответственно, дневник Трумана. Труман остановился, бросил запись свою на Ленинграде. Когда он приехал в Москву, он ничего не вел, ему было некогда, потому что он тут куролесил как мог и встречался с Джо Адамовым. Тоже благодаря вам, Диана Васильевна, я получил невероятные свидетельства ваших коллег, которые рассказывали о гениальнейшем...
2: Да, Адамове. Просто и навещание — это совершенно колоссальный срез.
3: Да, и
2: информации страны.
3: Я говорю, что вот эта книга, благодаря тому, что я занимался этим расследованием так долго, так тщательно, перепроверяя все факты, я все-таки люблю, чтобы было точно, все перепроверяя дважды, я, во-первых, познакомился с массой замечательных людей, которые мне помогли собрать эту историю в такое документальное повествование и рассказать ее спустя 70 лет не только глазами Трумана, то есть вы можете пойти прочитать «Музы слышны», да, русский перевод, но и увидеть, что было на самом деле, и узнать судьбы всех русских персонажей, которые Труман не называл по фамилии, но у меня все они названы и по фамилии, и есть годы жизни.
2: Так это документалистика.
3: Да, это документалистика.
2: Настоящая.
3: Да,
2: это же только надо все это талантливо собрать.
3: У меня было три черновика. Я очень... Почему так долго писалось? Потому что я сначала решил показать историю своего путешествия по следам Капоте, да, как я шел, и параллельно развивать эту историю. И я написал сначала вариант вот такой. Я понял, что это практически 1000 страниц, и это никому не надо, потому что это, ну, можно закопаться. Героев много. Одно дело, вы меня знаете, вам интересно, как Денис кому-то пошел, так вот меня человек никто не знает, и хочется пролистать эти страницы, уже выйти на то, о чем ты хочешь рассказать. Поэтому я написал второй драфт.
2: То есть вы
3: иначе
2: это отставили?
3: Убрал, да. Это у меня просто лежало как вот, ну, первый черновик, скажем
2: начал
3: так.
2: Начал заново.
3: Начал заново. Потом у меня третий был раз, когда я все это переписывал. Разными художественными приемами я пытался. И так, и сяк. В общем, у меня ничего пока не вытанцовывалось до тех пор, пока я не нашел ключ к построению этого произведения своего. И ключ был у меня все время на виду. Я же хотел повторить путь Трумана Капоте, написать «Хладнокровное убийство» его же методом. И я когда понял, что ну и пиши же его же методом, я тогда стал рассказывать о методе, каким он работает, используя его метод, и даже используя некоторые стилистические приемы, которые Труман использовал. То есть я изучил метод настолько, что работал методом самого писателя, рассказывая о писателе. Поэтому у меня в книге, конечно, она построена на документальной основе, но у меня, чтобы читатель не уставал все время там от цитат документов, потому что у меня есть... Я обошел все архивы российские, которые только существуют. ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ,
2: и всюду РГАЛИ. Вам давали возможность работать.
3: Ну, как давали возможность? Конечно, ну, то есть у нас, конечно, чуть сложнее, чем за границей, потому что там ты приходишь, тебе через 20 минут все дают. Здесь нужно прийти, заполнить кучу бумаг.
2: Но дают,
3: ну,
2: Денис.
3: Дают. Ну, сейчас уже даже дают перефотографировать прямо на месте.
2: Представляете?
3: Да, раньше это было очень сложно, но некоторые архивы до сих пор не пускают с ноутбуком.
2: Понятно.
3: Поэтому приходится все под карандаш.
2: Денис, скажите, когда выходит книга, Она вышла уже. Да, она уже вышла.
3: Книга вышла, она в июле вышла, и уже можно ее...
2: Где? Вот где?
3: Ну, в книжных магазинах, можно найти в интернете. Это несложно.
2: Прямо написать?
3: Просто написать «Капоты в СССР» Денис Захаров, и вам выдача все поможет найти до нужных мест, где она продается.
2: Ну, у вас были презентации.
3: Да, у меня были презентации, у меня были замечательные встречи с читателями. Я очень люблю общаться со своей аудиторией. Более того, сейчас в Москве в мае была премьера спектакля «Гастроли в Ленинград» в театре Ермоловой. Это тоже на эту же тему. О приключениях Трумана Капоты в Ленинграде. И поэтому у нас вот люди, которые выходят со спектакля...
2: Но он идет, он идет в репертуаре?
3: Да, да, он в репертуаре.
2: Спасибо, что вы сказали.
3: Да, он идет в репертуаре. Сейчас вот с сентября начнется новый сет. Мы хотим подготовить даже какую-то пресс-конференцию вместе с моим участием, чтобы Олег Меньшиков тоже
2: Конечно.
3: Был.
2: Конечно, вот молодец.
3: Чтобы был автор пьесы Ренат Ташимов, чтобы пришел режиссер Талгат Баталов. Все это будет такая коллаборация, да, что, что мы вместе представляем. Я представляю документальную часть, а ребята, вот, которые сделали спектакль, это он немножко фантазийный, такой постмодернистский вариант, но почему бы нет? Публика выходит в восторге, это такой немножко мюзикл, даже там замечательные музыкальные номера есть. Тоже рассказана история взаимоотношения Трумана Капоты и вот этого переводчика Саши, то есть столкновение двух миров, да, советского и американского.
2: Уже интересно.
3: Уже интересно, уже. Да.
2: Денис, я хочу сказать, что, конечно, благословенный город Тамань.
3: Да, самый скверный городишко.
2: Вы-то не надо так. Вы там родились, там, между прочим, родился Михаил Юрьевич Лермонтов.
3: Нет, он там не родился.
2: Он там не родился.
3: Он был там два раза. Был в Тамане в 1837 году и потом еще в 41-м.
2: Но ваши родители лермонтоведы.
3: Да, родители лермонтоведы.
2: Вот ничего бесследно не проходит в жизни.
3: Ну, мама вообще у меня из рода кормилицы Лермонтова, поэтому у нас это все так...
2: Из рода кормилицы?
3: Да, Лукерия Шубинина, которая была кормилицей поэта, это моя прапрабабка.
2: Так, это говорит о том, что мы должны с вами увидеться еще раз.
3: Пожалуйста.
2: Обязательно. Просто мы с вами подумаем, как это сделать, потому что, во-первых, вы прекрасный рассказчик.
3: Спасибо.
2: Какая книга, это мы посмотрим. Мы ее, да, поддержим и почитаем. Огромное вам спасибо.
3: И вам благодарю.
2: Сегодня герой нашей программы был известный писатель, драматург, кандидат исторических наук Денис Захаров, да?
3: Спасибо.
2: И мы говорили...
3: О моей книге «Капота в СССР. Подлинная история одного путешествия».
2: Мы прощаемся с вами на одну недельку. Читайте.
0: Программа «Мастера»

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 9 утра, столько же в Севастополе и Симферополе. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Министерстве обороны рассказали об успехах российских военных в портах Черного моря. В СУ нарастили использование иностранных дронов. В Энгельсе в результате атаки поврежден жилой дом. Об этом и не только. Подробнее далее. Армия России поразила в Черном море сухогруз, который перевозил военное имущество, сообщило Министерство обороны России. По информации оборонного ведомства, минувшей ночью вооруженные силы нашей страны продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В ходе ночного удара российские военные ликвидировали в порту Одессы резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, сообщило Министерство обороны. В СУ нарастили использование иностранных дронов, в том числе с искусственным интеллектом, пытаясь сдержать продвижение российских войск в Харьковской области, поскольку не имеют преимущества на поле боя, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» с позывным «Ваха». По его словам, союзники продвигаются вместе с 245-м полком и спецназом «Ахмат», выполняя задачи по выявлению и уничтожению опорных пунктов и пунктов управления БПЛА, а также перерезая логистику противника. Многоквартирный жилой дом поврежден при атаке беспилотников в Энгельсе. Жителям предоставят места в пункте временного размещения на время обследования здания. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он добавил, что сразу начнет работать комиссия по оценке ущерба. Будет организована охрана территории дома. Специалисты будут работать на месте до полной ликвидации последствий атаки и оказывать жителям всю необходимую помощь. Число пострадавших в результате стрельбы в американском штате Айдахо выросло до 7. Некоторые из них получили крайне тяжелые травмы, передает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. Ранее телеканал NBC сообщал о 3 погибших и минимум 2 пострадавших в городе Твин Фоллс в штате Айдахо. По словам представителя властей, тело предполагаемого подозреваемого, который открыл огонь, было найдено рядом с рестораном, однако неясно, входит ли он в озвученное число погибших. Правоохранители все еще работают над установлением его личности и возможных мотивов. Российская фармацевтика востребована в Марокко. Королевство проявляет устойчивый интерес к сотрудничеству в этой сфере. Об этом сообщил посол России в этой стране Игорь Беляев. Он уточнил, что двустороннее сотрудничество России и Марокко в фармацевтической сфере развивается как за счет российских поставок в Марокко, так и за счет марокканского экспорта в нашу страну. Российские артисты остаются востребованными в Австрии и продолжают собирать полные залы, заявил посол России в этой стране Андрей Грозов. В качестве примера он привел майские показы оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского в Венской государственной опере за дирижерским пультом, который ставил молодой российский дирижер Тимур Зангиев. По его словам, культура объединяет обе страны, даже когда политические взаимоотношения оказываются затруднены. На Западе в последние годы неоднократно возникали дискуссии вокруг отмены концертов, выставок и других культурных мероприятий с участием российских деятелей искусства. В Москве заявляли, что подобные случаи являются попыткой отмены русской культуры. Президент России ранее назвал дураками тех, кто отменяет русскую культуру, ведь они сами лишают себя. Эфир продолжит «Живая природа».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо, что остаетесь на радио «Спутник». Мы продолжаем работать в прямом эфире. В студии Эдгард Запашный, Алексей Красильников.
3: Я вас приветствую.
2: Доброе утро всем. Друзья, это «Живая природа». Будем говорить об интересном, об необычном, о
3: чуть
2: том, что
3: сегодня
2: окружает нас. Да, и правильно Алексей подчеркнул, даже чуть пугающим. Здесь новость, которая не сразу понятна для восприятия. Давайте я вам ее зачитаю. Наличие домашних животных связали со снижением субъективной оценки здоровья и риском нездорового поведения. Анализ данных национального опроса в Швейцарии показал, что владельцы домашних животных чаще сообщают о более плохом состоянии здоровья и несколько более высокой частоте нездорового поведения. Они выкуривали больше сигарет в день. При этом исследователи не обнаружили преимущества у обладателей питомцев в оценках одиночества, удовлетворенности жизни, психологического благополучия или степени социальной поддержки. Это результаты были опубликованы в одном из знаменитых журналов. Но, добавлю, хорошо известно, что здоровье и благополучие человека зависят от социальных связей и социальной поддержки. Масштабные исследования показали, что одиночество и одинокая жизнь увеличивают смертность на 25-30%.
3: Но... Если честно, я бы поизучал, конечно, это исследование, потому что даже если вот эту короткую выжимку на переводном сайте, который перевел, почитать, там буквально через пару абзацев будет, что не обнаружили различий ни в оценке использования медуслуг, ни в одиночестве, ни в удовлетворенности жизни, ни в психологическом благополучии, ни в степени соцподдержки, ни в нездоровом поведении, ни по оценке состояния здоровья. То есть хотелось понимать, а что в итоге, на что потрачены деньги были исследователи?
2: Что вот хотели, эти? Да? Что хотели, потому что, да, одно другое как-то исключает и вроде противоречит друг другу. В общем, интересная тема, да, наверное, надо разобраться с.
3: И вот опять же, швейцарские случаи, швейцарский пример, он экстраполируем ли на другие, например, регионы?
2: Согласен.
3: Потому что их животные другие, менталитет другой. Ну, а вдруг это правда универсально?
2: Да, и можно ли швейцарских ученых сравнивать с британскими?
3: Это про британских мы сегодня еще побеседуем, кстати.
2: У нас на связи зоопсихолог Мирослав Волков. Здравствуйте.
3: Нет, прошу прощения, у нас другой спикер, Андрей Подлужнов, ветеринарный врач и зоолог, если я правильно понимаю. Андрей, здравствуйте.
2: Андрей, здравствуйте, простите, пожалуйста.
4: Ну, ничего страшного, я привык. Здравствуйте.
2: Вы привыкли, что вас называют Мирославом. Извините, еще раз, пожалуйста, мы работаем в прямом эфире. Вот, скажите, пожалуйста, то, что ну, вы услышали, вы это слышали, вы это можете как-то прокомментировать, ту информацию, которая сейчас прозвучала на радио «Спутник»?
4: Ну, смотрите, у меня тоже нет удивления, но я думаю, тут можно не надо смешивать все в кучу, а разделять. Просто если, грубо говоря, полноценная семья, муж, жена, дети, и там есть домашний питомец, то это как бы полноценная семья, и там никто никого не замещает, и все, в принципе, и социальное, духовное состояние нормально. А если человек своими домашними животными пытается как бы заменить социум, ну, то есть социум по каким-то причинам отверг, и он окружает себя большим количеством кошек и собак, то тут выглядит как некая замена через общение с животными. Может, в этот момент, да, вот именно в этом случае и происходит все то, что написали наши швейцарские ученые.
3: В этом плане можно ли какие-то, я не знаю, другие исследования, может быть, у нас что-то подобное проводилось, но потому что ведь это действительно есть устойчивый стереотип, что люди с животными, ну, не знаю, как-то и здоровее, и попроще им как-то живется, и в социальном, и даже в физическом смысле слова, есть ли что-нибудь такое вот, что можно как вот, ну, фундаментально, что ли, для русскоязычного пространства, для большого русского мира предположить?
4: Смотрите, животные же бывают разные, и опять же, если все мешать, если, например, мы говорим о домашней собаке, то да, здоровее, потому что хочешь не хочешь, а собаку выгуливать надо, какая-то, но подвижность, активность и так далее. Если такие нет рыбки, то сами понимаете, там особо двигаться не надо. Может быть, кто-то заводит дома экзотических животных и, соответственно, со всеми этими экзотическими заболеваниями, которые они могут с собой нести, и это все это вызывает там паразитарные заболевания или вирусные. То есть, опять же, нужно просто действительно различать каждое животное и что имели в виду эти швейцарские ученые. Про каких животных они имели в виду и что за человек был. Может, он изначально был замкнутый в себе, недовольный жизнью, тут он завел хомячка, и тут он раз нахлобучило. И виноват в этом не хомячок, а непосредственно то, что было до этого. А если это здоровая семья, там они бегают с собачкой, с собачками, там путешествуют с котлом и так далее, то ну, я лично не вижу никаких претензий, ну, за исключением, может быть, того, что общие заболевания для животных и для человека могут иметь случаи.
2: Скажите, пожалуйста, ну вот вопрос, который всегда витает в воздухе. Ну, мы с вами знаем про одиноких людей, обычно это женщины такого преклонного возраста, которые заводят большое количество себе животных, кошек, собак, таким образом даже начинают терроризировать терроризировать подъезды, создавать проблемы. А можно ли провести аналогию, что животные довели человека вот до такого состояния? Может быть, она начинала с одной собачкой, а потом что-то начало в ней меняться, и она стала добавлять животных. И в целом, ну, человек, очевидно, что ушел в нездоровую, так сказать, группу, потому что создает проблему уже окружающему социуму.
4: Ну, честно сказать, вот я неоднократно наблюдал, когда человек окружает себя животными, как бы сказать, замещает человеческое общение с общением с животными. Такое явление наблюдается и у других животных. То есть, когда животное в своем стаде не находит какого-то отклика своих сородичей и уходит в другое стадо. Были такие случаи, когда там бизоны взяли и ушли к водяным буйволам. Ага. Данная ситуация бывает у многих, и это не только относится к человеку. А то, что человек завел одного животного, а потом понеслось и понеслось, ну да, мы же не знаем, с какой целью он завел это животное. Если он с целью помочь, то действительно этим невозможно остановиться, и помогаешь дальше. Если он задается какой-то конкретной целью, ну, не знаю, там, как помощника ребенку, как охранника дома, то есть с конкретной целью, и эта цель была животное, когда это заведено, выполнено, то на этом останавливается. Ну, это, думаю, как с татуировками. Сделал одну, вроде бы нормально, потом как понеслось, и не остановишься.
3: А в этом смысле есть какое-нибудь, может быть, ваше наблюдение, ваш совет, ваша рекомендация? Вы абсолютно правильно сразу подмечаете, что и ситуации бывают разные, и люди бывают разные. Но если оценивать вот состояние физического, психологического здоровья, вот это обращение, не обращение за медицинскими услугами, какое-то есть вот универсальное животное, которое в этом смысле, ну вот точно, как минимум, не повредит? Потому что вот Эдгард замечательную вещь вначале сказал, прочитал, о том, что люди, у которых есть животные, курят чаще. Ну тоже неудивительно. Вышел с собакой погулять, почему бы нет, если человек курит, ну, возможно, для него лишний повод. А вот тут какое-нибудь универсальное. Прекрасно понимаю, что средняя температура по больнице вещь не очень хорошая.
4: Ну, наверное, возьмем рыбок, самые беспроблемные. С ними и гулять не надо, опять же, они вызывают всегда умиротворение, потому что они спокойно двигаются, никуда не суетятся, и уход за ними минимальный, и, соответственно, аллергии от них все меньше и меньше. То есть в этом случае, ну, какие-то там водные животные, ну, меньше всего проблем, соответственно, меньше всего это нужно вкладывать какое-то время в участие в судьбе. То есть более самостоятельные какие-то животные.
2: А вообще, как вот вы прокомментируете наличие животных в семье? Люди, которые пропагандируют отсутствие животных в домашних условиях, что вы им скажете?
4: В зависимости от того, что он пропагандирует. То есть нужно тут разбираться. Если у человека аллергия, он решает этот вопрос аллергии именно с животными, так это его конкретный случай, не надо всем это рассказывать. То же самое, как некоторые там люди не едят мясо, потому что у них лично вот индивидуальная непереносимость мяса. Но пропагандировать это всем тоже не стоит. Если человек просто не хочет по каким-то там причинам, то есть там, как они начинают, шум, грязь, неудобства и так далее, так это его личные варианты, и это все надуманные истории, которые можно решить. То есть, конечно, заранее озвучить перед тем, как завести животное, можно, что у вас ожидает такой-то спектр проблем, и просто человек, если к этому подготовился, то он может спокойно завести животное, опять же, с какой цели. Если эта цель просто как дополнительный член семьи, какой-то там, чтобы более широкий спектр общения, тактильное там удовольствие, это одно. Если человек пытается заместить этим животным общение с людьми по каким-то причинам, что у него общение с людьми, то тогда, да, это уже клиника, и нужно разбираться с профильным специалистом.
3: А про каких-нибудь, знаете, экзотических животных можете что-нибудь дополнительно сказать? Потому что популярность определенная есть. Ну, извините, выпендриться – святое дело, что у меня дома не кошечка, а собака. А если и кошечка, то какой-нибудь экстремальный, такой неожиданный, непонятный или новой породы. Вот в этом смысле они, может быть, не очень хорошо изучены. А для человека-то как это будет? Это дополнительный стресс или все-таки вот правда? Новое животное, неизведанное, какая-то дополнительные когнитивные связи в голове включаются. Есть какие-нибудь вот, представления относительно того, ну вот как экзотического толка животные могут повлиять на жизнь?
4: Ну, я с вами соглашусь. Действительно, в последнее время, как это начинается, желание выпендриться, здесь есть что-то необычное. Но чаще всего это, я замечаю, это не с кошачьими. То есть вместо обычного кошки давайте заведем саванну африканскую это, или каракала. Но здесь не столько когнитивной связи, сколько того, что животное банально крупнее, но реально из... не с той среды, с которой привычна нам, человеку, ну, нам, европейцам, поэтому она может принести с собой специализированные болезни, плюс она за счет того, что она крупнее, она может принести физический вред, не ментальный. А желание выпендриться, ну, чем бы ты ни выпендрился, машиной, квартирой, собаками и так далее, это тоже может говорить о неких там, ну, проблемах психики, здоровья. Чего тебе не хватает, почему ты хочешь об этой проблеме рассказать всему миру.
3: Андрей, спасибо вам огромное. Ветеринарный врач и зоолог Андрей Подлужинов.
2: Спасибо.
3: На радио
2: большое.
3: «Спутник». Любопытные, конечно, исследования швейцарские. Интересно, какие аналогичные действительно есть здесь. Ну и правда. Вот эти выводы, которые одновременно вроде подтверждают, а с другой стороны не подтверждают, ну это просто прекрасно.
2: Мы переходим к другой новости. Как говорится, удивительное рядом. Итальянская ассоциация защиты животных попросила возбудить уголовное дело и пообещала вознаграждение в 1000 евро за информацию о том, кто мог поджечь кошек. Именно так звучит новость, потому что масштабные лесные пожары уже несколько недель бушуют на юге Европы. И сложнее всего пришлось Франции, где из пригорода Бордо эвакуировали уже более 100 тысяч человек. Испания впервые объявила режим ЧС. Причиной бедствия называют рекордную жару и сильный ветер. А также не только климат мог повлиять на распространение огня. Власти Италии заявили, что при расследовании причин пожаров обнаружили бездомных кошек с привязанными к хвостам тряпками, пропитанными горючей жидкостью. Именно так звучит вот эта новость в современном мире.
3: Вот это, кстати, очень хорошее уточнение, потому что подобные истории наверняка можно вот откуда-нибудь из Древнего Рима, из Древней Греции, когда к животным, к птицам что-нибудь привязывают, и вот это вот запускается куда-то. Про собак, условно говоря, с минами, с гранатами, с противотанковыми штуками тоже что-то такое писали. Но оказывается, вот в ходу, ну, понятное дело, что с кошками, видимо, сложнее в плане дрессировки, то есть направить куда нужно, а вот устроить какой-нибудь стихийный поджог, видимо, вполне себе.
2: Да можно не обращаться даже в историю Древнего Рима, примечательно,
3: что... Я имею в виду, что это вот совсем из очень давних времен точно.
2: Так это совсем и недавно происходило. Подобный способ уже использовала сицилийская мафия в 2016 году. В 2016 году таким образом, по мнению властей, преступники уничтожали здания на нужной им территории. То есть к кошкам привязывали...
3: И запускали в здание.
2: Да, и запускали здание, и вроде как и винить некого, кошка все сделала. Но примечательно, что в этом всем есть еще и парадоксальный противоречие. Ослы пожарные служат на юге Каталонии.
3: Можно предположить, либо вытаптывают, либо съедают газон и создают полосы,
2: да, съедают траву и таким образом полосу безопасности создают.
3: Интересно, почему только ослов выделили? Это же любой крупный рогатый скот. И, кстати, не рогатый только, но который вот эти полосы может создавать.
2: Ну вот ослы проявили себя сейчас в Европе. И, в общем, вот такая интересная и парадоксальная новость прямо сейчас приходит к нам из Европы. У нас на связи доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, кандидат биологических наук Алексей Александрович Мусолов. Здравствуйте.
5: Доброе утро.
3: Добрый день.
2: Доброе, да. Скажите, пожалуйста, ну вот кошки-поджигатели, ослы-спасатели, вообще звучит как что-то придуманное, да?
5: Ну нет, не совсем, потому что, действительно, там, к примеру, вот использование разных копытных для того, чтобы создать некую такую полосу отчуждения, для того, чтобы пожар дальше не распространялся. В общем-то, идея, на самом деле, не особенно новая, потому что, понятно, что если скот прогонять, он выедает какую-то часть сухой растительности, и огонь дальше не распространяется. Так что это как бы не ноу-хау, это, в общем-то, известно достаточно давно. Ну и, естественно, кошки тоже могут там по разным причинам тоже что-то распространить в плане пожаров. Я думаю, что это связано просто с некой такой повесткой, когда в Европе там в связи с потеплением климата стали очень серьезно распространяться пожары, вот эта новость стала как бы такой актуальной. А так это вообще, в принципе, такая практика достаточно хорошо известная.
3: Ей можно как-то вот сознательно, что ли, пользоваться? Потому что, вот опять же, выяснили из новости, что злоумышленники этим действительно, ну, как минимум, вот на примере сицилийской мафии, как вариант в некоторых вооруженных конфликтах это используется, когда животное, ну вот используется в качестве, я уж не знаю, как правильно назвать, как в качестве камикадзе или в качестве переносчика чего бы то ни было. Кстати, что живое, что мертвое. Животное, туша мертвая, которая какую-нибудь чуму занести может, это тоже ведь в конечном счете, правда, это уже не живая природа. Но вот в любом случае, каким-то образом это контролировать, использовать, да, здесь заездить можно, потому что вы описали действительно, ну, бытовой и очень понятный момент. Прогоните скот по определенной территории, у вас там ничего не загорится.
5: Смотрите, что касается использования животных, то это, в общем, давняя очень, я бы сказал, такая история, и вспомним княгиню Ольгу с древлянами, которая, так сказать, использовала непосредственно, вот, в принципе, тот же самый подход, только с воробьями. Вот,
3: поджог, да.
5: И вообще с птицами в плане разнесения пожаров. Так что это вот использование животных как оружие, и в том числе как вот оружие для поджогов, это действительно давно практикуется. Что касается там прогоните скот, ну, когда-то это действительно, ну, имело, может быть, место, но на сегодняшний момент, ну, согласитесь, значительно рациональнее, например, взять и просто сделать опашку чего-нибудь. Да, то есть выгнать непосредственно, там, допустим, трактора, и проборонить, вскопать, значит, непосредственно какой-то участок территории, чтобы огонь дальше не распространялся. Ну, обычные противопожарные либо просеки, либо что-нибудь другое, что, например, абсолютно там является нормой для различных лесхозов, ну, например, в нашей стране, когда вот эти территории, они просто освобождаются и не дают идти дальше низовому пожару.
2: Ну, а у нас-то такая практика есть или нету? Вот мы животных используем каким-то образом для борьбы со стихийными бедствиями?
5: Ну, я, честно говоря, такого особенно не знаю. Но, вероятно, у нас все-таки в большей степени, если мы говорим о лесных пожарах, которые вот могут возникать на различных там облесенных территориях, у нас в основном используются все-таки, вот я бы сказал, такие технические средства. То есть это вот создание там лесозащиты, в смысле пожарозащитных всевозможных просек, опашка каких-то территорий. То есть вот для того, чтобы прогонять скот специально по этой территории, ну, ослов у нас вообще особенно не используют, потому что у нас немножко климат не подходит для того, чтобы непосредственно выращивать именно этот тип сельскохозяйственных животных, но только на юге нашей страны, я имею в виду, в Предкавказье там ослы есть, а в остальном у нас территория, конечно, абсолютно для них не подходит. Так что у нас в основном все-таки какие-то различные вопросы, связанные с механизацией, в большей степени используются.
3: А вот в этом смысле, кстати, правда, это вот очень часто, упомянули про механические способы или там какие-то машинные способы предупредить, очень часто в соцсетях просто расходятся вирусными роликами, как, например, вот трактор, вот действительно он просто где-то горит совсем рядом, едет трактор, с бараной что-то делает, и вот сверху, допустим, снимают и пишут, что вот, посмотрите, предупредил пожар, почему? Потому что вот, условно говоря, вспахал эту самую территорию. А поведение самих животных каким-то образом, можно ли говорить, меняется или нет? Потому что, ну вот, по последнему времени даже если просто по новостям посмотреть как-то, то пожар в Австралии, какое-то безумие же было несколько лет назад, какой-то апокалипсис абсолютный, так и называли. Вот в этом плане, я правда не знаю, это зоопсихология, это зоология, это что-то само меняется, адаптирует, ну потому что животные вроде как-то тоже на уровне стереотипов принято считать, что более чутко, более как-то предугадывают, ну вот по-своему себя ведут в случае опасности, которая вот-вот только настанет.
5: Ну, смотрите, здесь есть очень интересная ситуация. Вообще, если мы посмотрим на различные экосистемы, которые существуют в мире, то есть так называемые даже пирофитные сообщества. То есть это сообщества, где пожары являются нормой. И в этих, кстати говоря, между прочим, юг Австралии, это как раз непосредственно территория вот тех самых пирофитных сообществ, где животные вообще, в принципе, адаптированы к тому, что там периодически возникают пожары. И они понимают, что наступает сезон пожаров, они, так сказать, происходит какая-то определенная миграция. А если говорить, например, о флоре, то в пирофитных сообществах, например, некоторые растения вообще не, как бы не вступают в размножение, то есть они не способны оставлять семена без того, чтобы вот у них непосредственно не прошли вот эти пожарные ситуации. То есть у них оболочка семян настолько прочная и настолько, как бы, так сказать, крепкая, что они могут дальше размножаться только если, так сказать, все это будет опалено огнем, и эта оболочка, значит, непосредственно разрушится. И в таких ситуациях животные, естественно, адаптированы, они как бы знают сезон пожаров, все, мы немножко отошли в сторону, пожары закончились, мы вернулись обратно. Многие, кстати, насекомые совершенно спокойно именно к

0: Животные, естественно, только почуяв какие-то вот вещи, связанные с очагами возгорания, они начинают перемещаться от вот этих территорий на какие-то смежные. То есть вот эти миграции, связанные с пожарами, они начинаются моментально, как только пожар начинается. Но я думаю, что, опять-таки, по детству все помнят там различные там сказки, различные мультфильмы, то же самое там Бэмби, например, где начинается пожар, и животные начинают убегать. Это вот единственный способ, который дает возможность организмам как-то избежать вот тех самых неблагоприятных последствий, связанных с огнем и с возможностью погибнуть.
1: А кто из животных наиболее чувствителен вот к таким изменениям? По поведению каких животных, как правило, что-то можно определять? Нам, человеку, становится понятным.
0: Я думаю, что вот здесь каких-то, вот, если говорить о нашей средней полосе, каких-то избирательных вещей мы назвать, наверное, не можем. Если где-то есть очаг возгорания достаточно серьезный, то, в общем-то, любые виды животных начинают сразу же оттуда убегать. Но я думаю, что так как мы с вами люди, и мы, в общем-то, в основном воспринимаем все в основном зрением, то для нас, наверное, наилучшим индикатором будут птицы. То есть если птицы собрались, начали куда-то улетать, и мы это видим, что птицы куда-то полетели, а где-то там что-то там, допустим, какой-то дым виден, то это совершенно очевидно, что там пожар, и птицы начинают сбегать. Потому что млекопитающие все-таки, согласитесь, нам попадаются на глаза значительно реже, например, чем птицы. Поэтому птицы — это, вот, наверное, один из наилучших индикаторов в данном случае.
1: Угу. Спасибо большое, доцент кафедры зоологии и экологии МПГУ, кандидат биологических наук Алексей Александрович Мусалов был у нас на связи, мы благодарим. Я вспомнил случай, когда мы работали в сейсмически опасных зонах в Молдавии, в Узбекистане. У нас животные, тигры буквально за минуту до землетрясений начинали вести себя неадекватно. Первый раз мы это не поняли, коллективная паника вдруг у животных началась, начали дергаться, потом произошло землетрясение. Уже следующий раз, когда в Ташкенте все это повторилось, животные начали, мы сразу уже начали
2: подготовку как-то укрепить.
1: По людской почте, так сказать, передавать, что сейчас затрясет. И вот наши животные нам второй раз уже помогли, так сказать, правильно себя вести.
2: Правда, это вроде бы стереотипным абсолютно, что если где-то вот там по клетке что-то бесится, или птицы начинают лететь куда-то, что-то будет. Но пока с этим не столкнешься напрямую, наверное, правда, это не воспринять.
1: Ну, во-первых, это всегда оставляет вопросы, как они это почувствовали, ведь мы на своем физическом уровне не смогли этого понять.
2: Это отдельное искусство, да.
1: Да, а они вот так дистанционно, буквально за минуту, то есть заранее смогли определить, что будет трагедия. Дорогие друзья, мы делаем небольшую паузу, обязательно вернемся.

0: начинай.
1: Зарядка с шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Будущее наступает.
2: Будущее за антропоморфными роботами.
3: Роботизация будет идти очень быстро.
1: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
4: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
5: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
1: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
6: Это можно тиражировать уже куда угодно.
1: Как подготовиться к восстанию машин?
7: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
1: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
8: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
1: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
9: У нас впереди ждет

0: очень веселое время.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Несколько жителей многоквартирного дома пострадали при атаке БПЛА в Саратове. Им оказывают помощь. Восстановительные работы начнут в кратчайшие сроки. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Ранее глава региона информировал, что в результате атаки вражеских беспилотников погибли 2 человека. Кроме того, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Жителей многоквартирного дома в Энгельсе разместят в пункте временного размещения на время обследования здания. Губернатор добавил, что развернуты 2 оперативных штаба и организован сбор заявлений на оказание материальной помощи. Президент России Владимир Путин поздравил российских десантников с Днем воздушно-десантных войск. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства выразил уверенность, что личный состав ВДВ и дальше будет достойно решать поставленные задачи и вносить значимый вклад в обеспечение обороноспособности, суверенитета и национальной безопасности страны. Лидер государства отметил умелые и решительные действия российских десантников в ходе специальной военной операции. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что железнодорожный транспорт играет важную роль в развитии России. Он подчеркнул, что благодаря работникам отрасли внедряются современные технологии, обновляется подвижной состав, повышается безопасность и доступность транспортных услуг. И в продолжение темы, в Москве на День железнодорожника показали танцующего робота-андроида Верунчик, одетого в стиле буфетчицы, передает корреспондент РИА Новости. Робот одет в блузку, юбку и туфли, а также фартук и шапочку в стиле буфетчицы. На бейджи андроида написано «Верунчик». В Москве РЖД-арена пройдет праздничный забег. В этом году на забеге заявлены 4 дистанции. 1520 метров, 1520 миллиметров – это ширина железнодорожной колеи в России, и 5000 метров, а также детская дистанция и костюмированный забег на 500 метров. Также состоятся спортивные и развлекательные площадки для семейного отдыха, детская программа, площадки экстремальных видов спорта, игры народов России и познавательный квест для всей семьи. Московский международный кубок по пляжному футболу пройдет с участием спортсменов из разных стран, в том числе Бразилии, Парагвая, Турции, Ирана и Белоруссии. Православным христианам в день пророка Ильи следует сходить в храм или в домашней молитве попросить у Бога для себя смелости, чтобы твердо стоять за веру и воспитывать детей в православии, рассказал штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, патриаршего подворья при штабе ВДВ, протоиерей Василий Гелеван. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Живая природа. С Эдгардом Запашным.
3: Дорогие друзья, мы продолжаем. В студии Эдгар Запашный, Алексей Красильников.
4: Я вас приветствую.
3: Жители Сахалина поймали корифену. Это одна из самых красивых и удивительных рыб в мире. Необычного морского обитателя заметили на мелководье. Поэтому сразу предупреждаю, что значит поймали. Не на удочку, не в сеть, а есть опубликованное видео.
4: Просто вот так вот.
3: Просто за хвост эту красивую рыбу, которая выделяется ярким золотисто-зеленым окрасом с голубыми переливами. После гибели цвет обычно меняется, тускнеет и становится сероватым. Здесь этого не произошло. Хищная рыба предпочитает теплые тропические и субтропические воды. Обычно ее встречают в Карибском море, Мексиканском заливе и у берегов Японии. Как именно корифена оказалась возле Сахалина, пока не уточняется. Ну, а точнее, люди пытаются понять, представляете, какое расстояние она преодолела?
4: Ну, если от Японии, то вроде не очень. А вот если из Карибского моря,
0: А еще лучше из Мексиканского залива, вот, это вот прям через огненную землю.
3: Да, и появление вот таких теплолюбивых видов у дальневосточного побережья специалисты нередко связывают с прогревом воды и морскими течениями. Корифейны способны быстро плавать и преодолевать значительное расстояние. То есть чисто физически она могла преодолеть, но это все равно определенная аномалия, потому что этих животных мы не встречали.
0: Но, знаете, и снова можно подключить. Я прям очень хорошо попадаю. Вот относительно недавно был тоже на эфире «Живой природы» про повышенное количество тунцов в районе, как раз-таки в том говорили. Угу. Про акул, которые подходят на мелководье, тоже говорили. Может быть, что-то меняется, правда, в тех водах?
3: Нет, то, что меняется однозначно, наша земля имеет свойство менять, и климат тоже меняется. Для кого-то это положительно. Для кого-то отрицательно. Давайте пообщаемся со специалистом, ихтиолог, кандидат биологических наук, научный сотрудник Национального парка Себежский, Владимир Хохряков. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Добрый день.
3: Здравствуйте. Ну вот, когда вы слышите что-то подобное, вот такая красивая рыба у берегов Сахалина, вас это радует, удивляет? Как вы относитесь к таким новостям?
4: Ну, ученые относятся спокойно, потому что такие явления не первый раз. Связано это с теплым течением. Есть такое течение Цусимское. Оно несет с юга на север теплые воды из Японского моря. За этими теплыми водами, естественно, мигрируют анчоусы, сардины, васи. Ну, то есть кормовые объекты хищных рыб. И они, хищники, уже поднимаются в наши широты из теплых вод Японского моря. Ну вот поэтому и тунцов ловят, и корифе. Но это не первый раз, и вообще даже в промысле такие объекты встречаются.
0: Есть какие-нибудь, я не знаю, представления, понимания, вот как рыбы такими становятся? Потому что, правда, ну очень, вроде бы и понятный цвет, но с другой стороны, правда, как это изумрудно-золотистое, прям такое ощущение, что ее драгоценными какими-то камнями обсыпали. Это, я понимаю, что это какие-то эволюционные механизмы, но с чем-то, с кем-то как-то сравнить можно? Может быть, вывести такую искусственно через там 10 тысяч поколений можно рыбу?
4: Задача, ну вот, золотую рыбку мы все знаем.
0: Вот, кстати,
4: на самом деле это на самом деле это карась. Потом эти карпы кои мы тоже знаем. Но это просто карп. Люди выводят таких экзотических рыб, ярко окрашенных. Тропические рыбы, а вот, или субтропиках. А вот корифена как раз-таки такой рыбой является. Кстати, ее называют еще золотой дорадо.
0: Дорадо вот. Золотой, два раза золотой, получается, золотой в квадрате.
4: Угу. Золотой дорадо ее называют. И ее название, собственно говоря, на латыни, корифена – это от слова с греческого «голова», а это видовое название – хиппурус. Золотая рыбка как раз-таки. Угу. И есть, то есть это золотая головастая рыба. Вот так вот.
3: Скажите, пожалуйста, а можно ли назвать эту рыбу обреченной? Ну вот она преодолела большое расстояние. Даже если она к нам пришла из Японии, это все равно большое расстояние. Она одинокая. Вот будут ли ее тут обижать? Не знаю. Сможет ли она вернуться в конце концов?
4: Рыба мигрировала вместе с течением. Это субтропическая, тропическая рыба. Поднялась она в связи с тем, что вот Цусимское течение еще раз принесло теплые воды, и вода прогрелась на 3-5 градусов выше обычного в районе Сахалина. Ну, я говорю, и поэтому и тунцы точно так же пришли туда. Когда будет похолодание, особенно вот это восточно-сахалинское течение, которое с севера на юг несет холодные воды из Охотского моря, оно будет усиливаться в осенне-зимний период, естественно, температура упадет, и рыбы точно так же мигрируют в обратном направлении. Скорость течения в тех районах, вот это и холодное, и теплое, оно, на наш взгляд, небольшое, там 5, 10, 20, 30 сантиметров в секунду. Но если посчитать, сколько это идет за сутки, это большое расстояние проходит. То есть, вот, допустим, в реках средней полосы скорость течения 0,3-0,5 метров в секунду. То есть, это 30-50 сантиметров. Это достаточно большое течение. Человеку даже так против течения на сапе тяжело грести. Поэтому рыбы вместе с течением пришли. С похолоданием они точно так же уйдут. Что значит обречена? Рыба Дорада, кстати, это короткоцикловая рыба, золотистая дорада или корифена, короткоцикловая рыба, они живут всего 3-4 года, порционно нерестующие, могут нереститься в течение всего сезона. Поэтому для них это не страшно. Если человек их выловит, считается деликатесом. Очень вкусное.
0: Владимир, а можно вот все-таки я опять вот этот свой теоро-заговорщицкий вопрос-таки задам? Но вот действительно, тунец была новость, акулы приходили на мелководье, теперь вот опять же корифены. Кстати, правда, да, древние римляне и греки, кто называли, вот не смогли оценить красоту рыб, какая-то у них свои представления о красоте, с другой стороны, имеют право. Но вот можно ли это все, вы сказали, что достаточно часто происходит, можно ли все-таки о каких-то изменениях, о каких-то серьезных переменах судить по таким новостям? Или все-таки должно еще что-то пройти, но так мы услышим, и не знаю там кто еще, и киты придут туда, и дельфины туда придут, а все говорят, ну, бывает, теплое течение.
4: Ну, дельфины уже приходят.
0: Ну, я вот просто попытался придумать, у меня ничего в голове не всплыло какие-нибудь.
3: Белые медведи.
4: Да, да. Давайте так посмотрим на климат нашей планеты.
0: И пингвины еще тоже.
4: В историческом аспекте. Были времена, когда было значительно теплее. Были времена, когда было значительно холоднее. И человек здесь ни при чем. Это глобальное изменение климатических условий в целом. Поэтому разные периоды оледенения, потепления. Поэтому рыбы эмигрировали вот в такие же промежутки времени. Ну, даже есть такое мнение. Человек заселил Северную Америку, когда Берингов пролив был сухопутным. Это плохо или хорошо? Это данность. Мы наблюдаем. Чем ученые отличаются от всех обывателей? Мы не делаем поспешных выводов. Это нормальное явление. На мой взгляд, это нормальное явление. Ну вот в средней полосе, например, практически исчез налим. Да, это из-за потепления климата. Да, вода в озерах, вот у нас, я в европейской части живу, вода в озерах стала прогреваться до 30 и выше иногда. А для многих рыб это уже летальная температура. Это плохо или хорошо? Это данность, которая прослеживается. Вот поэтому это нормальное явление. Еще раз говорю, в промысле эти рыбы встречались в районе Сахалина и раньше. Просто мы переживали, допустим, в 70-х годах прошлого столетия, это малый ледниковый период. Ну вот и все. Сейчас идет обратно потепление. Нормальное явление. Не надо рыбакам, можно порадоваться, что они поймали такую экзотическую рыбу. Ну, кстати, считается, что самыми удивительно окрашенными являются, например, сельдяной король. Это такая рыба очень длинная, ремнеобразное у него тело. Она переливается всеми цветами радуги. Вот это вот, на мой взгляд, куда такая экзотичнее рыба. Это глубины больших океанических глубин сейчас тоже иногда поднимается к поверхности. Также и корифена. Он активный хищник, не были мы ни на каком Гаити, нас и тут неплохо кормят. Она идет за кормовыми ресурсами, поэтому и рыбакам попадается на спиннинг.
3: Ну вот да. Рыбу, которую вы только что...
0: Прям за руки ее ловили.
3: Да. Рыбу, которую вы...
0: Еще за хвост.
3: Только что вспомнили, вот этот сельдевой король. Ее по-другому еще называют рыба судного дня.
0: Что... В Японии, потому что она перед какими-то землетрясениями и цунами появляется.
3: Поднимается.
0: Да.
3: Это вот насколько ученые оправдывают, говорят, что это действительно так. Раз эту рыбу заметили, значит, что-то будет нехорошее.
4: Ну, вполне вероятно, что животные, многие виды животных, там птицы, рыбы, кошки, собаки, начинают чувствовать землетрясение значительно раньше, чем оно приходит к нам. Поэтому такие рыбы могут подниматься. Но тоже, опять-таки, есть такое понятие апвеллинга. Да? Вот возле Сахалина в северной части тоже есть апвеллинг. То есть это подъем глубинных вод из-за течения в поверхностные. Тот же самый этот перуанский апвеллинг, где очень мощно поднимается холодная вода с глубин высоких в поверхностные слои, которые обеспечивают, кстати, очень высокую продуктивность этих районов. Вот. Ну, тоже с апвеллингом может быть связано. В каждом месте надо смотреть конкретно, с чем может быть связано. Сельдяной король, почему его сельдяным королем назвали? Он питается-то, он хищник, и ловился он вместе с косяками селедки. Селедка поднимается кверху, и он поднимается кверху. А у него просто там корона, такая очень, очень необычная рыба, просто не часто попадается. Да, живет на больших глубинах, попадается иногда в поверхностных слоях. Ну, я бы не назвал это статистических данных выверенных нету, что вот именно с судного дня. Просто есть мнение, что именно с этим связано. Но вполне вероятно, что какие-то ультразвуковые явления способствуют тому, чтобы рыба поднималась в верхние слои.
0: Ну и плюс удачные какие-то вот эти прогнозы люди запомнят намного охотнее, чем неудачные. А вот, опять же, может быть, это совершенно обычное, но то, что на мелководье эти все появляются рыбы, ну я вот опять же обобщаю, и акулы, и вот эти корифены, ничего в этом, опять же, такого нет? Или вот, собственно, мелководье чем-то тоже может привлекать в связи с потеплением, похолоданием или другими изменениями?
4: Ну, естественно, в мелководье вода лучше прогревается. Там кормовых ресурсов больше. Мелкая рыба, анчоусы, представляете, это вот тот же самый перуанский анчоус, это рыбка 3-5 сантиметров длиной. Это кормовой объект хищников. Хищники идут за кормом. За анчоусом идет корифена. За корифеной идут тунцы и акулы. Ну, кстати,
0: во всем анчоусы виноваты, я правильно понял?
4: Да, корифены, кстати, основное, ну, так скажем, третья часть питания у них – это летучие рыбы. Они за ними охотятся. Вот так вот. Они быстро плавающие в поверхностных слоях. Ну, поверхностный слой точно так же к побережью они могут подойти. Спасибо. Течение как раз-таки упирается в Сахалин, оно там разбивается на части. Часть уходит в Татарский пролив, часть уходит этого течения, уходит в Тихий океан. Ну и там же Курасиво это течение, которое точно так же теплое, несет теплые воды и точно так же обеспечивает апвеллинг и обеспечивает высокую продуктивность этих морей.
3: Спасибо громадное.
0: Спасибо огромное.
3: Владимир Хохряков у нас был на связи, ихтиолог, кандидат биологических наук. Что-то много тревожных новостей у нас сегодня, да? Ученые предупредили о вымирании пчел из-за аномальной жары опять в Европе.
0: А мне кажется, все связано. Вот только что мы говорили про потепление вод на, вот там, в районе Дальнего Востока, а в Европе, да, в Европе прогревается. Ну, опять же, и с пожарами тоже связано. Но, наверное, это тоже на поверхности, что меняется температура, как-то меняется экосистема. Но вот предупреждение, кстати, британские ученые предупреждают.
3: Да, что некоторые виды пчел в Европе могут вымереть, не пережив аномальную жару, заявил ведущий мировой эксперт по насекомым профессор сенсорной и поведенческой экологии Лондонского университета. Новость звучит так, что некоторые виды, конечно, выживут, другие определенно нет. Существует множество видов пчел, которые эволюционировали так, что, чтобы процветать в засушливом и жарком климате, даже в пустынях, утверждает ученый, который отметил, что большинство шмелей покрыты шерстью и адаптированы к холодному климату. То есть пчелы действительно борются за свое существование.
0: Шмели. А мы уйдем на север по заветам Шерхана. Да.
3: У нас на связи биолог, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Дмитрий Богуславский. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Эдгар.
3: Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть такое утверждение, не могу не вспомнить, кто это сказал, что если пчелы на Земле полностью вымрут, значит, будет глобальнейшая катастрофа, что это индикатор того, что жизнь на планете становится невыносимой. Это правда или нет?
5: Да, это правда, это приписывают слова Эйнштейну, но он такой не говорил, но, в принципе, биологи согласны с этим высказывание, потому что наша экосистема в большинстве своем зависит именно от опыления, от пчел, и в первую очередь медоносных пчел, потому что они основные у нас опылители. Большинство одиночных видов, их количество резко сократилось в силу использования инсектицидов. Ну, вот поэтому медоносные пчелы сейчас основные у нас на планете Земля опылители.
3: Ну, хорошо, да, простите, да, Алексей, перебил я. Тогда давайте возьмем на примере Европы. Вот если там действительно климат меняется и пчелы исчезают, дальше какие будут последствия на примере Европы?
5: Ну, пчелы, к сожалению, их количество сокращается не только в Европе, но и в России, и в Северной Америке. Это связано со многими причинами, ну, как использование пестицидов, так и клещ ворова дестрактора, так и вирусы. Поэтому, конечно, вот оно еще вот потепление климата, конечно, очень сильно изменяет условия обитания пчел, изменяет медоносную флору, сокращает численность пчелосеми. Ну, вот. И, конечно, проблемы с опылением, они сказываются как на разнообразии флоры, так и фауны, потому что многие животные, птицы, насекомые зависят от цветковых растений. Соответственно, плохо будет и человеку, потому что ну, мы тоже зависимы от биосферы и от опылительной деятельности пчел, используем их для опыления овощей, фруктов и технических культур, и кормовых трав. Очень много отраслей промышленности прямо или косвенно зависит от пчелоопыления.
0: Дмитрий, разрешите вопрос такой, знаете, немножечко, может быть, наоборот, такой антидумерский. Безусловно, вот очень красочно расписали, почему действительно, если исчезнут пчелы, перестанет опыляться там растения промышленные, и не только промышленные, сельскохозяйственные культуры, можно сказать, с ними попрощаться. Но вот быстро, даже быстрый поиск по интернету. Начало 20-х, середина 10-х, начало нулевых, самое раннее нашел, 99-й год. Бьют тревогу, вымирают пчелы. Прошло, ну вот сколько, 27 лет. Понятное дело, что совершенно не срок. Но нет тут такого, что это просто удобный какой-то такой, ну, заголовок, что ли. Посмотрите, пчелы вымирают. 99-й год Франция, 2005-й год Америка, начало, 19-й год в России про это писали. Пасеки, как это сказать, накрываются, извините, медным тазом, пчелы исчезают. Есть ли тут действительно угроза? Или, ну, знаете, как мальчик, который кричал «волк, волк», а потом, когда волк появился, никто мальчику-то не поверил.
5: Да, ну, достаточно обратиться к статистике. Значит, давайте вот возьмем Россию. У нас к нулевым годам было, ну, около 10 миллионов пчелосемей. Сейчас их меньше 3. И, в принципе, ну, вот даже невооруженным глазом видно, это, что у нас количество пчел практически везде резко сократилось. Там, ну, когда в мае там цветут сады на многих дачах, просто это, ну, пчел нет, ничего не опыляется. Ну, поэтому вот, проблема есть, нет. А это не пустые слова. В Соединенных Штатах там, ну, просто катастрофа, там миллиарды выделяются на научные исследования и на поддержку там фермеров, пчеловодов, потому что там, конечно, вот массовое сокращение пчел, только по опылению миндаля они там теряют, ну, просто там астрономические суммы из-за недоопыления.
0: А вот цифры, опять же, есть статистика, причем, кстати, опубликована еще несколько месяцев назад. В мире за 10 лет количество пчелосемей сократилось на 15 миллионов. Это за 10 лет. Это насколько много, вот, ну, как бы, чего бояться? Это в мире, в мире.
5: Да, ну, смотрите, в мире сейчас где-то вот плюс-минус считается около 100 миллионов пчелосемей. То есть 15 миллионов минус – это 15%. Ну, если вот все будет идти такими темпами, то уже к середине столетия будут, ну, просто серьезнейшие проблемы не только с пчелами, но и с фауной, с флорой, и у человека будут они очень много.
3: А можно ли говорить, что ну, вот этот показатель действительно станет таким пророческим? И есть ли в этом вина человека, что пчелы вымирают, и что люди в этом во всем виноваты? Или это неизбежность?
5: Человек косвенно, естественно, прямо и прямо, в том числе он связан с умиранием пчел. Но самая первая причина – это, конечно, бесконтрольное вот использование массовых инсектицидов на полях, начиная еще с середины прошлого века. Вот ДДТ, известный был такой препарат, а сейчас он запрещен. Он очень сильно вот повлиял на флору, на фауну. Его следы даже в Антарктиде находят. Потом, значит, современные вот системные инсектициды, которые, ну, просто вот как цианид для человека, так они вот воздействуют на всех насекомых. Потом, значит, потепление климата. Ну, здесь, конечно, спорный вопрос, это насколько человек внес вклад в потепление климата. Ну, тоже косвенно, да. Потом вот перевозка пчел, там это с юга на север, привозят вот в Россию иранских пчел там из Средней Азии, и, конечно, это все вот сильно бьет по нашим пчелам, они заражаются невиданными здесь ранее болезнями, практически перестают зимовать. У нас длинные зимы, иранские пчелы к этому не приспособлены. Потом, значит, распространение вот заболеваний там. Также вирусы, бактерии, микроспоридии, клещи, это тоже связано с человеком. Ну, вот, поэтому мы так или иначе вносим свой вклад в этот процесс.
0: А вот можно, я опять же, с точки зрения того, чтобы понимать, есть какое-нибудь представление, ну вот когда это скажется на всем, потому что вы упомянули 100 миллионов пчелосемей, минус 15%, ну чуть-чуть меньше, потому что и было-то, получается, было больше, значит, должно на 15% как-то и опыление происходить меньше, и с вот этой самой флорой должно быть хуже на 15%? Или вот где, грубо говоря, точка невозврата, можно ли сказать?
5: Да, вот смотрите, основное сокращение пчелосемей происходит именно на севере. Это северное полушарие, это вот Канада, Соединенные Штаты, Мексика, Европа, это Россия. И поэтому, конечно, вот сокращение в некоторых странах более половины. И это уже вот бьет сильно и по экономике, и по экологии. И это уже вот, ну, есть очень много публикаций в авторитетных научных журналах, которые прямо показывают, что вот сокращение количества пчел влияет, ну, практически на все процессы, которые происходят у нас в биосфере, и также вот на человека в том числе, на экономику. Вот поэтому, конечно, тут проблема есть. Это не просто это способ там зарабатывания денег для тех, кто там близок к пчелам, там, и к охране.
3: А могли бы рассказать, mm-hmm. что такое пчелосемья? Потому что, ну, mm-hmm. сейчас, наверное, мы визуализируем, что это папа и мама, вот, а вообще это же гораздо больше социум, правильно?
5: Клан целый. Да, да, да, да. Это, ну, знаете, я вот этим 38 лет занимаюсь, это просто другая вселенная, можно так сказать.
3: Ну, что такое пчелосемья? Сколько там входит?
5: Да, значит, это, ну, как биологи говорят, колония, пчелоты говорят, пчелосемья. Это всегда это одна пчелиная матка, у них моногамия. Потом, значит, это десятки тысяч рабочих особей, это тоже самки, они тоже способны откладывать яйца, но когда присутствует вот пчелиная матка, яйца они не откладывают. И летом, ну, уже вот начиная с мая и до сентября, в семье живут рутни, их обычно, ну, там, максимум несколько тысяч особей, это самцы, они появляются из гоплодных яиц и, соответственно, вот, оплодотворяют девственных пчелиных маток, но это происходит, естественно, не в улье, не в дупле, а это на расстоянии нескольких километров от пасеки.
3: Понятно.
5: Они, да, да.
0: Спасибо большое, Дмитрий.
3: То есть это большое количество пчел. У нас на связи был Дмитрий Богуславский. Дорогие друзья, час пролетел.
0: Извините, пожалуйста, сложно удержаться. Анекдот про всю фигня, кроме пчел, действительно играет новыми красками.
3: Анекдот от Алексея Красильникова в конце нашей программы прозвучал. Дорогие друзья, оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». День начался, новостей еще очень много.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредила Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10.00, в Уфе, Челябинске и Перми полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Энгельсе начала работу горячая линия для жителей после атаки беспилотников ВСУ. Министр обороны поздравил российских десантников с днем ВДВ. Правительство Армении ушло в отставку. Об этих и других темах подробнее далее. Горячая линия начала работать для жителей Энгельса Саратовской области, чьи дома получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ. Также в городе действует оперативный штаб, сообщил глава Энгельского района Максим Леонов. Ранее губернатор Роман Бусаргин информировал, что в результате атаки вражеских беспилотников погибли 2 человека. Кроме того, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры в Саратове и Энгельсе. Жителей многоквартирного дома в Энгельсе разместят в пункте временного размещения на время обследования здания. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск, сообщила Минобороны. Он подчеркнул, что 111 десантников удостоены высокого звания Героя России с начала специальной военной операции. Правительство Армении ушло в отставку в день первой сессии парламента нового созыва, сообщил премьер страны Никол Пашинян. По его словам, члены правительства продолжают выполнять свои обязанности. В Конституции указывается, что президент республики после начала срока полномочий новоизбранного национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Это означает, что действующий премьер Никол Пашинян вновь возглавит правительство Армении. Практически 2/3 немцев не верят в то, что федеральное правительство Германии реализует обещанные им реформы в этом году. Это следует из опроса института для газеты «Bild». Накануне летних парламентских каникул правительство Германии согласовало пакет реформ. Они касаются налоговой системы, пенсионного обеспечения, рынка труда и экономики. Напомню, Бундестаг 10 июля в последний день работы перед летними каникулами принял разработанный правительством пакет мер. Он направлен на масштабное сокращение расходов на здравоохранение. Привезенный в Париж из Воронежа в 1900 году монолит русского чернозема давно раскололся, но все еще хранится во Французском агрономическом институте, заявил РИА Новости французский историк, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский. Монолит русского чернозема был привезен в Париж на Всемирную выставку по инициативе почвоведа Василия Докучаева. После выставки его передали Сорбонне. А после разрушения во время событий мая 1968 года сохранившиеся фрагменты были переданы на хранение в Национальный агрономический институт Франции, где он хранится до сих пор. В августе россияне могут увидеть полное солнечное затмение, а затем небольшие фазы лунного затмения, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела Института имени Циолковского Александр Алексеев. Дальше лунная тень сдвинется к Северному полюсу, Гренландии, Исландии и потом перейдет в Испанию, где также будет наблюдаться полное солнечное затмение, объяснил ученый. 28 августа состоится частное лунное затмение. Лучше всего его будет видно на восточном побережье Северной Америки, в Южной Америке и Антарктиде. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает на программе «Зарядка с шейхом Тамиром». Собственно, шейх Тамир, я вас приветствую.
3: Приветствую, Алексей. Приветствую зрителей и слушателей.
2: Все, как обычно, нас можно смотреть ВКонтакте, в Дзене, в Одноклассниках, Рутюбе. Естественно, Макс-канал, радио, нижнее подчеркивание, Спутник уже должен быть в каких-то в закладках или в подписках. Телеграм тоже работает. Естественно, в FM-диапазоне самое всегда интересное, самое всегда главное. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Вам также для начала предложу для обсуждения, для комментариев, для высказываний. Вот это, конечно, трагедия. Трагедия, которая произошла в Москве, подрыв фактически в центре, на Садовом кольце, Кудринская площадь. Пока всячески призываю только всех наших слушателей, наших зрителей придерживаться официальной информации в плане каких-то там распространений этой информации. Подумать, прочитать, где-то переговорить, конечно, но в остальном все-таки придерживайтесь чего-нибудь такого официального, потому что ну, очень часто это информационной какой-то дезинформационной войной бывает. Но случай, безусловно, словно пугающий, трагичный, есть пострадавшие, есть погибшие.
3: Но я задаюсь вопросом, лично вот я, есть ли там украинский след? Почему? Потому что еще в 2015 году я своим знакомым говорил, что с Украиной будут делать УГИЛ, то есть наподобие тех самых ребят с черными знаменами. Это их почерк, то есть смертник, смертница. И вот это, наверное, мы тоже узнаем через некоторое время, но это еще раз свидетельствует о том, что когда прибегают к таким террористическим методам, то проигрывают по факту на поле боя. Я напомню, что именно Россия тоже как раз вложила решающую роль в то, чтобы уничтожены были вот те ребята, их государство с черными знаменами. Я думаю, что с Украиной будет то же самое, потому что я в большей степени называю это УГИЛ. И вот действительно, вот есть ли там украинский след? Ну, я думаю, что мы узнаем.
2: Ну, тут, наверное, тут, знаете, это как вот как-то правило утки это где-то называлось. В моем любимом рестлинге это правило цыпленка, которое Букер Ти озвучивал, что если это выглядит как цыпленок и кудахчет как цыпленок, скорее всего, это цыпленок. Так и здесь, потому что, ну, действительно, можно было провести некоторые параллели с некоторыми другими случаями, трагичными и не очень, за которыми действительно стояли, я уж не знаю, как сказать, спецслужбы, наверное, это не назвать, вот эти вот террористические деятели киевского режима.
3: Да, так и сейчас же фактически исполняющим обязанности министра обороны стал Хмара, переводится как туча на русский язык, который ответственен как раз за террористические атаки по российской территории, в том числе личного порядка.
2: А вот я, к сожалению, не попадал на эти эфиры, где, собственно говоря, вы рассуждали на эту тему. Можно ли вот действительно какой-то вывод, какое-то предположение сделать? Потому что, если я правильно помню, ну, Хмара как минимум до времени возвращения Рады из отпуска будет находиться на посту Минобороны. Какое-то изменение в тактике, в стратегии возможно? Потому что, безусловно, можно сказать, что это было. Вот террористические акты на территории Российской Федерации были, есть и будут. Но вот, может быть, какая-то вот дополнительная, не знаю, угроза появится ли? Потому что вот появился этот цифровик, который был раньше Федоров, ну, про беспилотники стали, правда, говорить больше, и как-то и продвигать, и пиарить, и в информационном пространстве стало больше. Значит ли это, да, ну, вот в связи с именно с прошлым Хмарой, что будет вот больше аспекта, больше акцента поставлено именно вот на такие вот экстремистские, террористические случаи?
3: Ну, однозначно, что эти варианты рассматриваются и, вероятно, будут пытаться они это сделать, потому что СБУ тоже возглавил, ведь Поклад — это человек, который отвечал, опять же, за террористические акты. Просто руководство Минобороны Украины как раз-таки демонстрирует, и, вероятно, им поставлена задача — террористические атаки, потому что как можно объяснить атаки по гражданским объектам в России? Никак, кроме вот действительно поставленной задачи хозяевами, прежде всего, их, потому что не сами же они это разрабатывают. И здесь как раз и беспилотники мы видим, продолжается эта тематика, причем идет борьба внутри Украины между соросятами и ермосятами, так это называют в Украине, за потоки, которые выделяются непосредственно на беспилотники. Но и террористические атаки, они никуда не делись, мы видим и атаки на гражданские автобусы. Мы видим террористические акты внутри Украины против своих политических, так скажем, конкурентов или каких-то, опять же, деятелей, связанных со СМИ. То есть это все, опять же, Поклад.
2: В этом смысле, в этом ключе я бы еще добавил и участившиеся удары, например, по складам Wildberries. Если я правильно понял, кстати, вот я пытаюсь подсмотреть, по-моему, да, вот в телеграм-канале в нашем, в Максе тоже указано, упомянуто, что глава Wildberries Татьяна Ким в базу миротворцев внесена. Понятное дело, что база такая еще. Но, тем не менее, это тоже вот на этот раз в Самарской области загорелся склад. Безусловно, есть сообщения из разных регионов по Самарской области. Это вот именно из такого свежего, актуального. Это же тоже какой-то показатель относительно нового тренда, что ли?
3: Ну, ставка сделана на что? Первое, чтобы это медийно выглядело очень круто, как им кажется. Потому что горящие склады. Wildberries это, конечно же, даже больше, чем когда горит НПЗ. То есть картинка нужна. Потому что 95-й квартал плюс британцы, они прежде всего это рассматривают. Второе, это, конечно же, удар по малым, средним предпринимателям. И попытки, значит, качать российское общество, ну так же, как и с бензином было, на вот некую вот идею, как им кажется, что они продвигают расшатывая российское общество перед выборами. Но, во-первых, они плохо знают, в принципе, наш культурный код. Потому что чем больше вот таких агрессивных действий, тем, соответственно, будет больше ответ и мощнее. Я, как киевлянин, могу сказать, что России не составит никакого труда вынести все в Киеве, и тогда будут ужасающие проблемы. Я уже не говорю про энергетику, туалеты на улицах, там и воду, и энергетику и так далее. Я говорю даже про логистические центры, которые, кстати, Россия выносит. Это и Новая почта, это и Walmart, вот как было в последней атаке, как сообщают украинские журналисты, и атаки на Розетку. Это как раз крупнейший поставщик различной техники и вообще тоже интернет-товаров. У Украины же этого всего меньше. И вынести, естественно, Россия может это гораздо быстрее, с учетом и появившихся новых беспилотников, которые, конечно же, не сбиваются, их много, так как отмечают украинские журналисты. Есть неопознанные, так называемые беспилотники, которые они еще не идентифицировали. Есть бандероли, это те средства, которые являются гибридами между беспилотником и непосредственно ракетой, которые запускаются с малых установок с земли в том числе. Ну и, конечно же, тоже у них там панические настроения, потому что российский рассвет уже начал действовать, по их данным. Что, конечно же, ставит в их затруднительное положение, потому что Starlink Россия, кстати, научила все больше и больше гасить на определенных участках системой купол, как они ее называют. А российский рассвет, соответственно, будут направлять удары по украинской территории и по тем самым объектам, которым Зеленскому на самом деле наплевать. У Британии есть одна красная линия. Это до последнего украинца. Поэтому что там будет? Хоть ядерным оружием там все раскатают, им все равно.
2: В этом направлении, вот, кстати, к вашим словам о том, разнести инфраструктуру, разнести что-то в Киеве, я абсолютно убежден, что популярная точка зрения у очень многих. Как к ней относиться, решайте, наверное, сами, каждый слушатель, каждый зритель пусть решит, но такого тоже много и часто говорят. А вот относительно ударов, много в последнее время стали говорить. Я убежден, что делалось и раньше, но просто говорилось, возможно, меньше. О том, что удары по портам, удары по мостам, удары вот по той самой инфраструктуре и логистике, вот в недостатке которых обвиняли, критиковали российские власти, военные власти. И про Одесскую область говорится, и про порты, естественно, как-то дополнительно, как-то более интенсивно, что ли. И информационно, и, я так понимаю, действительно и ударно было прочесано. Вот что-то здесь есть новое, на что обратить внимание, что-то значимое? Потому что долгое время говорили, ну а что, ударили? Ну, починили. Ударили, починили. Но все-таки надо, и били, и вот опять же сообщения проходят о том, что определенные удары тоже нанесены. Какие-то выводы, какие-то здесь вот в цифровом или в количественном масштабе? Потому что вот некоторые компании, например, по-моему, грузоперевозочные, морские, вот отказались уже заходить в этот регион по причине как раз-таки нестабильной, скажем так, работы портов.
3: Давайте по порядку. Во-первых, Россия прежде всего наносит удары по военным целям. И результативность обязательно нужно отметить, потому что касаемо вот в Киеве, как был прилет по американскому заводу, как сообщает опять же Guardian, тому подтверждение. Причем интересно, что опять же украинские журналисты, украинские источники сообщали о том, что вот недавняя атака на Москву планировалась перед приездом Зеленского в Соединенные Штаты Америки, а порядка 1040 беспилотников. 1040 беспилотников. В итоге мы увидели 300, если я не ошибаюсь, 50 где-то, которые летели на Москву. Все они были сбиты на дальних или ближних подступах к Москве, как сообщает мэр Собянин. Но вы можете представить себе масштаб уничтоженных беспилотников, которые могли бы полететь на Москву. Поэтому результативность атак по заводу, она очень впечатлительная. Понятно, что их завозят, понятно, что их хранят там в различных гражданских объектах. Это тоже понятно. Но теперь портовая инфраструктура. Что заявляет глава Нацбанка Украины? Он говорит о том, что из-за ударов по портам оказывается огромное давление на финансовую систему Украины, которая может треснуть в итоге. Потому что валютная выручка падает, а единственное, конечно же, средство, которое поступает, это европейские средства. Но при тех убытках, которые сейчас несет украинский экспорт, то это может привести к тому, что Европе понадобится довыделять Украине еще, так скажем, 20-30 миллиардов долларов. Всего за 3 недели было уничтожено 50% экспортного потенциала Украины, потому что просто вывести другими маршрутами невозможно продукцию. Разнесена инфраструктура в Одессе, в Измаиле. Значит, в какой-то степени еще функционируют, но все в меньшей степени, дунайские порты. Ну и, конечно, сегодня было нанесено тоже серия, значит, ударов по Николаевской портовой инфраструктуре. То есть, если вся инфраструктура будет выведена из строя, то фактически экспорт, основной экспорт Украины — это агро и металл. Для него просто не будет путей, куда вывозить. А это, естественно, приводит к массовым проблемам внутри Украины, неплатежей, разорение соответствующих предприятий. Это удар по олигархам украинским, таким как Пинчук, таким как Ахметов. Чему, кстати, очень радуются украинцы, потому что Ахметов обирает каждого украинца через тарифы. Причем, как вы видите, электростанции вроде бы уничтожены, но приходят все равно платежки, и они все будут расти еще к осени. Поэтому вот на это я бы обратил внимание, что портовая инфраструктура — это очень серьезно. А еще один представитель власти Зеленского, Гетманцев, говорит о том, что 2022 год может показаться цветочками с точки зрения как раз-таки экономического падения для всей Украины, и туалеты на улицах тоже могут стать реальностью этой зимой.
2: Но можно ли рассуждать, я уж не знаю, как правильно сказать, что вот действительно стало больше этих ударов, или они стали более точечными, или еще какими-то, как это сказать, эффективными, потому что, ну вот правда, если говорить даже экономически, я вот пытался понять, как правильно это название этой компании произносит, это датское, Мерск, но в общем они отказались от захода на украинскую, вот в украинский порт и на украинскую территорию, именно потому что угрозы. А это перевозки, это крупнейшая компания, это тот самый экспорт, это как раз то, что вы расписали буквально вот только что.
3: Совершенно верно. Это же касается и других суден. Это и нефть, это и, конечно же, различные сухогрузы. Но Россия продолжает попадать по тем сухогрузам, которые используются в перевозке военной продукции. И мы видим, это очень эффективно. За последнее время поражено, опять же, по статистике, если я не ошибаюсь, 80 с чем-то суден различных. Уже, наверное, цифра выросла. И здесь стоит отметить, что это, во-первых, эффективно, во-вторых, на это не нужно большое количество средств. Я напомню, что даже по сообщениям того же Зеленского, практически все ракеты достигают сейчас своих целей. И учитывая то, что практически ПВО в Киеве нету, в том же Киеве, Киев — это столица как-никак, и мы видим регулярное попадание по военным объектам, прежде всего, да, логистическим, энергетическим, и количество средств России нужно гораздо меньше. При этом в украинских группах почему-то любят бравировать, что якобы они стали запускать больше дронов, но так и долетает их гораздо меньше. То есть с точки зрения эффективности и количества, ну, Россия здесь на порядок просто действительно превосходит Украину, потому что, опять же, вот данные мэра Собянина говорят сами за себя. То есть в Москву, слава богу, ничего, как говорится, не долетает. Да, на подлетах были определенные проблемы, в том числе и в Валберес мы опять же увидели. Но это и выбрана тактика террористическая, чтобы показывать картинку, чтобы давить на российское общество, для того, чтобы вот завтра заканчивается вот этот ультиматум Зеленского, я напомню, 40-дневный, о принуждении России к миру, и что якобы Россия, значит, задрожит и пойдет на его там какие-то условия вместе с европейцами. Но российские удары, мы видим, что они вообще просто сносящие все, потому что ракеты все достигают цели, а новые герани, бандероли и неопознанные беспилотные аппараты в большинстве своем достигают цели, и точность их серьезно выросла, это отмечают украинские различные военные издания.
2: Ну и все-таки про встречные удары тоже, наверное, хотя бы чуть-чуть, хотя бы пару слов сказать обязательно нужно. Есть определенные потери. Контейнеровоз «Янина» затонул в Черном море после удара как раз-таки морских беспилотников. Людей спасли, но очередной удар, вот, кстати, да, и на Черноморском, так сказать, фронте. Потому что в течение недели и даже чуть ранее были разговоры и про то, что по Каспию они бьют. Там иранское судно пострадало, там по-разному, опять же, про него говорится. Но в этом плане определенные тоже вот эти, ну, вот эти достигнутые цели, удары все-таки тоже есть.
3: Ну, есть, конечно. Но вы же понимаете, что судно, которое атаковано 130 километров в международных водах, ну, это нонсенс, в принципе. Россия же не будет бить, опять же, в международных водах по каким-то чужим судам, правильно, которые идут там в порты Констанции. А это УГИЛ, то есть это террористическое объединение, которое себе позволяет вот такие выходки. Я напомню, что в Ираке обвинили, опять же, причастность, возможно, украинских диверсантов к попытке развязать гражданскую войну на территории Ирака, то есть атаки против Ирана. Здесь почему-то, конечно, сначала были громкие заявления, а что Иран там на стороне России, а потом начались резкие извинения, потому что работа на несколько фронтов для Зеленского будет убийственной. Тем более, что Иран может ведь себя не ограничивать в определенных тоже действиях и атаковать, как предполагали некоторые издания, ракетами высокой дальности, как раз порты украинские. Но Иран может себе позволить атаковать какое-то судно, извините, тоже в международных водах, сказав, что это судно связано с Украиной, с террористическими действиями Зеленского. Поэтому они резко этого испугались, потому что Россия все-таки придерживается определенных рамок, а они постоянно пытаются Россию вывести за эти рамки, атакуя вот, опять же, абсолютно мирное судно Росатома, да, которое шло там замороженными продуктами, стройматериалами. Я еще раз на этом, как говорится, сделаю акцент, в международных водах. То есть, в принципе, те же, там, скажем, американцы или европейцы должны, ну, так скажем, выразить что-то, но они ничего не выражают, их все устраивает.
2: Ну, я хотел как раз вот этот вопрос тоже поднять и упомянуть, потому что, правда, это максимум вкратце, почему никакой реакции нет, а если есть, то чисто символическое, наверное, всем в этом смысле прекрасно понятно. Ну, а вот это втягивание, я даже не знаю, как сказать, с одной стороны втягивание, с другой стороны провокация на участие Ирана в этом же самом конфликте, это же то, ну, как это сказать, получается, мягко говоря, не продумано. Потому что, с одной стороны, да, показали, посмотрите, мы можем еще и в том конфликте поучаствовать. С другой стороны, привлекли в свою сторону возможные удары со стороны, да, тех, кто себя сдерживать не будет. А то, почему Россия себя сдерживает, опять же, очень многими и нашими слушателями, и зрителями, и читателями, ну, критикуется, что вот это сдерживание, ну, сколько, в конце концов, можно.
3: Но ведь должен быть какой-то здравый смысл в мире, и это Россия. Здравый смысл пытается его поддерживать, насколько это возможно. Дальше идем. Значит, дело в том, что у Украины много рулевых, у УГИЛ. То есть там и британцы, там и американские интересы, и там просто банально денежные интересы. Да и, возможно, интересы Израиля. И я всегда говорю, что террорист всегда кусает своего хозяина. Мы видим в том числе атаки на американские интересы со стороны Зеленского, на казахстанские интересы тоже мы видели соответствующие действия. Дело в том, что, допустим, попытка втянуть Иран в войну, это нужно для того, чтобы втянуть европейцев в войну против Ирана. То есть как бы сделать такой перекрестный какой-то военный конфликт, да, где уже и Ближний Восток, и как бы европейский театр боевых действий были связаны. Здесь, конечно, мы можем просматривать и интересы Израиля, с одной стороны, в попытке втянуть Украину в войну против Ирана. А с другой стороны, не знаю, как Трампу это тоже, возможно, было бы интересно перебросить войска, извините меня, в ВСУ, да, но единственное, чтобы тут о мире было договорено в Украине, на борьбу там с Ираном. А плюс вот эти беспилотчики бродячие, террористические, которые, в принципе, мы видим и в наркокартелях, мы видим их и, значит, в участиях между вот гражданскими различными группами там, в Сирии, в Африке, в гражданских конфликтах. И я напомню, что тот же Ермак, как сообщали украинские журналисты, был ответственен за продажу оружия тем же группировкам на Ближний Восток, которые потом вот это оружие и группировки использовали против Израиля. Поэтому говорю, что это террористическое пустораковое образование, которое оно угрожает всем.
2: Какой-то вот

0: большинство украинцев. Конечно же, решающая роль будет за Россией.
1: Давайте, правда, небольшой перерыв. Прямо сейчас сделаем рекламу новости. Зарядка с шейхом Тамиром обязательно продолжится. Оставайтесь с нами. Там действительно будет немножечко и про Израиль, и про перестановки или чистки в украинской военной верхушке. Ну и да, судьба патриотов, как хорошо прозвучало прям название для кинофильма какого-то, тоже обязательно осветим этот вопрос.

Узнать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется Пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскания на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиция в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
5: Здравствуйте, микрофону Дарья Гущина. Отражена массированная атака беспилотников на предприятии Башкирии. Сбиты 25 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. Подробности в следующих выпусках. Правящая партия Армении.

0: Румынии гражданский договор предложила кандидатуру Рубена Рубиняна на пост спикера парламента страны. Ранее ряд политических сил Армении подали в Конституционный суд иски, оспаривающие результаты выборов, заявляя о давлении на избирателей, вовлечении правоохранителей, использовании административного ресурса и нарушениях финансовой отчетности. После рассмотрения исков суд оставил в силе решение ЦИК об утверждении итогов выборов. И как только что стало известно, президент Армении Вагн Хачатурян принял отставку правительства в первый день сессии парламента нового созыва, говорится в подписанном им указе. Детей в одесских школах еще в 2020 году принуждали говорить на украинском языке даже на переменах, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ Владимир Лепко. Он уточнил, что его дочь, которая пошла в первый класс в 2020 году, не могла учиться на русском языке, хотя он был для нее и для всего класса родным. Русскоязычных школ в Одессе к тому времени уже не осталось. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Днем железнодорожников, работников и ветеранов отрасли. Он отметил, что именно благодаря этим профессиям миллионы людей отправляются в путь и благополучно возвращаются домой. Собянин рассказал, что ко Дню железнодорожника, который в России отмечается 2 августа, активные граждане выбрали имя «Королек» для новых железнодорожных поездов серии П2Д и П2ДМ. Он уточнил, что в голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие более 136 тысяч москвичей. Двукратный чемпион мира по волейболу итальянец Алессандро Микьелетто заявил, что ему будет приятно сыграть против такой сильной команды, как сборная России. На вопрос о решении Международного олимпийского комитета вернуть россиян, Микьелетто заявил, что волейболисты не имеют отношения к конфликтам. Международная федерация волейбола 8 июля объявила о допуске российских сборных до соревнований. Святой пророк Илья был выбран небесным покровителем российских десантников, так как был исключительно смелым человеком, несмотря на риск для жизни, ревностно служившим Богу, рассказал РИА Новости штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках Василий Гелеван. По его словам, кроме духовной символики, связанной с десантниками, есть и визуальная. В самый последний момент своей земной жизни пророк Илья был вознесен Богом на небо на колеснице, которая напоминает парашют. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Зарядка с шейхом Тамиром.
2: Давайте продолжать. Радио «Спутник», заряд с шейхом Тамиром. Меня зовут Алексей Красильников. Продолжим. Ну и, собственно говоря, прям пару раз даже упоминал я в первой части передач про перестановки, про чистки. Сообщается о том, что командование ВСУ освобождают от людей Сырского, который ушел в отставку. И там очень любопытные комментарии при этом происходят. То есть, например, человек, которого отправляют в отставку с высокопоставленной должности, говорит, я вот присягал Сырскому. И как в другом эфире прозвучало, напоминание действительно... Ну, вроде как стране надо присягать, вроде как безопасность всей, всему тому, чему ты присягаешь в плане государственности, в плане страны, в плане общества, нужно как-то быть верным, а не одному человеку. Вот здесь как прокомментировать? Потому что тут же и личный момент, и вот эта заинтересованность разных группировок, которые борются так или иначе за власть, и в конечном счете, ну, тоже, насколько и как будут экстремистские ВСУ действовать против русской армии.
3: Ну, если Зеленский присягнул не избирателю, не украинскому народу, а деньгам, то чего вы хотите ждать, в принципе, от других? Делают то же самое, рыба всегда гниет с головы. И здесь, когда говорят, что присягнули Сырскому, то есть имеется в виду, что присягнули тем самым финансовым потоком, который связан с Сырским. И сейчас мы видим батарею действительно различных расследований о Скале, соответствующем подразделении, о других, где людей пытали, убивали, значит, держали фактически в ямах и организовывали так называемые штурмы, где, опять же, людей просто косило массово. То есть это делается лишь для того, чтобы выбить потоки из-под Сырского, перенастроить их на Драпатова. И здесь как бы ничего удивительного нет, потому что борьба, мы видим, и движется в разряде уже чуть ли не за президентское кресло, потому что ряд изданий сообщают, что Федорова убрали. Почему? Потому что он, значит, метил на президентское место, встречался с антикоррупционерами. Кто такие антикоррупционеры? Это Соросята. Зеленский, наоборот, к себе ближе подвигает ермосят, как их называют. Да? То есть у них своя тусовка, свои, значит, потоки. Естественно, они с соросятами не хотят делиться. И поэтому мы видим опять продолжение картоночного Майдана, который почему-то не выступает против коррупции, не выступает против вот этих издевательств в армии, против ТЦК, за мир. То есть выходят люди за деньги, опять же, на примере того же Майдана, уже, к сожалению, мы это все видели. И продолжают дальше, соответственно, требовать, чтобы одну пятую точку заменили на золотом унитазе на другую пятую точку. Поэтому все перестановки, которые у Зеленского, связаны только с этим. Корецкий — это кореш Миндича. Опять же, вспоминаем. Корецкий якобы будет отвечать за энергосистему. И тут же сообщение о том, что Кличко виноват, не подготовил Киев к энергетическим проблемам. Кличко обвиняет, соответственно, Зеленского, что они не дают деньги, они не готовят Киев к возможным ударам по энергетическим объектам и падению отопления и энергоснабжения в Киеве. Ну и, соответственно, другие все подразделения, все вот эти якобы отмена штурмовых подразделений, и все, это все движение просто вокруг денег. То есть там присягают только одному хозяину — деньгам. А так как деньгами владеют сейчас европейцы, то мы видим, соответственно, они все пытаются присягать, так скажем, европейскому вот этому лобби.
2: Можно ли какие-то выводы делать относительно того, ну вот, грубо говоря, у кого сейчас инициатива, кто сейчас владеет вот этой инициативой, то есть какая-то сила у кого-то в руках? Опять же, с точки зрения наблюдателя ты видишь одно, но вот вам, как человеку, который и изнанкой-то владеет, и с определенными людьми изнутри, ну, периодически контакты держит.
3: Но инициатива пока что за Зеленским. Но Зеленскому поставили фактически дедлайн, да, то есть он должен что-то показать. Если он этого не показывает, то действительно уже Федорова рассматривают как некоторую кандидатуру сменщика Зеленского. Украинцы в большинстве своем, опять же, в своем юморе называют этих всех товарищей нетрадиционной ориентацией в прямом и в переносном смысле. То есть они все одинаковые, по большому счету. И ничего для Украины они делать не будут, только для собственного кармана. То, что касаемо у Зеленского подгорает, это факт. Поэтому мы видим вот эти все попытки доказать свою нужность. Но у него, как мы видим, тоже достаточно крепкие связи с европейскими лидерами типа Макрона. То есть это даже никто и не скрывает. С некоторыми американскими лоббистскими силами. Причем интересно, как и в демократическом, как мы видим, крыле, и в республиканском. И даже вот эту блогершу, которая рекламировала собачий корм, я напомню, когда-то в прямом эфире она ела за деньги. Здесь ее тоже очень щедро оплатили, как, опять же, провели расследование украинские журналисты. Это 3 миллиона долларов обошлось, что она оправдала все и будет оправдывать все. Зеленский на это с Ермаком не жалеют денег. На заказные статьи, на подкуп определенных деятелей. Тем более за европейские тут деньги почему не подкупить? У соросят своя кухня. Они, конечно же, хотят тоже дорваться до вот этого пирога европейских денег, которые выделяются на беспилотники, там, на бюджеты, и поэтому стараются своих людей всячески вклинить в различные процессы. Пока что побеждает Зеленский, но в любой момент это тоже может перевернуться.
2: Ну вот я тут не могу, опять же, не подвязать тему, историю с тем, что Зеленский хотел бы увидеть, хотел бы получить от своих, не знаю, кукловодов, руководителей, партнеров, как бы ни называли. Но звучит как раз немножечко, что ли, и противоположное. Потому что, ну вот развивается эта истерия. Кстати, да, хорошо, не история, а именно истерия с передачей киевскому режиму лицензий на производство ракет «Патриот». Было любопытное сообщение на неделе, что Польша говорит, давайте у нас будет завод стоять, мы будем строить. Понятное дело, Польша эти денежные потоки хочет к себе. Но вот даже если подняться на уровень выше, почему Трамп то уверен, то не уверен, то передадим эту самую лицензию, то не передадим. Есть вот это у маятника какая-то предпосылка, причина, что, грубо говоря, Трамп-то ждет, что он хочет?
3: Трамп, как опять же сообщают мои источники, а также Нетаньяху, они презирают Зеленского. И поэтому вся эта игра на публику, в том числе с передачей лицензий, это же даже не ракета, это просто лицензия.
2: Который потом, извините, пожалуйста, которые потом очень дороги, ну, в смысле, их дорого собирать, очень много денег и ресурсов стоит даже одна ракета. Это так, к слову, потому что даже, по-моему, британские СМИ, мы как-то освещали, сомневаются, что в ближайшие годы получится начать собирать ракеты. Прошу прощения.
3: Совершенно верно. Но есть нюансы. Нюанс номер один. После удара по американскому, вероятному удару, как сообщает Guardian, американскому заводу в Киеве беспилотников, понятно, что какое-то либо производство, в принципе, размещать на территории Украины – это идиотизм. Это, в принципе, отказались и Rain Metal, и Байрактар, помните, очень громкая история была, что все уже строится, ничего нигде не строится. Касаемо лицензии, Трамп, он, в принципе, прекрасно понимает, опять же, тот тезис, о котором я говорю, что террористы всегда кусают своего хозяина. И передача лицензии может закончиться так, что вдруг иранские патриоты будут сбивать американские ракеты, которые будут лететь гипотетически на Иран. То есть Зеленскому что-либо продать и куда-то сдать не составит труда. А плюс, действительно, вот тотальное презрение со стороны Трампа, оно просматривается. То есть он над Зеленским, он тупо издевается. То говорит, о, это классный парень, все, он действительно, у него что-то получается. Ну и тут же наносит ему такой информационный удар под дых, потому что Зеленский ведь уже всем расхвастался, что все, уже Трамп его полюбил и дает ему те самые лицензии. Это даже не ракеты, еще раз я напоминаю. Ну и передача, Трамп также и заявил, что она может быть опасна и использована против самих Соединенных Штатов Америки.
2: А вот еще то, что, по крайней мере, на сейчас киевский режим точно не получит. Оказывается, тянется вот эта история уже почти 3 года с возможной передачей Украине. Я вот, кстати, тоже не знаю, как это, установок или технологий для производства, но, в общем, тот самый распиаренный израильский железный купол. И со стороны Израиля премьер-министр категорически против, Нетаньяху, собственно говоря, резонансная фигура. Да, про железный купол много всякого разного сказано, и с точки зрения хвальбы, и с точки зрения критики, тут разного хватало, но, по крайней мере, вот этот отказ на сейчас передавать киевскому режиму железный купол или, опять же, технологии, вот он существует, он пока этим барьером является. Тут как-то можно вывести то, что у Израиля есть свои интересы, или по каким причинам такое происходит? Потому что инициировал, предлагал и разговор даже об этом заводил вот тот самый внесенный в списки экстремистов-террористов Линдси Грэм, один из главных русофобов вообще за всю историю, который относительно недавно, после, кстати, визита на Украину, перешел в мир иной.
3: Ну, конспирологически некоторые украинские источники говорят, что чуть ли не в Киеве с ним что-то там произошло.
2: Ну, но как говорят, и гроб закрытый был, да.
3: Да, то есть оставим конспирологию, человека уже нет.
2: Только факты, да.
3: Да. А вот касаемо Нетаньяху, ну как вот ему действовать, если, опять же, украинские журналисты, при условии, что это соответствует действительности, утверждали, что Ермак передавал, опять же, оружие, в смысле продавал, тем группировкам, которые атаковали Израиль в свое время, то самое трагическое событие. Ну, каким образом он должен поступить? Раз. Второе. А вы мне назовите, Израиль передавал вообще что-то Украине, кроме, по-моему, какой-то системы оповещения о опасности, ракетной там или дроновой? По-моему, ничего не передавал. Ну и, конечно, самое главное, у Израиля свои интересы. Маленькая территория, которую реально атакуют со всех сторон, и передав сейчас что-то Зеленскому и те же технологии, так иранцы опять же к ним получат в любом случае доступ и, соответственно, будут знать, как работают эти железные куполы, даже последние их модификации. И еще немаловажный факт.
2: Я прошу прощения, а иранцы получат это каким образом? Как-то захватят или просто, ну как, купят или там сами придут и продадут, и принесут?
3: Да продадут, потому что маму свою продадут, родную. Поэтому все это прекрасно понимают. Дальше же говорю, что эта установка, ведь понятно, что территория Израиля маленькая, и она рассчитана на сбитие больше вот таких кустарных различных объектов, типа вот переделанных там ракет от Града и так далее, когда, помните, огромное там количество их летит, но реально практически ничего не долетает до Израиля, потому что сбивает тот самый этот железный купол. Но периодически все-таки он прорывается тоже. против высокоточных вооружений, которые есть у России, ну, мягко говоря, эта система будет неэффективна. Но даже дело не в этом. Опять мы возвращаемся к позиции Израиля, что просто так кому-то отдать какие-то установки, которые им нужны самим, и технологии, но это подвергнуть свое государство, в принципе, опасности. Тем более у Зеленского, несмотря на его, так скажем, национальность, как некоторые приводят, поддержка идет тех же террористов УПА, которые участвовали, опять же, в уничтожении наших сограждан в Киеве, в Бабьем Яру. Поэтому, ну, как к нему относятся? В Израиле очень негативно, немало людей относятся, и тех же политических деятелей, к Зеленскому как таковому.
2: Но ведь, условно говоря, чем-то можно переубедить? Как-то? Ну, я даже не знаю, чем. Потому что, ну, практика показывает за последние годы. Кто бы там какие позиции принципиально не занимал, все нормально. Чем-то где-то подкупят, где-то чем-то пошантажируют, кому-то что-то просто передадут, и все в порядке становится.
3: Сложно сказать. Я, конечно, выскажу только фантастическую версию, хотя она очень фантастическая, что разве что Зеленский отправит все в ВСУ, воевать с Ираном, да, вот тогда, может быть, что-то передадут. Но тогда ж фронт рухнет все равно по Украине. Поэтому это фантастическая версия. Я думаю, что Израиль не пойдет ни на какие договоренности с этим преступным режимом Зеленского, потому что, еще раз говорю, он же поддерживает фактически нацизм, а фашизм. И я напомню, что, опять же, одного из глав мемориального центра Израиля внесли тоже в список миротворцев, еще кого-то там вносили, как раз за возмущение о том, что называются соответствующие дивизии, называются соответствующие там спецподразделения именами, ну и напомню, Польша тоже выступает против этого. Поэтому я не думаю, что на таком вот фоне, в принципе, возможны какие-то договоренности по передаче чего-то со стороны Израиля.
2: Если, опять же, подвязать еще следующее сообщение ко всему предыдущему, посол по особым поручениям российского МИД, постоянный и регулярный участник эфиров на радио «Спутник» Родион Мирошник, напоминает, ну, вроде бы очевидное, но при этом тоже это как-то нужно вот встроить в общую систему о том, что для Соединенных Штатов, ну, это факт, всегда важнее была внутренняя ситуация, внутренние выборы. А тут у них же скоро эти самые мидтермы, как они называются, промежуточные выборы. И уже ведутся активные подсчеты американскими статистиками и, там, не знаю, социологами, общественниками. У кого будет преимущество в Конгрессе, у кого будет преимущество в Сенате, как себя будет чувствовать Трамп, если вот где-то что-то как-то недополучит. И Родион Мирошник, собственно, напоминает. Вот в этих условиях, для того, чтобы обеспечить себе хорошее голосование, Америке нужны победы. Причем победы быстрые и победы яркие. Трамп такое и сам любит. Но в данном случае это потребность прямая, потому что даже на уровне муниципальных образований республиканцы теряют места. Я всегда вот пример этот привожу. Да, в штате Флорида это по-прежнему в меньшинстве демократы, но от округа, где находится поместье Трампа Мар-а-Лаго, в законодательных органах демократ.
3: Но смотрите, какую победу сейчас быстро может продемонстрировать Трамп? Он увяз в песках, в зыбучих песках Ближнего Востока. По факту, ему нужно как-то выйти из этой ситуации, конечно, объявив победу. Американцы прежде всего оценивают по собственному карману. А это, конечно же, стоимость на бензин, стоимость продуктов, стоимость жизни, страховки и так далее. И это основное поле битвы, которое, конечно же, хотят освоить демократы, указав, вот смотрите, значит, у него ничего не получается. Вероятно, и победа некоторых вот уже сил демократических в некоторых муниципальных, да, там, или как правильно назвать, образованиях, связаны прежде всего с какими-то конкретными, прежде всего касающимися каждого американца действиями. Потому что американцам до лампочки, победит там Трамп в Иране, проиграет по большому счету. Главное, чтобы вот жизнь бытовая была лучше. Это пока что, вероятно, Трамп продемонстрировать тоже не может. А какая быстрая победа, может быть, сложно сказать. То есть я думаю, что один из вариантов он будет рассматривать, конечно, попытаться склонить Зеленскому к определенным договоренностям, чтобы что-то продемонстрировать. Ну и, конечно же, позиция России и Китая для него тоже очень важна. Тем более он собирается и в Китай ехать в сентябре. И здесь как раз-таки влияние России и Китая может способствовать, чтобы, допустим, по ближневосточному конфликту были какие-то договоренности. Потому что он вот заявил, что он готовил самый масштабный удар, самый крупный со времен Великой Отечественной или там, Второй мировой войны. Но он решил пока отказаться, потому что прибежал Тегеран, как обычно, прибежали другие, и просят не делать этого, они готовы на сделку, и что откроют Ормузский пролив. Вот эту жвачку он будет и дальше использовать. Страшно то, что он может попытаться сделать в отношении Кубы какие-то движения. Но я думаю, что у него маневров не так уже много. Поэтому больше будет именно все сконцентрировано в контексте его заявлений, что победа одержана, все лежат на лопатках, США самая великая страна, а Трамп самый великий президент. Я думаю, вот сейчас на этом будет. На это будет сделана ставка.
2: Ну, это да, это повторяется неизбежно, постоянно, регулярно. Вопрос в том, как это отражается, как это на самом деле существует, но это уже, как говорится, мало кого волнует. В завершение, 3 с небольшой минутки у нас остается. Есть сообщение коллега из РИА Новости, который, ссылаясь на свои источники в российских силовых структурах, рассказывает следующую историю. Значит, Черниговской области активную проводят эвакуацию, эвакуацию принудительную. Для чего? Для того, чтобы жилые строения освобождались, а там размещался личный состав экстремистов из ВСУ. Более того, если женщины отказываются освобождать эту самую территорию, эту самую жилплощадь, угрожают лишением родительских прав. Это что? Это как? И Черниговская область, насколько вот еще и за событиями в этой области надо бы следить.
3: Опять возвращаемся, что это УГИЛ, и такие многочисленные случаи, когда просто террористы ВСУ занимали жилые дома гражданских, в том числе расстреливали хозяев, в том числе там просто выгоняли, избивали. Но это в прифронтовых областях, это отмечают немало украинских журналистов, и эта информация периодически всплывает. Если мы берем Черниговское направление, вероятно, может готовиться какая-то провокация. Опять же, по аналогии с Курской авантюрой, такого тоже исключать нельзя. Потому что какое-то же количество людей не подготовили. Хотели десант на Крым, вроде как, не получается. Хотели еще что-то, не получается. Возможно, ищут какие-то, как им кажется, слабые точки, чтобы попытаться опять сделать какую-то пиар-перемогу. И, соответственно, показать своим хозяевам свою нужность. Ну а также, конечно же, они, вероятно, боятся, что Россия тоже может предпринять определенные действия по созданию буферной зоны. Об этом Владимир Владимирович говорил, что по мере того, как будут, соответственно, удары наноситься по российской территории, то есть буферная зона будет отодвигаться, чтобы, собственно говоря, обеспечить эту безопасность. И они это тоже рассматривают как вариант. Но то, что гражданским со стороны ВСУ отношения просто ужасающие, но это отмечают все.
2: А вот насколько все-таки, если это подвязать к тем акциям протеста, которые почему-то очень широко, охотно, даже и украинскими медиа обсуждались, связанным с персоной бывшего министра обороны Федорова. Вот тут подобные силовые, не силовые действия, угрозы, не угроза, пусть опять же разбираются в своих юридических формулировках. Насколько это и куда ситуацию двигают? Потому что долгое время, ну вот было принято говорить, и, наверное, и сейчас тоже так, что никаких капель терпения, никаких последних последних капель, да, не предвидится. Но вместе с тем что-то вот подобное чревато для политической верхушки, для военной верхушки, в свете, опять же, и возможных каких-то будущих просмотров, смотрин на кандидатуру главы режима. Полминутки, прошу прощения.
3: Однозначно, соросовский Майдан, то есть он может угрожать власти Зеленского, но, с другой стороны, он дискредитирует вообще другое протестное настроение в Украине, которое массовое, действительно, просто оно не выходит на улицы из-за карательных действий. Это против войны, это за мир, это против ТЦК, против коррупции и так далее. Но, как мы видим, то есть соросят, кто их тронет? У них очень серьезная крыша, реально. И поэтому мы видим сейчас нарастание схватки. Если она перейдет в какую-то решающую стадию, не факт, что Зеленский устоит.
2: Время, к сожалению, подходит к концу. Как обычно, содержательный час в виде зарядки с шейхом Тамиром на радио «Спутник». Шейх Тамир, благодарю, как обычно. Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Страна героев. Алексей Шутов. Гвардии майор Алексей Шутов, начальник медицинской службы 98-й гвардейской воздушно-десантной свирской краснознаменной ордена Кутузова второй степени дивизии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Этот человек спас много жизней и заслужил огромный авторитет среди товарищей. В первые же дни спецоперации воздушно-десантное соединение, в котором проходит службу гвардии майор, оказалось в окружении. За первые сутки тяжелейших боев начальник медслужбы организовал эвакуацию в тыл с помощью вертолетов санитарной авиации более 100 раненых военнослужащих и сослуживцев, и бойцов соседей воинских подразделений. Всем им была оказана своевременная и профессиональная медицинская помощь. В один из дней передовые российские соединения наткнулись на укрепленные позиции непримиримых украинских радикалов. Наши воины понесли потери. Военные медики под руководством Алексея Шутова оказывали им оперативную помощь, несмотря на массированные обстрелы. Начальник медицинской службы лично возглавил группу и организовал вынос контуженных и раненых с поля боя. Бойцов спасали прямо на дороге, а потом успешно вывезли их санитарным авиатранспортом. Страна героев. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка – воскресенье 9 вечера. Пароль – «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваше мнение.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11.00, столько же в Казани и Волгограде. В Ереване полдень. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В Башкирии отразили массовую атаку беспилотников ФСУ. Вячеслав Володин поздравил российских десантников с днем ВДВ. Зарубежный клуб готов заплатить за российского футболиста 20 миллионов евро. Об этих и других темах подробнее далее. 25 беспилотников сбиты в ходе отражения массированной атаки на предприятие Башкирии. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Антироссийская политика на Украине привела к тому, что многолетняя ненависть к русским прививается с детского сада, заявил РИА Новости бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Он рассказал, что сегодня в стране считается нормальным оскорбление в адрес России, неуважительное отношение к советскому прошлому, а также запрет русского языка. Касаясь темы национализма, Азаров подчеркнул, что Украина в этом смысле давно переплюнула страны Прибалтики, в которых всегда наблюдалась выраженная ненависть к русскоязычным. Министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль призвал Еврокомиссию отдать приоритет защите внешних границ Евросоюза после наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута, сообщает газета «Бильд». Министр заявил, что для контроля нелегальной миграции европейским странам нужны внешние партнеры, такие как Марокко. Как отмечает издание, Европе удалось избежать крупного миграционного кризиса, однако обстановка остается напряженной. В пятницу мэр-президент Сеута Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. СМИ со ссылкой на источники в испанской полиции информировали, что около 53 тысяч мигрантов добровольно вернулись в Марокко. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем воздушно-десантных войск. Он отметил, что десантники решают сложные задачи, направленные на достижение целей специальной военной операции. Володин подчеркнул, что высокий профессионализм и мужество российских десантников, верность присяге вызывает уважение. День воздушно-десантных войск в России ежегодно отмечается 2 августа. Россияне могут в течение полугода пользоваться правами российского образца при вождении на Ямайке, рассказали РИА Новости в посольстве России в этом карибском государстве. Также там уточнили, что пункты аренды автомобилей в аэропортах острова требуют международную карту для внесения депозита. С 2018 года для российских туристов, приезжающих на Ямайку, действует безвизовый режим. Как рассказал посол России в стране Сергей Петрович, россияне не ездят массово отдыхать на Ямайку, однако там заинтересованы в развитии связей с нашей страной в сфере туризма. Турецкий «Галатасарай» готов заплатить 20 миллионов евро за полузащитника московского «Локомотива» и сборной России по футболу Алексея Батракова. По информации источника, 16 миллионов евро от этой суммы будут выплачены «Локомотиву», а 4 миллиона евро – агенту футболиста. Также издание подтвердило, что «Галатасарай» достиг договоренности с самим Батраковым, который будет зарабатывать в турецком клубе 5 миллионов евро в год. Сообщается, что россиянин потребовал от «Галатасарая» ту же сумму, о которой ранее договорился с французским «Пари Сен-Жермен». Еще больше новостей, а также фото и видеоматериалов на канале «Макс», радио «Спутник». Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Наташу, например. Передайте на радио, утро. Пусть попробует набрать ему.
3: Да, доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 2 августа у нас сегодня на календаре, 11.04 на часах, воскресенье, кто-то забыл. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Анатолий Кузичев, Петр Лидов, Трофим Татаренков, доброе утро.
4: Да, всем привет. Сегодня действительно, если позволишь, я повторю, сегодня много всяких дат. Событий тоже много, и не все, не со всеми, так сказать, стоит поздравлять, обсудим их, но просто из того, с чем стоит поздравлять, во-первых, сегодня день ВДВ, день воздушно-десантных войск, и, конечно, как говорится в таких случаях, ну, чтобы не рассусоливать слишком много, не перечислять, говорить всех причастных, Но вообще я так подумал, что с учетом девиза ВДВ, прекрасного, великого девиза, все мы немножечко причастны. Потому что девиз ВДВ гласит «никто, кроме нас». Но это вообще всей страны касается, не только ВДВ. В общем, всех, кто имеет отношение прямое, непосредственное и опосредованное, с днем ВДВ. Слава вам, ребята. Вы молодцы. Вот так вот. А еще, знаешь, что тут...
3: Присоединяемся.
4: Да. А в Рутюб пишут, а у нас в Коми еще и день оленевода. Ну, тоже, наверное...
2: Надо, то есть, если ты десантник оленевод, да еще ну, тебя все, зовут, ты, например, просто... Дмитрий Пучков, то ты вообще собрал.
4: Слушай, всех. Надо спросить, есть ли у Димы Пучкова какой-то опыт в оленеводстве? Ну, вдруг он человек с такой богатой биографией.
3: И сколько вот, прыжков с парашютом у него?
4: Было бы забавно, да.
3: Да, хорошая, кстати, хорошая тема. Да, и еще раз попрошу коллег с радио, если есть возможность набрать Дмитрия Юрьевича сейчас по нашему телефону и вывести его в эфир, это было бы просто великолепно. Спасибо вам большое, если сделаете, это будет прям грандиозно. Ему сегодня, у него сегодня круглая дата, не скажем юбилей, но скажем круглая дата. Спасибо Анатолию, что напомнил.
2: Она не то чтобы круглая, круглая это когда на ноль кончается.
3: Ну хорошо, квадратная дата. Круглая, да,
2: на 5 не круглая.
4: Ну как, если на пятерку кончается, тоже нормально считается.
3: Полукруглая.
2: Вот, нет, например, я просто думаю, что, строго говоря, круглая это когда, так сказать, она нет, заканчивается не на ноль, наверное.
4: Потому нет? Что ноль, кстати сказать, он не круглый, он же овальный, так строго говоря-то.
2: Ну, вот, например, пятерка, в общем, мягко говоря, тоже не совсем круглая.
4: Изломанная. Я писал пятерки. Знаю, как она выглядит, видал я их. Эти пятерки, вот. Ну, просто, вот, например, знаете, что слово, скажем, вообще юбилей, нельзя говорить на каждую там 40, 50, нет, 50 можно, 30, 60, это все не юбилей. Юбилей, я вот точно, к сожалению, не помню, это что-то кратное либо 25, либо 50, вот.
2: А все остальное
4: не юбилей. А? А у Димы сейчас спрошу. Да. Ну, это так, слово,
3: слушай, в ветхозаветном понимании... В ветхозаветном понимании юбилей он один, и это 50, после которого отменялись все долги и прочее, прочее, прочее. 50 лет.
4: Все долги все отменялись? Зимы.
3: Да, да, да, да. Все, что ты был должен, все прощалось. Возвращались те земли, которые ты отдал в залог, например, если ты был беден и рассчитывался землю. То есть все, что вот все твои обязательства обнулялись в 50 лет по законам Моисея. И это и был как раз тот самый юбилей. Вот. Который все ждали, что вот после 50 заживем.
2: Законы Моисея, так же, как и законы Ньютона, они, как мы знаем, так же, как и законы Карла Маркса, они единственно верны. Так?
4: Да. Ну что?
3: Конечно.
4: Да, бараний рог. Я считаю про юбилей. Нет, не смогу, не разберусь, не успею.
3: Ладно, это сложно, это очень все сложно. Давайте что, пока на... Еще раз, скажите, не вычислено было.
2: Окей, нет проблем.
3: Да, окей. Хорошо, спасибо большое. Но если что-то поменяется, сообщайте нам, пожалуйста. Давайте по новостям пробежимся тогда. У нас есть вопросы в «Изоленте плюс». Ну, давайте начнем, наверное, с новостей. Самая главная новость, мне кажется, вчерашнего дня – это теракт в Москве, который произошел во второй половине дня. Взрыв в ресторане. Ресторан известный, дорогой, мягко говоря, дорогой. Один из самых дорогих, наверное, ресторанов нашей страны. Закрытая вечеринка – приходит курьер некий, да, непонятно, курьер или кто-то типа в гости с коробкой охранника. Женщина, да. Ясно пока, что только то, что это женщина, охранник не пускает, просит досмотреть коробку. В этот момент происходит взрыв. Погибает охранник, погибает женщина. Там картинка, которую показывать, конечно, в эфире мы не будем. Жуткая совершенно. И погибает еще один человек, который находился рядом. Это открытая терраса, веранда, не знаю, как угодно можно назвать, но одно и то же, в общем. Вот, погибает человек, который был рядом. Так говорят, что это была свадьба. свадьба, кто-то говорит день рождения, сразу наши эти поубежавшие начали накидывать версии про всяких генералов там и прочих, кто там мог быть и праздновать в этот день свой день рождения. Ну, понятно, что мы это дело не слушаем, потому что всякие эти иноагенты, даже фамилии называть не буду, это редкостные мрази, которых мы, в общем, всерьез не воспринимаем. Вот, но в сухом остатке вот место, случай и трое погибших. Некоторые говорят, ну, там цифры вы помните.
4: Уже пятеро, ты знаешь.
3: Уже пятеро, да, от 15 до 50, так, говорят, раненых, ну, в общем, 20 с чем-то там средняя официальная цифра какая-то, то, что, которое Национальный антитеррористический комитет сообщил, ну, пятеро погибших уже, да.
4: Вот. То есть надо сказать, знаешь, что, понятно, я прошу прощения, просто надо сказать, чтобы не быть, так сказать, голословным, мы часто говорим про то, что, как, так сказать, все должны, ну, немножечко, так сказать, чуть-чуть более ответственно себя вести, так сказать, чуть более, как бы, как называется, бдительное и все такое. Но вот обратите внимание, вот действия именно этого мужика, не знаю, к сожалению, его имя, обязательно узнаю, обязательно напишу, действия вот охранника, они спасли, мне кажется, просто множество жизней. Потому что, ну, слушайте, ну, там какой-то праздник, ну, какой-то подарок несут, ну, слушайте, пожалуйста, конечно, слушайте, совет да любовь, все такое. Он остановил, так сказать, не позволил пройти, так сказать, потребовал досмотреть, тут-то и прогремел взрыв. Но представляете, что было бы, если бы она там, эта женщина, прошла дальше? И сколько было бы народу? Да. И на что, собственно, и был расчет? Так что этому мужику просто, ну, просто поклон. Потому что, повторяю, именно его действия. Он так и должен был вообще. Любой охранник так и должен был действовать. Но мы знаем, как практика расходится, так сказать, с теорией. Поэтому ему прям поклон. Он молодец.
3: Да. Но мы помним очень похожую ситуацию, когда погиб Макс Фомин, Владлен Татарский. Там, кстати, охранник тоже остановил и сказал, я тебя не пущу с этой головой. Макс сказал, пропускайте, пропускайте, я ее знаю. Но вот охранник должен был бы не пустить. Но мы это миллион раз разбирали и с профессионалами, и в эфирах, и где угодно эту ситуацию. Охранник не должен был пустить. Но, типа, ладно, хозяин вечеринки, ну, не вечеринки, а да, выступление просит, да, давайте пропустим, пройдем. И точно так же дистанционный подрыв удаленный, понятное дело. И когда, я так понимаю, люди, которые наблюдали за этой ситуацией, когда они увидели, что дальше уже коробка не пойдет никуда, что дальше будет только, ну, условно, хуже, ну, для подрывателя, они активировали взрывное устройство, ну, чтобы максимальный ущерб нанести. Опять же повторю, что это открытая терраса, я просто это место знаю, да, и, ну, все, я думаю, мы знаем это место, вот, его трудно не знать. И, собственно говоря, там, ну, открытая эта терраса, максимальный ущерб был бы, если бы она еще 3 метра, наверное, вглубь прошла, вот тогда да. А так, конечно, чудом каким-то отвело вот большого количества жертв. Ну, не чудом, а охранник сработал профессионально. Вот, соответственно, сейчас все думают, кто остальные пострадавшие. Ну, я думаю, что это, в общем, по большому счету, не нашего ума дело, если там даже что-то и серьезное произошло, но тем не менее. Ну, очередной теракт, вот такая вот история, которая сейчас опять всколыхнула нас всех. Достаточно серьезно. Москва, центр города, и вот такие вот истории у нас происходят.
4: Ну, слушай, они обещали, так сказать, ну, и понятно, что пока, так сказать, ну, мы сейчас не в суде. Вот, и я могу себе позволить, так сказать, с оговорками, конечно, пока идет следствие, никто не знает, кто это организовал, что это за разборки, но понятно, что большой долей вероятности это украинцы, большая доля вероятности, что это их спецслужбы устроили теракт, они же обещали, в общем, намекали, хихикая, и, в общем, и они это сделали. Повторяю, это пока, это не выводы следствия, это мои предположения исключительно, но, мне кажется, если это так, то, конечно, то государство российское стоит сейчас перед тяжелой, так сказать, непростой дилеммой, вот правда. То есть, с одной стороны, мы все понимаем, что работа боевая должна идти методично, без истерик, без, так сказать, без того, чтобы мы делали нечто, что нам навязывают, потому что это должны быть наши правила игры, а нам сейчас навязывают некий ответ и так далее. Но, чтобы ярость людей не выплеснулась стихийно, знаете, вот, не выплеснулся на нашу же улицу. Они же этого добиваются, они же этого хотят. Вот, и ударами по Вайлдберрис, и такими подрывами, такими терактами в самом центре Москвы. Вот, чтобы эта ярость не выплеснулась стихийным образом куда-то и во что-то, государство российское должно наказать и за яйца подвесить, я прошу прощения за резкость этих подонков, чтобы никому не повадно было впредь. Чтобы это просто даже из чисто технологических соображений, повторяю, чтобы народная ярость и возмущение, и страх, вот, и ненависть, чтобы они не выплеснули из какой-то стихийной русло и не смели нафиг все на свете. Но мне кажется, это важно.
3: Ты знаешь, а я вот, слушая твои слова, сейчас хочу процитировать одного очень известного, можно сказать, великого человека, его слова, которые он сказал 24 сентября 1999 года. «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно». Мне сейчас, как никогда, хочется от этого же самого человека услышать парафраз, может быть, на вот эти же самые слова, потому что, мне кажется, уже время настало мочить в сортирах тех, кто устраивает здесь террор. Это было, напомню, 24 сентября 1999 года, Вторая Чеченская война, гексоген, постоянные патрули по чердакам и по подвалам, которые люди сами устраивали добровольно, смотрели, чтобы никто ничего никуда не занес. И мы все это проходили, мы это все помним и умеем.
4: Не, мы это проходили,
3: и знаем, и знаем, да. Вот, так что просто хочется вот такого. Мне лично, еще раз говорю, услышать от кого-нибудь. Вот. Петр Алексеевич, скажешь что-нибудь, добавишь?
2: Ну, ты услышишь, просто мы не обращаем на это внимания, на эти заявления. У нас много терактов происходит в стране, и это далеко не самый, на мой взгляд, такой жестокий, я бы сказал, теракт. Вот, я напомню, что у нас в Крокусе 150 человек, 149 человек погибло.
3: Да?
2: Вот, и мы как-то, были заявления, да, что все будут найдены, пойманы и так далее. Но как-то вот, кого-то поймали там, не знаю. Наверное, мы просто пропускаем немножко мимо, вот, когда такие заявления звучат, ну, черт возьми, может быть, тогда впервые было, может быть, ярко сказано. Они, безусловно, прозвучат, и я уверен, что будет заявление руководства, там, я не знаю, силовых структур, они скажут, что обязательно все будут найдены и так далее. Но вот показательного подвешивания, которое Анатолий упомянул, вот мне кажется, его нам не хватает. Это правда.
3: Не хватает. И вот для меня, на самом деле, история 99-го года, та, она вот когда Владимир Владимирович, как я люблю говорить, скобочку открыл, да, и сказал про вот это вот, про аэропорт и все, а закрылась скобочка вот той легендарной фотографии Джохара Дудаева с открытым ртом, который стоит у машины и смотрит в небо, а в него в этот момент летит ракета. И вот после этого, мне кажется, что было выполнено, как бы сказанное, мы поняли, что вот оно, что оно работает, что оно исполнено. Для меня, опять же,
2: так. Отчасти. Некоторые все-таки, там вот условный, там, по-моему, Ахмед Закаев, например, он вполне себе жив-здоров.
3: Да. Ну, да. Да, да, да.
2: Но было, по сути, да.
3: Было исполнено.
2: Да. Было, да. Была демонстрация. Было исполнено.
3: И вот когда я террориста и экстремиста Буданова увижу с открытым ртом у его машины, с летящей в него ракетой, ну, условно, да, Буданова, конечно, там, я не знаю, Зеленского, кого угодно, тогда, может быть, эта скобка закроется, и мы скажем, вот, вот оно свершилось. Потому что что нас останавливает от того, чтобы грохнуть Буданова, я не знаю. Ну, правда, я не понимаю.
2: Я думаю, нет возможности.
3: Ладно, Зеленский, переговоры, там,
2: не туда-сюда. Не так просто.
3: Не просто, наверное, да. Наверное, ну, да. Ну, будем надеяться, что получится у наших
4: специалистов. Это значит, это не отговор. Слушай, не просто. Конечно, не просто. Так все не просто.
3: Сложным вопросом.
4: Ну, все непросто, все очень сложно. Я понимаю, что, так сказать, нам противостоять тоже. Здесь не надо понимать, что это не какие-то там, знаете, не хуторяне, которые, как там, помнишь, там, запорожцы пишут письмо турецкому султану. Это серьезная спецслужба, между прочим, не только, я уверен. Если это так, я еще раз оговорюсь, если это так, то понятно, что это там не только украинские спецслужбы, но и куча помощников с большим опытом, большим талантом и так далее. Конечно, непросто. Конечно, непросто. Ну, значит, нам нужно либо, так сказать, написать заявление по собственному, вряд ли мы будем это делать, но я про страну имею в виду, либо тогда не пасовать перед трудностями. Да, непросто, ну, давайте, но тем не менее. А куда деваться-то? Деваться некуда.
2: Ну, у нас, видишь, я просто, мне кажется, наша политика в этом смысле правильная, что у нас нету, вот я просто уже много раз об этом говорил, это моя точка зрения, что мы не делаем, я имею в виду, руководство таких вот смелых обещаний. Скорее наоборот. Мы сначала что-то делаем, это, а потом показываем. Так, такой подход.
3: Да,
2: вот, к сожалению, для того, чтобы показать, значит, вот, справедливое наказание в отношении некоторых людей, ну, на это могут уйти годы. До сих пор, сейчас, знаешь, в новостях тут и там проскакивает, что задержан условный там какой-нибудь чеченский террорист, да, который точно участвовал там в чем-то. Да, прошло уже больше 25 лет. Да, поэтому здесь можно, конечно, требовать, но, опять же, я просто напомню, у нас очень много терактов были, и мы помним теракты против убийки, в котором погибла Дарья Дугина, там исполнительница даже сумела уехать, да, и не найдена, насколько я понимаю. Вот. Уничтожена была исполнительница самими же украинцами, значит, вот, теракта против этого бизнесмена в Монако. Вот они справляются со своими исполнителями спокойно и легко. И вот это тоже исполнительница, которая себя взорвала, вот, тоже, в общем, погибла. А вот чтобы мы как-то кого-то отловили, ну, так я просто говорю, что это сложно. И давать обещания, наверное, политически, ну, скажем так, небезопасно, потому что терактов много. Соответственно, у нас будет накоплено большое количество обещаний всех замочить в сортирах. Вот, а в результате количество незамоченных будет, список незамоченных будет расти, расти, расти. Наверное, лучше сначала это сделать, даже спустя много лет. Вот, ну, понятно, что люди требуют этого, и безопасность. Кстати, еще надо напомнить, что я не помню, какая дата там, но где-то это начало, наверное, первой недели августа. У Зеленского заканчивается срок действия его 40-дневного проекта, значит, по усадке России за стол переговоров в положении сдающегося.
4: Вот, какого августа
2: проекта? Я не помню какого-то, точно какого.
3: Сейчас посмотрим. Сейчас
2: там объявление это было сделано в 20-х числах июня. Соответственно, я, ну, давайте скажем, 10-го.
4: Начало августа, например.
2: А, понятно. Начало августа, первая неделя августа это должна быть. И здесь, я думаю, удар по контейнеровозу росатовскому. И, на мой взгляд, вот, кстати, если перейти к судну, затонувшему в Черном море, я не то чтобы как бы порадовался, но я считаю, что это очень хорошая для нас картинка. Там, слава богу, все моряки были эвакуированы, Лихачев вчера заявил, да, да, никто не погиб. Понятно, что жалко корабль, жалко, наверное, там товары или что-то там, груз, который шел. Но картинка, когда одна страна просто топит гражданское судно, значит, прыгает и радуется, и это гражданское судно, вот это именно контейнеровоз, еще это символично, потому что это очень большой корабль, и это действительно основа мирового судоходства. Вот. Мне кажется, что в этом смысле эта картинка как раз им, ну, все нормальные страны, увидев ее и опубликовав в своих изданиях на первых полосах, ну, покрутят пальцем у виска, конечно, потому что скажут, слушайте, ну, это вообще беспредел полный, это морское пиратство в худшем его виде, то есть это уничтожение просто ни в чем не виноватого гражданского судна с угрозой гибели гражданских специалистов, моряков, и вообще это, ну, как бы срывает все покровы, мне кажется, даже больше, чем попытка пронести бомбу у террориста-смертника, потому что к этому все привыкли, а вот та картинка, на мой взгляд, она прям очень хороша и очень четко дает ответ там всем, кто будет нам рассказывать, что надо как-то по Одессе прекратить, потому что там вот судоходство у нас, там вот зерновозы ездят, вернее, ходят. Вот, на мой взгляд, у нас такой железобетонный аргумент теперь появился, что Украина... А я считаю, что Украина все с точки зрения морской державы, страны. Украина уже отделена от моря, у нее больше нет выхода к морю, и я думаю, что никогда не будет уже. Это, мне кажется, историческое решение, вот этот вот их попытка как-то вот это сделать с гражданскими судами в Азовском Черном море, она просто ставит жирнейшую точку на том, что все, друзья, никогда больше вы не будете иметь выхода в море, никогда. Либо мы уничтожим всю вашу портовую инфраструктуру, города и все, что там есть у вас, а скорее всего мы просто заберем эти территории себе, потому что вы не в состоянии. Ну, на мой взгляд, это вот прямо очень важно.
4: Было бы прекрасно. Было бы прекрасно.
2: Но они уже выход к морю, ими потеряны, я не думаю, что он вернется. Вот мне кажется, это очень важно сказать, что никогда у вас его не будет.
4: Ну да, это было единственное, я позволю, я бы так сказал. То есть понятно, что трудно не согласиться с тобой. Я бы только уповал не на реакцию, так сказать, нормальных так называемых стран, которые посчитали бы, что какие ужасы творятся, даже чистый терроризм, международный, тем более гражданский суд и так далее. Мне кажется, вообще сейчас все страны делятся на три категории. Первая категория стран – это Россия. В этой категории одна страна. Вторая категория стран – это которая нам, так сказать, нет, еще четвертая, но сейчас. Вот вторая категория стран – те, которые, так сказать, с нами воюют, те, которые наши враги. Прямо, опосредованно там, или непосредственно и так далее. Третья категория стран – это наши, так сказать, тайные симпатизанты. Потому что вслух высказать поддержку России вроде как пока еще не очень прилично и не очень безопасно. Вот, но тем не менее, там, условно говоря, мировое большинство или там страны глобального юга, они вроде как нам, так сказать, сочувствуют, но сочувствуют пассивно, про себя. Вот, и, наконец, четвертая категория стран – это прямые непосредственные союзники, которые готовы даже своих

0: Вспомни, да, ООН, Организация Объединенных, заметьте, наций. Значит, как они, это потрясающая ловкость, как они ускользают от любого четкого, от любого жесткого определения, чего бы то ни было. Например, наши говорят, послушайте, ну вы могли бы осудить хотя бы, тут дети погибли. А мы так скажем, говорит ООН, мы осуждаем любые удары по любым объектам, которые могут привести к гибели гражданского населения. Ребят, ну вот так. Пока так. Понимаете?
1: Ну, я по ООН бы сделал поправочку. ООН все-таки не они, это мы. ООН это вот мы втроем собрались, и, значит, вот ты так считаешь, а я так считаю. То есть это не какая-то сторонняя, не какой-то сторонний арбитр, это то где мы представлены.
0: У нее есть генсек.
1: Генсек не может делать от себя каких-то заявлений, кроме озабоченности. Нет, он представляет генсек, это административная должность. Он не является каким-то там, значит, авторитетом для, ну, высказывая там проамериканскую или пророссийскую позицию. Он как раз всегда вот так вот.
0: Подожди, ну порядок. Смотри, а хорошо, представь себе, у нее же есть такая техническая возможность генсек ООН, потому что, смотри, по идее, ну это я со школы еще понял, по идее генсек ООН это человек мирового, так сказать, уровня, наделенный мирового же уровня, по идее, сейчас это все чуть размылось, авторитетом. Вот просто сказать, я генсек ООН, ну хорошо, давайте, чтобы никаких имен там, я генсек ООН, Трофим Татаренков. Значит, заявляю, что удар нанесен.
1: Трофим Татаренков не может гражданин России быть генсеком ООН, к сожалению.
0: Да?
1: По правилам. Генсекство, правил. Да. Не может, генсек ООН не может быть ни один член совбеза, страны совбеза.
0: Постоянно членов совбеза, да. Ну, хорошо. Вот, но тем не менее.
2: И мы сейчас уйдем на новости.
0: Я считаю, что это преступление. И против человечества, и против человечности, и против наших гуманитарных, гуманистических идеалов.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16.00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Пожар в промышленной зоне Уфы начался после того, как над ней сбили беспилотники. Ведется тушение. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Владимир Зеленский запустил план по уничтожению Украины, стремясь сделать ее территорию максимально безлюдной и распродать земли западным корпорациям, заявил РИА Новости член Комитета Госдумы по безопасности, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, Зеленский фактически устроил геноцид и репрессии в отношении украинского народа. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудили по телефону развитие ситуации на Ближнем Востоке и усилия по предотвращению более масштабного конфликта, сообщило Саудовское агентство новостей. Наследный принц подчеркнул необходимость отдавать приоритет

0: языку диалога для снижения эскалации, а также важность всех возможных усилий для достижения спокойствия, которое проложит путь к дипломатическим решениям. Новый премьер-министр Молдавии Василий Тофан в комментарии местным СМИ отметил, что останется во главе правительства до сентября 2029 года, после чего не планирует продолжать политическую деятельность. Ранее лидер оппозиционной в Молдавии Либерально-демократической партии, бывший премьер страны Владимир Филат, в комментарии местным СМИ высказал мнение, что новое правительство под руководством Тофана не продержится до следующих президентских выборов, ожидаемых осенью 2028 года. По словам политика, Тофан является лишь номинальной фигурой, поскольку все решения Кабмина фактически продолжают приниматься партией «Действий и солидарность», негласным лидером которой является президент Майя Санду. Число погибших от последствий аномальной жары в Южной Корее с начала сезона достигло 13 человек, передает агентство Ренхаб со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний. По данным СМИ, на фоне продолжающейся экстремальной жары по всей стране происходят несчастные случаи. Так, в субботу мужчина в возрасте около 50 лет потерял сознание во время восхождения на гору Чхон-Нянсан в уезде Понхва и был доставлен в больницу вертолетом в состоянии остановки сердца. Российские синхронистки заняли первое место в предварительном раунде соревнований в командной произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Финал в командной произвольной программе пройдет 3 августа. Третий птенец редких папуанских калао Нун Ира родился в московском зоопарке. Папуанские калао – представители семейства птиц-носорогов, которые обитают в тропических лесах южной части Малукских островов, ведут дневной образ жизни и отличаются громкими голосами. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Серьезно? Доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем наш эфир «Изолента. Живьем» на радио «Спутник». Сегодня у нас воскресенье, 2 августа, день ВДВ. Всех поздравляем с днем рождения Дмитрия Юрьевича Пучкова, поздравляем и, конечно же, поздравляем всех оленей и их воспитателей.
3: И их водов.
4: Воспитателей.
3: Ну, а как воспитатель оленя. Представляешь, такое? А это прикольно, кстати. Пошел в институт на кафедру воспитателей оленей.
4: Подожди, говорю, с какой стороны, с какого ракурса? Вот если так сказать человеку, ну, ты оленя воспитал, конечно. Это так себе. А с другой стороны, я оленя воспитал. Это уже хорошо. Ну, в общем, там
2: трудно. Или так это самое. Ну, ты олень, конечно. Я не олень.
4: Вот. Есть такие выражения.
2: Я оленевод. Это ты олень. Добрый. Так, да. Забыл напомнить, что зовут нас, соответственно, Петр, Трофим и Анатоль. Анатоль Кузичев.
3: Анатоль.
4: О-ля-ля.
3: Вот. Шарман.
2: Продолжаем отвечать на вопросы зрителей, слушателей, всех друзей наших.
3: Мы еще не начинали, правда, отвечать на вопросы зрителей, но мы начнем.
4: А можно я два слова скажу про нашу про страну, нашу чудесную, великую. Я просто был тут несколько дней в Калининградской области, ну и не могу не. Ну, я не буду там подробный, там, этнографический, геологический и прочий анализ неуместно. Но просто хочу сказать, что. Не было бы счастья, да и до несчастья помогло, как говорится. Но это в таком, вы сами понимаете, метафорическом смысле. Я не воспринимаю это как все-таки как несчастье. Конечно, на самом деле, если по-честному, с другой стороны, конечно, людям свойственно хотеть путешествовать. И не надо смотреть, значит, если там кто-то говорит, я бы сейчас туда бы съездил, а я бы по Европе прокатился и так далее. Не надо смотреть на этот человек как на предателя потенциального, подонка и все такое. Это свойственно человеку, это нормально. Но вот сейчас в силу понятных обстоятельств у меня, так сказать, такой возможности нет, и, очевидно, уже не будет никогда. И тут передо мной раскинулась во всей своей громадности, во всем своем великолепии наша страна, которая вроде, знаете, всегда успеешь, это же у нас тут под боком вроде как, ну, всегда успеешь, и как-то вроде всегда, ну, всегда не до этого. И вот я дожил до своих лет, и вдруг понял, что я, так сказать, страны-то и не видел, и не знаю. И вот, например, и мы стали ездить. Послушайте, ну, вообще это просто невероятно, это потрясающе, это интересно, это красиво. Более того, это не просто красиво. Мы сделали, вот, скажем, что касается Калининградской области, Курской косы, у нас там есть куча всяких высококлассных, комфортных, каких-то невероятно крутых заведений, и гостиниц, и отелей, и ресторанчиков, и кафешек, и набережных. И эти счастливые русские, так сказать, лица и люди, которые фотографируются там на фоне заката, вот, а потом выпивают это самое, вот, чуть не сказал. Нельзя говорить о фильме и так далее. Послушайте, правда, так вот, не было бы счастья, да несчастье помогло. Невероятное совершенно впечатление, потрясающее совершенно, потрясающее. Курская коса, Калининградская, Калининград, Зеленоградск, Светлогорск – это просто открытие. И я думаю, что впереди у нас, у меня еще очень много этих открытий, чем я, так сказать, и буду заниматься в ближайшие годы. Так что огромное спасибо Калининградской земле и этим людям прекрасным за такой прием. Спасибо.
3: Да, это очень крутая тема, и если позволишь, тоже два слова дополню, довелось мне и в Европах и поездить, и побывать, и всяко разно, да, и в один прекрасный момент я понял, что там более-менее все одинаково, ну, за исключением 2-3, 5 максимум городов, куда ты приезжаешь, и у тебя открывается рот, ну, таких как Брюгге, например, там, ну, условно, я про маленькие города, большие, это понятно, вот, ты, в общем, приезжаешь приблизительно в одно и то же, как это площадь квадратная, ресторанчики, ратуша и до свидания. То есть ты можешь картинки эти менять и на компьютере и думать, что ты путешествуешь по разным городам Европы. А вот когда по России поездил, я вот в полном шоке, у нас одинаковых мест вообще нет. То есть ты приезжаешь в Питер и такой ох, а приезжаешь в Москву, вроде бы тоже, но там ох, но совсем другой ох. То есть ты ходишь, и они вообще не похожи. Там нет ничего общего между Питером и Москвой. Потом ты приезжаешь в Красноярск, а там третий ох. Там другая совсем красота. И вот так вот ты... А уж про природные памятники вообще речи нет. Вот мне сейчас довелось, сколько, 79 регионов у меня объезжено. Хочется закрыть все регионы России, какие есть. Командировки и футбол очень помогли, конечно, мне в этом, соответственно, посмотрим, может, получится, но еще впереди много. Владивосток, Якутия, да, и прочее. Дай бог. Чукотка, да. Камчатка. Да. Так что путешествуйте по России, конечно. Mm. Это очень круто. Так, по вопросам пробежимся из «Изоленты плюс». Кэптен Шепард, всегда ли принцип «начальству виднее» оправдан? Не может ли отсутствие критики альтернативной точки зрения со временем привести к дисбалансу и снижению эффективности государственной системы? О как! Сразу концептуальные вопросы пошли.
4: Не, он сложный вопрос. Я так вот начальству, так сказать, легко бы даже и не знаю, что ответить. Потому что, с одной стороны, как бы. Понятно, что, так сказать, такой принцип до начальства виднее, но разве это похоже на нас, на людей мыслящих, свободных, творческих, активных, ответственных и так далее? Это что такое? Это формула вроде как какого-то, знаете, ничтожного, там, не знаю, ничтожного чиновничка из чеховского рассказа. Нет, мы не такие. С одной стороны, это правильно. С другой стороны, а насколько уместно во время, так сказать, таких тяжелых испытаний для страны войны, насколько уместно, так сказать, умничать и говорить, нет, опять все не так. И насколько уместно, так сказать, подвергать жесткой критике свое руководство и так далее. Повторяю, во время войны. Насколько это правильно, насколько это поможет стране. Понимаете, вот у меня однозначного ответа, я не знаю, правда, что ответить. Я просто не знаю. Извините.
3: У меня всегда, извини, Толь, вот вопрос в связи с этим, вот все, кто хочет снизу что-то там регулировать наверху, и чтобы их мнение как-то учитывалось, у меня всегда есть вопрос, а у тебя достаточно квалификации, чтобы судить о, там, не знаю, экономических проблемах, военных проблемах и так далее? Ты же не пойдешь консультировать доктора, как тебе аппендицит вырезать? Не пойдешь. Ты полностью ему доверишься, потому что он специалист, и он сделал десятки тысяч подобных операций. Ты ляжешь к нему на стол и будешь ждать. А если ты полезешь ему советовать, то, скорее всего, ты со стола можешь и не сойти. А если ты еще и соседей соберешь консенсусом, а давайте решим, подскажем доктору, как консенсусом аппендицит порезать получше, то там вообще будет очень смешно и весело, потому что ты в своей парадной не можешь договориться, чтобы лампочки вкрутить правильно, когда собираешь совет дома, и это никаким образом ничего не решает. Вот. Поэтому у меня всегда вопрос, а почему избрать президента, например, или там избрать Думу, или придумать там какие-то эти самые, у нас проще, и нужна меньшая квалификация, чем вырезать аппендицит. Что, это действительно проще? Мне кажется, нет. Это сложнее гораздо.
4: Слушай, а тут, знаешь, тут ехидный вопрос пришел от некого, не знаю, человека это или бот, но имя у него длинное, с большим количеством цифр, даже не имя.
3: Шанель?
4: Оли, нет, да-да-да, Шанель. Шанель. 2, 3, 4, 5, 9, 6, 1. Значит, Анатолий, привет, вопрос ехидный. А можете рассказать, из-за чьих решений настали эти сложные времена для страны? Видимо, извините. Видимо, расчет на то, что я сейчас краснее, бледнее, так сказать, путаюсь в словах и пускаю слюну от ужаса, значит, попытаюсь, значит, буду говорить только не это, только не про нашего президента. Вот послушайте, ну, ради бога. Значит, если это был серьезный вопрос, давайте я вам отвечу. Начиная, извините, пожалуйста, ну, так официально вообще с 2007 года Владимир Владимирович Путин методично, аккуратно, максимально и предельно вежливо говорил: ребята, когда вы двигаете свою военную инфраструктуру к границам нашей страны, это не может остаться без ответа по всем законам любого жанра. На нас, понятное дело, немножечко с нашмешкой, значит, смотрели и поплевывали. Потом произошел, я понял, что я так немножечко широкими мазками, потом произошел, извините, это называется именно так, государственный переворот на Украине в 2013-2014 году. Причем переворот под, простите, лозунгами антирусскими, антироссийскими. На секунду, просто в скобочках, представьте себе любую нормальную страну, значит, у которой под боком большую, серьезную, так сказать, сильную страну. Значит, под боком произошло бы государственный переворот с анти, так сказать, с высказываниями, которые этот народ призывают уничтожить. Вообще любая нормальная, вменяемая, сильная, ответственная страна просто взяла бы, сожгла бы нафиг всю эту территорию опасности грядущей. Но мы чуть более вежливые и, так сказать, и добродушные, доброжелательные. Плюс у нас действительно большая общая история, из чего мы исходили, да? После чего, значит, после этого переворота, естественно, ну, я сами понимаю, что имею в виду, я про Крым, мы его забрали, как принято говорить, без единого выстрела, так и было. Более того, у меня про Крым еще собственные эмоциональные, личные воспоминания. Я там выступал строго в 2013 году, это было, по-моему, летом, в рамках какого-то журналистского обмена. Я там выступал и сказал... очень горжусь собой. Второе лето 2013 года сказал, когда меня спросили, как вы относитесь к Крыму и в связи с Россией, я говорю, я считаю, что это временно аннексированная, оттяпанная территория Российской Федерации. И весь этот большой зал, наполненный местной интеллигенцией, встал и стоя мне аплодировал. И для меня это гораздо важнее, чем все эти бла-бла всяких там ченнелов 93160548-1102 и так далее. Это для меня важно. А остальное, вот эти вот ваши бла-бла, для меня не важно. И, наконец, когда, значит, это я тоже прекрасно помню, я работал тогда в эфире каждый божий день, и каждый божий день цитировал, и говорил, и транслировал, значит, заявление нашего руководства, декабрь 21 года, о том, что, значит, уймите своих псов, тулудивых, прекратите, ребята, у нас не будет никакого выбора. Нам действительно не оставили никакого выбора. И в феврале 2022 года, 24 числа, произошло то, что вы имеете в виду, с ехидцей. Повторяю, я считаю, что никакого выбора, при том, что это было тяжелое решение. Никто не говорит, что это была, так сказать, веселая и клевая история. Это было тяжелое, очень тяжелое решение. Но ее необходимо было принять. И Путин взвалил на себя, на самом деле, эту адскую ответственность и этот груз этого решения. Вот так вот. А кто вы такой, я даже и знать не знаю.
3: Вот Толь, тут... Да, тут вот зритель написал, что никакого сарказма и иронии в его вопросе не было, этот вот товарищ Шанель, что это, вот, это Анатолий, вопрос если, был без сарказма, спасибо так... за ответ, написал тебе зритель.
4: Да. Зритель, тогда, вот. Слушайте, я значит, не так понял, может быть, тогда простите, если это было без всякой ехидцы, без сарказма, извините, но это никак не изменит моего ответа, вот как я сказал, так
3: ну,
4: я
3: да, считаю. Ну да, собственно
4: говоря. Если вас обидел, пожалуйста, простите.
3: Да. Так, далее что? Не можем не поднять этот вопрос. Ну, в смысле, мы-то можем не поднять, а зрители-то наши нет. Вопрос Анатолию. Как вы относитесь к обвинениям в адрес террориста и экстремиста Павла Дурова в содействии терроризму и экстремизму?
4: Ой.
3: Ну, а ты думал, а ты думал,
4: да, думал, да, думал обойтись, так сказать. Да.
3: Проскочит, да, не проскочит. Да,
4: не знаешь, ну, важно понимать, ну, как бы, есть, я так понимаю, решение двух, наверняка больше, но то, что мне сейчас в голову приходит, есть решение двух, так сказать, видов, двух категорий. Первое решение, которое преследует цель и задачу, действительно, каких-то изменений, так сказать, в нашем физическом мире. А вторые решения, они, так сказать, являются актом, так сказать, символическим, которые должны показать там отношение чье-то к чему-то и так далее. Мне кажется, это если максимально деликатно говорить, вот это по поводу Павла Дурова, это решение пока, по крайней мере, глубоко такое символическое. Другое дело, что это может быть, и этого я опасаюсь, это может быть прологом к решениям уже вполне физически, так сказать, чувствительным, а именно, не знаю, запрету, закрытию, выпиливанию телеграмма и так далее. Спрашивая, так сказать, мое личное, частное мнение, мне это не нравится. Мне это не нравится.
2: А можно вам два вопроса задать?
3: Нужно.
2: На эту тему, Трофим и Анатолий. А как вы считаете, ну, считаете ли вы, например, ну, допустим, Марка Цукерберга врагом России в нынешней ситуации?
4: Кому? Это к нам обоим вопрос? По очереди?
3: Толя, ну да, давай.
2: Ну да, можно да, нет, просто скажите да, нет.
4: Что касается врагом конкретно России, нет, я его таковым не считаю. Другое дело, что его поставили в такие условия, в такие обстоятельства, и совершенно это как бы нормально, что он действует и будет действовать, его контора там будет действовать, конечно, отнюдь не на благо России. Я, кстати, хочу напомнить на секунду, извините, вот про Марка Цукерберга, это просто очень характерно. Он такой же, да, ну сейчас же, может, не так, но в восприятии большого количества, так сказать, людей на планете, он такой свободный, он как это называется, он творец, он свободный, он авторитетов не признает, он сделал эту великую, огромную, громадную, глобальную сеть, так сказать, для людей, свободных людей, типа, и свободный человек ее сделал. Помню, он приезжал в Россию, встречался с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, приезжал такой расхристанный, в маечке, ну, потому что он свободный человек и все такое. А потом, я помню, как его вызвали, ну, президент России, подумаешь, майка такая, вот, все, привет, все нормально, чуваки там. А потом, я помню, я подумал, ну, как бы, и образ был именно такой. Нет для него авторитетов, творец, понимаете, на технической ниве. А потом его пригласили в Конгресс США давать какие-то там показания. И сидит, значит, этот чувак, значит, с дрожащими губами, с соплями, пузырем, значит, в костюмчике, и что-то такое, значит, дрожащим голосом отвечает. Вот тут-то я подумал, думаю, надо же, вот этот свободный парень, так сказать, и все прочее, творец на технической ниве, значит, все-таки у него есть начальство. Выглядело это не просто, это было его начальство. Соответственно, дело не в Цукерберге, а в его начальстве. Вот у него есть начальство. Наш президент для него не начальство. Ни один политик мира для него не начальство, а это для него начальство. Вот и все. Собственно, исходя
2: из... Я бы добавил в этот список, еще там есть, допустим, вот Алекс Карп или Илон Маск. Они враги России или нет?
4: Да, безусловно. Абсолютно и однозначно.
3: Ну, это разные совершенно, да, я соглашусь с Анатолием, я думаю, что уверен, что Цукерберг про Россию не думает ни одной секунды в своем дню или дне вообще, то есть он может даже на карте не нарисует пальцем границы России, ему вообще фиолетово на Россию, а вот товарищ Илон Маск – это вражина, и Алекс Карп – это вражина, это люди, которые думают про Россию регулярно, они на этом бабки зарабатывают бешеные на агрессии против России.
2: Ну, вот ресурсы, например, бизнес. Или Google, там есть же персонажи еще из Google, допустим. Ну, вот нас блокируют на YouTube за то, что мы Изолента. Да? Ну, нас заблокировали. Дмитрия Юрьевича заблокировали за то, что он гоблин.
4: Меня заблокировали за то, что у меня пропаганда была.
2: Да. То же самое Трофима. Уже, вот, да. Трофим, тебя Цукерберг, его компания заблокировала там, в Инстаграме, признанном в России.
3: Нет, это не они меня заблокировали. Это меня хохлы заблокировали. Это хохлы заблокировали. У них сидят модераторы на Украине, которые блокируют нас и у Ютуба, и у Фейсбука, ну, у всех инстаграмов, как они, экстремисты,
2: террористы. Ну, то есть Цукерберг хороший, а эти плохие.
3: Да не хороший, ему пофигу, он никакой.
2: Ну, я просто к чему это спрашиваю? Я просто хотел, знаете, к чему подвести это? Что если Дурова поставить вот в эту же цепочку, то с точки зрения, может быть, не вашей, но многих, Дуров враг России. Почему? Ну, понятно, почему. Потому что, ну, например, есть вопросы у Федеральной службы безопасности по использованию его ресурса, там, я не знаю для чего, для организации терактов. К нему обращаются, просят там, помочь заблокировать. Он говорит, идите лесом, я свободный художник и ничего делать не буду. Тогда приличные страны своих врагов, ну, как мы любим, да, Израиль, там, Соединенные Штаты, что они делают с врагами своими, например, с иранскими учеными-ядерщиками?
4: Уничтожают.
2: Они как-то их не объявляют террористами даже, экстремистами. Они просто, так сказать, вот внезапно как-то раз, и опа, было и нету. Вот. Мы как-то очень все вот тут переживаем за судьбу Павла. Я просто, у меня вот нету даже мнения.
3: Да не особо.
2: Я просто думаю, что если как бы их туда вот поставить в этот ряд его, ну окей, ну да. Да, мы пользуемся этим продуктом, да, он очень классный, кайфовый и удобный. Вот, но мне кажется, здесь есть вот эта вот как бы победа, значит, комфортного потребительского, так сказать, мировоззрения над государственными задачами.
4: Интересно. Ну, ты знаешь, извини, Петь, тогда, знаешь, тогда надо пояснить просто, потому что это там, значит, это как обычно у нас. Вот простите, но это прямо, к сожалению, но нужно еще раз повторить, чтобы не было ощущения, что это я случайно брякнул. Как обычно у нас. Значит, это отвратительно проведенная, так сказать, медийная кампания, так сказать, медийное обеспечение, информационное обеспечение этого мероприятия.
3: Да.
4: Просто я не знаю, хуже, значит, не придумаешь. Потому что там ему предъявляют, извини, значит, ему предъявляют, что в каком-то, значит, чатике, значит, в какие-то знакомства, какие-то люди.
2: А это откуда, значит, мы знаем, что это ему предъявляют? Вот тоже интересно было бы уточнить.
4: В том числе государственная пресса про это, и государственные каналы.
2: Они, правда, на кого ссылаются? Я не знаю, но мне кажется, что там нет никаких официальных документов, разъясняющих это. Мне кажется, что это мнение неких журналистов, которые считают.
4: Еще лучше. Никаких. Тогда смотри, я-то видел
3: именно разъясняющие,
4: не могу найти. Ну, тогда совсем хреново. Значит, мы объявляем Павла Дурова террористом, экстремистом в международный розыск, или пока там международный розыск, я не помню, объявили его, ну, или, по крайней мере, там, Россия объявила розыск. А почему?
2: Террорист. А почему такая любовь-то к Павлу Дурову? Я вот честно говорю, вот это иностранный гражданин, он в России не проживает. С точки зрения ФСБ он ведет там какую-то враждебную деятельность. Они его посчитали нужным объявить там вот террористом и экстремистом, потому что он не содействует там и так далее. Это как, знаешь, вот человек, если не сообщил о готовящемся преступлении, то он может быть там, значит, да, подвергнут
4: уголовному преследованию. Его тоже могут привлечь. Да, привлечь.
2: Да. Ну, какой-то иностранец, ну, хорошо, ну, и вот Цукерберга бы объявили, там, или Илона Маска, или вот этого из Палантира. То же самое, мне кажется.
4: Какая разница? Нет, а разница большая, потому что все наши усилия, ну, так уж получилось, все наши информационные усилия, вся наша работа, она, на самом деле, так уж получилось, сконцентрирована в Телеграме. Это наш главный инструмент нашей пропагандистской информационной работы. Ну, так уж вышло. Потому что касается запрещенной в России Меты, поганой абсолютно штуки, которую я никогда в жизни не прощу, то что у них, ну, вы знаете, вот эта история, значит, наше сообщество, есть жесткие правила, призывать к насилию нельзя, бла-бла-бла. Причем призывы убивать русских можно было официально. Они сделали это послабление в одном пунктике. Это просто твари, поганые твари. Я их никогда это им не прощу, и ему персонально. Так вот, но это все на уровне погрешности сейчас, по крайней мере. Это ни на что не влияет. А Телеграм влияет. И очень сильно. Это наш чуть ли не единственный интерес, извините, этот самый инструмент, по информационной работе. Поэтому, естественно, мы так внимательно относимся к этому самому, к имени Павла Дурова и ко всяким манипуляциям и движениям вокруг этого самого Телеграма. Вот все, что я имел в виду.
2: Ну, тоже, это, знаешь, такая мысль расхожая. Мы, давайте вспомним, был период, у нас этого Телеграма-то вообще близко не было. Ну, жили как-то, ничего. Вдруг, внезапно, это какой-то наш инструмент там очень важный. Да. Ну, наверное, да, важный. Лучше, мне кажется, что это в значительной степени инструменты по дезинформации в нашу сторону. А вот, и тут как бы все равнозначно. Вот, но не будет этого инструмента, будет другой, во-первых, во-вторых, его никто не запрещает. Вопрос именно в личности Дурова. Его же объявили, и все так его защищают, такой прям светоч, такой офигенный парень. Я напомню, что этот замечательный человек, на секундочку, как-то его отмазывали, когда он там человека сбил на машине, как он там деньги разбрасывал и так далее. И с ним вообще очень нежно ведут работу на протяжении последних 20 лет. Все ему рассказывают, Павел, а может, вы там продадите, а он там все вот такой вот весь он гений. Да, наверное, у нас, как у, может быть, банановой какой-то республики, больше, конечно, кроме Павла Дурова-то гордиться, конечно, неким абсолютно. Вот, это наш, так сказать, на флаге. Но у меня это все напоминает какие-то вот эти болотные, знаешь, и вот эти шествия за прекрасную Россию будущего и так далее с Павлом Дуровым. Дуровым на флаге, ну, и с банком сперма. На мой взгляд, ну, слушайте, ну если ФСБ, опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу, им там виднее. Война идет, люди занимаются делом. Ну да, может быть, это не нравится вот кому-то, что Павла, значит, вот как-то вот. А он же весь такой, он же весь во Франции, он весь их посылает, и он тут это он интернетом тут управляет. Ну, черт возьми, вот такой осадок от этого.
4: Не, есть, есть что-то.
2: Судя, да, ну там он как-то позговорчивее вообще, и он там весь такой красивый.
3: А с другой стороны, если позволите, вот я общаюсь с молодыми айтишниками, программистами, это там друзья моего сына, они, у них вообще другая позиция. Они говорят, человек придумал ВК, у него отобрали. Человек придумал другой Тибанк, у него отобрали, он уехал. Человек придумал Яндекс, у него отобрали, он уехал. Человек придумал танки, у него отобрали, он уехал, был вынужден уехать. А нам здесь что делать? Мы что-нибудь придумаем, у нас отберут, и мы будем вынуждены уехать, говорят молодые айтишники. Какой пример нам показывают?
4: Что это сильно. Я думаю, что это очень сильная позиция. Их хорошо, их широко распространенная среди этой среды. Это не очень хорошо. Это тоже еще одно подтверждение того, как мы ведем информационную работу. И, кстати, тот вот ты говоришь, ну что-то придумаем. Конечно, придумаем. И какой-нибудь условно мессенджер, который придет на место или вместо, или параллельно с Телеграмом, которые будут абсолютно непристойно и бесталанно продвигать очень жестко и репрессивно, будет вызывать только, сами понимаете, какие эмоции.
5: Туристический обмен между Россией и Китаем. Контекст. На постоянной основе. Москва и Пекин близки к соглашению о введении неограниченного по времени безвизового режима. Также стороны планируют нарастить поток туристов. Для этого создаются специальные продукты и программы. В 2030 году количество путешественников из Китая в Россию должно вырасти до 5,5 миллионов в год. В прошлом году больше половины въездного турпотока в нашей стране пришлось на туристов из КНР. Число приезжих из Китая в Россию и наоборот выросло на 17% и превысило 3 миллиона. В 2025 году между странами был введен безвизовый режим на 30 дней. Москва и Пекин продлили его до 31 декабря 2027 года. Прежде всего, это отразилось на Дальнем Востоке. В последнее время число иностранных туристов, приезжающих в регион, неуклонно растет. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечает, что туризм важен как инструмент развития территорий. Строятся новые гостиницы, рестораны, растет транспортное сообщение. Также на уровне правительств ведется работа по установлению безвизового режима между Россией и Индией. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице, столько же в Сочи и Краснодаре. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты. Последняя информация об атаках на склад маркетплейса в Самарской области. РЖД бьют рекорды по перевозкам пассажиров. Об этих и других темах подробнее далее. 2 человека ранены за сутки в результате атак украинских БПЛА по территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник. Он уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших в результате атаки на склад маркетплейса в Самарской области нет. Идет ликвидация пожара, развернут оперативный штаб, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее глава региона информировал, что вражеские беспилотники атаковали склад на территории Самарской области. Информация по пострадавшим уточнялась, на месте работали оперативные службы. Федорищев призвал жителей Красноярского района из-за появления в воздухе продуктов горения следить за самочувствием и при появлении признаков отравления обращаться к врачам. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что совместно с Министерством обороны помогла супруге участника специальной военной операции из Сахалинской области установить местонахождение раненого мужа. Федеральный омбудсмен в своем канале на платформе «Макс» рассказала, что к ней обратилась жена участника спецоперации, связь с которым была потеряна после получения им тяжелых ранений. Лантратова отметила, что ситуацию удалось прояснить благодаря оперативному взаимодействию с ведомством. Военнослужащий находится в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. Иран будет использовать угрозы со стороны Соединенных Штатов в качестве оснований для повышения своей боеготовности. Об этом заявил глава Министерства обороны Исламской Республики Аджиб Нарреза. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Российские железные дороги бьют рекорды по перевозкам пассажиров на сети, а также перевозкам грузов в Китай и дружественные страны, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров. В России в воскресенье отмечается профессиональный праздник железнодорожников. Белозеров, выступая на празднике в Москве, рассказал журналистам, что РЖД обновляют платформы, вагоны и вокзалы. 6-этажный жилой многоквартирный дом 1912 года, спроектированный московским архитектором Борисом Великовским в стиле неоготики, обновят в Басманном районе Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Там уточняется, что на объекте уже заменили обрешетку и кровельное покрытие. В чердачном помещении наладили температурно-влажностный режим с помощью плит из минеральной ваты. А сейчас ведется ремонт фасада. Начало магнитной бури на Земле сместилось с ночи на вечерние часы воскресенья, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. 1 августа в 21 час 58 минут по московскому времени синоптик сообщил, что начало магнитной бури прогнозируется во второй половине ближайшей ночи, а ее продолжительность может составить от 6 до 9 часов. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый, дорогие друзья, товарищи радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобрудов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: В нашей программе мы говорим о филологии, литературоведении, о прозе, поэзии, драматургии, иногда о кинематографе, иногда о музыке бардовской, рок-музыке, прочих музыкальных жанрах, связанных с поэзией. И несколько реже говорим о философии, о идеологии, о вещах, безусловно, тоже сопряженных со словом, с мыслью, с вещами, отображаемыми в текстах. И, собственно говоря, борьба идей характерна не только для прозы, поэзии, но и характерна для политологии и философии. И Сегодня мы будем говорить о противостоянии, на мой взгляд, на данный момент ложном, для России вредном противостоянии левой и правой идеи. Левые и правые идеи, которые, тем более, давно уже так или иначе трансформировались и зачастую обратились в свою полную противоположность. Я про это задумался еще впервые, и даже не задумался, а мне подсказал один человек. Я только что уволился из ОМОНа, это конец, это 1999 год, я уволился из ОМОНа, приехала одна американская студентка, левых, кстати, убеждений, вот, приехала американская студентка как-то изучать вот эту русскую постсоветскую действительность, вот, и она говорила хорошо на русском, у меня тогда уже были те же самые убеждения, что и сейчас, но о каких-то вещах я не задумывался, и она мне вдруг говорит, вы должны в России, допустим, понимать, что, ну, на тот момент уж точно, она говорит, что ваши коммунисты, КПРФ там и прочие, ваши коммунистические организации, вплоть до там Трудовой России или Национал-большевистской партии Лимонова, что это, если в Америке искать аналоги этому, то это республиканцы как раз, потому что КПРФ и левое движение в России – это традиционалисты.
3: Консерваторы.
2: Это консерваторы. Ну, то есть надо вспомнить, тем более, КПРФ того времени, 90-х годов. Это Николай Губенко, режиссер. Это Шандыбин был такой персонаж. Это Анпилов. Это вроде, все такие мужики, русские мужики, абсолютно верные русским классическим идеалам, русской литературе, русской хтоне, русской деревне.
3: Православию.
2: Православию, да, более того там, да, и... В этом смысле, памятуя о том, что русское левое коммунистическое движение, оно абсолютно обрусело. Оно абсолютно обрусело, между прочим, уже по результатам Второй мировой Великой Отечественной войны. Если там в 30-е о чем-то можно было говорить внутри партийных там склоках, то оно было 200% русским после войны и так или иначе вышло из сражений перестроечной поры в абсолютной степени русскости. И рассказывать, что про каких-то левачков, большевичков, каких-то там жидокомиссаров, там, зная о том, что из себя представляет левое движение сегодня, это уже дурной тон. Это дурной тон был уже и в 90-е годы уже было, потому что, ну, в силу вот этих очевидных причин. А я-то думаю, вот это да. Она говорит, в этом смысле очень сложно рассказывать про ситуацию в России там, для американцев, для европейцев, то, что у вас все наоборот. То, что тех левых, которые выдают себя за левых в Европе в 90-е годы, у вас нету. Тогда там это была ЛГБТ-повестка, запрещенная в России ныне, как экстремистская, экологическая повестка, там, прочая повестка там, по защите насекомых. Вот это вся эта ерунда, которая выдавала себя за левые движения, в России уже никакого отношения к левому не имела. Там, да? А то, что вот в Европе является консервативным, то у нас как раз является левым. Вот, исходя из этого, в дни нынешнем, казалось бы, вообще делить нечего, потому что у нас и правые консерваторы, и левые консерваторы, и для правых совершенно очевидно сохранение устоев и всех традиций нашей огромной родины, нашей огромной его прошлого, и для левых тоже это очевидно, для, за исключением некоторых маргиналов, о которых даже и говорить не стоит. Мы тут недавно говорили, обсуждали эту тему с Александром Ильичем Дугиным, он говорит там, ну, среди левых там тоже встречаются некие люди, которые там свихнут на этой левизне. Я говорю, Александр Ильич, вы мне хоть именно назовите хоть одно. Я говорю, их просто нету, этих левых, ну, то есть их можно как бы наковырять откуда-то, там есть некий там Рудой какой-то, этот кретин, уехавший за границу, ну, ни на что не влияет, он никому не интересен, совершенно маргинальные фигуры, и еще есть две-три таких фигуры, которые что-то там как бы марксистскими лекалами пытаются мерить ситуацию на Донбассе. Они не имеют никакого ни веса, ни значения в нашем реальном российском, русском левом движении. Вот. А в то время, говорю, как люди, принадлежащие к правому движению, в том числе и вполне легальные люди, они заметны, они не занимают маргинальные позиции, которые последовательно атакуют 20-й советский век. Это реальная проблема, в отличие от левачков, там, неких, которые атакуют русскую национальную историю и Донбасс, которых ни в какую лупу не разглядеть. А у нас есть весомые персонажи, которых не устраивает Сталин, Ленин, Молотов, советские памятники, советская история, Советский Союз, идеология социализма, и они ведут, особенно последние 2-3 года, последовательную атаку по всем этим направлениям. И это становится уже, в моем представлении, становится проблемой. Проблемой большого идеологического толка. Об этом я и написал свою книгу «Чужецарствие», которая только что вышла. Ну, о ней мы говорить не будем, а просто попытаемся порассуждать о том, что такое правое традиционалистское движение в классическом его смысле и в нынешнем современном изводе. Является ли оно правым действительно или выдает себя за таковое? Доклад окончил.
3: Я бы добавил еще совершенно какую-то звериную, во многом на чем-то неизвестно, чем личном замешана ненависть к Феликсу Дмитриевичу Дзержинскому. Это просто вот черный сгусток какой-то, да? Вот, и я бы добавил, смотрите, что происходит. Если, условно говоря, то правое движение, которое мы наблюдали там в 90-е, а еще раньше мы даже целую передачу посвятили русской партии. Вот, и там очень сильно от сегодняшних целеполаганий все отличалось по ключевым фигурам. Ну, по Ленину были разногласия там всегда.
4: Русская партия, Алексей имеет в виду, это движение в советской литературе в 60-70-х годах, в котором имели прямое отношение, соответственно, две величины литературные — Шолохов и Леонид Максимович Леонов, и серьезное количество наших правых на тот момент советских мыслителей. Там Полиевский, Кожнов, тот же самый и прочие.
3: Да, безусловно. Угу. Вот. Что по фигуре Сталина, в общем-то, существовало согласие, да? То есть, как бы Сталин был скорее для них персонажем положительным, строителем новой империи, продолжателем вот этого консервативного курса. Вот, то сегодня я вижу, что это проект новый, другой правый проект, проект очень политический и проект во многом как бы смыкающийся с либеральным. Вот, в том смысле, что вот появилось как бы тоже и Сталина каким-то образом проклясть, каким-то образом вывести из числа национальных героев. Вот, и это мне напоминает интересную вещь, мы о ней тоже говорили, так называемый меморандум Яковлева, Александра Николаевича Яковлева, вот, архитектора и дизайнера перестройки, вот, те письма, которые он направлял Горбачеву, первое в декабре 1985 года, а второе годом спустя, в 1986 году. А дело в том, что Яковлев там, собственно, разложил буквально стратегический план разрушения Советского Союза и разрушения социально-общественного строя. Вот, при помощи, опять же, двух фигур – Ленина и Сталина. Вот, собственно, он предлагал начать с критики Сталина, продолжить хрущевскую линию, вот, бить по Сталину авторитетом Ленина. Вспомним, что, собственно, перестройка начиналась с возвеличивания Ленина нового, и особенно его последних работ, которым придавались какие-то совершенно немыслимые, несуществующие там антисталинские вот, пафосы, значения, да, чего там, в общем, по сути, не было.
4: Не было.
3: Вот. А потом уже, собственно, когда мы до достаточной степени развенчали Сталина, мы переходим к Ленину.
4: Так завещал Яковлев.
3: Да-да-да. А переходя к Ленину, мы разрушаем авторитет Ленина и соответствующим образом отменяем социализм, переходим к рынку. То есть вот такая вот идеология, политика и экономика. Вот такой, что собственно, и произошло, по сути.
4: Да,
3: сценарий Яковлева,
4: да.
3: Вот он был. И здесь я вот вижу некую параллель, да? Вот сначала как бы, да, Сталин вне критики. Вот,
4: сначала Ленин вне критики.
3: Да. Ну, да. Нет, у них получается.
4: А, сейчас.
3: Авторитетом Сталина бьем по Ленину.
4: А, ну да,
3: у
4: да,
3: них
4: да.
3: Получилось, да?
4: Да.
3: Вот, разбили Ленина, сняли мумию, рассказали про Бланка, все понятно. Вот, а потом уже добираемся до Сталина, и дальше уже мы опять разрушаем представление о социализме как о справедливом обществе.
5: А Сталина кем бить будут?
3: А зачем Сталина кем-то бить? Ленина тоже уже не надо было чем-то бить, перестройку, когда достаточно уже побили Сталина. Вот, все это достаточно вот прямые такие связанные истории.
4: Не, ну Сталина понятно, чем они будут бить. Что ненавидел русский народ, что завалил трупами весь Советский Союз и Европу, убил
3: репрессии,
4: крестьянина, репрессии, обезглавил армию, церковь, само собой. Ну, то есть они просто сейчас, атака основная на Ленина направлена, а Сталин, у него просто слишком высокое социологическое предприятие, народная любовь. Там она у Ленина, кстати, тоже за 50%, а у Сталина за 70%, под 80% периодически бывает, и поэтому опасно нападать. У самих рейтинг упадет, если будешь на Сталина кидаться. Как и было опасно нападать на Ленина в 88, 87, 86 годах. То есть немыслим было. А Сталина уже по хрущевским накладам было подготовлено и начали вот это накачивать. Тогда в перестройку, а сейчас делают наоборот. В этом смысле Алексей абсолютно прав. Тогда Сталином побили Ленина, а сейчас, соответственно, Ленином будут побивать Сталина.
3: Ну, смотрите, вот он, меморандум Яковлева, только на новом этапе совершенно вот чуть наоборот, но совершенно с теми же фигурами и совершенно так же работающий.
4: Тут вот знаете, в чем проблема? Тут проблема, прошу прощения, сейчас, Олег, передам тебе слово, потому что тут надо сразу сказать одну вещь, очень важную для меня, что дело касается, если идет разговор о современном русском национализме, далеко не только истории 20 века. Потому что основными составляющими нынешнего правонационалистического дискурса является не только антисоветизм, важнейшая его база, но и антиимперская риторика, которую, так или иначе, они именуют обидным и нелепым словом «многонационалочка». Им радикально не нравится многонациональная составляющая России, им радикально не нравится территория не только бывшего Советского Союза, но, на минуточку, и бывшей Российской империи. То есть все, что там входило в Российскую империю, не только Средняя Азия, но и Кавказ, и Молдавия, там, и Прибалтика, все это они считают совершенно отчужденным от России, от ее интересов, что от этого нужно отделиться огромным бетонным забором, никаких контактов больше с этими территориями иметь невозможно, они нам совершенно не нужны, а внутри России, которая обнесена бетонным забором, еще и отменить все национальные республики и автономии, потому что, как прямо декларируют наши националисты, Россия должна стать однокомнатной национальной квартирой, что на самом деле уже экстремизм в чистом виде. У нас, между прочим, президент объявил данный год годом народов России, там, да, но при этом вполне себе легальные наши политические мыслители предлагают к чертям собачьим отменить все эти разнообразные многонациональные там эти все вещи и как бы все это нивелировать, что якобы послужит цементированию нашей единой страны, в то время как я абсолютно убежден, что это разрушит Россию окончательно еще на 100-120 там различных территорий, там бесконечно воюющих друг с другом. Они при этом апеллируют к опыту распада Советского Союза, но апеллировать-то надо не к опыту распада Советского Союза трагическому, а к существованию нынешних великих государств, динамично развивающихся, таких как Китай или Индия, где в каждой из этих стран проживают десятки наций, которые прописаны в Конституции со всеми своими правами, со всеми своими языками, у них автономные республиканские и прочие права, и ничего в мире не сигнализирует о том, что Китай или Индия должны распасться. И вообще там ничего об этом, как бы, никакой речи даже об этом не идет. Но на китайский и на индийский опыт смотреть не хотят. Так в чем, я еще раз говорю, в чем тут основная языковыха? Дело в том, что люди, выдающие себя за националистов и за монархистов, и за русских консерваторов, выступают не просто против советской власти, а против имперской России, потому что то, что делал Петр, это делалось, конечно, и до Романовых, но при Романовых просто это стало одной из основополагающих составляющих идеологии России. Это бесконечная экспансия. Петр, Екатерина, все Романовы 19 века – это бесконечное расширение в ту самую Среднюю Азию, на тот самый Кавказ. Десятилетиями били, прикрепляя, расширяя все новые и новые земли, и в том числе и увеличивая ту самую многонационалочку нашу пресловутую, о которой так много говорят националисты, и вовлекая в управление Россией национальные элиты, которые получали многочисленные, все больше и больше преференции в этом огромном разноцветном соцветии нашего вот этого имперского разнообразия. Представить себе, как Петр или Екатерина или любой из Александров посмотрел бы на нынешних националистов, которые говорят, что нам Средняя Азия не нужна, нам Кавказ не нужен, нам вот это не нужно, нам нужна бетонная стена, я не могу даже себе вообразить, что как бы они на них смотрели. Вот матушка Екатерина, нам ничего не нужно. А что нам, там, нам, может быть, ты нужен, как бы мил человек? Зачем ты нам нужен? Дело в том, что у нас само по себе наше правое славянофильское движение возникло в момент невероятного расширения России. Оно в той или иной связи с этим и зародилось. И в одной антологии представить себе тексты Самарина, Хомякова и там любого славянофила и нынешних наших ультранационалистов невозможно, потому что они, по сути, о разных вещах писали, о разные вещи осмысляли и к разным выводам приходили. Но так как в этом никто не разбирается, эти люди, они на чистом глазу говорят, что они за Российскую империю, хотя они против Российской империи, что они за наше великое наследие наших Романов, хотя они против этого наследия и являются как бы этими разделителями, уничтожителями этого наследия. Вот в этом моя позиция состоит. Поэтому речь далеко не только про советское наследие. Олег.
5: Я попытаюсь вот о чем сказать. Я в политике не так много понимаю, как вы, я и помладше, и когда пытался для себя как-то определить свои политические взгляды, быстро нашел ныне запрещенную национал-большевистскую партию, потом другую Россию, и, естественно, вот это вот все лимоновское движение, нашел и успокоился. Меня вот эта вот лево-правая идеология, где все совместно, все учитывается, вполне устраивает. Я пытался взглянуть отдельно на левое движение, отдельно на правое движение. И если в левом все действительно слишком традиционно, консервативно, все по каким-то классическим мотивам развивается, то в правом движении я вот сейчас обрисую несколько фигур. Вы, может, посмеетесь, а может, подтвердите мои наблюдения. Это всегда фигуры такие экзальтированные, с одной стороны, с другой стороны, малообразованные. Может быть, они рядятся под таких малообразованных простых мужичков и пытаются быть своими в доску, да? А тут надо начать с Владимира Вольфовича Жириновского,
4: ну, да,
5: который артист, организовал, да, либерально-демократическую партию, да, ЛДПР. Но всегда играл на таком русском национализме. И все предвыборные ролики, которые он снимал, и все грубые слова-выражения, которые разлетались по интервью, аудио, видео и в газетах, журналах, да, вот такой вот скоморох, мягко говоря, который устраивает шоу.
4: Можно я на секундочку остановлюсь? Ты очень верные и точные вещи говоришь, но просто надо пояснить. Дело в том, что Владимир Вольфович Жириновский создал так называемую либеральную демократическую партию, которая стала легальной правой антисоветской партией в России. И всю свою жизнь, выходя на телевидение, он безудержно костерил коммунистов, всех представителей коммунизма, ругал социализм. Но в чем тут нужно отдавать себе отчет? Я Жириновского знал, выходил с ним на ток-шоу, спорил с ним, ругался с ним, как бы соревновался с ним, периодически побеждал его даже в этих ток-шоу, ну, в смысле, по голосованию зрителей. Но что тут характерно? Жириновский, в принципе, не мог хвалить или поддерживать Советский Союз, советскую идею, потому что он иначе бы работал на коммунистов и на их рейтинг. И он поэтому ругал. Он выбрал себе такую форму, которая ему, на самом деле, не была вполне удобна и органична. И в тайных своих разговорах за кулисами он тихо говорил, что, конечно, ничего лучше Советского Союза не придумано, не создано. Ну, как бы, но есть роль определенная. Ему эту нишу выделили, и он ее отрабатывал на 200%, валяя дурака, костеря коммунистов за репрессии, за все остальное, что он делал бы с гораздо большим удовольствием и рвением, попади ему власть в руки ровно по тем же самым направлениям. Вот в этом надо давать себе отчет. И там, когда наступила русская весна, донбасская история, там все остальное прочее, ну, конечно, он выступал скорее уже с просоветских, с левых позиций. Ему надо было как-то вот изгибаться, исхитряться, чтобы ругать бандеровцев за то, что они валят памятники Ленину Дзержинскому, но при этом занимать свою позицию. Я тогда с этим, со смехом за этим наблюдал. Но, в общем, к тому, что я хочу еще раз сказать, что вот тот Жириновский, которого мы знаем, и Жириновский внутренний, как бы Жириновский тайный, Жириновский верный самому себе, это разные Жириновские все-таки, да. В отличие от его последователей, в отличие от людей, которые на чистом глазу ненавидят социализм.
3: Какая-то печать внутренней трагедии это присутствует. А это трагедия, отказаться как бы от своего отца, по сути, да. Вот. Отказаться как бы от своих корней, отказаться от того, что тебе, вот то, о чем он говорил, что, конечно, лучше Советского Союза.
4: От своего образования, от своей карьеры, от своей состоятельности.
3: Это в нем ощущалось, он был человек достаточно, как мне кажется, тонкий. Это присутствовало.
5: И вот тут можно вспомнить.
3: А так это, конечно, проект исключительно артистический.
5: Анну Ревякину или Сергея Валентиновича Беляка, которые тесно общались с Жириновским, и действительно говорят, что по-человечески он был весьма и весьма любопытен. И не такой подонок, как действительно его последователь. А вот из последователей опять-таки можно вспомнить маргинала такого Максима Тесака Марцинкевича, да, полностью отбитый человек, который признался в убийствах, непонятно, повесили на него или он действительно убивал этих людей. Но он прославился в первую очередь как медийный персонаж, да, окупая педофиляй, что там еще было, борьба с наркотиками, поездки в Чечню и прочее, прочее, да. Ругань с либералами, написание книжек. Но вот это тоже был какой-то более-менее интеллектуально развитый человек.
3: Незаурядный.
4: Небольшой арт-проект.
5: Да, арт-проект. А то, что сегодня происходит, вот все эти представители белого движения, эти типа монархисты, это напоминает реконструкторов. Ну вот как есть реконструкторы мира Толкина, толкинисты, да? Но почему-то толкинистам не приходит в голову заниматься политикой, да? А вот этим людям, которые являются реконструкторами до советской исторической эпохи, им приходит в голову заниматься политикой, и вести какие-то блоги, участвовать в передачах.
4: Знаешь, проблема в том, что у нас страна вся с 91-го года старательно занималась реконструкцией.
3: Абсолютно.
4: Да, и тут на них вину эту свалить крайне сложно, потому что, я про это неоднократно говорил, еще раз повторю, что дело в том, что действительность, созданная нашими сериалами, снятыми после 91-го года, и нашим кинематографом, она никакого отношения к действительности, описанной Львом Николаевичем Толстым, Чеховым, Лесковым, Тургеневым, Писемским, Григоровичем, Успенским, одним и другим, не имеет. Там, как правило, там ничего подобного нет, а уж если тем более заглянуть там в русскую деревню, в село наше, там, в русское крестьянство, в русское старобрячество, это никому нет, коим образом не отображено. Это какой-то бесконечный бал, бесконечные сыщики, бесконечная абсолютно толкинистская, вот в этом смысле, Россия. Она есть, но у Пушкина-то ее нету, она есть только в наших сериалах. Поэтому и влияние перестройки и перестроечных витий на современных националистов, конечно, абсолютно. Ну, то есть им кажется, что они, может быть, имеют отношение к славянофилам, к Хомякову, к Самарину, но они не имеют никакого отношения. Их родил Сванидзе, их родил этот Тальков, обрядившийся белого офицера, и что-то поющий там про расстрел
3: принял. Роман с поручиком Голицыным.
4: Да-да-да, вот это все. Это такой, ну, вот они оттуда вылупились и пересказывают все те вещи, которые я в перестройку уже знал наизусть. Я уже обожрался тогда в журнале «Огонек», в «Московских новостях». Я все это объелся. И весь этот, то, что называется, дискурс, он так, тогда уже весь прозвучал и тогда уже был оспорен. То есть его и Кожинов, и Проханов, и Бушин покойный, и Лимонов, и прочее, прочее, прочее, его разобрали на составляющие. Я, честно говоря, думал, что прошло 30 лет, мы больше к этому не будем возвращаться. Так они прям реально такое ощущение, что берут подписку «Огонька» за 89-й год и пересказывают оттуда очередную, там, или за 91-й год, 93-й, очередную, там, разоблачительную, так сказать, статью. Вот это... А люди у нас, многие народились новые, дети народились новые, угу. Подростки, им кажется, что это, этого никогда не было. Да это было, это все уже как бы, да... Извините, возвращаю вам слово.
3: О белогвардейском романсе это очень интересно. Да, собственно, он появляется. У меня целая там в одной из лекций целая история на эту тему, я ее исследовал. Вот, он появляется ни в какой не эмиграции, что бы там ни рассказывали. Он появляется в Советском Союзе на рубеже 60-х, 70-х годов, на интеллигентских кухнях, иногда этнически окрашенных своеобразно. И, собственно, вот эти как бы вдруг... Ну, там разные истории, кинематограф, разные струи, все это. Но вдруг вот эти вот дети и внуки победивших крестьян, рабочих и фармацевтов-аптекарей, да, они вдруг возлюбили вот эту вот, и если
4: белогвардейскую эстетику, да,
3: посчитать, да, просто...

0: позволит подняться и так вопрошает растерянный пьян. С каких это пор Блюменфельды и Кацы присвоили звание русских дворян? Абсолютное попадание.
1: Ну вот он русский, современный национализм, да.
0: Вот, абсолютное попадание. И, соответственно, ну, это уже, наверное, во второй части разберем все-таки вот эту вот историю западничества, антизападничества. Славянофилы, русские, родились как сугубо антизападнический
2: край. Да, это очень важная вещь.
0: Это
2: да?
0: Принципиальнейший момент. Ну, если мы посмотрим декларации современных наших монархистов-националистов, мы увидим удивительную вещь, что это западники. А дальше будем уже разбирать по аргументам.
2: Друзья мои, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим о так называемом русском национализме, но он и квазирусский, и квазинационализм. И мы пытаемся предельно тактично объяснить, почему это так обстоит. И со мной в студии мои товарищи и сведущие Олег Демидов и Алексей Колбородов.

0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. В результате украинские войска за сутки потеряли свыше 355 военных, сообщило Министерство обороны. До 210 военных, 4 боевые бронированные машины потеряли ВСУ за сутки в зоне ответственности южной группировки войск. Создание нового соединения сил специальной операции белорусской армии, которое будет иметь постоянную дислокацию в Гомельской области на юге страны, находится на завершающем этапе, сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил республики Александр Ильюкевич. Он добавил, что в сентябре в стране пройдут тактико-специальные учения со 147-м зенитно-ракетным полком, командно-штабное учение с 38-й десантно-штурмовой бригадой. Оппозиционный блок «Сильная Армения» выдвинет на пост вице-спикера парламента страны нового созыва кандидатуру адвоката Арама Вардаваняна, заявил лидер фракции политической силы Нарек Карапетян. По результатам выборов партия премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» сможет самостоятельно сформировать правительство. Западные политики пытаются скрывать от своих граждан успехи России и боятся, что те поймут, насколько хорошо живется в России, сказал в интервью РИА Новости отец американского миллиардера.

0: Миллиардера Илона Маска, предприниматель Эрл Маск. Он неоднократно посещал нашу страну и всегда положительно отзывался о России и россиянах. Президент российской премьер-лиги Александр Алаев сообщил РИА Новости, что организация в течение сезона 2026-27 может увеличить число стран, в которых транслируются матчи чемпионата России по футболу. Новый сезон в РПЛ стартовал 24 июля. За день до старта чемпионата лига объявила о возобновлении показа игр в Бразилии, а 31 июля – о реализации прав на трансляции на территории Китая. Велозаезды и ночной полумарафон пройдут в Москве 8 августа в рамках Всероссийского физкультурного фестиваля «Лига Спортфест» проекта «Лето в Москве», сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Впервые в истории города в рамках фестиваля пройдет ночной полумарафон «Забег 2030», старты которого на дистанциях 10 и 21,1 километра состоятся после захода солнца, а участники пробегут по освещенным набережным и центральным магистралям города. На протяжении всего дня для гостей будут работать интерактивные площадки и зоны отдыха, а кульминацией вечера станет праздничный концерт популярных исполнителей. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
2: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Ну, здравствуйте.
2: Как вы помните, мы говорим о так называемом русском национализме в публицистическом, в идеологическом смысле, который сегодня воспрянул, сегодня возник, сегодня набирает даже некоторую силу. Совсем недавно еще... 3, 4, 5, 6 лет назад я, в том числе разговаривая с людьми из администрации президента, которые имеют закрытую социологию, спрашивал их о том, что есть ли предмет разговора в контексте так называемого радикального русского национализма. Почему я спрашивал? Потому что только что расширение украинского национализма и последствия с этим связанные мы наблюдали своими глазами. Это был 14, 15, 16 годы, в моем случае 11, 12, 13 годы, потому что я часто приезжал на Украину и видел, как Украину накачивали вот этим украинским национализмом, который зиждился на двух основаниях. С одной стороны, желание построить на Украине моноэтничную украинскую нацию, отменив, в первую очередь, конечно же, русский народ, ну и все остальные там прочие венгерские, там греческие, сербские и прочие этнические общности. А вторая его основа была совершенно... звериный, неумолимый, непрестанный антисоветизм. Вот. И мне на Украине в 11, 12, 13 годах говорили: Захар, не обращай внимания, это просто наши нелепые, там, никому не нужные, никому не интересные технибоки и ярыши. Уже звучали эти имена, они там ходят со своими подростками, там маршами, своими факелами размахивают. Ну, ты пойми, пожалуйста, что у нас образованная европейская, светская нация, нам никаких проблем, связанных с этим, у нас не будет. Я говорю, будут у вас такие проблемы? Они говорят, нет, не будет. Причем я не постфактум это придумываю, я все это писал в статьях своих в 11, 12, 13 году. Я говорил, что у вас Украину ждет большая гражданская война. Если вы не угомонитесь как бы этим заниматься, то у вас Донбасс отколется в одну сторону, а Западная Украина в другую сторону, а Киев окажется между двух огней. Я написал на эту тему десяток статей и даже один рассказ, где, собственно, проходит в 2009 году опубликовано, даже еще раньше, где на Украине идет гражданская война. Вот. И потом, ну, собственно, время подтвердило правоту моих слов. Потом 15-16 год, я спрашиваю там у чиновников, наши радикальные националисты, антисоветчики, желающие построить однокомнатную национальную квартиру, как они это называют, они у нас не проявятся ли? Мне говорят, Захар, не переживай, это 1-1.5%, ничего подобного не будет, это люди, которые находятся у нас в углу политического спектра. А буквально в этом году я видел социологию, что если в России бы была вновь повторена гражданская война 18-го, 20-го, 22-го года, уже 9% населения воевало бы за белых и готовы воевать за белых в случае ее возобновления. А это уже серьезный ресурс. 9% населения, взрослого населения страны, это там 10-12 миллионов населения. Это мама не горюй, какая мощная структура. И, естественно, я задаюсь вопросом, а нафига? Нафига вообще этот дискурс запущен? Что мы собираемся, перевоевать гражданскую войну заново? что Врангели Деникин дошли бы до Москвы, и что, и не разрушили бы мавзолей? Какая цель-то, собственно говоря, у всего этого дискурса, у бесконечной борьбы с Лениным, Дзержинским, Сталином там, и советским наследием? Его нету. Ну, как бы, что у нас коммунисты претендуют на власть? Ну, не претендуют, давайте честно согласимся себе. Или Ленин должен сейчас восстать из своего там склепа и пойти там перехватить власть? Нет, этой темы тоже нет. Для чего же она накачивается так старательно последние год, два, три? А я вижу, что она накачивается, и многие видят, что она накачивается. Я думаю, что цели плюс-минус те же самые. Это создание тремора, турбулентности внутри общества, чтобы люди начали сталкиваться и всерьез верить, что вот как бы что-то такое нужно друг другу доказать про Ленина и Дзержинского, там, что видоизменит нашу жизнь. Как бы, что вот прям, вот если вот мы, как они прямо и говорят, давайте мы Ленина вынесем из мавзолея, и тогда все поправится. Вот тогда вот просто жизнь настанет замечательной.
3: Волшебство.
2: Вот просто волшебство. Я говорю, вот. Я говорю, а да, потом после этого надо будет еще снести 5000 памятников Ленину, 100 памятников Сталину, а потом советские улицы все переименовать, и улицы Ленина, Фрунзе, Кирова и все остальные, потом тоже им памятники доломать. И говорят, это увлекательная история. На Украине, в Прибалтике, в Азербайджане везде занимались ровно тем же самым. Вот то, что вы предлагаете, они делали ровно то же самое, как у них успехи. Нормально они там, как бы они построили свои великие цивилизации какие-то. Чего они там добились вообще? Зачем то же самое воспроизводить здесь, я понять не могу. Но зато это могут понять те люди, которые вкладывают в это, как я убежден, определенный ресурс.
4: Слушайте, а вот такой вопрос. Вы проговорили, но, может быть, стоит на это обратить еще большее внимание. Волшебство, магическое сознание у представителей современного русского национализма, что если убрать Ленина из мавзолея, мавзолея снести, потому что это какая-то сатанинская фигура, все в России исправится, мы быстро победим Украину, быстро надаем людей Америке и так далее, так далее, да? Вот это вот магическое сознание, оно, с одной стороны, напрягает, потому что, ну, взрослому, образованному человеку все это дико. Какое магическое сознание? С другой стороны, это напрягает, потому что эти люди показывают себя во всех своих блогах, во всех своих фильмах, во всех своих передачах и на канале «Спас», который снял этот ужасный типа документальный, типа фильм «Мумия», да, как людей православных. Но где православие и где магическое сознание? Должно быть религиозное сознание, но его нет. И с третьей стороны, это, наверное, вот я спрашиваю вас, должно расслаблять, потому что люди с магическим сознанием не могут победить людей с религиозным сознанием.
5: Там нет никакого магического сознания. Это вся вот эта вот тема с выносом из мавзолея, это все продолжение антисоветского дискурса. Почему продолжение антисоветского дискурса? Ровно по той самой причине. Вот, я уже в предыдущей части программы обозначил, что в чем абсолютное несовпадение, в чем абсолютно рвется традиция русского консерватизма, да, русского, ну, если угодно, национализма. Рвется она вот в этом самом месте, в месте отношения к Западу. Вот, потому что славянофилы наши начинались как антизападнический проект, и мы все помним это, западники.
2: Им не нравился даже Петр Великий, что он притащил сюда немцев, голландцев. Им радикально не нравился Петр Великий. А современным националистам, возвращаю слово Алексею Кожину.
5: Да. А у этих совершенно другая история. У меня создается ощущение, да, они там мимикрируют как бы под патриотов, что-то. Но у меня создается ощущение, что они вот как бы от зубов у них отскочили, вот так вот эти речевки там про войну на Украине, да, как-то что-то они там номер свой отработали. И дальше они с вождением опять принялись обсасывать сепаратистский проект в России, миграцию, любимые свои темы, антисоветчину, Ленин, Сталин, Дзержинский. Вот, и с чем это смыкается? Да я говорил про меморандум Яковлева. Это смыкается абсолютно с либеральным проектом. Просто тут как бы идет совершенно политическая история замены одного проекта другим, не меняя сути, меняя какой-то внешний антураж, какой-то на каком-то символическом уровне, вот, но не меняя сути. Поэтому тут ты заблуждаешься по поводу магического сознания. Это просто яркие вот эти вот яркие элементы антуража, чтобы нас обмануть, условно говоря, нас, больших нам.
4: Хорошо, тогда так. Эта смычка Западом у них происходит, с этим я вполне согласен, и происходит в том числе и на уровне инструментария как такового, да, то, что в перестройку в 90-е к нам просочилось вот по журналистской линии, желтая журналистика, желтые СМИ, да, так называемая спам-журналистика и прочее, прочее. Вот возвращаясь к фильму «Мумия», да, она подается в телепрограмме среди таких передач. Я специально провел маленькое исследование, выписал название этих передач. Такие темы там. «Утренняя почта», «Где находится ад?», «Как избавиться от интернет-зависимости?», «Ответы священника», «Откровение бесноватый», «Как ей завладел нечистый дух?», «Разработчики ИИ бросают работу. Они боятся, что нейросети уничтожат человечество». «Антихристовые идеи о перенаселении Земли. Кто их продвигает?» «Он сражался с самим дьяволом. Молись ему, когда закончились деньги и нечем кормить семью». Но это не магическое мышление?
2: Ну, бог его знает, какое это мышление. Давайте я верну все в общий политический... Очень интересно, Олег, я просто не хотел бы обсуждать те программы, которые я не видел. Там, тем более, там могут и разумные люди выступать. Я верну во внешнеполитический контур всю эту тематику. Все скажут, вы обсуждаете там какое-то прошлое, позапрошлое время, вообще значения никакого не имеет. Там Ленин, Сталин, там Советский Союз, и у нас как бы другие вещи на повестке дня. И я как раз, ребята, про это и говорю. У нас другие вещи на повестке дня. В итоге, какие же у нас вещи на повестке дня? У нас серьезные, в том числе и военные противостояния, не просто с Украиной, но с Украиной, которую поддерживает коалиция западных государств, которая вкладывает триллионы денег в убийство русских людей. И мы знаем, какие страны за этим стоят. Это Германия, это Франция, это Италия, это вся Европа, и так или иначе и Америка, еще по-прежнему поставляющая вооружение или продающая вооружение Украине, ну и поставляющая и военных специалистов, и...
3: Средства связи прежде всего.
2: Средства связи. Вот это все происходит. Да, в то время, как в самые сложные моменты специальной военной операции и по сей день Россия и российский президент перемещается по странам так называемого глобального юга, выстраивая новый военно-политический союз. Он трижды бывал, наш президент, в Китае. У нас самые серьезные, самые близкие отношения на планете Земля, помимо Белоруссии, с КНДР, Северной Кореей, там, да, с Вьетнамом, с Монголией, где, кстати, у власти по-прежнему социалисты. Они проиграли либералам, потом взяли опять, монгольские коммунисты взяли власть обратно. Ну и так далее. Это социалистический мировой блок. Вот недавно глава Китая Си был в гостях у своих северокорейских товарищей. Они посещали там огромные эти их институты идеологические. И там висят на этих институтах портреты Маркса и Ленина. Того самого Ленина, которого у нас собираются там откуда-то вынести. Это, еще раз говорю, это в Китае, это в КНДР, это во Вьетнаме, это в Монголии, это во всех тех странах, с которыми мы контактируем и которые посещал наш президент. Если вы думаете, что они там не замечают наши попытки пересмотреть отношение к Ленину, к Сталину и ко всем этим персонажам, то вы ничего не понимаете, потому что в том же самом Вьетнаме и в том же самом Китае марксизм, ленинизм, идеологии этих стран, прописанные в Конституции, они в подобные вещи, в реваншизм не играют, потому что они знают, чем это заканчивается. Если они смотрели на распад Советского Союза, и на них любые удары по данным персонажам, они же на выборы многие идут с портретами Сталина, Ленина, многие их партии, организации, там, и в Индии, в той же самой, которая, на секундочку, по Конституции является социалистической страной. Им это, мягко говоря, не симпатично. Не симпатично. А кому симпатично вот эта огромная антисоветская борьба и пропаганда? Конечно, нашим западным оппонентам, которые вложились в это уже во время перестройки, они поняли, что эти темы работают, что если накачивать антисоветизмом Россию, как ее накачивают антисоветизм и Украину, и Прибалтику, и бывшие республики Советского Союза, то получаешь необходимый результат. Получаешь турбулентность, получаешь, возможно, распад страны, получаешь драку всех со всеми. То есть это очень выгодная тема. И более того, накачивая эту тему в России, мы еще и ссорим Россию с Китаем и с Северной Кореей, которые так или иначе, на которые у нас есть некоторые надежды. Но это же совершенно очевидно. Или я что-то такое говорю, что можно оспорить. Нет, это совершенно понятно, что в это надо вкладываться, и в это вкладываются люди, которым не симпатична Россия, не симпатичны ее перспективы. Я вполне понимаю, что там людям, каким-то настрадавшимся, может быть, людям, там людям, которые воистину православные, у которых сильное христианское чувство, и, может быть, неприятная история Советского Союза. Я вполне в этом себе отдаю отчет, что люди могут искренне не любить там Ленина, как мой товарищ Петя Лунс, он говорит, я Ленина не люблю, там, ничего не с этим не могу быть. Сталина, вот, хорошо, но Ленина не люблю. Но Пете не мешает это быть здравым человеком, но понимать какие-то вещи. Понимать какие-то вещи. Но иногда, когда что-то такое мучительное происходит, особенно для страны, стороны, ну, стоит немножко про свои антипатии забыть. И я, выступая на данные темы, многократно говорил, что, друзья мои, давайте мы договоримся, давайте я вместе с вами поставлю памятник Колчаку, Деникину, Врангелю, хотя у меня очень сложные к ним отношения, Пепеляеву тем более с большим удовольствием, Слащеву еще с большим удовольствием, да, а с огромным удовольствием Гайту Газданову, белогвардейцу, поставлю, и даже Туроверову поставлю, а вы со мной поставите памятник Чапаеву, Фрунзе, Аркадию Гайдару и подметете подножие памятника Ленину. И мы как бы, ну и сойдемся на этом. Так нет, они говорят, ты с нами поставь, а мы твои будем ломать. И после этого мне там наши некоторые товарищи, они мне там, Саша Пелевин, допустим, который старается и с левыми, и с правыми дружить, есть такой писатель, поэт, он говорит, Захар, вы там ссоритесь между собой. Я говорю, Саша, нет, ты не путай, пожалуйста, я между собой не ссорюсь с ними. И причем мои товарищи там, плюс-минус исповедующие подобные взгляды, и Алексей Колобродов тот же самый, и Корбов, Латынцев, философ, и Дима Филиппов, участник СВО и писатель, и так далее. Мы все способны это совершить. Мы все способны пойти навстречу, и вместе будем каждый год восславлять к Деникину, и к Газданову, и ко всем им цветы к памятнику.
5: Которые все перечислены, ни разу не монархисты при этом.
2: Да-да. Ну и Николай II.
5: Огромная необразованность и подмена понятий у них тоже идет, да. Вот, вот эта упертость, ты понимаешь, которая уже очень хороший пример, да, очень важный, что да, вот наши поставьте, а ваши мы все равно будем сносить. Ну, это уже не упертость, это уже мировоззрение. То есть, когда люди, влюбленные в белую европейскую цивилизацию, и нам об этом постоянно транслирующие эту свою любовь, ну, сама история преподносит им каждый день какое-то количество аргументов, чтобы они от этой своей, ну, на эту свою любовь несколько критически посмотрели, да. Аналогично трампофилия, да. Вот, ну, ну, слушай.
2: Как
5: ну,
2: старается Трамп доказать, что... Ну,
5: товарищ Трамп уже все по вам, он специально как будто вам вот взял обязательство, вам демонстрирует. Перестаньте меня вообще целовать взад, я не такой, которого вы себе придумали и полюбили. Вот, ну нет, значит, это уже как бы не упертость, а это уже мировоззрение, которое нам совершенно четко демонстрирует. Это уже совершенно понятное, опять повторю, это понятие западничества, и совершенно четко артикулированное, и совершенно четко маркированное.
4: Леша, я не очень согласен с тем, что это мировоззрение. Мировоззрение предполагает какой-то сложный порядок мысли, мировоззрение предполагает какую-то кроху таланта, которую человек...
2: Да ладно, но есть у них какие-то мысли, и талант там есть какой-то у них. Они же популярные блогеры, там, шмогеры, там, что-то...
4: Назовите мне...
2: Мы давайте не будем их называть.
4: Господи, каких-нибудь известных писателей, каких-нибудь известных музыкантов этого монархического толка, этого белого движения.
5: Ну, там многие... Я знал покойника, который мне был симпатичен, и который, как мне кажется, уход которого очень сильно изменил их вот этот век.
4: Крылов.
5: Это Константин. Крылов, да. Вот.
4: Но это особенная история.
5: Это особенная, безусловно, история, но никто же не будет отрицать, что Константин
4: действительно
5: русский.
2: Да не надо никого называть, и современных, ну, да, они
4: но нету
2: их. Да нет, ну, у нас есть наши друзья-музыканты, которые исповедуют плюс-минус те же самые взгляды. Нет, ну, Саша Скляр возьмет, нет-нет, да опубликует что-нибудь такое там. Михайлов, да, Михайлов или Михайлин фамилия там. Ну, вообще, этот круг наш театрально-консервативный, православно-консервативный, тот, да, Тихон Шевкунов там, ну, кто угодно, возьми любую фамилию из наших ведущих церковных деятелей, у них, понятно, плюс-минус такие же взгляды. И Островский, там, священник, и кто угодно. Конечно, конечно, это там есть. А что ты думаешь, там нет этого? С этим надо серьезно оппонировать, не обвиняя их в том, что они что-то там как бы не понимают. Все они понимают, но они просто... Им кажется, что так будет лучше. Вот что если мы извлечем советскую константу, то как бы вообще все пойдет на лад. И вот закрывают глаза на некоторые... Ну, во-первых, главное, на что они закрывают глаза, это на русский народ. Ну, давайте мы просто русский народ, которому симпатична советская власть, назовем его совком, как бы, и скажем, что есть русские люди, а есть совки. Ну, там, да, совки, да, но совки, где 75% считают, что Сталин – это имя России. Так вы, вам русский народ не симпатичен, как бы.
5: Огромном... Тогда во имя чего?
2: Да, во имя чего,
5: во имя
2: тогда
5: чего
2: все?
5: Тогда?
2: У нас так же думали либералы.
5: А вы знаете, что во имя сохранения рыночных механизмов тогда очень примитивное экономическое объяснение. Опять же, я веду к тому, что вот нынешний вот этот квазинационализм – это обезьяна либерализма 90-х нулевых, просто-напросто. Другой такой же проект, направленный примерно на те же самые, на осуществление тех же самых целей.
2: Вот еще в чем еще парадокс замечательный. Я просто продолжу мысль, которую Алексей замечательно уже сформулировал, но я ее договорю. Вот там славянофилы возникли, да, как антизападнический проект, проект, который Петра даже не принимал, и которого бесила вся эта романовская история в силу засилия так называемых немцев в самом широком смысле. Они апеллировали до Петровской России. Так возникли наши славянофилы. А у Соловьёва были оппоненты в лице, там, условно говоря, Герцена и вот этой всей этой компании, которым Запад был симпатичен. Был симпатичен Запад. Хотя там все чуть сложнее, но тем не менее.
5: Сложнее.
2: Если упрощать, ну, да, то все да. так. Славянофилы, они против немцев за допетровскую нашу пасконную Россию, а Герцен и компания, они за Запад. Так наши националисты больше на Герцена похожи. Им для них Запад замечателен, прекрасен и восхитителен, а то, что исповедовали славянофилы, им нафиг не надо. Потом они переходят к большевикам, которых они тоже якобы считают западниками, но у большевиков был противоположный вектор. Противоположный. Да, они приняли эту идеологию, там взяли ее с Запада, но двигались они совершенно туда, на восток. Они сразу отладили отношения с тем самым Китаем, Кореей, Монголией, а потом Азия, а потом Африка. И с ними и работали. А с Западом они воевали. Причем с самого начала они воевали. То есть большевики – антизападники. Антизападники большевики. А наши националисты – западники. А они наоборот говорят. Они говорят, большевики, они все продались там немцам каким-то и прочим там англичанам. Большевики с ними воевали, не переставая. Все. Но люди, молодые люди, они слушают это, и они не могут один пласт соединить с другим. Ну и там, и, конечно, они идут уже на прямые там подлоги, что, ну, там, типа, это не имеет значения, интервенция. Ну, что там была за интервенция? Ерунда какая-то была, не интервенция. Ну, миллион там снарядов. Ну, военный контингент зашел, да, Владивосток, да, Архангель, да, Мурманск, да, Одесса, да. Практически там половину России контролировали силы напрямую, спонсируемые Западом. Но при этом делать это, что это какая-то ерунда. Ну, это как бы вообще не имеет значения. Блин, а что? Что тогда имеет значение, друзья мои? Ну, как это вообще возможно? Ну, они сами себя в этом убедили. Они как бы, они так искренне это все исповедуют, что мне кажется, что они сами в это поверили. А молодые люди, дети эти несчастные, они вообще ничего не понимают. Они в этом смысле приверженцы вот этого ультранационализма, они ничем не отличаются от украинских подростков, у которых просто пустая голова. Там ничего, там просто москали, которые всю жизнь нас, как бы, древний народ обижали. Такие же в Прибалтике, такие же в Средней Азии. Мы таких же растим у себя. Зачем вам выращивать людей, у которых отсутствует сложность представления о русской истории? Зачем вы растите это одномерные эти растения? Для чего? Чтобы власть перехватить, как бы, да? И вы думаете, вы обретете счастье, опираясь на 5-7-10% населения России, как бы, и всех остальных вы перевоспитуете? У нас либералы также думали, что они сейчас захватят власть. 2-3%.
5: И порядок цифр такой же.
2: И порядок цифр такой же, да. Захватите власти и как бы и всех перезагрузите. Они ошиблись, им это не удалось. Вот, хотя неприятности они России принесли очень много. И, увы, либо вы закончите неудачей, либо это обернется такой кровавой кашей в России, которую предположить невозможно. Вот я так это думаю, и об этом я, собственно говоря, написал книгу «Чуже царствие».
4: Другой вопрос тогда. Вот после теракта, после убийства Дарьи Дугиной подписывалось соглашение с разных сторон, что необходимо прекратить какую-то внутреннюю российскую гражданскую войну в холодном режиме, чтобы она не переросла в горячую. И все подписывали этот меморандум, да, это соглашение. Но потом что-то случилось, и все заново.
2: И потом немедленно что-то случилось. Тут, понимаете, это еще отдельная вещь, которая глубоко неприятна так называемым нашим националистам и монархистам, это сама по себе идея евразийства. Их просто трясет от этого слова. Они слово «многонационалочка», большевизм и евразийство им отвратительно, потому что они западники воплощенные, и все, что связано с Евразией, они хотят отмести раз и навсегда. И поэтому они туда напихивают евразийство, это Чингисхан, это Баты, это убийство русских, это Кужики. Вот все это туда наваливают, при всем том, что совсем еще недавно, 5, 7, 10 лет назад, это евразийство никого совершенно не смущало. Лев Николаевич Гумилев со всеми своими книгами...
5: Они сами были фанатами.
2: Они сами были фанатами. И более того, Дарья Дугина, она имела прямое к этому отношение. И, ну, многие люди из их среды, и там Дугин, которого они там, кто-то из них считает своим, он же евразиец, он один из глав евразийского движения в России. То есть оно давно уже легализовано, в нем нет никаких проблем, оно является частью нашего самосознания, потому что, тем более, оно для тувинского народа, для бурятского народа, для наших калмыков, для наших башкир, это все понятно. Они за счет этого так или иначе так формулируют свою близость с Россией и свое единство с Россией через гумилевское евразийство. В этом ничего плохого нет, тем более, что, еще раз говорю, эта идеология уже 100 лет в обед. Она уже давно уже устоялась в России. Никого... Они ее переводят в разряд экстремистской, в разряд вредной, в разряд просто никакого зла абсолютного.
5: И здесь с товарищами хохлами, которые тоже кричат «Орда», «Татарщина», да, да. Все вот это.
2: Да,
5: вот.
2: Да, да, совершенно верно. Но кому неприятно евразийство? Опять же, заказчикам Запада, которым, ну, необходимо поссорить с русским народом, великорусским народом, упомянутых мной и якутов, и бурят, и тувинцев, и башкир, и калмыков. Ну, это совершенно понятно. Ну, как бы никакой разумный человек в России не будет говорить, что надо построить из России однокомнатную национальную квартиру, отменить все республики и автономии. Потому что это невозможно. Даже если вы самую маленькую автономию возьмите, не буду называть там любой из 150 народов, возьмите и отмените. Там начнется такое брожение, там начнутся такие схватки, там начнется такая жуть, что с одним маленьким народом ты не управишься. А если отменить сразу у 10 или у 150, все, конец России просто. Вот, и произносить это на чистом глазу всерьез можно только будучи глубоко необразованным человеком, либо просто врагом России. Но как бы это одно дело, что кто-то это произносит, а кто легализует произнесение этих вещей все время, кто позволяет, он с какой целью это делает? Он сам-то этот человек, находящийся на тех или иных руководящих должностях, почему он это позволяет, я понять не могу. Но, может быть, нам однажды это кто-нибудь объяснит. В общем, обратите внимание, что мы, в отличие от наших оппонентов, никаких имен не называли, не почтите за кликушество или пораженчество. Это просто серьезный разговор и попытка говорить о очень важном вещах исключительно из любви к нашей огромной русской имперской истории, равно важной и дорогой для нас и дореволюционной, и постреволюционной, и красноармейской, и белогвардейской, про которую тоже мы готовы подробно и с большим уважением говорить, в отличие от наших оппонентов, которые далеко не обо всем готовы говорить с равным уважением. С вами была программа «Ключи Захара». Я Захар Полепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
4: Всем пока.
2: И Алексей Колобродов.
3: До свидания.

0: не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». Узнать за 90 секунд. Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личностью он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час дня, в Самаре на час больше, в Бишкеке 16:00. В студии Дарья Гущина. Здравствуйте. В этом выпуске. В ДНР сорвали больше сотни атак украинских БПЛА в ДН. Глава Крыма поздравил железнодорожников полуострова с профессиональным праздником. В Москве пройдет российско-китайский рок-фестиваль. Об этом и не только. Подробнее далее. Почти 140 террористических атак украинских беспилотников по мирным жителям и инфраструктуре сорвали в Донецкой Народной Республике за минувшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по республике. Ведомства отметили, что ВСУ попытались ударить по скоплению людей на рынке, котельной и мирным кварталам с помощью дронов «Батон» в Горловке. Также с помощью самолетного дрона FP-2 со 100-килограммовой осколочно-фугасной боеголовкой ВСУ пытались атаковать электроподстанцию в Донецке. Еще три дрона различных типов были сбиты при попытке атаки у железнодорожного узла в Шахтерске. Крымские железнодорожники, которые отмечают в воскресенье свой профессиональный праздник, обладают профессионализмом и мужеством в современных сложных условиях обеспечения логистики полуострова. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что стабильная работа железнодорожного транспорта особенно важна в условиях приостановки авиасообщения и вражеских атак на логистику. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился отменить запланированные массированные удары по Ирану после того, как в Тегеране приняли компромиссное предложение катарских посредников по поводу условий открытия Армузского пролива, сообщили израильские средства массовой информации со ссылкой на источники. Согласно предложению, суда, входящие в Персидский залив через Армузский пролив, будут находиться в морском пространстве Ирана, а выходящие из Персидского залива через Армузский пролив – в морском пространстве Омана. Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что утром в воскресенье его радары обнаружили воздушную цель у речной границы с Украиной, после чего в уезде Тулча включили систему экстренного оповещения. Ранее румынский парламент принял закон, который дает право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Рост социального неравенства и концентрация богатства в руках узкого круга лиц стали причиной общественного кризиса в Европе. Об этом заявил РИА Новости шотландский политический активист и бывший посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей. По его мнению, современное западное общество отказалось от стремления к социальному равенству. Холодное водоснабжение, частично ограниченные из-за аварии в двух городах и районах Ростовской области, планируют восстановить до конца суток 2 августа, сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. Она уточнила, что ориентировочное время окончательных ремонтных работ – полночь 2 августа. Российско-китайский рок-фестиваль «Нами» станет площадкой для культурного диалога и принесет мощный энергетический обмен между странами, заявил руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Уржумцева. Рок-фестиваль пройдет в Москве 2 августа. В нем примут участие российские коллективы, Ума Турман и другие. И с китайской стороны выступят рок-группы «Космический гость» и «Эргуна». Следующий этап фестиваля пройдет в октябре в Пекине. Следующий выпуск уже через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников, и я приветствую всех наших слушателей, наших зрителей, наших подписчиков на программе «Азиатский путь» и представляю вам ее постоянного ведущего Алексей Маслов, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Александрович, здравствуйте, прошу вас.
3: Да, здравствуйте, и поговорим, как всегда, о делах древних и о делах современных, которые творились и творятся в Азии, и мы сегодня поговорим с вами о Тибете. Почему я решил вообще поговорить об этой части света, действительно очень интересной? Буквально недавно, будучи в очередной раз в китайской части Тибета, я встретился с группой российских туристов случайно, буквально на улице, которые сказали, что собираются специально взойти на гору Кайлас, или еще он произносится как Кайлаш, сделать вокруг нее обход, так называемая кора, для того, чтобы приобщиться к святыням, ну и самое главное, очистить сознание. При этом остановились они в пятизвездочном отеле, попивали по вечерам пиво, ну, в общем, так готовились пойти на Кайлас. И когда я начал спрашивать у них, они мы находились в Лхасе, в столице тибетского автономного района, когда я начал их спрашивать, в общем, а зачем они идут, что они хотят добиться, это, в общем, относительно молодые, крепкие юноши и девушки, вдруг я понял, что они практически не понимают, зачем. Это просто модно, как модно уходить в так называемые ретриты, модно получать духовные откровения, инсайты. Но как только мы начинаем копаться в каких-то подробностях, кто их учил, понимают ли они основную теорию тибетского буддизма или вообще местных учений, оказывается, что нет. Это туризм, такой духовный туризм. Я не скажу, что это что-то плохо. Лучше, конечно, путешествовать, чем сидеть на месте. И лучше, наверное, путешествовать в экзотические места, чтобы получать какое-то впечатление от жизни. Но меня поразило то, что иногда человек стремится к тому, чтобы повторить чей-то поход, чье-то путешествие, но при этом практически не понимает, зачем он это делает. На самом деле, если будет когда-то интересно, что такое Кайлас, напишите, мы поговорим об этом отдельно. А в целом надо понимать, что когда мы начинаем говорить о Тибете, тут же возникают самые разные мнения. На самом деле, очень малонаселенная территория, практически полупустынная, можно так сказать. На китайской части Тибета живут около 7 миллионов человек, и китайцы до сих пор очень не любят, когда иностранцы без какого-то контроля приезжают в эту территорию, на эту территорию. Более того, мы говорим не только о тибетском автономном районе, это сегодня часть КНР, ТАР, сокращенно, но раньше Тибет, само по себе название, Тибетская империя или Тибетское государство, охватывало значительно большее пространство. Это и современная китайская часть Тибета, и часть Непала, часть соседней провинции Цинхай, часть Индии. То есть Тибет географически, ну и культурно был значительно больше. И сегодня вот он оказался разрезан на куски. Вторая очень важная вещь, которая волнует и китайские власти, и индийские, это все-таки кому и каким образом принадлежат разные части Тибета. Поэтому до сих пор идут споры, и наверняка вы слышали о столкновениях в районе Ладакха, это как раз пограничная территория между китайской и индийской границами, где возникает очень много вопросов, проблем вплоть до взаимных нападений пограничников. Это, то есть, очень такая серьезная нравственная проблема. В-третьих, это Тибет, конечно, для многих священная территория, территория тибетского буддизма, о котором мы сегодня частично поговорим, а частично поговорим еще и в следующей передаче. И главный вопрос, где все-таки находятся эти святыни? На территории нынешнего Китая, Китайской Народной Республики, либо на территории Индии? И до сих пор спор идет по всем параметрам. Почему оказалась эта территория столь священная, столь важная? Ну, во-первых, практически начиная с середины XIX века, очень многие мистики, очень многие исследователи на тот момент экзотического Востока говорили о том, что в Тибете есть тайные мастера, учителя, гуру, ринпоче, которые могут изменить судьбы мира или которые, по крайней мере, понимают судьбы мира, у которых надо учиться и к которым надо стремиться. Этим увлекались и мистики, которые происходили из России. Это, безусловно, Блаватская, Гурджиев, ну и многие последователи Блаватской. Этим увлекались, как говорится, не к месту будет помянутым немецкий фашизм, который перенял из Тибета много символики, в том числе священной символики, символику свастики было взято из Тибета. Более того, фашисты посылали экспедиции, как известно, туда для поиска мастеров, вывозили их в Германию, на тот момент фашистскую Германию, для того, чтобы те открыли судьбы мира, в том числе был вот эти тибетские гуру были привлечены к работе над различным оружием возмездия, которого, собственно, естественно, так и не удалось создать. То есть Тибет пытались просто по-разному воспринимать. Надо понимать, что часть культуры, которая сегодня приходит и существует в России, также пришла из Тибета. Это российские школы буддизма, ну, формально они, конечно, так называемые тибетско-монгольские школы, которые пришли приблизительно в XVI веке, кто-то говорит чуть раньше, пришли на территорию современной Бурятии, Калмыкии, Тувы, в Алтайский край, где сегодня существуют дацаны, ламы, и которые, конечно, генетически связаны с этой тибетской культурой. При русских императорах, начиная практически ну, с середины XIX века и вплоть до начала XX, были различные тибетские гуру, да и русские люди уходили в Тибет, чтобы каким-то образом также приобщиться к этой культуре. Ну, самая известная, конечно, это экспедиция Рериха. Ну, было много, помимо этого, и других врачевателей, исследователей, в том числе и известные военные разведчики, по сути дела, Пржевальский, Козлов. И вокруг Тибета было очень много споров, потому что, когда возникла теория геополитики, предполагалось, что Тибет – это и есть центр мира. Кстати говоря, это в основном продвигали англичане. И считалось, что тот, кто владеет центром мира, он владеет всем миром, именно отсюда легче всего вести геополитику. И не случайно британцы, которые на тот момент в XIX веке стояли в Индии, активно продвигались внутрь Тибета, вглубь Тибета, делили территории, буквально по линейке, собственно говоря, откуда и образовалась проблема индийско-тибетской, китайско-тибетской границы, ну, потому что британцы так провели ее, считая, что это правильно, не понимая, что разделили племена и народы, которые обитали в Тибете на тот момент, на две части. И, насколько мы можем понимать, и царская Россия тоже внимательно поглядывала на Тибет, не случайно многие экспедиции Рериха, Пржевальского и других составляли подробные карты, изучали, какие народы там живут. То есть, в общем, эта идея владения Тибетом была крайне важна. Но она при этом была и до сих пор остается нередко очень мистифицированной. Естественно, ученые, исследователи, тибетологи очень хорошо знают историю Тибета и что там в реальности происходило, кто там живет, что такое тибетский буддизм, насколько он загадочен или нет. Но, признаемся честно, научные труды мало кто читает, они не очень увлекательные, они не столь захватывают душу людей, как идеи о том, что именно там, где-то в Тибете приземлились и пришельцы, инопланетяне. я не преувеличиваю, такие версии есть, что и там некоторые наши российские популяризаторы рассказывали, что именно там, оттуда происходит энергетика, это публиковали многие российские газеты, раскручивая эту тему. То есть, в общем, это такая тема, прошу прощения, хорошо продаваемая. Еще раз повторю, хотя она хорошо изученная. Поэтому, во-первых, надо понимать, кто и откуда вообще пошел этот Тибет. Во-первых, Тибет – это территория не единая. На территории Тибета жили и живут разные народы, которые долгое время не обладали письменностью. Письменность появляется только в VII веке нашей эры. До этого это были бесписьменные народы, и говорили они на разных диалектах того языка, который сегодня мы называем тибетским, но в реальности это были очень сильно различающиеся диалекты, и до сих пор отголоски вот этих разных диалектов остались на территории Тибета. Помимо тибетцев, так называемых дзанзу, которые проживают сегодня на территории китайской территории Тибета, есть очень много этнических групп, которые говорят на столь отличающимся от основного тибетского языка диалектах, что даже сами все тибетцы их не понимают. Это все часть алтайско-бирманской группы языков, но, например, такие народы, как мэнба, думба и так далее, их очень мало осталось, около 10 тысяч человек, 11 тысяч человек, у них есть свой язык, но записывают все эти слова одинаково языком, который был письменностью, которая была создана специально в VII веке нашей эры по поручению тогда правителя Тибета для того, чтобы упорядочить язык и вообще записывать различные распоряжения, указы и различные священные духовные тексты. Язык этот был, письменный язык был создан на основе, скорее всего, группы индийских языков, гупты, это одна из письменностей индийских языков, и до сих пор используется и современная тибетская письменность, такая красивая, с завитушками, это отголоски индийской системы письма, которая была создана, как я уже сказал, специально. Для многих Тибет – это буддийская территория, абсолютно буддийская территория, ламы, дворец Патала, монастыри, датсаны, сотни, тысячи людей, которые поклоняются. Буквально недавно я сам смотрел, видел своими глазами, какие гигантские очереди стоят во дворец Патала, это дворец Далай-лам, которые, где, естественно, Далай-лама не проживает на территории, китайской территории Тибета, но очереди стоят колоссальные, и в основном это тибетцы, но я каждый раз вижу все больше и больше китайцев, ханьцев, которые туда приезжают, также становятся в очередь, и для того, чтобы осмотреть мрачный священный дворец Патала или какие-то первые монастыри, которые сохранились на территории Тибета, и которые, честно говоря, очень активно поддерживают государство, оплачивают все расходы, и здесь надо сказать, что китайские власти делают максимум возможного, чтобы тибетцы чувствовали себя комфортно. И я вот так получилось, первый раз был в Тибете в 90-х годах, 96-97 года. Тогда это было, ну, действительно весьма и весьма страшная территория с точки зрения комфорта, проживания. К счастью, я тогда как раз сам после проживания в китайском буддийском монастыре, для меня это не было шоком, но в целом, конечно, для любого туриста тогда это было ужасно тяжело. Сегодня Тибет наполнен роскошными и вполне приличными туристическими гостиницами, наполнен магазинчиками, в том числе Starbucks, поэтому Макдональдс и многие другие марки, которых уже не встретишь на российских улицах. В этом смысле, конечно, Лхаса и другие крупные города, типа Шигадзе, стали весьма и весьма комфортными. Поэтому надо понять, что государство китайское, китайские власти очень хорошо и активно поддерживают. Но вопрос в том, что они действительно, на мой взгляд, очень опасаются многих вещей, о которых мы поговорим как-нибудь во второй части этого цикла. Но самое главное, что чтобы приехать в Тибет, вам нужно взять специальное разрешение, несмотря на то, что Китай, для того, чтобы приехать в Китай, вам не надо брать никаких виз. Сегодня до месяца вы можете приезжать абсолютно без всяких виз. А вот в Тибет вы должны получить на въезд специальное разрешение. Обычно оно дается на 2 недели, не более того. То есть, в общем, власти ограничивают эту историю. Давайте поговорим, правда ли, что Тибет – это такая бесконечная буддийская территория. На самом деле, не совсем так. Практически до 5 века до нашей эры формировалась ранняя тибетская культура, и здесь основную роль играли культы, культ гор, вод, поклонение духам природы, шаманские практики, почитание предков. И вот в этот момент формируется то, что стало потом называться религией Бон. Бон – это, сегодня мы называем это религией, раньше это был просто набор ритуалов, самых разных, без каких-то письменных источников, и это было шаманские культы и поклонения. Но не стоит полагать, что Бон – это просто такой шаманизм, который прожил и умер. Уже потом возникает, так называемый, институционализированный Бон. У бонских священников возникают свои тексты, свои институты, свои способы посвящения, и это постепенно потом вливается в буддизм. И тибетский буддизм – это смесь, в том числе культов Бон и буддизма из Индии и Непала, и из Китая. Постепенно, одновременно с вот этими бонскими культами, кстати говоря, многие из которых были связаны с кровавыми жертвоприношениями, формируются первые государственные образования. Самое в долине Ярлунг реки образуется самое большое на тот момент королевство, у которого была своя аристократия, военная организация, весьма распространенные жреческие традиции, и Тибет тем самым начинает занимать все большую и большую территорию. И Тибет становится не просто территорией, а именно большим царством, которое доходило до нынешней территории Китая, таких провинций, как Сычуань, Синьхай, захватывало часть Непала, и это было очень мощное государство. Но параллельно с этим в Индии в 3 веке до нашей эры очень активно развивается буддизм, и император Ашока очень активно его распространяет. И хотя тибетские хроники потом уже будут связывать этот период с первыми контактами Тибета и Индии, то есть Тибета с буддийским миром, на самом деле надежных исторических источников по этому поводу нет. Но какие-то буддийские монахи приходят из Индии. Более того, в Индии буддизм же не прижился, там была большая проблема, и потом буддизм будет мигрировать уже в Китай, с одной стороны, в Центральную Азию, а с другой стороны, в Юго-Восточную Азию, в том числе, например, на территорию современной Индонезии или Бирмы. Практически 5-6 века нашей эры – это укрепление династии Ярлунг. И Тибет начинает объединяться под воздействием вот этой вот единой династии. Ребята были боевые и довольно активно воевали. Более того, им на 7 веке тибетские воины доходят до тогдашней столицы Китая, города Сиань, тогда он назывался Чан'ань, и захватывают его на короткое время. То есть сказать, что это были такие мирные созерцатели тогда, конечно, не приходится. И династия была очень мощная. Уже потом вот этот захват Чан'ани заставляет китайских правителей посмотреть вообще внимательно на Тибет, как на территорию весьма угрожающую. И выработать такую политику, которая бы Тибет больше не угрожал. То есть взять и втянуть Тибет внутрь китайской цивилизации. Мы чуть позже об этом поговорим. Но самая главная эпоха начинается в 7 веке, формально в 617 году. В Тибете рождается император, правитель Сонгцен Гамбо, которому сегодня очень многие поклоняются, и который начинает, по сути дела, создавать на тот момент современное тибетское государство. Государство всегда определяется чем? Внешними контактами, торговлей, а Тибет, в силу высокогорья, был практически серьезно изолирован от таких вещей. И Сонгцен Гамбо завершает объединение большей части Тибета, возникает Тибетская империя. Он же и приказывает создать тибетскую письменность, поручает одному из своих чиновников, Тхамби Самхота, сделать эту письменность на основе североиндийского письма. Но теперь надо было развивать Тибет в качестве мощного международного царства. И Сун Цзянь Гамбо делает, ну, как, по крайней мере, гласит тибетские предания, два очень важных шага. Практически одно за другим он женится на двух принцессах. Одна китайская, которая была прислана династией Тан, которая правила тогда в Китае, принцесса Вэньчэн. Вторая – это непальская принцесса Мхрикути, которая была прислана тогдашней правящей непальской династии. Вот непальская и китайская принцесса, как гласит опять-таки легенда, приносят в Срунгцену Гамбо, приносят буддийские символы. И принцесса китайская, принцесса Вэньчэн, привозит в Тибет статую Будды. Причем статую Будды уникальную. Мы сейчас говорим про предание, естественно. Хотя статуя сохранилась. Во-первых, эта статуя была якобы освящена самим Буддой. То есть это прижизненная статуя. Хотя это доказать невозможно. Ну и во-вторых, эта статуя изображает Будду молодым. Относительно молодым. 30-35 лет. Потому что Будда обычно изображается либо без возраста. У Будды не может быть возраста. Либо просто абсолютно пожилым мудрецом. Вот она привозит изображения Будды, буддийские книги и разные предметы культа. Путешествует довольно долго, несколько лет. В течение там, 2 лет она едет из китайской столицы Сиань, Чанань в Лхасу, и там состоялся вот этот такой межфамильный брак. И якобы после этого Сун Цзянь Гамбо буквально уверовал в буддизм, хотя, конечно, не так, и он был скорее прагматиком, международным прагматиком, чем крупным верующим. Кстати говоря, сегодня в Тибете можно увидеть уникальное абсолютно зрелище. В чистом поле сделана постановка на пространстве, наверное, около там, 500-600 метров, в которой участвуют и живые лошади, и яки, и песни, несколько сотен человек поют песни и показывают, как вот эта принцесса Вэньчэн, несчастная девушка, на мой взгляд, все-таки путешествовать из Китая в неизвестный, а Тибет было, наверное, удовольствием ниже среднего, вот как она путешествует и приносит буддийские символы. И в 643 году состоялся брак с непальской принцессой, которая тоже, как считается, приносит различные буддийские святыни. Для Сун Цзянь Гамбо, который не был, как я уже говорил, буддистом, идея понравилась чем? Буддизм к тому времени был сформировавшейся религией. И под ее воздействием надо было сделать так, чтобы различные тибетские племена, которые воевали между собой, которые кто-то признавал, а кто-то не признавал ее власть, можно было объединить под единой идеей Будды. И тогда Сун Цзянь Гамбо приказывает начать распространение буддизма, но при этом делать это очень аккуратно, потому что местные бонские священники, в общем, не очень хотели передавать кому-то владение этими истинами. С этого момента, с 7 века, и начинается буддизм в Тибете. Это, кстати говоря, поздняя традиция, потому что буддизм уже существовал и в Индии, и в Китае, и во многих других территориях, а в Тибет он приходит позже всего. И вот после этого начинаются те самые, наверное, интересные приключения и истории, которые переформатировали буквально всю историю Тибета, о которых мы еще с вами поговорим в следующих передачах.
2: Алексей Александрович, вам спасибо огромное. Это Алексей Маслов и «Азиатский путь» на Радио Спутник.

Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций,

0: компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. «Мировая политика» с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Здравствуйте, у микрофона Дарья Гущина. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Охранник, который не дал пронести взрывное устройство в ресторан на Кудринской площади в Москве и погиб, получит премию имени Тиграна Кеосаяна посмертно. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «России сегодня» и телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. В субботу рядом с рестораном на Кудринской площади прогремел взрыв самодельного взрывного устройства. Правящая партия Армении «Гражданский договор» выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны, сообщает пресс-служба Политсилы. Согласно Конституции Армении, в день первой сессии Национального собрания новое правительство подает прошение об отставке президенту республики. Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила его в манипуляциях с общественными ожиданиями и постоянном переносе сроков завершения войны. По ее словам, Зеленский в начале 2023 года заявлял, что год станет годом окончания войны. Также она сказала, что когда этого не произошло, Зеленский вновь сдвинул сроки окончания конфликта. В октябре 2024-го был представлен новый, так называемый, план победы, сопровождавшийся заявлением о возможности закончить войну не позднее 2025 года. Министерство энергетики Молдавии призвало жителей страны сокращать потребление электроэнергии вечером, когда из-за роста нагрузки могут потребоваться дополнительные закупки на региональном рынке. Соответствующее обращение опубликовано на сайте ведомства. Поводом для предупреждения стала ситуация в Румынии, где власти ввели режим повышенной готовности на 30 дней из-за снижения выработки электроэнергии на фоне низкого уровня воды в Дунае. Минэнерго Молдавии считает, что это может усилить давление на региональный энергорынок. Полное отключение

0: Единственная в Венгрии АЭС ПАКШ впервые за 44 года работы ожидается в воскресенье из-за рекордно низкого уровня воды в Дунае. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петр Вадьяр. По его словам, из-за постоянного снижения уровня воды в ночь на воскресенье состоялось очередное сокращение выработки АЭС. В настоящее время она производит только 240 мегаватт в час вместо 2000. В Тугуро-Чимиканском районе 5 белух оказались на мели во время отлива. Первыми их заметили студенты, которые работали на Путине. Они отогнали собак, вызвали экстренные службы и стали спасать морских млекопитающих. Операция завершилась успешно спустя 2 часа. Видео есть на канале Макс, Радио Спутник. Следующий выпуск уже через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Радио «Спутник» продолжает свою работу. Меня зовут Алексей Красильников. Как обычно, приветствую всех, кто нас смотрит, слушает, кто на нас подписан. Знакомим вас со всем важным, значимым, любопытным, что в мире происходит. Несколько примечательных новостей и сообщений на ближайшие полчаса для вас заготовлены. Прямо сейчас с нами на связи медиатехнолог, автор проекта «Паша Тудей» Павел Кухаркин. Привет-привет.
3: Приветствую вас.
2: Собственно, вот как буквально только что, начнем непосредственно, да, с обсуждения той трагедии, которая произошла в Москве днем ранее. Это ситуация, это взрыв, это, опять же, трагедия на Кудринской площади. Есть погибшие, есть пострадавшие. Традиционно призову доверять, слушать, официально распространять только официальную информацию. Домыслы, версии, пожалуйста, используйте как хотите. Это я обращаюсь к нашим слушателям, зрителям. Но с информацией и ее распространением я уж вас попрошу, будьте чуточку поосторожнее. А тебе, собственно, хочу и вопрос задать, что, на твой взгляд, сейчас главное, но за чем следишь, какие-нибудь, собственно, тоже мысли или есть, потому что вот как только что коллега из новостей озвучил, охранник, который не дал взрывное устройство пронести в ресторан, посмертно получит премию имени Тигран Кеосаяна. Наш главный редактор Маргарита Симоньян об этом рассказала. За чем следишь? Что интересного тут такого? Потому что тут интересного, естественно, в кавычках, потому что слоев, разворотов очень много.
3: Ну, к сожалению, да, тема трагическая, это теракт, и я тут полностью поддерживаю то, что данный охранник заслуживает награды, премии, ввиду того, что все могло быть куда хуже, чем по факту произошло. Использовали опять в темную курьеров, которые доставляли неизвестные коробки под видом подарка, и только его осторожность и бдительность, а также, ну, желание все-таки проверить, что пытаются пронести на закрытое мероприятие, которое там было, спасло большое количество жизней, поэтому погибших намного меньше. Погибло, в частности, и курьеры, это большая проблема, потому что мы много лет, да, обсуждаем различных мошенников с украинских колл-центров, различных аферистов и так далее. И, казалось бы, ну, что можно еще говорить, а по факту это та тема, которую я бы рассказывал ежедневно. И в первую очередь нужно общаться с родными и близкими, где как раз можно сработать на упреждение, как что проверять, как себя обезопасить. К сожалению, ее использовали. Повторюсь, скорее всего, в темную, как и озвучено было. И человек не знает, что он доставляет. И здесь вот у меня тоже большой такой вопрос. Я думаю, наши спецслужбы будут с этим разбираться. Бомба была приведена в действие удаленно. Скорее всего, преступники сейчас еще находятся, либо пытаются сбежать с территории России. И нужно быть как раз предельно внимательным, проверять, а на блокпостах подозрительных людей, те, кто могли непосредственно привести взрыв в исполнение. Я считаю, что, в принципе, наш долг гражданский каждого — это о таких моментах сообщать, где мы видим что-то подозрительное, какую-то активность, новую необычную машину где-то на районе и так далее. Лучше перестраховаться, чем позволить условно ненароком стать свидетелем, либо, не дай бог, жертвой той или иной трагедии. Это очень важно. К сожалению, это не первый террористический акт, который был совершен на территории Российской Федерации. Очень похожая была история несколько лет ранее, когда в Петербурге тоже под видом подарка, когда погиб Владлен Татарский, там была похожая история, где пронесли взрывчатое устройство. И надо понимать, что меры безопасности, которые сейчас у нас существуют, они достаточно эффективны, но их бывает недостаточно, да, потому что когда, наверное, люди, которые следили, безусловно, за передвижением курьера, увидели, что ее остановил охранник и начнет проверять, они нажали спусковое устройство заранее. И, возможно, сработал бы металлодетектор, возможно, не сработал, но такие посылки и проверки необходимо постоянно проверять. И надо понимать, что, несмотря на то, что в Москве мы не ощущаем ежедневно, да, всего того, что происходит сейчас на фронте, надо понимать, что в целом это ситуация, которая касается каждого.
2: А вот можно мы я тебе здесь небольшую реплику, да, так сказать, в продолжение, вскользь, да, вот в параллель? Потому что очень резонансно разошлись сообщения о тех постах, например, которые в соцсетях представители ресторана выкладывали. Я уж их воспроизводить не буду, благо они и удалены, то есть потом, видимо, что-то в голове включилось. Были сообщения и посты, и публикации в соцсетях от местных жителей, которые типа возмущались, ну вот из серии «Ох, опять эти правоохранительные органы», и опять же тоже другими словами говорю, потому что там разное бывает. Потому что, с одной стороны, абсолютно согласен с тем, что нужно это четко понимать. И вот, к сожалению, да, и в Москве, и в центре Москвы теперь ты каждый день все это ощущаешь, видишь, чувствуешь, что это происходит. С другой стороны, будто бы правда, где-то есть какой, для некоторых, для отдельных какой-то фильтр есть, что все это вот там действительно существует, а сейчас важнее сказать вот, что, извините, с помещением все в порядке. Вот этот дуализм, вот это куда-нибудь уйдет, или, ну, мало ли нервы, мало ли перенервы, нервничали, мало ли действительно трагедии, и отнесись к таким реакциям поспокойней.
3: Ну, мы любим расслабиться тогда, когда расслабляться как раз не нужно. И здесь на самом деле тоже большая проблема. Я много работал с молодежью, общался. И достаточно большая категория людей, ну, которых мы там называем зумерами, хотя такое странное определение, ну, поколение младше, там, условно, на 7 и более лет, чем я, а многие из них повторяют такую фразу: «Ой, да я новости ваши не читаю, это повышает мой уровень тревожности», либо модное слово: «Ой, это минус вайб». Но, к сожалению, когда ты пропускаешь, ставишь такой фильтр и не смотришь, что происходит ежедневно у тебя в стране, ты как раз больше всего и подвержен этому влиянию. Что вчера действительно произошло? Вчера все побежали искать информацию, что произошло, какой был взрыв и так далее. И огромное количество различных там и помоечных телеграм-каналов, и разных там недобросовестных людей начали разгонять кучу просто версий, которые друг другу противоречат. Потом нашли какую-то версию, которую начали делать как официальную, хотя не было никакого официального заявления и так далее. И по сути, вот этой суете и панике идет, ну, определенно даже дискредитация наших правоохранительных органов, что, безусловно, допускать не нужно. И я знаю точно, что очень быстро нам сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, что это все-таки теракт. Такие вещи никто скрывать не собирается. Такие вещи никто скрывать не будет. Потому что только гласность, только оглашение того, что произошло, мы не стесняемся, да, произносить и показывать то, что против нас ведутся, по сути, террористические методы, которые применяет киевский режим. А задача не только озвучить, задача как раз упредить. И правду говорить всегда выгодней. Почему? Потому что люди... Вчера параллельно должен был проходить и веломарафон, который прервали из-за того, что по пути следования как раз произошел теракт. Как раз больше людей начинает задумываться над тем: ага, так подождите, я здесь был в 100 метрах, я здесь был в 2 километрах, я это слышал, я это видел, и, возможно, мне все-таки стоит уделить внимание и хотя бы минимально прочитать инструкцию, что нужно делать в тех или иных ситуациях, какие глобально сейчас схемы мошеннические проходят, потому что эта тема никуда не ушла. Мы придумали огромное количество противоядия, мы создали целую инфраструктуру, которая и перехватывает звонки мошенников, и борется с этим, и объясняет гражданам, и огромное количество сервисов самоблокировок, но при этом постоянно происходит все равно ситуации, где люди на это ведутся, где люди попадают под вербовку, где кто-то пытается выполнить преступные действия, либо же ну, невольно становится жертвой террористов, когда доставляет. Надо понимать, что курьеров у нас достаточно много. И есть курьеры, к сожалению, которые не всегда хорошо знают русский язык. Это тоже проблема. И необходимо проводить бесконечно работу со всеми. И если у вас есть личная возможность доносить информацию соседям, друзьям, ну, не знаю, вот мне когда приезжает там доставка, там, хорошую погоду или плохую, я там пару слов с курьером могу обсудить, перекинуться шутками и так далее, потому что, ну, в зависимости от того, какой человек, лишний раз помочь либо что-то объяснить не составляет для меня труда. К сожалению, ситуация касается каждого. И надо понимать, что по мере усугубления ситуации, которая сейчас происходит на Украине, единственный их инструмент – это попытки совершать того или иного рода террористические акты. Это единственный их способ.
2: Потому что об этом действительно очень многие обозреватели, военные и политические говорят, что это да, это будто бы огонь, это будто бы последнее, на что можно рассчитывать. Спасибо огромное и за мысли, и за комментарии, потому что действительно это очень сложная ситуация, где в очередной раз, напомню, нужно ориентироваться только на официальную информацию. Медиатехнолог, автор проекта «Паш Тудей» Павел Кухаркин на радио «Спутник».

0: Новости про образование сменяют друг друга летом одна за другой. Не успели обсудить, как на бюджет принимают по итогам ЕГЭ и вступительных испытаний. Уже готовимся к новому школьному учебному году. В Минпросвещении ограничили объем внеурочной деятельности. Теперь четко понятно, сколько школьника можно нагрузить этой самой деятельностью. Помимо обычных уроков для начальной школы, для основной школы, для старшей школы. 1350 часов в начальной, 1700 основная, 680 старшая. Более того, разосланы шаблоны этих самых курсов внеурочной деятельности из рекомендуемого перечня Минпросвещения. То есть каждое учебное заведение получило этот самый перечень, но в примере на уровне шаблона, то есть на уровне некой рекомендации. Среди прочего, вот упоминается, что разговоры о важном 1 час в неделю во всех классах может быть, должен быть. «Россия. Мои горизонты» 1 час с 6 по 11. «Орлята России» 1 час в первом классе, дальше со 2 по 4 2 часа. И вот тоже достаточно любопытный момент, насколько он будет рекомендованным или, может быть, станет и обязательным. Военные учебные сборы или начальная военная подготовка. 17 часов в 8 классе, 35 часов в 10 классе. Есть и другие также вопросы. Опять же, все это не больше вот тех лимитов, которые были предусмотрены. И вот я, может быть, лично от себя к этому внимание дополнительное привлекаю, но учитывая, собственно, и время такое, и пользу, которую подобные курсы, подобные занятия могут принести. Об этом, мне кажется, сказать можно и обратить внимание на это. Именно действительно какая-то базовая военная подготовка, это базовые какие-то учебные сборы, чтобы ознакомить, чтобы показать, чтобы разъяснить то, что будет уместно, полезно в любой ситуации. От оказания медицинской помощи до правил поведения. Даже не то, чтобы правил поведения, каких-то базовых принципов, чтобы человек, чтобы школьник, подросток, ребенок не пугался, наверняка испугается, конечно же, но чтобы в голове всегда были какие-то познания, которыми он может руководствоваться для того, чтобы принять то или иное решение, для того, чтобы так или иначе повести себя и, обезопасить, опять же, и себя, и окружающих. Не говоря о том, что и родителям это будет, конечно же, спокойнее, а беспокойство как раз-таки уберет. На связи со студией «Радио Спутник» Константин Хостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга. Константин Эдуардович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Константин Эдуардович, вот подобные рекомендации и подобные ограничения, как прокомментируете, насколько ожидалось, может быть, что-то уже вызвало дополнительный какой-то интерес у вас?
1: Нет, интереса не вызвало. Во-первых, вызвал вопрос, для чего они нужны. Нашел ответ на самом-то деле. Во-первых, 10 часов внеурочки. С момента введения самого термина внеурочная деятельность они были определены государством и оплачивались государством. Очень четко было регламентировано, чем на этих часах внеурочной деятельности заниматься с детьми, а чем категорически запрещено. Вероятнее всего, этот регламент определяет то, чем грешили мои коллеги-директора, не зная, чем занять детей среднего возраста, да, и изымая издержки часов в пользу старших классов. Для того, чтобы, например, подготовить к единому государственному экзамену. Но ребенок не может быть перегружен учебным процессом. И он должен иметь, как и все мы, право на труд и право на отдых. Этим отдыхом никто не может распоряжаться, кроме него самого. Поэтому вот здесь очень четко определено, не более 10 часов на каждый класс, а если мы говорим о часах индивидуальной внеурочной работы, соответственно, нужно разделить количество 10, да, на количество детей и получить то количество времени, которое можно потратить на одного ребенка в том или ином кружке по его, заметьте, интересу, а не по принуждению.
0: Как считаете, вот рекомендательный характер, он здесь уместен или все-таки какой-то должен быть единый стандарт, опять же, по всей стране? Потому что очень часто вот с этим сталкиваешься, видишь, рекомендован. Это нормальная практика, как вы считаете?
1: Руководящие структуры, как правило, не должны рекомендовать. Они должны целеполагать и проверять. Если четко выполняем, похвалили, наградили, если не понимаем, что с чего начинается Родина, наказали, привлекли к ответственности. Потому что вот эта история рекомендаций приводит к тому, о чем я вам сказал. То есть не исчерпаны, да, 10 часов в 5, 6, 7 классов. Взяли, чтобы деньги не утратить, и перекинули на 10, 11. Там ребятам и так не продохнуть, по большому счету. Так еще и школа подгружает дополнительной обязаловкой, которую, собственно говоря, как правило, ребенок пропускает за счет своего здоровья через себя. Поэтому здесь очень четко нужно определять, для чего, почему вообще не знаешь, как поступить, слушай нашего президента. Владимир Владимирович очень четко определил то, чем надлежит заниматься с ребятами, помимо учебной работы. Это и вовлеченность в профориентационные процессы. Это как раз-таки для ребят 5, 6, 7 классов. Это и погружение в предпрофильную и профильную деятельность в тех уникальных лабораториях, которые сплошь и рядом открываются в школах различных регионов Российской Федерации повсеместно. Но было бы желание заниматься детьми, будет и, собственно, результат. А не за счет того, что мы перегружаем детей лишними часами, а потом удивляемся, чего это они у нас так часто болеют.
0: Ну вот в качестве резюме, действительно, то, к чему вы пришли, хотел задать вопрос, вы сразу, можно сказать, об этом начали говорить. Правда, вот школьник вот грядущего, наступающего учебного года, насколько вот он себя спокойно чувствует с точки зрения, вот такой, знаете, в вакууме школьник, то есть насколько он понимает, что он будет и знаниями нагружен и определенными занятиями, и тем, что необходимо, ну и что у него на себя еще время останется.
1: Я думаю, что вот наши ребята могут быть уверены. Министерство очень четко взяло на контроль всю деятельность образовательных организаций. И мы видим, да, документы, которые выходят. Казалось бы, тавтология. Нет. Все-таки у нас не все руководители на местах понимают, что есть закон, и если не знаешь, как поступить, то поступай ровно в букве закона, не будет ошибок. Но вот для чего, собственно, эти настоятельные рекомендации и есть. Я бы еще подкрепил соответствующими проверками тех регионов, где это не исполняется, ровно для того, чтобы и органы управления образованием отдельных регионов тоже понимали, что они не только рекомендуют, но они еще и отвечают за все, что происходит в тех регионах, где не понимают, что у детей есть право на труд и есть право на отдых.
0: Константин Дорович, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Константин Тхостов на радио «Спутник».

0: Давайте продолжим. И к нашему эфиру подключается кандидат экономических наук, доцент кафедры логистики МАДИ, эксперт по транспорту Московского областного отделения опоры России Вячеслав Белобжецкий. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Вячеслав Николаевич, озвучены новые правила провоза животных и багажа в автотранспорте. Есть приказ Минтранса, вступают в силу с сентября, касается и провоза в легковых такси, например, собак, даже птиц. Есть требования, которые таксопарки, возможно, самостоятельно будут утверждать для работы. Есть и про кресло-коляски пассажиров-инвалидов, есть и по провозу негабаритного багажа. Что-нибудь, на что вы обратите внимание? Внимание есть, что можно обсудить? Вот ключевое, главное, значимое.
1: Да здесь я не думаю, что будут какие-то революционные изменения. Скорее всего, стоит говорить о том, что требования изменены относительно актуальных, актуальных требований дня, да, повседневности нашей, чтобы все соответствовало тому, как это в реальной жизни происходит. Поэтому я бы не сказал, что какие-то революционные здесь...
0: Я не имею в виду революционное, я имею в виду, может быть, что-то длительное время обсуждалось, может быть, что-то становилось причиной, ну, я нисколько не сомневаюсь, что провоз, например, животных в такси может стать причиной какого-то конфликта разной степени легкости. С багажом тоже разные истории. Я так понимаю, просто зарегулировали то, что уже и так решалось, может быть, на каком-то бытовом уровне, на человеческом, на разговорном?
1: Ну, наверное, здесь более... Важно отметить то, что сами службы такси имеют право устанавливать определенные правила. То есть вот это в первую очередь было не регламентировано, я думаю. Вот. А то, что сейчас перевозчик определенные требования может собственные устанавливать, это упрощает ситуацию, потому что если у тебя есть федеральная норма, например, какая-то, и... к ней апеллирует пассажир, то очень сложно что-либо противопоставить. Как раз это, наверное, и может служить причиной какого-то конфликта. Вот. А то, что провозить надо обязательно, не повреждая транспортное средство, например. То есть кто ж против, если люди будут перевозить собак? Другой вопрос, что собаки... Одна собака от другой очень сильно может отличаться. Поэтому если водитель считает, что собака может повредить салон, то, наверное, он будет противодействовать попытке посадить такую собаку в салон такси.
0: А вот как к формулировке тоже отнестись? Допускается. Это как раз-таки про тех самых собак в намордниках, если есть поводок, если есть подстилка. То есть как раз то, о чем вы говорите, чтобы, ну, по возможности обезопасить салон автомобиля от каких-то дальнейших повреждений. И вот эта фраза «допускается» — это опять на какое-то усмотрение, как договориться, или как?
1: Да вообще, все вот фразы относительно допускаются, они, конечно же, не в первую очередь применяются не к взаимоотношениям пассажира-перевозчика, а к взаимоотношениям перевозчика и проверяющих органов. То есть, если такси будет остановлено сотрудниками ГАИ, то они будут вправе, если в законе не допускается или не указано, что допускается, вот, будут вправе, наверное, наложить штраф за несоблюдение правил перевозки. Ну и, соответственно, другие надзорные органы. Тот же Ространснадзор, насколько он там у нас часто проверяет такси на дороге, другой вопрос. Но факт остается фактом. То есть, если допускается перевозка, вот едет собака, то, соответственно, так как она должна быть размещена в транспортном средстве, вот, то вот если требования не нарушены, то никаких претензий не будет. А вот если было бы написано, что не допускается, она там присутствует. Точно так же касается, извините, мы, конечно, акценты сделали на животных. Ну, допустим, есть у нас требования по перевозке детей. Соответственно, если указано, что перевозка должна быть на заднем сиденье в специальном приспособлении для применения штатных ремней, или, допустим, ремней этого приспособления, а само приспособление крепится в какие-то штатные места или штатным ремнем транспортного средства. Вот эти вещи может проверить, соответственно, сотрудник ГАИ. И в случае, если они не соблюдаются, он должен штрафовать. То же самое касается и перевозки багажа, закрепления этого багажа, размещения этого багажа.
0: Вячеслав Николаевич, полторы минутки остается. Есть ли какие-нибудь, на ваш взгляд, вопросы, вот, которые необходимо решать в этом направлении в ближайшее время? Может быть, не обязательно решать в смысле сложности, а вот как-то, опять же, утвердить, рекомендовать, закрепить, чтобы это было сформулировано четко и понятно?
1: Ну, наверное, я таких вот не выделю. Не смогу выделить.
0: А в этом...
1: Да, это скорее, когда собирается какая-то, не знаю, какой-то критический объем каких-то жалоб или предложений, вот тогда их рассматривают. Но сказать, что у нас что-то не регламентировано именно в части правил перевозки, у нас сейчас другие вопросы больше на повестке дня, то есть это перевозки грузов, но они немножко про другое. И про введение с 1 сентября у нас электронный транспортный накладной и вообще, в принципе, электронных перевозочных документов. Поэтому пассажиры, с точки зрения именно транспортной отрасли, они, ну, не обижайтесь, пассажиры, они немножко на второй план отходят.
0: Вячеслав Николаевич, вам спасибо огромное за ваши комментарии, за то, что прояснили, за то, что рассказали. В конечном счете, напомнить о том, что есть вопросы, которые, ну, как бы объективно должны были быть решены просто потому, что они решаются, это тоже не лишнее. Вячеслав Белобжецкий на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас! Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 14.00, в Перми 4 часа дня. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. В Удмуртии произошла беспилотная атака, есть погибшие. Премьер-министр Армении Никол Пашинян переназначен на пост. В Москве в воскресенье пройдет рок-фестиваль. Далее подробности. Три человека погибли в результате атаки БПЛА на автомобиль в Удмуртии, сообщил в РИО главы региона Ольга Абрамова. По ее словам, еще двое пострадали, один из них ребенок. Они госпитализированы. В результате атаки задет гражданский автомобиль на севере региона. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено после наезда катера на 6-летнюю девочку в Саратовской области, сообщили в правоохранительных органах. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте передавало, что в субботу катер наехал на маленькую девочку на Волге в Марковском районе. В Министерстве здравоохранения региона уточнили, что ребенка госпитализировали в Саратове в тяжелом состоянии. В то же время Южная транспортная прокуратура уточняет, что инцидент произошел в районе пляжа в городе Маркс. В связи с этим Саратовская транспортная прокуратура проводится проверка исполнения законодательства о безопасности плавания. Президент Армении Вагнер Хачатурян предназначил Николу Пашиняна премьер-министром страны, сообщает президентская пресс-служба. Ранее, в соответствии с Конституцией, правительство подало в отставку в день первой сессии новоизбранного национального собрания. В результате пожара в многоэтажном жилом доме в центральной китайской провинции Хунань погибли 4 человека, еще двое пострадали, передает центральное телевидение Китая. Ночью по местному времени 1 августа в одном из высотных жилых домов в городе Чанша произошел пожар. Спасатели вынесли из огня 6 человек, их незамедлительно доставили в медицинские учреждения для оказания помощи. В настоящее время ведется расследование причин возгорания. Президент США Дональд Трамп согласился отменить запланированные массированные удары по Ирану после того, как в Тегеране приняли компромиссное предложение катарских посредников по поводу условий открытия Ормузского пролива, сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на источники. Согласно предложению, суда, входящие в Персидский залив через акваторию, будут находиться в морском пространстве Ирана, а выходящие из Персидского залива через Ормузский пролив в морском пространстве Омана. Ранее армия США находилась в готовности к нанесению ударов, однако американский лидер отдал распоряжение не осуществлять атаки на фоне достижения согласия с Ираном по контурам возможной сделки. Российско-китайский рок-фестиваль станет площадкой для культурного диалога и принесет мощный энергетический обмен между странами, заявила РИА Новости руководитель Российского культурного центра в Пекине Татьяна Ужумцева. Мероприятие пройдет в Москве 2 августа. В нем примут участие российские коллективы. С китайской стороны также выступит рок-группы. Следующий этап фестиваля пройдет в октябре в Пекине. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».

0: Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Политклиника с Василием Шуровым.
2: Всех приветствую, дорогие друзья. Это политклиника Шурова, Василий Шуров, Екатерина Шурова. Как и всегда, будем обсуждать очень интересных личностей. Психолог, психотерапевт, нарколог, сексолог. В общем, будем разбирать вообще со всех сторон. А меня зовут Александр Букарев. А кто же у нас сегодня на повестке?
3: Сегодня разбираем классического европейского бюрократа, который попробовал массу ролей. Мне хочется процитировать его последнее высказывание. «Мы не проигрываем, просто фронт движется в неправильном направлении». Где-то в это время заплакал Гиммлер и Геббельс, потому что люди, которые занимались пропагандой в Третьем Рейхе, они нарратив меняли. В 41-м был «Мы победили», в 42-м был «Мы побеждаем», в 43-м был «Мы победим», а начиная с 44-го мы не проигрываем.
2: Да-да-да. Это игра временами.
3: Вот так да, вот. Игра временами. Ну вот новый генсек НАТО, который уже 2 года всем рассказывает, как Россия слабая, они вот-вот победят. Марк Рютте превзошел их всех.
2: Ну вот, кстати, что самое любопытное, они вот об этом рассказывают и в то же время рассказывают о том, как мы слабы.
3: Вот. Да. Вот, дайте больше денег, больше оружия, но они очень слабы.
2: Да-да-да-да-да. Вот-вот победим, но дайте больше денег и оружия. Собственно, да, вот у нас такая фигура видимая, знатная. Почему? Потому что постоянно мы слышим от него все новые и новые высказывания, вот по примеру вот этого. Ну, а сейчас будем разбираться, как до этого дошло. Ну, начнем с детства. Что ж, как всегда, кто он, откуда, для чего?
3: И семья почему? Там очень интересная. Пожалуй, надо прям начать с истории отца. Исаак Рютте был торговым представителем Ост-Индийской компании Нидерландов. Находился на территории Индонезии. Застал Вторую мировую. Естественно, Индонезию оккупировали японцы. Всех интернировали в концлагеря. Ну и, соответственно, с 44 года концлагеря перешли под военное командование, там перестали лечить, кормить. И первая жена у него умерла в концлагере. Он после освобождения сбежал в Гаагу, в Нидерланды, то есть уже понял, что в Индонезии ему не нравится. Хочется еще сказать, что там в лагерях японцы создали такие условия, что каждый, кто там был, ну, очень сильно деформировался психологически. Люди, кто не знает эту атмосферу, могут почитать Джеймса Клауэлла «Король крыс», что там происходило, как люди подлечили ради еды, ради лишней таблетки. То есть там деградировали все. Вот обращаю к этому произведению. Он сбежал в Гаагу и, внимание, женился на родной сестре умершей жены.
4: И тут вопросики появляются. Каким образом он делал выбор? Ведь я не думаю, что в Гааге она была единственной женщиной. Женщин было большое количество, но тем не менее...
3: Более того, после Второй мировой войны как раз мужчин не хватало, которые, мы знаем, что Нидерланды очень активно воевали на стороне Третьего Рейха и очень сильные потери понесли.
4: И от первой супруги 3 детей было, а второй супруги 4 детей было.
3: Второй, наверное, 5.
2: Но это мы делаем 8. Это мы делаем вывод, что все-таки так психологически повлияла на него вот вся та ситуация, что в Индонезии была, или это просто вот его...
3: Может, чувство вины перед женой, что вовремя не покинули, или там в концлагере он ей не смог помочь, потому что она умерла летом 45-го.
2: А это разве не усиливает чувство вины, что на сестре? Как будто наоборот, это странно звучит.
3: Ну, а дальше дефицит мужчины, как бы, почему бы сестру женским счастьем не поблагодарить, раз со старшей не получилось.
2: Ну, как вариант,
3: да. Тут очень сложная суть, потому что это очень странно. Странное поведение, вот так вот выбрать вторым браком сестру родную.
2: Ну, собственно, детей было, получается, 8 в сумме.
4: 3 детей от первой супруги и 4 детей от второй. Рютте 7-й ребенок в семье.
2: 7-й.
4: И получается тогда, что дети от первого брака ему двоюродные сестры и братья.
3: В системах, ну да, да, да.
2: Ну, да, очень, кстати, сложная, запутанная у них схема получается.
3: А может, наоборот, очень
2: они простая. Они даже не сводные.
3: Все в рамках одной семьи.
2: Ну да.
3: Вспомнить этих сумасшедших Ротшильдов, которые просто...
2: Голубая кровь. Голубая.
3: Женились и выходили замуж. Не то, что там в одной семье жили. Это норм.
2: Ну вот, сохраняли, не отдавали голубую кровь. Так, ну хорошо, если мы на такое смотрим, ну, получается, младшие это уже определенные такие, ну, скажем, психологические моментики есть. Но я не знаю, как по мне, может быть, я не прав, вы меня как раз поправите, младший в семье всегда имеет небольшое такое отличие.
3: Да, он любимчик. Это многодетная семья, старшие за ним ухаживают, мама ему внимание уделяет, она все время рожает, и вот уже на нем останавливается, он творческое начало у него было выражено. Он все-таки играл на пианино, и неплохо. Ну, правда, сам сказал, таланта не хватило, чтобы стать серьезным пианистом, но он пытался.
4: Ну, мысли поступить в консерваторию были.
2: Угу. Ну, собственно говоря, занимался тем, чем захочет. У него был полный карт-бланш.
3: Да, любимец семьи.
2: Ну, и в количестве, понятное дело, внимания тоже обделён не был. Кстати, как между детьми отношения складывались?
3: Об этом история умалчивает. Есть только информация, что старший брат в 80-х умер от СПИДа. То есть мы понимаем, кто у нас 80-е, среди кого была эпидемия. И папа тоже приблизительно в 88-м или 87-м, ну, когда ему было 19 лет, умирает отец. Но отец уже, он начало века, ему то в те годы было за 80.
2: Получается, здесь о дисфункциональной семье не говорим.
3: Наоборот, любящая, многодетная семья.
2: Да?
3: Да, не дисфункциональная точно.
4: Ну, как-то странно любящая, потому что когда умирала мама Рюты...
3: Да, кстати, ему, вот этот эпизод можно рассмотреть.
4: Ему говорили о том, что ваша мама умирает, навестите ее. А на минуточку мама умирала не в своей любимой кровати, мама умирала в доме престарелых, куда ее сын отдал.
3: Это 20-й год. Он уже четвертый раз премьер-министр. Там все возможности, посиделки, по всему. История очень неприятная. Она меня тоже покоробила, потому что мало того, что он ее отдает в дом престарелых, в это время начинается ковидное ограничение. Доктора его предупреждают, что мама умирает в тяжелом состоянии. Он говорит, закон есть закон. Контакты запрещены. Он с мамой не простился. Вот он чиновник, ну, типа чиновник до мозга костей, что называется, ничего святого, хотя мы видели эти все публичные звонки, когда толпа народу стоит, он, мама, это Марк, о каких-то своих успехах докладывает, и толпа воет. Ну, с одной стороны, вот такое позерство, а когда речь зашла о каких-то реальных вещах, вот он показал, что такое для него мама, у которой он каждый день обедал, всем рассказывал, как он мамочку любит. Ну, понятно, никакой личной жизни, вот, ну, зато про мамочку можно было рассказывать во всех интервью.
2: А с точки зрения психологии, это о чем может свидетельствовать? То есть он, получается, возможно, в детстве воспринимал всю эту любовь, да и потом, а все это внимание как должное, или это просто, ну, скажем так, выверты характера из разряда «очень многие же могут, ну, скажем, на уход кого-то из жизни реагировать, ну, немного странно». То есть от него ожидают внимания, наоборот, повышенного, эмоций, а эмоций нет, и как будто полное опустошение наступает.
3: Мне кажется, странно, это не тот термин, потому что везде рассказываешь, как ты любишь маму.
2: Ну, вот это да, вот это лицемерие.
3: Человек в твоей жизни, и тем не менее, когда мама заболевает, ты ее сдаешь в дом престарелых, хотя у тебя все возможности ей любых специалистов оплатить, чтобы она в комфорте пожила. И когда тебе сообщают, что она умирает, ты никак в этом не участвуешь, у тебя нет желания с ней проститься. Ну, странно, мне кажется, все-таки не тот термин.
2: Ну, хорошо, да, это мерзко. А вообще, а как с эмоциональным спектром? Может, у него есть некоторые отклонения в этом?
3: Вот и об этом мы поговорим, потому что он тефлоновый, резиновый, заклинатель Трампа, у него много прозвищ, это действительно очень странный человек.
4: Я бы говорила о небольшой эмоциональной холодности или эмоциональной отрешенности.
3: Почему небольшая? Я вот настаиваю, что она просто огромная. Не прийти проститься с матерью, все время вышестоящим говорить то, что они хотят услышать, то перед Трампом лебезить, то перед фон дер Ляйен, еще что-то, и давить тех, кто ниже. Это очень продуманный, хладнокровный, лишенный эмпатии человек. Бюрократ, что называется, до мозга костей.
4: Вот ты здесь совершенно прав, когда говоришь про Трампа, про фон дер Ляйен. Это те люди, которые ему были нужны. А мама свою роль сыграла, она его родила, вырастила. Все, мама больше не
3: нужна. Ну да, стала обузой, когда заболела, поэтому в дом престарелых.
2: Ну так это получилось.
4: С глаз долой, сердце вон.
2: То же самое, что и с Трампом, и с другим, получается. Пока была нужна, собственно, вот мое отношение.
3: Да, пока первый срок Трампа бегал там, да, обнимался, да, да, да. Потом Байдену рассказывал, как он великий, потом снова перевернулся, опять Трамп папочка.
2: А классно вот, же. Не, а вот любопытно, это просто так произошло, что у него эмоции закрылись в моменте, когда он понял, что надо вот таким мужом быть на сковородке для того, чтобы на этой позиции оставаться и в ней, в принципе, хорошо существовать. Или вот как у таких людей это происходит? Они загоняют куда-то эмоции в поток?
4: Я думаю, что там эмоциональный интеллект не развит.
2: А, он степени просто отсутствует?
4: Нет, он есть, но он не развит так, чтобы он чувствовал эмпатию, потребности другого человека, мог оценить эмоции другого человека и посочувствовать как-то.
2: А вот слово «не развит», а это можно развить?
4: Конечно.
2: Да, эмоциональный интеллект.
3: Психопатов развит, они им не обладают, но они его тренируют и всегда умеют показать человеку нужную эмоцию.
2: А каким образом он развивается? За счет общения?
3: За счет наблюдения, да. Потому что мы помним эту темную триаду, и люди, которые очень хотят добиваться того, что они планируют, они именно когнитивную часть эмоционального интеллекта развивают. Они это не чувствуют, но они могут это изобразить очень профессионально. Здесь резиновая улыбка на все случаи жизни. Мы тебе дадим самолет, и потом тебе показалось. Нам самим не на чем учиться. Ну, просто красавчик, жулик.
2: Да. Как будто идеальный для такой позиции. Ну, а что? НАТО сейчас это та самая...
3: Пока ты премьер-министр, у тебя минимальные платы в НАТО.
2: Да.
3: Когда ты становишься генсеком, ты пробиваешь 5% со всех стран. Молодец, просто красавчик.
2: Ну, очень быстро адаптируется под ситуацию. Это больше даже, наверное, в плюс, хотя, конечно, в минус, в принципе, для организации. Давайте пойдем дальше по хронологии. Что у него там, как с развитием, с образованием, с взаимоотношениями?
3: Пошел вначале в колледж, как магистр искусств. И следом все-таки он заинтересовался политикой, уже пошел в Лейденский университет на историка. И там возглавил молодежное движение той партии за свободу и демократию. Ну, естественно, правоцентристская именно молодежную ветвь. И вот начал о себе заявлять как о политике со студенческих лет. То есть вдруг эта творческая личность, которая любит музыку, хочет себя связать с искусством, в нем проснулся чиновник.
2: Вот, кстати, любопытно, а в семье не поднимался ли разговор хоть когда-либо о вот тех событиях, связанных с Японией, со Второй мировой войной? Ой, почему? Потому что очень много ведь в его высказываниях того, что ну, не поднимет человек, который вроде бы осведомлен о всей жестокости, которая тогда происходила со стороны Японии, со стороны Германии. А понимание это, наверное, должно быть? Или, ну, как?
3: Он идеальный политик. Вот повестку, которая идет из Брюсселя, из Америки, он чувствует, ну, потом обсудим, где он работал, какая там связь с Блэк-Роком, нашим любимым. Большой привет Мерцу и всем остальным.
2: Да, и дорогие слушатели, кто не видел, можно найти.
3: Да, человек чувствует, где большие деньги, кому служить, что эти все американские президенты меняются, европейские чиновники. Но один из фактов, он завсегдатай Билдербергского клуба. То есть его журналисты много раз ловили с воплями. Ну что вы там теперь уже обсуждаете?
2: Он все время сказал. Профессионально.
3: Очень правильный человек, который нос держит по ветру. Он большой молодец.
2: Получается, мы ему почему-то сидим хвалим.
3: Да, в контексте Билдербергского клуба хвалим.
2: Хвалим в кавычках, в больших кавычках. Ну ладно, так и дальше идем.
3: Дальше у него начинается период десятилетний, который связан с тем, что он пошел в бизнес-структуры. Компания Unilever, достаточно известная, английская. Там две компании объединились. Одни делали маргарин из пальмового масла, другие — средства гигиены. Решили, ну, все равно плантация этих пальм там в Индонезии. Чего мы делим рынок, воюем за пальмы? Давайте объединимся, стали Unilever. Потом это, естественно, BlackRock приобрел. Вот он там был кадровиком. Вначале в Unilever, потом в Calvo. Подразделения, майонезное, потом еще каких-то 10 лет. Ну и параллельно заявлял о себе как о политике, какие-то там по обществознанию лекции пытался читать в школе. Он, кстати, такой весь демократичный за 30 лет. Ремонт не сделал у себя в доме.
2: Я каждый раз...
3: Мне прям хочется заплакать от этих подробностей биографии.
2: Я просто каждый раз вот думаю об этом, вот о всех в этих видео, когда снимают, как у газету покупают яблочко.
5: Да, все на велосипед.
2: И представляю, как вокруг просто огромное количество людей с камерами там стоят, с охраной, со всем остальным, чтобы вот периметр освободить. Да-да-да-да-да-да-да. Чтобы никто, не дай бог, не приблизился, и он вот аккуратненький. Да-да-да. Нет, это один из спецслужбников. Спецслужб сидит, вот, ну, возьмите газету.
4: За каждую покупку газеты новое звание ему.
2: О, да, почему бы и нет, кстати. Майор, подполковник, товарищ полковник, и так уже товарищ генерал. Вас приветствую, почему вы
3: тем не менее, с Юнилевером связан один из крупных скандалов, из-за которых он в том числе уходил со своего премьерства, когда ему позвонил руководитель компании и сказал, вот тут налог на дивиденды, то есть на самых богатых людей, которые получают процент с акцией, а на минуточку Нидерланды с этого 1,6 миллиарда долларов получали. Давай ты нам поможешь его отменить. Хотя в его программе это никак не присутствовало, что он будет работать в сторону богатых. Ну, мы понимаем, инклюзивная экономика, уравнять всех по налогам, избавить богатых от налогов, экология, вот эта вся мура глобалистическая. Эту повестку он оседлал достаточно быстро, он взял под козырек. Но скандал поднялся огромный, ему пролоббировать это не удалось. Он в очередной раз слетел с премьер-министра. Как-то вот тоже он как фон дер Ляйен, Nokia Gate со старым телефончиком, все это подчищал. Ну, каким-то образом все эти переписки все равно вылезли, откуда он указания получает. Неловко как-то получилось, что такой бессеребренник продолжает выполнять указания акул капитализма, на которых он работал. прежде чем стать премьер-министром, надо съездить в Билдербергский клуб и рассказать, как ты будешь отстаивать интересы всех этих прекрасных людей, которые там собираются.
2: Но тут ведь тоже
3: каждый год.
2: Еще надо умудриться не потеряться. Интересы-то у всех разные, и надо как-то между ними вот так вот лавировать.
3: Я думаю, как Макрона, Ротшильды, как Мерца, Блэк-Рок, их всех подращивают. Вот он поступает на кадровика, 10 лет он там работает, он весь такой человек в футляре, в старом пиджачке, на велосипедике, играет классическую музыку. Ну, прекрасный, безликий персонаж, который будет выполнять нашу волю. Давайте мы его двинем дальше.
2: Ну да, а дальше уже рисуй на нем что захочешь, просто как на чистом листе. Но вот этот чистый лист, а он сам по себе-то что-то имеет за плечами? Он что-то пытается действительно продавить? Или он просто вот исключительно следует повестке? Как мы уже неоднократно обсуждали кучу политиков, которых вот привели, поставили, сказали, вот тебе план, иди.
3: Он сказал, что вот дословная цитата, он постоянно любит цитировать какого-то немецкого политика, сейчас не вспомню, что если у политика есть видение будущего, ему надо к окулисту. То есть вот он расписывается в том, что это конъюнктурщик, который будет выполнять волю определенных людей, которые доминируют в данный момент. И вот если ты считаешь, что ты знаешь, какое будет будущее, иди там очки пусть тебе поменяют. Очень красноречиво о нем говорит.
2: А зачем тогда нужен политик в его понимании? Исключительно выполнять волю кого-то? Ну, это прямое признание. Как будто бы странно, некрасиво.
3: Сейчас нет таких национальных лидеров, как у нас, которые не манипулируешь. Надо понимать, что такое Европа. Там независимость, и то весьма фиктивная у Франции. Немножечко. Да, нет американских баз, есть свое ядерное оружие. Еще что-то, как Англия, да, колеблется.
2: И то благодаря как будто Деголю.
3: Просто. Совсем мы понимаем. А все остальные, тем более какие-то Нидерланды, там уже давно никакой независимости нет.
2: Да, ну, в принципе, продолжают развивать даже, помогать.
3: Помнишь, как Америка? Братья этот говорил, вся сила в Америке.
2: Да.
3: Там все деньги. Вот он это очень быстро смекнул. Тут прекрасный человек. Вначале BlackRock, потом американские президенты, даже будучи генсеком, он все время мотается туда договаривать. Генсек — это номинальная фигура. Ну, собрать совет, ну, какую-то повестку объявить, ну, небольшие кадровые перестановки он имеет право сделать. Немножечко денежек ему отсыпят, да? Чем больше бюджет, тем больше отсыпят. Все, на этом все его функции заканчиваются. Он идеален. Великое ничто, серость. В Америке, сам знаешь, какой дефицит. Сколько там? 46-48 триллионов. Они уже не тянут такую игрушку, как НАТО. Но они по-прежнему остаются там главными.
2: Да.
3: И что продвигает Трамп? Давайте-ка сами платите за свою безопасность. Меньше 2%, 5%, чтобы было. Оружие мы больше не дадим. На халяву вы будете покупать, выворачивать карманы, рушить свою всю социалку, создавать это напряжение. Больше ни копейки не инвестируем. С Гренландии. Сколько он там бегал, его датчане пинали. Трамп, он просто как мячик. Им играли в пас. Еле-еле он эту тему замазал, но Америка с этой темой не слезет. Еще последствия будут. Поэтому вот такое его прозвище, Тефлоновый, что к нему ничего не прилипает. Он все время создавал коалиции, отмазывался, стирал все свои переписки. Точно так же, как фон дер Ляйен. Его за жабры не взяли ни разу. Выгоняли с позором с премьер-министром, он тут же создавал коалицию, опять возвращался, как липучка. 13 лет он был премьер-министром.
2: А зачем он тогда нужен на этой должности генсека НАТО?
4: Ну, когда его избирали, не скрывали, что нужен человек, который мог умаслить Трампа, договориться с Трампом.
3: Да, заклинатель Трампа, шепот Трампа. Вот его прозвище.
2: Я просто вспоминаю одного великолепного представителя как раз европейского руководства, а именно Стуба, который приехал и сказал, я с Трампом на короткой ноге.
3: Да,
2: вот мы все обсудим, да, и Трамп такой, а где у нас пример?
3: Стоит напротив.
2: Да. А, вот, вот, да, ой, здравствуйте, а кто вы? Ну и, собственно...
3: Мне больше нравится со Стармером. Стармер, ты здесь? Шагу вперед. Пошел вон.
2: А с генсеком также работает. Но хотя здесь как будто бы даже логично. Если все-таки НАТО это фактически США.
3: США, ну, конечно.
2: Поэтому генсек НАТО это, ну, действительно...
3: Еще наш любимый Макрон, сколько он, 5 или 8 лет назад сказал, что в НАТО смерть мозга. Констатировал факт, что это мертвая структура, что они реально... Тот же самый Рюте, когда он сказал, мы только оборонительный союз. На что журналисты ему спрашивают, ответьте, пожалуйста, что вы делали в Ираке и в Ливии.
2: И в Югославии.
3: И он такой, нет, мы оборонительный союз, кроме нас никто на Европу не защитит. То есть человек вместо того, чтобы ответить на конкретный вопрос по поводу тех случаев, когда НАТО нападало, начал орать, перекричать журналист.
2: Ну а как ответить? Не ответит же он. Ну, иногда не оборонительный. То есть
3: Китай лезут в Тихоокеанский регион, там, в Японию втягивают, всех остальных. Супер оборонительный союз. Где Европа? Где Япония?
2: Но интересы-то его самого какие? Исключительно денег заработать и себе на теплом месте как-то обеспечить более-менее стабильность и все, и не рыпаться ни влево, ни вправо, оставаясь вот в той же колее?
4: Я думаю, дело в статусности.
2: Ну, просто вот статус это закрепить, что я высокий чин имею. Ну, если уж так.
4: Ты представляешь, как взлетает самооценка у человека, который занимает пост генсека НАТО?
2: А у него есть потребность вот в этом взлете самооценки? Разве у него не хватало внимания вот той самой самооценки самого детства?
4: Ну, когда ты долгое время находишься на посту премьер-министра, рано или поздно тебе с этого поста нужно уйти.
2: Так.
4: Куда уйти? Не пойдешь же ты пианистом работать. Ты уже привык к тому, что вокруг тебя люди, внимание... Это как сладкая конфета, от которой сложно отказаться. Нужно только получить конфету еще большего размера и больше по сладости.
3: Мне кажется, он изначально метил в евробюрократы. Следование правилам, взятие под козырек любым директивам, даже во вред своей стране. Он первый раз избирается премьер-министром и тут же... Вот это самый был короткий срок премьер-министра, начинает секвестировать бюджет социально на 16 миллиардов. То есть в начале предвыборное обещание. Я же занимался социалкой. 4 или 5 лет он в статусе статс-секретаря, это как замминистра, отвечал за охрану труда, за социалку. Я знаю эту сферу, я там всем все подниму. И как только его избирают, поднимают вопрос об экономии 16 миллиардов. И он тут же вылетает.
2: Но, а почему бы и нет? А, кстати, вот на посту генсека НАТО он хоть что-то, ну вот хоть как-то выделяет Нидерланды, в принципе, вот как отдельное государство? То есть, ну просто, вот весь НАТО, и вот Нидерланды, вы, пожалуйста, к ним как-то помягче.
3: Ну, сейчас Нидерланды объявили, что все бюджеты все исчерпаны, они больше Украине не помогают.
2: Ну да.
3: Вспоминается история с этими F-16, когда громогласно было объявлено, что они дадут эти самолеты. Зеленский, террорист-экстремист, тут же объявляет, что Голландия буквально в течение года 42 самолета пришлет. Выходит Рюта и говорит, 42 — это все, что у нас есть. Америка нам только пообещала 35-е. А мы тут пол Европы учим летать на этих самолетах. Нам для учебных целей нужно почти все. Поэтому какие там 42 самолета? Ну, что-то, может быть, в конце дадим, и то по остаточному принципу. Вот он весь в этом.
2: Ну вот, кстати, вот это умение все равно словоблудить, иначе просто не получается как-то высказаться, да. Потому что по большей части это словоблудство. Он просто что-то сказал, забыл, потом, ну, может, кстати, не забыл, сказал другое, и вот в такой колее влево-вправо прыгает.
4: Это часть его работы.
2: Ну да, но кто-то выполняет свою работу, основываясь на четких принципах и понятных идеях, а кто-то на вот этой вот маятниковой истории.
4: Так он все так и делал. Ну, четкие принципы и идеи.
2: А, ну хотя, если в этом ключе смотреть, да, он четко идет по линии ненормальности и непонимания, в какой стране.
3: Вот ты говоришь о словоблудии, привести еще один пример. В 2018 году у них была интересная программа с министром иностранных дел Хальбе Зильстра. Они начали выступать

0: другое лицо. Его опять носом в грязь, объясни, что это за лицо, почему ты вот с такой
1: формацией. Это знакомый знакомого и там друг.
0: Да, да, вот опозорились по полной.
1: Ну, собственно, и дальше будем смотреть этот позор, а сейчас сделаем небольшую паузу, потом продолжим.
2: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
3: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
2: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
3: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
2: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Прямая трансляция из студии «Радио «Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Три человека погибли в результате ракетного обстрела в ИСУ по территории сельхозпредприятия в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что в селе Казачья Лисица Грайвороновского округа произошел ракетный обстрел. Снаряды попали на территорию сельскохозяйственного предприятия. Погибли трое мужчин, еще троих мужчин с осколочными ранениями доставили в Белгородскую больницу после оказания помощи Борисовской ЦРБ, добавили в оперштабе. Виновные совершения теракта в летнем кафе на Кудринской площади в Москве будут найдены и наказаны, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших. По информации Национального антитеррористического комитета, вечером в субботу в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли 3 человека, 21 получили ранения. Глава города сообщил, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Владимир Зеленский стал главной проблемой для Украины, заявил его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель. Мир в итоге стал отождествлять Украину с лицом одного человека. Он поверил в этот полностью сфабрикованный образ, рассказала она в интервью французскому изданию «Журнал де Диманш». Именно благодаря военному конфликту он остается у власти, так как отменил выборы. Кроме того, с ним связаны компании, принадлежащие его ближайшему окружению, которые получают миллиарды евро из Евросоюза, добавила она. Соглашение между Ираном и США об открытии Ормузского пролива не существует. Пролив будет закрыт, пока продолжается агрессия США в отношении Исламской Республики, сообщает агентство ФАР со ссылкой на осведомленные источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об регулировании. Он добавил, что контуры возможной сделки включают в себя открытие акватории и договоренности по ядерной программе. Скоростная трасса Тизни-Дахла протяженностью более 1000 километров получила имя президента США Дональда Трампа, передает марокканское государственное агентство. Протяженность трассы составляет 1055 километров. По словам короля Марокко Мухаммеда VI, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке. Монарх связал решение с признанием администрации Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Мухаммед VI назвал трассу стратегически важной магистралью, соединяющей север и юг страны, а также Европу и африканский континент. По данным агентства, Трамп 26 июля поблагодарил марокканского короля за решение и выразил надежду в ближайшее время проехать по всей протяженности.

0: безопасности трассы. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Политклиника с Василием Шуровым.
2: Дорогие друзья, продолжаем. Меня зовут Александр Букарев, политклиника Шурова с Василием Шуровым и Екатериной Шуровым. Мы обсуждаем Марка Рютте, генсека НАТО. Ну и, собственно, ненадолго прервемся в обсуждении его политических идей, действий и всего остального. Чуть-чуть поговорим о личной жизни.
3: Что у него?
4: Сложно говорить.
3: Именно о... чуть-чуть.
4: Именно сложно чуть-чуть. Говорить о том, чего нет.
2: Жаль.
4: Личной жизни нет.
5: Но, с другой стороны, ведь если чего-то нет, это повод порассуждать, а что с ним не так? Ты растешь в многодетной семье, у тебя есть папа и мама, он приверженец реформаторской церкви, протестант, то есть религия сама по себе говорит, если ты не вступаешь в семейные отношения, значит, ты открываешь ворота для блуда. Ну, говоря вот религиозными догматами.
2: Но слова блуде он в себе открыл.
5: А, в этом плане, да.
4: И тоже здесь верно. Мы можем порассуждать в сторону асексуальности.
2: Не любовь или это что?
5: Нет потребности.
4: Нет потребности в близких отношениях, в сексуальных отношениях или так называемая серая сексуальность, когда близкие
3: серая
4: отношения.
3: Серой сексуальности.
4: Возможны только при наличии определенной эмоциональной близости, да, при определенных условиях.
5: Он с мамой эмоциональную близость показал. У меня его способность к эмоциональной близости вызывает не меньше вопросов.
4: Поэтому мы рассуждаем, да. И к асексуальности может привести в том числе и определенные травматические переживания, связанные с сексуальной сферой. Возвращаемся к истории с братом. Брат у нас умирает от СПИДа. Как
5: у него.
4: Чаще всего можно заболеть ВИЧ-инфекцией, если мы не говорим про...
5: Да. Ну, заметь, 80-е.
2: Ну да, да.
5: Эпидемия шла как раз...
4: Если мы не говорим про инъекционный путь, да, про наркотический путь, то, соответственно, это половой путь. Возможно, на Рютте это оказало столь сильное впечатление, что страх заразиться ВИЧ-инфекцией привел к тому...
5: А папа контрацепции не пользовался, судя о 8 детях, и не научил.
2: Так защищаться, да? Но если по такой логике судить, то да, он был противником резины.
4: Да, то страх заразиться ВИЧ-инфекцией приводит его к тому, что он отказывается от сексуальных отношений. Либо мы можем говорить в сторону сексуальной аверсии, да, отвращения к сексуальным контактам. Тоже может быть в основе страх или какие-то переживания, связанные, допустим, с неудачным опытом сексуальных взаимоотношений, которые не принесли удовольствия и тем самым в дальнейшем вызывают отвращение. Можно порассуждать в сторону другой сексуальной ориентации, хотя он никогда, ни при каких обстоятельствах не упоминает о том, что он гомосексуальной ориентации.
2: Но Трампа папочкой называет. Я думаю, папиком имеет в виду, правда. Но
4: это все может быть.
2: В таком отношении. Ну а что? Ну, зазывает Трампа, что наступи на меня ногой. Ну, я не знаю, что это такое. Может, ему...
4: Хотя, в принципе, в Европе же совершенно спокойно относятся к гомосексуалистам.
2: Ну, конечно.
5: Но опять этот литовский или какой-то вначале педалировал, потом, когда Трамп пришел к власти, сказал, да, это был единичный опыт, я не...
2: Ну да, все-таки Трамп... Ну,
4: Трамп не очень хорошо к геям относится. Он же не европеец.
2: Ну да, он американец.
4: Поэтому есть смысл скрывать свою ориентацию. Есть еще предположение. Да, он говорит о том, что ему нравится ходить обнаженным по своей квартире. Да, то есть нравится заниматься самолюбованием. Я не думаю, что он там что-то себе проветривает.
2: Микронарцисс?
4: Даже не микро, а макронарцисс. Тащится сам от себя. Да, если я люблю самого себя, то я вступлю в отношения сам с собой. Зачем мне кто-то?
5: В основном занимается самообладанием. Ты к этому?
2: Самообладанием, да. Саморазвитие.
4: Как вариант, да, мы не подсматривали.
5: Следующий наш герой, а этот пока.
4: Мы можем в эту сторону немножечко подумать.
2: Ну, на самом деле, тут как много вариантов мы накидали, а может быть, все намного проще, просто мне ничего не получается. Там, ну, из разряда попытался или...
5: Человек хотя бы рассказывал про несчастную любовь, что вот мы пожили там столько-то лет, разошлись.
2: Ну да, да.
5: Вообще тоже ноль информации. Как это писали в 17 мгновениях? В связях порочащих его замечен не было, а тут вообще ни в каких связях не был замечен. Это очень странно.
2: Ну, согласен.
4: Такой 57-летний девственник.
2: Кстати, ну, очень поведение похоже. Ну, а если вот поразмышлять, посмотреть по поводу, кстати, вот эмоций. Мы говорили о том, что тут с эмоциями какая-то ненормальная история. Он, ну, безэмоциональный, серый такой.
5: Есть резиновая улыбка.
2: Да, вот резиновая улыбка. А насколько, может, даже немного в сторону отойдем, вот сексуальность, в принципе, желание вот этим заниматься связано с эмоциональным фоном? Все-таки вроде бы одно инстинкты, другое эмоции. Или неправильно так разделять?
5: Эмоции подкрепляют наши инстинкты в зависимости от того, мы удовлетворяем текущую потребность или нет.
2: Понятно.
5: То есть, если ты грустишь, значит, ты не добился. Если ты хорошо, то в эйфории, природа тебя благодарит.
4: Заниматься сексом, не включая эмоциональную сферу, ну, технически можно, но удовольствия это не принесет. А секс у нас не только для деторождения, но в том числе для того, чтобы обоим было хорошо.
2: Как и у дельфинов, кстати, мы дельфины.
5: А обезьяны много кто.
2: Ну да. Разве?
5: Бона-бона, почитай.
4: А, ну, да, и опять же, да, секс используется не только для получения удовольствия, но и для снятия напряжения.
2: А он все время напряжен. Девственник напряжен, безэмоциональный, господи, жалко ему. Но, ладно.
4: Может, поэтому и мечтает быть бисексуалом.
2: Чтобы побольше этого счастья привалило.
5: Выплыли фрагменты его такого расслабленного интервью, где он говорит, если бы я был бисексуалом, за мной пошел бы весь мир. То есть какая-то ориентация у него есть, но он ее не озвучил. Очень странное утверждение.
2: Ну да.
4: Кстати, асексуальность, да, считается отклонением от нормы. Таких людей не очень много, всего лишь 1% в популяции, но, тем не менее, это не считается патологией, а считается как другая сексуальная ориентация, отклонение от условной нормы. Так что, как вариант, у него может быть другая ориентация, но в сторону сексуальности.
2: Ну, может быть. В любом случае, мы этого точно не знаем, но хотя бы вот такие предположения сделали. А вы, дорогие друзья, уж в комментариях напишите, как вы считаете, какой из вариантов больше подходит. Может быть, вообще ни один не подходит, у вас есть свой. А давайте тогда продолжим обсуждать его политические деяния. Ну и мы немного там проскочили период премьер-министерства. Давайте вот этот период затронем.
5: Там было несколько крупных скандалов, в том числе и с социальными пособиями, когда в один прекрасный момент 26 тысячам семей пересчитали социальные пособия по уходу за детьми, и там получилось, что десятки тысяч евро люди должны вернуть в казну. Непонятно, по каким вещам. Опять Nokia Gate, он там списывался с чиновниками, как лучше эту историю замазать, чтобы этот скандал смягчить, и не было претензий к правительству. Ну, вот это было одним из поводов уйти в отставку. Голосование по ассоциации Украины с Европой. Вот в Голландии решили провести это голосование, показать, как европейцы хотят видеть Украину. Полностью провалил, резко негативно, поддержал,
2: что называется. Вот в том-то и дело, он вроде бы и успехов каких-то не достигает, вот даже с точки зрения европейцев и политиков европейских и американских, но и прям вот супер позора, ну, тоже мы не замечаем. Да, вот он уходит, и там что-то накосячил, ушел, потом вернулся.
5: В 2018 году эксперимент по интеграции мигрантов.
2: Так.
5: Общежитие. В университете 250 студентов, и туда 250 из Сомали, Ливии, ну, головорезов. Десятки заявлений об изнасиловании, угрозах убийства с ножом. Часть этих студенток приняли ислам, стали там десятыми женами этих прекрасных людей. Огромный скандал. Есть документальный фильм, снимают, десятки заявлений в полицию, ни одно не принято. Это программа реинтеграции, вы ничего не понимаете, глупые отсталые. И по результатам всех проверок, эксперимент же на 10 лет, вот он будет продолжаться до 28 года. Я так понимаю, те студентки, которые не сбегут с этого общежития, тоже успешно примут ислам, и можно будет сказать, что интеграция состоялась.
4: Эксперимент прошел удачно.
2: Вот это вся картина с ним связана. Я просто пытаюсь вот сейчас собрать вот этот образ, потому что он на самом деле расколотый, он не цельный. А мне кажется, что вот он в один момент как будто бы идет все равно в немного в одной колее, потом в другой. Нет такого, что у него все время есть человек, который как
5: будто бы... Где-то противоречие, скажи, пожалуйста.
2: Не то, что противоречие, а просто нестабильность. Есть, ну, ответвление.
5: Есть брюссельская повестка.
2: Да.
5: Он все выполняет.
2: Да.
5: И BlackRock не забывает с этими дивидендами. Все хорошо. Миграционная политика, социалку урезать. Украину вперед всех. спонсировать там, все отдать фактически.
2: Да, да.
5: Все свое оружие. Потом он хочет быть генсеком НАТО. Он становится при Байдене. Как он там приезжал, его благодарил, кланялся, да если бы не вы, и все прочее. Тоже все отлично. Потом начинается Трамп. Трамп хочет соскочить с расходов на НАТО, все переложить на страны. Трамп не хочет поставлять оружие бесплатно, а продавать за большие деньги. Появляется наш тефлоновый друг, берет под козырек, и по факту все так и происходит. Он просто меняет в данном случае хозяина. Сейчас он, как генсек НАТО, должен смотреть в рот Трампу.
2: А есть у него, кстати, может быть, в команде или еще где человек, который вот прям...
5: Рассказывал, что он с Путиным в 2000
2: Ну, это да.
5: Все секреты рассказал. Вот команда, она вот такая.
2: Нет, ну даже имеется в виду, что там просто вот кто-то, кто вот наблюдался постоянно рядом с ним, ну или, скажем, не постоянно, а периодически мелькал. На кого он мог там, не знаю, положиться, у кого совета спросить, еще. Ну вот кто-то из
5: окружения. Маме ездил каждую неделю.
2: Мама.
5: На сутки.
2: Покушать, ну потом мы видим.
5: Пообщаться, вот так обошелся.
4: Ну, судя по его высказываниям, совет он также мог спросить у Кая Каллас.
5: Бильдерберского клуба.
4: Это у Кая Каллас, она
5: Кая
4: же
5: Каллас,
4: классно высказывается.
2: Совет. Да.
5: Нет, это уроки ораторского искусства. Тут важно не перепутать.
2: Но к ней за советом, да. Я не знаю, в страшном сне не пойти бы. Но на самом деле, вот, конечно, у нас образ получается опять человека, который является исключительно исполнителем. Тогда вот...
5: Если ты хочешь делать карьеру в Брюсселе, ты должен показать управляемость и следование глобалистской повестки.
2: Тогда вот вопрос...
5: Все красивее.
2: Тогда вопрос другой. Вот есть у нас сейчас некоторое мнение, что во многом получается, что раз они все исполнители, то ответственность должна лежать на том, кто эти приказы отдает. И вот с них вот эта ответственность, в случае чего, она, ну, скажем, хотя бы частично снимается или не снимается?
5: А кто какую-то действия? Ответственность понес? Вот сейчас...
2: Так, нет, а впоследствии, ну, вот, скажем, предположим, Нюрнберг какой-то такой.
5: Кризис, все виды кризисов в Европе просто накрывают волной, хоть кто-то какую-то ответственность из этих прекрасных людей хоть за что-то понес.
2: Чемпионат мира провели.
4: Нет, ну, Нерсон признался, что да, без российского газа все-таки плоховастенько.
5: И что, он запустил поток или что-то сделал, помчался в Азербайджан договариваться, когда это будет, что к тому времени сдохнут остатки промышленности.
2: Но американцы сказали, что Северный поток хотят починить и себе, значит, взять...
5: Вот тут 21-й пакет санкций, СПГ, значит, мы оставим, потому что мы без газа сдохнем. А так у нас 21-й пакет. Рыбу там норвежцы попросили кто-то оставить. Калла страдала, ну, плакала. За что вы так моих родственников исключили из санкций? И вот что они в итоге-то приняли? Каких-то криптобанкиров накажут непонятных, которых сами придумали.
2: Ну вот это опять же, кстати, еще разговор к нам. Зачем нам газ продавать, если они без него быстро загнут?
5: Да.
2: Но мы продолжаем следовать всем нашим договоренностям.
5: Вот именно.
2: Что удивительно, когда они никаким договоренностям не следуют. Вот мы...
5: Мне кажется, наш президент на них смотрит, как на малых детей, что уже договариваться не с кем. 100% обманут, верить ничему нельзя. Ну, уже вот такое отношение. Ну, они же существуют. Как-то с ними нужно коммуникацию поддерживать. Ну,
2: одно дело, правда, когда это просто дети, а другое дело, когда дети с пистолетами ходят, и там как бы страшно. Вдруг нажмет курок, и понимаем, что пистолет он есть.
5: И выстрелит себе в ногу.
2: Кто знает? Он может там выстрел и в ногу прилетит, и потом еще куда-то прилетит, а потом, хоп, может и в тебя попасть. Поэтому тут всегда надо быть все равно наготове. А если по Крюту возвращаемся, здесь вот что любопытное. В его высказывании... Во-первых, да, что делать с Рюте? А во-вторых, вот эти его высказывания, которые он периодически делает, они зачем нужны вообще, если они никакой смысловой нагрузки как таковой не несут? Да, мы понимаем, медиа-война идет. А в любом случае нужны какие-то там, ну, не знаю, громкие высказывания для того, чтобы какую-то повестку поддержать. Но иногда они же, ну, супер откровенно противоположные друг другу.
5: Фронт движется в неправильном направлении.
2: Опять.
5: Вся надежда на пропаганду, на эти громкие вбросы. Вот-вот. Мы не зря вспоминали пропаганду Третьего Рейха, и все фигуры работают на картинку. Они бесконечно встречаются. Саммит в Анкаре. Уже Эрдоган им по пистолету подарил зарядную.
2: А я о чем говорил? А я о чем говорил?
5: Застрелитесь, ничтожество. Уже Трамп их позорил, что он приехал только ради Эрдогана. Вот эти все пустышки, глаза на них не смотрят. Ну, Трамп, понятно, его мотивы, чтобы там немножечко ему плацдарм дали в Турции для некоторых вещей, ну, как бы, ладно.
2: Кстати, а давайте разберемся, а какие вообще есть возможности и полномочия у генсека НАТО? Он что вообще делать может?
5: Он может собирать саммиты.
2: Слава
5: Богу. Вот он первый собрал в Гааге на своей родине.
2: Так.
5: Там, где как раз он рассказывал про 5%, как они побеждают и все остальное. Он занимается кадровой политикой, может подтягивать нужных ему людей на неслабые европейские зарплаты. Ну и вообще вот эта коммуникация, в том числе между членами Альянса, в основном идет через него.
2: Угу.
5: Понятно, что есть там секретный уровень, скорее всего, кукловоды немножечко отличаются от Марка. Ну вот он такая фигура, олицетворение. Человек, который бряцает оружием.
2: Ну и лицом торгует, собственно говоря. Ну вот, вот эта торговля лицом, она разве успешна? Здесь как будто бы было бы хорошо даже поставить человека, пускай заряженного, но вот в одну сторону. Вот какая Каллас. Все-таки Рютте, он не выглядит вот таким, ну скажем, суперидиотом. Он, да, он больше, ну такой, скажем, приверженный.
5: Столтенберг выглядел суперидиотом, еще испуганным.
2: Ну да. Ну,
5: может быть, решили, хватит?
2: Не знаю, но вот Каллас-то оставляют, Каллас не трогают, а она как идиотские свои
5: сказала. С гранатой почему?
2: Ну, а что
5: все боялись? Ну, как вот. Ты сказал, может выстрелить.
2: Да, действительно, может выстрелить. Да хотя, ну может, если, мы, так, а если мы так смотрим, ну, сами...
5: Я не найду такой уровень русофобии, последовательный, когда так ненавижу, что даже кушать не могу.
2: Каллас.
5: Кого еще на эту должность?
2: Просто Каллас. Представим Каллас генсеком НАТО.
5: Который Китай сравнила с раковой опухолью. Ты вообще вменяемый человек, ты отвечаешь за международную политику Евросоюза. Китай основной торговый партнер. Как можно эту аналогию провести, что они как раковая опухоль? У тебя что в голове? Даже опухоли, походу, нет.
2: Мне до сих пор... Да, опухоль. Может быть, и есть, но это единственное образование. Если мы говорим вот даже вот про Каю Каллас какую-то, она же вот выступает вот как раз вот тем самым выкрикивающим...
5: Провокатором,
2: да. Так он, собственно, Рютте мог бы стать таким же, а он все равно выбирает вот эту историю.
5: Это серьезная организация, военная, ну это вообще клоуна.
2: Так а там и какая клоунада продолжается? А что поменяется-то на самом-то деле? Если посмотреть на любого европейца, мне кажется, он НАТО воспринимает просто, ну, есть и есть.
5: Ну, есть такая традиция, что все-таки вот эти вот... С хорошим, скажем так, с хорошей экономикой страны северные возглавляют, там, Дания, Норвегия, Голландия, вот они где-то там по протестантизму, по всему остальному, ну, вот этих людей берут.
2: Ну,
5: ходила повестка, что выберут женщину со страной с максимальным бюджетом, который в НАТО платит. Но по факту Рютте же опять, он же мастер договоров. Он к Орбану поехал, с которым просто расплевывался до крови его там за ЛГБТ. Пропаганду всячески пинал за запрет, что только не делал. Потом сразу резко стал другом, чтобы он его кандидатуру поддержал. Помчался в Румынию, там еще был сильный румынский кандидат. Там всем наобещал. Съездил к Байдену, его даже журналист подкалывал. Ну, вы будете делать телефонный звонок, чтобы вас сделали? Ну, я пока еще не решил, сказал он, хитро улыбаясь. Но он помчался лично, поэтому он всех переиграл.
2: Ну, картина все равно такая складывается немного неприятная. Ну, я бы сказал, не немного.
5: А почему неприятная?
2: Не нравится он мне. Ну, вот,
5: как он непонятный немножко. Вот действительно, мне вначале не понравилось слово «странный», но сейчас, анализируя... Вот,
2: ну, он правда странный.
5: Такой шизоидного типа, очень странный. Любые конференции он там на отшибе ждет, пока ему слово дадут. Всегда вторым номером работает.
2: Вот есть любопытная еще идея. Все-таки многие сейчас обсуждают возможное формирование такого отдельного европейского вооруженного блока. Почему? Потому что вот то самое разделение происходит легкое между США и НАТО прямо сейчас. Может быть, показное, но суть, она остается сутью. Все-таки США не хотят за них платить. И европейцы все больше обсуждают вот создание своей организации. И как будто бы здесь должен как раз включаться тот самый генсек, который должен сказать: так, прекращай подобные разговоры, НАТО вас всех защитит, НАТО молодец.
5: Никогда не прекратят. Вот сравни, есть Турция, ее конфликт с той же самой Грецией.
2: Так.
5: За Северный Кипр, а у Турции самая сильная армия, блоки НАТО и ВПК. Там очень разные интересы. Даже вот если смотреть, он все время поддерживал Америку. Вторжение в Ирак, там Израиль первый бежал с флагом поддерживать. агрессию против Ирана поддерживал двумя руками, какие они молодцы. Но по факту-то внутри НАТО никто под это не подписался. Та же самая Испания даже базы свои не предоставила, что Трамп бомбит до сих пор. То есть есть раскол. Да, вот он фанат государства Израиль, но не все в НАТО, опять-таки, поддерживают эту повестку.
2: Тогда вот вопрос. Если сейчас предположим, что НАТО окажется в каком-либо конфликте напрямую, я не говорю даже про конфликт с нами, а, в принципе, там, с любой другой страной.
5: Рюты тогда будет просто счастлив. Его существование оправдается, и бюджеты, и все остальное.
2: А вот тут, кстати, тоже момент. Если он такая серая мышь, которая неуверенная, в принципе, та, вот как мы говорим, она не сильно-то отсвечивает, а не получится ли так, что он просто банально испугается? И скажет, да, мы, в принципе...
5: Ну, мы можем вспомнить нашего любимого Зеленского, который тоже отсиделся в бункере, поменял несколько памперсов, получил гарантии, и вдруг стал очень смелым.
2: Ну, конечно.
5: Я думаю, что здесь будет похожая история. Какое-то время он посидит в бункере, потом начнет демонстрировать смелость, его там обколют успокоительными или кокаинчику насыпят, и как бы вернется в боевую форму. Испугаться имеет право, он живой человек, достаточно пугливый. Вот это его побеги от журналистов, что периодически стирает все свои переписки, хотя говорят, что у него самая большая телефонная база европейских политиков, и он отличается тем, что он в течение 5 минут перезванивает, если он сразу не возьмет трубку. Ну, удобнейший же человек.
2: Красота вообще. Минздрав, кстати, предупреждает, наркотики вредят вашему здоровью, не просто вредят, прямо убивают.
5: Да, посмотрите на Зеленского, кокаин зло.
2: Да, абсолютно. А, так вот, тогда давайте попробуем образ этот, ну, как-то дособрать.
5: Я его слепил из того, что было.
2: Есть ощущение, что вот у меня это в голове представляется, я каждый раз вот себе беру какой-то, ну, глиняный макет, на который...
5: Пазл какой-то.
2: Да, на который я наклеиваю всякие разные уже наши описания. И вот тут у меня выглядит, как будто вот этот глиняный макет остался, и в него впечаталось пару вот таких иголок, и больно-то образ какой-то... Получается, нет. Так, ну что ж, кто это?
5: Это евробюрократ до мозга костей. Человек, живущий по правилам, суперправильный велосипедик, яблочко, правильные слова, готовые следовать любой повестке, но прекрасно понимающий, откуда ветер дует. То есть такой идеальный конъюнктурщик, приспособленец. Вот линия Брюсселя, которая явно вредит своей стране, неважно, я все равно следую общему вектору. Тут же не премьер-министр следует уже вектору НАТО и свою страну прогибает на военный бюджет, все остальное. Но какие-то лидерские позиции в партии, как для подстраховка, за ним сохранились.
2: Угу. Есть что добавить?
4: Я думаю, что вот это вот угодничество, такой своеобразный паттерн поведения, это то, что могло сформироваться в нем еще в детском возрасте. И сейчас как раз помогает продвинуться. Ведь он же угодничает всем. И Трампу, и НАТО, и союзникам своим.
5: У него все равно боль относительно нашего национального лидера, как он кричал, не верьте, что Путин сильный парень. Какие ваши аргументы?
4: Боль
5: хочется мне спросить.
2: Какие ваши аргументы?
4: Боль или зависть? Ведь он же не представляет из себя образ сильного парня. Возможно,
5: это 100%.
4: Хочется. И... Поэтому я думаю, что достаточно завистливый, особенно по отношению...
5: Ну ж, помнишь Джонсона? Давайте покажем грудные мышцы, испугаем. Особенно Джонсона.
2: Надулся просто. И волосы себе надул заодно. Чтобы побольше.
5: Они все понимают, что они пигмеи. Конечно.
2: Если попробуем немного спрогнозировать, какова его судьба в дальнейшем? Вот он сколько...
5: Лекции будет читать, наверное, за большое количество денег. Он же крупный историк. У них у всех одинаковая судьба, их пристраивают, у этих людей все будет хорошо. Или BlackRock возьмет на руководящую должность, он великий кадровик с молодости, или будет с лекциями ездить. Эти люди не пропадут, а это правильные люди.
4: Но... Я не удивлюсь, если он снова станет премьер-министром Нидерландов.
5: Хочется Нидерланду посочувствовать, а удивляться не буду.
2: А никому не будет там, ну, я не знаю, воспитывать, передавать. Ну, все-таки детей нет, но, может, кого-то возьмет, так, скажем, из приюта.
5: Нет такой потребности. Если человеку уже там в следующем году будет 60, то кого он там возьмет?
2: Ну да, уже как будто бы...
5: Кого уже брать? Тут уже надо о душе подумать. Хотя, не знаю, задумывался ли он когда-нибудь, наш протестант.
2: Ну, может быть, в душе задумается о душе. А на этом сегодня будем завершать нашу программу. Дорогие друзья, как всегда, ждем ваших комментариев, ждем ваших мнений по поводу Марка Рютте, хотя мнений тут, конечно, может быть много. Ну, как мы в самом начале сказали, фронт движется, но не в том направлении. Вот это главное объяснение.
3: Мы не проигрываем, просто фронт не туда.
2: Мы не проигрываем, фронт не туда движется. А на этом сегодня завершаем. Василий Шуров, Екатерина Шурова, меня зовут Александр Букарев. Всем пока.
1: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру. Узнать за 90 секунд. Почему в США принято стирать белье не дома, а в прачечных? Такие сцены можно встретить в огромном количестве голливудских фильмов. И это не фантазии режиссеров. Они отражают общенациональную традицию, заложенную в прошлом веке. Родоначальником ее стал знаменитый гангстер Аль Капоне. Не секрет, что посадили его не за организацию преступного сообщества, убийство и другие тяжкие преступления против личности, а за неуплату налогов. Но перед этим он успел пожить на широкую ногу. Было, правда, у легендарного бандита одно существенное затруднение – легальное расходование добытых преступным путем средств. Спецслужбы, пусть и через пальцы, но следили за его деятельностью. Аль Капоне нашел простой и эффективный выход – создал огромную сеть ландроматов, прачечных с очень низкими ценами по всей стране. Проследить реальное количество их клиентов, расплачивавшихся мелкими наличными, не представлялось возможным. Мафиози через подставных директоров записывал на прачечные любые доходы. С той поры и пошло выражение «отмывать деньги». В результате все остались в плюсе, и миллионы довольных клиентов, и империя Аль Капоне. Все, кроме государства и закона. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Кирове 15.00, в Калининграде 2 часа дня. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали Республику Удмуртия и Белгородскую область. Погибли люди. Россия сможет увеличить добычу нефти. В Евросоюзе отметили отсутствие единства на фоне миграционного кризиса. Далее подробности. Три человека погибли в результате атаки БПЛА на автомобиль в Удмуртии, сообщила в Рио глава региона Ольга Абрамова. По ее словам, двоих мирных жителей, получивших ранения, госпитализировали, в том числе девочку. Ребенка доставят на лечение в Ижевск сразу после того, как врачи стабилизируют ее состояние. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Всего над республикой сбили 2 беспилотника. В Белгородской области в результате ракетного обстрела ВСУ по территории сельхозпредприятия погибли 3 человека, сообщил оперативный штаб региона. Снаряды попали на территорию предприятия. Еще 3 мужчин со осколочными ранениями доставят в Белгородскую больницу. Россия сможет увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+, в сентябре на 62 тысячи баррелей в сутки от уровня августа до почти 10 миллионов баррелей, следует из коммюнике ОПЕК по итогам встречи в воскресенье. В свою очередь, Саудовская Аравия разрешена увеличить нефтедобычу в сентябре до более чем 10 миллионов баррелей в сутки. Всего страны ОПЕК+, с добровольными ограничениями, приняли решение увеличить максимально разрешенный объем добычи нефти в сентябре на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня августа. Следующая встреча «семерки», куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман, пройдет 6 сентября. Миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал значительное отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе, отметил испанской газете «П» экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Как подчеркивает издание, тема миграции находится в центре идеологической баталии в Европе. Газета напоминает, что ряд лидеров европейских стран выступили с критикой действий властей Испании на фоне массового прибытия мигрантов из Марокко в Сеуту. Также мало кто возложил вину за ситуацию на власти Марокко, обращает внимание газета. Премьер-министр Испании Педро Санчес остался практически в одиночестве со своей миграционной политикой, говорится в публикации. Напомню, в минувшую пятницу Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов из Марокко. Туда смогли попасть около 60 тысяч человек. 5 военнослужащих ливанской армии получили легкие ранения в результате израильской атаки в населенном пункте Кафра на юге Ливана, говорится в заявлении Министерства обороны страны. Ранее ливанский военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильские военные провели серию управляемых взрывов в нескольких населенных пунктах на юге страны, в результате чего были уничтожены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры. В Донецке подписали соглашение о проведении кинофестиваля в Москве совместно с китайскими партнерами этой осенью. Представители из КНР предложили провести кинофестиваль после победы в международном китайском кинофестивале в Харбине картины «Лед и снег», созданной в Донецкой Народной Республике с помощью искусственного интеллекта. Организаторы надеются, что второй фильм, созданный при помощи технологии, также получит достойную оценку зрителей. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Мы работаем для вас в прямом эфире. Я ведущий Денис Воробьев. Обсудим главные новости к этому часу. На прямой связи со студией член Совета по внешней оборонной политике, участник специальной военной операции Ян Гагин. Ян Дмитриевич, рад вас приветствовать. Мое почтение. Так, видимо, у нас
3: небольшой
2: рассинхрон, видимо, по времени, но ничего страшного. Прямой эфир. Наблюдаю сейчас следующую информацию с информационных лент. Обсудим, учитывая важность заявления от главы Росатома Алексея Лихачева. ВСУ ударили по Запорожской атомной электростанции. Ночью дрон поразил галерею, соединяющую энергоблоки станции. Прямая цитата. Взрыва, к счастью, не произошло. Удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. Ян Дмитриевич, возникает закономерный вопрос и как со стороны обывателя, и как со стороны человека, который постоянно наблюдает за новостями, анализирует их. Украина, Киев неоднократно, ежедневно практически предпринимают попытки обстрелов Энергодара и Запорожской атомной электростанции. В таком случае, на ваш взгляд, это попытка, ну, некого такого давления или прямая угроза для ЗАЭС? Это понимают ли там повышение не то что градуса эскалации, а в принципе ставок, когда ситуация может стать необратимой?
3: Вы знаете, на самом деле мы с самого начала наблюдаем эти попытки ударов по Энергодару, по атомной станции, и сначала это была артиллерия, которая наносила удары рядом со станцией, наносила удары по каким-то объектам инфраструктуры станции, по городу, и потом они перешли к открытым ударам непосредственно по самой станции, по, в том числе энергоблокам. И эти удары усугубляются, то есть они становятся гораздо интенсивнее, чем раньше. Меня как бы беспокоит то, что международные организации этого не видят. Они каждый раз, приезжая на эту станцию, приезжая целыми делегациями, они не замечают этих ударов. А если и замечают сами удары, они говорят, что мы не знаем, откуда это все прилетело. То есть, по большому счету, даже те фрагменты беспилотных средств, которые прилетают, маркированные в том числе с принадлежностью к ВСУ, они не находят как бы никакого отклика. То есть, это вот в чем проблема. И, конечно, на мой взгляд, это прямая угроза к безопасности целого региона, потому что в случае повреждения одного из блоков, одного из реакторов, ну, скажем, Чернобыльская катастрофа может повториться.
2: Ян Дмитриевич, вот в таком случае здесь уже многие испытывают, ну, здравый скепсис, понимая, что возможное осуждение действий Киева со стороны того же МАГАТЭ особо ситуацию не изменит. Террором они занимаются везде, на суше, в воздухе, на земле. А вы согласны с этой позицией?
3: Ну, разумеется, я согласен с этой позицией, и просто осуждение, просто признание того, что это именно ВСУ бьют по Энергодару, по объектам инфраструктуры станции, этого недостаточно. Я считаю, что нам нужно наращивать удары по инфраструктуре, обеспечивающей ВСУ. Нам нужно, собственно, наращивать все удары, которые связаны с нанесением, значит, повреждений энергосистеме Украины, как можно быстрее ее обезоруживать и, ну, просто скажем, у этого хищника просто зубы вырвать. Uh-huh. То есть нам нужно усугублять и наращивать удары. Uh-huh. Только победа, скажем так, нас обезопасит.
2: Да, и в этом контексте, знаете, интересно понаблюдать. Украина, понятно, объявила такую войну складов, плюс удары по мирным абсолютно судам в акватории Черного моря. Это все тоже зафиксировано и понятно. С другой стороны, Министерство обороны Российской Федерации системно отчитывается об ударах по портам в Одессе, а по тем же складам военного назначения, это говоря об инфраструктуре, которая, собственно, выносится. Но, знаете, есть ложное впечатление у обывателя. Многие считают, что это ответ, вот, мол, потребовалось несколько лет, шаг эскалационный со стороны Киева, и вот видим ответ стороны ВСРФ. Ну, это же явное заблуждение. Давайте развеем, пожалуйста, вот эти все сомнения.
3: Ну, давайте начнем с того, что ни один из ударов по инфраструктуре ВСУ, либо по обеспечивающей инфраструктуре на территории Украины, не является ответным ударом. Мы не занимаемся ответными мерами. Мы ведем ежедневную боевую работу, системную боевую работу, непрерывную. И каждый раз это хорошо разведанные цели, каждый раз это удар в точку. И каждый раз это удар, который наносит непоправимый ущерб ВСУ, либо их обеспечению. Если говорить о портах, то да, действительно, украинские порты сейчас подвергаются, достаточно давно уже подвергаются, уже не первый год подвергаются ударам с нашей стороны. Сначала мы наносили удары именно по военной технике, которая складировалась там. Давайте мы немножко уйдем в историю той самой зерновой сделки, которую нашу страну, ну, скажем так, склонили обманом и заверением в том, что зерновая сделка накормит голодающие страны Африки. В итоге мы согласились на зерновую сделку, мы пошли на нее. Зерно из Украины уехало в Европу, страны Африки кормила Россия. Вот. То есть это прямой обман. При этом суда, все, практически все гражданские суда, участвовавшие в зерновой сделке, вывозившие из Украины зерно, они привозили на Украину вооруженные силы и средства для ведения войны. То есть это была техника, боеприпасы и сопутствующие тыловые обеспечения. То есть это были чисто военные грузы. Сейчас мы наносим удары, в том числе и по судам, которые эти военные грузы доставляют на Украину. Мы вправе это делать, мы вправе поражать, значит, инфраструктуру, связанную с транспортом военных изделий. Поэтому здесь никаких проблем нет. В то время как враг наносит удары именно по гражданским объектам, которые менее защищены, чем военные.
2: Да, здесь, солидарен, и вопросов нет, но это было очень важно проговорить, напоминать все эти вещи в том числе. И еще из примечательного, ночная атака беспилотников на регионы нашей страны стала одной из самых крупных, о чем пишут коллеги-журналисты, и статистика. Это тоже, безусловно, показывает, над территорией страны перехвачено, уничтожено 635 украинских БПЛА, это данные Министерства обороны. Хочется понять, что это не стратегия, это скорее тактика Киева на наращивание количества беспилотников, которые летят в сторону регионов, как в дальние части страны, так и в Москву, на Москву и Подмосковье. На ваш взгляд, а чем вызвано вот действительно такое наращивание количества БПЛА? Откуда они их, такой простой вопрос, откуда они их берут? Это Европа все накачивает Украину или есть какие-то еще цеха сборки примитивные на Украине?
3: Прежде всего, это огромное количество беспилотных летательных аппаратов, которые поставлены евространами НАТО, в целом. Это и Евросоюз, это и Соединенные Штаты. Кстати, Соединенные Штаты занимают существенную долю в этих беспилотных. Это те самые «Хорнеты», которые сейчас поражают наши объекты в прифронтовой зоне. То есть у них не такой большой радиус действия, но куда они могут дотянуться, они действуют, к сожалению, достаточно эффективно. Их очень много. И недостатка в беспилотных системах враг не испытывает, на самом деле, благодаря своим хозяевам из НАТО. Но надо отметить, что наши силы уже научились достаточно эффективно поражать практически всю линейку этих целей новых. И сейчас, процент эффективности беспилотных систем противника достаточно хорошо снизился. То есть мы это замечаем. Но противник пытается компенсировать это интенсивностью ударов, которые, она повышается с каждым днем, на самом деле.
2: Вот помните эту историю, когда Зеленский пытался всячески надавить на Александра Григорьевича Лукашенко, выдумав вот эту историю с ретрансляторами на границе с Украиной, якобы для наведения наших беспилотников на западной территории страны. В то же время, параллельно я вижу, читаю новости, как у побережья Финского залива пролетают самолеты-разведчики НАТО. И не только. Это системно, это чуть ли не ежедневно мы видим курсирующие самолеты подобного типа, и становится ясно, зачем они делаются. Если Зеленский, угрожает самостоятельно эти ретрансляторы поразить, то открывает ли это для нас окно возможностей, понимая, что это авиация враждебно настроенного блока по отношению к Российской Федерации, быть законной целью?
3: Вы знаете, на самом деле и сами и беспилотные, и пилотируемые летательные аппараты, которые осуществляют разведку в небе рядом с нашими границами, они не пересекают, конечно, нашу границу, то есть они стараются это делать на дистанции, то есть, но разведку при этом они ведут, передавая все цели, все целеуказания ВСУ. К примеру, как мы говорим, что дух Анкориджа мы видим каждый день в виде беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку у берегов Крыма, баражируя над Черным морем. То есть это форма ведения войны. То есть, по большому счету, все эти изделия, все эти средства разведки являются законной целью для нас. Точно так же, как и предприятия, которые выведены за территорию Украины, предприятия, на которых собираются изделия для поражения нашего глубокого тыла, причем сами владельцы и руководство этих предприятий, абсолютно не стесняясь, говорит об этом, что они производят изделия для поражения в глубоком тылу России объектов. Поэтому они давно, на мой взгляд, стали стороной конфликта.
2: Ян Дмитриевич, спасибо. Ян Гагин, член Совета по внешней оборонной политике, участник специальной военной операции, был в эфире «Радио Спутник».

0: А вот следующая новость передает Reuters со ссылкой на собственные источники. Страны ОПЕК плюс планируют вот уже через месяц, 2 августа, сегодня 2 августа, одобрить увеличение квоты на добычу нефти на 188 тысяч баррелей в сутки с сентября. Но, что примечательно, в июле то же самое, аналогичная ситуация. ОПЕК плюс согласовали повышение квоты на добычу, на 188 тысяч в сутки в августе. И если смотреть суммарное увеличение, то оно достигло 940 тысяч баррелей. И как отметили журналисты, это почти 1% мирового спроса. Что примечательно, ОПЕК плюс 7 участников: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман. На протяжении вот большей части этого года ежемесячно повышали производственные квоты. На прямой связи со студией заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек» Александр Фролов. Александр Сергеевич, мое почтение. Добрый день.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Учитывая вот такую системность определенную, и становятся вроде бы понятны причины, на ваш взгляд, если мы посмотрим исключительно вот с российской точки зрения, с российской стороны, вот обывателю кажется, что выгодно же, нефтегазовые доходы растут, ситуация на Ближнем Востоке так или иначе обеспечивает нам дополнительные притоки в бюджет, так ли это? С очередным увеличением квоты, да, пожалуйста.
1: Ну, я бы отделил, да, и квоты от ситуации на Ближнем Востоке, потому что квоты все-таки исходят из того, что если вот сейчас заканчивается конфликт, то мы для себя определяем вот такой-то уровень добычи. И мы в данном случае, это большая часть стран, которые там перечислены, потому что это страны преимущественно Персидского залива, вот, либо страны, которые, ну, так или иначе оказались в заложниках вот этого конфликта, который сейчас продолжается, и технически нарастить объемы даже до военного уровня они пока не могут, а тем более до того уровня, который предписывается вот этими квотами. Действительно, эти квоты, скажем, Саудовская Аравия разрешает сейчас добывать 10,5 миллионов баррелей в сутки, а физически она может добывать в лучшем случае половину этого объема с учетом дополнительного давления, которое на нее оказывается не только со стороны Ормузского пролива, но и со стороны Баб-эль-Мандебского пролива, где йеменские хуситы начали атаковать ее суда. При том, что да, сама по себе Саудовская Аравия сейчас еще вынуждена в силу сезонных факторов увеличивать внутреннее потребление нефти. А я напомню, что Саудовская Аравия одна из немногих стран, точнее единственная, пожалуй, крупная страна, потребляющая большие объемы нефти, которая большую часть этого потребления направляет на производство электрической энергии. То есть они буквально жгут нефть для получения электричества. Mm-hmm. Они пытаются с этим бороться, они пытаются замещать, но сейчас надо охлаждать помещение, поэтому электричества надо больше, ну и летом они в целом жгут нефти больше. Вот. А далее. Если говорить именно про нас, то в любом случае при... Есть квоты, нету квот, мы в любом случае получаем очевидные выгоды от сложившейся ситуации, просто потому что даже если очень сильно давить на наших покупателей, говорить, ай-яй-яй, не дружите с Россией, не покупайте у нее нефть, то те покупатели, которые до этого игнорировали такие призывы, сейчас в условиях острейшего дефицита будут их игнорировать с удвоенной силой, что они, собственно говоря, и делают. Это и Китай, это и Индия в первую очередь, ну и ряд других покупателей. Притом текущие условия еще больше усугубляют ситуацию для них, ну, для в целом для мирового рынка, потому как, тут я сейчас, наверное, расскажу некоторую новость для большинства наших слушателей, потому что есть некоторые шаблоны, из которых люди исходят. Но смотрите, вот у нас обычно говорят, Россия поставляет только сырую нефть, Россия, а надо все перерабатывать, надо поставлять. Россия второй в мире по величине поставщик нефтепродуктов. Mm-hmm. И второй по величине в мире поставщик дизельного топлива. Мы тут до 1 сентября продлили запрет на экспорт дизельного топлива. Ну и как факт, в условиях сложившегося дефицита сырья, сложившегося дефицита нефтепродуктов в мире, прекращение наших поставок на время дополнительное давление на мировой рынок оказывает. Поэтому, когда наши объемы идут на мировой рынок, их встречают с огромной вот охотой, сырой нефти, имею в виду. Потому как это объемы, во-первых, они есть. Это в наше время это огромное конкурентное преимущество. Эти объемы есть. Мы можем их доставить, несмотря на давление, которое Европа пытается оказывать. Это давление в медийной сфере на данный момент существенно превышает реальное давление, которое испытывают поставщики. Ну и третье, действительно, есть квоты, и вот тут мы уже только в третью очередь к ним приходим, согласно которым мы можем больше поставлять, мы можем больше добывать. А для понимания, мы сейчас имеем право добывать порядка, ну там, если округлить вот немножко, около 10 миллионов баррелей в сутки там. И при этом наш внутренний спрос составляет примерно 4 миллиона баррелей в сутки. То есть вот если конвертировать нефть в нефтепродукты, то нам надо 4 миллиона для удовлетворения своего спроса. Вот остальное это либо в виде сырой нефти, либо в виде нефтепродуктов отправляется на зарубежные рынки. И сейчас наши нефтепродукты, которые все еще можно экспортировать, ну, также встречают с большей охотой, потому что на экспорт могут идти некоторые, давайте так условно скажем, полуфабрикаты. Вот. И эти полуфабрикаты тоже могут, тоже они дорожают и дополнительный доход приносят. Но нам с вами, последнюю, наверное, оговорку тут сделаю, нам с вами важно не только, сколько в долларах стоит наша нефть, наши нефтепродукты, важно еще, сколько они стоят в рублевом эквиваленте, потому что при плюсах крепкого рубля для внутреннего потребителя с точки зрения экспортно-ориентированных отраслей, ну, крепкий рубль – это скорее минус, потому что даже рост в долларовом выражении выше заложенной в бюджете величины может в рублевой конвертации превращаться ну, в сумму меньшую, чем заложено в бюджет. То есть, условно говоря, у нас в бюджете сейчас 59 долларов за баррель, а, скажем, при 70 долларах за баррель, но при текущем курсе рубля в рублевом выражении получалось, что бюджет, ну, что вот эта сумма, которая получается, она ниже заложена в бюджет. Правда, сейчас цена нефти марки Urals выше и в рублевом, и в долларовом эквиваленте, поэтому тут все нормально. Сейчас наша нефть идет на более высоком уровне. Если сохранится ситуация хотя бы в августе, то часть потерь, которую понес бюджет за там, январь-февраль, мы сможем отыграть. Именно часть, не на 100%, но, тем не менее, эта тенденция хорошая.
0: Но я вот как раз наблюдаю за аналитикой, знаете, сейчас разные, безусловно, прогнозы, но вот по итогам 2026 года ожидают нефтегазовый доход на сумму 8,2 триллиона рублей, но это все-таки на 700 миллиардов ниже заложенного властями плана, там почти 9 же триллионов, 8,9.
1: Да-да-да, там 8,9 было заложено, это немало. Это то ли третий, то ли четвертый показатель вообще за всю историю, которую, ну, наших нефтегазовых доходов. Ну вот, понятное дело, что без учета инфляции, с учетом инфляции позиция будет пониже, но тем не менее. А подобного рода аналитика сейчас, ну, не то чтобы совсем бесполезна, но она скорее задает некоторые ориентиры, чем дает четкое представление о будущем. Ну, банально потому, что мы не знаем ни средний уровень цен на нефть вообще в ближайшие там, месяцев 5, ну, собственно говоря, сколько там от того года осталось. Мы не знаем, сколько будет нефть наша стоить. Мы не знаем, какой будет курс рубля к доллару. Поэтому говорить про конкретную величину доходов пока не представляется возможным. Но, опять же, если мы делаем там ряд оговорок в стиле при сохранении такого-то уровня цен, который был достигнут на такой-то показатель, да, действительно, мы можем получить 8,2, можем 8, может 8,5, может даже 11 триллионов получить при совсем неблагоприятном развитии событий для покупателей. Но тут проблема вот в чем. Если нефть в целом стоит очень дорого, а ее хронически не хватает, то будет сыпаться потребление. Будет сыпаться спрос, вместе со спросом будет снижаться цена. То есть у вас сначала возрастают цены из-за дефицита, а потом у вас под давлением высоких цен спрос начинает сокращаться. Под давлением сокращения спроса начинают снижаться цены. Снижение цен, опа, и доходы тоже сокращаются. Поэтому нам здесь важно, чтобы текущий кризис не перерос в нечто большее. Пока что его удается сдерживать за счет сочетания двух факторов, а именно некоторые страны свои стратегические запасы распродают. Молодцы, пусть так и делают, потому что их потом надо будет восполнять. Это к вопросу тут про Соединенные Штаты. Многие любили спекулировать, что смотрите, они вот воспользовались ситуацией, они нарастили экспорт до рекордных объемов. Да, действительно, они нарастили экспорт. Просто где-то 1 200 000 баррелей из этого экспорта, это 1 200 000, да, в сутки имеется в виду, это объемы из стратегических резервов государственных, которые приходится извлекать и вот этими объемами тушить мировой пожар. Но скоро распродажа закончится, но пока что эта мера еще действует. И второе, это немножечко сократившееся потребление в том же Китае, но Китай умеет планово это все дело регулировать. А кроме того, там, кстати, потребители молодцы, они многие не стали продолжают ездить в тех же объемах, но при этом они чаще пользуются общественным транспортом, чем личным. Ну, просто таким образом экономят. Однако в некоторых странах снижение произошло именно под давлением чисто экономических факторов. И там, к сожалению, надо предположить, что при затягивании кризиса восстановление может занять год, а то и два.
0: Вот раз, раз уж вы упомянули Китай, очень примечательный материал у «Атлантик» с таким, знаете, очень пафосным заголовком. Там журналисты разгадали великую нефтяную тайну, учитывая прогнозы после начала горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке, перекрытия Армуза. Было много разговоров о том, что цены на нефть должны достигнуть $150, $200, тут уже кто во что гораст. Но ключом стал Китай, говоря о том, что он закупал до начала войны на Ближнем Востоке нефти больше, чем весь европейский континент и вдвое больше Соединенных Штатов Америки. Вот здесь можно ли действительно проследить вот эту некую тенденцию, потому что спустя несколько недель, как конфликт начался, Китай резко сократил закупки нефти?
1: Ну да, Китай сократил импорт, у Китая крупнейший, как оценивается сейчас, Китай не публикует эти данные, но как оценивается, можно верить, можно не верить этим оценкам, у Китая сейчас запасов больше, чем у всех остальных вместе взятых. То есть Китай имеет возможность за счет этих запасов как бы внутренний спрос несколько обеспечивать. Ну и плюс Китай за и в прошлый энергетический кризис, скажем, в 2021 году, а я напомню, прошлый энергетический кризис летом 2021 года начался, а то у нас до сих пор цитируют Урсулу фон дер Ляйен не впрямую, и говорят, да-да, кризис в Европе начался в 2022 году. Нет, дорогие друзья, правильно говорить так. Мировой кризис, который начался летом 2021 года. Просто в 2022 он продолжался. Так вот, тогда Китай, скажем, сокращал закупки, ну, китайские компании, но под чутким руководством государства сокращали закупки газа, но максимизировалась добыча угля на внутреннем рынке. И таким образом замещался газ в электроэнергетике, сокращался спрос. Сейчас вы больше используете общественный транспорт, опять же, вы экономите энергоресурсы вообще, ну и вот моторное топливо в частности. Китай, да, это крупнейший импортер, он покупает на внешних рынках где-то сейчас 11-11,5 миллионов баррелей в сутки. Для понимания, какая

0: нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Дрон ВСУ ночью атаковал галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской атомной электростанции, сообщил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, взрыва, к счастью, не произошло, однако удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока, добавил он. Лихачев отметил, что ВСУ ежедневно обстреливают энергодары, станцию устанавливают мины. На них подрываются гражданские автомобили. В отдельных районах и домах есть проблемы со светом. Он подчеркнул, что всего с 27 апреля в результате атак ВСУ в энергодаре в городе Спутники ЗАЭС погибли 15 горожан, 51 ранен. На данный момент электроснабжение осуществляется по графику, но из-за повреждений есть трудности с подачей электричества в отдельные районы и жилые дома, заключил Лихачев. Очереди сохраняются на эстонской стороне границы с Россией. Они связаны с усиленным контролем на пункте пропуска в Нарве, сообщило Северо-Западное таможенное управление. Уточняется, что скопление граждан фиксируется на сопредельной стороне и в пограничной зоне. При этом на российском пункте очередей нет. Таможенный пост в Ивангороде Ленинградской области работает штатно. Там добавили, что в субботу 1 августа из Эстонии в Россию проследовало 680 человек. В обратном направлении прошло 1190 граждан. Лидер испанской правой партии Сантьяго Абаскаль призвал на постоянной основе разместить военных на границе автономного города Сеута и закрыть пограничный переход с Марокко до получения от Рабата гарантий безопасности, передает корреспондент РИА Новости. По его словам, массовое проникновение мигрантов приводит к гибели людей, страданиям населения и экономическому ущербу. Кроме того, политик призвал Рабат согласиться на возвращение всех граждан Марокко, незаконно находящихся в Сеуте, Мелилье, на Канарских островах и в других регионах Испании. Напомню, в минувшую пятницу около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Как минимум 6 обвиняемых в причастности к лесным пожарам арестованы в Турции, сообщил в воскресенье министр юстиции Акан Гурулек. Ранее там удалось локализовать все 260 лесных пожаров, охвативших Турцию на этой неделе. Министр пообещал, что к ответственности будут привлечены все, кто умышленно или по неосторожности устроил поджоги. Следователи анализируют все улики, записи с камер видеонаблюдения, рассказы очевидцев и другие источники данных. Россиянка Мария Жовнер одержала победу в соревнованиях одиночек легкого веса на чемпионате Европы по академической гребле в Арисе в Италии. Она показала время 7 минут 30 секунд 47 сотых. Второй стала спортсменка из Нидерландов. Тройку замкнула гречанка Гавриэла Леолиу. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
4: Прямой эфир на радио «Спутник» продолжается, а вместе с

0: и информационный час. Вторая его половина. Напоминаю, я ведущий Денис Воробьев. Обсуждаем все самое главное вместе с приглашенными экспертами. На прямой связи со студией публицист, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Руслан, рад вас приветствовать. Мое почтение.
1: Добрый день.
0: Вот, знаете, не покидает ощущение, что мы находимся вот в неком каком-то сюрреализме порой, когда читаешь новости одну за другой. И вот с одной стороны, я читаю публикацию New York Times, которые передают следующее. США сбросили на дом в Иране бомбу весом в тонну, и чуть позже, несколькими сутками позднее, Трамп заявляет об отмене атак на Иран из-за готовящейся сделки. Мы видели подобные пассажи уже несколько раз. Непрекращающиеся обстрелы, потом некое такое затишье, якобы готовящаяся сделка. Насколько действительно, вот каково реальное положение дел? Или это вот эти заявления, эти действия направлены в первую очередь на потребителя, на тех, кто эти новости читает?
1: Абсолютно точно сформулировали картину, Денис. Ситуация такова, что Трамп не хочет большой войны. Нам нужно это понять. И, скорее всего, Иран, для Ирана это большая находка. Президент, который угрожает, но перейти черту боится. Да, конечно, возможности США колоссальные. Если бы они сегодня напряглись и собрали бы ударный кулак, можно было бы дойти до Тегерана большими жертвами, большими потерями. Но готова ли сегодня на это страна? Готов ли на это сегодня Дональд Трамп и вся его республиканская администрация? Здесь очень наглядно мы все сможем проиллюстрировать, если обратимся к индийской философии кастовой, которая объясняет строение общества тем, что наверху находятся жрецы, так называемые брахманы, далее идут под ними кшатрии, это воины. Вот эту модель устойчивую очень демонстрирует сегодня наглядно Иран. У них есть жрецы во главе, это аятоллы, и ниже идет каста воинов, это корпус стражи исламской революции, армия, флот и так далее. Они готовы жертвовать, они готовы умирать во имя великих сакральных идей, во имя собственных идеалов. Что касается Соединенных Штатов, мы видим, что во главе Соединенных Штатов находятся не жрецы, не воины, а находится третья каста, это вайши, то есть торговцы. Трамп в первую очередь торговец. Его в этом противостоянии интересует заработок, его интересуют deals, не какие-то высокие идеалы, не готовность пожертвовать своей жизнью, как пожертвовал аятолла Хоменеи, который осознанно не ушел в бункер и остался под ударами, веря в то, что его жертва не останется без последствий, что она приведет к сплочению нации и будет принята Всевышним. Так он в это верит. У Трампа совершенно не такие идеалы. Биться насмерть он не готов, жертвовать собой не готов, к большим жертвам тоже страна не готова. Эта война самая непопулярная война, наверное, в Соединенных Штатах. Люди не понимают, зачем вообще идет противостояние с Ираном, и раз это приводит к повышению стоимости топлива и повышению всего остального на внутреннем рынке. Поэтому Трамп использует это противостояние только для того, чтобы на нем заработать. То есть своими твитами, угрозами он то поднимает цены на нефть, то их обрушивает. И вся его команда, его все эти зятья, все эти Уиткофы, все эти девелоперы нью-йоркские, все эти компании BlackRock, они тщательно следят за заявлениями Трампа и знают, какую ставку сделать. Кроме того, Трамп открыто заявил, что поверх иранских пошлин через Армуз он готов наложить свои пошлины. Он говорит, это я должен, это мы должны зарабатывать. То есть его бесит, что Иран зарабатывает на пошлинах прохода нефтяных танкеров через пролив, а он не зарабатывает. Вот вся его мечта. Нельзя, конечно, исключать, что он таким образом уже в который раз кричит «волки, волки», пугает и иранское руководство, приводит в состояние боевой готовности, пугает мировую общественность, а потом отпускает ситуацию. Нельзя исключать, что в один из моментов он все-таки ударит. Когда он, американское руководство военно-политическое скажет, все, сейчас мы заставили Иран врасплох. Но все-таки нам сдается, что Трамп не пойдет на большую эскалацию. Максимум, на что он может пойти, в воскресенье, в субботу побомбить, а до открытия Нью-Йоркской фондовой биржи прекратить. Но Иран все-таки умело, опираясь на свою 5000-летнюю традицию тайной явной дипломатии, Иран все-таки его постепенно затягивает во все большую эскалацию. Трамп, может быть, этого не осознает, но он все глубже и глубже погружается вот в эту петлю, которую ему умело расставил Иран.
0: Вот раз уж у нас такой метафоричный разговор, не могу не спросить. Вот впереди американские выборы в Конгресс. Меньше 100 дней осталось. Не могут ли обе стороны накануне этих выборов, понятно, что американцам, наверное, это было бы выгодно, Иран, в принципе, занимает доминирующее положение, ну, по крайней мере, то, что транслирует внешний фон, объявить друг друга той самой четвертой кастой неприкасаемых, когда все победили, и никто не хочет уже связываться ни американцы с Ираном, ни Иран с американцами. Или уже цена выхода настолько велика, что ее тоже сложно будет заплатить. Вот хочется разобраться с этой точки зрения еще.
1: Трамп был бы счастлив объявить, что противостояние закончилось, и представить американскому обществу какую-то наглядную победу, символ победы. Но ее нет. Трамп сегодня выглядит полностью проигравшим и капитулировавшим перед Ираном. Во-первых, подписание меморандума о прекращении огня фактически многими аналитиками ставится на одну доску с капитуляцией США перед Ираном. Во-вторых, Трамп не может выйти из этого противостояния, нанеся последний удар. Вот мы нанесли последний удар, все, Иран заглох, он больше не может сопротивляться, мы победили. Мы заставили его замолчать. Не получается сконструировать такую ситуацию, когда Иран прекращает бить. Иран все равно наносит ответный удар. И они достаточно болезненны. Иран сжег практически все американские военные базы на Ближнем Востоке, в арабских ближневосточных монархиях. Это Кувейт, Катар, Эмираты, Саудская Аравия, штаб 5-го флота в Бахрейне. Все военные базы уничтожены. Американцы ослеплены, все радары сожжены. Все системы раннего предупреждения ликвидированы. Американцы, у них не остается времени на то, чтобы успеть среагировать на иранские удары уже на иорданской территории, на военных базах на территории Иордании. Американцы не успевают отреагировать, потому что передовые военные базы, радары, все уничтожено иранцами. Что можно представить сегодня Трампу, американскому избирателю, в качестве победы, если Иран продолжает наносить удары, а американцы просто все съеживаются и убираются подальше с арабских стран и уже полностью перебрались со всем личным составом, со всей техникой, перебрались на территорию Израиля, по территории которого Иран пока не наносит удар. Таким образом, Трамп превратил Израиль в огромную американскую базу, я имею в виду огромную по количеству сконцентрированного оружия, бортов военных, заправщиков, плюс еще оружие прибывает еще, военные заправщики, радары на базе самолетов, они прибывают именно в Израиль, больше некуда. И даже если бы Трамп сегодня хотел нанести решающий удар такой по территории Ирана или даже подготовить группировку для высадки, невозможно подобраться к территории Ирана, негде концентрировать американские войска, негде концентрировать живую силу, поскольку вся эта площадь Аравийского полуострова, она простреливается Ираном. И поэтому это еще один фактор, говорящий в пользу того, что, скорее всего, Трамп не решится на сокрушительный удар, на вторжение на территорию Ирана, потому что неоткуда это наступление, это вторжение развивать. Поэтому мы думаем, что, скорее всего, Трамп будет ограничиваться такими кусающими, колющими ударами, чтобы показать, что мы еще в игре, мы не отступили, мы не проиграли. Но сломать сопротивление Ирана он уже не может. А Иран все глубже и глубже будет подталкивать его к возможному краху. И это связано с тем, что запасы нефти и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в мировой экономике уже истощаются и подходят к концу.
0: Руслан, спасибо огромнейшее. Супер содержательный комментарий по теме. Руслан Курбанов, публицист, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук, был в эфире «Радио Спутник».

0: Не новость, а история, достойная анекдота, честно говоря. Про искусственный интеллект поговорим. Сначала контекст. Мужчина отредактировал репродукции картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и фотографию «Статуи свободы». Получилось не то чтобы очень оригинально. «Мона Лиза» с вином и «Статуя свободы» тоже с вином. Эти изображения обнаружил другой мужчина. Он, в свою очередь, решил эту историю коммерциализировать и продавать, соответственно, футболки, худи, свитшоты, стаканы вот с этими напечатанными изображениями. Продавал это все на своем сайте. Автор сгенерированных изображений всю эту историю приметил и понял, что надо бы обратиться в суд и взыскать с этого предпринимателя компенсацию. Но, что примечательно, позиция суда, требования были отклонены. И это стало определенным поводом, да, для отдельной новости на информационных лентах, что вот, мол, столичный суд отказался признавать сгенерированное искусственным интеллектом изображение творчеством. Конечно, возникает много вопросов. Правозащитник и адвокат Михаил Салкин уже на прямой связи со студией. Михаил Игоревич, мое почтение, добрый день.
1: Да, здравствуйте.
0: Много сейчас вопросов, и я эти вопросы понимаю, разделяю, особенно говоря об авторском праве, интеллектуальном праве. Если мы говорим о применении технологий искусственного интеллекта, на ваш взгляд, насколько сегодня это в целом проблемный вопрос, говоря о защите контента, который... и сгенерирован полностью искусственным интеллектом, то есть идея, она принадлежит автору. А с другой стороны, вот такие, ну, скажем так, додумки на вещи всем известные, знакомые, как на примере той же «Мона Лизы».
1: Слушайте, первая проблема, которая всегда была с картинками из искусственного интеллекта, это когда используется изображение, защищенное авторскими правами. Ну, например, как диснеевские мультики, когда вы в этом стиле рисуете. По поводу того, кому принадлежат права на сгенерированное изображение с нуля, например, просто там ты написал «сгенерируй мне красивую, не знаю, картинку леса», то вот этот вопрос, он дискуссионный. А насколько там есть вложение творческое непосредственно человека. Собственно, вообще изначально вот это законодательство, которое защищает художников и производителей какого-то творческого труда, там музыкантов и так далее, оно было направлено для того, чтобы защитить и стимулировать художников, музыкантов, писателей свою деятельность производить и чтобы они были обеспечены финансово. А вот, скажем так, в вопросе искусственного интеллекта каких-то суперрасходов производитель этого контента он не несет, ну, кроме, видимо, там этой платы ежемесячной. И поэтому возникает вопрос, а сколько, собственно, непосредственно своего труда, усилий, там, мозговой иной деятельности, страданий было потрачено для того, чтобы создать вот это или иное произведение. Ну, наверное, у него единственное, на что могло бы быть... право это вот на тот скрипт, который он написал искусственному интеллекту, и вот эти входные данные, которые он ему дал. Но, опять же, оно не является каким-то авторским произведением творческим, поэтому оно тоже защите не подлежит. Вот в России, скажем так, подобный материал пока вот он не признается защищаемым каким-либо интеллектуальным правом.
0: Ну, тут еще надо понимать, куда шагнут эти технологии, если они, знаете, ну, действительно смогут создавать вещи, которые, ну, будем честны, неотличимы от реального исполнения, произведений и прочего. Потому что, знаете, немножко в другом контексте с вами подискутируем. Очень часто от коллег, от дикторов, актеров дубляжа я слышу истории, как их голос заимствуется, синтезируются при помощи искусственного интеллекта, потом они слышат свой голос на каких-нибудь пиратских ресурсах, просматривая те или иные кинокартины, и возникает вопрос, как защищаться, понимая, что это не только хлеб, но это еще и то, под чем ты не подписывался, ведь это может быть картина, извините, самого разного содержания.
1: Слушайте, здесь законодательство очень у нас неоднозначное в том плане. Вот изображение гражданина мы защищаем, то есть сгенерировать видеоряд, фотографию, вставить фильм нельзя, а вот голос у нас никаким образом не защищен. То есть у нас нет такого положения в Гражданском кодексе. И опять же, а если кто-то говорит так же похоже, как и вы, что же ему теперь надо как-то запатентовать, вы должны запатентовать свой голос, это тоже объекту, скажем так, патентование не подлежит. Вот здесь дикторы в уязвимом положении, законодательно никак это не урегулировано. Можно генерировать. Другое дело, что насколько легально они взяли источники вашего голоса для того, чтобы вот эту генерацию произвести. Может быть, они незаконно использовали ваши аудиопроизведения, например, вы озвучили книжку, ее можно использовать там для личных нужд. А вот для обучения нейросети, что потом генерировать у вас голос, нельзя. И здесь можно подумать о стратегии защиты, исходя из того, что изначально материал для нейросети был взят незаконно. Но здесь мы опять упремся в тот момент, а кто это сгенерировал, когда и, собственно, кому предъявлять претензии, особенно если он, например, в нейросетской юрисдикции.
0: То есть сейчас, я так полагаю, огромная работа, ну, сейчас, полагаю, не столько для юристов, сколько для законотворцев все-таки. Ну, понятно, что здесь тандем безусловный, но, тем не менее, нужна определенная база законодательная, да, чтобы расставить все точки над «и» в этом вопросе.
1: Да, и здесь дискуссия, собственно, что подлежит защите, там, грубо говоря, какие объекты, а нужно ли, чтобы вот эта система искусственного интеллекта, когда генерировала, проверяла наличие согласия, то есть отвечает ли вот эта вот машина, которая все это генерит, или отвечает то лицо, которое, грубо говоря, ток подключило к этой машине, или то, кто прислал ему вот эти данные входные для обработки. Вот здесь вопрос разграничения ответственности, он очень неоднозначен. Если, например, с художником, который перерисовал картину Пикассо и пытается ее продать под видом подлинной, там все понятно. Понятно, кто ее сделал, каким образом это все можно определить. То с генерированным искусственным интеллектом, если когда это все появилось, там были какие-то так называемые артефакты, то есть были какие-то признаки, которыми можно было это все отличить. Но с его развитием в какой-то момент, мне кажется, будет сложно отличить от того, сгенерирует искусственным интеллектом или нет. Либо вот этот процесс проверки подлинности будет тоже проводиться другим искусственным интеллектом. И здесь, по сути, будет просто борьба, кто сильнее обманет какую-то машину, и определить как-то подлинность и реальность этого нет. Либо мы перейдем в какой-то новый мир, как вот, знаете, с этими продуктами молочными, с указанием без заменителей там какого-то этого жира, то у нас будет теперь отдельно. Эта книжка вот генерированный голос, а вот это она в 5 раз дороже, аудиокнижка, но зато вот диктор сам ее озвучивал, сам, так сказать, дышал в микрофон.
0: Да здесь примечательно еще, знаете, понятно, что от прогресса уже вряд ли убежишь, и это история, которая с нами на долгие-долгие годы, десятилетия, непонятно, каким образом будет искусственный интеллект развиваться. Но электронная музыка, понимаете, вот она же тоже, она имеет авторское право, законом интеллектуальной собственности, я специально уточнял, защищает любые произведения, с текстом, без текста, электронные биты, мелодии. И тоже, казалось бы, да, вопрос, и, наверное, он в моменте, когда это все обсуждалось, тоже был дискуссионным, но, тем не менее, стал интеллектуальной собственностью. Так, на ваш взгляд, все-таки движемся-то мы куда сейчас? Вот тенденции какие-либо есть? Вот увидим ли мы действительно творчество, сгенерированное искусственным интеллектом? Потому что я вам признаюсь, как активный, значит, посетитель музейных выставок, я вижу отдельные залы, экспозиции, где четко указывают, вот это все, что создал, сгенерировал искусственный интеллект. То есть это уже выставляется на выставках современного искусства.
1: Ну, если говорить с современным искусством, отходя от какого-то классического понимания, наверное, в какой-то момент это как объекты интеллектуального труда будет защищаться. Потому что, собственно, какая разница, использовали вы для написания картины ручку или вы рисовали в каком-нибудь графическом редакторе? Ну, какая разница, вы в графическом редакторе мышкой двигали, там кнопочки нажимали, или вы давали команду искусственному интеллекту? Вопрос в том, наверное, как оно было создание, то есть было ли первоисточником какое-то изображение, на базе которого происходили его видоизменения, или же оно с нуля? Но опять же, вот это понятие с нуля, искусственный интеллект, в него уже там миллион этих картиночек загружен, мы не знаем, какую он использовал. И здесь опять получается, это все-таки переработка изображения, а не создание что-то нового. Все-таки считается, что классическое изображение, это когда вы с пустого холста или там с пустого листа бумаги начинаете что-то там писать, изображать и так далее. Поэтому вот с этим искусственным интеллектом это вопрос регулирования и вопрос, как, мне кажется, даже у нас произойдет ситуация, что разные страны будут по-разному на этом смотреть, кто-то будет считать, что это считается интеллектуальным правом, где-то наоборот не будет, и каждая из вот этих стран будет в своем мере понятно и определенно, почему они именно так решают, потому что это связано с их каким-то историческим традициям в праве. Я думаю, что в российском праве мы не будем все-таки считать это продуктом какого-то самостоятельного творчества.
0: Субъективно можно по-разному к этому относиться, безусловно. Но вопрос, Михаил Игоревич, вы лично следите, кстати говоря, за международным опытом, говоря о регулировании искусственного интеллекта? Потому что я смотрю, действительно уже по-разному и из разных стран к этому относятся. Кто-то запрещает конкретные модели, потому что они генерируют то, что запрещено местным законодательством, а так как невозможно там договориться условно с создателем этой нейросети, то логичнее всего получается ее деятельность в принципе прекратить на территории того или иного государства.
1: Законодательство разное, оно на самом деле тоже, опять же, связано с неким подконтекстом. То есть, скажем так, страна, которая имеет какой-то критерий свободы выражения мнения, мне кажется, они там разрешат распространение абсолютно всего, либо у нас в какой-то момент появятся опять вот эти вот анклавы с территориями, как вот свое было с распространением пиратских сайтов, когда были некоторые территории, которые себе это все позволяли. И думаю, тоже в какой-то момент к этому придем. Вопрос с регуляторами, вот опять же, кто виноват? Если террорист с помощью искусственного интеллекта бомбу сделает, такую, которую никто не распознает в аэропорту, кто виноват? Тот, кто внес, тот, кто эту бомбу пронес, или вот тот, кто, собственно, обеспечил ему вот эту возможность? Но, опять же, здесь вот эта грань, нам нужно определять. Ну, в библиотеке научной литературы, я думаю, тоже есть инструкция, как бомбу создать. И не факт, что она там суперсекретна, особенно если это какая-нибудь бомба старого образца. Что ж, мы библиотеку теперь будем за это дело привлекать? Вопрос в регулировании ответственности и в возможности, видимо, государства регулировать на те запретные темы, на которые искусственный интеллект работать не будет. Но это только тот, который публичный, который работает в формате там чата или вот онлайн-доступа. А если вы
0: Михаил Игоревич,
1: какую-то
0: время.
1: инициируете...
0: Спасибо вам большое. Михаил Салкин, правозащитник и адвокат, был в эфире «Радио Спутник». Я также с вами прощаюсь. До свидания.

0: Страна героев. Алексей Шутов. Гвардии майор Алексей Шутов, начальник медицинской службы 98-й гвардейской воздушно-десантной свирской краснознаменной ордена Кутузова второй степени дивизии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Этот человек спас много жизней и заслужил огромный авторитет среди товарищей. В первые же дни спецоперации воздушно-десантное соединение, в котором проходит службу гвардии майор, оказалось в окружении. За первые сутки тяжелейших боев начальник медслужбы организовал эвакуацию в тыл с помощью вертолетов санитарной авиации более 100 раненых военнослужащих и сослуживцев, и бойцов соседей воинских подразделений. Всем им была оказана своевременная и профессиональная медицинская помощь. В один из дней передовые российские соединения наткнулись на укрепленные позиции непримиримых украинских радикалов. Наши воины понесли потери. Военные медики под руководством Алексея Шутова оказывали им оперативную помощь, несмотря на массированные обстрелы. Начальник медицинской службы лично возглавил группу и организовал вынос контуженных и раненых с поля боя. Бойцов спасали прямо на дороге, а потом успешно вывезли их санитарным авиатранспортом. Страна героев. Великая, драматическая, родная, русская история. Удивительные судьбы и потрясающие события в авторской программе Владимира Мединского. Рассказы из русской истории. По понедельникам в 8 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что? Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 16:00, в Челябинске 6 вечера. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ минувшей ночью пытались атаковать Запорожскую АЭС. В Чите сильные ливни вызвали подтопление. В Индонезии загорелся паром, есть погибшие. Далее подробности. Российская сторона рассчитывает, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сможет в ближайшее время посетить Энергодар и Запорожскую АЭС и получить ответ на вопрос, кто наносит по ним удары, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. В ходе последних консультаций делегации России с руководством МАГАТЭ, которые состоялись в Калининграде в начале июля, ситуация на объекте и в городе была главной темой, напомнил Лихачев в беседе с журналистами. Напомню, дрон ВСУ ночью атаковал галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС. По словам гендиректора Росатома, взрыва, к счастью, не произошло, однако удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. На данный момент электроснабжение осуществляется по графику, но из-за повреждений есть трудности с подачей электричества в отдельные районы и жилые дома. Два дома и 35 приусадебных участков предварительно подтоплены в микрорайоне Читы из-за ливней, сообщает региональный главком ЧС России. Там добавили, что спасатели оказывают адресную помощь жителям. Последствия ливней ликвидируют 10 человек личного состава и 2 единицы техники. Белоруссия формирует десантно-штурмовую бригаду у границы с Украиной. Новое соединение разместят под Гомелем, примерно в 40 километрах от украинской границы. Первый батальон уже сформирован, продолжается создание других подразделений, заявил командующий силами специальных операций республики Александр Ирюкевич. Паром загорелся у побережья острова Мадуро в Индонезии утром в воскресенье, передает агентство Рейтер со ссылкой на поисково-спасательное агентство страны. В результате 5 человек погибли, 41 пропал без вести. Как отмечает Рейтер, судно направлялось из порта индонезийского города Сурабая в город Макасар, когда произошел инцидент. На борту находилось около 270 пассажиров и членов экипажа. 225 из них были спасены. Причина возгорания судна пока неизвестна. Спасатели продолжают поиск пропавших. Более 3000 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов развернуты в испанской Сеуте для обеспечения безопасности на фоне миграционного кризиса, сообщил РИА Новости в представительстве правительства Испании в автономном городе. По ее данным, в ближайшие дни к операции присоединятся еще несколько сотрудников морской службы гражданской гвардии. Они будут задействованы в контроле прибрежной зоны и морской границы. Напомню, в минувшую пятницу около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. Стамбульский международный аэропорт установил в субботу рекорд Европы по числу обслуженных за сутки пассажиров, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции. 1 августа авиагавень обслужила 280 260 пассажиров. В прошлом году через Стамбульский аэропорт прошло более 84 миллионов пассажиров. Авиагавань регулярно входит в списки самых загруженных воздушных аэропортов Европы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот летний эфир с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Всем привет! Меня зовут Максим. Я студент. Я занимаюсь подготовкой гуманитарных грузов для наших защитников. Поставьте, пожалуйста, песню «Любэ».
4: Выйду ночью в поле с конем.

0: Это была композиция «Конь для волонтера». На самом деле невероятно приятно, друзья, слышать молодые голоса ребят, которые занимаются подготовкой и отправкой грузов для наших бойцов, для тех, кому сейчас действительно нужна помощь. И вот эта огромная объединяющая сила молодежи и вообще про работу с нашим подрастающим поколением, про важность этой работы и про форматы, в которых это может быть реализовано. Сегодня мы поговорим с Сергеем Борисенко, режиссер, продюсер, лауреат ТЭФИ. Сережа, привет!
1: Здравствуй, Саша, здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Сереж, спасибо большое, что ты к нам подключился. Ты сейчас находишься в Сенеже, проходишь очередное повышение квалификации как эксперт в рамках экспертного клуба «Мастерская новых медиа». Как у тебя там дела? Как учеба?
1: Совершенно верно. Мы находимся в нашем любимом Сенеже. Мы проходим сейчас такой экспертный трек, это невероятный по наполнению, по смысловой истории обучения, которое позволяет нам после выхода из этого экспертного трека подниматься еще на одну ступенечку выше, возможности и умение точно формулировать на разные аудитории не просто свои мысли, а те задачи, которые стоят перед нашим государством, не бойся этого слова, перед нашей цивилизацией. И как следствие, это, наверное, один из главных инструментов человеческого умения, человеческого общения. Ну, вот мне так кажется.
0: Страшно тебе завидую, Сереж. Очень важные, ценные знания там получаешь. Хочу сказать одно слово. Амаркорд.
1: Я вспоминаю.
0: Да, расскажи, да, пожалуйста, верно. Что такое Амаркорд? Да. Во-первых, история имени.
1: Значит, Амаркорд вообще это на регионе наречия, наречие региона Эмилия-Романи, я вспоминаю, то есть на итальянском это звучит «Io mi ricordo». Это один из известнейших фильмов Федерико Феллини и Тонино Гуэра. Именно эту историю мы взяли за основу, за тот фундамент, на котором мы строим фестиваль Амаркорд. Почему? Это было великое поколение. Тонино Гуэра был антифашистом, человеком, который увидел весь ужас того, что происходило во время Второй мировой войны. Он был в концлагере. И это то поколение, которое, вот пройдя все это, не просто сумели сохранить человечность, не просто сумели сохранить веру человека как в такое великое создание Бога, а они сделали это лейтмотивом своей жизни, лейтмотивом своего творчества. Идея человека-творца, идея человека-созидания, идею человека доброго сердца и идею человека, который всегда, всегда приходит на помощь другому. Именно поэтому наш фестиваль называется «Амаркорд». Ну, конечно, он связан еще с тем, что я по образованию кинорежиссер, я закончил в ГИК, мастерскую Владимира Ивановича Фитиненко, и, конечно, итальянский неореализм – это один из самых моих любимых кинематографических жанров, течений, который, кстати говоря, появился удивительным образом. Столпы итальянского неореализма – это Витторио де Сика, Тонино Гуэра, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони – они находились под влиянием интеллектуальным режиссеров, советских режиссеров 20-х годов Советского Союза. Это Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн, Зига Вертов. И вот представьте себе, послевоенное время, разрушенная Италия, нет денег. И тут играет важную роль еще одно советское изобретение. Блестящий инженер, кинооператор Константин Васильев во время Великой Отечественной войны придумывает удивительную кинокамеру, которая называлась «Конвас», в которой он на один круг сажает три объектива, что и на ручки камеры, что позволило в дальнейшем военным кинооператорам не носить с собой огромные сумки и не отвлекать свое время на перестановку объективов, что позволило им прямо здесь и сейчас действительно выхватывать те самые важные, уникальные моменты, которые в том числе позволили в свое время на суде доказать преступность и античеловечность вообще вот этого всего фашистского режима, вот возрождение которого мы, к сожалению, сейчас видим в разных ипостасях, в разных странах и с разной скоростью. Так вот, итальянцы что сделали? Они взяли эту камеру, вышли на улицы, поскольку не было у них денег на павильоны, и с помощью этой камеры начали снимать фильмы со своими друзьями, а не актерами. И в результате мы увидели кино игровое, которое было очень похоже на документальное, и степень достоверности в кадре происходящего была невероятным. А дальше уже итальянский неореализм, в свою очередь, опять повлиял на советский кинематограф, например, 60-х.
0: Слышу все про Италию, не слышу ни одного слова про Тарусу. Как ты это совмещаешь в своей голове? Как это совмещается в рамках проекта? И в какой момент, особенно интересно, там, прошлого года, там появляется тема специальной военной операции и образ героя? Это то, о чем сегодня хотелось бы успеть поговорить.
1: Об этом мы сейчас и будем говорить. Тарусу возникла не случайно, ну, я это все рассказал преамбулу, потому что
0: очень
1: было важно вот это влияние именно нашей страны на итальянцев. Второсе была
0: Наша
1: прописана
0: мягкая
1: была
0: сила.
1: Ахмадулина, которая, это совершенно верно, которая впервые перевела Танина Гойера на русский язык. Они были очень дружны. Танина Гойера, как известно, был женат на замечательной Лоре Гойера, которая вот прилетела в Москву и будет у нас на фестивале. Поэтому идея нашего фестиваля обрела свое место там. В первую очередь, связанное было с этим. Второе, нам нужно было посадить сад забытых фруктов. Это очень важная история, потому что мы сейчас с сада перейдем как раз на героя, на наших героев.
0: Сад забытых фруктов?
1: Сад забытых фруктов. В Пенабиле у Танина Гуэра был сад забытых фруктов, в котором он со своим другом Сержем Гвиди привезли уходящие сорта фруктовых деревьев со всех концов Италии. Мы в Тарусе посадили русскую реплику сада забытых фруктов. В отличие от Таниновского в Пенабиле, у нас каждое дерево именное. У нас растут дерева Танины Гуэра и Константина Паустовского, Федерико Феллини и Георгия Данелли, Эдуарда Артемьева и Нина Ротта. И в прошлом году мы высадили две яблони, две замечательные яблони. Одна из них в честь великого генерала, героя Великой Отечественной войны Михаила Ефремова. Он уроженец города Тарусы. Ну, я думаю, что всем известен подвиг Ефремова. Он погиб в 1942 году. И на самолете, который предназначался для эвакуации, эвакуировали раненых из Знамена, он остался. И чтобы не сдаться в плен, он покончил с собой. Застрелился, как настоящий русский офицер. Дерево Михаила Ефремова. А второе дерево мы высадили в честь вторую яблоню. В честь удивительного по своей судьбе героя, героя России, героя СВО, Александра Навильевича Демкина. Это сын
0: мурашки,
1: когда-то...
0: Сережка, серьезно, я сейчас сижу, у меня это... Ничего себе, какая глубокая история.
1: Да, сын бывшего главы города Тарусы. Он учился в школе, которую руководила его мама. И вот когда началась специальная военная операция, Саша добровольцем уходит на фронт. Героически принимает смерть и до последней минуты своей жизни, он командует своими солдатами. И вот эти вот два дерева, две яблони, которые в этом году уже начнут плодоносить, стоят наряду с великими деятелями культуры, которые тоже прошли войну, тоже видели это. И вот это, мне кажется, то, что останется после нас. Мы уедем, перестанем делать там фестиваль сам искусство Маркор. А вот этот сад будет расти. Там у нас сейчас 35 удивительных фруктовых деревьев, которые находятся в Тарусе. Вот. Как еще мы связали в прошлом году вот эту тему героев и Великой Отечественной войны, и героев специальной военной операции? Мы показали два фильма. Два фильма,
0: Сережа,
1: в рамках
0: знаешь,
1: нашей программы.
0: Можно я тебя сейчас немножко прерву? Можно
1: Давай, конечно.
0: Сделать один шаг назад и чуть-чуть рассказать про сам фестиваль? Какие у него цели, какие задачи, чтобы нашим слушателям было более понятно, о каком жанре, о каком формате идет речь, кто туда приезжал, да. Кто туда будет приезжать?
1: Значит, наш фестиваль искусства Маркор, потому что Танина Гуэра был человеком такого исполинского возрожденческого масштаба. Он был не просто сценаристом, он был и поэтом, сказочником, архитектором, скульптором, художником. По его проектам в Италии построены более 75 фонтанов. Его картины находятся практически во всех галереях, известных галереях мира. И поэтому у нас фестиваль искусств. К нам приезжают архитекторы и историки, философы и скульпторы, кинорежиссеры и писатели. К нам приезжают люди, которые занимаются, вот как Алексей Ретеюн, глава Ассоциации парков России, легендарный бывший руководитель аптекарского огорода Ботанического сада МГУ. То есть мы охватываем все то, что может повлиять на человека. И,
0: проращивание смыслов. Такое, знаешь.
1: Проращивание смыслов, конечно. И самое главное, знаешь, какая идея нашего фестиваля? Людей объединяет гораздо больше, чем разъединяет. Мы все очень похожи. Мы все хотим одного. Мы все хотим мирного неба. Мы все хотим доброго отношения к себе. Мы все хотим, чтобы старшим помогали, а младших учили. Мы хотим, чтобы мы жили в добрососедских отношениях со всеми вокруг. И это во всем мире одинаково. И мы должны об этом не уставать говорить все время. Вот карьера Танина Гуэра, поэтому и был таким человеком исполинского. Потому что, представляете, он за свою жизнь там три раза встречался с Далай-ламой, три. И все три раза Далай-лама к нему приезжал. Потому что его влияние вот на этот мир с точки зрения проповедования человека-творца, человека доброго сердца, было невероятно велико. И это понимали все высокоинтеллектуальные люди, которые прямо здесь и сейчас стараются сделать мир лучше. Поэтому к нам приезжает Владимир Иванович Катиненко, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры игрового кино в ВГИКе. К нам приезжает и замечательный писатель Юрий Михайлович Рост. К нам приезжает и удивительный историк, доктор исторических наук Наташа Таньшина. К нам приезжает замечательный публицист, популяризатор русской науки Дима Кононыкин. К нам приезжает Лора Гойра. К нам приезжала Елена Антоновна Камброва. То есть у нас спектр людей, которые к нам приезжают, вот он...
0: А
1: вот
0: в таком формате они участвуют? Что они делают? Это лекции? Это что это?
1: Смотри, в прошлом году мы делали так называемые беседы размышления. У нас у каждой беседы была тема. Например, у нас была прекрасная беседа «Как ракурс, фокус и крупность человеческого взгляда влияет на наше прошлое, настоящее и будущее», где мы говорили с людьми,
0: ракурс,
1: которые этим занимаются.
0: Фокус и крупность.
1: Фокус человеческого взгляда во всех его смыслах. И мы поговорили о том, как это влияет, как это конструируется с режиссером Владимиром Ивановичем Катиненко, с историком Наташей Таньшиной, с фотографом Антоном Ланге, с философом Светой Поляковой. И это действительно собирает на те полтора часа, на которые мы начинаем беседу, да, оно здорово собирает твое мироощущение, твой фокус, да. То есть вот давайте поговорим, как это влияет. Вот как выглядит детская площадка, повлияет на ребенка, не в смысле травматизма или не травматизма, а на его мироощущение повлияет. Поэтому как выглядит детская площадка, это так же важно, как выглядит детский фильм или детский мультфильм и что там заложено. Вот об этом мы все время говорим. Поэтому мы там сажаем сад. Мы помогаем восстанавливать храм. К нам приезжает замечательный Гофман-хор, и у нас третий день программы всегда. Это благотворительный концерт Гофман-хора, удивительного, под управлением Ольги Косибород, где в 40 минут в восстанавливающемся храме звучит невероятная, как красивая, духоподъемная музыка. Вот.
0: Сколько дней всего длится фестиваль?
1: Фестиваль длится всего 3 дня. Насыщенные первые 2 дня, третий день – это вот как раз благотворительный концерт в храме, и мы всегда сажаем дерево. В этом году у нас будет немножко по-другому. Если ты позволишь, я бы рассказал, что нас ждет в этом году, потому что у нас много интересного уже происходит.
0: Хорошо, сейчас, но это мы сделаем во второй части программы. В первой части я все-таки хочу послушать про предыдущий год, про опыт. Вот я тебя прервала на мысли, где ты говорил про связь Великой Отечественной войны и специальной военной операции, и как в прошлом году вы с этой темой работали, потому что тема, на самом деле, действительно непростая. Много есть разных позиций. Имеет ли смысл сравнивать? Не имеет смысл сравнивать. Действительно, как будто на уровне такого большого метасмысла все равно мы имеем дело с фашизмом и там, поэтому вот эта институциональная база, она как будто дает нам такое право проводить некие исторические параллели. И очень интересно, как эти исторические параллели работают в живых форматах, особенно в мероприятиях, куда приходят дети.
1: Смотри, я с тобой абсолютно согласен. Мы столкнулись именно с фашизмом. В прямом смысле этого слова, в том самом смысле, в котором нас предупреждал Михаил Ильич Ром в своем фильме «Обыкновенный фашизм», в замечательном фильме «Сновидение весны» в монологе Мюллера, как мы помним, да. Вот мы с этим столкнулись. Мы никогда не думали, конечно, что это вообще возможно, но это так. И, конечно, сложно работать, когда большинство людей выросло в совершенно другом культурно-информационном пузыре, да, и у них картины мира, которая не совпадает с реальностью, более того, она не совпадает с теми заветами человеческого бытия здесь, на Земле, которые нам завещали все религии, все умные люди, да, все говорили об одном, это все не совпадает. Вот с этими людьми мы работаем так же, как мы работаем с детьми, да, потихонечку, да, потихонечку, мы не сразу в лоб, но мы потихонечку, видишь, у нас деревья появляются, мы показываем фильмы, мы говорим об этом, мы все время... Почему мы все время проводим параллель с Великой Отечественной войной? Потому что это прямая параллель, да, если мы сейчас... Вот, у нас была бы с тобой программа исключительно об этом, мы бы с тобой вспомнили и финскую войну, почему она началась, и многие-многие другие вещи, которые в целом очень похожи, да. Безусловно, не было такого обилия информационных возможностей и того потока информационной дезинформации,
0: в котором мы тонем просто с невероятной скоростью, которая захватывает наше внимание и является одним из ключевых инструментов, как я считаю, сегодняшнего дня. Информационная война, информационное оружие, против которого сложно сопротивляться, но у нас получается, мне кажется.
1: Да, я тоже так думаю. И да, мы все должны понимать, что культура – это не развлечение. Культура – это… У нее два варианта. Либо это архитектор будущего, либо это оружие массового поражения. Во всех гранях, во всех искусств, которые мы слышим, видим, даже запахи на нас влияют, ну, как известно, да. Поэтому все это работает именно об этом. Поэтому вот эта вот идея нашего фестиваля, что мы, нас объединяет гораздо больше, чем нас разъединяет, и нас объединяет самое главное, фундаментальная основа. Человек – это не зверь. Хотя, прошу прощения, даже звери так некоторые не ведут себя, как ведут себя люди, да. Вот, но мы об этом должны помнить, и мы должны это распространить вот ко всему, к чему мы сможем прикоснуться.
0: А как у Чехова.
1: Вот как в нашем случае. Да, либо это восстановление храма, либо это посадка сада, либо это беседа размышления, либо это какая-то активность, которая связана, опять же, с мостом объединения, да. А, как вот нам, например, сейчас приедет корабельный итальянский фонарь, а в Тарусе замечательный Алексей Калмыков, глава местного МЧС, сделал удивительное место – под открытым небом музей корабельных фонарей русских, 18-19 век, советских и современных. И вот мы в начале фестиваля передадим итальянский корабельный фонарь в Тарусский музей под открытым небом этих фонарей. И это тоже мост.
0: Сереж, знаешь, в какой вопрос? Про образ героя. Вот мы много про это говорим, много говорим и у нас на эфирах с разными людьми, и большой такой запрос видим от наших больших систем, да, что работать с образом героя важно, нужно. Насколько образ героя Великой Отечественной войны отличается от образа героя бойца специальной военной операции? Насколько... Какие типажи и архетипы нам нужно показывать сейчас в кино? И нужно ли нам сейчас снимать фильмы про специальную военную операцию, или стоит подождать, как считают многие игроки нашей индустрии? Ты, как человек, который является лауреатом премии ТЭФИ, вот с этой профессиональной точки зрения посмотри, пожалуйста, на вопрос.
1: Я начну сначала. Я считаю, ничем, конечно, кроме формы, нынешние герои не отличаются от героев Великой Отечественной войны, тем более, что все прямые потомки тех самых великих военных наших героев, которые отстояли для нас тогда Советский Союз. Вот. Конечно, отличается немножечко там способ излагать мысли, может быть, но в целом, мне кажется, вот это вот мироздание не отличается. Что касается образа героя, мы обязательно должны снимать. Кто-то, кто считает, что он там сейчас не готов снять, ему нужно время, то пусть так и делает, да. А кто-то считает, что он сейчас готов и пусть снимает. Как мы помним, во время Великой Отечественной войны снималось огромное количество фильмов. Кстати говоря, множество фильмов было комедийного содержания.
0: Да-да-да,
1: как это ни странно, да.
0: «Ас у вас», как этот фильм назывался, первым делом самолеты, одежки, одежки, потом.
1: Это «Истребители», но это чуть раньше это фильм. Да,
0: 41-й год, по-моему, он снимался.
1: А, 41-й, да.
0: Да.
1: «Свинарка и пастух», 41-й год.
0: Угу.
1: Начал сниматься до. Но обязательно надо снимать. И тут мы не можем, люди, которые, ну вот мы все знаем опыт там, Максима Фадеева, да, который ничего не ждал, просто взял и снял. Вот он был там и понял, что ему надо здесь сейчас снимать это. И в результате мы имеем удивительный документ. Вот это тоже очень важно. И документальные, и игровые фильмы.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И мы говорим с Сергеем Борисенко, режиссером, продюсером. Говорим о том, что такое образ героя сегодня и какие качества должны быть у этого собирательного образа. Прервемся на новости.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам.

0: ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Запорожская атомная электростанция продолжает контролировать все параметры безопасности после атаки дрона ВСУ. Радиационный фон не превышает естественных значений, сообщает пресс-служба станции. Дрон ВСУ ночью атаковала галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС. По словам генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева, взрыва, к счастью, не произошло, однако удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. На данный момент электроснабжение Энергодара осуществляется по графику, но из-за повреждений есть трудности с подачей электричества в отдельные районы и жилые дома. ВСУ нанесли удары по 5 муниципалитетам Белгородской области. Пострадали 2 мирных жителя, сообщил оперативный штаб региона. Уточняется, что повреждения зафиксированы в поселках Разумное и Борисовка, а также в селах Зимовное, Глотово и Лёг-Кошары. Ранее оперштаб сообщал, что в результате ракетного обстрела ВСУ по Белгородской области по территории сельхозпредприятия погибли 3 человека, сообщал оперативный штаб региона. Еще 3 мужчин с осколочными ранениями доставят в Белгородскую больницу. Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Омскую область, сообщил губернатор Виталий Хаценко. В связи с этим вечерний концерт на Соборной площади в городе решили отменить. Северо-западная транспортная прокуратура начала проверку после того, как 20 пассажиров сняли с авиарейса Калининград-Шарм-эль-Шейх, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. По информации, при посадке на рейс в ночь на воскресенье авиакомпания «Эйр Каира» 20 пассажирам сообщили, что в Египет они не полетят. 2 пассажирам, не попавшим на рейс, не вернули багаж. Их чемоданы отправили в Египет. 8 категорий граждан Украины потеряли право на отсрочку от мобилизации, сообщают местные СМИ. Среди них студенты, аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие 2 или 3 высшее образование. Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам, лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью 3-й группы, родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав и не умерла или не пропала без вести, не отбывает наказание. Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью 1-й и 2-й группы, если нет других трудоспособных членов семьи. Также от отсрочки освобождаются лица, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны, лица со статусом ограничено годен за отмену данной категории. Также лишаются права на отсрочку мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми. Только 1 категория украинцев получила отсрочку. Речь идет о мужчинах, у которых сводный брат или сестра погибли или пропали без вести на войне. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
4: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Сергеем Борисенко, основателем проекта «Амаркорд». Говорим о том, как такие форматы очного соучастия помогают двигать нашу страну к лучшему, светлому будущему. Ну, вообще, конечно, «У края бездны» — невероятный штрих эпохи. Я считаю, что это еще войдет в аналы вообще мирового кинематографа как способ говорить о сложных вещах настолько открыто, настолько честно. Я не представляю, как авторы проекта внутри себя справлялись, потому что сложное произведение.

0: видно, как меняется не только контекст, но и как сам оператор меняется, как автор меняется, как меняется его подход. И это, конечно, такой внутренний вызов себе прежде всего. И мне кажется, те режиссеры и сценаристы, и продакшн, и продюсеры, которые берутся за тему специальной военной операции, они, конечно, вот этот вот, знаешь, внутренним геройством занимаются какого-то такого вот своей отрасли, своей индустрии, но в этом есть способ поговорить о сложном.
1: И я, знаешь, ну, мы с тобой знаем прекрасные два примера игровых фильмов. Это и «Малыш», и «Ландыши». Просто действительно блестящие со всех точек зрения примеры того, как об этом можно говорить и с иронией, и с юмором, и очень точно, и захватывая зрителям, и заставляя его, в смысле, подумать. Да, ведь, как, знаешь, Тростоногов потрясающе говорил, что задача театра – разбудить в человеке совесть. Понимаешь, вот многие люди просто вообще забыли о том, что иногда надо остановиться и кому-то помочь просто, ну вот, потому что это, наверное, и наполнит твою жизнь впоследствии тем смыслом, который тебе позволит в конце сказать знаменитую фразу Николая Островского, которую сказал Павел Корчагин, чтобы не было мучительно больно.
0: За бесцельный
1: вот, кстати говоря, об образе. Об образе героя. В 1966 году Георгий Константинович Жуков дает интервью Константину Симонову в замечательном фильме документальном, где говорит одну фразу, важнейшую, на мой взгляд. Он говорит, что войну выиграли молодые солдаты и молодые офицеры, которые перед войной прочитали, как закалялась сталь. Первое, что сделали, когда разрушили Советский Союз, из школьной программы убрали то, как закалялась сталь. В школьной программе китайских школьников одна из главных книг какая? «Как закалялась сталь». Лидер Китайской Народной Республики, когда он ездит в начале сентября на аналог наших уроков о главном, приезжает в разные школы к первоклашкам. С какой книгой? «Как закалялась сталь». Вот об этом нам нужно очень сильно подумать. Вот именно на таких примерах, да, вот таких героях, образах таких героев мы и сможем выйти.
0: Здесь и безусловно, «Повесть о настоящем человеке», и что такое быть настоящим человеком, кто он, этот настоящий человек.
1: Конечно.
0: Насколько он человек Советского Союза. Вот эти все такие большие ценности, я не говорю про именно идеологию, но я говорю про внутренние ценности и внутренние смыслы. Сереж, когда мы говорим про героя, как ты видишь, какие черты сегодня наиболее важны? Обычно задают этот вопрос в финале эфира, но тебе хочу задать этот вопрос сейчас. Кто сегодня герои нашего времени? Ведь смотри, насколько разный пантеон мы сейчас видим. Есть и бойцы, есть жены, есть волонтеры. Вот ребята передают музыкальные приветы уже не первый раз, которые держат тыл. Есть медийщики, огромное количество страт, которые могут претендовать на кусочек вот этого вот, да, героя нашего времени. Человек, который неравнодушен, который соучаствует, который вовлечен, который делает проекты по работе с молодежью и с детьми. Вот скажи, пожалуйста, кто он сегодня, герой нашего времени, и какие черты и качества важно подчеркивать сегодня? Ты много работаешь с молодой аудиторией, и мне очень важно, чтобы ты сказал, как ты это видишь на длинном цикле, да? Мы же все немножко социоархитектурно мыслим.
1: Ну, ты уже описала вот всех тех людей и те зоны, в которых они находятся, которые действительно герои нашего времени. Я, наверное, не буду называть фамилии. Действительно много. Это и ребят, которые на передовой. Вот это у меня тоже есть личная боль. Мой однокурсник Андрей Шост погиб год назад геройски в зоне военной операции, специальной военной операции. Поэтому я это знаю не просто из рассказов, да, я это знаю из очень такого близкого попадания в эту историю. И если говорить о том, какие главные качества, ну, я думаю, первое, неравнодушие. Вот это вот, наверное, самое главное, неравнодушие. Второе качество, которое, наверное, одно из самых главных должно присутствовать, это умение терпеть. Одно из важнейших вообще, я считаю, качеств. Вот я сейчас на своего сына 3-летнего смотрю, естественно, они в этом возрасте не умеют терпеть, мы все время с ним разговариваем на эту тему, особенно когда ты ему говоришь, все, мы договорились на 4 серии мультфильма, вот, а он хочет еще. И вот и терпение – это то, что нас может привести в итоге вот к тому восхождению той точки, к которой мы должны оказаться. Что касается вот этого образа героя, туда, куда мы должны прийти, и какие мы должны для этого создать инструменты, да, мы должны уже создавать сейчас, мы не должны ждать, когда мы окончательно победим, мы должны это прямо здесь сейчас делать. И, на мой взгляд, это цепочки медиа-вселенных, в которых медийные продукты, физические продукты, продукты архитектурные, все, что ты видишь, да, могли выхватывать ребенка там в год, в полтора, когда он в состоянии открыть книжечку с раскрывашкой, да, увидеть какой-то образ, да, пойти за ним, и чтобы мы дальше, вот как наш с тобой герой, да, и дядя Степа в том числе, да, говорит, вот эта система киберсоциализации, чтобы мы его не отпускали, да, вот в этом движении вверх. И вот это самое главное. И еще, вот, знаешь, какое еще качество, вот, я бы сказал, это, наверное, все-таки оно имеет отношение к такой проницательности и пониманию того, что вниз всегда катиться легче. И ты можешь даже не обратить внимания, в какой момент ты вообще покатился. И вот это вот в себе воспитывать, вот это вот качество всегда обратить тот момент, когда ты начнешь делать то, что тебе полегче, чем то, что тебе потяжелее. Вот это, наверное, главные качества, которыми точно обладают все те, о ком ты говоришь.
0: Да, это такое,
1: это ребята,
0: знаешь,
1: которые
0: движение души.
1: Волонтеры.
0: Еще движение души такое. Вот этот душа должна трудиться, помнишь? Вот это здесь.
1: Да. И день, и ночь, и день, и ночь.
0: Да. Вот это вот оно здесь, конечно, не только про, в прямом смысле, про действие, но и про действие души, стремление души. Серёж, скажи, пожалуйста, возвращаясь, да, к тому, о чем мы говорили в начале, о том, какая программа в этом сезоне, чем этот Амаркорд отличается от года предыдущего, и что нас ждет?
1: Ну, а самое главное отличие, и за что я невероятно благодарен нашей с тобой альма-матер мастерской новых медиа, мы при поддержке экспертов из нашего экспертного клуба, в том числе мастерской новых медиа, создали акселератор для молодых специалистов и студентов от 18 до 35 лет, у которых есть проекты или идеи проектов в области креативных индустрий с фокусом на развитие малых городов.
0: Давай переведем акселератор на что-нибудь по-русски.
1: Обучающая программа двухмесячная, в рамках которой в онлайн-режиме те ребята, которые к нам попали, это 246 человек, проходят обучение, связанное с тем, как оформить идею в уже готовый проект, который можно уже предлагать к реализации на территории малых городов.
0: Класс.
1: Вот, да. И с 15 июля у нас идет обучение. 20 проектов, на которые отберут эксперты. Эти 20 проектов приедут к нам в Тарусу 4 числа, 4 сентября. У них будут еще встречи и обучение. А 5 сентября они представят свои проекты перед экспертным сообществом. Мы туда постараемся привести всех деятельных и неравнодушных людей из инвестиционного сообщества.
0: Со всей страны. Участники со всей страны.
1: Да, у нас и во Владивостоке есть участники, и Урал, и даже Калининград. То есть у нас в целом мы охватили практически все часовые, не практически, а все часовые пояса нашей
0: Фантастика.
1: С тобой Родины. И да, это будет вот такое представление проектов, и мы надеемся, мы это не обещаем, безусловно, но мы надеемся, что какие-то проекты дойдут до практического воплощения в жизнь. Это, собственно говоря, ну, это наша как бы программа максимум.
0: Это какого типа
1: программа
0: проект?
1: Минимум.
0: Это творческий проект, это кинопроект?
1: Это есть кинопроекты. Цикл вертикальных роликов о героях небольшого города, в котором оказалось 86 героев, которые невероятно повлияли на его развитие. Или, например, как раз вот мы с тобой говорили про детские площадки. Это проект детских площадок, которые связаны с миром научной фантастики советского времени, которая
0: это вот
1: будущее.
0: Ефремов, это Стругацкий,
1: Ефремов, конечно,
0: Кирбулычев, класс.
1: Ранний Стругацкий.
0: Ранний Стругацкий, да. Понедельник начинается в субботу, я не спорю.
1: Да. Вот. И там очень много. То есть, и это правда, там вот 20 проектов, которые берутся, это будет очень сложная работа. Я не завидую экспертам, потому что выбрать действительно будет сложно. И все ребята очень талантливые, очень пытливые, очень жаждущие получить знания, что, конечно же, для нас большая интеллектуальная радость. Вот я так скажу. Вот. Что нас еще ждет на фестивале? Мы впервые выходим вообще в город. У нас открытие фестиваля пройдет на реке Оке, на знаменитой Излучине, на том самом месте, где в 1954 году великий советский кинорежиссер Михаил Колотозов снимал свой легендарный фильм «Верные друзья». Вот именно на этой площадке замечательный русский артист Иван Кокорин прочтет «Конька-горбунка», а за ним по Оке пойдет чудо-юдо-рыбаки,
0: Да.
1: пойдут лодки под парусами, пойдет большой бумажный змей. И вот эта вся кавалькада подойдет к Ване. В конце этот бумажный змей окажется рядом с Ваней. Дальше Ваня представит Лору Гуэра. Лора расскажет, что бумажный змей – это единственный фильм Микеланджело Антониони и Тонино Гуэра, который не был снят, который они хотели снять в Советском Союзе. Она расскажет притчу об этом бумажном змее, потому что там притча связана с тем, что мальчик с бумажным змеем гулял, налетел ветер, начиналась буря, и этот бумажный змей начал не обрываться, но не кончалась веревка, и он исчез за облаками, а мир начал рушиться. И когда все разрушилось, в живых остался только этот мальчик и старец. И старец подошел и сказал: а вот на этом змее, который ты не отпустил, мы сохранили идею человека добра и человека доброго сердца. Спускай, и мы начнем восстановление человечества. Представляете, какая красивая притча, насколько она соприкасается с тем, что происходит сейчас. У нас вообще впервые Амаркорд еще носит отдельное подназвание «Почему на Руси жить хорошо?». Мы будем исследовать жизни и судьбы иностранцев, которые второй родиной выбрали Россию. А это итальянцы, и китайцы, и испанцы, и французы, и наша с тобой хорошо знакомая моя однокурсница, одноточница по мастерской новых медиа Таня Катренко, которая, как известно, прожила более 13 лет в Китае и была там самым популярным иностранным блогером. Она будет вести вот это шоу «Понаехали», мы его назвали так немножечко игриво, «Понаехали». Вот мы будем изучать эту историю. А Лора Гуэра написала, наконец, книгу удивительную об Тонино Гуэра и его связи с Россией. Его же называли послом русской культуры в Европе. Он обожал
0: как
1: нас.
0: Ты считаешь, там нам нужны сейчас послы русской культуры в Европе?
1: Они у нас есть. Их нет, к сожалению, в открытом доступе из-за определенных искривлений
0: режима. Да, из-за тех
1: режима.
0: Обстоятельств, в которых мы сейчас находимся.
1: Да, и у нас, я тебе расскажу одну историю. Мой друг итальянец, один из первых итальянских шеф-поваров, который приехал в Россию в 91 году, когда началась специальная военная операция, у него был вид на жительство. Началась операция, он получил гражданство, пришел в военкомат и сказал: у меня есть военно-учетная специальность. Пожалуйста, имейте меня в виду. Ну, просто это о том, как что люди со знанием, люди доброго сердца понимают, что мы сейчас фактически...
0: Потому что
1: ковчег.
0: Быть русским – это состояние души, понимаешь, да? Это вот
1: совершенно верно.
0: Не географическая детерминанта. Это не только национальность, это еще состояние души. Человек может быть русским по выбору и при этом иметь абсолютно разную географическую принадлежность. Но при этом те качества русской души, которые есть у русского человека, они ему просто свойственны, они ему симпатичны, и он узнает, как это... Нашел своих и успокоился. Это вот оттуда же, да?
1: Да, да, совершенно верно. И Лора Гуэра вот представит эту книгу. Будет большая интересная встреча с ней. У нас будет невероятный в субботу концерт Бассини и Шульмана и оркестра «Вива Вита», где они сыграют музыку великих советских и русских композиторов, которые были написаны в путешествиях в каких-то местах, где они тосковали по родине. А это и Чайковский, и Эдуард Картинов. Будет очень красивая программа. В субботу это всегда наш блокбастер. Концерт классической музыки. В прошлом году это был Московский академический симфонический оркестр под управлением нашего русского замечательного дирижера Фабио Мастранджи.
0: Нашего
1: вот.
0: Русского,
1: в этом году
0: прекрасно.
1: Да, нашего русского, да. И у нас много таких историй. Вот у нас будет замечательный показ, модный показ, почему Кощей носит блэк-тай. Мы собрали калужские бренды, которые сделали 12 образов, и мы поразмышляем в каждом из этих образов над фольклорных персонажах, которые характерны именно для Тарусского района. Вот, и нам в этом смысле, кстати, очень помогло мой бизнес в Калужской области, Максим Мартьянов, который тоже выпускник нашей мастерской. И это, конечно же, здорово облегчает и нам жизнь увеличивает скорость принятия любых решений. Любых решений. Вот, например, в понедельник я еду в Калугу на прямой эфир на НИК-ТВ, который тоже возглавляет выпускник мастерской новых медиа.
0: Наши везде,
1: это,
0: наши
1: конечно,
0: города.
1: Тоже большая радость. Да, наши в городе. Вот. А мы посмотрим обязательно фильм, один из лучших фильмов Микеланджело Антониони и Тонино Гуэра «Профессия репортера» с Джеком Николсоном. Там тоже, на мой взгляд, мы порассуждаем об этом фильме именно с точки зрения текста, контекст, подтекст, как это было создано. И мы, Лора Гуэра расскажет, как они создавали этот фильм, что называется, на кончиках пальцев, а мы погрузим с замечательным кинокритиком Колей Никулиным вообще в культурологический контекст. Почему этот фильм появился, почему именно в этом году, почему именно Джек Николсон, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Будет Сереж, скажи, пожалуйста, вот все, о чем ты говоришь, очень похоже на такую классную историю про мягкую силу, и актуализацию международной повестки. Как будто вот эта история про культуру отмены. То есть это попытка найти точки соприкосновения, это пойти в сторону искать то, что нас объединяет, а не то, что нас различает. Это вот этот путь, потому что я и на своем опыте, и на опыте коллег вижу, насколько есть яркий запрос от людей, которые сначала проявили разные реакции, кто-то более бурную, кто-то менее бурную, с началом специальной военной операции, в ходе которой мы видим, как разворачиваются события, и многие люди, может быть, лидеры пока нет, но живые просто люди, да, европейцы, поворачиваются в сторону России и понимают природу явления. Вот ты это видишь, ты это чувствуешь, ставишь ли ты перед собой цели показать эти точки совместности потенциальные? Может быть, не сейчас, может быть, не сегодня, но...
1: Обязательно. Это одна из главных задач нашего фестиваля – не дать разрушить нам то, что было
0: культурную
1: создано не
0: связь,
1: нами.
0: Да?
1: Да, не нами. Да, нам нужно это сократить. Я тебе хочу сказать, что в прошлом году на пресс-конференции ТАСС я начал совершенно не по сценарию, который я себе написал, а я с утра получил письмо из Италии, где итальянец написал мне, что он узнал о нашем фестивале из Фейсбука Министерства иностранных дел в Италии, в их аккаунте итальянском, и написал мне такое письмо, в котором он сказал, что мы для них сейчас – это то окно, в котором они видят разум и правильное течение истории. Он мне написал, что пока у нас забывают наших великих – Мастрояни, Феллини, Нино Ротта, Верди – вы их сохраняете. А я ему говорю, конечно, я на пресс-конференции сказал, конечно, потому что они наши, потому что мы, в отличие от других людей, мы умеем работать со всей мировой культурой.
0: Мы умеем сохранять историю, а не переписывать ее. И это очень важный...
1: Совершенно верно.
0: Очень важный такой важный вопрос. Сереж, давай послушаем сейчас еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции или в зону специальной военной операции. Посмотрим, и будет финальный вопрос нашего эфира.
2: Друзья, всем привет. Меня зовут Иван. Являюсь участником специальной военной операции. Прошу вас поставить трек «Темная ночь. Баста». Темная

0: Классная интерпретация, аранжировка нашей одной из любимых песен, которая часто объединяет друг друга за столом, когда мы собираемся. Это русская душа, которая умеет петь. Это музыкальный привет для Ивана, который находится в зоне специальной военной операции. Иван, держите сил, здоровья и скорейшего возвращения домой с победой. Знаешь, Сереж, я вот уже больше 2 лет слушаю музыкальные приветы, которые присылают ребята-бойцы из-за ленточки. И у меня появилось вот это внутреннее тонкие настройки, как голос звучит. Вот от того, как у них голос звучит, из того, что они присылают, я могу уже для себя реконструировать, с какой части фронта человек, скорее всего, в каком он находится в душевном состоянии. И вот, знаешь, последнее время все больше каких-то вот таких интонаций, каких-то очень жизнеутверждающих, очень... Много надежды в голосе, очень много силы в голосе. Вот эти голоса приходят, и ровно они меня внутри себя очень успокаивают, потому что я прям, ну, я слышу, что вообще, что бы там СМИ, западные всякие нам не говорили, наши ребята, конечно, абсолютно находятся в полной боевой готовности с боевым духом. И вот про этот боевой дух мой финальный вопрос. Сереж, как ты считаешь, как сегодня выглядит надежда?
1: Ты знаешь, вот песня, которая прозвучала, она из фильма замечательного «Два бойца» 1943 года. Действие происходит в 1941 году в фильме «На Ленинградском фронте». И эту песню Марк Бернес поет, герой Марк Бернеса поет в тот момент, когда они готовятся к наступлению. В этой всей песне есть надежда. Но я вот сейчас возвращаюсь к Танину Гуэру, он сказал замечательную вещь. Надежда живет там, где человек способен вообразить свое будущее. И вот тут, мне кажется, наша главная задача – это будущее нарисовать, создать.
0: Спасибо тебе большое. Это прекрасная точка. После этого уже ничего нельзя добавить, не добавить, не убавить. Спасибо большое. Это был Сергей Борисенко, продюсер, режиссер, основатель проекта «Амаркорд». Уже очень скоро он состоится в Тарусе. Приезжайте на фестиваль. Узнавайте новое, узнавайте, как можно и нужно говорить сегодня о тех тонких лучиках международной дружбы, которые все равно показывают, что солнце есть, просто пока немножко облачно. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. И я, ее ведущая, Александра Бокова.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Этого японца называют самым респектабельным головорезом фабрики грез. Выходец из знатного рода, Кэри Хироюки Тагава весь пошел в мать. Ту изгнали из семейства за ее страстное влечение к кинематографу. Пришлось уехать в Америку. Но судьбу мама с кино не связала. Зато сына ждала звездная карьера. Внешность у него была воинственная. Дебютировал Тагава у Бертолуччи. Затем его снимали Пол Андерсон, Майкл Бэй и другие мэтры Голливуда. Положительных образов почти не было. В основном боссы мафии и хладнокровные преступники. А еще колдун в культовой франшизе Mortal Kombat. Каждая роль становилась событием. Типаж получался очень ярким. Судьба Тагавы резко изменилась после участия в одном из российских телешоу. Он влюбился в нашу страну. В 2015 году актер принял православие. Крестили его в московском храме всех скорбящих радость. Дали имя Пантелеймон. Чуть позже Тагава получил российское гражданство. Говорил о глубоких духовных связях с Россией и ее культурой. И с большим удовольствием вспоминал, что его отец изучал русский язык. А дядя, будучи популярным музыкантом, много раз выступал в Москве в период оттепели. Наследственность, как она есть. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Симферополе 17.00, в Хабаровске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Запорожские сотрудники продолжают работу после украинских ударов дронами. В день города Омск подвергся беспилотной атаке. На Украине АЗС начали ограничивать продажу дизельного топлива. Далее подробности. Персонал Запорожской АЭС на фоне продолжающихся ежедневных обстрелов со стороны ВСУ героически поддерживает ЗАЭС в абсолютно безопасном состоянии, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. За прошедшую неделю обстановка вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре не стала менее напряженной. Обстрелы города и района расположения станции продолжаются ежедневно, сказал Лихачев журналистам. Напомню, минувшей ночью дрон ВСУ атаковал галерею, соединяющую все энергоблоки Запорожской АЭС. Взрыва не произошло, однако удар был буквально в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока. Всего с 27 апреля в результате атак ВСУ в Энергодаре, городе Спутники ЗАЭС, погибли 15 горожан, 51 ранен, добавил Лихачев. Силы противовоздушной обороны отражают атаку ВПЛА противника в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. Ранее жители предупредили о беспилотной опасности. В воскресенье в Омске проходит празднование в честь Дня города. В результате атаки принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади. В местном аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Всех жителей просят соблюдать правила безопасности. Сети АЗС на Украине начали ограничивать продажу дизельного топлива до 50-100 литров на одного клиента, сообщают местные СМИ. Уточняется, что чаще такие ограничения вводят на станциях, расположенных на трассах, где горючее покупают водители грузовиков и дальнобойщики, которым теперь выгоднее заправляться на АЗС, а не на нефтебазах. Ограничения уже вводят несколько операторов заправок. Как отмечают местные СМИ, средняя цена дизеля на Украине к 31 июля выросла до 90 гривен за литр, это почти 2 доллара. Вторая по величине в Канаде авиакомпания WestJet была вынуждена отменить более 300 рейсов в воскресенье после того, как несколько тысяч бортпроводников не вышли на работу из-за забастовки, передает агентство Associated Press. В конце июля профсоюз авиакомпании сообщил о проведении забастовки в ближайшие выходные, если переговоры с работодателем о подходах к оплате труда не увенчаются успехом. Отмечается, что организация представляет интересы более 4500 бортпроводников. Инвестиции в сферу искусственного интеллекта и, в частности, в строительство центров обработки данных могут создать финансовый пузырь, который лопнет и обрушит весь рынок, пишет газета Wall Street Journal. Траты на строительство дата-центров на ближайшие 4 года оцениваются в 7 триллионов долларов. Это достаточно для того, чтобы серьезно навредить экономике, если рост производительности не оправдает эти затраты, говорится в публикации. В начале июля издание Nutus сообщало, что штатные аналитики Министерства финансов США предупреждают о высоком уровне риска для американской экономики в случае коллапса пузыря искусственного интеллекта. Пока это все новости в данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
3: 17 часов 4 минуты, время московское. Здравствуйте, прямой эфир «Радио Спутник», Александр Кузьмак. Продолжаем прямой эфир. И в этом часе у нас гость нашего эфира, дорогой гость, экс-депутат Верховной Рады, политический общественный деятель Спиридон Келинкаров. Спиридон Павлович, здравствуйте.
4: Да, добрый день.
3: Добрый день. Начнем с новостей из Энергодара. Как раз, ну вот буквально сейчас в новостях они еще раз прошли. Опять атаки дронами ВСУ. На этот раз все ближе и ближе к энергоблокам. Дрон атаковал галерею, соединяющую энергоблоки Запорожской атомной электростанции. Уже даже, наверное, с каких-то оценочных суждений относительно какой-то такой, даже не бездумности, а какой-то абсолютной вот такой безумства того или безумства, того, что происходит в связи и в контексте Запорожской АЭС, уже сказано очень много, но все-таки вот это вот безумие, оно не просто продолжается, а настойчивость его говорит о том, что такое ощущение, что цель создать таки эту ядерную опасность или создать колоссальный риск ядерной безопасности, он просто является целью в данном случае атакующих, то есть Украины, то есть ВСУ.
4: Вы знаете, я больше смотрю на это как отчаяние, да, потому что приближается дата 3 августа. Что это за дата? Это дата вот дедлайна того 40-дневного плана по принуждению России к миру. Если помните, европейцы вместе с украинской стороной разработали некий план эскалации конфликта, назывался план принуждения России к миру, и презентовали его на саммите НАТО Дональду Трампу. Тот, погруженный, в общем-то, проблемы конфликта с Ираном, отмахнулся от них, как от назойливой мухи, и сказал, ну хорошо, реализуйте свой план 40-дневный по принуждению России к миру. Вот в рамках этого плана мы видим эту самую эскалацию. Ракетно-дронные атаки, в том числе провокации в отношении Запорожской АЭС, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Конечно, украинская сторона анализирует с точки зрения успехов, которые они смогли достичь в результате этих атак, но при этом умалчивают последствия этой самой эскалации, каковы последствия для украинской стороны. Этот вопрос они обсуждать не любят. Да? То, что у них заблокирован порт, и так далее, то, что там ежедневно наносятся удары баллистическими ракетами, которые они сбивать не могут, об этом они говорить не любят. Но в информационном поле продвигаются вот все те, скажем так, цели, которые им удалось достичь в результате этих ракетно-дронных атак. И они пытаются создать иллюзию некого успеха, да, на фоне, как мне кажется, ну просто стопроцентного провала их плана по достижению своей цели. А цель простая. Идея заключалась в том, чтобы через нанесение этих ударов принудить Россию сесть за стол переговоров и принять условия, которые выдвигает Европа. А условия у Европы очень простые. Они говорят, давайте мы сначала прекратим огонь, а потом сядем за стол переговоров и будем что-то обсуждать. Идея была бы воспринята, если бы не было горького опыта предыдущих лет, да, того же Минского формата, когда Россия уже садилась за стол переговоров, прекращая огонь. К чему это привело, мы видим. Поэтому противоречие между позицией Европы и России заключается в том, что Россия предлагает, да, сразу сесть за стол и обговаривать долгосрочный устойчивый мир и обсуждать все возможные варианты возможных компромиссов с тем, чтобы была достигнута главная цель. Да, долгосрочный устойчивый мир, а не какая-то пауза в войне, временное прекращение огня и так далее. В этом противоречие. Но пока вот в рамках этого противостояния мы видим эскалацию со стороны Украины. Ну, это пока, знаете, лето на дворе, им кажется, это все весело и хорошо. Ну, посмотрим, как будет осенью. Вот, знаете как, цыплят по осени считают. Вот когда Украина окажется в самом уязвимом положении в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, все их надежды на то, что будет некий переговорный процесс, который выведет на прекращение огня, я не знаю, они почему-то живут именно этой идеей. Конечно, я могу предположить, что они готовы будут на фоне этой эскалации и тех потерь, которые несут, согласиться на определенные условия, но пока этого не прослеживается. Поэтому есть большая вероятность того, что Украина все-таки в состоянии войны зайдет в осенне-зимний период. Когда я слышу заявление Зеленского, уже обращаясь к европейцам, о том, что нужен некий пакет, дополнительный финансовый пакет для прохождения зимы, ну, понимаете, если бы это прозвучало бы где-нибудь в апреле месяце, я бы сказал, это запрос на то, чтобы у украинцев было там тепло, свет, вода и многое другое. Но когда это звучит сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, то это история про деньги и про желание, опять же, эти деньги распилить. Но это точно не про тепло и не про свет, который украинцы не увидят в случае, если эта эскалация продолжится и будет ответная эскалация со стороны России, ну, скажем, где-нибудь в октябре или в ноябре месяце. И как проходить этот осенне-зимний период? Поверьте мне, ответа на этот вопрос нет ни одного из украинских экспертов.
3: Вот как раз хотелось бы поподробнее остановиться, вы об этом сейчас сказали, остановиться на освещении и на той пиар-компании, которую ведет Украина в этой связи, создавая вот в этом информационном поле вот этот нарратив по поводу того, что, ну, в общем и целом ничего не изменилось, мы обмениваемся ударами с Россией, Россия наносит удары по нам, мы наносим удары по России, а так в целом создается некий, об этом многие украинские военачальники, так сказать, в целом говорили, что есть некий паритет, да, там где-то мы терпим какие-то неудачи, но в целом, так сказать, они все время заявляют о том, что идет такая вялотекущая затяжная война, которая, ну, и для нас, и для них, безусловно, так сказать, одинаково вредна, и поэтому, мол, надо заключать перемирие. Поэтому в связи с этим как раз, вот вы сказали про акт отчаяния, и в связи с этим мы сейчас еще буквально два слова про Запорожскую АЭС, а потом еще несколько вопросов с этим связанных. А что будет, вот насколько ресурс, на ваш взгляд, по вашим оценкам, ресурс после 3 августа, ресурс вот этих атак украинских, то есть это некий шаг ва-банк, это такая вот игра, вот они сейчас все ставят на эту карту, вот сейчас, если не выйдет, да, то что?
4: То ничего, вот просто, я думаю, будет серьезный диалог между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом. Я даже не беру тут в расчет Украину, да, потому что, ну, давайте говорить откровенно, этот план, он вообще-то разрабатывался за пределами Украины. Украина реализует этот план, некий план принуждения России к миру, но на самом деле это европейская позиция, это их подход к ведению этой войны. Но убытки-то несет Украина, а не Европа, понимаете, основные. Да, Европа взяла на себя финансовые затраты, но в рамках там стран Европейского Союза и тех союзников, которые готовы финансировать Украину, в принципе, для них расходы там в 200 миллиардов, это не такая значительная сумма. Они готовы бесконечно вкладываться финансовым ресурсом, но они точно не готовы лично принимать участие в этом конфликте. И проблема здесь не в том, каким финансовым ресурсом обладает Европа, а проблема в том, каким ресурсом обладает Украина и запас прочности самой Украины. Потому что вот я когда говорил про Одесский порт, вы же понимаете, да, что это Украина – это, с одной стороны, импортозависимое государство, а с другой стороны, экспортоориентированное государство. Украина, когда мы говорим о зерновом коридоре, мы почему-то себе представляем, что речь идет исключительно о том, что через Одессу вывозится зерно и спасает детей Африки. Да? А на самом деле это не так, потому что вывозится очень широкая номенклатура товаров, которая производится на Украине. Это экспортные позиции украинской экономики, которые очень важны. Они наполняют часть бюджета, и европейцам приходится на это не тратиться. А в случае, если Украина это потеряет, это вызовет дополнительные финансовые нагрузки на европейские страны, потому что потреблять финансов Украина меньше не станет.
3: А только если больше.
4: Прибыль, да, только больше. И если прибыль эту свою она теряет, значит, кто-то это должен будет возместить. Но это, я думаю, они пока готовы делать, потому что, ну, на самом деле, понимаете, признать свое поражение, для них это страшная история. Я имею в виду, для них это для политических элит. Для народов Европы это не такая страшная история, хотя бы потому, что у Европы всегда есть шанс, ну и даже у этих политических элит, заявить о том, что, слушайте, ну мы для этой страны сделали все, что могли, а вот там этот коррумпированный режим там, ну, фактически сорвал все наши планы. Может быть такая история? Ну, на фоне Майданов, которые сейчас происходят на Украине, вполне себе может быть, потому что, я вас уверяю, это противостояние, оно никуда не уйдет. Майданы эти, они не рассосутся. Если за них кто-то платит, значит, у него есть определенно какая-то цель. Если эта цель не будет достигнута, значит, они будут искать какие-то другие пути. Поэтому, когда мы говорим про Украину, про Европу, про финансовые ресурсы, это одна история. А что делать с человеческим ресурсом? А с этим вообще беда бедовая. Потому что, ну, условно говоря, обеспечить фронт живой силой пока не получается. Они удерживают фронт за счет дронов. За счет огромного количества дронов, которые поставляются и всей Европой, да, и Штатами поставляются эти дроны, и Британии поставляются эти дроны. Вот. И когда эти дроны летят по территории Российской Федерации, надо понимать, а чьи это дроны-то на самом деле летят. Нам там украинцы дуют в уши, что на самом деле это Украина там производит некие уникальные дроны, а на самом деле это не так. На самом деле летят дальнобойные дроны, произведенные в Соединенных Штатах Америки, Британии, Германии. И так далее. Ну и я не буду уже этот десятый раз повторять о том, кто же на самом деле обеспечивает их спутниковой системой, позволяющей наводить эти дроны. Поэтому все эти удары, которые сейчас мы наблюдаем в рамках эскалации, конечно же, можно в полной степени отнести все-таки на тактику ведения войны Европейским Союзом в первую очередь. Да? В первую очередь, да, американцы предоставляют свои спутниковые системы, но эти планы разрабатывают европейцы и реализуют через украинскую сторону. Украина здесь, ну, в общем-то, выступает в роли такого реализатора планов, разработанных далеко за ее пределами. Но убытки несет сама Украина. Но с этим, по крайней мере, на Украине, ну, никто об этом не задумывается, да. Но, как мне кажется, вот эти вот ракетно-дронные удары по территории Российской Федерации, конечно, могут вызвать определенный насморк в российской экономике. А вот удары России по Украине, они могут привести к циррозу печени. Необратимыми процессами. Потому что, понимаете, то, что уничтожаются там военно-промышленные объекты, это одна история. А когда удары начнут наносить по энергетике украинской, да, которую восстановить короткий период времени будет невозможно, удары прошлогодние по ТЭЦ, они до сих пор ничего не сделали для того, чтобы восстановить или предоставить какую-то альтернативу. И как они будут, ну скажем так, проходить весь этот зимний период, но пока для украинцев это остается большой-большой загадкой. Никаких должных рекомендаций ни киевская власть, ни власть центральная им дать не может, кроме того, что им говорят, слушайте, выезжайте за пределы Киева, да, там, в какое-нибудь село с печным отоплением. Только, во-первых, не у всех есть такая возможность финансовая, а во-вторых, не все могут выехать, потому что идет тотальная мобилизация. И этих людей просто хватает на улице, бросают бусы и отправляют в ТЦК. Поэтому вот с этим, да, вот с этим Украине приходится жить. Насколько ее хватит, мне трудно сказать, но мне кажется, там уже все на грани. И вот эти акции протеста, которые мы сейчас наблюдаем, я, ну, могу предположить, что на каком-то этапе они вполне могут перерасти в полномасштабные акции протеста, где принимать участие будут не студенты с картонками, а вполне себе взрослые люди, у которых накопилось очень много вопросов. К украинской власти в том числе. Поэтому я вижу развитие ситуации внутри Украины, но, на мой взгляд, оно на сегодняшний день, с одной стороны, вроде бы как и непредсказуемо, а с другой стороны, в стране двух Майданов нетрудно предположить, что вполне возможен и третий. Почему нет? Но и с учетом того, что все-таки протестный потенциал, я оцениваю протестный потенциал Украины сегодняшнего дня гораздо больше, чем протестный потенциал двух предыдущих Майданов. И если так сложится по каким-то причинам ситуация, что все-таки люди выйдут на улицы, ну, я думаю, это будет для власти большим вызовом, на который она адекватно отреагировать уже, ну, на самом деле не сможет.
3: Вы произнесли фразу «признать поражение», имея в виду Европу, касательно ситуации на Украине. Поправьте меня, если я в данном случае, может, категоричен буду. Вот кажется, что признать поражение Европа на Украине сможет только в двух случаях. Либо военная победа России, я имею в виду вот именно в военном смысле слова, с, так сказать, с военной точкой в специальной военной операции, либо экономическая катастрофа Украины, которая приведет к тому, что, ну, просто страна, так сказать, сама саморазрушится, да, начнет распадаться на части, и в этой ситуации этот процесс можно, уже невозможно будет остановить. Но до этого признать поражение Европы, то есть до такого коллапса, либо военного, либо экономического, Европа поражение не признает и будет продолжать это делать вот до последнего, что называется.
4: Вы знаете, что раздражает Европу? Вообще-то в самом начале этого конфликта Европа вместе с американцами, да, это мы тогда, помните, долгое время называли Объединенный Запад. Он на самом деле такой и был, ну, скажем, при Байдене, да?
3: Ну, да.
4: Это же вся история началась уже давно. Все-таки этот конфликт длится уже, там, условно говоря, 12 лет, если брать с 2014 года. И с 2022 года он обрел уже немножко другую форму в виде специальной военной операции. Но изначально-то это все планировалось каким образом? Европа вместе с Соединенными Штатами Америки считали, что в результате этого конфликта дорогим призом должна стать Россия. У них было такое представление, что по итогу этой кампании, которую они затеяли, призом должна стать Россия. Но, как вы видите, Россия не торопится становиться призом, и все больше складывается впечатление, что призом становится Европа. Понимаете, со всеми, ну, экономическими издержками, которые она несет, да, с потерей экономического потенциала, когда у них инвесторы уходят из Европы, когда производство переезжает в Соединенные Штаты Америки, экономический потенциал, она, в общем-то, теряет, а, соответственно, возможности теряет, и финансовые возможности теряет. Она перестала быть той привлекательной Европой, куда стекались все деньги мира. Да? И в этой ситуации фактически, ну, пусть не в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе, ну, очевидно, они уже понимают, что на столе может оказаться не Россия, а может оказаться сама Европа. И с этим надо что-то делать. А что с этим сделать, да, когда уже фактически они втянулись в этот конфликт, они побили горшки и сожгли мосты с Россией, теперь же надо налаживать каким-то образом контакты или выходить на какое-то, ну, взаимовыгодное обоюдное решение. Я не скажу, что из этой ситуации нет выхода. Ну, конечно, есть. Выход всегда есть. Знаете, выход всегда нужно искать там же, где и вход. Вот, кстати, это к этому призывает и Россия, да, говорит, слушайте, вы уже 12 лет бегаете, ищете выход, вы сориентируйтесь и посмотрите, а где выход? Наверное, там же, где и вход. Мы вошли в этот конфликт через Майдан, и Путин не случайно много раз напоминает о первопричинах этого конфликта, отсылая их все-таки к 2014 году. Хотя точку отсчета 2014 года они не признают и брать не хотят. А им больше выгодна ситуация, там, допустим, с Крыма, да, вот они не видят всего того, что произошло и что стало причиной, а вот они берут точку отсчета, ну, это можно было сделать тогда, когда они были, ну, скажем так, в силе, в возможностях и так далее. Сейчас их возможности значительно упали, и вы обратите внимание, вот они же вот так пафосно, да, презентовали вот эту помощь Украине в 90 миллиардов. Вот вы спросите, а сколько финансовых ресурсов они передали Украине на данный момент? Напомню, речь шла о финансировании Украины в размере 90 миллиардов на 2026-2027 год. То есть, условно говоря, в 2026 году Украина должна была получить 45 миллиардов. 45 миллиардов. 30 из которых идет на ВПК, и 15 на компенсацию в бюджете для социальных выплат и так далее. За период с момента принятия этого решения Украине пообещали 5,9 миллиардов, а дали 3,8. А что такое? Не деньги. А что такое? Что у нас там произошло такого? А? Вот украинцы задают вопрос, что такого у вас там произошло? Мы ждем гроши. Где наши гроши? Это уже наши гроши. Знаете? Они говорят, да подождите, у нас тут своих проблем. У нас тут Volkswagen разоряется, Mercedes разоряется,
3: Мигранты атакуют. Да.
4: Да, беда бедовая, а вы тут, так вы же обещали, так дайте нам. И при этом они все равно на саммите НАТО рассказывают о том, что мы готовы еще по 70 миллиардов скинуться. Ну так эти страны и члены Евросоюза, и члены НАТО, с одной кубышки надо брать. Где брать деньги? Это проблема, большая проблема. Можно сколько угодно рассуждать, конечно, но для Европы это становится проблемой. А на фоне того, что там все-таки есть еще какие-то остатки демократии, у этих же правительств есть еще и оппозиция, понимаете, которые жестко задают вопросы, как, например, в Германии АДГ, да, и ответов на эти вопросы нет. А вопросы очень простые, элементарные, простые, да, почему мы должны тратить деньги немецких налогоплательщиков на Украину и не решать свои внутренние вопросы. Логичный вопрос, ну, вполне логично, почему бы его и не задать. Или во Франции, например, да, и фактически, да, те правительства, которые стояли у истоков этого конфликта, они теряют свои позиции внутри страны. И для них это большая проблема. Поэтому они хаотично пытаются найти выход. Им показывают выход, уже стрелочки расставили. Понимаете? Говорят, выход там. А они все упираются, говорят, ну может еще какой-нибудь есть. Может здесь где-нибудь лазеечка есть, мы бы вот там вот как-то
3: пролезли, дырка в заборе,
4: чтобы никто не заметил. Да, чтобы никто не заметил.
3: Спирин Павлович, а да, вот вернемся сейчас на, как бы на уровень ниже, я имею в виду с макро на микро, поскольку интересная новость с этой точки зрения, ну, вы наверняка ее уже видели, она вот недавно появилась, об ограничении продаж дизеля на Украине, там до 50-100 литров, и цена за дизель доходит до $2 за литр. И у меня в связи с этим вопрос. С одной стороны, это приходит, на фоне этого приходишь к выводу, что все 50-100 литров, это, в общем, не такая уж маленькая величина, значит, еще топливо есть худо-бедно, то еще не все заправки уничтожены, еще есть, так сказать, где, над чем работать нашим, в первую очередь, ракетчикам, да, и специалистам, дроноводам. Это с одной стороны. А с другой стороны, это ведь тоже симптом того, что топливный кризис на Украине, ну, недалеко, не говоря уже про посевную кампанию и про осенне-зимний период, про который вы уже сказали. Как оценить вот эту новость в ограничении дизеля?
4: Ну, смотрите, надо учесть, во-первых, что сейчас идет уборочная кампания.
3: Да, не посевная, уборочная, конечно.
4: Да, уборочная. Да. Конечно, селяне, они там люди запасливые, они, конечно, приобрели это дизельное топливо заранее. Но они его не хранили в канистрах, понимаете? Они его хранили на заправках в том числе. У них контракты подписаны, да, на обеспечение их дизелем. А сейчас разносят все заправки. Ну и где? Этот же дизель надо где-то взять. Сейчас вот с Молдовой Украина рассорилась. Я не знаю, там какая-то наливная баржа с дизелем шла. То ли Украина украла у Молдовы, то ли Молдова украла у Украины. Потому что этот же кризис не только на Украине, он и в Молдавии. Дизельный кризис и в Молдове в том числе. Теперь, что касается цены на дизель. Напомню, при диктаторе Януковиче, диктаторе, узурпаторе, негодяе Януковиче, цена топлива, дизельного, бензина, стоило доллар литр, да, и стоил он 8 гривен. 8. Сейчас уже 100 гривен. 8 гривен и 100 гривен. Понимаете? Ну вот, прошло-то.
3: Да, понимаю, конечно. При том, что платежеспособность населения тоже, это, мягко говоря, не растет.
4: Это не проценты, это разы. Да. Это разы. Я уже не говорю там о курсе доллара. Да, он стоил 8, условно говоря, сейчас 48. И это все результат экономической политики, которую проводит украинская власть после Майдана. Это результат правления Порошенко, и это результат правления Зеленского. И это все накладывает свой отпечаток, конечно же, на уровень жизни украинцев, которые вынуждены заправлять свои автомобили по 100 гривен за литр. По 100 гривен за литр. Какой бизнес можно там выстроить? О какой экономике идет речь? А теперь представьте себе, вот они завезли генераторы, да? Завезли генераторы на случай, если будут выбиты там тепловые станции, там генерации и так далее. Вы себе вообще представляете цену электроэнергии? Сколько будет стоить электроэнергия, если заправлять дизельные вот эти генераторы дизелем по цене 100 гривен за литр? Ну, вы себе вообще представляете?
3: Кошмар.
4: Но об этом же никто не думает и не говорит, и даже не обсуждает, понимаете? Внутри, и они могут обсуждать Валберес, они могут обсуждать там еще что-то. Но то, что вот каковы последствия реализации вот этой вот, вот этого плана, они обсуждать не хотят. Объективной информации нет. Ну и меня, знаете, вот во всей этой истории, когда мы говорим об обоюдных атаках, да, меня, знаете, что поражает? Меня поражает другое. Вот я смотрю социологию, там 70% украинцев верят в то, что они могут победить Россию. Я задаю очень простой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, Соединенные Штаты Америки, ну, самая мощная экономика мира, самая милитаризированная страна мира, да, она не может победить Иран. Ну, не может, это очевидно. Скажите мне ради осьминога, кто вас убедил в том, что вы можете победить Россию? Ну, можно сравнить потенциал Соединенных Штатов Америки и Украины? А можно сравнить военный потенциал России и Ирана? Ну, кто вас убедил в том, что у вас есть хоть какой-то шанс победить Россию? Ну, мне кажется, это такой простой вопрос, на который очень простой ответ. Но, тем не менее, в рамках информационного купола, в который окунули украинцев, за счет вот этого, вот этой текущей, знаете, информации, которая появляется один раз в сутки где-то в ленте новостей, они пытаются вот удерживать украинцев в этом колпаке и рассказывать, что вот сейчас мы еще один раз ударим, и вот все, вот завтра все, они сдадутся. Ну, я не понимаю, вот, ну просто, ну, мне кажется, людей настолько зомбировали, что они перестали даже, ну, мыслить как-то, знаете, адекватно, да, просто оценивать реальную ситуацию и те цели, которые им озвучивают.
3: Спирин Павлович, простите, что перебиваю, нам надо прерваться. Прервемся на новости, сразу после новостей продолжим. Спиридон Келинкаров в нашем эфире, оставайтесь с нами, буквально через несколько минут продолжим разговор.

От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только

0: мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
1: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Возгорание в поле в окрестностях Омска произошло в результате падения обломков сбитого вражеского БПЛА. Работают пожарные, никто не пострадал, сообщил губернатор Омской области Виталий Хаценко. Ранее жители предупредили о беспилотной опасности. В воскресенье в Омске проходит празднование в честь Дня города. В местном аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В результате атаки принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади. Всех жителей просят соблюдать правила безопасности. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Новосибирска, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. В 7:30 по московскому времени в воскресенье поступила информация, что на горе на высоте в 5000 метров незарегистрированный альпинист повредил ногу и просил о помощи. Выдвинувшиеся на место спасатели спустили 22-летнего мужчину на поляну. От медицинской помощи он отказался, добавили в ведомстве. Ливни подтопили 150 участков в забайкальском селе Угдан. Ситуация находится на контроле регионального главка МЧС России, сообщает ведомство. Синоптики прогнозировали на субботу и воскресенье на большинстве рек региона подъемы уровня воды различной интенсивности, местами с выходом воды на пойму после уже прошедших, а также прогнозируемых ливней. В воскресенье ожидались кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Владимир Зеленский под давлением европейских спонсоров конфликта с Россией усиливает законодательное оформление загона пушечного мяса в окопы, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя сокращение списка для отсрочки от мобилизации на Украине. Дипломат добавил, что, увеличивая поддержку, западники требуют увеличения поставок живой силы на фронт. Это расплата за европейский кредит в 90 миллиардов евро и обязательства военной помощи от стран НАТО после саммита в Анкаре. Ранее местные СМИ сообщали, что 8 категорий граждан на Украине больше не смогут получить отсрочку от мобилизации. Два вертолета столкнулись во время тушения пожаров в Греции, сообщает местная пожарная служба. Отмечается, что ведутся поиски членов экипажей вертолетов. Почти 500 пожарных борются сейчас с лесным пожаром, охватившим области Аттика и Биотия на западе Греции. К тушению огня привлекли 134 единицы техники, а также пожарных из Франции и Румынии. Как отмечает местное издание, использование авиации практически невозможно из-за штормовых ветров. При этом в окрестностях города Мигара уже горят жилые дома. В день ВДВ мужчина спрыгнул с парашютом с многоэтажки на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. С голубым куполом он спикировал вниз и мягко приземлился на глазах у изумленных соседей. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
4: Часов 33 минуты, время московское. Продолжаем наш интереснейший разговор с общественным политическим деятелем, экс-депутатом Верховной Рады, Спиридоном Келинкаровым. Спиридон Павлович, еще раз здравствуйте, добрый день.
5: Добрый день.
4: Спиридон Павлович, хотел бы вот какую тему обсудить. Тоже новость, такая достаточно свежая. Новость о создании в Белоруссии дополнительной десантно-штурмовой бригады на границе с Украиной. Причем об этом сообщают, собственно, и белорусские средства массовой информации, и командующий силами специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь Александр Ильюкевич об этом сказал в эфире белорусского телевидения, военного телевидения, телевидения Минобороны. В связи с этим у меня вот какой вопрос. Ну, ведь как бы хочется поанализировать новости, даже в том виде, в котором они существуют. Десантно-штурмовая бригада, здесь все три слова, в особенности и десантно, поскольку это элитное подразделение, кстати, всех причастных с днем воздушно-десантных войск, которые сегодня празднуются в России, а тем более десантно-штурмовое, новое соединение бригад, да еще и на границе с Украиной, ну, естественно, сразу же вызывает соответствующие выводы.
5: Ну, смотрите, очень агрессивная риторика со стороны Украины в адрес Беларуси. Поэтому, конечно, любая страна в случае, если есть угроза агрессии, хотела бы вести боевые действия не на своей территории, это очевидно.

0: Поэтому если такая агрессия будет, первоначальная задача перенести эту войну на территорию противника. Это же ну, очевидно и понятно. Поэтому с этой точки зрения Лукашенко много раз высказывался о том, что никакой угрозы для Украины со стороны Беларуси нет, но тем не менее, превентивные меры для того, чтобы обеспечить собственную безопасность, конечно, белорусская сторона предпринимать будет. Это безусловно, это абсолютно нормально. То есть для любого государства, которое обеспокоено своей безопасностью. Поэтому я не вижу в этом ну, никакой угрозы, скажем, для Украины. В конце концов, это право любой страны решать, где, какие войска и размещать.
1: На своей территории,
0: количестве,
1: да.
0: На своей территории. Это их право. Это их право. Но первоначально, вообще-то говоря, вся эта история с Белоруссией, она возникла в результате агрессивной риторики, включая верховного главнокомандующего господина Зеленского в адрес Беларуси. История же с этого началась.
1: Конечно.
0: Я ни разу не слышал от белорусской стороны какие-то угрозы в адрес Украины. Наоборот, Лукашенко все время пытался каким-то образом остудить горячие головы с украинской стороны своими публичными заявлениями, и своими действиями подтверждал факт того, что Беларусь готова к любым провокациям, которые теоретически могут возникнуть, если у кого-то в горячих головах такое желание реализоваться будет. Поэтому, что здесь удивляться?
1: Называл Зеленского Володей, да. Да, так несколько
0: раз. Он еще его гнидой называл, я вам так напомню. И было, кстати, за что, между прочим. Не он начал эту историю.
1: А теперь целый ряд международных новостей хочется обсудить, связанных с Украиной, конечно. А, нет, еще одна новость, которая требует, вы о ней говорили, но все-таки хотелось бы здесь чуть-чуть поподробнее поговорить. Нацбанк Украины сообщает о приостановке экспорта продукции из-за ударов по портам. И удары, кстати, эти продолжаются, и сегодня новости продолжают приходить, что о том, что удары по Черноморскому побережью по портам Россия продолжает. А приостановка здесь, если есть такая информация, о каком экспорте идет речь? Это первое. И второе, это самое приостановка, тут в данном случае, я так понимаю, нет ничего более постоянного, чем временное, да, потому что, приостановка, а что, как, что, завтра что, они починят все? Видимо, нет.
0: Смотрите, мощность Одесского порта по экспорту зерна, в среднем они там где-то отгружают по 5 миллионов тонн в месяц. Вообще, максимально мощность отгрузки они могут там отгружать до 7 миллионов тонн. Сейчас не отгружается ничего.
1: Ничего, да.
0: Вот, абсолютно то, ничего. К тому же они придержали определенный запас прошлогоднего урожая, и они его хранили для того, чтобы по хорошим ценам его реализовать. И для того, чтобы сейчас собрать новый урожай, его надо куда-то отвезти, его нужно где-то хранить. А еще не вывезен старый урожай, понимаете? Но зерно – это одна позиция. А кроме этого есть еще руда, а кроме этого есть марганцевая руда, а кроме этого есть еще металл. А кроме этого есть еще подсолнечник, а кроме этого есть еще и подсолнечное масло. Хочу напомнить, Украина является экспортером номер один в мире по объему поставок на мировой рынок подсолнечного масла.
1: До сих пор.
0: Все это стоит. Все это, да, до сих пор. Угу. Стоит это все. Это все стоит, и как это вывести? Хорошо, порт закрыт. Можно было бы сказать, может быть, по железной дороге. Во-первых, возможности железной дороги не дают вывести такой объем продукции экспортной. И металл, и руду, и зерно, и так далее. И хочу напомнить, что треть фактически тяговой силы, на Украине уничтожена. Вы видели, сколько дронами атаковались там, условно говоря, тяговая сила, которая таскает все эти вагоны и так далее. То есть это тоже оно не безграничны возможности. И в этом плане возник вопрос, а что с этим теперь делать? Понятно, часть зерна можно было бы вывести через Европу. Но опять же хочу напомнить, что европейские страны, например, такая страна, как Польша, она запретила даже транзит, не то чтобы экспорт в Польшу зерна украинского, а даже транзит через свою территорию украинского зерна.
1: Потому что это подрывает экономику Польши.
0: Да, конечно, это угроза для экономики Польши была. И они запретили даже транзит. И теперь селяне оказались в очень неловком положении. Они рассчитывали на определенные цены с учетом подорожания энергоресурсов. Вы же понимаете, что дизель, который стоит по 100 гривен за литр, он же ложится в себестоимость этой продукции. Угу. И сейчас им предлагают вместо условно 10-12 тысяч гривен за тонну, предлагают 2,5, 3,5, 4,5, 5 тысяч гривен за тонну. А о чем это говорит? Это же мы пока говорим о кризисе сегодняшнего дня. Но это не может быть без последствий для селян в следующем году, которые закредитованы. Им нужно как-то рассчитаться с этими кредитами. Они вложились в этот урожай в расчете на то, что они его вывезут и продадут. А им дают совершенно другую цену, в половину меньше того, на что они рассчитывали. А между прочим, хочу опять же напомнить, что аграрный сектор стал, в общем-то, таким драйвером украинской экономики. Да?
1: И всегда
0: он стал
1: был.
0: Драйвером не потому, что там аграрии такие молодцы, а потому что они просадили фактически все промышленное производство, его не осталось. Да? Ну, сейчас хотя бы Украина держится за счет аграриев, да, которые дают достаточно серьезные поступления в бюджет Украины. И сейчас с блокировкой порта, ну все, как бы, здрасте, приехали. Что с этим делать? Ответа на этот вопрос нет. И селянам никто даже близко не может гарантировать, что, к примеру, тот же самый Одесский порт может открыться там через месяц или через, там, я не знаю, 2 месяца. Никакой информации нет. А все говорят о том, что в случае, если блокировка порта затянется на месяцы, это конец украинской экономики. Все. Ее и так, как бы, условно можно было считать, что она есть. Но после того, как эта продукция, которую производит Украина, не может быть экспортирована и реализована, ее нет. Потому что надо понимать одну простую вещь. Ваш товар на складе – это всего лишь ваш товар, это не деньги. Вот деньгами он станет, когда у вас есть контракты и у вас есть поставки. Вы можете этот товар продать. А если у вас такой возможности нет, логистически вы не можете никак по-другому это все реализовать, это всего лишь ваш товар. Ну и чего с этим делать? Но парадокс еще и в том, что цены на зерно падают на Украине, да? Цены на хлеб растут. И людей это, конечно, возмущает, но тем не менее. Пока ситуация такая.
1: Я так понимаю, что тут уже можно говорить не о рабочих с молотками, а о крестьянах с вилами в этом случае.
0: Конечно, да.
1: Потому что, да.
0: Кстати, я вам хочу сказать, вообще-то удел аграрной державы Украине предрекали американцы еще до начала всех этих событий. Просто никто этого не помнит, но на Украине был такой посол Джеффри Пайетт, да, еще до Майдана, это был 2012 год, начало, по-моему, 2012 или середина 2012 года. Он в своем выступлении сказал, что Украина должна стать аграрной сверхдержавой. Я, например, на тот момент, когда услышал это заявление, я даже представить себе не мог, что должно в этой стране произойти, чтобы она превратилась в аграрную державу. Во-первых, я не знаю, что такое аграрная сверхдержава. Вот для меня это какое-то чудо-юдо, мной неопознанное. Но тем не менее, это прозвучало из уст американцев. Теперь я понимаю, что должно было произойти на Украине, чтобы она стала аграрной державой. Вот оно уже произошло. Да, по факту, Украина никогда не будет высокоиндустриальной страной. Хотя это была страна, напомню, которая совместно участвовал в космических разработках, свои ракеты были. Все катится в тартарары, и внутри страны нет, условно говоря, людей или власти, или представителей власти, которые могли бы адекватно ответить на те вызовы, перед которыми стоит Украина на сегодняшний день. Увы и ах, но так оно и есть.
1: Продолжая теперь уже международную часть новостей, сразу несколько новостей, они ложатся в некую такую общую, в некий общий контекст. Во-первых, США отказались от лидерства в группе помощи Украины. Это факт номер один. Во-вторых, Трамп сказал, по разным информации, как минимум не уверен, как максимум отказывает Киеву в передаче, вернее, передумал передавать Киеву лицензию передачи, даже лицензии на ракеты для Патриот. Понятно, что мы от лицензии до производства еще просто как до звезды, но тем не менее. Нетаньяху наложил вето на поставку систем «Железный купол» Украине, а за «Патриоты» идет отчаянная борьба с американцами, при том, что, я так понимаю, что Нетаньяху эту борьбу выиграет. Конечно, по понятной причине это несколько разного уровня роли для США. Эти новости, понимая, что США по-прежнему вовлечены в этот конфликт, на ваш взгляд, они же все равно укладываются в некую цепочку отказа или изменения вектора поведения и США, и не только относительно украинского конфликта.
0: Вы знаете, многие считают Дональда Трампа человеком бессистемным, да, условно говоря, делающим противоречивые заявления, у которого нет общего представления. И вообще воспринимают его как человека, слово которого ничего не значит, и он не будет реализовывать, и так далее, и тому подобное. С одной стороны, визуально, если проанализировать, да, все то, что делает Трамп, оно вроде бы так и есть. А если проанализировать с точки зрения его конкретных действий, которые он предпринимает или не предпринимает, все вполне себе выстраивается в абсолютно логическую цепочку. Ну вот смотрите, вы говорите, Соединенные Штаты Америки отказались от лидерства, да, в этой группе поддержки Украины. А я считаю, что Соединенные Штаты Америки с приходом Трампа отказались от этого лидерства. Когда они перестали возглавлять Рамштайн, да, и сказали, ну смотрите, мы уходим, вы тут все такие дерзкие, борзые, да, у вас такие большие, огромные цели. Ну идите и попробуйте эти цели достичь. Мы уступаем вам свое место на Рамштайне, пусть тут главенствуют британцы, которые в полной мере контролируют военно-политическое руководство Украины. Вот британцы так уселись в это кресло, и что? И как? Оказывается, они не способны ни финансово, ни организационно, ни ресурсно заменить Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп им это публично демонстрирует. Он им это публично демонстрирует. Что касается вот этих самых ракет Патриот, в дефиците, которые в большом, да, и конкуренции Украины с
1: Они даже в Америке
0: Израилем.
1: В дефиците.
0: Они везде в дефиците.
1: Да.
0: Я вам больше скажу. Вот сейчас украинцы теребят Трампа и говорят, дай нам ракеты. Когда прозвучало это заявление Дональда Трампа о том, что мы дадим лицензию, я очень долго смеялся. И говорил о том, что вы можете по-разному относиться к Дональду Трампу, но обратите внимание, как он это сказал. Ему некая птичка принесла там информацию о том, что мы готовы предоставить эту самую лицензию. Буквально в этот день я все это прокомментировал, сказал, Дональд Трамп просто отмахнулся от Украины, как от назойливой мухи, и сказал, ракет я вам не дам, у меня их нет. У меня нет этих ракет, они мне нужны. Я не могу их вам дать, потому что мы фактически в войне с Ираном, и у нас очень большой дефицит этих ракет. И возникает проблема, да? С одной стороны, украинцы требуют, он говорит, ну, нате, возьмите лицензию. Я не видел еще ни одной страны, которая лицензией могла бы сбивать ракеты баллистические.
1: Да-да-да.
0: Ну, нету. Может быть, Украина могла бы стать первой, но как-то не продемонстрировали, да? И в отношении лицензии были у меня большие сомнения. В первую очередь, почему? Потому что я изначально считал, что на самом деле вопрос предоставления лицензии – это вопрос частных компаний, которые принимают участие в производстве этих ракет.
1: Там же Боинг.
0: Это не компетенция Дональда Трампа.
1: Да.
0: Это не его компетенция раздавать эти лицензии. Они ему не принадлежат, эти лицензии. Но тем не менее, в информационном поле, помните ли, Дональд Трамп изменил свое отношение к Зеленскому. Посмотрите, какими глазами Дональд Трамп посмотрел на Зеленского. А какими глазами Дональд Трамп посмотрел на Зеленского? Хитрыми глазами с прищуром, да? Никаких других глаз у Дональда Трампа нет. Вы поймите, вот мне кажется, надо понять одну простую вещь. В отношении Зеленского, Дональд Трамп давно понял, кто такой Зеленский. Он это понял очень давно, еще в первом своем сроке. А вот что такое Зеленский в данном текущем моменте? Это вопрос. Потому что в данном текущем моменте, с учетом того, что там идет предвыборная кампания, ну, она фактически уже стартует, да, избирательная кампания, промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки. Вот с этой точки зрения Зеленский представляет в определенной степени угрозу для Дональда Трампа. Что в этой ситуации нужно сделать? Нужно обнять Зеленского. Обнять его нужно. На время избирательной кампании его нужно обнять. Вот Дональд Трамп его обнял. Вы думаете, встреча с Зеленским, который зашел в Белый дом через задний вход, вот, она кому нужна была? Зеленскому, что ли? Что он решил? Какой вопрос Зеленский решил? Никакого. Она нужна была Дональду Трампу для вот этой вот фотографии. Вы посмотрите на эту фотографию, где Трамп через силу просто улыбается, но он вынужден это делать, исходя из своих интересов. Понимаете? Чтобы зафиксировать, что у него абсолютно ровно все с Зеленским. У Зеленского нет никаких претензий к Дональду Трампу. И это все исходит из внутренних... с внутреннего запроса на эту избирательную кампанию со стороны штаба Дональда Трампа. Им нужна эта картинка. Они ее создают, и они ее, в общем-то, так сказать, реализуют. Вот и все. А его позиция не изменилась, поэтому никаких ракет он не может дать по определению. Я вам открою большую тайну. Чтобы вы понимали, на самом деле ракет «Патриот» на территории Европейского Союза больше, чем в арсеналах Пентагона. Ну, в соотношении 2400 ракет у Пентагона и около 3000 ракет совокупно находятся у стран Европейского Союза, членов НАТО. Ну вот казалось бы, да, ну раз там не получается, ну пойдите попросите у европейцев эти ракеты. Просит, не дают. А почему? Ну потому что сами европейцы раскачали тему возможного конфликта, прямого конфликта НАТО с Россией до такого уровня, что передать ракеты Украине ни одно правительство Европейского Союза не может. Потому что тут же их обвинят, их оппозиция обвинит в том, что они ценой безопасности собственной страны обеспечивают безопасность другой страны. Как это так? Вы говорите, вы же сами действующие политики, вы власть. Вы нас убеждаете в том, что не сегодня, а завтра Путин нападет на страны НАТО. И вы передаете ракеты, которые в большом дефиците, вы их передаете Украине. Как вас понимать? Вы же предатели. И пошло-поехало. У них есть большие политические риски. Они не могут эти ракеты передать. И они будут в большом дефиците. Когда Украина бьет ракетно-дронные атаки, наносит по территории Российской Федерации, мы понимаем разрушительную силу, допустим, дрона украинского, и российская баллистическая ракета. Ну, вы же понимаете, это несопоставимые вещи. Картинка может быть и яркая ударом по НПЗ, но на самом деле экономический ущерб от этого минимальный. Если кто-то хотя бы один раз был на НПЗ и видел масштабы этого объекта, может себе представить, сколько, черт возьми, нужно дронов для того, чтобы уничтожить это самое НПЗ. Но с точки зрения медийной, горящей там цистерна какая-то горящая, она создает картинку, иллюзию, но никто не анализирует экономических последствий. И когда выясняется, что в результате нанесения ракетно-дронных ударов по условно нефтепереливным там станциям, да, экспорт российской нефти увеличился, а не уменьшился. Увеличился. Понимаете? Но об этом украинцам никто ничего не скажет. Это же пиарщики, это же медийщики, это 95-й квартал. Они живут горизонтом сутки, да, им надо попасть в ленты новостей мировых. Вот они попали в ленты новостей мировых, и это уже для них успех. А что там с Украиной? Каковы последствия? И что будет в ответ? Это, ну, на самом деле, это для них вторичный вопрос. Вторичный. Им важно рассказать и показать картинку. Вот все, на что они работают.
1: Спиридон Павлович, не могу вас именно не спросить, мы, опять же, возвращаясь к началу нашего разговора относительно осенне-зимнего периода на Украине, эта тема, она тоже всплывает именно еще, ну, в таких, я бы сказал, беседах и разговорах на эту тему, и, конечно, вас как эксперта хочется спросить, прошлой зимой ожидалось, ну, в общем, и ожидалось, и получила Украина серьезные потери, связанные с энергетикой, но пережила эту зиму, теперь Зеленский уже паникует, кричит, что эту зиму не то, что не переживут, а что она будет жесткая, тяжелая и так далее. Можно ли прогнозировать, я так аккуратно скажу, что вот эта зима – это некая точка бифуркации, как угодно, точка невозврата, то есть вот именно этот осенне-зимний период именно для экономики Украины, исходя из того, что мы сейчас видим. То есть дальше уже обрушение.
0: Ну, смотрите, давайте мы опять же оттолкнемся от Зеленского, который угрожает России, что эта зима для России будет сложной. Это его слова. Угу. Но я предполагаю, зима для России может быть сложной, а для Украины она может быть последней. Понимаете, в чем разница, да? Угу. Почему? Потому что давайте мы будем исходить из того, что, конечно, зиму они переживут. Правда, не все. Вот, зиму переживут, но не все. Почему? Потому что я не вижу никаких действий со стороны украинской власти в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Я хочу напомнить, что любая страна, воюющая или не воюющая, а тем более воюющая, все мероприятия, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду, они стартуют ровно в тот день, когда завершается прошлый отопительный сезон, в апреле месяце. Разрабатывается план мероприятий, выделяется финансирование, проводятся соответствующие работы, накапливаются запасы угля, мазута, да, ремонтируются коммуникации. И, ну, в общем, проводятся мероприятия, скажем так. Бытность вообще это была скучная история для специалистов. Народ вообще не понимал, что там они делают, но у них всегда было тепло, светло и слава богу. Да? Сейчас, когда мы имеем вот в данный текущий момент, в прошлом году были серьезные атаки на украинские ТЭЦ. Причем это же ТЭЦ советские. Это ТЭЦ, которые обслуживали тысячи домов. Тысячи. Понимаете? Огромные ТЭЦ, которые обслуживали тысячи домов. Вот они разнесены в хлам. Их нет. То есть тысячи домов остались без тепла. Теперь возникает вопрос, а что сделала украинская власть для того, чтобы жители этих тысячи домов прошли будущий отопительный сезон? Я бы, вот, честно говоря, воспринял бы позитивную информацию с точки зрения действий украинской власти, если бы они заявили, например, в апреле месяце. Мы запросили дополнительный пакет экономической помощи от Европейского Союза, и мы реализуем программу там, я не знаю, индивидуальных систем отопления на многоэтажные там дома.
1: Ну да.
0: Если бы это все происходило, можно было бы сказать, что они что-то делают. Но в том-то и дело, что они ничего не делают, понимаете? Ничего не делают. И я думаю, они совершенно не случайно запрашивают этот пакет помощи энергетический. Именно в крайний срок, когда его реализовать нельзя будет. Распилить можно будет.
1: Ну, это как
0: а
1: обычно,
0: реализовать
1: да.
0: его в тепло, конвертировать тепло, свет и воду уже нельзя будет. В этом вся, весь фокус.
1: Спирион Павлович, еще один вопрос, он, наверное, уже заключительный. Тоже ваша точка зрения очень интересна. Сколько уже на эту тему сказано, но тем не менее, Виктор Бут, вот теперь вот свое заявление сделал. Что с сенатором Грэмом-то случилось? Он своей смертью умер все-таки? Вы что думаете по этому поводу? Потому что столько вокруг этого... Вот. Действительно, много подозрительного во всей этой истории. То ли его отравили на Украине, то ли ракета прилетела, там и что только не говорили, но все это действительно...
0: Да, это для меня, например, большая загадка, почему его хоронили в закрытом гробу.
1: Да, да.
0: Понимаете?
1: Что там хоронили?
0: Я могу предположить, что от ненависти к России его просто разорвало. Я могу предположить. Но это не медицинский диагноз, да, условно говоря. Но сам факт того, что его хоронили в закрытом гробу, ну, как-то возникают в определенной степени вопросы. Пока я не могу утверждать, была ли это смерть Линдси Грэма естественная, да, как это там пытаются нам преподнести, либо же он, будучи на этом военном заводе, что-то там произошло. Есть разные версии, их миллион, конспирологических версий очень много. От отравления на Украине, заканчивая там взрывом ракеты и всего остального, не знаю. Я не могу утверждать, потому что я просто не знаю. Но у меня очень много вопросов, опять же, связанных с тем, что как-то оно так, знаете, произошло, во-первых, внезапно. Во-вторых, ну, ничего, ну, не было никаких предпосылок к тому, чтобы там человек все-таки в таком возрасте, возможно, у него есть какие-то там заболевания и так далее, но он человек достаточно публичный, медийный.
1: И Зеленский, и нарочито что... приехавший на похороны, да, Грэма еще, да, после этого, да.
0: Да, да. Ну, приехал, они там со стубом порвали два баяна. Судя по тому, как они там на похоронах смеялись, я думаю, они, им было там безумно интересно, да. Вот. Но на самом деле для Украины это большая потеря, потому что, конечно, Линдси Грэм был большим лоббистом Украины, делал он это не бесплатно. Я всегда говорю, прощаясь с Линдси Грэмом, надо сказать, мы с вами прощаемся, но ваш Яндекс.Кошелек навсегда останется в наших сердцах. Потому что, ну, это человек, который безвозмездно ничего не делал, поверьте мне, для Украины, да, и зарабатывал баснословные финансовые ресурсы на этой войне. И не случайно Трамп о нем именно так говорил, что он был прям увлечен этой войной.
1: Спиридон Павлович, простите, вынужден вас перебить. Время наше закончилось. Огромное вам спасибо за интереснейший разговор. Спиридон Киленкаров был в эфире радио «Спутник». Оставайтесь вместе с нами. Скоро продолжим. Спасибо.

0: Туристический обмен между Россией и Китаем. Контекст. На постоянной основе. Москва и Пекин близки к соглашению о введении неограниченного по времени безвизового режима. Также стороны планируют нарастить поток туристов. Для этого создаются специальные продукты и программы. В 2030 году количество путешественников из Китая в Россию должно вырасти до 5,5 миллионов в год. В прошлом году больше половины въездного турпотока в нашей стране пришлось на туристов из КНР. Число приезжих из Китая в Россию и наоборот выросло на 17% и превысило 3 миллиона. В 2025 году между странами был введен безвизовый режим на 30 дней. Москва и Пекин продлили его до 31 декабря 2027 года. Прежде всего, это отразилось на Дальнем Востоке. В последнее время число иностранных туристов, приезжающих в регион, неуклонно растет. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечает, что туризм важен как инструмент развития территорий. Строятся новые гостиницы, рестораны, растет транспортное сообщение. Также на уровне правительств ведется работа по установлению безвизового режима между Россией и Индией.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 18:00, в Иркутске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте, в этом выпуске. ВСУ вновь атаковали Курскую область. МАГАТЭ проинформировали о ночной атаке Запорожской АЭС. Король Марокко назвал трассу в Африке в честь Дональда Трампа. Далее подробности. Мирный житель пострадал в Слободе Белой Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн. У 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела. Глава региона уточнил, что пострадавшему оказана первая медицинская помощь. Он госпитализирован в Курскую областную больницу. Администрация Запорожской АЭС проинформировала сотрудников Международного агентства по атомной энергии об очередной атаке ВСУ по территории станции, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Евгения Яшина. Минувшей ночью дрон ВСУ ударил в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока ЗАЭС. Взрыва не произошло, заявил ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока у стены в районе переходной галереи. По ней ежедневно перемещается персонал станции. Ранее, 30 июля, дрон ВСУ пытался атаковать площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС. Он был обезврежен. 10 человек, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. 7 из них госпитализированы. Происшествие случилось в городе Усть-Джигута. Подробности инцидента устанавливаются. 3 человека погибли в Словакии при крушении легкомоторного самолета, сообщила местная полиция. По данным правоохранителей, в результате крушения самолета погибли 48-летний пилот, 38-летний мужчина и малолетний ребенок. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии, заключили в полиции. По данным словацкого телеканала, легкомоторным самолетом управлял опытный летчик. Полет, по предварительным данным, был обзорной экскурсией. Армия обороны Израиля устранила в секторе Газа 3 членов палестинских радикальных группировок, сообщила армейская пресс-служба. Военные подчеркнули, что уничтоженные экстремисты пытались совершить террористические атаки против израильских мирных жителей и военнослужащих ЦАХАЛ. Скоростная трасса Тизнит-Дахла получила имя президента США Дональда Трампа, передает марокканское государственное агентство. Протяженность трассы составляет более 1000 километров. По словам короля Марокко Мухаммеда VI, эта дорога является самой длинной дорожной инфраструктурой во всей Африке. Монарх связал решение с признанием администрации Трампа в 2020 году суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Мухаммед VI назвал трассу стратегически важной магистралью, соединяющей север и юг Марокко, а также Европу и африканский континент. По данным агентства, Трамп 26 июля поблагодарил марокканского короля за решение и выразил надежду в ближайшее время проехать по всей протяженности трассы. Пока это все новости к данной минуте. Мы продолжаем следить за развитием событий. Еще больше информации, интересных фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 18:04, время московское. Здравствуйте, продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Александр Кузьмак и Денис Воробьев в студии.
3: Здравствуйте.
2: Привет. Да, привет. Сегодня мы так, поскольку часто работаем вместе, мы меняем конфигурацию, находясь то... Как это у нас тут? Микрофон номер один, номер два.
3: Но сегодня слушатели не заметят разницы. Все равно, да.
2: Они не должны. Да, в целом. Ну что, всех причастных, безусловно, и наверняка это один, наверное, из самых, как бы так сказать, не просто значимых, а очень ярких во всех смыслах, я сейчас даже без иронии. Хотя я с легкой иронией иногда, конечно, говорю о дне ВДВ, потому что это действительно очень такой знаковый, пафосный прекрасный праздник. Безусловно, день рождения воздушно-десантных сил нашей страны с 1930 года отмечается. 96 лет, и, соответственно, сколько получается? Ну, еще несколько лет, и будет юбилей. Вот, и можно себе представить, столетний юбилей еще, помимо всего прочего. Да. Это будет потрясающе, конечно, стоит, безусловно, всяческих поздравлений. Элитные войска со всех точек зрения, и сейчас мы, собственно, об этом поговорим, причем с разных сторон, и, конечно, с этой самой смешной стороны. Говорить мы, конечно, будем с ветераном воздушно-десантных войск, вице-президентом Федерации парашютного спорта России Юрием Шапариным. Юрий Юрьевич, здравствуйте, и с праздником вас.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день, спасибо, и вас с праздником, потому что это поистине всенародный праздник, 96 лет. Обратите внимание, на любой заправке продаются десантные флаги, тельняшки. Это не просто так.
2: Да, это не просто так, хотя я честно признаюсь, тут никакой лести я никогда в жизни не стал бы надевать тельняшку, именно потому, что это ваша прерогатива, да. Это вы ее заслужили, а но, в качестве сувенира...
5: Это верно, но у нас очень много служило народу, поэтому...
2: Это да.
5: И все же помнят об этом.
2: Вот да, это безусловно.
5: С вами тоже в тельняшке разговариваю.
2: Да, супер, жалко, не видно. Вот, но, вы знаете, я хотел бы начать, если позволите, со смешного, потому что сегодня пришла новость о том, как один из десантников, ну, бывших десантников не бывает, прыгнул в Питере, прыгнул с крыши дома, да, и получно приземлился на парашюте.
5: В общем, ну, ничего смешного нет, это есть такая дисциплина бейс.
2: Да.
5: Это антенны, здания, скалы.
2: Ну, круто, это здорово. И в этом смысле первый вопрос у меня к вам. А вот те, кто закончили свою службу, те, кто уже демобилизовались, те, кто не имеют отношения к ВДВ уже по ходу своей жизни, это ведь все равно на всю жизнь, я так понимаю.
5: Ну, во-первых, это на всю жизнь. Во-вторых, у нас случилась такая ситуация, что у нас вся страна сейчас участвует в выполнении задач.
2: Это, конечно.
5: В специальной военной операции. И очень много десантников, которые служили раньше в ВДВ, у меня... продолжает свою службу вне воздушно-десантных войск. У меня есть парень, сейчас он в отпуске, зовут его Скиф. Сейчас же у нас по позывным законам, да, стало, чтобы не разглашать личные данные. Он сейчас после ранения в краткосрочном отпуске перед следующей операцией. Он воевал в Югославии, он воевал в Чечне. И потом отслужил ФСБ офицер, ушел на пенсию. И, соответственно, когда началась мобилизация, он по воле...
2: Долго.
5: Долго, чести, сердца. Он, будучи уже пенсионером, он пошел и стал пехотинцем.
2: Потрясающе.
5: Пехотинцем, разведчиком. Получил ранение, отвоевал 4 года. Но сейчас вот он получил очень тяжелое ранение, сейчас восстанавливается. И Скиф и Володя... выздоравливай, все будет хорошо. Все будет хорошо. Опять десантник. Десантник сложный. Есть Тарбур, который отслужил в воздушно-десантных войсках, который отвоевал. Сейчас он защищает московское небо и тоже продолжает служить и воевать. И его с днем ВДВ. Есть куча совершенно ребят, которые, может быть, служив когда-то в ВДВ, они продолжают в других войсках, куда родина послала. Десантник он не выбирает. Десантнику говорят, иди, выполняй долг, он пошел, выполняет долг.
3: Вот, Юрий Юрьевич, в связи с этим вопрос. Понятно, что 111 военнослужащих...
5: Еще один не могу сказать. Да. Вот сейчас он сидит на аэродроме и прыгает с маленькой железной ножкой. Он тоже в отпуске. Он с войны вернулся, и он опять назад на нее поедет. Есть позывной его, соответственно, классик. Есть Саша классик. И его с днем ВДВ. И еще много-много.
2: Юрий Юрьевич, всех не успеете поздравить, это точно. Давайте пару вопросов успеем вам задать.
3: Да, да. 111 военнослужащих за время спецоперации стали героями России. Понимаю, что мы все-таки журналисты с тобой, Саш, в первую очередь, но мне доводилось, будучи военкором с родной 98-й гвардейско-воздушно-десантной дивизии, поработать. Стойкость, мужество безусловное, одноклассник там, и поэтому мы тоже постоянно на связи. Но возникает вопрос, а изменилась ли роль наших десантников вот в сегодняшнем, в текущем конфликте? Ну, потому что там...
2: Вообще с точки зрения ведения войны.
3: Да.
5: Ну, воздушно-десантные войска это всегда, это прежде всего боевой дух. И туда, где сложно, туда, где плохо, туда, где нужно выполнять задачи, посылают десантников, даже вот по штатной численности десантная рота в 3 раза меньше, чем рота пехотная. А задачи для роты той и для роты той примерно одинаковые.
2: Ну, то есть, да, нет, ну, понятно, и по каким причинам, понятно тоже. А мне вот что интересно, ну, понятно, что были времена, в особенности, там, 40-е, 50-е, 60-е, может быть, даже и 70-е годы, когда роль десанта, воздушного десанта, она была другой, потому что небо было другое, да, потому что в небе, в первую очередь, была авиация, и если у тебя есть господство в небе, у тебя есть возможность выбраться в высадки десанта. А в данной ситуации, когда мы видим, что война очень сильно изменилась, как, может быть, меняется подготовка воздушно-десантных войск, если у вас есть, так сказать, ну, какую-то информацию, вот интересно послушать.
5: Ну, современные командиры в воздушно-десантных войсках, помимо того, что они имеют боевой опыт, они достаточно гибко к этому подходят, поэтому воздушно-десантные войска – это один из наиболее динамичных родов войск, где все самые новые технологии отрабатываются, внедряются, постоянно идет эта работа постоянная. Так оно и есть. Оно всегда... Так было, так есть и так будет. А что касается воздушных десантов, ну да, сейчас сложнее, но вспомни 22-й год, Гастомик.
2: Да, безусловно.
3: Поэтому и прыжки с парашютом аргумент тоже никуда не денутся. Это вот так,
5: ну,
3: вот, да?
5: Ну что? Прыжки с парашютом – это прежде всего элемент психологической подготовки, который входит в программу всех спецподразделений мира, в программу всех отрядов космонавтов, хотя они уже не прыгают с парашютом, имеется в виду из космоса, да, но... Всегда в процессе своей подготовки они выполняют парашютные прыжки, это обязательно. Все спецназы прыгают с парашютом, потому что это управляемый страх, это возможность управлять своим страхом, управлять своими эмоциями, делать то, что, ну, делать невозможно. Это подготовка к подвигу.
2: Юрий Юрьевич, последний вопрос на сегодня. Как будете отмечать, как празднуют сейчас десантники? Потому что все-таки что-то изменилось. Я помню 90-е годы, когда это было немножко страшновато в этот день в Москве. Вот, ввиду понятных причин. Сейчас, я вот сейчас прошелся, тут у нас недалеко на Пятницкой сидят красивые ребята, да, в тельняшках, беретах, все. Просто
5: не пьяные.
2: Да, они, ну, если и пьяные, то это не пьяные. Это вот не та история. Вот. То есть что-то все-таки поменялось, да, в этой связи?
5: Ну, с друзьями встретиться...
2: Ну, это само собой,
5: Посетить раненых в госпиталях есть у нас.
2: Да.
5: И, понимаете, посетить выздоравливающих, решить производственные вопросы, потому что родине надо помогать и так далее. Поэтому это праздник, это прекрасный день, это сегодня прекрасный день, сегодня отличная погода, но это еще и повод для того, чтобы сделать много полезного.
2: Да. Спасибо большое. С праздником вас еще раз. Юрий Шапарин, ветеран ВДВ, вице-президент Федерации парашютного спорта России, был у нас в прямом эфире. Ну что, пока мы вот со Спиридоном Келинкаровым говорили об этом в предыдущем часе, на Украине растет цена на топливо, а в Европе АЭС останавливаются по другой причине. Не из-за атак, в данном случае российских, а просто жарко, потому что. Но, тем не менее, останавливаются. И, в общем и целом, хотя эта технология, я так понимаю, предусмотрена, но, тем не менее, это тоже ведет, ну, в общем, скажем так, к серьезным проблемам. Вообще проблемы жары, как таковые, в Европе, они оказались...
3: Причем я заметил, да, вот что есть, скажем так, цикличные отключения отдельных атомных электростанций в отдельных странах, в той же Франции, например, когда там уже привычно в летний сезон чуть ли не каждый год, на какое-то время, недели, две отключать. Но мы видим, что география-то расширяется.
2: Да,
3: и некоторые АЭС отключаются впервые.
2: Ну что, поговорим об этом с президентом Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», экспертом в области энергетики Алексеем Анпилоговым, которого я рад приветствовать в нашем эфире. Алексей, приветствуем.
4: Здравствуйте. Добрый день.
2: Да. Собственно, и вопрос. А что побуждает АЭС в период жары, в принципе, отключиться, ну, то есть, как бы говоря, перестать работать? Это что должно произойти и почему это опасно?
4: Ну, станция любая, и тепловая, и даже атомная, это такой большой кипятильник для воды. Причем вода эта, она специальная, из речки подготовленная. Она в станции ходит в замкнутом цикле. То есть эту воду нужно... за счет чего-то охлаждать. И если вы не можете подать холодную воду на вход станции, то станция сначала теряет КПД, а потом может просто остановиться. И понятное дело, что инженеры, они закладывают все оборудование в станции на какие-то предельные температуры. Ну, то есть никто не рассчитывает то, что у вас, например, в вашем водоеме, который должен охлаждать, температура воды поднимется там до 30 или даже выше градусов. А это вполне возможно. Ну и второй момент, который часто влияет на станции, дело в том, что сама вода может стать недоступной. То есть какая-нибудь речка или какая-нибудь водохранилище, которое рядом, оно просто высыхает, потому что вода испаряется, и насосы не могут доставать уже до нового низкого уровня, который сейчас во многих естественных водоемах Европы. Причем это же не только атомные станции. Гидроэлектростанции начинают испытывать недостаток воды для своей работы и так далее и тому подобное. То есть это крайне неприятное комплексное явление, когда вроде тепло, нам кажется, что энергии-то полно, а все наши вот эти индустриальные кипятильники, они наоборот страдают. Они гораздо лучше где-нибудь на Кольском полуострове работают, где постоянно есть за окном, ну, если не мороз, то уж прохлада так точно.
3: Я так полагаю, тенденция не самая позитивная, ну, говоря на ближайшем будущем, если мы так заглянем, там, условно, на перспективу.
4: Ну, безусловно, дело в том, что вдруг внезапно оказалось, что тот зеленый переход, который вроде бы должен был спасти Европу от глобального потепления, сам является его основой. И это, ну, не выдумка. Дело в том, что сейчас уже появились научные исследования, что вот те огромные ветропарки, особенно стоящие за пределами суши, они за собой очень сильно создают пятно штиля, то есть там нет ветра. То есть тот вот этот перенос западный, который всегда к нам несет влагу с Атлантического океана, вдруг перестает работать. Ну да, локально, но когда таких ветропарков у вас понатыкано через каждые 10 километров, у вас начинаются последствия для целого субконтинента. Плюс эти же ветряки, они еще что неприятное делают, они ночью возле земли воздух нагревают, потому что сверху у нас воздух более теплый, они его к земле как бы своими лопастями ночью передают, а днем они наоборот высушивают, то есть у нас идет испарение возле как раз поверхности земли, и эта вся влага выносится наверх вместо того, чтобы, ну, создавать ту самую росу, те самые ручейки, которые потом наполнять должны европейские реки.
3: Вот, Алексей Евгеньевич, а учитывая положение дел, простите, что перебиваю,
4: да,
3: активно сейчас говорят про строительство дата-центров. Кто-то даже сравнивает вот их сложность, их охлаждение как раз-таки с атомными электростанциями.
2: То есть их поэтому на Крайнем Севере строят?
4: Вот, ну, вот. То же самое, понятное дело, да, что дата-центр — это огромный источник тепла. Посмотрите на ваш даже бытовой компьютер дома, на нем стоят мощные вентиляторы, а сейчас уже ставятся и
2: все равно греется.
4: Водяные системы охлаждения на бытовой компьютер. А представьте, что это таких карточек, ну, то есть, скажем так, видеокарт, у вас там тысячи и даже десятки тысяч в замкнутом помещении. И вам нужно, конечно, для них обеспечивать особый температурный режим. И это тоже, опять-таки, вот представьте, это огромная такая вот площадь, с которой поднимается столб горячего воздуха, который, опять-таки, влагу выносит куда-то наверх, а внизу рядом с собой все это осушает. То есть в любом случае сейчас европейцы столкнулись с тем, что вот бесплатного сыра, сыр он только вышел.
2: Вот у меня в связи с этим еще вот какой вопрос. Такие, они как бы два в одном. Во-первых, вопрос, а что с нашими АЭС в связи с этим? Насколько они к этому? Я понимаю, что у нас нет такой жары, слава богу, да? Одно ведь, наверное, есть станции, которые, ну, в том же Иране там или где-то в южных странах, как, так сказать, закладываются ли в наши в ядерные технологии те же режимы, что и в технологии станции в Европе? Вот. И второй вопрос, он такой, а можно ли вообще придумывать такую технологию, при которой, ну, вот как раньше, например, было на некоторых самолетах, например, два двигателя работают на то, чтобы самолет летел, а третий работает на охлаждение первых двух, например, да? Ну, то есть... Вот...
4: Так не да. было, выдумали, но ничего страшного.
2: Нет, ну почему же? Нет, я даже могу назвать...
4: Трехдвигательные машины, они нужны были для трансатлантических перевозок.
2: Вот, я и называю... Да, ну ладно. Например, ТБ-7, например.
4: Вопрос в том, что, да, действительно, наши станции, они планируются на более жесткие режимы работы. Это так и есть, потому что... Ну, у нас более континентальный климат изначально. Нужно понимать, что когда говорят, что в России холодно, да у нас и жарко-то больше, чем в Европе. Вы поедете куда-нибудь в Европу, ну, как бы благословенную, к морю, и там, ну, приятный ветерок, там 25 градусов, а у нас, извините, в Якутии, казалось бы, полюс холода, да, и там, может быть, летом и плюс 50, если, ну, как бы вспомнить об этом. И поэтому у нас изначально станции на гораздо более жесткие параметры планировались. Всегда, и я думаю, что наша энергосистема, она в целом обладает гораздо большим запасом прочности, нежели европейская. И там же все это, извините, на частном интересе, а частник никогда не вкладывался в безопасность, в какие-то запредельные режимы работы. Ему важно получать прибыль. И прибыль сейчас не получается, значит, будет расти стоимость электроэнергии в Европе. Опять же, будут прикладывать на потребителей. Вот в чем сейчас основная проблема для европейцев.
2: Ну, самое главное, не для нас. Да.
4: Ну, у нас в этом плане гораздо более устойчивость.
2: Спасибо огромное. Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив оснований, эксперт в области энергетики, был с нами в прямом эфире. Продолжаем. Ну, мы дожили. Вот все, я ждал, когда эта новость появится.
3: Ты привык уже или до сих пор тебя умиляют?
2: Умиляют. Нет, ну это невозможно. Мне вчера знакомая как раз звонит и говорит, ой, робот, переезжай дорогу, какие глазки у него, какой. Я говорю, слушай, да, я когда все мечтала себе енота дома завести. Я говорю, заведешь енота и робота. Вот, так что нормально.
3: В одном лице, знаешь, может и такое скоро будет.
2: Робот и енота, да, тоже.
3: Да, но тем не менее, история в том, что уже в десятках, конкретно в 35 регионах согласовали требования к работе. Робокурьеров. И здесь, честно говоря, вопрос следующий. А возможно ли единое правило согласовать под действие этих самых робокурьеров, понимая, что регионы-то разные, география разная, и инфраструктура разная? Ну, условно сравнить тех же робокурьеров в Москве и в любом другом городе, в принципе, это, ну, как параллельные вселенные,
2: вот
3: и это
2: есть
3: не с издевкой, я говорю.
2: Но тут, конечно, важен юридический аспект этой проблемы, наверное, или этого вопроса же, да, почетный адвокат России, вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский, он уже с нами, да, Леонид Дмитриевич?
3: Да, Леонид
2: здравствуйте. Здравствуйте. Да, есть какие-то юридические коллизии здесь, какие-то юридические тонкости, которые нужно учесть?
6: Мы скажем, какие нормы, какие рамки ставит субъект федерации, а вас послушать еще, может быть, и не только субъект, а какой-нибудь город или сельсовет. Какие рамки ставят? Мы должны сказать так, что по российскому законодательству несколько ступеней должно быть. Первое, что запрещено? Самый яркий пример. В правилах дорожного движения сказано, на красный свет ездить нельзя. Ступенька номер два, что за это положено? Несколько тысяч штрафа. А третье, кто накладывает штраф? Наши горячо любимые ГАИ. А может жилинспекция? Нет, не может. А жилинспекция может, если вы перестановку на кухне сделали с ванной не так.
2: Если по газону ездят.
6: Да.
2: Например.
6: Поэтому мы должны ответить на первый вопрос. В чем выражается регулирование и кого? Субъекта федерации Рязань-Казань или же еще ниже? Давайте первый вопрос мы нашим слушателям ответим. На каком уровне принят какой-то документ?
2: Ну, вот у меня вопрос в данном случае, что главное в этом документе, кроме красного света, должно регулировать, структурировать вот эту юридическую точку зрения?
6: А мы что говорим? Вот эти курьеры на велосипедах, на мотоциклах или же курьеры...
2: Нет, ну робот на мотоцикле еще пока не ездит. Вот, нет, нас интересуют пока роботы в первую очередь. Курьеры-то понятно.
6: Вот эти роботы, которые такие маленькие...
2: Да, коробочки, да.
6: Да, все равно. Первое. Должна ли быть лицензия у собственника этих роботов или нет? Вот таксист должен регистрироваться. А должна ли быть лицензия? Вопрос номер один.
2: Должна.
6: Вопрос номер два. А если робот не туда въехал, Вот водитель, по правилам, должен остановиться и вызвать ГАИ. А если, не дай бог, кого-то зацепил, тогда еще и скорую помощь. Что должен делать робот или его хозяин? Это есть в бумагах?
2: Ну вот, да, то есть это должно быть.
6: Да, это должно быть. Следующий вопрос. А можно в такси перевозить динамит? Нет, нельзя. А рыбу можно перевозить? Тоже нельзя, испортиться, нужно в специальном холодильнике. Поэтому следующий вопрос, что можно перевозить, получается только почтовое отправление, он похож-то на почтмейстера, или что-то еще.
2: Ну, зависит от робота.
6: Деньги. А вот я вам должен 100 тысяч, могу я положить в конверт и этому роботу как-то засунуть?
2: Мне кажется, будет можно надежнее.
6: Или нельзя? Вот по почте нельзя деньги класть, надо официально оформлять почтовый перевод. И самое главное, что, по моему убеждению, не имеет права делать субъект федерации. А если что-то сделал не так, можно ли наказывать, если в кодексе нету? Первый вопрос, который любой адвокат задает, защищая своего клиента, покажите мне статью в кодексе, которую мой доверитель нарушил. Покажите.
3: Леонид Дмитриевич, а позвольте перебью. Вот знаете, что примечательно в той публикации, которую мы обсуждаем? Вот эти правила эксплуатации роботов-доставщиков разработали профильные ведомства. И уточнив эту информацию, в эти профильные ведомства входят следующие. Минэкономики, МВД, Минтранс и ФСО.
2: Ну, вот. Все хорошо, значит.
6: Очень хорошо. Тогда следующий вопрос. Поклонитесь низко более высокому ведомству, правительству России, и утвердите эти правила. Правила дорожного движения кем утверждаются? Постановлением правительства России. Ради бога, тогда мы будем подчиняться. Это вы разработчики. Понимаете, конструкторы могут 10 конструкторов создавать самолет, а отвечает генеральный конструктор и принимает комиссия, которые генералы и прочее. Ну так давайте сделаем следующий шаг, чтобы если я начал возникать за клиента, мне бы сказали нет, вот посмотрите, подпись председателя правительства. А теперь следующий документ. Ответственность-то где? Ответственность может быть только в Российском кодексе. Судя по тематике, о которой вы говорите, в нашем горячо любимом кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
2: Ну, что, в целом, по-моему, исчерпывающе, Леонид Дмитриевич. Спасибо вам большое. Почетный адвокат России, вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский у нас был в эфире. А я хотел два слова еще от себя добавить. Собственно, это я вот эти знаки тебе показывал. Вот когда мы говорим о людях, вот мы начали с этого. Мне кажется, с роботами проблем будет в этом смысле гораздо меньше. Потому что робот на красный свет не поедет. Потому что у него в программе это зашито. И робот привезет свежую рыбу, потому что он едет с определенной скоростью из точки А в точку Б. В этом смысле я бы роботам доверял. Во всяком случае, в этом.
3: Что ж, это очень дискуссионная тема. Жаль, времени не хватает эфирного. Прервемся на новости, друзья, скоро продолжим.

0: возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самостоятельности.

0: Николаева. Это два сухогруза, доставлявшие поставки для ВСУ и морской буксир, переоборудованные для применения безэкипажных катеров. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, задействованной в интересах ВСУ. Число пострадавших при ракетном обстреле села Казачья Лисица Белгородской области возросло до 4, сообщил оперативный штаб региона. Ранее стало известно, что в результате атаки погибли 3 человека. Взрыв газа в частном доме в Карачаево-Черкесии произошел во время свадьбы, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Ранее сообщалось, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джигута произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, пострадали 10 человек, 7 из них доставлены в лечебные учреждения. Фрагменты беспилотника упали на территорию Румынии после того, как воздушная цель около 20 минут находилась в национальном воздушном пространстве, сообщила Минобороны страны. По данным ведомства, радиолокационная система обнаружила воздушную цель в воскресенье у речной границы с Украиной. Для контроля ситуации с авиабазы Борча подняли 2 истребителя F-16. В ведомстве уточнили, что дрон летал над территориальными водами и вдоль рукава Сулина в национальном воздушном пространстве около 20 минут, после чего повернуло в направлении Украины. Пострадавших и материального ущерба не зафиксировали. Владельцы небольших торговых точек испанского автономного города Сеута пожаловались, что полиция охраняет преимущественно крупные супермаркеты, тогда как малому бизнесу приходится закрываться из-за опасений за безопасность, передает корреспондент РИА Новости. Как отмечают представители местных лавок, возле крупных сетевых супермаркетов выставлены полицейские наряды. Они контролируют вход и обеспечивают безопасность персонала и покупателя. Небольшие торговые точки, в свою очередь, при этом остаются без подобной защиты, а их владельцы рекомендуют временно прекращать работу. В конце июля испанская Сеута столкнулась с массовым проникновением мигрантов. Многие магазины, рестораны и аптеки города временно прекратили работу. Количество поездок на общественном транспорте в Дубае в первой половине этого года снизилось на 12% на фоне кризиса в регионе. Согласно пресс-службе правительства, за первые 6 месяцев этого года различными видами общественного транспорта в Дубае, включая метро, автобусы и такси, воспользовались 348 миллионов человек. В прошлом году цифра составила 395 миллионов за аналогичный период. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: Половина седьмого в Москве, 18:33. Продолжаем прямой эфир. Радио «Спутник», Денис Воробьев, Александр Кузьмак в студии. Здравствуйте снова.
3: Здравствуйте.
2: Итак, сейчас поговорим об образовании и об обмене опытом в этой области. Ну, на примере Индонезии, в данном случае таким инфоповодом являются слова заместителя посла Индонезии в России, который заявил о том, что Россия рассматривает возможность открытия филиалов российских университетов в стране. И вообще хочется в этом смысле так вот приятно удивиться. С одной стороны, мы все время говорим о том, что наше образование требует всяческого реформирования, реструктурирования, работы над его качеством, мы многое потеряли и так далее. С другой стороны, мы видим, что мы далеко не все потеряли, коль скоро другие страны, и не только Индонезия, работают в направлении открытия филиалов российских, крупных российских университетов. Вот и хочется понять, где мы хороши, почему мы так себя в этом смысле, может быть, немножко зря, так сказать, всячески принижаем. Может быть, уже и пора перестать.
3: Наговаривать, да.
2: Да. Старший научный сотрудник РАНХИКС Борис Илюхин у нас на прямой связи. Борис Валентинович, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: Борис Валентинович, где мы, на ваш взгляд, хороши в области образования? В какие, то есть вот почему наше образование на настоящий момент, давайте себя похвалим, почему наше образование пользуется интересом за рубежом, в других странах?
4: Ну, во-первых, есть определенные отрасли, в которых у нас система образования, в том числе высшего, выстраивалась даже не десятилетиями, а столетиями. Это физико-математические науки, это биологические науки, медицина, сельское хозяйство и огромное количество научных школ, тот задел, который был накоплен за многие-многие годы, он привел к тому, что есть методическая база, есть прекрасные преподаватели,

0: есть очень много людей, которые знают прекрасно этот предмет. Это, естественно, пользуется спросом за рубежом. Вот мы начали про Индонезию. Я хотел сказать, что есть прямо в рамках обмена у нас достаточно большое количество преподавателей прочитает лекции и в Таиланде, и в странах Юго-Восточной Азии, и во Франции. В общем, тоже как бы это сотрудничество никогда не прекращалось.
1: Ну, в том числе Китай, да, все чаще фигурирует, но понятно, что там, в принципе, у нас давно складывается положительная тенденция и динамика в целом, да, но я так полагаю, сейчас есть все предпосылки для того, чтобы наращивать и наращивать.
0: Да, но вот если мы говорим именно про приглашенных преподавателей, да, то это, ну, вот все-таки даже не столько Китайская Народная Республика, потому что там, так сказать, китайские коллеги достаточно хорошо импортозамещаются, достаточно активно. Вот. А вот ряд других стран, Таиланд, Индонезия, там, да, там прям достаточно большое количество российских преподавателей ездит читать это и открытые лекции, и просто курсами, и учебные программы совместно.
2: Ну, одно дело преподаватели, другое дело университеты, целые их филиалы, потому что все-таки в этих филиалах, насколько я понимаю, российская система образования, та, которая или не пострадала, или сохранила традиции, то есть в тех областях, она востребована. И востребована она именно потому, что она российская, то есть с точки зрения российской системы преподавания, да, и всего остального. Вот и хочется понять...
0: Вы знаете, да, востребована она, прежде всего, с точки зрения знания предмета, а предмет у нас преподается всегда и преподавался хорошо. И, в общем, никаких проблем с этим здесь особо никогда не было. Вот. Поэтому, когда открываются, а мы сейчас все чаще слышим про открытие филиалов наших ведущих университетов за рубежом, да, вот вспомним и в Узбекистане не так давно, и много где, на самом деле, по миру, вот так вот, если сейчас разговаривать, вот, да, это прям филиалы наших университетов, которые реализуют прям наши образовательные программы. Но здесь надо отметить, знаете, какую деталь, наверное, вот что отличает многих иностранных студентов, огромная мотивация на образование. Потому что, к сожалению, вот если мы в чем-то и, может быть, не достигаем вот того, того уровня, которого бы хотелось, это, конечно, мотивация на образование. Потому что вот там, когда видишь конкурс, несколько сотен человек на это место, да, то есть когда понимаешь, какой отбор эти люди прошли, и буквально... вот я разговаривал с преподавателями, которые работали за рубежом, то есть там понятия не прийти на занятия нет вообще. Вот, после занятия окружают студенты, которые задают правильные вопросы, там что-то интересуется, выясняют, уточняют. Вот, и четко понятное продвижение по социальной лестнице по окончанию этого вуза дает возможность вот такого позитивного сотрудничества.
2: Тут интересно много, потому что, с одной стороны, хочется так поиронизировать. Наш студент может и занятия прогуливать, да, тем не менее, но тем не менее, да, качество нашего образования от этого все равно не страдает. Но я понимаю, да, а с другой стороны, мы потом сами же будем и сокрушаться и рвать на себе волосы, когда нас кто-то обгоняет, а мы сами могли, только на занятия надо было ходить.
1: Я в этом контексте, да, понимая тему, не могу не спросить о нашем присутствии на СНГ-пространстве, потому что это тоже вопрос, который обсуждается. И что можете сказать сегодня, да, вот о наших вузах в странах СНГ?
0: Ну, я уже сказал вот про Узбекистан,
1: ну, да, да.
0: Там я могу сказать про Таджикистан, про сотрудничество с рядом, ну, постсоветских стран, да, вот, да, активно, да, очень серьезное сотрудничество, да, очень серьезное, причем академический международный, ну, то есть такой студенческий обмен, и филиалы работают. Вот, это не только, так сказать, как могло показаться РУДН, то есть филиалы МГУ, да, открываются, и другие вузы открывают филиалы. И, на мой взгляд, это очень правильно, потому что в ряде стран Средней Азии идет очень большой демографический рост, и это совершенно точно будет полезно, ну, совершенно с различных точек зрения. И квалифицированные специалисты, обученные по нашим программам, которые могут приехать сюда, в том числе работать, и наоборот. Вот люди, которые четко понимают нашу систему образования, выстроены в этой системе образования и занимают там различные посты, в том числе в экономике, да, можно надеяться на дальнейшее развитие экономических связей. В общем, на мой взгляд, это позитивная история очень со многих сторон.
1: А конкуренция растет, вот говоря о том, что кто-то пытается эту нишу тоже занять, если мы будем продолжать разговор именно о постсоветском пространстве?
0: Да, безусловно. Вот сразу после развала СССР очень сильно развилось, как это ни странно, общее образование, да, то есть начали открываться турецкие лицеи, гимназии с преподаванием турецкого языка. Вот очень, ну, многие страны, на самом деле, с преподаванием корейского языка, многие страны начали для себя захватывать этот рынок образования. Причем с самых нижних ступеней образования, да, практически с детского сада. Вот, поэтому, да, достаточно жесткая, на самом деле, там есть конкуренция. Вот, постепенно, ну, какая-то вот такая вот мода там турецкая прошла. Но я бы не призывал, так сказать, почивать на каких-то лаврах, потому что ну, на самом деле образование – это огромная-огромная система, которая требует постоянных усилий, и если чуть-чуть где-то вот что-то провалится, то дальше ну, последствия могут быть достаточно серьезными.
2: Ну вот я еще вот что хотел спросить относительно вот этого самого переноса образования в другие страны. То есть как тут же можно, вот вы сказали, да, есть способ преподавателей туда отправить, есть способ их студентов сюда прислать, да, чтобы они здесь, там, индонезийских или каких-то еще тайских, чтобы они здесь учились. И третий способ – там построить, собственно, филиал, например, университета, да, или какого-то другого вуза. В этой ситуации, на ваш взгляд, какой из этих путей наиболее перспективен именно для России с точки зрения собственной вот этой вот системы образования, количества и качества собственных студентов хороших, а с другой стороны, ведь, ну, тут же вопрос еще и зарабатывания денег, конечно, или вузами в том числе. Как лучше?
0: Ну, вот, вы знаете, давайте я бы не стал это рассматривать точно с точки зрения зарабатывания денег сиюминутных, да, на образование.
2: Ну, конечно.
0: Вот это точно совершенно не та история. Вот. Какого-то универсального, на самом деле, рецепта нет. И не потому, что его нет как универсального, а потому что для каждого отдельного случая подходит какая-то своя история, да, для каждой отдельной локальной там ситуации. Вот, кого-то нужно сюда, кого-то, так сказать, каких-то преподавателей нужно туда. Вот, но самое главное, ну, на мой взгляд, вот в этой во всей концепции, это подход, ну, давайте так назовем, образовательного взаимодействия, да, когда строится все вокруг именно образования, вокруг образовательных программ. Потому что ну, реализуется, вы знаете, и с этой точки зрения, да, и русскоязычные школы за рубежом, да, и школы, в которых можно преподавать русский язык, на котором потом ведется преподавание.
2: И, ну, это, конечно, облегчает задачу, тут вот безусловно.
0: Это целая огромная система, да, и вот когда мы с вами говорим про высшее образование, это только финал этой системы, да.
2: Конечно,
0: начинается
2: конечно. Еще
0: гораздо-гораздо раньше.
2: Спасибо огромное. Борис Валентинович Илюхин, старший научный сотрудник АНХИКС, был в нашем эфире. Переходим к следующей теме. Вот эту тему я не ждал.
1: Чисто мужская тема.
2: Да. В отличие от одной из предыдущих.
1: Я, честно говоря, удивлен. Прочитав эту историю о том, что мужчина уменьшает грудь, которая растет как на дрожжах, такую характеристику.
2: Сейчас женщины послушают, скажут, да вы заелись.
1: Да. Нет, заелись в прямом смысле, потому что как раз-таки
2: это... Мы тут думаем
1: одна из
2: причин. В обратном направлении.
1: Спрос, как пишут коллеги-журналисты, на такие операции увеличился за год на 30%. Ожирение, гормональные сбои. То есть, я так полагаю, к злоупотреблению пенным вот добавляются еще и все вот эти, понимаешь, дополнительные примочки.
2: Неспортивный образ жизни, да, это все понятно. И потом смотришь у мужчины вот этот вот сначала, с одной стороны, спасательный круг, да. То, что называется, да, а с другой стороны, еще и сверху второй спасательный круг. Потому что только для мужчины он, да. Ну, да, ну, это действительно, любой из тех, кто там ходит куда-нибудь, например, заниматься в зал, видит и таких мужчин тоже, которые приходят в панике в попытке убрать лишний
1: вес. Хорошо их видеть в тренажерном зале, понимаешь?
2: Да, а не в салонах соответствующих, где надо уменьшить грудь.
1: Да.
2: Ну, и, видимо, речь идет не только о груди, помимо всего прочего, но поговорить об этом интересно.
1: Да, на прямой связи со студией терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер доктор Фил Филипп Кузьменко. Филипп, рад вас приветствовать. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Филипп, скажите, пожалуйста, это что, мужики, я понимаю, женщины, у них, так сказать, другая мотивация. Там еще и эстетика играет роль, и она, наверное, вообще первична в этой связи. А у мужчин это, ну, я понимаю, то есть мне сразу хочется сказать, обленились.
3: Да нет, почему? Во-первых, есть такое заболевание, гинекомастия истинная, она ну, как бы больше генетическая, и есть люди, у которых вот просто грудь увеличивается в размерах, и с этим мало что можно сделать, и это мало как можно исправить. То есть даже если там пойти в зал, качаться, все равно это может доставлять человеку эстетические неудобства, а так как мы сейчас живем в обществе, в которых а. Распространена хирургическая помощь такого плана, и б. Стандарты красоты как бы да, даже на мужчин. И, конечно, ну, результат таков, что больше людей будут за этим обращаться. И, в принципе, наверное, за это и стоит любить цивилизацию, за возможность иметь выбор убрать то, что тебе не нравится, если это не, ну, как бы не вредно и не несет в себе какие-то большие риски для здоровья. Почему нет?
1: А говоря об образе жизни и о том, что мы принимаем, тут, понятно, вот кроме пищи, кроме, ну, как бы тут еще и включаются, да, медикаменты, связывают это и с приемом антидепрессантов, которые так или иначе отражаются на гормональном балансе. Вот насколько все эти вещи действительно являются существенными факторами в обсуждаемом вопросе?
3: Ну, очень сложно сказать, потому что, опять же, это все очень индивидуально. Конечно, есть еще гинекомастия приобретенная, когда, да, вот человек питается как попало. Ну, то есть, опять же, что значит как попало? Просто не следит за питанием, больше ест калорий, чем ему нужно, у него увеличивается лишний вес, и в том числе увеличивается в груди, и это как бы все начинает, ну, как бы обвисать. И, в принципе, если такой человек возьмется за голову и начнет правильно питаться, перестанет употреблять большое количество углеводов, там вот пиво, например, говорят, очень сильно на это влияет, хотя на это влияет в принципе любая высококалорийная пища, просто пиво, оно совершенно высококалорийное. Вот. Если вот он возьмется, так сказать, за ум, пойдет там опять же в спортивный зал, как бы начнет этим заниматься, он может существенно уменьшить эти проявления. Но полностью иногда это убрать до конца невозможно. И опять же, тут как бы вопрос в том, готовы ли вы вот идти ложиться под нож, если у вас там немножко как бы вот этот момент присутствует. Или, может быть, можно вот оставить как есть. Что касается препаратов, ну, как бы тройка препаратов, во всяком случае, если верить... так сказать, аннотациям, да, и верить исследованиям, то это спиринолактоны, но их обычно редко назначают молодым людям. Это, как правило, просто люди, которые, ну, страдают гипертонической болезнью или сердечной недостаточностью. Это анаболические стероиды, то, что вот часто бывает у молодых людей, потому что из-за большого количества тестостерона, который образуют, который они получают как бы дополнительно, а свой собственный тестостерон начинает превращаться в эстроген, ну и, собственно говоря, вот приводит к разрастанию жировой ткани, в том числе и на груди. И некоторые антипсихотики, которые чаще всего назначают людям с, ну, там, шизофренией, и, ну, это такая область, где, знаете, вот проблемы с грудью и с жиром на груди человека, наверное, волнует в последнюю.
2: Я вот что хотел спросить. То есть я в данном случае остаюсь таким скептиком-консерватором, вот только по какой причине. Я понимаю прекрасно, что когда это болезнь, когда есть медицинские показания, да, вот связанные с болезнью, болезнь надо лечить, тут все понятно. Но ведь в огромной степени это свойственно людям, когда люди вместо того, чтобы выбирать путь здорового образа жизни, они говорят, ну, сейчас я еще немножечко тут поем картошечки фри с пивом, а потом пойду и, так сказать, себе операцию сделаю, и все это, извините, удалю чертям. Вот.
3: Ну да, конечно, подход этот не очень можно назвать здоровым. Если человек решает с этим вот работать, конечно же, до начала любых оперативных вмешательств нужно исправить образ жизни. Без этого рассчитывать только на хирургическую помощь, ну, как по мне, это пытаться вычерпать воду из ванны дуршлагом. То есть это не вариант, не может в долгосрочной перспективе. Опять же, это все может обратно вернуться. Вот. Ну а если человек взялся за ум, взялся за, там, не знаю, стал вот сейчас использовать, если он не может самостоятельно снизить массу тела, там, использовать препараты, которые могут ему в этом помочь, по типу вот семаглутидов, там, тирозепатидов, которые сейчас популярны, то или там просто, ну, пошел к диетологу, начал вот этим заниматься системно, то почему бы и нет, почему он вполне имеет большие шансы справиться с этим самостоятельно. Ну вот, как я уже говорил ранее, если это не помогает, тогда уже там, в принципе, почему бы и не обратиться, если, ну, человек это тогда. Это вообще лучше как бы иметь, знаете, душевное спокойствие, чем как бы вот носить такую какую-то ачивку внутри себя и вот детство.
2: Вот, да.
3: То я там за все естественное. Ну, и при этом страдать от постоянной тревожности и там бояться, не знаю, на пляже раздеться и вообще как бы страдать вот психологически внутри. То есть зачем это нужно, когда есть вариант с этим, и при этом, ну, при условии, что, да, человек там образ жизни поменял, там, стал себя
2: совсем... Зачем страдать, когда можно не страдать? Да.
3: Да.
1: Просто вот в связи с этим сразу еще вопрос. Это вот продолжая тему, говоря о легких путях. Ну, в принципе, это нормально, когда человек их ищет, но вот ведя нездоровый образ жизни, стараясь решить все волшебной пилюлей или резекцией желудка, например, вот это насколько, простите, что отхожу от изначальной темы разговора, но тем не менее, я очень часто, к сожалению, вижу примеры, когда действительно вот до некой планки люди доходят, а потом понимают, что зачем мне убиваться в зале, контролировать диету, и в целом возвращать себя в нормальное состояние, когда можно вот таким образом одной операцией все проблемы решить?
3: Не, ну это, конечно же, плохой путь. Одной операцией все проблемы никогда решить не получится. Всегда должен быть комплексный подход. Но, понимаете, вот большое заблуждение думать, что лишний вес можно вот прям кинуть в зале. То есть зал — это просто гигиена движения. Зал, он нужен, чтобы, ну, мы просто должны получать определенный объем движения ежедневно. И зал, это дело, он как бы может нам давать. Но лишний вес — это кухня. Это вот то, что человек ест. И лишний вес — это не то, что можно убрать, вот сев на диету, похудев, а потом как бы вот вернуться к старому образу жизни. То есть если человек решает работать системно, ему нужно прежде всего сосредоточиться не столько на снижении веса, сколько на изменении своего образа жизни. А избавление от лишнего веса будет побочным продуктом изменения образа жизни. Потому что ведь если человек похудел, а потом вернулся к тому, к образу жизни, который он вел раньше, а все диеты не предполагают пожизненного нахождения на них, то все вернется на круги своя. Поэтому прежде всего фокус всегда должен стоять на изменении образа жизни. А изменение образа жизни — это бег на длинную дистанцию. То есть нужно начинать с очень маленьких шагов постепенных и потихонечку привыкать к тому новому образу жизни.
2: Уж сколько раз твердили миру. Да.
3: Это нужно делать под руководством специалистов.
1: Однозначно, да.
3: Спасибо. Не стоит.
2: Спасибо, Филипп. Филипп Кузьменко, терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер «Доктор Фил». Очень важную проблему обсуждали. И обсудим еще одну прямо через пару секунд. Это, правда, непонятно, чья это проблема.
1: Слушай, я свяжу. Вот прекрасный мостик прострою, прежде чем мы будем главную тему обсуждать. CNN заявляет, это очень важно, breaking news, из-за политики Трампа в национальных парках США толстеют белки. И до них добрался, понимаешь?
2: Интересно, а как они, что с ними происходит там?
1: Ну, в национальных парках поток туристов вырос. Убирать и контролировать эти потоки не успевают. Белочек кормят, ну а те, к сожалению, понимаешь,
2: это, кстати, относится же не только к белкам в парках. Это же не зря просят не кормить животных в зоопарках по той же самой причине. Потому что у них обмен веществ меняется, многие умирают там, ну и все такое прочее. Поэтому, да.
1: Но мы не об
2: этом. Нас перекармливают другого рода информации, как тех самых белок в Центральном парке, нас перекармливают, кстати, в парках или в Центральном парке речь шла? Там?
1: Национальных.
2: А, парках. В национальных парках. А, вот, нас перекармливают информацией, и Дональд Трамп делает это просто вот первым, он в первых рядах, потому что его соцсети, а это его прорыв, безусловные соцсети, он ведь трусошил, да, и да. Вся вот эта история, он фактически, поняв после первой своей президентской кампании, что стандартные масс-медиа, мейнстримные, они его поддерживать не будут, а будут его, извините, как это так выражаясь, эфирно мочить, что они, собственно, и делали всю дорогу, и сейчас многие продолжают делать, он ушел в соцсети, но он бы не был Дональдом Трампом. Если бы не сделал того, что сделал.
1: Да, тут уже нужно его не президентскую особенность, а жилку бизнесмена задействовать, понимая, что теперь его соцсеть берет деньги за ранний доступ к постам. Слушай, здесь, честно говоря, то, как он шатает рынок, я бы вот так сказал.
2: Красавчик.
1: Да, с другой стороны, есть же понятие инсайдерской торговли. И, на мой взгляд, юристы сейчас ломают голову над тем, а как к этому относиться. Потому что заявления президента так или иначе являются, ну, некой спекуляцией на фондовом рынке, как минимум. Вот условно на...
2: Некой?
1: Самое что ни на есть прямой.
2: Прямой
1: спекуляцией,
2: конечно.
1: Потому что вот он, наверное, напишет в True Social и об этом узнают там трейдеры, например, на бирже на 2 часа раньше о том, что Трамп собирается бомбить Иран.
2: Или, так он только этим и занимается.
1: Или разблокировать Армузский пролив силами флота, авианосцами и так далее. То есть, понимаешь, вот это все так или иначе влияет на котировки. Люди, которые получают эту информацию раньше, заведомо могут на это все опять
2: теперь
1: же...
2: давай вспомним, да, что фондовый рынок в США занимает 77% ВВП. То есть, соответственно, финансовый рынок. То есть это рынок услуг. То есть когда мы говорим про американский ВВП, надо понимать, что это не реальный сектор. Это не Россия и не Китай даже, вот, и не многие другие страны. Поэтому для них фондовый рынок и все, что с ним происходит, все его колебания, они приносят либо колоссальные убытки, либо колоссальные прибыли. Пример ИИ один из самых ярких в данный момент. Соответственно, для Трампа дать возможность кому-то получать информацию за деньги эксклюзивно. Хотя я не думаю, что он у себя в соцсетях будет так напрямую работать. Ну, просто все, кому надо, подпишутся, и ничего не произойдет. Но другое дело, что он может колебать пространство вокруг Соединенных Штатов как угодно. И еще и дополнительно зарабатывать. Ну, а потом будет закрытый канал Дональда Трампа в Трусошу.
1: И больше всего подписчиков, я уверен, будут за территорией Соединенных Штатов, говоря о журналистах. Ну, кстати, вот тут интересно просто порассуждать, а кому в первую очередь нужны ранние публикации, доступ, ну, точнее, ранний доступ к публикации.
2: Цыганство какое-то.
1: Ну, кому? Ну, понятно, те, кто играет на бирже, журналисты в погоне за охватами, сенсациями и прочим. А по сути-то и все. А кому еще?
2: Достаточно. А дальше все борются за подписчиков. Мы в таком мире живем. Кто первый опубликует, что Дональд Трамп сказал... А он сказал в закрытом канале. А дальше, вот шутки шутками, а дальше в суперзакрытом канале. А дальше канал в канале. И да, и понеслась. А потом будет еще такой же канал. Главное, тут главное начать. И дальше у любой подписки есть должна быть элитная подписка. Все равны в животные, да, но бывают равнее. А он за это на этом деньги получает. Ну...
1: Иранский аятолог, как думаешь, подпишется?
2: Вот они-то как раз. Они просто скажут, если прилетит, мы ответим. Что они, собственно, и делают.
1: Не, ну, кстати, учитывая то, как они прекрасно себя ведут в информационном пространстве, я поэтому здесь, понимаешь, это не издевка, а вполне себе реальный вопрос. Но, тем не менее, интересно, само явление под именем Дональд Трамп и то, как он влияет и на белок,
2: слушай, ну ты же слышал, его именем сети, трассу назвали в Африке.
1: И трассу назвали. Знаешь, мне очень понравилась одна фраза. Он запомнится не как президент, а как кандидат в президенты. И это же можно распространить на его текущую деятельность с точки зрения пиара, масштаба и рекламы. Огромный, колоссальный.
2: А главное, чтобы это к нам имело поменьше отношения, на мой взгляд. Денис Воробьев, Александр Кузьмак были с вами в этом часе. Оставайтесь на радио.
1: До свидания.

0: знать за 90 секунд. Гражданская авиация появилась в Советской России в 1923 году. Инженеры из Центрального аэродинамического института сконструировали первый пассажирский четырехместный аэроплан. Он развивал скорость до 150 км в час и летал по маршруту Москва-Казань. Через несколько месяцев первый полет совершил самолет цельнометаллической конструкции «Ант-2». Над ним работал великий Андрей Туполев. Скоро появилась и первая авиакомпания. Ее назвали «Добролет». На развитие гражданской авиации деньги собирали в специальный фонд всем миром, от наркомов до рабочих. А рекламировал ее поэт Владимир Маяковский. Сначала, наряду с созданием отечественных самолетов, покупали немецкие «Юнкерсы». Но было принято решение не зависеть от импорта. Уже через год советские воздушные суда летали в Среднюю Азию, Крым, Поволжье, Германию и Китай. Летчики стали настоящими героями того времени. Авиация стала символом возрождения страны и одним из государственных приоритетов. Примечательно, но советскому правительству удалось воплотить в жизнь замысел, который в то время был не под силу целому ряду крупных западных держав.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 19.00, в Улан-Удэ полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. Армия России продолжает наносить удары по инфраструктурным объектам Украины. В Сербии жители призывают экономить электроэнергию. Специальный самолет для перевозки произведений искусства совершил первый полет. Далее подробности. В СУ потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин в зоне СВО за сутки. Следует из официальной сводки Минобороны. Армия страны нанесла поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. В ведомстве добавили, что российские войска продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам. В порту Николаева поражены морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, а также сухогруз в Черном море, перевозивший военное имущество. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Омска, сообщила Росавиация. Ранее силы противовоздушной обороны отражали атаку БПЛА противника в Омской области, сообщил губернатор региона Виталий Хаценко. В воскресенье в Омске проходит празднование в честь Дня города. В результате атаки принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади. Всех жителей просили соблюдать правила безопасности. Два человека, граждане Греции и Румынии, погибли при крушении пожарных вертолетов в Греции, сообщает местная служба. Ранее стало известно, что в столичной области Аттика при тушении возгорания столкнулись два вертолета. Причиной аварии предположительно стала человеческая ошибка. Газета отмечает, что обломки вертолетов были найдены в глубоком овраге. Сети АЗС на Украине начали ограничивать продажу дизельного топлива до 50-100 литров на одного клиента, сообщают местные СМИ. Уточняется, что чаще такие ограничения вводят на станциях, расположенных на трассах, где горючее покупают водители грузовиков и дальнобойщики, которым теперь выгоднее заправляться на АЗС, а не на нефтебазах. Ограничения уже вводят несколько операторов заправок. Как отмечают местные СМИ, средняя цена дизеля на Украине к 31 июля выросла до 90 гривен за литр. Это почти 2 доллара. Премьер Сербии Джура Мацут призвал граждан экономно расходовать электроэнергию на фоне длительного периода высоких температур. Он добавил, что из-за высоких температур уровень воды в реках низкий, это угрожает и производству электроэнергии. Ранее Министерство энергетики Сербии сообщало, что низкий уровень отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза, и на работе ГЭС. Уровень Дуная на севере сейчас на входе в страну в поселке Безда ниже нормы на 159 сантиметров, в Нови Саде снизился на 62 сантиметра. В понедельник в Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне температур около 40 градусов тепла и низкого уровня воды в реках. Шедевр Виктора Васнецова взлетел в небо над Казанью на борту Ту-214. Самолет с фрагментом картины русского художника на фюзеляже завершил полет на малой высоте над городом. Лайнер был создан в честь 170-летия Третьяковской галереи и в дальнейшем будет использоваться для перевозки произведений искусства. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Песочный интерес», программа, где священник Павел Островский и я, Полина Уварова, анализируем новости с христианской точки зрения. Добрый вечер, отец Павел. Вы меня слышите?
3: Полина, угу. Да, я тебя слышу. Я не в студии, дорогие друзья, если вообще кто нас смотрит по видео. Я нахожусь в командировке в Казахстане. Вот. Вместе, кстати, с женой и своей старшей дочерью, поэтому средней дочерью. Прости меня, старшая дочь. Вот. И в целом я как бы и тружусь, и отдыхаю.
2: Будем надеяться, что Серафима вас не слушает и не сильно обидится. Но как вообще все хорошо у вас там? Что-то вы никак не приедете обратно.
3: Все хорошо. Я, когда ехал в Алматы, рассчитывал, что увижу степь. А оказалось, так, что это горы, и очень много гор, и горы прекрасные. Так что горная степь меня тут впечатляет, конечно.
2: Ну, замечательно. Ладно, тогда давайте, наверное, перейдем к новостям уже. Не все они, к сожалению, у нас радостные на этой неделе, но, в общем, поехали, да? Готовы вы, отец Павел?
3: Да, конечно.
2: Начнем с теракта на Кудринской площади. В ресторане на Кудринской площади подорвали самодельное взрывное устройство. Неизвестная женщина пыталась пройти в заведение с самодельным взрывным устройством, однако охранник не пустил ее внутрь. Так заявили в Национальном антитеррористическом комитете. Сейчас сообщается о том, что погибло 3 человека, и еще более 20 человек получили ранения. Вы слышали об этом, успели посмотреть вообще новости?
3: Да, конечно, ну, сложно пройти мимо этой новости. Но это вот типичный теракт, вот прям вот стопроцентный, потому что одно дело, когда война, и да, военнослужащие убивают военнослужащих, но есть военные преступления, когда стараются, ну так скажем, как раз мирных не трогать, потому что убийство мирных жителей целенаправленное, осознанное, это военное преступление. Вот. И теракт является одним из таких преступлений, когда, ну, то есть женщина вслепую использована в качестве, по сути, бомбы. Вот. Вряд ли это было, как у нас раньше говорили, шахид, да, самоубийца, да, это вот вслепую, вот, как в свое время убили Владлена Татарского, только там женщина mm-hmm. смогла пронести, значит, бомбу, и сейчас она уже в тюрьме находится. Вот, и оставить ее. Но здесь женщину подорвали. Мне кажется, что с учетом, что у нас есть не только реальная война, но и война информационная, конечно, нужно было бы с точки зрения информационного такого поля для мира это подсветить. Может быть, там организовать совбез ООН, где продемонстрировать родственников убитой этой женщины, да, которую, ну, просто взяли и использовали, убили. Вот, чтобы показать, что да, это прям вот полноценный 100% теракт, который совершили по указке властей Украины.
2: Ну, пока еще нет никаких официальных данных, мы ждем полного расследования, ведутся следственные действия, и, соответственно, я думаю, что мы еще будем иметь возможность каким-то образом это прокомментировать чуть позже. Но в любом случае,
3: так,
2: да,
3: конечно, вечная память погибшим, да, это страшная трагедия, и тем более такая смерть, это... И охранник, по сути, пожертвовал собой.
2: Да, то есть, спас людей.
3: Да, не пустил и проявил бдительность. Ну и в целом, конечно, всем нужно быть бдительными, да, потому что вот одно дело война, и когда, ну, есть какие-то, как бы это странно ни звучало, правила войны, да. Другое дело терроризм, никаких правил нету. Я сам, будучи еще там подростком, попал под череду терактов. Ну, лично, конечно, не попал, да, но я помню, как когда... Взрывали дома в Москве, взрывали метро. Как это, ну, было не, как бы, какой-то был страх, как это было неприятно. В этом весь ужас терроризма, то, что мирные люди являются разменной монетой.
2: Это правда, это правда. Вечная память погибшим. Я думаю, что мы можем сейчас уже двигаться дальше по новостям. Если какие-то обновления будут приходить, мы их обязательно прокомментируем. 28 июля был День крещения Руси. Поздравляем с прошедшим праздником всех россиян. В этот день мы праздновали память святого равноапостольного князя Владимира, при котором христианство стало главной религией на территории Руси в 988 году. И вас поздравляю, отец Павел. Это, можно ли сказать, что это ваш профессиональный праздник? И наш.
3: Я думаю, что это наш родной праздник для всех жителей нашей страны, неважно, верующие или неверующие, хочешь ты или не хочешь, но если ты родился в России, на Украине, Белоруссии, в многих других странах, которые, на которых сказало крещение Руси, потому что мы все выросли в православной культуре, и всегда это умилительно в кавычках наблюдать, как атеисты говорят, что мы никак не связаны с православием. Ну, может быть, вы не верите и в церковь не ходите, да, но культурно, да, вы все равно с ним связаны, просто даже своим поведением, хотя вы это просто не осознаете. Конечно, это величайшее событие для нашего народа, не россиян, а вообще для русских, потому что россияне больше относятся только к Российской Федерации, вообще в целом для русских. И в связи с этим мне бы просто в очередной раз хотел сказать, что, конечно, нам нужно внимательно относиться к такому явлению, как новоязычество, не к язычеству, которое, если знать историю нашей страны, которое достаточно длительное время, вполне себе успешно, вот так вот, даже не успешно, а мирно сосуществовало вместе с православием, да, и как бы не было никаких особых там гонений, не берем там редкие какие-то случаи, да, вот, но неоязычество, которое сегодня, когда именно противопоставляют, значит, христианству себя некоторые русские люди, то это, конечно, это очень плохо. Во-первых, неоязычество никак не связано с язычеством нашим славянским, тут просто какая-то необразованность проявляется, но и противопоставление себя христианской культуре, которой, извините, более 10 веков, вот, я уже жил на нашей земле, наша земля была счастлива уже, так как я жил, когда было 1900, да, когда был 1988 год, и было тысячелетие крещения Руси. Угу. Я это, конечно, особо не помню, но зато я помню множество пластинок, тогда были еще пластинки, выпущенные к тысячелетию крещения Руси. Это был Советский Союз, но уже тогда это очень масштабно отмечалось, вот, во времена патриарха Пимена еще. Угу. Вот, так что всех, конечно, русских людей поздравляю с таким великим для нас днем. Днем крещения Руси.
2: Но давайте, кстати, в тему неоязычества немножко копнем, и язычество в частности. Вот в Ленобласти на этой неделе обнаружили древнейшее христианское погребение эпохи Рюрика. Раскопки прошли в урочище Плакун в Старой Ладоге, где археологи исследовали курган номер 11. А обнаруженное захоронение может оказаться древнейшим сохранившимся христианским погребением в Восточной Европе. А находка... В общем, там нашли крест, которому более 1000 лет, и, соответственно, он принадлежал, очевидно, кому-то из свиты Рюрика или из тех людей, которые уже в то время жили на территории, собственно, куда Рюрик пришел, и почему это, собственно, про как это связано с неоязычниками. Это немножко разрушает миф неоязычников, прошу прощения, о том, что до, в общем, Владимира Святого, до вот всей этой истории, которая произошла в 988 году, якобы никакого вообще христианства на Руси не было, но вот мы сейчас получаем свидетельство о том, что было, более того, даже с пришедшими Рюриком и его свитой и дружиной уже были люди, которые, собственно, христианство исповедовали.
3: Ну, знаешь, здесь история такая, что, во-первых, когда кто-то говорит, что вот до Владимира христиан не было на Руси, даже если бы это было бы так, извините, до Владимира это более 1000 лет назад. Угу. Вы понимаете, что такое тысячелетняя история? Да? Это некоторые государства вообще, как бы даже там Америка четверть всего лишь истории имеет, если брать современную Америку, да, не времена индейцев, там племен и тому подобное. Угу. Так что уже даже сама апелляция тому, что, дескать, что до Владимира не было христиан, даже если это было так. Но, конечно, история нам очень подробно расписывает многие какие-то моменты до Владимира, именно христианские. Ну, например, в Великом Новгороде, знаешь, вот есть такой момент в повести временных лет, который такой, как притча в языцах уже, где написано, что Добрыня с Путятой крестили Новгород огнем и мечом. Да? Отсюда во времена Советского Союза в антирелигиозной пропаганде использовалось, что, дескать, Русь крестили насильно. Угу. А то, что у нас в истории сохранилась информация о том, что в Новгороде уже в районе 7 века, да, то есть это за сколько времен до Владимира, в районе 7 века уже было два православных храма, угу. Просто отлично в Новгороде люди сосуществовали, да, язычники, кстати, были разные. Надо здесь тоже сказать, что это не то, что было, знаешь, монолитное язычество. Язычники были разные, вот, были иудеи, были христиане, вполне себе все вместе жили. Князь Владимир скорее, ну, как бы дал такой импульс христианскому развитию, да, потому что вот, может быть, так, первый князь такой, да, и он, правда, очень много что сделал для того, чтобы так массово, да, на Руси люди стали принимать христианство, да, и пример личный в том числе показал, вот. Но понятно, что до Владимира христиане были.
2: Ну, Ольга, как минимум, Ольга, княгиня Ольга, была бабушкой святого Владимира, которая прекрасно крестилась в Константинополе, чуть было ее там замуж не взял местный император, но, в общем, это долгая и отдельная история.
3: Ну, конечно, да. В принципе, просто сложно себе представить, как если бы Русь была только исключительно языческой, с учетом, что Руси, славяне, да, торговали, вступали в браки, соответственно, жили на землях славян, не только славяне, чего там только не было. Поэтому, конечно, здесь, правда, не каждому хочется изучать историю. Для этого нужно читать книжки, а не только смотреть YouTube. Но вот рекомендую
2: всем. Да можно
3: всем
2: хотя бы
3: да
2: и YouTube посмотреть. Много есть лекций в YouTube лежит. Тоже можно их открыть, наверное.
3: Рекомендую читать проверенные источники.
2: Ну, 100%, да. Но есть, кстати, если уж вы хотите как-то просветиться, то много есть вполне проверенных людей, которые читают вполне проверенные лекции с курсом истории. Я вот, когда есть время, регулярно их слушаю. И, кстати, есть это действительно факт, что к моменту крещения Руси в Киеве, где, собственно, все произошло, уже была достаточно сильная партия христиан. То есть, понятное дело, что тогда еще, конечно, было язычников много, но, в общем, не пришло христианство просто так. И все эти разговоры о том, что непонятно, как загнали русских людей в Днепр и начали их там крестить, они не понимали, что происходит, это тоже неправда, потому что были достаточно значимые.
3: Это не только неправда, да. Полина, а это не только неправда, это еще унижение собственных предков, потому что если вы считаете, что наших предков можно было просто под страхом загнать в Днепр, и они отреклись от своей веры, да, исконные, да, и после этого из страха продолжали ее исповедовать, ну, во-первых, это получается, вы считаете своих предков очень слабыми духом людьми.
2: Правда,
3: а это совершенно
2: правда.
3: Не так. То, что наши предки были как раз сильны духом и, правда, ставили Бога выше, в том числе каких-то народных традиций, правда, люди искренне, многие приняли крещение. Да, были случаи, когда люди это делали, ну, так скажем, конъюнктуры и все такое, да, где-то просто, чтобы подстроиться. Все было, да, история, как раз, когда мы читаем, мы видим, что не было такого, что вот пришли христиане, Русь крестили, и у нас больше не было язычников, не было там капищ и тому подобное. Нет, это, конечно, совершенно не так, да. Язычество вполне себе еще долгое время существовало на Руси. Вот, где-то преследовали язычников, где-то не преследовали, и вполне это происходило очень долго. Угу. А потом нужно еще понимать то, что у нас вообще-то современная Россия достаточно большая страна, и многие наши регионы, да, были присоединены тогда еще там или к Святой Руси, или к Российской империи во времена, когда уже, ну, так скажем, крещение Руси стояло лет так 600-700 назад. И понять, что эти регионы то сегодня, безусловно, русские, но при этом у них там языческая традиция, она там тоже многовековая. Там, возьмите там некоторые регионы, по типу там Мордовии, да, вполне себе там, в общем, или Марийцы, Морел, да, там, там очень, очень много язычников есть. Собственно, они о христианстве-то узнали там века 2-3 назад.
2: Ну, да, и последнее, наверное, что здесь добавлю, есть интересная такая история про восстание волхвов, которое в XI веке произошло в Ростове. Я не знаю, слышали про него что-нибудь, отец Павел, или нет? Это когда
3: нет,
2: уже,
3: там,
2: соответственно...
3: Там ВПН отключили, что ли?
2: Где, в Ростове?
3: Ну, да, восстание.
2: В XI веке. Не знаю, это нужно эту бересту еще найти.
3: Верните
2: про ВПН,
3: на ВПН,
2: которые...
3: кричали волхвы.
2: В общем, нет, они не в том было дело. Уже христианство на Руси, соответственно, совсем укоренилось, но в Ростовской земле действительно оно достаточно долго приходило, ну, как бы распространялось среди
3: чувство.
2: Местного населения, да. Но фишка в том, что к XI веку там начался голод, и некие волхвы местные подняли восстание и пошли против местной власти. Вот. И дело было в том, что местные жители сказали, что, ну, примерно с теми же лозунгами, с которыми сегодня выступают неоязычники, что, мол, вот, во всем вот эти вот виноваты. И местные жители уже тогда поднялись против них и всех порубили. Вот. Такая вот интересная история.
3: На это радостная, да, история.
2: Движемся дальше. Ну, почитайте. Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел крестил первых шестерых детей из многодетных семей Югры. В Ханты-Мансийске начали воплощать инициативу по поддержке многодетных семей. Начало традиции положили в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска, где владыка лично крестил шестерых детей. Я вот хотела у вас уточнить. Я правильно понимаю, что это вообще какое-то из ряда вон выходящее событие, когда сам митрополит крестит детей или нет?
3: Нет, это не из ряда вон, конечно, выходящее событие. Любой митрополит, он... по сути, это епископ или архиерей, как мы говорим, то есть это старший священник. Понятно, что любой и патриарх, ну, в том числе, тоже может покрестить ребенка, да. То есть любой епископ, в общем, если кто не знает, есть три чина, да, священства. Это диакон, священник и епископ, да. Соответственно, епископ – это старший священник. Вот. Просто обычные епископы, так как они занимают руководящие должности, они более занятые. И поэтому времени на то, что просто, может быть, совершать какие-то рядовые требы, в том числе как крещение там, или отпевание, или даже исповедовать, у них это обычно просто на это времени не хватает. Хотя такое, безусловно, случается, не то, что это редкость. Но вот сама инициатива, она, безусловно, очень такая благородная и... людям, конечно же, да, верующим приятно, да, то, что вот их ребеночка крестит, да, высший духовный чин в их области, да. Поэтому, знаешь, в наше время все средства хороши, есть эти средства, правда, вот хорошие, вот, на поддержку демографии. Если это хотя бы в Ханты-Мансийске, там, может быть, там, из-за инициативы митрополита Павла, какой прекрасный имя, да, все-таки вот на минуточку я просто хочу сказать.
2: Митрополит Павел,
3: да. Мне просто хочется это часто это имя употреблять. Ну, в общем, если из-за этой инициативы, ну, хотя бы там на 100 или 200 детей больше родится, ну, представляете, насколько это хорошо?
2: Ну, или даже не родиться, а покреститься, может быть, просто такое внимание будет приятно родителям. Но вообще...
3: Изначально сама инициатива именно для увеличения рождаемости. Вот, для поддержки многодетства. Именно в этом смысл, и поэтому, конечно, если инициатива в этом, то, естественно, и результаты хотят тоже видеть какие-то подобные.
2: Ну, тут, наверное, нужно еще пару слов сказать о том, что, в принципе, и в Ханты-Мансийске, да на самом деле по всей стране, приходы оказывают материальную и социальную помощь в большом количестве. Вот в Ханты-Мансийске, например, за многими приходами просто малоимущие семьи и матери, которые оказались там, например, в сложных ситуациях, которых отцы бросили, закреплены прям за некоторыми приходами, и эти приходы посильно им помогают. Но я так понимаю, что вообще такая деятельность, она в принципе для церкви характерна, и нуждающиеся могут получить помощь.
3: Безусловно, безусловно. Вот я сам настоятель прихода, у нас 3 благотворительных организации, а нет, у нас 4 их. Одна у нас занимается в первую очередь помощью это заключенным, одна это многодетные семьи, это фонд «Протас», у нас там сотрудничаем и с магазином «Детский мир», и оказываем такую достаточно большую материальную помощь многодетным, около там где-то 200 семей у нас регулярно получают помощь. Есть группа «Добрые дела», вот это просто адресная помощь нуждающимся, еще группа «Тыл фронта», это помощь военным и их семьям, гуманитарную помощь оказываем. И, конечно, очень многие приходы ведут такую же деятельность. В этом смысле я хочу заметить, что когда говорят, что вот мы там не рожаем ребенка, потому что вот мы не сможем прокормить, вот в плане прокормить это, конечно, липа. Ну, это не так. Уж прокормить сегодня точно мы прокормим, сколько надо детей. Всегда люди помогут, и всегда помогут с одеждой и тому подобное. Если уж говорить про материальные, про трудности или проблемы, с которыми сталкиваются многодетные, это, конечно, жилищный вопрос. Это просто жилищный вопрос, потому что, ну, наверное, еще вопрос медицинского обеспечения, потому что вот в плане одежды и лекарств, в плане одежды и еды, ну, все-таки, как бы, добрые люди всегда найдутся, помогут. Но при этом тоже надо сказать, что далеко не всем людям, да вообще, наверное, всем людям не очень приятно, когда ты находишься на иждивении чужом, да, конечно, ну, да. Хотелось бы какой-то самостоятельности.
2: Ну, про многодетство, наверное, чуть позже еще затронем одну новость. Пока хотела сказать, еще есть грустные новости, связанные с церковью. К сожалению, епископ насмерть сбил молодого человека в Омской области и был отстранен от управления епархией. На трассе Челябинск-Новосибирск 56-летний епископ Исилькульский и Русско-Полянский Феодосий сбил 20-летнего молодого человека, который ехал на мопеде. Священнослужитель, находившийся за рулем автомобиля, не выдержал безопасную дистанцию. От полученных травм водитель мопеда скончался на месте. Указом патриарха Московского всея Руси Кирилла епископ Феодосий запрещен в священнослужении, отстранен от управления Исилькульской епархией до завершения расследования правоохранительных органов.
3: Ну, вообще, надо сказать, что еще какое-то время назад, ну, наверное, более там 15 лет назад, ну, давно еще, священачалие когда-то, ну, по крайней мере, в нашей Московской областной епархии, тогда еще управляющим был митрополит Ювеналий, рекомендовали священникам по возможности не водить самостоятельно. То есть, если есть возможность, чтобы был, значит, храмовый водитель, чтобы священник, даже в случае, если он не виноват, а в таких случаях все равно священника любого, да, будет тут епископ, будет тут просто рядовой священник, всегда отстраняет на время расследования, потому что если человека сбили насмерть или авария, ДТП с смертельным исходом, всегда есть расследование. Вот. А если уж ты виноват, то безусловно, лишение сана. И в этом смысле сколько было таких случаев, которые я знаю, когда священнослужитель... Вот была пограничная ситуация, не очень понятно, да, виноват, не виноват, вот, но все равно запрещали, а потом даже, когда возвращался к служению, все равно как-то жизнь шла уже как-то в крив и в кость, да, и люди об этом знали и тому подобное. Конечно, не у всех есть такая возможность, вот, но здесь вечная память, конечно, погибшему, помощи Божией и епископу, который оказался в такой ситуации, в общем, ну, тут и правда... есть законодательство, перед которым все равны. Вот, и хорошо, что наше священачалие показывает, что у нас нет такого, что, значит, вот если ты там какой-то особый пост занимаешь, то тебя, как у нас в народе говорят, отмажут, да? Нет, есть правила, которые нужно соблюдать. Вообще, я хочу заметить, что помню, когда-то ходили такие всякие слухи и легенды о том, что церковь, там, ну, а именно священачалие, оно там кого-то покрывает. Посмотрите, друзья мои, на документы Священного Синода, последние, раз документы, которые вообще в интернете в том числе и есть, о том, какое количество и епископов снимают своих должностей и запрещают, и какое количество священников лишают сана по вполне таким церковным грехам. То есть никого никто не покрывает. Если есть какие-то данные, вот, то всегда, если люди подают церковный суд, идет разбирательство. Это я просто к тому, что иногда вот у нас, и в том числе православные христиане, любят, знаешь, вести такие кухонные разговоры, что вот, да там никто ничего не делает, они там все своих покрывают. Друзья мои, если у вас есть именно какие-то доказательства по поводу какого-либо священнослужителя, и вы готовы об этом не анонимно свидетельствовать, то, пожалуйста, обращайтесь. Вот я могу сказать из своего личного опыта, потому что я неоднократно людям помогал обращаться в нужные инстанции. Нет ни одного случая, вот на моей памяти, таких, ко мне много людей обращались, чтобы священачалие внимательнейшим образом не разобралось. И на моей практике обычная реакция была, ну, так скажем, даже я не ожидал, зачастую строже, чем вообще, ну, это вообще планировалось. Да? Так что поддерживать просто сплетни, на мой взгляд, поддерживать не стоит. Если вам просто кто-то что-то сказал, но вы не знаете, не надо это поддерживать. А если вы именно вы знаете, вы, может, пострадавшая сторона или еще как-либо, тогда об этом нужно не на кухне разговаривать, да, а подавать, правда, документы в церковный суд. Вот, что там было полноценное разбирательство.
2: Я думаю, успеем еще одну новость начать хотя бы. Генпрокуратура потребовала изъять 123 объекта недвижимости у организаций, связанных со свидетелями Иеговы. Эта организация запрещена в России, признана экстремисткой. Ведомство требует передать государству объекты недвижимости в российских регионах. Среди них 63 коммерческих объекта. В общем, много разных самых объектов. И пытаются признать недействительными всякие договоры дарений и так далее, чтобы, в общем, не было, чтобы изъять их у экстремистской организации.
3: Ну, давай об этом поговорим уже после у нас перерыва. Сейчас, друзья мои, не переключайтесь, у нас будет реклама, потом новости, а потом обязательно продолжим.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российские дроны «Камикадзе» уничтожили автозаправочную станцию в Краматорске.

0: по груз в Черном море, перевозивший военное имущество. Число пострадавших при взрыве газа в частном доме в Карачаево-Черкесии возросло до 11, сообщили в правоохранительных органах региона. 6 из них находятся в больнице. Ранее стало известно, что под навесом в частном домовладении города Усть-Джигуда произошел хлопок газовоздушной смеси. Инцидент случился во время свадьбы. Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверки по факту взрыва. Полицейский на гидроцикле спас людей с детьми, которых уносило в море в Дагестане. Старший лейтенант заметил, что группу людей с детьми на САПе уносит в море из-за сильного ветра. На гидроцикле он добрался до них и вывел всех на берег. Никто не пострадал. Страны Европы вынуждены приостанавливать работу атомных электростанций и снижать мощность реакторов из-за обмеления рек, а Киев будет вынужден платить больше денег на закупку электроэнергии, заявил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив основания Алексей Анпилогов. Эксперт напомнил, что планируются остановки единственной в Венгрии АЭС ПАКШ, а также реакторов румынской АЭС Черноводы и французских Гольфеш, Бюже и ШО. По словам специалиста, к этой ситуации привела совокупность естественных причин и изменения климата из-за антропогенного влияния. Оркестр из немецкого города Нюрнберг на 3 дня играл музыку, чтобы поставить рекорд по длительности концерта духовых инструментов, передает агентство DPA. Участие в эксперименте приняли около 2000 музыкантов. Оркестр играл духовую музыку в церкви святого Иакова. Попытка установить мировой рекорд завершилась богослужением. Его посетило множество людей. По данным агентства, музыканты ожидают, что Институт рекордов Германии признает поставленный ими мировой рекорд. Впервые рекорд попытался поставить духовой оркестр в Гамбурге в 2023 году, сыграв концерт в течение суток. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Песочный интерес.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире по-прежнему «Песочный интерес». И священник Павел Островский, и я, Полина Уварова, рассматриваем новости, глядя на них с православной точки зрения. Отец Павел сегодня не в студии, но с нами на связи. Отец Павел, слышно, видно нас?
3: Да, все хорошо, друзья, всех приветствую.
2: В этой нашей Москве замечательной. Нам можно звонить сейчас. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Предлагайте свои новости для рассмотрения, задавайте вопросы, потому что мы уже обсудили. В общем, будем рады вас слышать. А пока что давайте продолжим, наверное, обсуждать новость про организацию экстремистскую, запрещенную в России, свидетели Иеговы. Генпрокуратура направила в Кузьминский суд Москвы иск к 8 иностранным организациям, связанным со свидетелями Иеговы. Ведомство требует передать государству 123 объекта недвижимости в российских регионах. Среди них 63 жилых и коммерческих объекта общей площадью, огромный, не буду сейчас в эти подробности вдаваться. Минюст Российской Федерации привлечен к делу в качестве третьего лица. Генпрокуратура просит признать ничтожными десятки договоров пожертвования и дарения, заключенных в 2016-2017 годах между российскими религиозными организациями и зарубежными структурами. Слышали об этой новости что-нибудь, отец Павел?
3: Ну, я слышал ее от тебя. У нас вообще, знаешь, так часто иногда говорят, что государство у нас какое-то строгое, нелиберальное, но вот если посмотреть на то, какие у нас всякие инициативы получают разрешение, когда в других странах они запрещены, то сложно сказать, что у нас какое-то что-то закрытое. У нас, конечно, да, вот сейчас в плане интернета у нас много есть всяких ограничений, особенно вот я нахожусь в Казахстане, это заметно, да, вот, когда этих ограничений нет. Но, например, во многих странах суррогатное материнство запрещено, а у нас разрешено. Во многих странах свидетели Иеговы, сама эта организация признана экстремистом, ну, запрещенной, да, преступной, тоталитарной,
2: но
3: да,
2: у нас
3: сектой.
2: Тоже.
3: Конечно, у нас наконец-то теперь тоже, да, но долгое время у нас это просто был рассадник, и вполне себе свидетели Иеговы ходили по улицам, и я бы хотел бы сразу сказать, что, конечно, свидетели Иеговы не являются христианами, и когда они подходят на улицы и там начинают, открывают как бы Библию, то это, безусловно, искаженный текст, У них это называется «Перевод новый мир».

0: искаженный текст, как бы, где осознанно искажены смысловые места касаемо там учения о Боге. Угу. Причем, ну, чтобы ни у кого не было каких сомнений, если вообще вам хочется в эту тему погрузиться и понять, почему Свидетели Иеговы — это преступная организация, она, извините, была создана в США, и в США же была запрещена, и многие руководители и организаторы Свидетели Иеговы в итоге потом в тюрьме сидели. Одним из них был такой человек Рэймонд Фрэнс, вот, который, когда сидел в тюрьме, он именно за мошенничество, он был одним из таких ведущих руководителей общества «Сторожевая башня», вот так называется, не «Свидетели Иеговы», а «Сторожевая башня». И он написал такую книгу «Кризис совести», в которой подробно изложил вообще, как все это создавалось, как это все контролируется, про весь этот обман. Он просто сам написал эту книжку. Конечно, иеговисты его обвинили в том, что он, знаешь, там предатель, что он там клеветник и так далее. Но, собственно, в США, ведь этот Рэймонд Фрэнс был посажен не за то, что он, значит, там в Бога верил и так далее. Он был посажен именно за мошенничество. Ну и терять ему было нечего. Он, собственно, так все было доказано. Он и подробно все и расписал.
1: Я была знакома в свое время с человеком, который выбрался из Свидетелей Иеговы, запрещенных экстремистских. Он с детства там был, его родители там были, вошли туда, когда он был совсем ребенком, и невеста у него там была. Это абсолютно токсичная история, когда манипулируют сознанием, заставляют переписывать квартиры, имущество и все остальное. Он оттуда вышел как раз, когда увидел, что те проповедники, которые заставляли людей жить там в какой-то невероятной основе, отказываясь от всего подряд, сами, собственно, живут достаточно богато и вообще, ну, достаточно большие лицемеры. Он, к счастью, вышел, давно с ним не общалась, но он вышел из этой организации, но, к сожалению, его родители и его невеста остались там. Более того, в чем опасность? В том, что я не думаю, что все это прекратило полностью свое действие на территории страны, то есть, понятное дело, что просто так это все не проходит. И мне вот интересно, тут новость о том, что коммерческую какую-то недвижимость передавали туда сюда, но сколько квартир было просто отписано через договоры дарения и так далее, вот обманутыми людьми, всем этим руководителям и иеговистам. Вот интересно, с этим что-то будут делать или нет, мне, например.
0: Ну, вообще, надо понимать, что манипуляции там постоянно были концом света. Также рассказывалось о том, что, значит, это тоже такая интересная история, что только 144 тысячи значит, верных последователей общества «Сторожевая башня» спасутся, остальные, которые все-таки были иеговистами, они, конечно, в Царство Небесное не войдут, но зато они останутся здесь на земле и поделят все остальное имущество между собой. Угу. То есть остальные люди попадут в ад.
1: Отлично.
0: Да, такая вот интересная история. Угу.
1: У нас звонок, добрый вечер, представьте, пожалуйста.
2: Павел, здравствуйте. Полина, здравствуйте. Меня зовут Никита, я из Луганска. Вопрос можно задавать?
1: Да, добрый вечер, Никита. Задавайте.
2: Мне 17 лет, я перехожу в 11 класс, соответственно, мне меньше, чем через год нужно подавать документы в ВУЗ. Я последние 4 недели, если не больше, очень серьезно думаю по поводу священнослужения. Я очень интересуюсь этой темой, но я как бы не знаю, как, ну, это что, во-первых, и там жениться надо успеть, всякое такое, и как понять, там, мое это или не мое, может быть, мне там нужно на какую-нибудь христианскую теологию поступить, что-нибудь такое, или религиоведение, ну, в общем, как...
0: Спасибо большое, Никита, за вопрос. Ну, во-первых, здоровья вам, вот, живете в Луганске, да, не самое простое место в нашей стране. Я думаю, что вот не надо вот так сильно забегать вперед. Сегодня вообще, вот даже судя по всем и новостям, которые мы говорим, когда мы пытаемся что-то вот так вот спланировать или продумать, что нас ждет, мы понимаем, что мы, ну, дальше, чем на полгода, разгоняться не стоит. Поэтому ваше желание быть священнослужителем — это хорошо, но в церкви для этого и существует как раз семинария, в которой человек пока учится, он окончательно может понять, его это или не его. Насильно вас женить, конечно, никто не будет, насильно рукополагать вас тоже никто не будет, поэтому если желание есть связать свою жизнь с священнослужением, это хорошо, вот, общайтесь с местным священником, подавайте документы, поступайте, а там как Бог даст.
1: Ну вот, собственно, Никита до того, как нам дозвонился, спрашивал, когда можно вообще задавать вопросы. Вот сейчас самое время, друзья, можете нам звонить, плюс 7-495-95-95-912, и поговорим, как вот с Никитой поговорили.
0: А еще есть комментарии от Инны, отец Павел и Полины. Спасибо огромное за ваш труд, всегда интересно слушать ваши передачи. Кстати, хочу сказать, что здесь вот сейчас, находясь в Казахстане, тоже подходили люди, да, и благодарили. Не знаю, как они, тут, правда, радио, прям спутник есть в Казахстане, или они через интернет в записи слушают, но тоже благодарили и за песочный интерес, за программу Часостровского. В общем, в очередной раз говорим спасибо и руководству радио «Спутник», который дает нам возможность светить,
1: вещать
0: и радовать.
1: Вещать.
0: Называется вещать, простите, я не знал.
1: Ну да, я вещаю, вы светите и радуете, безусловно, отец Павел. Давайте к многодетным перейдем. В Адыгее свыше 250 многодетных семей получили участки на болоте, к которому не подступиться. Поселки Инем, Тахтамух Кайского района, 268 многодетных семей так и не смогли воспользоваться землей, выделенной им по региональной программе в 2019 году. Там в чем история была? В том, что эта земля заболочена, чтобы ее хоть каким-то образом обжить, и на ней кто-то согласился строить, нужно огромное количество песка, работы и так далее. Плюс нет никаких подъездов вообще к этой территории. Сейчас, в общем, с этим разбираются, но мы эту новость рассмотрим после того, как ответим на звонок. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
3: Добрый день, меня зовут Екатерина.
1: Здравствуйте, Екатерина. Задавайте
3: я
1: вопрос.
3: Хотела задать вопрос. Не могу расшифровать название вашей передачи. Почему она называется «Песочный интерес»?
0: Спасибо большое за вопрос. Когда-то, давным-давно, еще когда мы вещали не на радио «Спутник», а только на YouTube, то у нас стояли песочные часы, вот, которые, ну, показывали, как быстро утекает время. По большому счету, все новости, которые мы с вами разбираем, если по премудрому царю Соломона, все суета, суета, там линии духа. Да, в любом случае, это в сравнении с вечностью, да, это песок. Если именно в сравнении с вечностью. Так-то мы живем, конечно, во времени, нас это искренне трогает, и мы переживаем, и это нормально, то, что мы так переживаем. Но в сравнении с вечностью, да, это, правда, некий песок, поэтому наш интерес, он песочный.
1: Я вообще радуюсь тому, что такая появилась трактовка этого названия, наконец-то сформулированная, потому что мне казалось, что мы просто изначально песочили новости, отец Павел, и, в общем, весь этот процесс назывался
0: просто,
1: песочением.
0: Просто, Полин, ты не очень духовная личность. Да,
1: ну,
0: ты
1: мне
0: не
1: есть
0: можешь
1: к чему стремиться.
0: Хочу заметить, что в истории, в том числе и церкви, неоднократно трактовки хорошие появлялись спустя там век-два каких-то событий.
1: Мы справились быстрее всего за пару лет, придумали хорошую трактовку. Давайте вернемся к нашим многодетным семьям, которые не могут сейчас построиться на той земле, которая им была выделена. Главе местной администрации внесено представление. Ну, посмотрим, чем дело кончится.
0: А что значит вот представление? Не могу понять. Это человек не справился с своими прямыми обязанностями, да? Вот если бы его детям, там, может быть, там у этого главы администрации, не знаю, мужчина и женщина, вообще не суть, да, вот у него там есть ребенок, который многодетная семья, вот он тоже бы ему землю выдавал, не глядя, наверняка он бы подумал, да, поэтому человек, который работает чиновником, он должен понимать, что он служит народу. И поэтому таких, как говорится, участков на Луне, как это иногда в народе называют, да, их достаточно много в разных областях. И мне кажется, что если выявляется, что многодетной семье дали так называемый участок на Луне, когда, собственно, не подъехать и, в общем, ничего не построить, главу администрации, который, ну, вообще всех ответственных лиц, которые такое сделали, потому что это плевок в адрес многодетных семей, нужно просто сразу увольнять, чтобы пусть не ленятся, выезжают, смотрят, да, и только уже проверив, потом уже предлагают многодетным семьям.
1: Ну, о том, что значит внесено представление, мы поговорим после того, как ответим на звонок. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Сергей, Санкт-Петербург. Здравствуйте, Полина, здравствуйте, отец Павел.
1: Здравствуйте, Сергей.
4: Вот интересно мне мнение отца Павла. Вот у нас, можем ли мы, вот, чтобы у нас была общая православная духовность, христианская, вот сейчас спасти страну? Ну вот что такое православие? Это как вот Сергей Михеев сказал, это слава праву на справедливость, на добро, понимаете? А мы сейчас вот, ну мы видно же как, у нас мы живем по другим... И еще главное, что в православии, это смирение, да? Это надо терпение, и это милосердие. И вот мы сейчас начали применять вот это с Украины, это жестко, понимаете? Мы как бы перешли на другой, в католицизм, в злобу. Вот как вы считаете? Мы же одни в мире вот это православие. Ни одной страны больше. Все
0: спасибо, сейчас спасибо, все Сергей. Звери.
4: Понимаете? Вот как ваше мнение? Спасет эту страну, если... или нет?
0: Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Но, во-первых, давайте по поводу термина православие. Да? Термин православие – это по-другому ортодоксия. По большому счету православие является синонимом слова правоверие. Правоверие, то есть правильная вера или правильное славление Бога. Православие противопоставляется ереси, различным искажениям верного учения о Христе. Вот что такое православие, да, никак это не связано, понятно, с правом, и уж тем более с правом человеческим, потому что, конечно, с точки зрения православия никакого человеческого права, такой прям справедливости не существует, да, об этом написано хорошо в Евангелии от Иоанна, где сказано, что суд миру состоит в том, что свет пришел в мир, но люди полюбили более тьму, потому что дела их были злые, mm-hmm. да. Вся наша человеческая справедливость рассыпалась о том, что Христа убили. И потом, собственно, также Иоанн Богослов пишет, что все, что в мире, да, это похоть очей, похоть тела, похоть богатства, да, это все не от Бога, это все временное, да. И Иоанн Богослов призывает нас, православных, держаться подальше, на самом деле, от этого. Это первый момент. Второй момент. Может ли православие спасти нашу страну? На мой взгляд, только православие может спасти не то, чтобы страну, знаете, там это границы там, и так далее, а в первую очередь нашу идентичность. Да? Вот наш русский народ, он изначально появился и образовался вокруг православия. То есть было много разрозненных племен и тому подобное, и православная вера всех нас объединила в одну такую огромную большую страну. Была Святая Русь, потом Российская империя. И вот сегодня вот Российская Федерация, ну, еще был Советский Союз, там он, конечно, боролся с православием, но не получилось, да. Но мне кажется, что чем больше у нас будет по-настоящему православных людей, которые на первое место будут ставить именно Господа Бога и закон Божий, тем лучше будет для нашей страны. Хочу заметить, что человек, который живет по закону Божьему, он уж точно никогда не нарушит законов Российской Федерации.
1: У нас еще один звонок. Добрый вечер, представьте, пожалуйста.
5: Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий, это Евгений из Московской области. Хотелось вот на что обратить внимание. Вот радио «Спутник» вроде бы патриотическая радиостанция, но как быть с рекламой твоего гектара-то подмосковного? Ну, проверьте, имеют ли они отношение к кедрозвонам уже, в конце концов, или нет, к анастасийцам. Потому что, ну, смешно, право слово. Спасибо, извините.
0: Подожди, а можно подробнее? Я вот не в теме расскажу.
1: К сожалению, жалко. Нельзя, да, но жалко. Я, потому что
0: я прямо попрошу Полину. Полин, ты можешь этот вопрос изучить? Мы обязательно в следующем песочном интересе, мы, надеюсь, мы вспомним, Полин напомнит,
1: я
0: мы
1: запишу,
0: это обсудим.
1: Да.
0: Потому что я, например, впервые слышу про подмосковный гектар, я, может быть, и взял бы там, под храм еще, под всех там и
1: но
0: так далее.
1: Но я знаю,
0: далее.
1: Что у нас есть программа «Гектар». Вот раньше он был арктический, дальневосточный был сначала гектар, потом стало возможным брать гектар в аренду длительную в Арктике. Сейчас я слышала, что вокруг Ладоги уже выдают эти гектары под целевое использование. Вот. Но относительно того, относительно чего нас спросили, я вот сейчас не готова говорить. К сожалению, нет у меня подготовки.
0: Да, жалко, что так быстро отключились. Я бы с удовольствием послушал. Потому что мы живем там как раз в Подмосковье. Я и служу в Подмосковье. Интересно, что там происходит.
1: Ну, да. И, кстати, давайте к «внесено представление» вернемся. «Внесено представление» фраза означает, что прокурор или другой уполномоченный орган официально потребовал от должностного лица или организации устранить выявленные нарушения закона. Это официальный документ реагирования, а не просто предупреждение. То есть чисто технически теперь всем этим семьям должны быть выданы участки, которые будут приемлемыми для жизни, для строительства.
0: Это все красиво звучит, но в реальности, даже если теперь семьям все-таки выдадут участки, то, чтобы вы понимали, да, дети-то прямо сейчас растут, земля-то именно сейчас нужна, да, когда уже семья многодетная. Пока сейчас, теперь они найдут новые участки, пока там будет размежевание, пока все, пока туда, да, то это уже пройдет там год-два.
1: Да.
0: И то не факт, что это прям будет какая-то уже хорошая земля. Поэтому, на мой взгляд, с учетом, ну вот если мы вспоминаем то, что говорят наши самые первые лица, я вот все время вспоминаю слова пресс-секретаря Пескова, который говорил, и я с ним совершенно согласен, что демография, да, вот эта проблема mm-hmm. демографии является экзистенциальной проблемой, это буквально проблема выживания нашего народа. И поэтому, когда если какие-то чиновники халатно относятся к решению этих вопросов, это вполне можно приравнить к измене родине. То есть они буквально, вот их вот эта халатность, да, это, кстати, та же, как вот новость по поводу, что там получили сроки, те, которые вот нелегальных мигрантов, вот там есть такая новость, да, вот, можешь Полину зачитать, не помню, как она там была, по-моему, в Санкт-Петербурге.
1: Про вечный огонь вы имеете в виду или про...
0: Нет, там было, выдали сроки, значит, тем, которые, значит, нелегально прописывали этих мигрантов, в общем, пускали на территорию страны.
1: Действительно, была новость о том, что арестовали и осудили людей, которые организовали специальный бизнес по организации браков с россиянами для того, чтобы людей прописывать на территории нашей страны, и вот, чтобы те получали гражданство, да.
0: Это вот так же, это экзистенциальная проблема, да, потому что нелегальных мигрантов много, реально, так скажем, мешают жить коренному населению, вот, деньги вывозятся из страны, ведут себя неприлично очень многие, да, собственно, когда человек уже при въезде в страну совершает преступление, то есть он не соблюдает наше законодательство, сложно, то есть находится на легальных основаниях, да, сложно прям так вот подумать, что он потом не будет еще что-то нарушать, да.
1: Угу.
0: Он уже своим въездом нарушил закон России и дальше тоже будет нарушать. И, конечно, здесь то, что нам дали, по-моему, такие сроки небольшие, это я с этим не согласен. Вот. Более того, конечно, нужно, на мой взгляд, привести работу и всех тех мигрантов, да, которые участвовали в этих схемах, даже если там какие-то платили большие деньги, все должны быть выдворены из страны. То есть нелегальный мигрант должен знать, что как только, если выясняется, что он совершил преступление при въезде, то есть каким-то образом попытался обойти, взяточку дал, то депортация его и всей родни.
1: Угу.
0: На мой взгляд, вот страх то, что депортирует всю родню, будет мотивировать саму родню следить за тем, чтобы если их какой-нибудь там племянник или тетя или еще кто-либо въезжает в страну, из неважно какой страны, будет это Средняя Азия, Америка, Антарктида, пингвины, неважно вообще кто въезжает, они будут сами внимательно следить за тем, чтобы этот человек соблюдал все законодательство. Потому что их
1: это
0: тоже потом могут депортировать.
1: Да. Ну, давайте тогда на тему миграции перейдем. За последние несколько дней вы видели эти апокалиптические кадры того, как мигранты прорывают границу. Не границу даже, как мигранты высаживаются в испанском анклаве Сеута на северном побережье.
0: Не такие же не апокалиптические, но кадры видел.
1: Но достаточно страшные они. Прорвались, они начали... Мне, знаете, что больше всего интересно? Почему они, когда прорываются, они же прорываются вроде бы к счастливой жизни, кажется, но при этом начинают грабить местные магазины, крушить вообще город, в который высадились. Почему так происходит? Мне не очень
0: так,
1: понятно.
0: Я только что прям про это говорил, что как только человек, да, входит на территории другой страны, совершая, по сути, преступление своим входом, да, mm-hmm. то есть он нелегально входит, то, совершив преступление раз, дальше принцип домино. Уже находясь на нелегальном положении, многие будут совершать преступление и дальше. Вот, тем более, пока их на учет где-нибудь не поставят, да, ты еще потом и не поймешь, кто где что ограбил, кто здесь там кого там что убил, потому что там и смерти, и погибшие тоже есть.
1: Да. Есть, ну, и... во-первых, есть смерти среди тех, кто вообще пытался попасть в Испанию, а потом и погибшие есть уже на месте. Это правда. Но это, кстати, связано с тем, что там законодательство так изменили недавно, что теперь их вроде как просто так нельзя депортировать быстро. То есть раньше депортация могла происходить быстрее, а вот сейчас нет, и поэтому такое нашествие.
0: Но я не думаю, что на территории России такое возможно, вот именно, чтобы кто-нибудь там прорвался, да, у нас, мне кажется, там очень быстро всех перестреляют, да. У нас проблема в том, что есть люди, которые пытаются на этом наживаться, вот, понятно, что есть там и диаспоры, которые пытаются каким-то образом там завести своих и так далее, да, и вот здесь как раз нужно нещадно бороться, вот как вот если бы у нас через границу кто-нибудь захотел бы просто так перебежать, скорее всего, бы расстреляли, да. Вот я не говорю, что нужно расстреливать тех, кто, значит, там коррупцию там какую-то устраивает на местах, но наказания должны быть серьезные, такие, чтобы люди понимали, что для государства это вопрос, правда, ну, один из первоочередных вопросов, да, угу. Вопрос безопасности. И, конечно, что сказать, что у нас есть целые жилищные комплексы, где вообще почти нет русских, да, и русскую речь не услышишь. И хорошо было проверить, потому что, во-первых, и людям, которые там вдруг оказываются, да, им это не нравится, русским людям, да, и бывает обижают. А наше вот коренное население русских обижают. Мне кажется, что здесь стоило бы делать какие-то такие вот массовые проверки на предмет легальности нахождения на территории России. Проверять, в том числе, знания русского языка, проверять, стоят ли все на учете, да, есть ли работа, есть ли патент и все остальное. И, соответственно, всех нелегалов, а также их семьи, да, депортировать.
1: Ну, у нас, надо сказать, в этом смысле есть некоторые подвижки в стране.
0: Да, потому что безусловно.
1: Да, более 40 тысяч иностранцев и лиц без гражданства было выдворено из России за первое полугодие 2026 года. За январь-июнь этого года с территории России в 59 иностранных государств выдворено 43 тысячи мигрантов и лиц без гражданства. Это, кстати, на 65,5% больше, чем в июне прошлого года. Об этом сообщили вот Федеральной службе судебных приставов.
0: Да, чтобы никто не подумал, что мы там что-то критикуем постоянно. Безусловно, работа ведется, и то, что, может быть, я так не радостно об этом говорю, потому что просто проблема очень серьезная. А то, что работа ведется, то, что законодательство совершенствуется, это правда, огромное спасибо, это как будто определенный оптимизм, безусловно, вносит в наши ряды. И, конечно, хотелось бы тут делать даже не в числе, а просто чтобы просто у нас нелегальных мигрантов в стране просто единицы остались, чтобы это просто буквально или они там скрывались, и чтобы работодатели знали, что ты берешь нелегал на работу, это тебе потом очень сильно аукнется.
1: Ну да, у нас уже почти подошел к концу наш выпуск. Будем надеяться, что доживем до следующей недели, и отец Павел уже прибудет к нам в студию. Берегите себя, друзья.
0: Да, друзья, всех обнимаем. Как можно больше говорите друг другу добрых слов. Мое дежурное напоминание. Вот. Верующие молитесь, неверующие просто будьте добрыми. Друзья, всех обнимаю. Пока-пока.
1: Пока-пока.

0: Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 20.00, Новосибирске полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска продолжают поражать украинские инфраструктурные объекты. В Удмуртии при атаке БПЛА пострадали жители. В пакистанском городе произошел взрыв. Есть погибшие. Далее подробности. Российские войска поразили радиолокационную станцию «Пеликан» в Днепропетровской области. Удар нанесли дроном «Герань-4», рассказали в Минобороны. Видео удара можно посмотреть в МАКС-канале «Радио Спутник». Также российские дроны «Камикадзе» уничтожили автозаправочную станцию в Краматорске, которую использовали ВСУ. Всего за сутки украинские военные потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин в зоне СВО, следует из официальной сводки Минобороны. Армия страны нанесла поражение объектам 156 районах. В порту Николаева поражены морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров, а также сухогруз в Черном море, перевозивший военное имущество. Две девушки пострадали при атаке БПЛА в Удмуртии, сообщила главы региона Ольга Абрамова. Она добавила, что врачи борются за их жизнь, состояние у обеих тяжелое. Тело 14-летнего подростка обнаружили в пруду в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы. По информации прокуратуры, внешних признаков насильственной смерти не найдено. По предварительным данным, подросток пришел к водоему искупаться, ушел под воду и не смог выплыть. Зюзинская межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки. Взрыв произошел у полицейского участка в городе Кабал в Пакистане. 14 человек погибли, 20 пострадали, сообщает местная газета. Неизвестный мужчина попытался войти на территорию участка, но был остановлен полицейскими. После чего он привел в действие взрывчатку у ворот участка. В момент атаки недалеко от места инцидента проходила акция протеста молодежи. Жители испанской Сеуты сочувствуют оказавшимся без помощи мигрантам, однако опасаются за безопасность своих семей из-за сохранившейся в городе напряженности, передает корреспондент РИА Новости. Сотни незаконно прибывших из Марокко продолжают находиться на улицах, в парках и прибрежных районах города. Часть из них просит у местных жителей еду и деньги, тогда как многие горожане стараются избегать районов возле границы. Напомню, в минувшую пятницу около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. Правоохранительные органы Мексики задержали главаря картеля «Лос Рейс» за информацию, о котором США обещают награду до 5 миллионов долларов, сообщил министр безопасности Мексики. Он добавил, что после задержания Альфонсо участники группировки заблокировали дороги и подожгли машины для того, чтобы помешать перевозке задержанных. Уточняется, что задержанный был связан с наркотрафиком, угоном автомобилей и вымогательством. Инвестиции в сферу искусственного интеллекта и, в частности, в строительство центров обработки данных могут создать финансовый пузырь, который лопнет и обрушит весь рынок, пишет газета Wall Street Journal. Траты на строительство дата-центров на ближайшие 4 года оцениваются в 7 триллионов долларов. Это достаточно для того, чтобы серьезно навредить экономике, если рост производительности не оправдает эти затраты, говорится в публикации. Следующий выпуск на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурсы «Метаметрика». И здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии. И у меня Борис Вадимович Межуев сегодня в гостях. Доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, главред портала «Русская истина».
3: Совершенно верно. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Философ. Ну, да. Мне очень нравится, вы в некоторых своих интервью говорите, что вы не то чтобы философ, вы занимаетесь историей мысли.
3: Абсолютно верно. Да, я стараюсь не позиционировать себя в качестве философа, считаю, что это не очень скромно.
2: Или потому что философия умерла?
3: Нет, философия не умерла, философия живет, но, наверное, пусть философом человека называют другие, они сам себя называют философом. Я скромно именую себя историком мысли или историком философии. Ну, вообще историком, я предпочитаю называться себя так.
2: Ну, очень хорошо, что вы мне попались, потому что мы про историю мысли с вами сегодня и поговорим. Очень много в сегодняшнем мире, не только в России, обсуждается вопрос образа будущего, ну, потому что мир в трансформации, вот это вот все дальше. Мы сокращаем всю жвачку, которую там полчаса можно рассказывать, как мир меняется, как меняются люди, как меняются мысли, ценности, идеи. Все ищут образ будущего, но образ будущего всегда связан с образом прошлого. И здесь мы переходим в сложную философскую, наверное, сферу, где надо поговорить вообще о политической идеологии, политической мифологии, которые очень между собой связаны. У нас есть пример страны вот здесь вот рядом совсем с нами, на юге, которая за счет этой своей деструктивной политической мифологии и идеологии довела себя до того, до чего довела. Давайте с определения такого, вот с вашего понимания, что такое политическая идеология и политическая мифология, как они между собой коррелируют?
3: Ну, политическая идеология легко довольно определить. Это набор тех ценностей, предельных ценностей, которые стремится то или иное политическое сообщество. Ценностный мир многообразен, противоречив, он даже конфликтен. Но политическая идеология выбирает из этих ценностей те, которые считают для себя приоритетными и считают, что общество должно двигаться именно в эту сторону.
2: Глобально или в данный конкретный момент?
3: Ну, эти вещи часто сконтаминируют, потому что идеологи говорят, что надо двигаться глобально, но часто это происходит в данный конкретный момент, поэтому это все довольно вариативно. А вот что такое политическая мифология, сложнее, потому что политическая мифология, это еще к этому добавляется помимо ценностей, то есть помимо рациональной стороны политического действия, добавляется также и образная, эстетическая сторона. То есть есть некий набор образов, есть некоторый набор художественных каких-то даже символов, к которому стремится человеческое сознание. И часто, понимаете, что такое мифология, что такое вообще миф? Мы часто пытаемся продумать нашу жизнь, иногда даже и личную жизнь, а уж точно историческую жизнь нации, жизнь сообщества, как некий исторический сюжет с завязкой, там, развитием действия и финалом. И вот это для нас очень важно. Даже наша личная жизнь, даже наш роман...
2: То есть
3: там,
2: мы себя вписываем внутрь этого романа.
3: Мы себя вписываем в определенный сюжет, да. И вот есть набор таких сюжетов, набор постоянно появляющихся, исчезающих сюжетов, которые, когда они возникают в нашей истории, когда мы чувствуем, что, о, вот как раз этот сюжет как раз наступает, это мы попадаем в миф. То есть мы, на самом деле, оказываемся в плену мифа. И часто этот сюжет начинает нами немного играть, он начинает определять нашу жизнь, и мы сами не видим. Поэтому это иногда очень опасно, потому что иногда мы заигрываемся в эти мифы, реальные жизнь оказывается совершенно не тот, который соответствует этому мифу. Но, тем не менее, мы ничего с этим сделать не можем. Ни мы, ни западные люди, никто, ни никто угодно, потому что вот этот вот некоторый политический миф, он играет очень роль такой политической мобилизации. Он стимулирует наше художественное воображение, он стимулирует творчество, стимулирует литературные художественные искания. И без этого политическая, да вообще жизнь человека оказывается очень и очень скованной.
2: Вот там и... целеполагание внутри
3: да,
2: защиты.
3: Да. Есть получается. Такой замечательный человек, уже умерший, Умберто Эко, известный итальянский писатель, культуролог, который посвятил всю свою жизнь опровержению политических мифов. Вот все, что он писал, включая «Имя Розы», там известный свой роман, и уж последующие произведения, производились на то, что вот то есть, когда человек пытается продумать свою жизнь и жизнь своего народа, как некоторый вот исторический роман, как художественное произведение, из этого и получаются всякие вот страшные и вообще нехорошие вещи. Отсюда конспирология, например, отсюда всякие вот эти враждебные политические мифы, которые приводят к фашизму. И, в общем, он очень много этому посвятил, как такой европейский скептик. Но, вы знаете, читая его, и чем больше я его читал, тем больше я понимал, что, несмотря на весь его скепсис, может быть, рациональный, правильный, даже и довольно обоснованный, все равно неизбывное желание человека, особенно русского человека, жить в мифе, не может вытеснить никакой вот такой высокомудрый скепсис. Разумное опасение, что на самом деле миф опасен, на самом деле жизнь все равно никогда не соответствует художественному произведению, всегда мы будем жить в практической обыденной жизни, а литература литературой, а жизнь жизнью. Вот само это разделение того и другого мифа и жизни, которое кажется ну, в общем, правильным по-своему. Но, тем не менее, все равно наше будет постоянное желание осмысливать свою жизнь через призму какого-то очень важного для нас мобилизующего, ценно значимого сюжета.
2: Здесь важно, наверное, будет пояснить для наших слушателей и зрителей, что, когда мы говорим слово «миф», мы вовсе не имеем в виду миф Древней Греции, мы не имеем в виду сказку и выдумку.
3: Нет, конечно.
2: Мы имеем в виду определенную знаковую систему.
3: Определенную знаковую систему, определенную вот такую как бы сюжетную линию.
2: Как она связана с реальностью?
3: Понимаете, она очень часто связана с реальностью. Ну, например, сам по себе очевидный миф умирающего и возрождающейся какой-то реальности, умирающей и возрождающейся страны. Что вот страна, на самом деле, она возродится, возродится наше будущее, возродится наша история. Что на самом деле Россия не погибает, она постоянно возрождается, как феникс из пепла. И не только Россия, но кто-то еще. На самом деле это же тоже миф, потому что на самом деле кто его знает, как она сложится. Некоторые страны погибали, некоторые империи распадались. История совершается по-разному, но мы вот верим в то, что на самом деле мы не можем полностью погибнуть, и это нас мобилизует, в том числе на наше какое-то позитивное действие. И, конечно, даже вот в эти тяжелые 90-е годы, когда, казалось, Россия потонула, и вообще миф о потонувшей России стал опять актуален, но вот даже песни были некоторые такие с этим связанные, вот, и про «Титаник» некоторые пели, и кто-то там про «Китеж» вспоминал и так далее. Вот
4: некоторые эти иноагенты пели про поезд.
3: Про поезд, да-да-да. Ну, я, кстати, про этих иноагентов и вспомнил, потому что там и про «Научи нас дышать под водой» там кто-то пел, значит, из иноагентов, то есть про что-то такое китежанское. А на самом деле оказалось, ну, рано или поздно мы всплывем. Коль мы там утонули, так мы все равно как-то рано или поздно будет некое всплытие, некое возрождение и так далее. И так и случилось ведь в какой-то степени, да, так и случилось, мы возродились, мы даже как-то почувствовали себя сносильными, там, стали с колен там и так далее. И это тоже довольно важный миф. Он постоянно сопровождает историю России, это несомненный миф, потому что неизвестно, как все на самом деле сложится, можно так один раз утонуть, что и не всплыть. Вот, но тем не менее, без этого мифа невозможно жить. Я тоже помню, как мы им жили, и как это давало нам возможность, в общем, существовать в эти тяжелые 90-е, тем людям, которые не испытывали никакого удовлетворения от того времени.
4: Мы сейчас скакнем от нас к американцам. Угу. Они в этом смысле очень не религиозная, а мифологизированная политическая нация.
3: Да.
4: Президент Трамп и первый раз приходил как спаситель, и второй раз приходил как спаситель. Вот этот политический миф о том спасителе, который придет и все исправит, он тоже в сегодняшнем мире никуда не делся?
3: Вы знаете, если говорить про американцев, то мы немножко их не очень дооцениваем. У них мифы очень рациональны. Они есть. Они, особенно для республиканцев, играют, да, и по-своему для демократов, но для республиканцев это особенно ясно. Но они очень продуманы. Там написано тьма книг по этому поводу. Вот это то, что мы называем христианский сионизм, знаете, такое сейчас модное такое выражение, которое делает вот... Почему, собственно, Америка все время поддерживает Израиль? Почему вот протестанты евангелические, почему для них вот это так важно? Это природный миф. Но этот миф очень продуман. Он очень рационален. Он существует с 19 века. Он продуман по годам буквально, по датам, как это все должно происходить, как вот, как совершится воссоединение. Вообще, этот миф существовал еще до появления Израиля, до того, как Израиль, до 48-го года, когда Израиль возник, они решили, ну все, это точное подтверждение, абсолютно верность. Это все продумано по Библии. Библия полностью прочитана и проинтерпретирована вплоть до мельчайших страниц. Существуют целые институты, которые над этим работают. Такие, знаете, институты местной эсхатологии такой своего рода. У нас даже это близко нет. У нас есть какие-то маргинальные кружки, которые говорят, что Россия катехон там и так далее, но на самом деле такой вот продуманной как бы эсхатологической картины, и там, знаете, дальнейший сюжет, когда Израиль...
4: Переведите, пожалуйста, с философского на русский.
3: Ну, условно говоря, конец истории. Каким будет конец истории? Причем этот конец истории должен быть близок, и второе пришествие будет Христа в конце этой истории. И вот в результате действий Соединенных Штатов Израиль должен быть не то, что сейчас, а должен быть от Нила до Ефрата, вот это должно быть великое такое государство. И вот когда это случится, истинные люди, вот истинно верующие, которые еще живы на земле, они взлетят на небо. Будет так называемое рэпча. Вот они называют восхищение. Это по-русски, русскому переводу апостола Павла. Вот, произойдет такое восхищение на небо, они там будут сидеть, то есть на земле истинно верующих не будет, будет один Израиль, это будет 7 лет там, и после этого будет второе пришествие Христа. И вот надо ускорить историю для того, чтобы это произошло. Это, конечно, кажется абсолютный миф. Нам кажется, что это действительно так и есть, это сектантство, и это мы это отрицаем, но они все это жестко живут этим, продуманно и так далее. И для них вот должен быть какой-то действительно некая великая фигура придет в Соединенных Штатах, которая возглавит вот истинно верующих для того, чтобы обеспечить вот это вот второе пришествие Христа. То есть их не сам по себе Израиль волнует, его существование, тем более его благополучие, а их волнует реализация обетований Ветхого Завета для того, чтобы в конечном счете сбылось обетование Нового Завета. Без этого не получится.
4: Вот пока... Есть очень важная функция мифа, пояснительная, почему мы, то, что мы делаем, это правильно.
3: Абсолютно. Но нас удивляет вера людей в это. Вот сейчас мы будем говорить не об обоснованности, а о вере, вере реально. Ну, это треть избирателей американских республиканцев. Треть республиканской партии голосует за республиканскую партию, потому что она вот придерживается такой точки зрения, понимаете? И это Майк Джонсон, например, вот Пик Хексет, вот эти все фигуры вот реально исповедуют, как говорят, верят в рэпче. Они так и называются, верящие в рэпче, то есть верящие в это восхищение, взлет людей на небеса при жизни, что это произойдет, что они что-то увидят, может быть, при своей жизни. Вот, конечно, в России тоже существует своего рода мифа, но вот такого, конечно, продуманного, рационализированного мифа, конечно, нет. Поэтому, понимаете, мы вот часто говорим об эсхатологии, об образах будущего, как о чем-то таком абстрактном, чем-то присутствующем только в наших фантастических произведениях, в наших, там, не знаю, отдельных книгах. Но в данном случае иногда существуют целые огромные доктрины, которые все это разрабатывают, описывают и так далее. Я не предлагаю, конечно, в это верить ни в коем случае. У нас совершенно другое. Мы, более того, для нас это глубоко неприемлемо. Для нас это все ересь. И я совершенно понимаю, что это ересь. Но надо учитывать, что люди живут этими мифами. Эти мифы сталкиваются. Эти мифы реально присутствуют в нашей жизни. Я думаю, и у ислама есть такой миф. Я думаю, по-своему, как ни странно, хотя можно с этим спорить. И это надо продумать. Но, наверное, что-то подобное есть и у Европы. Причем даже у секулярной Европы.
4: Я думаю, что мы с вами даже, немножко покопавшись в памяти, такой первый миф найдем. Конечно, будет Геродот, его история про греков и персов. И почему Европа в этом смысле, да. Чем лучше, чем персы.
3: Чем персы, да. Ну, можно еще Троянскую войну вспомнить, которая в какой-то степени есть предварение этой же истории.
4: Да, да. Но как бы именно там Европа первый раз формулировала для себя, почему все то, что она делает, это правильно. Потому что мы на стороне демократии, да, правильности и всего прочего.
3: Несомненно, в политическую мифологию 20 века все-таки большую роль сыграл Толкин. Понимаете, человек действительно... Я небольшой любитель его как писателя. Я очень с трудом это все читаю. То есть, вот в отличие, как я люблю Льюиса, например. Ну, это все. Вот те, кто любит Льюиса, они не любят Толкина. Те, кто любит Толкина, не любят
4: Льюиса. Хотя они дружили, да.
3: Да, они дружили, а поклонники враждуют. Я вот абсолютно Льюисоман. Я Льюиса практически всего прочитал. Разные его работы и очень вообще большой его поклонник, особенно, естественно, и «Хроник Нарнии» там, и так далее, и космической трилогии. Но Толкин гораздо более важен как политический мифолог. Как ни странно, больше, чем Льюис. Потому что Толкин создал миф вот этих вот малых наций, раздробленных и так далее, противостоящих большой вот этому Мордору. Не дай бог, он будет обладать кольцом власти, потому что если он будет обладать неким кольцом власти, если он будет сосредотачивать в себе всю полноту власти континентальной, то еще соединиться там со второй башней, вот если эти две башни объединятся, то все, соответственно, Ширу там и другим Средиземье наступит, в общем. И это, конечно, тот миф, который позволяет... Ну, конечно, очень важную роль играл и во время Второй мировой войны, и во время Холодной войны и так далее. Вот,
4: ну, как... империя зла, да, это,
3: империя собственно... зла, ну, Германия и Россия, и Советский Союз, разумеется, вот эти две силы, не дай бог, они объединятся, нужно... Ну, если вот они объединились там и так далее, и вот это будет плохо. То есть самое главное, чтобы не было вот кольца власти в одних руках, что вот власть должна быть раздроблена, власть должна быть разделена. И зло, и как бы эсхатология наступает вот в этот момент объединения. Это, знаете, по своего рода политический миф, ничем не хуже, чем вот этот вот христианский сионизм, а может быть и более мощный. И Толкин, почему он такую важную роль играет среди всех остальных вот политических мифологов? Почему вот кино, которое по нему снимается, играет такую важную роль? Почему субкультура толкинистов, наверное, является самой мощно разработанной субкультурой? Я, к сожалению, наверняка какую-то аналогичную роль играет «Игра престолов», но я каюсь, я это не видел и не читал.
4: Да, несопоставимые, все равно, да? Пока несопоставимые.
3: Да. Да. Здесь я пас, вот на эту тему я не могу рассуждать. Я начал смотреть, мне что-то не понравилось, я перестал смотреть.
4: У Толкина нет серой, да, морали, там все понятно. Да. Добро здесь, зло там.
3: Совершенно верно, вот. Но Толкин очень прост, ясен и геополитически пределен, так вот скажем. Это вроде бы абсолютно британская геополитика. С одной стороны, это история кельтская, так сказать, всякие мифы, которые он изучал. С другой стороны, это очень понятная британская геополитика, та идея, которой Британия всегда придерживалась и которой она руководствовалась, не допустить появления одной сверхдержавы на континенте. Ну и с третьей стороны, это еще и такое художественное чтиво и так далее. То есть те люди, которые попадают под влияние Толкина, они сложно относятся к нашей собственной, скажем так, державности. И они постоянно видят в нем Мордор. В этом смысле есть инфильтрация. Я не хочу сказать, что надо его тут же запрещать, это как у нас все глупо говорить, но все-таки понимать, что нам нужен какой-то свой миф, альтернативный вот такому, который Толкин представил, это очевидный факт.
4: А у нас, кстати, в нашей культуре, в том числе в культуре фэнтези и фантастики, несколько попыток было зайти как раз со стороны...
3: Ник Перумов там, да.
4: И Перумов, и много кто еще, да, зайти со стороны Мордора в том числе, Мордора, да, и да, попробовать прописать эту историю.
3: Один известный такой «Гнев орка», как кто-то там писал, да, какие-то вот такие тексты были. Да, да, что мы вот как бы Мордор, мы Хартленд, и мы сейчас как врежем и так далее. Да, ну, понимаете, это все выглядело не очень убедительно, но я думаю, это не попадает в какой-то глубинный миф нашей истории, вот в этот самый китежианский миф, который все-таки совсем другой и не связан с тем, что мы будем Мордор и всем дадим по шее, понимаете? Мне кажется, наш миф какой-то все-таки иной, но его никто пока вот в наше время среди наших литераторов не описал ярко и последовательно.
4: Мы попробуем, да, с вами, да, дойти до нашего собственного мифа. Вы важную тему затронули, что политическая индоктринация политическими мифами осуществляется проявляется в сегодняшнем мире через культуру, через кинематограф прежде всего, в том
3: игры
4: числе...
3: Часть, компьютерные.
4: Ну, игры, естественно, да, это как бы один единый блок, в том числе и в контексте формирования образа будущего. Отсюда у нас то там «Звездные войны», отсюда у нас какой-нибудь звездный, что там, «Стар Трек», «Звездный путь»,
3: «Десант».
4: «Звездный десант» такое неприятное будущее, не хотелось бы. Ну, или класс. Вам нравится?
3: Нет, но многим нравится.
4: Многим нравится.
3: Нет.
4: В этой связи все эти образы будущего — это западные образы, которые Запад предлагает и навязывает активно через масс-культуру всему остальному прогрессивному человечеству. Почему внятного ответа, как вы сами начали говорить, пока никто на это представить не смог?
3: Я думаю, главная причина заключается в том, что, понимаете, вот как это ни странно, несмотря на то, что вот если верить Умберто Эко, уже упомянутому, то все мифы — это исключительно иллюзия, но на самом деле мифы не просто иллюзия. В мифах есть какая-то реальность. И просто так их изобрести нельзя. Произвести яркое художественное произведение, и кажется, что все люди начнут этим жить. Нет, это должно быть как-то из жизни идти. И мне кажется, проблема заключается в том, что наш собственный национальный миф, по крайней мере, один точно, вот, который, как ни странно, начал выплывать, в том числе вот в рок-культуре в 90-е годы, вот этот миф Китежа, он никем художественно не был ярко выражен. А если и был выражен, то несколько иронически, там у Стругацких, как известно, вот это место, где происходит действие сказки о тройке, называется Китежград. Но это как-то сказать, что это как-то большую роль сыграло. Понимаете, я помню, в 90-е многие авторы начали писать такие романы. Я не все читал, врать не буду, не все, но это было их очень много. Их было целое поветрие этих романов, но с косвенным названием «Сверхдержава». Вот как Россия вот возрождается из пепла и становится сверхдержавой. Вы знаете, они все какие-то трагические. Был такой роман Андрея Плеханова «Сверхдержава». Ну, началось это все с Вячеслава Рыбакова, «Гравелёт», «Цесаревич». Вот такие постругацкие такие. И везде обязательно что-то не получается. Вот мы как бы создаем сверхдержаву, как-то вот все у нас опять, мы совершаем какие-то сверхусилия, но дальше происходит какая-то непонятная поломка, и оказывается, что все это как-то вот основано все равно на какой-то хрупкой основе. Вот как-то не верим сами в эту свою возрожденную сверхдержаву.
4: В отличие от Запада, который верит четко.
3: Да, да. Значит, что-то, понимаете, вот что-то здесь у нас сломается. Нужна какая-то, видимо, другая идея. И не просто сверхдержава, а сверхдержава, видимо, ну, с каким-то новым местом в истории. Или, может быть, вообще отсутствием этого места в истории, а может быть, удаление от истории, как, собственно, Герат Китиш нам и подсказывает. Вот это некое, ну, то, что можно...
4: Расшифруйте мифологему Града Китежа, я думаю, что не все понимают ее до конца.
3: Град Китежа, ну, это, понимаете, это идея, заключающаяся в том, что когда наступит какой-то вот эсхатологический такой момент, ну, там, конечно, начинается с Батыева нашествия, но, несмотря на то, что изначально в легенде этой о Китежграде речь шла о Батыеве нашествии, исчезновении города, то ли там под землю, то ли под воду, как, собственно, в опере Римского-Корсакова, благодаря которому, собственно, с 13-го года, которым это стало известно, речь идет именно об уходе под воду во время Батыева нашествия, но потом эту идею стали очень сильно развивать, ну, так скажем, раскольники, такие бегуны там и так далее. И они стали говорить, что на самом деле вот этот Китежград, он идет под воду не в момент, когда наступит, просто иноземцы придут, когда придет враг и так далее, а когда придет Антихрист, когда придет вот зло какое-то на землю, когда наступят на земле последние времена, тогда вот Россия, скажем так, ну, там речь идет о монастыре, о граде, но, по сути дела, идет речь о России в целом, она вот как бы удалится от истории, она как бы вот в этой истории не будет существовать, она сохранит свою чистоту, свою веру, свое религиозное призвание в отсутствие, ну, как бы вот не вовлекаясь...
4: Изоляционизм.
3: Изоляционизм, да. Мой учитель Вадим Иванович Самбурский писал «Остров России». Вот этот «Остров России», на самом деле, это и было бы, на самом деле, тем самым русским мифом, понимаете? Вот это некое уход в какое-то свое излюбленное пространство, может быть, сибирское, можно говорить, северное, в ситуации, когда история достигает какого-то своего предела. Мне кажется, это и есть какой-то вот наш национальный миф, всплывающий, возникающий и так далее. Обратите внимание на такой факт, что вот мы говорили про Англию, да, про то, что в Англии играет важную роль вот этот миф, который вот Толкин выразил, но кроме этого в Англии играет еще одну важную роль миф об Атлантиде. Новой Атлантиде, вот Бэкон, так сказать, написал «Утопию». То есть это мир технологического развития, мир, в котором техника выходит на первый план, мир, в котором техника достигает каких-то огромных высот, и человек приобретает возможность фактически строить новую Вавилонскую
4: башню. Миф о прогрессе.
3: Миф о прогрессе, да. Миф не просто о прогрессе, а миф о неком ускорении времени для прогресса, вот я бы так сказал, что можно ускорить времени, чтобы прогресс быстро развивался. И вот что Атлантида, вот она должна опять возникнуть с какими-то новыми теми принципами, которые там были, чтобы вот достичь этого. Это же ведь постоянно в истории Европы возникает. И даже вот идея есть такая, что вот эти вот люди, ушедшие под воду, вот эта Атлантида, тем не менее, они как-то сохранились какой-то вот...
4: Да недавно он британский сериал очередной.
3: Да?
4: Вот-вот-вот. Только-только они,
3: да, да, да,
4: именно
3: вот,
4: британцы.
3: Да, ну, естественно. ясно. Понятно, почему британцы это все и появилось. Вот таким был даже орден Розенкрейцеров, которые говорили, что это люди, которые от Атлантиды пришли, и они там, значит, и не способствуют техническому прогрессу там и так далее. Вот наш миф тоже связан с уходом под воду, но совершенно какой-то другой.
4: С другой целью.
3: С другой целью, с другой задачей, вот, с другой какой-то образностью. И вот мне кажется, вот это вот какая-то тема нашего внеисторического или какого-то вот нашего существа, не то, что надо прямо сейчас под воду идти, но в некоторой степени видеть вот это эсхатологическое будущее как некое, вот, некое наше, ну, ценностное разночтение с миром в целом. Не подстраивание под него, а некое понимание, что нам придет... Ну, понятно, что это метафора, уход под воду же. Понятно, что же не то, что мы будем уходить сейчас куда-то бросаться с аквалангами. Вот. А речь идет о некотором нашем таком ценностном, духовном, некотором разотождествлении с миром и способности при этом существовать не так, как мир требует, чтобы мы существовали.
4: Пытливый слушатель и зритель спросит вас немедленно, а зачем? С какой целью этот уход должен осуществиться?
3: Ну, мне кажется, для того, чтобы сохранить себя, сохранить свою самодостаточность, сохранить те какие-то высшие ценности, которые у нас есть. Но, скажем, ты исходишь из того, что высшая ценность — это, скажем, свобода. Ты при этом говоришь, да, мы сохраним свободу, а мир будет именно в той ситуации...
4: Мы сохраним свободу, но на острове, который ушел под землю. Или под воду.
3: Понимаете, тут сейчас важна мифология, а не реальность. Реальность может быть разная. Мы говорим, вот наша ценность, там, коммунизм, так сказать, а мир в это время от нас требует... Важно вот это вот мобилизующее значение имеет вот это некоторое подчеркивание, что мы другие, и мы сохраняем свой какой-то, ну, не знаю, свою ценностную какую-то определенность, да, извините за тавтологию, в ситуации, когда реальность становится совсем другой, понимаете? Вы знаете, даже в 90-е годы имело это сильное мобилизующее значение. Это очень сильное значение имело и в эпоху эмиграции, когда очень многие люди говорили о какой-то истинной России, которая вот она сохранится и так далее. Это сам миф Третьего Рима, между прочим, который был вот в 17 веке, в 16 веке, конечно, монахом Филофеем, это же то же самое. Третий Рим — это не империя. Третий Рим — это некое последнее пространство, где сохранится истинная вера в ситуации общего потопа, как сказано в послании Диаку Мессиру Мюнхену. То есть, когда вот весь мир будет другим, а мы будем иными. Вот, и мне кажется, наш образ будущего вот связан именно с этим. Вне зависимости от того, какие ценности мы реально исповедуем. Может быть, коммунисты скажут, мы одни, а мир другой и так далее. Но вот это само по себе способность удержать свою веру в ситуации, когда реальность, время и все настроено против тебя и требует, чтобы ты занял какую-то другую позицию, не ту, которую ты занимаешь на самом деле, это для России очень был бы сильным мобилизующим мифом.
4: То есть идти наперекор глобализации.
3: Идти наперекор глобализации, абсолютно. Какая бы глобализация при этом ни была, сейчас неважно, что там она на самом деле от нас требует.
4: Если дадут линованную бумагу, пиши поперек.
3: Пиши поперек, совершенно верно. Но как некое коллективное целое. Но это сильная какая-то, на самом деле, позиция. Можно дать ее изоляционистской, можно дать ее какой угодно другой. Но если бы был какой-то у нас великий писатель, который бы попытался это все описать, не то, как мы завоевываем Европу, понимаете, или как мы там... А то у меня есть друзья, которые писали фантастические романы, как мы вот становимся такими сильными, завоевываем Европу. Правда, потом выясняется, что из этого ничего хорошего не вытекает. То есть кончается тем, что это все равно как-то плохо кончается. Хотя они совершенно такое не собирались писать. Это как бы рука сама написала в итоге. Вот. Или не то, как мы там, понимаем, летим на Марс, там, понимаете, с Марса начинаем бомбить весь мир. Понимаете, нет, не вот это. Или как на самом деле американцы не летали на Луну, а мы полетим на Луну и не только на Луну. То есть не демонстрация своей мощи, силы, своей какой-то вот, которая, конечно, важна, там, я ничего не хочу сказать, но сама по себе она не дает ощущения вот этого вот, на самом деле, чего-то связанного с реальным мифом, который, мне кажется, нужен, на самом деле нужен, чтобы там другие не говорили. Им не надо заигрываться, не надо понимать, что есть реальность, а есть миф. Но как-то все равно без художественного воображения нам будет очень тяжело что-то делать дальше.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. С «Спорим с Ищенко». Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в «Споре с Ищенко» она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spútnik. Присоединяйтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Угрозы жизни 6 госпитализированных после взрыва газа в частном доме в Карачаево-Черкесии нет, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. Ранее сообщалось, что по данным главка МЧС, под навесом в частном домовладении города Усть-Джигуда произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания. Инцидент случился во время свадьбы. По предварительной информации, пострадали 10 человек. Следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверки по факту взрыва. На Украине женщин заставили извиниться за прослушивание русских песен. Инцидент произошел в городе Драгобыч Львовской области. Две женщины сидели в беседке и слушали музыку на русском языке. Их попросила девушка из соседней беседки выключить русскую музыку, но женщины заявили,

0: что контуры возможной договоренности включают в себя открытие акватории и соглашений по ядерной программе. Глава Белого дома 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. С этого момента стороны обмениваются взаимными ударами. Вторая по величине в Канаде авиакомпания WestJet была вынуждена отменить более 300 рейсов в воскресенье после того, как несколько тысяч бортпроводников не вышли на работу из-за забастовки, передает агентство Associated Press. В конце июля профсоюз авиакомпании сообщил о проведении забастовки в ближайшие выходные, если переговоры с работодателем о подходах к оплате труда не увенчаются успехом. Отмечается, что организация представляет интересы более 4500 бортпроводников. В московском кинопарке теперь можно прокатиться на легендарной русской тройке на манеже с атмосферой начала 19 века, рассказали организаторы. Они уточнили, что старт этого сезона случился благодаря открытию внешнего круга манежа. Он является копией того, что был построен в 1817 году и который позволяет погрузиться в атмосферу 19 века. В кинопарке также за последнее время появились профессиональные лошади и мастера спорта. Они умеют ими управлять и даже могут провести мастер-класс для какого-либо кинопроизводителя. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Борис Межуев. В студии сегодня философ. А, нет. Человек, который любит заниматься историей мысли, в том числе историей русской философии. Мы в первой части попытались как-то обозреть, в общем, большими мазками, широкими русский миф. Но думаю, что до нас этим тоже пытались люди заниматься. И в досоветский период, и в советский период. Что там было, с вашей точки зрения, интересного? Что мы можем с собой в 21 век забрать?
3: Русская философия – это столкновение двух мифов. Один, примерно, я уже сказал, миф русского изоляционизма, миф Третьего Рима, миф монаха Филофея. Но гораздо раньше, и, может быть, даже чем-то даже более фундаментальным, был миф, который возник в Киевской Руси еще. Его авторство такому первому русскому он был первый митрополит русского славянского происхождения, митрополит Иларион, он написал такое слово о законе и благодати, там много чего интересного написал, я сейчас не буду это подробно рассказывать, но смысл заключается в том, что мы как бы вливаемся в некую целостность. Понимаете, он написал свое произведение в ситуации буквально за несколько лет до окончательного раскола церквей. И это очень четко чувствуется, и вообще в киевском сознании, что мы входим в единый мир, в единый христианский мир. Он, на самом деле, не какой-то там расколотый мир, а мир, на самом деле, внутренний целостный. И сама по себе это Софийская, храмы первые, София Киевская, София Новгородская, ну, понятно, София Константинопольская, они все были, в общем, построены на идее некой целостности, некого целостного сознания. И вот Россия как бы всегда переживала, что эта целостность Европы утрачена. Ну, естественно, возникла некая русская идея, которая в какой-то степени из этого же, из митрополита Илариона уже крипто чувствуется, хотя, естественно, это все еще очень-очень крипто, что на самом деле Россия-то и должна эту целостность вернуть. Что вот Россия эту целостность, расколотость преодолеет, Запада, не только расколотость на православие, на католицизм, на восточную и западную часть христианского мира, а потом и раскол между католицизмом и протестантизмом, потом раскол между консерватизмом и либерализмом, между новым временем и средними веками, между верностью традиции и верностью развитию. Вот все вот эти швы, которые расколы, и которые на самом деле играют такую болезненную роль в западном мире, мы до сих пор вот на самом деле там республиканцы и демократы там в Америке, Европа и Соединенные Штаты. Вот мы должны всех...
2: Диалектика называется.
3: Да, да, да. Мы должны... Кстати, да, это вообще русская диалектика, органическая диалектика, как Соловьев это называл. Мы, на самом деле, должны все это сшить. Вот они, на самом деле, сами сшить не могут это вместе, а мы это сделаем. И, между прочим, даже на Западе так были люди, которые так думали. Философ Шеллинг такой был, который, в общем, думал, а почему нет? Может быть, действительно, православие сможет преодолеть вот этот развал между... противоречие между новым временем и средними веками. Там он говорил, между христианством святого Петра и христианством святого Павла. Вот нужно христианство святого Иоанна. Может быть, он не говорил, что это христианство святого Иоанна, это восточное православие. Но естественно, все шеллингианцы, особенно русские шеллингианцы, тут же сделали вывод, что он имеет в виду, разумеется, православие.
2: Очень важно, прямо от Иллариона практически, оно звучит почти как идея русского мессианства. Мессианство в этом заключается в том, что

0: Иерусалим передал эстафету Константинополю.
1: Да-да-да.
0: Константинополь передал эстафету Киеву, ну и дальше
1: Совершенно верно.
0: София, да.
1: Совершенно верно. Мы должны эту единую мудрость им вернуть. И вы знаете, русская философия, пока она что-то плодоносила, пока она создавала что-то интересное и глубокое, она жила этим мифом. Этот миф, мы можем даже в советские годы его найти. Даже в марксистской философии мы что-то можем похожее обнаружить. Понимаете, вот эти два мифа, миф нашего изоляционизма, миф Китежа, миф Третьего Рима и миф нашего вот этого универсализма, мессианизма, миф Софии, они соприсутствуют в нашей жизни. Невозможно полностью сказать вот одно хорошо, а другое плохо. Одно есть правда, другое неправда. Мы живем в той самой степени, в какой мы вот соприсутствуем в этих двух мифах. Но я для себя называю там политически мы должны жить как бы мифе Кифтежа, а культурно должны жить в мифе Софии. Но это тоже будет, наверное, сложно понять, потому что не все понимают, о чем идет речь. Но что-то, видимо, похожее нам предстоит. То есть политически мы едва ли с Европой сольемся в единое целое, как говорят сейчас, цивилизационное целое. Но культурно, понимаете, замыкаться на себе для нас губительно. Россия никогда не может замкнуться на себе. Это не смешно. Россия всегда жила идеей переосмыслить чужую культуру, чужую историю, прежде всего европейскую, чтобы вернуть ей вот какой-то софийный облик. Это настолько был наш миф культурный, наш религиозный миф, что избавиться от него, это ну, все равно, что, я не знаю, себя кастрировать душу, понимаете? А это, я думаю, опасно. Вот. Поэтому, мне кажется, где-то вот здесь вот мы и живем, понимаете, между тем и другим. Поэтому я написал статью про русскую идею. Вот, ну, собственно, русская идея-то в этом и была. Это и был смысл русской идеи, как она заявлена Соловьевым, там, Достоевским, Бердяевым, всеми классиками русской философии, что русская идея – это некое возвращение цельности Европе. То есть вот Европа расколота, а мы ей возвратим цельность. Мы живем неким взглядом на истину, который не зависит от ваших партийных разделений.
0: Кто? Товарищ Сталин попытался цельность Европе вернуть.
1: Ну,
0: примерно половине удалось.
1: Ну, да. В какой-то степени, может быть, и так оно и есть, но я просто не думаю, что это правильный путь. Понимаете, в этом и есть главная ошибка, понимаете, соединить идею Софии с идеей вот военной империи, которая может вернуть цельность. Так Соловьев думал, не только Сталин, он тоже хотел империю, он тоже хотел мировую империю, которая, значит, только он для этого считал, нужно конкордат с Римом. Вот когда римский первосвященник признает истинным императором русского царя, вот тогда и будет вот это возвращение цельности. Но, видимо, это ошибка, понимаете. Вот эту культурную цельность надо искать не на путях империи, а на путях каком-то другом. Потому что явно, что с Европой мы не сольемся, мы будем все равно с ней политически находиться в разных регистрах, но это не означает, что мы не будем культурно фантазировать, как не снится духовно. Вот духовное слияние, я думаю, да, об этом все равно будет мечтание, все равно будет искание, все равно будут какие-то попытки увидеть в каком-то стиле Европы или Америки, может быть, как в каких-то их художественных произведениях, сериалах, течениях, возвращение на тот самый путь, который они найдут вот нас. Вот. Мы все время ищем там вот что-то близкое нам, что рано или поздно с нами соединится, и мы где-то там сольемся. И что бы мы там ни делали, как бы мы ни провозглашали наш суверенитет, мы все равно будем это искать. Меня и упрекают за то, что я говорю, что на самом деле невозможно культуру свести к политике, невозможно, понимаете, просто сделать культуру каким-то эпифеноменом политики, культурный миф сделать частью политического мифа.
0: Наоборот.
1: Ну и с другой стороны, и наоборот тоже нельзя, понимаете, нельзя растекаться всеобщей любовью по этому миру и забывать о самих себе. Вот где-то здесь соединение темы и другого и наш собственный миф. Такой же, кстати, миф я обнаруживаю в Латинской Америке, между прочим. Он тоже где-то там был в какой-то момент, во всяком случае, в латиноамериканском литературы, мы тоже обнаруживаем что-то похожее. Что истинная Европа – это вот Аргентина, например. Или истинная Европа – это, может быть, какая-нибудь Перу там или так далее. Что вот на этой новой земле, куда пришли европейцы и принесли своих богов, вот в сочетании с местными богами родилась настоящая новая Европа, которая, на самом деле, придаст жизни вот этому старому, умирающему европейскому континенту. Если вы Картасара читали, то это вот как раз очень ярко.
0: Да,
1: его идея.
0: С привкусом Борхеса немножко.
1: Борхеса, да-да-да.
0: У Зиновьева была хорошая конструкция, она мне очень нравится, инерция политических и общественных структур и систем. В этом смысле Россия все еще живет внутри советского политического мифа.
1: Понимаете, наверное, в некоторой степени да. Я боюсь, это не советский миф. Я боюсь, это миф ностальгии. Это сильный миф ностальгии и очень губительный, к сожалению. Понимаете, я боюсь, что это вот... Когда-то Карен Шахназаров поставил фильм «Умирающая империя» или как-то про империю, я забыл, там речь идет про 73-й год, там показан, по-моему, даже какой-то конкретный год, и он описывает с ностальгией вот эту эпоху, а затем становится понятно, что ностальгию вызывают те элементы того времени советского, которые вели его к гибели. Вот всякая форца, там, проникновение западной культуры, там, шмотки, там. Вот вся вот это, вот что вызывает ностальгию, не то, что укрепляло этот мир, а то, что как раз его разлагало. Оно-то и есть объект ностальгии.
0: Совок победил советское.
1: Да, понимаете, и ностальгия опасна. С одной стороны, она как будто мы хотим куда-то вернуться, а затем выясняется, что мы не хотим туда вернуться. Мы хотим вернуться к тому, что уничтожало это. Понимаете, то, что вело к его, собственно говоря, гибели. Поэтому ностальгия опасное чувство, и оно мне предельно свойственно. Я сам постоянно ностальгирую по советскому, и особенно по времени своей молодости, пришедшей там на перестройку там, и так далее. Я сам помню, как вот это ощущение культурного взлета, которое тут же привело к ощущению культурной деградации, как это быстро все произошло, и как это было трагично для меня и для моего поколения. Но, понимаете, я понимаю, что это неверное чувство. Ностальгирование ничего хорошего не дает, понимаете. Нужно понимать, что миф ностальгии — это самый опасный миф. Он-то и создает многие разные проблемы, которые существуют в мире, на самом деле, когда люди куда-то... Ну, вот Германия, например, тоже вот все ностальгировала по прежней державности. Ну, чем это для нее кончилось? Для всех народов никогда не надо смотреть в прошлое, чтобы стремиться уйти в прошлое. Вот это большая ошибка. Прошлое важно, оно есть источник разных мобилизующих энергий, безусловно, но возвращаться в прошлое исторически опасно. Ни в коем случае. И вот наше желание вернуться в СССР, оно сейчас очень прямо разлито в воздухе, а оно, конечно, неправильно, я думаю. История какая-то будет другая, она будет более сложная. Так же, как некоторые хотят вернуться в 90-е, тоже еще есть такая ностальгия. Вообще, ностальгия, так же, как в советские годы, была вот эта ностальгия по царской России, по 13-му году. Вот давайте вернемся в царскую Россию, вот как там было хорошо.
0: У нас и в сегодняшней там... России есть любители вернуться в царскую Россию.
1: Ну, кончилось это. Рано или поздно вот в этом желании ностальгировать ты что-то уничтожаешь то, что было создано уже, и что-то не ценишь, потому что тебе это кажется частью чего-то совершенно естественного. Ну, вот как вот, например, я помню, в советские годы интеллигенция, и в том числе мои родители, очень ностальгировали по НЭПу. Вот они вот НЭП, там хорошо кормили, там было много торговли, там, понимаете, все это было прекрасно. По-своему, правильно, действительно, что-то там было важное, чего не было вот в эти голодные, значит, советские годы. Но при этом, когда, собственно, эта ностальгия как реализовалась, оказалось, что не нужна индустрия. Вот промышленность не нужна. Зачем она нужна? Это индустриализация сталинская. Давайте от нее откажемся. В итоге так доностальгировались, в итоге пропустили то, что и списали то, что было, тем не менее, ну, реальным завоеванием советского времени. Никуда не деться. Вот, наука фундаментальная куда-то рухнула. В итоге мы сейчас пропускаем что-то, что на самом деле уже было создано сейчас, уже даже за те самые 90-е было что-то сделано. И так далее. Каждый раз ностальгия парализует наше понимание того, что на самом деле есть истинно ценное, а что не ценное. Поэтому надо смотреть будущее.
0: Вот эту ошибку, методологическую, уж простите меня, сделали и делаем. Не только мы, огромное количество государств постсоветских начали тоже пытаться выстроить свою национальную мифологию вокруг еще более глубокого прошлого. Либо мифологических конструктов, которые им предлагали те или иные игроки. Концепции миров, там, не знаю, Пакс Британика, Пакс Американо, Тюркский мир, там, ну, даже русский мир, он тоже сюда же попадает, в эту же конструкцию. Правильно ли я понимаю, вы об этом начали говорить, что эта методологическая ошибка сразу ведет нас к зашитому внутрь конфликту.
1: Вот, мне кажется, в выражении Дональда Трампа «Made America Great Again» главное неправильное слово – это «again», понимаете? Как только он произнес слово «again», сразу стало ясно, что дело будет плохо, потому что, опять же, самая та же методологическая ошибка – куда-то вернуться, начинает думать, куда вернуться, если что-то вернуться, то надо что-то, значит, подвернуть. Вот это «again», понимаете, и они все вот «again», понимаете, и «Global Britain» этот «again», и так далее. А «again» невозможен, понимаете, «again», вот что-то в нем
0: есть. Ну, это фарш-мясорубка, это та самая тема.
1: Ну, конечно, конечно, это та самая вот историческая пропасть, куда мы падаем, если мы начинаем куда-то снова хотеть, понимаете, стать. И мы просто не видим, а часто это просто опасно, потому что, ну, действительно, это «again» начинает мыслиться как какая-нибудь там расовая чистота, например, или национальное однообразие, как вот в тех странах, о которых вы, видимо, упоминаете.
0: Да, мовные.
1: Вот, да, мов, да, да, да.
0: Мовные, то есть, патрули.
1: Давайте мы какую-нибудь крестьянскую такую создадим утопию, где всяких не будет москалей, там, понимаете, и жидов, понимаете. Вот, и это очень популярная, так сказать, точка зрения, но, конечно, она абсолютно ложная, понимаете, и Ну, как бы и мы тоже, понимаете, у нас вот эта вот идея, у нас нет идеи такой национальной чистоты, она сейчас в России абсолютно отсутствует, но у нас есть идея такой вот некой державности, мы там командовали, понимаете, Польшей, мы командовали Германией, мы командовали там полмира, как у нас, какие мы были сильные, как нас боялись, понимаете, ну, и мы как бы в этом желании вернуться туда тоже можем что-то пропустить, то, что существует сейчас, и что тем менее важно, и что мы добились. Ну, скажем, свобода информации появилась вот в постсоветские годы. Важное достижение, без которого много чего нельзя исключить, что на самом деле она будет важнейшей в информационную эпоху, в эпоху искусственного интеллекта. Нам надо воспитывать людей, способных общаться с искусственным интеллектом, задавать ему вопросы, понимаете, это новые вызовы. А мы тут создаем... Это вот несмотря на то, что я говорю о том, что мифы важны. Я же не такой рационалист и западник, понимаете. Я говорю, что национальные мифы имеют, цивилизационные мифы имеют огромное значение. Более того, я считаю, что наш миф отличается от западного. Мы не можем жить полностью их идеями. Мы должны жить какими-то своими мыслями, о которых я уже говорил.
0: Это так называемая концепция мечты. Американская мечта, китайская мечта, русская мечта. Это как раз попытка сформулировать будущее? Или основу,
1: концепция
0: на которой...
1: Концепция мечты, это... понимаете, немножко другое. Концепция мечты связана с индивидуальным успехом или национальным успехом. Ну и китайская мечта, и американская мечта. Это идея успеха. Нам надо создать идею русского успеха. Вот это что нам надо сделать. Что такое русский успех? Вот что такое? Ну вот американцы создали эту идею. Это представление о том, что человек, попадающий в Америку из бедняка, если у него есть креативные способности и предпринимательские способности, за счет частного предпринимательства может стать вообще Ротшильдом. Ну, не Ротшильдом, не может, конечно, Рокфеллером, да, извиняюсь. Вот, да, я оговорился. Да, да. Вот, Рокфеллером там или кем-то, Морганом там. Это. Да. Понимаете, вот он сможет им стать. Или там Марком Цукербергом. Это американская мечта. В принципе, конечно, Россия нуждается в такой русской мечте. И, в принципе, основания для этого есть, понимаете, потому что у нас тоже есть люди, которые стали богатыми за счет интеллектуальных способностей, за счет, может быть, каких-то предпринимательских талантов. Такие люди существуют, и такие люди, в принципе, есть. Надо просто отъединить их от мифа глобализации, понимаете, показать, что они это сделали за счет патриотизма, там, за счет верности своему отечеству, за счет...
0: Если они не захотят отделиться от мифа глобализации. Президент их 20 лет пытается отделить от этого.
1: Ну, значит, понимаете, нужно, наверное, как-то правильно продумать, как это делать, понимаете? Потому что здесь и художественная литература должна делать, конечно, что-то. Фильм должен быть какой-то. Причем, понимаете, вот еще раз, вот интересный момент. Между прочим, такой идеи советской мечты была. Советская, я даже скажу, кто автор этой идеи советской мечты. Вениамин Каверин. Вот «Два капитана» — это прекрасное произведение, создавшее образ советской мечты. Вот как, в чем она заключается, очень важно. Нонконформист обязательно. Ну, желательно, конечно, комсомолец. Но, кстати говоря, в «Двух капитанах» особенно его комсомольская какая-то вот его идеология удивительным образом не играет большой роли. Видно, что он лоялен советской власти, Саша Григорьев там. Но, в принципе, нельзя сказать, что это там прямо вот коммунистический роман, так сказать. Этого там нету. Так вот, такой молодой человек, главным образом, он преодолевает сопротивление. Сопротивление со стороны бюрократических каких-то органов. Преодолевает его, достигает, находит истину через трудности, через поиск и так далее, через какую-то военную карьеру. Очень важная какая-то военная составляющая в этом, безусловно. Но, тем не менее, находит истину и предъявляет эту истину как там данка вот людям. И, собственно, отказывается каким-то, в общем, спасителем. Это была создана советская мечта. Потом вот тот же самый Каверин писал романы об ученых, которые преодолевают сопротивление. Там пенициллин там изобрела та женщина, которая там описана вот в произведении «Открытая книга», она называется. В принципе, многие потом писали. И Даниил Гранин там, и многие писатели, и Геннадий Гор там, создавали вот этот советский миф. Куда он делся? Да вот делся куда-то. Понимаете, поставить сейчас фильм о том, как какой-нибудь такой ученый борется с местным чиновничеством и, преодолевая разные сопротивления, становится, тем не менее, великим спасителем России. Вы можете себе представить такой фильм? А между прочим, советская власть таких фильмов и романов не боялась. Товарищ Сталин в 40-м году дал сталинскую премию такому роману, нонконформистскому, довольно жесткому, колючему, и тем не менее понимал, что только так можно обрести популярность. А сегодня вы можете себе представить вот какое-нибудь произведение, чтобы оно получило государственную премию, в котором бы не обличался гнусный Запад, то было бы сказано о том, как человек, вот, преодолевая какие-то определенные сложности, трудности, противостояние, я не знаю, каких-нибудь чиновников, губернаторов, ректоров и кого угодно, тем не менее, вот что-нибудь добивается. Добивается там, не знаю, какой-то определенной правды. Вот это есть был бы, на самом деле, русская мечта. История индивидуального успеха, обязательная с элементами нонконформизма. Как в американском случае, как и в китайском случае, как и в советском случае, так и в российском, так сказать, случае. Но если... Потому что конформистские произведения никому не интересны. Конформизм в литературе, в философии, где угодно, он всегда вызывает скуку и неприязнь. Всегда должен быть элемент нонконформизма. Удивительным образом, я вот действительно, что у меня вызывает некое восхищение в советской власти, при том, что я совершенно не советский человек, вот, это вот способность советской власти поддерживать на каком-то дозированном уровне нонконформизм. На таком на уровне, знаете, в общем, я бы даже сказал, что даже большим, чем, может быть, даже царская Россия. То есть вот умение понимать, что без сопротивления себе ты не произведешь какое-то определенное качество материала. Ну, в брежневские годы это вообще просто, это было уже масса всего этого, тут уже нельзя сказать, но даже в сталинские годы это было. А сейчас это утрачено. Сейчас, к сожалению, какая-то вот такая инерция. Вот такой русской мечты поэтому нету, понимаете, и нету. Даже фильмы, которые были, они были хорошие такие фильмы, неплохие, блокбастеры, они такие немножко все строились на, ну, так, на нелакировке действительности. Вот смотрите, фильм про Харламова, где не показана гибель Харламова. Фильм про Гагарина, где не показана гибель Гагарина. Фильм там еще про что-то, где фильм про хоккейную нашу вот эту сборную, где не показано, как эта хоккейная сборная проиграла таки Кана. То есть такое,
0: знаете... Обратите внимание, что это еще, опять же, отсылка в прошлое. Это не
1: по-настоящему. Да, ну, такое, да, прошлое. Мы победили, а дальше что произошло, неважно. Что есть какая-то драматичная история, в том числе и того же Гагарина, и она не просто связана с тем, что он там физкультурой занимался, а потом, значит, ему надо было куда-то там на башню запрыгнуть, и он, наконец, запрыгнул там, или что Харламова обкидывали шайбами там и так далее. А что, ну, действительно история не просто развивается, и за победой следуют возможности какого-то поражения. Вот эта история успеха, как история сопротивления, и при том история столкновения и так далее, вот это потеряно. И поэтому, мне кажется, такая русская мечта, она оказывается что-то такое пока сложное. Нам нужно освоить эту структуру нонконформизма, понимаете? Нам надо это культивировать. Когда-то комсомольцы очень это любили. Они любили, ну, молодежь, потому что молодежная организация, они любили как бы бравировать своей некоторой независимостью. Журнал «Ровесник», там, помните, был такой некоторый, с такой явной некой молодежной фрондой такой.
0: Радиостанция «Юность».
1: Радиостанция «Юность». Вот это все так немножко... Поскольку молодежные организации были вполне легализованы, у них была своя инфраструктура, отличающаяся от партийных органов, и некоторая власть даже к этому как-то покровительственно относилась, то была такая некоторый элемент. Вот. А сейчас это, конечно, ушло, потому что такого ничего близкого нету. Как-то даже те молодежные организации, которые были ранее созданы, они сейчас как-то, я не знаю, не существуют или нет, вообще кто о них знает. Вот. А если они существуют, то только недобрая память оставили по некоторой причине. И поэтому, ну, вот как бы ничего не существует подобного. Мне кажется, нам надо это искать, и это есть мечта. Конечно, было бы вообще идеально соединить вот этот некоторый образ национального будущего с некоторой русской мечтой, вот в том смысле, в каком я скажу. Но это уже, конечно, некоторое дело гения, понимаете? Вот гений должен прийти и что-то такое сделать. Как вот...
0: Ведь хороший вопрос. Можно ли это сверху сформулировать и спустить в общество, или оно должно само прорасти?
1: Ну, мне кажется, может и само прорасти, важно поощрять, понимаете? Если это будет поощряться, то, я думаю, это быстро будет, найдет это самое. Я вам даже скажу пример очень ясный. Вот история вот этой крымской русской весны. Ну, в принципе, когда я, помню, написал статью, ее не публиковали в газете «Известия», где я работал, испугались. Я сказал, ну, давайте сделаем историю сложной русской весны. Что не все тут же побежали поддерживать, что были сомнения, что были чиновники, которые, может быть, даже и по благородным причинам в Крыму не понимали, кто они, украинцы или русские. Ну, как Тихий Дон. Давайте покажем сложную историю колебаний людей перед историческим выбором, понимаете, который перед ними был. Не просто все как один побежали, значит, поддерживать Россию. Я имею в виду документальный фильм. Там же, помните, там был такой снят фильм, где люди, реально игровые сюжеты. Там вот те люди, которые там были в обороне этой самой, как это называлось, они там изображали, как они в аэропорту. Ну, так это мне показалось не очень удачно, но тем не менее это можно было как-то разыграть. Давайте покажем сложную историю, что есть вот там и в Славянске там были разные люди, и кто-то и преступники реальные были, и так далее. Были люди, которые вот сейчас находятся в местах не столь отдаленных и так далее. То есть были разные фигуры. Давайте как-то панорамно изобразим вот художественное произведение. Как вот этот выбор был сложен. Ведь, опять же, советская власть этого не боялась. Тихий Дон, ну, он, конечно, получил Нобелевскую премию, но помимо этого, кажется, он и государственные премии какие-то получал Шолохов, как минимум, да? Понимаете, хотя создал произведение более чем сложное с точки зрения лояльности, с точки зрения однозначности изображения революции. Вот. Нет, ничего.
0: Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, я от вас услышал очень для меня полезную мысль, что политический миф не должен быть простым. Все-таки он должен быть многофакторным, разветвленным, интересным и, самое главное, правдивым. Потому что как только человек видит в этом мифе элементы фальши, он перестает это воспринимать как реальность. А политический миф и политическая реальность между собой связаны очень-очень плотно.
1: Да, несмотря на скептическое отношение к этому некоторых продвинутых людей. Спасибо.
0: Вот такой разговор у нас получился. Борис Вадимович Межуев у меня сегодня был в студии. Историк мысли.
1: Историк мысли.
0: И Дмитрий Егорченков, как всегда, был в студии «Культурной симпатии». Мы вернемся через неделю, а вы пока подпишитесь на ресурсы «Спутника», «Метаметрики» в социальных сетях, на меня подпишитесь. У вас есть в социальных сетях каналы?
1: Везде.
0: Вот везде подпишитесь на Бориса Вадимовича Межуева. Очень рекомендую. Пока, друзья.
2: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
3: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
2: Прагматично.
3: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
2: Без сантиментов.
3: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
2: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. Многие из нас судят окружающих по гораздо более строгим критериям, чем самих себя. Собственные промахи мы склонны объяснять внешними, привнесенными обстоятельствами, которые вынудили допустить ту или иную оплошность. В психологии даже специальный термин есть – фундаментальная ошибка атрибуции. Впервые ее подробно описал американский психолог Ли Росс. К примеру, если кто-то задерживается или не приходит на встречу, мы в момент ожидания трактуем это как небрежность или недостаточное уважение. Поначалу в голову не приходит, что у визави могли возникнуть вполне объективные обстоятельства. То же самое в личных или рабочих отношениях. То, что руководитель может счесть нерадивостью подчиненного, на самом деле вызвано внешними факторами. Зачастую мы приписываем тому или иному человеку негативные качества, исходя из личных симпатий или антипатии к нему. И это тоже фундаментальная ошибка. Если тот, кто не нравится, добился успеха, то обязательно случайно. А если симпатизант потерпел неудачу, то исключительно по чужой вине. В основе этих явлений лежит подспудное желание сделать окружающий мир примитивней и проще. Но тем самым мы обедняем и себя, становясь пристрастными и необъективными. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 9 вечера, в Бишкеке полночь. В студии Мария Романова. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ вновь атакуют Белгородскую область. Мировые СМИ отмечают нехватку у Киева систем ПВО. В Дубае снизилось количество поездок на общественном транспорте. Далее подробности. Дрон ВСУ ударил рядом с детской площадкой в белгородском селе Принцевка, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. В результате погибла 13-летняя девочка. Ранения получили девочки 7 и 9 лет. Они госпитализированы. Еще один беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в белгородском городе Короче. Пострадали мужчина и подросток. Военно-морские силы Италии высадились в воскресенье на танкере, шедшем под флагом Камеруна, сообщается на сайте итальянского министерства обороны. Ведомство уточнили, что патрульный корабль ближней морской зоны провел проверку нефтяного танкера, который попадает под санкции Европейского союза для того, чтобы подтвердить его происхождение. Министерство добавляет, что судно перехватили у итальянского острова Пантеллерия, высадившись на судно с вертолета. Вся собранная информация и документация анализируется. ВСУ катастрофически не хватает ракет для систем противовоздушной обороны «Патриот», пишет The Washington Post. Накануне глава киевского режима упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем «Патриот», несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи требуется политическое решение. В свою очередь, Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Переговоры между Ираном и Оманом по вопросу Ормузского пролива являются двусторонними. Другие страны не имеют к ним отношения, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании. Он добавил, что контуры возможной договоренности включают в себя открытие акватории и соглашение по ядерной программе. Глава Белого дома 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. С этого момента стороны обмениваются взаимными ударами. Количество поездок на общественном транспорте в Дубае в первой половине этого года снизилось на 12% на фоне кризиса в регионе. Согласно пресс-службе правительства Эмирата, за первые 6 месяцев 2026 года различными видами общественного транспорта в Дубае, включая метро, автобусы и такси, воспользовались 348 миллионов человек. В прошлом году цифра составила 395 миллионов за аналогичный период. Шедевр русского художника Виктора Васнецова взлетел в небо над Казанью на борту Ту-214. Самолет с фрагментом картины русского художника на фюзеляже совершил полет на малой высоте над городом. Лайнер был создан в честь 170-летия Третьяковской галереи. В дальнейшем будет использоваться для перевозки произведений искусства. Видео можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Код преступления». С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева на радио «Спутник». Это наша авторская программа, в рамках которой мы разбираем криминальные истории, истории российских реалий тюремных, российских реалий судебных процессов, российских вообще криминальных историй, в рамках которых граждане как бывают и действительно виновные, так и бывают, попадают в ситуацию. Мы стремимся помочь, мы стремимся объяснить закон более доступно и понятно, и где заканчиваются, как говорится, наши права с вами, и начинается уже уголовная ответственность. И, конечно же, главный смысл — это ОБЖ, чтобы все были ко всему готовы и вооружены. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. У нас сегодня очень интересная тема, какой должна быть идеальная тюрьма. Много про это говорят и говорили, но сейчас у нас есть такой повод хороший. Они так давно презентовали проект нового исправительного центра, быстровозводимого, который может появиться у нас в России. До этого Минюст говорил о том, чтобы создавать целые тюремные комплексы. Они были бы на достаточном отдалении от проживания людей, да, то есть не в черте города, а подальше. И там было бы все сразу. И СИЗО, и колония, и там и общий режим, и строгий, и колония-поселение, и справцентр, и все, что нужно для отправления правосудия, соответственно, суд, прокуратура там. И вроде как это было бы для всех удобно, потому что в одном месте. Но есть у этого проекта и плюсы, и минусы. Что касается быстровозводимого исправительного центра...
2: Я хотел бы тебя, извини, что перебиваю. Объясни людям, что такое вот именно этот центр, который предлагают.
3: Исправительный центр, да.
2: Потому что для большинства то, что я читал, когда собирал для нашего эфира СМИ публикации, многие не поняли.
3: Или путаются.
2: И чуть ли не писали, что это новые тюрьмы.
3: Это не новые тюрьмы, это совершенно отдельный вид учреждений, которые относятся, тем не менее, к пенитенциарной нашей системе. А итак, исправительный центр. Именно здесь отбывают наказания, осужденные к принудительным работам. Есть у нас такой вид. При этом считается, что это наказание не связано с изоляцией. Что это значит? Что люди в исправительных центрах живут как в общежитиях. Они могут покидать территорию исправцентра, чтобы идти на работу, посещать магазин, там, не знаю, кино, встречаться с близкими. В магазине они сами покупают все продукты, которые готовят. Они полностью на самообеспечении, то есть одежда за собственный счет, все остальное, все, что им нужно, они сами приобретают. При этом им разрешается посещать больницы, тоже, опять же, те, которые они захотят, которые выберут. Ну и вообще это практически такая вольная жизнь, с той только особенностью, что нужно возвращаться каждый вечер и ночевать в исправцентре. И нужно работать ровно там, где укажет руководство этого учреждения. Если человек нарушает условия, появляется в пьяном виде, там, опоздал, не явился на работу, там, почему-то очень плохо работает, что-то еще такое делает, что является в целом нарушением режима отбывания именно этого вида наказания, то в исправительном центре администрация ходатайствует перед судом о замене этого вида наказания на более строгий. Это что? На колонию. Поэтому люди, которые в исправцентре, очень ответственно относятся к своей судьбе. Они понимают, что если что-то не так пойдет, они попадут за решетку или вернутся туда. Потому что в исправцентр у нас человек может сразу попасть, вот с воли, что называется, по решению суда. А ему также могут, когда он отбывает наказание в колонии, заменить часть неотбытого срока на более мягкий. Это тоже решает суд. Соответственно, человек, например, получил 5 лет лишения свободы, он отбыл 3 года, обратился в суд, и суд сказал, остальные 2 года можно не в колонии сидеть, а можно в исправительном центре. И его выпускают, он поселяется в этом центре. В центре человек может пользоваться мобильными телефонами сколько ему угодно, а у него может быть компьютер, естественно, интернет. То есть, в принципе, это...
2: Полукастрированная обычная жизнь.
3: Да, но есть режим, есть график, нужно работать. Обязательно, потому что принудительная работа именно это подразумевает.
2: Принудительная работа, она подразумевает заработок определенной суммы или определенного количества часов?
3: Она не подразумевает даже и не суммы, и не конкретные часы. Есть наложенные по суду взыскания, денежные взыскания на человека, и из его зарплаты они просто вычитаются. Ну, и могут еще быть дополнительные какие-то иски у него там в рамках отдельно административных производств. Вот все он это погашает. Плюс он платит еще какие-то средства за коммунальные услуги, потому что проживает, там свет, газ, все это тоже с него вычитывается. Но какого-то обязательства, закрепленного в суде, либо же это вообще в законодательстве, что это должно быть столько-то часов, да, и такая-то зарплата, нет. И быть не может. Почему? Потому что все же зависит от того, какая будет работа. Бывают случаи, что и не сразу человек могут трудоустроить, ну, потому что в силу особенностей каких-то его или профессии у него очень редко, надо его переучить. Много всего может быть. Бывает, что устроят, а там зарплата совсем маленькая. И настолько маленькая, что после вычета у человека не остается ничего на еду и одежду. И он имеет право, это недавно, кстати, внесено было в законодательство, теперь он имеет право написать заявление, и ему выдадут за казенный счет одежду и какой-то минимальный набор продуктов питания. А бывает, что он сразу хорошо устраивается, и работы хватает, и полный 8-часовой день, и зарплата отличная, и с этой зарплаты он еще может, там, не знаю, маме послать, да, там, или купить что-то домой. Всяко бывает. Поэтому жесткой регламентации нет. Но вот ты правильно сказала, это такая полусвобода, что-то пограничное. И, на мой взгляд, это достаточно успешная модель. Потому что человек под контролем, он это знает. Он не в тотальной изоляции, но он, перед ним перспектива видна. Он понимает, что еще шаг, и он может оказаться совсем в другом месте. И обычно люди ценят. И более того, те, которые попадают в исправительный центр, часто не являются последующим фигурантами уголовных хроник. То есть рецидив там по сравнению с колониями гораздо ниже.
2: Статистика достаточно показательная. Да. Скажи, пожалуйста, туда попадают люди по каким статьям? Понятно, что там убийство, изнасилование туда никогда не попадет, а вот что это за преступление?
3: Это преступление небольшой тяжести. В последнее время в исправцентры попадали люди, которые совершили, например, ДТП. Когда они были за рулем в пьяном виде, либо же когда закончилось трагично это ДТП. Попадали люди за незначительные такие преступления, как кража, например, в рецидиве, такое тоже бывает, хранение наркотиков при наличии подтвержденной зависимости. То есть человек не собирался ничего продавать, он что-то...
2: Ну, то есть это не закладчик?
3: Абсолютно
2: это
3: не закладчик,
2: человек,
3: да.
2: Который когда-то был замечен и установлено, что он являлся наркозависимым, и у него...
3: Да, там, возможно, разные варианты с ним, но в том числе попадают они и туда. Это может быть драка. Ну, в общем, хулиганство, да, то, что мы сейчас трактуем. Ну, в общем, все преступления, которые не подпадают в категорию тяжких, особо тяжких. Однако в исправительных центрах можно увидеть человека, осужденного за убийство. Это происходит как раз по той второй схеме, которую я сказала. Ему, например, дали 15 лет, он отбыл уже 10 лет в колонии, и он имеет право на то, чтобы ему заменили неотбытую часть на более мягкое наказание. Он обращается в суд, и суд его отправляет в исправцентр. И это тоже очень здорово. Почему? Потому что за 10 лет мир изменился.
2: Ну да, это адаптация.
3: Он не социализировался. А в исправцентре он хотя бы будет уже приближаться. Он как раз там начинает учиться пользоваться, не знаю, картой банковской, там, понимает, как общественный транспорт можно тоже использовать, потому что 10 лет без всяких трамваев, метро, автобусов. И, в общем, это такая хорошая ступень для того, чтобы потом уже выйти на вольную жизнь и не вернуться обратно за решетку.
2: Вообще, когда мы говорим про тюрьмы, то есть вот это заявление о том, что будут устроиться на 200 мест эти истории, это обусловлено тем, что не хватает подобных учреждений, или же это есть какая-то большая проектная система, которую разрабатывают на фоне, то есть вот сейчас вот эти центры, где будут, ну, грубо говоря, будем еще, я их сокращать в своей голове, для передержки. Людей, которые именно не совершили особо тяжкие преступления, но тюрьмы планируются ведь разрабатываться в новом формате, потому что у нас сейчас есть большая проблема устаревшести тюрем. Мы не говорим про там содержащихся террористов, маньяков и особо там тяжкие преступления, мы говорим про вот остальные, когда там не хватает мест, переполненность, не хватает ресурсов, или же, прости меня, тюрьма является градообразующим производством, единственным, где могут местные люди, жители работать. Потому что все-таки тюрьмы находятся не в зоне логистической доступности, где и у нас с тобой, ты мне рассказывал про этого серийного убийцу, который ассенизатором выезжал за территорию и творил свои страшные дела.
3: То, что нужно переформатировать наши тюрьмы, об этом говорит давно, тем более, что у нас ряд учреждений, им больше 100 лет. Есть те, которым и 200, и, собственно, давно пора было бы их привести в статус музеев, да, в статус, не знаю...
2: Как это происходит в Санкт-Петербурге сейчас
3: с крестами? Да, вот. Собственно, это можно было бы сделать в каждом регионе, потому что везде есть хотя бы одна тюрьма, сейчас она там в статусе СИЗО или колонии, которой больше 100 лет. Да? То есть потенциально это уже требующее выведения, да, из использования именно в этом качестве учреждения. Тем более, что многие из них, они действительно представляют собой объекты исторической памяти, и даже не обязательно они внесены в какие-то реестры, но это просто вот такие очень красивые учреждения.
2: Ты знаешь, сейчас это с таким трепетом говоришь.
3: Ты знаешь, просто это замки.
2: Я не спорю, я понимаю,
3: или бывшие монастыри. Бывшие монастыри, ты знаешь, я вот даже недавно, когда была в Казани, увидела два корпуса, одного из СИЗО. Один корпус старинный, а второй корпус современный. Ну, современный, вот, ну, просто вот здание и здание кирпичное. А старинные с этими арками, кирпич этот красный, какие-то там изразцы. Ну, то есть это что-то такое, что, конечно, требовало какого-то ухода и переформатирования для него, да? Но, опять же, в статус что-то связанное с культурой, никак не с содержанием там заключенных. Сделать тюрьму фильмы современными вот прям разово не получится. Почему?
2: Естественно.
3: Потому что это огромные средства, и у нас большое количество именно учреждений, которые не новые. Но про это говорят и будут говорить. И, конечно, всегда смотрят на мировой опыт. И что уж тут скрывать. У нас был такой период, когда многие начальники СИЗО и колоний, я с ними лично общалась, выезжали за границу и им показывали, как это могло бы быть. Показывали архитектуру тех тюрем, которые там у них в стране считали лучшими. Показывали быт, и что там вообще можно сделать уже с учетом новых каких-то реалий. Я сама была в нескольких зарубежных тюрьмах. У меня очень смешанные впечатления. Я, конечно, под большим была влиянием от того, что увидела в шведской женской тюрьме, в шведской мужской тюрьме. Это прям отдельная история. Я думаю, что вот про это, наверное, надо поговорить в рамках того, должна ли быть тюрьма красивой, должна ли она быть такой, ну, не похожей, в общем, на место заключения, а похожей на некий воспитательный, что ли, центр, дом, да, там, где люди в изоляции, но при этом они живут совершенно нормальной жизнью. Они нормально одеты, более-менее. У них есть собственная территория. Вот смотри, если мы берем главный принцип наших тюрем, и вообще колонии, СИЗО, там у человека нет личного спального места. Ну, имеется в виду комнатки такой, где бы он был только один. Кровать, конечно, да, но вот когда мы говорим про комнату, такого не предусмотрено. В СИЗО он обязательно с сокамерниками, иногда их там 2-3, иногда их 40 человек. В колонии они живут в отрядах, соответственно, в каждом отряде от 20 до 40 человек. То есть он все время с людьми, он все время в этой общей массе спит, да, вот просыпается и общается всегда с этими людьми. А в ряде тюрем, особенно тех, которые по скандинавскому принципу, очень четко регламентировано, что заключенный должен спать в комнате, которая только его, и вообще у него должно быть только его личное место. Это кровать, это стол, стул, это какая-то полочка. Ему разрешается что-то вешать на стены, фотографии, например, рисунки. Ему разрешается самому заниматься творчеством. И вот в скандинавских тюрьмах это еще компьютер. То есть он там непременный атрибут. Причем это появилось не сегодня и не вчера, а уже несколько лет назад. Да.
2: Ты сейчас говоришь про картинку, мне вспомнилось старый анекдот. Ну, это шутливый, потом его сняли в скетч о том, как. Ну, ты помнишь, «Побег из Шоушенка»?
3: Да.
2: Когда он ковырял эту стену и рыл себе туннель. И вот к сокамернику попадается новый сокамерник и говорит: это то, что я сделал за сегодня. И он поднимает плакат, и там уже наскоблено. И мужик второй, который приходит, говорит, начинает плакать: я обречен здесь. Он говорит: почему? Мы справимся. Он говорит: ты же понимаешь, что с другой стороны есть камера, и под нами есть камера. Куда ты роешь этот выход? Поэтому, то есть, это абсурд. Знаешь, вот, грубо говоря, когда мы говорим про скандинавскую модель, мы не можем с тобой не отрицать. Создавалась она из благих намерений, она создавалась из рационального смысла о том, что человек, попадающий в тюрьму, не должен быть лишен того, что он имел, тех благ, которые он имел в социальной структуре общества, но при этом он должен понимать, что он ограничен.
3: И в изоляции.
2: Да, он в изоляции. При этом он либо отрабатывает долг перед государством, потому что там очень много разнорабочей структуры, и если у тебя не было образования, тебе дают это профильное первичное образование, чтобы, выйдя на свободу, ты мог это работать. Но, как это, благими намерениями мы выстилаем себе дорогу в не самое лучшее место. Скандинавская система показывает сейчас деградацию именно из-за огромного количества людей, которые намеренно стали туда попадать.
3: Это все связано только с миграционной политикой, понимаешь? Вот в тот период, когда я там находилась, они уже били тревогу. Это было много лет назад. Они сами, начальник одной из таких тюрем, говорил, что, вы знаете, у нас вообще рецидив минимальный. Люди, когда к нам попадают, мы с ними работаем, у них потрясающие психологи, воспитатели, соцработники. Все устроено для того, чтобы выявить и устранить ту проблему, которая привела к преступлению. И все это действует, это все максимально эффективно. Но тех людей, которые изначально жили в этом обществе, не на мигрантов. Мигранты, попадая за решетку, как они считают, мигранты, на халяву получают образование.
2: Изучают язык.
3: Их кормят, их поют, с ними возятся какие-то психологи. Мигранты оказываются в санатории. А зачем им из-за санатория выезжать? Они приходят из него и понимают, что им надо как-то что-то вести.
2: Работать.
3: Зачем?
2: Даже чтобы получить соцподдержку, нужно потратить много времени.
3: Образование очень дорого стоит, между прочим. Но и все остальное дорого стоит. А здесь же ни за что платить не надо, а можно получить это все вот в таком пакете базовом.
2: Но вот проблема того, что какие решения, что делать отдельные тюрьмы для мигрантов?
3: А почему нет? Ты знаешь, почему нет? Ну и вообще решать вопрос миграционной политики.
2: Когда это нарушение основных базовых и логических основ.
3: Но они же пришли к этому. Они же к этому приходят и сами говорят, что пересмотр политики миграционной, он просто необходим для того, да. чтобы они сохранили себя и как нация, да, и как страна.
2: И как культура, и как языковой блок.
3: И, ты знаешь, да. говорить-то они говорят, но как явление уже мы отслеживаем такие совершенно несопоставимые даже с представлениями каких-то минимальных правах человека угу. вещи, как появление, например, на границах неких отрядов. Это люди в камуфляже или в гражданской форме, которые мигрантов не пускают. Они отлавливают их, избивают и бросают обратно. Это никак не санкционировано вроде как властями, но власти делают вид, что не понимают, что это такие за отряды, почему... А отряды с одной целью созданы. И я уверена, что, конечно, не без знания о их существовании руководства стран, что вот они отпугивают таким образом тех потенциальных мигрантов, которые пытаются к ним пробраться нелегально на территорию.
2: Я просто хочу с тобой еще обсудить сегодня параллельно, перед тем, как мы уже перейдем к пониманию, что такое
3: идеальная тюрьма.
2: Да? Да. Ты снова очень вдохновлена этой фразой.
3: Нет, да.
2: Есть такое явление. Паноптикум Иеронима Бентама.
3: Да.
2: Это
3: да.
2: философ и политик, и юрист 18-го века. Очень мудрый мужчина вообще, если у вас есть возможность, обязательно почитайте его труды и работы. Он предложил достаточно интересную систему в свое время, когда рассматривал законодательство и все права заключенных, рассматривал проблему преступности. Он предложил систему постоянного надзора за преступника. Если упрощать, там в его работах там очень красивые картины, как это должно было выглядеть. Это было такое большое пространство с маяком посередине, где заключенные не знают, что за ними следят, но служба безопасности всегда может посмотреть в любую камеру, узнать, что делать. Дальше все это философское течение он развивал, подхватили его ученики, и вот этот паноптикум стали развивать формацию того, что а зачем нам помещать людей в тюрьмы, если мы можем следить за ними 24 часа в сутки? И тогда, в концептуальном смысле 19 века, это звучало... Ну как мы можем следить за человеком 24
3: да.
2: часа в сутки?
3: Скажи если... сейчас кому-нибудь.
2: Да, если мы находим... Мы с вами, друзья, находимся, к счастью, в 21 веке, и мы все прекрасно знаем, что наш смартфон, камера на нашем пылесосе,
3: колонка, да, телевизор,
2: да. все это вообще. Автоматически постоянно нас слушает, постоянно нас смотрит, и это не шизофрения и не паранойя, это реально доказанные факты. Факты там слитых каких-то информаций, шантажей и прочего, они это доказывают уже на протяжении многих лет. И оказалось, что действительно это возможно, но тут встает на права и свободы человека. Вот готовы ли мы, как... Вот я именно сейчас хочу нас с тобой поставить с точки зрения вот как правозащитники, люди, которые хотят обезопасить других людей. Готовы ли мы идти на попрекание, то есть осуществление захвата чужих свобод ради свобод других? Потому что великая эта фраза...
3: Я поняла. Ты знаешь, причем, как мне показалось, еще суть философии да. его, она была в том, что когда человек знает, что есть над ним некий контроль, что кто-то присматривает, он свое поведение выравнивает. И он уже не совершит чего-то, чего совершил бы, если бы не думал, что это можно как-то там, не знаю, задокументировать или кто-то это увидит. Но это принцип же уличных камер. Почему стало меньше преступности? Потому что люди, зная, что вот сейчас камера смотрит, он же там мусорку не бросит, да, там что кого-то не ударит, кошку не пнет. И здесь возникает вопрос: должно ли быть так, что у человека всегда есть вот этот вот страх?
2: Ментор.
3: Да, ментор.
2: Всегда ментор.
3: Или все-таки он должен внутри для себя согласовываться с совестью и делать поступки благие, да, и не делать плохих, исходя из этого внутреннего?
2: Ну, прости, мы с тобой не раз очень часто в наших эфирах обсуждаем именно ту концепцию того, что мы же и закон-то разрабатываем для того, чтобы преступник, видя и зная, что его может ждать за преступление, он не будет думать заранее о совершении, что нет, я не буду совершать.
3: Это как ориентир, как вообще маяк глобальный, да? Ты знаешь, я думаю, что почему эта система работает? Потому что, в принципе, наверное, вся история человечества про это. Ведь страх Божьей кары — это про то, что кто-то надзирает, Бог видит, да? И он, в общем, а сколько у нас присказок, Бог не Тимошка.
2: Почему на... паноптикум-то является философским открытием,
3: да.
2: а не богословческим?
3: И есть совершенно четкое представление у наших некоторых и криминологов, да, и ученых по смежным, скажем так, специальностям, которые считают, что вот эта цифровизация, она будет способствовать тому, что общество ну, будет, так сказать, более законопослушно. Но как бы тут не перейти в другую грань, да, и не превратить вот это самое общество в нечто совершенно уже нечеловеческое, то, что было в фильмах многих показано. Может быть, ты смотрел ужасный фильм, когда людям запретили в конечном итоге даже чувствовать.
2: Да.
3: И они жили ровно по правилам. То есть человек перестал представлять из себя, не знаю...
2: Ну, грубо говоря, там было концептуально, что главная проблема человека – это его эмоции. Да. Мы изымаем из него эмоции, поэтому он...
3: Ему запрещали, да, ему эмоционировать, и он полностью под тотальным присмотром и контролем. Тогда смысл жизни в чем? И вот как найти эту грань? Мне кажется, человечество вообще всегда искало эту грань, поскольку, как я сказала с самого начала, человек думал, что Бог присматривает, то есть есть контролер в виде Бога. Современное общество...
2: Давай обозначим это большой брат.
3: Да, сейчас, да, большой брат в глазах некоторых — это вот те самые гаджеты и всякие прочие устройства, которыми мы себя окружили, уличные камеры. Но опять же, это про глобально некого большого брата. Ну, что тут сказать, это работает, получается, и получается, что пока человечество другой системы не выработало, до тех пор, пока вот каждый не сможет найти этот свет внутренний внутри себя.
2: Мне кажется, тут еще психологическая проблема нас как вида, нам всегда нужен дудочник, нам всегда нужен человек, который укажет нашу дорогу, потому что вот из того, что так как я существую еще в таком творческом, художественном медиа, а не только криминальной среде, то есть я замечаю, что людям очень сложно выстраивать свое личное мнение и свои личные решения. Им проще взять чью-то уже сформированную матрицу жизни, жизненных позиций, наложить ее на себя, и я буду трактовать себя по этому. Потому что, опять-таки, есть очень много людей, которые психологически не могут принимать решения. Это их психотип, это определенный спектр их нарушений личностных. Но в рамках этого они там прислушиваются или окружают себя людьми, чье мнение они себе забирают, и принимают на основании этого огромное количество решений. И это, наверное, проблема. Это проблема того, что... Это снова проблема воспитания.
3: То, и что, ответственность, да.
2: То, что в нас не развивают, во-первых, пространство для возможности выбора и решений, потому что даже в тот момент, как вы со своим младенцем, девочкой или мальчиком, неважно, начинаете его ограничить, туда не ползи, туда не иди, вы уже начинаете закладывать психологические блоки принятия. Окей, типа пальцы в розетку сувать не надо. Это истина. Тут это 2×2=4. По факту, когда мы говорим про вот эти проблемы, тут же еще разговор про то, что мы сами же в себе не можем, то есть в наших детях, воспитать вот это самое понимание свободы, о которой с такой гордостью мы часто так говорим.
3: И это да, мне кажется, здесь даже проблема гораздо глубже. Вот они нам не дают, ну, по крайней мере, вот моему поколению, угу, не давали вот этого понимания и осознания того, что каждый уникален, у каждого в этом мире свое место. И не нужно стремиться кем-то быть, не нужно стремиться быть похожим на кого-то. Нужно просто почувствовать, какой ты есть, для чего ты здесь, и вот наслаждаться этим, и, собственно, и проявлять те качества, которые Бог дал, да, которые пришли с генетикой мамы и папы, и каждый может в чем-то себя обязательно проявить, обязательно. Вот кажется, нам этого не дали, и люди поэтому пытались все время искать кумиров. Мое поколение — это поколение тех, кто искал, пытался то на одного посмотреть, то на другого, и никак не мог понять, что делать, потому что сначала пионеры пропали, да, потом пропали другие там организации, и вроде как непонятно, что происходило у нас даже на эстраде. И люди вот пытались как-то в этой дезориентации все-таки что-то выбирать, опять же, как ты сказал, дудочника, да, какого-то. Ну, а все это вместо того, чтобы к себе прислушиваться, вместо того, чтобы как-то разобраться с тем, кто я, для чего, что мне нравится, вот что я хотел бы сделать.
2: И давай на этой мысли мы прервемся, уйдем на перерыв и вернемся к обсуждению нашей идеальной тюрьмы.
3: Да.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
2: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
4: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Будущее наступает.
5: Будущее за антропоморфными роботами.
6: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
7: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно.
8: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
9: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
10: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
11: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
12: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
13: В студии Мария Романова. Здравствуйте. Российская авиация ударила авиабомбами и ракетами по пунктам управления БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщила Минобороны. Кроме того, удар также был нанесен по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в райгородоке в Донецкой Народной Республике, добавили в ведомстве. В результате все цели поражены. Видео удара можно посмотреть в Макс-канале «Радио Спутник». Всего за сутки ВСУ потеряли до 1415 военнослужащих и 11 бронемашин в зоне СВО, следует из официальной сводки Минобороны. Армия страны нанесла поражение объектам инфраструктуры в 156 районах. Преднамеренные удары по детям являются страшным военным преступлением, совершенными украинскими извергами, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области. Напомню, в воскресенье дрон ВСУ ударил рядом с детской площадкой в селе Принцевка. В результате погибла 13-летняя девочка. Еще две девочки 7 и 9 лет получили ранения. По словам дипломата, с начала этого года от рук киевского режима погибли более 35 детей и около 300 получили ранения. Очереди из автомобилей, ожидающих в пограничных пунктах пропуска выезда из Беларуси в Евросоюз, растут, свидетельствуют данные.

0: высоких цен на топливо, подвергнув критике, в частности, так называемое правило 12 часов. Согласно нему, заправочные станции могут повышать цены на бензин и дизель только в полдень. За нарушение этого правила для владельцев АЗС предусмотрен штраф. Кроме того, в мае и июне в Германии действовала топливная скидка, предполагавшая снижение налога на бензин и дизель примерно на 17%. Премьер также выразил надежду, что в ближайшее время появятся первые признаки разблокировки Ормузского пролива. Стамбульский международный аэропорт установил в субботу рекорд Европы по числу обслуженных за сутки пассажиров, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции. 1 августа авиагавень обслужила 289 260 пассажиров. В прошлом году прошло 84 миллионов пассажиров. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Код преступления.
2: Друзья, вы на радио «Спутник», вы слушаете и смотрите «Код преступления». С вами Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем понятие «идеальной тюрьмы». И вот мы с Евой сейчас остановились научно по факту философской, потому что в действительности, потому что и Фуко продолжал эту мысль, рассуждая о том, что за нами будет тотальная слежка, про то, что тюрьма, она как бы начинается вот тут,
3: вот,
2: в голове.
3: Вот, я хотела сказать,
2: что... Ты закончил на этой блестящей точке, но мы не завершили. Но по факту наши тюрьмы, они в первую очередь начинаются в головах.
3: Абсолютно так. И более того, я некоторых людей встречала в тюрьме, которые были более свободные, чем те, которые сейчас на свободе, но вот у них масса ограничений именно, которые сами себя не придумали. Возвращаясь к теме идеальной тюрьмы, я думаю, что в ближайшее время нам нужно будет как-то к этой проблеме, вот несовершенству наших тюрем, возвращаться снова и снова. Почему? Потому что рецидив не уходит, потому что общество развивается, и люди, конечно, хотят быть уверенными, что если они сами окажутся в тюрьме, то они выйдут оттуда нормальными, да, лучше, чем до этого, поскольку какие-то же были у них искажения с личностями, раз они попали туда и совершили преступление. С другой стороны, они надеются, если рядом с ними был какой-то преступник, тем более, если они были потерпевшими, то, освободившись, он уже не станет совершать каких-то противоправных действий ни против них, ни против кого-то другого. То есть все это тотально про безопасность. Нашу и общество, и государство.
2: Например, вот важно, я хочу поднять тему, потому что есть такая пенсильванская система, которая была в 19 веке, которая по факту доказала путем, ну, смерти психики многих людей то, что... Потому что их система заключалась в том, что полное ограничение контакта преступников. Преступники сидят каждый в своей камере. Они минимально контактируют, а в основном вообще не разговаривают друг с другом, выполняют работы, постоянно запираются. Там даже была какая-то система, от которой я выпал в осадок, потом ее использовали в Ирландии, что они даже за едой сидели и смотрели только в одну сторону. То есть они не сидели друг напротив друга социально.
3: Но они хотя бы вместе.
2: Да, но сидели они вместе, это было их единственное. Но эта система, которая начала развиваться с 1829 года американскими квакерами, это было их основное предложение социального строя. Это привело к огромному количеству психических расстройств среди заключенных. То есть к моменту, когда они могли выйти, и притом я подчеркну, не все из этих преступников были обязательно люди, приговоренные к пожизненному сроку. Они там отсидели 10-15 лет. И выйдя в общество,
3: они были более опасны, более дезадаптированы
2: и более... Вот. К чему я эту мысль веду? Это 19 век. Когда мы про него говорим. Мы сейчас с тобой разговариваем, что статистика действительно снова стала расти. Показатели действительно показывают, что рецидивы увеличиваются, что по всем фронтам у нас есть проблемы. И вот в чем еще ситуация. Если раньше люди, попадавшие в 90-е, в 2000-е, в тюрьмы, их мозг ментально работал по определенному лекалу, что ну, есть литература, есть восприятие телевидения и так далее. У них не было смартфонов, у них не было этой искусственной электронной реальности, в которой они долгими годами формировались. Нынешние поколения людей, которые правонарушители и будут попадать в тюрьму, они выращены уже в другой среде. Их ментально и психически, то есть они попадают из условий открытого мира, потому что интернет — это иллюзия открытого мира, они попадают в полностью социально закрытый мир. То есть вся их когнитивная функция, которая существовала по определенным лекалам, по определенным матрицам, паттернам, связкам, вдруг полностью отключается. С одной стороны... С одной стороны, сторонники того, что преступник должен быть осужден и нести наказание, скажут, это правильно, мы лишаем

0: их социальной какой-то основы, особенности. Но я, как врач, я смотрю на это с проблемной точки зрения. А как адаптировать и научить человека читать, если до этого он не читал обычные книжки? Как адаптировать человека? Потому что мы не раз с тобой обсуждали, что даже если вы попадаете в тюрьму, мы надеемся, что вас это исправит, это преподнесет какие-то, то есть изменения в вашу личность, и выйдя, вы не будете совершать преступления. Люди, которые и так уже, их ментальное состояние, и ты можешь это официально подтвердить, потому что ты видела преступников, которые, то есть опять-таки, наш пример про серийных убийц, но Иртышов для меня самый яркий пример, Пичужкин самый яркий пример, что происходит в тюрьме с преступником. Вот эта деградация пожизненно заключенных, когда они из человеческой оболочки просто превращаются в какого-то слизня, похожего на
1: да,
0: человека.
1: Да, но это мы говорим все-таки про отдельную категорию, про серийных убийц,
0: совершенно верно,
1: которые все имели психические отклонения, но были признаны вменяемыми, именно потому и оказались они в колонии, а не в закрытой больнице психиатрической. Ты знаешь, если мы говорим про то, как это могло бы быть. Пожизненное заключение. Долгое время со мной держал связь, переписывался по мобильному телефону, осужденный к пожизненному сроку в Америке.
0: Как я люблю твои истории.
1: Русский парень, да, так. Он уже такой мужчина уже. Угу. Его называли там русским бандитом, и вменялось ему то, что он в Нью-Йорке, якобы в Америке, там убили одного тоже русского. Угу. То есть такая бандитская якобы была разборка. Вот он уверяет, что он вообще в этот момент там не был, и преступления не совершал, и более того, на его стране там даже прокуратура была какой-то период. Ну, неважно. Он отбывает пожизненный срок.
0: Uh-huh.
1: И вот он с мобильного телефона мне слал фотографии вот этого своего житья-бытия. Особенно, конечно, меня впечатляли его картины, потому что он рисовал много картин и даже организовал выставку этих картин в тюрьме. Потом он организовал продажу этих картин, тоже будучи сидельцем колонии. Вот. В какой-то момент, правда, как мне показалось, он совсем уже, в общем, что называется, потерял грань, и он стал разрисовывать стены своей камеры разными лозунгами, такими пророссийскими, которые не понравились американской тюрьме, и его убрали в итоге из этого режима для пожизненно осужденных.
0: Ну, давай так, то, что он рисовал, еще это не так страшно, потому что в случае моих пациентов это может быть
1: да,
0: собственными, как говорится, экскрементами, вот это уже проблема. Но...
1: Ну вот он, повторюсь, был социализирован, да, и он не потерял ни свой человеческий облик, и он боролся за себя. Если мы говорим не про пожизненных, а просто, например, про тюрьмы для женщин. А меня впечатлил здесь как раз скандинавский опыт. Я прям, вот как сейчас помню, тюрьму для женщин, совершивших особо опасное преступление. То есть это насильственное преступление. Кого-то избили, кого-то убили. И вот как эти женщины сидели. Во-первых, там было несколько залов для спорта. Они все занимались спортом. Меня поразило то, что в волейбол, например, играли вместе заключенные женщины и сотрудники. Причем, поскольку заключенные были одеты в спортивные костюмы, и сотрудники тоже, даже не сразу можно было определить, кто есть кто. Отличались только вот эта форма спортивная. Но сам факт, что они вместе играют. Там была потрясающая комната, оборудованная для психологической разгрузки. Было несколько комнат психологов, то есть для разных типов искажений личности, которые были. Потому что сразу априори подразумевалось, что раз женщина совершила какое-то насилие, у нее большие проблемы, mm-hmm. что эти проблемы нужно решать. И, соответственно, психологи, психиатры, вот это первые люди, которые там начинают с ними работать. У них огромное количество было всяких цехов. Особенно меня порадовало то, что, например, там женщина занималась сваркой. Ей это очень нравилось. Вот она таким образом, вот, как будто тоже какая-то у нее там продолжение терапии было. И по ее словам, она...
0: Ну, трудотерапия, она есть трудотерапия.
1: Ну, и, собственно, она говорила, что вот выйдет после освобождения, сможет что-то зарабатывать, поскольку выяснилось, что у нее не было профессии, и вот, в общем, жила там на шее у родителей.
0: Ну, вообще, это хорошая зарплата сейчас и слесарей, потому что слесарей...
1: Это не... для нас...
0: Слесарей производства не хватает.
1: Не то слово.
0: Сантехников не хватает, поэтому...
1: Это лучшая профессия, которым стоит сейчас обучать в наших колониях.
0: Да, да.
1: Вот
0: да.
1: Если это будет, если нас услышит руководство тюремной системы...
0: Ну, тут мы столкнемся с тобой с другой стороной, когда прием на работу. Какая у нас до сих пор фобия на тему того, что принять бывшего сидельца или сиделицу?
1: Ты знаешь, ну вот сантехников берут, электриков берут с удовольствием, берут...
0: Я помню, у меня два блестящих сантехника, у меня прорвало трубу.
1: Да.
0: Я видел все наколки.
1: Ты мог все знать, да?
0: Да, я четко понимал, кто что, за что и как отсидел.
1: Ну, не было же вопросов?
0: Вообще никаких... Лучшие из ребят. Типа,
1: вот.
0: Выпили с ними чайку, правда, они выпили чиферку, потому что они попросили 4 пакетика заварить в один стакан, но это их право, поэтому огромная благодарность этим людям. Великолепно все сделали, в лучшем виде.
1: Эти люди, на самом деле, могут быть самыми большими профессионалами в своем деле. И не обязательно они могли совершать какие-то насильственные преступления, они могли попасть там,
0: не-не-не, там, я все именно по перстням, я все понял, что там именно просто воры, они были какие-то, один щипач, врач точно, потому что у него был вот этот один маневр на руке, а второй, типа, видимо, профессиональный вор когда-то в прошлой жизни. Но не сводит, заметь.
1: Возвращусь к идеальной женской тюрьме. Да. Что меня потрясло? То, что у женщин у каждой есть своя комнатка, она туда уходит на ночь, и только утром она приходит в общую зону, где там завтрак себе готовит и все остальное. То есть у нее есть вот это пространство для уединения. Потому что для наших российских осужденных женщин большая проблема даже несколько минут побыть наедине с собой. Все время они в окружении толпы. Всегда. Всегда вот эта вот масса людей, среди которых есть разные, и разного социального статуса, разного настроения и разного психического состояния. Все это большая проблема, может быть, для женщины. А вот у них есть уединение, и это лечит. А кроме того, им разрешены личные вещи, которые для них важны. Там игрушки это могут быть. У нас это категорически запрещено. Я считаю, что неправильно, потому что если для женщины что-то важно, почему это не иметь? Какую, не знаю, угрозу безопасности будет представлять какой-нибудь там, не знаю, пушистый котенок, да, mm-hmm. которого ей передала дочка с воли, там, или игрушечная собака? Я считаю, что ничего такого не будет. А кроме того, вот общение с животными, то есть возможность собаку, кошку, пусть не в камере у себя держать, где-то на территории, и чтобы приходили с ней. У нас это категорически запрещено, я имею в виду приходить с животным, с домашним на свидание. Хотя кажется, что ничего полезнее быть не может. Объясню
0: ситуацию. А есть какая-то аргументация, почему?
1: Ну как, вот представляешь, вот кому-то свидание, и придет человек с собакой. А между тем, я встречала огромное количество заключенных, которые говорили, что вот все бы отдали, только бы им привели их собаку, потому что собака скучает.
0: Я могу просто привести огромное количество психолого-социальных исследований, что присутствие животного в жизни человека улучшает его ментальное Абсолютно. Состояние. Потому что от этого он себя чувствует, во-первых, чувство ответственности формирует в нем, во-вторых, психологическое одиночество полностью абстрагируется, потому что все люди, живущие животными, ведут с ними немые диалоги. Или вслух разговаривают со своими зверями. Поэтому это уже снижает психологическое давление, и это очень полезная вещь.
1: Это очень полезно. Ты знаешь, у нас в качестве эксперимента открыли приюты для бездомных животных на базе одной из забайкальских колоний, и там часть осужденных ухаживали за беспризорными собаками, которых никто не забрал, и которых не стали умертвлять. И вот, ты знаешь, вот это вот, когда одно одиночество встретило другое одиночество, они потрясающе за ними ухаживали, это вообще был замечательный проект. Его пытались закрыть, не знаю, чем сейчас закончилось, но...
0: А чем? Аргументы со стороны
1: аргументация
0: кого?
1: Деньги. Аргументация, что нужны деньги на содержание этих животных. И тогда же в Забайкальском крае приняли закон, вообще позволяющий умертвлять. Вот они сказали, ну зачем так, раз можно все-таки умертвить. Ну, вот видишь, такой подход, на мой взгляд, совершенно неправильный. Так вот, значит, возвращаясь к идеальной тюрьме. Там можно, пусть не жить, но встречаться с животным своим, да, которое, может быть, завел щенком или котенком. Вот. Там есть это место для уединения, как я сказала. Там есть спортивные залы, куда можно прийти и заниматься тем видом спорта, который хочешь. Там есть такие даже большие помещения, комнаты даже не назову их, потому что это огромное помещение для йоги. И йогу им проводят, и различные дыхательные техники. А там есть вот эта самая трудотерапия и множество цехов, где человек может получить новую специальность. Вот, наверное, в моем представлении это и есть идеальная тюрьма. И там огромное еще количество зелени. Я считаю, что это крайне важно. Когда цветет колония, когда там много деревьев, кустарников, когда там огороды какие-то даже есть. Это здорово, потому что это вот как раз человеку напоминает о том, что жизнь, она вот она. Она не закончилась, его не заперли.
0: Ну, то, на что основное жалуется, например, любой пожизненно осужденный, отсутствие увидеть возможности даже просто голубого неба.
1: Даже небо, да. А вот здесь цветы и вот все это остальное, вся эта природа живая, они, конечно, действуют прямо исцеляюще. И в ряде колоний, в тех же скандинавских, я видела, когда прямо в камере у женщины, у нее там цветы, у нее там аквариум с рыбкой, то есть это тоже разрешалось, но не всем. Для того, чтобы получить разрешение, позволение на это, нужно было показать, что примерно себя ведешь, что занимаешься с психологом, там, с социологом и так далее. И все стремились, потому что вот эта вот возможность иметь там ту же рыбку в камере, да, или цветочек, за которым ухаживать, это было для них совершенно бесценно. Они прям максимально все делали, чтобы это было.
0: У человека формируются долгосрочные планы.
1: Да.
0: То есть, что он будет за этим объектом ухаживать, кто бы он ни был, игрушка это или так далее. Это же даже плюшевая игрушка действительно это несет. Но вот давай, мы с тобой обсудили и минусы, множество минусов, человеческую историю о том, что даже в Ирландии, например, еще все хуже было, там за любой разговор в ирландских тюрьмах избивали, то есть людям вообще не давали никаких Ну, про Ирландию вообще можно делать отдельный, типа, документальный фильм, потому что то, что пережило ирландское общество с точки зрения Великобритании, то, что потом все эти террористические акты, это, в принципе, ситуация последствия за очень тяжелый политический и государственный конфликт. Но вот мы это обсудили. Современная хорошая тюрьма.
1: Какая?
0: Должна ли она быть все-таки отдалена от населенных пунктов? Или как вот кресты, недалеко от центральной части города? Потому что это вот тоже дискуссионно. Мы там вот все сейчас за индустриализацию, мы там все заводы в область переводим, мы там переводим, убираем все тюрьмы, хотя до сих пор определенно одна из известнейших тюрем Москвы находится в черте городской психиатрии.
1: И не одна.
0: Да, и не одна. Ну, типа, одна из самых, про которую... Ну, прости, я, ну, именно сознательно свой период рос на Таганке.
1: Да.
0: Вот я видел там детский сад, оставался там, где стояла Таганская тюрьма, потому что снесена она была в 52-53 году. А, нет, в 55-м, потому что она после Сталина была снесена. Уцелел там единственный административный корпус, и рядом там стоит ряд пятиэтажек. Их ровно 5 штук. И все там жили. Я свое детство вот именно осознанно провел там и не понимал. Потом, уже изучая историю, я узнал, что эти пятиэтажки были построены для работников тюрьмы и их семей. То есть, чтобы они были прям вот вблизи, были все производства и так далее. Вот настолько. И это единственное, что уцелело на Таганке от таганской тюрьмы. Оставалась раньше еще входная группа со стороны набережной, но ее убрали после ремонта района и благоустройства.
1: Ну, если мы говорим про тюрьмы в черте города, ты знаешь, я считаю, что должны быть и такие, и неправильно все тюрьмы выводить куда-то за пределы. Если вот это происходило бы прямо в массовом порядке, это было бы, наверное, даже что-то такое, знаешь, неестественное. Как будто бы людям говорили, что тюрьмы не существуют. Вот они где-то там, это вот что-то. А человек должен понимать, что есть преступление, есть наказание, есть те люди, которые вот они отбывают его, есть люди, которые находятся пока под подозрением, и это СИЗО. Я считаю, что раз это является частью общества, то не надо делать вид, что этого нет в принципе. Это же ну, вот, то, что мы сами, да, как цивилизация. Да. Поэтому не надо прятать тюрьмы, но надо сделать их нормальными, чтобы человек, вот, глядя на тюрьму, посмотрел, ну да, вот это тюрьма. Точно так же, как он, глядя на больницу, говорил, это больница там, психическая или психиатрическая, да, там, или какая-то туберкулезная больница. Чтобы он знал, да, есть такая болезнь, как туберкулез, да, есть такие болезни, которые относятся к психиатрическим. Да, есть преступления, и люди вот, находятся здесь. Это просто часть нашей жизни. Он совершенно нормально мог бы воспринимать любой человек то, что вот такая тюрьма находится, например, там, не знаю, в 100 метрах от его дома. Но, повторюсь, при этом тюрьма должна быть цивилизованной. В ней не должно быть такого, чтобы оттуда раздавались какие-то дикие крики, вопли, спасите, помогите, что-то там горело, стучали, орали. Вот это вот всего того антуража, который иногда сопровождает нахождение учреждения в жилом секторе. Да? И люди-то жалуются именно на это. В последнее время жаловались на то, что просто глушили связь, поскольку они рядышком, но это делали для заключенных, а одновременно попадали под
0: в
1: все
0: этот
1: эти...
0: Радиус.
1: Да, да, в этот радиус все те, кто просто проживает. Вот как бы сделать так, чтобы это оставалось в черте города, но цивилизованно было? И чтобы все понимали, что вот внутри тюрем есть изоляция, но там нет ничего, что там, не знаю, принижало бы человеческое достоинство. Что да, там сложная категория, но эти люди еще находятся в статусе обвиняемых, они еще не признаны виновными. Ну, соответственно, то же самое они могли бы там перенести на другую категорию, да, они уже осуждены, но они все равно остались нашими гражданами, их никто не лишил. И да, они люди, и человеческое достоинство их сохраняется. Вот если бы такой диалог каждый человек вел сам с собой, да, и со своими детьми, ну и все это было бы как раз определялось состоянием наших тюрем, вот этим самым идеальным или там, не знаю, полуидеальным, я думаю, тогда в черте города это нормально.
0: Но вот, грубо говоря, у нас есть, конечно же, проблема финансирования и проблема, что то ли не хотят, то ли не допускаются, то ли не видят в этом смысла допускать других экспертов для составления понимания, то есть, ну, грубо говоря, для школы же у нас есть отдельные социальные, когда вот идет проектирование школы, в этом участвуют психологи. Они выбирают цвета школы, они выбирают определенную логистику расположения, как классы должны быть построены после того, как там архитектор распределяет. И вот они обсуждают это. В тюрьмах вот эта история с допуском к пониманию вот этих психологическо-социологических компонентов, они же, их же нет.
1: Ты знаешь, на разных этапах пытались. Я тебе могу сказать, что у нас были разные руководители тюремной системы, и среди них были прогрессивные, и периодически к ним приходили гражданские, которые говорили, вот давайте покрасим в бежевый цвет наши тюрьмы, или давайте сделаем вот это, или вот это, давайте вот разрешим все-таки комнатные цветы хотя бы в коридорах на СИЗО. Ну, все это такой процесс, который вот он постоянный. Где-то были послабления, где-то потом опять ожесточение. Это вот такой, знаешь, живой как организм, как волна, то приливы, то отливы, то вот это разрешили, то потом запретили. А все это идет идет, и все это, наверное, нормально совершенно. Но другое дело, что есть представление у ряда людей, которые в том числе руководят тюремной системой, отвечают за нее, что в тюрьме должно быть страшно, и что слово «тюрьма» должно наводить именно страх. А, соответственно, раз страшно, то этот страх должна формировать в том числе внутренняя и внешняя оболочка тюрьмы. Да, то есть он должен увидеть камеру, и все, им стало страшно. Вот там, не знаю, увидеть само здание страшно. Это не работает. Как мы с тобой много раз говорили, вообще устрашение — это не про то, чтобы предупреждать преступление.
0: Люди уже от факта нахождения условиях, если они впервые туда попадают.
1: И еще 100 лет назад великий криминолог Михаил Гернет, автор «Тюрем царской России», за этот труд он получил сталинскую премию, говорил, что нужно переходить от наказания, которое вот является, ну, такой, даже не пыткой, как сказать, ну, мучением, да, терзанием для человека, переходить к наказанию как к мере социальной защиты. Mm-hmm. То есть человека наказывают, его просто изолируют. От него защищается общество, с одной стороны, да, ну, и он сам пытается привести себя в порядок, да, с помощью сотрудников, для того, чтобы потом уже при освобождении быть нормальным членом того общества, из которого он вышел.
0: Переосмыслить свои ошибки.
1: Да, переосмыслить.
0: И пойти на путь истины.
1: Но вот это такое восприятие, да, что наказание не должно быть страшным, кажется, сегодня все реже звучит. А надо к нему возвращаться. Это мое такое мнение.
0: Ну, оно... Нет, давай так. Оно объективно имеет право место быть, потому что, так как ты человек, который путешествовал и видел реальные тюрьмы, как выглядят за границей, и что они из себя представляют, и ты видишь, как поведенческая модель от этого себя формирует в обществе самих преступников, у тебя есть это понимание. И ты видела все самые наши страшные заведения. Поэтому тут уж в отличие от тебя, кто бы что ни говорил, ни писал и так далее, ты в отличие от них к этому прикасалась в реальной жизни.
1: Да, но могу сказать, что если мы говорим про заграничные тюрьмы, даже в той же Америке, они очень сильно отличаются в зависимости от штата, от города. И я помню, видела тюрьму американскую, которая вот до сих пор у меня, опять же, тоже перед глазами, в плохом смысле этого слова. Там были, конечно, особо опасные преступники, и у них у каждого было вот такое свое помещение. Но это помещение, как будто, знаешь, оно было без окон, без всего. Оно было, знаешь, как ниша такая, темная ниша. И вот из этой ниши они могли выйти раз в день. И когда они выходили, они все равно оказывались в таком помещении, коридорчике, не общались с другими. Они знали, что рядышком есть другая такая ниша, и у нее тоже свой коридорчик. И где-то впереди есть окно и свет. Мне это показалось таким мраком, при том, что это 21 век. Это, ну, было, там, не знаю, лет 10 назад. Меня это очень сильно впечатлило. Я считаю, что, конечно, таких тюрем быть не должно. И, с другой стороны, я видела тюрьмы там же, в Америке, где совсем все было по-другому, где даже не было слова этого «prison», где было написано, что это дом исправлений или центр исправлений. А я даже подумала, что это на самом деле не тюрьма. Оказалось, тюрьма. Просто она теперь так называется. Uh-huh. И где я действительно большое количество, ну, всего того, что есть, не знаю, в каких-то социальных учреждениях, коридоры, расписанные картинами, какие-то необычные вещи, там, книги разные. Вот много-много всего того, что позволяет человеку проявлять интерес к этой жизни. И читать, там, и рисовать, и вышивать бисером. До сих пор помню, кстати, эту историю, когда меня привели в кабинет, помещение, да, где была такая трудотерапия для снижения агрессии и жестокости среди осужденных, которые совершили насильственные преступления и которым по суду назначили такие курсы. И вот они бисером вышивали. Это были огромные лбы, я помню вот эту сцену, потому что мне зашли, там сидели 3 амбала таких накачанных, они все время качались, там потрясающе.
0: Ну, что еще остается делать?
1: Да. И они бисером, они, понимаешь, вот этими пальцами что-то пытаются вышивать, и что-то с ними происходит. Все равно я считаю, что от того, какие движения человек совершает, меняется его внутреннее тоже устройство. Это все связано.
0: Знаешь, вот на этой мысли мы будем с тобой заканчивать, да, уже. Игра в бисер, получается.
1: Игра в бисер.
0: Да. На самом деле, главная, наверное, наша с вами проблема сейчас, общественная, именно то, что мы смотрим на тюрьмы, и мы смотрим на уровень преступности, на уровень того, что совершил человек, и какое он должен наказание. Потому что, к сожалению, все чаще и чаще я начинаю слышать из-за того, что люди не видят вот этой исправительной системы, что преступник должен перенести или пережить то, что пережила там его,
1: да,
0: жертва.
1: Да, страдать, должен страдать.
0: Да, он должен страдать. И это, наверное, вот нынешняя проблема переполненности тюрем и того, что необходимо расширять тот уровень функционала, который там есть. Вот. Повышение финансирования за счет, опять-таки, внедрения туда каких-то производств. Потому что тот же самый наш с тобой разговор про бездомных собак.
1: Да.
0: Просто...
1: Пожалуйста, кому... в каждой колонии по приюту,
0: да,
1: такому.
0: Совмещение этих приютов повысило бы, во-первых, их социализацию.
1: Абсолютно.
0: Повысило заботу о подобных бездомных собаках. И тем самым в дальнейшем эти животные бы адаптировались по-другому, потому что там бы точно с животными жестокости никакой не допустили
1: и
0: бы.
1: И пускать на свидание собаку, с которой человек прожил всю жизнь, вот, до того, как его арестовали. Да. Почему нет? И я хотела бы еще в завершение сказать, что очень важно, чтобы мы с вами учились смотреть на преступление именно как явление социально-общественное, что вот все это является продуктом вот того, что в обществе происходит. Без осуждения, без отвращения, а просто как на явление, и исследовать его для того, чтобы этого явления становилось все меньше и меньше, чтобы мы реже с ним сталкивались.
0: Лучше не скажешь. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели и слушали «Код преступления» на радио «Спутник». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас ждем.

0: Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 вечера, в Челябинске полночь, в Омске час ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. С начала года 30 детей погибли в России из-за ударов ВСУ. В Греции при тушении лесных пожаров столкнулись два вертолета. Бывший тренер сборной России по футболу остался без работы. Подробности далее. Преднамеренные удары по детям являются страшным военным преступлением, совершенным украинскими извергами, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя удары ВСУ по детской площадке в Белгородской области. Он также отметил, что с начала года от рук киевского режима погибли более 35 детей и около 300 получили ранения. Напомню, ранее в РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. Ранения получили девочки 7 и 9 лет, они госпитализированы. Переговоры США с Украиной по вопросу передачи технологий системы ProPatriot продолжаются, убежден конгрессмен Майк Тернер. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты «Томагавк» и перехватчики «Патриот». При этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам. В Греции при тушении пожара столкнулись два вертолета. Экипаж одного из столкнувшихся вертолетов к западу от Афин погиб. На борту было два человека, пилот из Румынии и координатор тушения пожара из Греции. Об этом сообщил греческий телеканал Sky. Согласно данным ВВС Греции, двое членов экипажа другого вертолета были спасены, они получили незначительные травмы. Столкновение произошло в окрестностях Псаты. Оба вертолета вылетели из аэропорта Элевсина. Точные причины и обстоятельства инцидента расследуются. В Петербурге задержали местного жителя, который пытался поджечь бар с помощью краденого топлива. Как сообщает Росгвардия, 22-летнего молодого человека попросили покинуть бар в историческом центре города из-за конфликта с посетителями. Неподалеку он увидел микроавтобус, закрепленный на задней двери канистрой. Нетрезвый молодой человек похитил канистру и направился обратно к бару. По пути он встретил 34-летнего прохожего и, представившись ему сотрудником одного из силовых ведомств, уговорил его совершить поджог заведения. В итоге прохожий согласился и вылил содержимое канистры у входа в бар. Организатор в это время снимал происходящее на телефон. Находящееся в канистре дизельное топливо не загорелось. Организатор пытался скрыться, но в итоге оба участника были задержаны. Российский специалист Леонид Слуцкий объявил об уходе с поста главного тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» после третьего подряд поражения в чемпионате Китая. В воскресенье «Шанхай Шэньхуа» со счетом 1-3 проиграл Ляонин Тяжэнь в матче 21-го тура и с 19 очками занимает 13-е место в таблице. Перед началом сезона с «Шанхая» сняли 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе. Бывший тренер ЦСКА и сборной России Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Под его руководством команда дважды выиграла Суперкубок Китая, а также дважды завоевала серебряные медали национального чемпионата в 2024 и 2025 годах. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ключи Захара.
2: День добрый, дорогие друзья, товарищи радиослушатели. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Клабрудов.
4: Здравствуйте, товарищи.
2: В нашей программе мы говорим о филологии, литературоведении, о прозе, поэзии, драматургии, иногда о кинематографе, иногда о музыке бардовской, рок-музыке, прочих музыкальных жанрах, связанных с поэзией. И несколько реже говорим о философии, о идеологии, о вещах, безусловно, тоже сопряженных со словом, с мыслью, с вещами, отображаемыми в текстах. И, собственно говоря, борьба идей характерна не только для прозы, поэзии, но и характерна для политологии и философии. И Сегодня мы будем говорить о противостоянии, на мой взгляд, на данный момент ложном, для России вредном противостоянии левой и правой идеи. Левые и правые идеи, которые, тем более, давно уже так или иначе трансформировались и зачастую обратились в свою полную противоположность. Я про это задумался еще впервые, и даже не задумался, а мне подсказал один человек. Я только что уволился из ОМОНа, это конец 1999 год, я уволился из ОМОНа. Приехала одна американская студентка, левых, кстати, убеждений, вот, приехала американская студентка как-то изучать вот эту русскую постсоветскую действительность. Вот. И она говорила хорошо на русском. У меня тогда уже были те же самые убеждения, что и сейчас, но о каких-то вещах я не задумывался. И она мне вдруг говорит, вы должны в России, допустим, понимать, что, ну, на тот момент уж точно, она говорит, что ваши коммунисты, КПРФ там, и прочие ваши коммунистические организации, вплоть до там, Трудовой России или Национал-большевистской партии Лимонова, что это, если в Америке искать аналоги этому, то это республиканцы как раз, потому что КПРФ и левое движение в России – это традиционалисты.
3: Консерваторы.
2: Это консерваторы. Ну, то есть надо вспомнить, тем более, КПРФ того времени, 90-х годов. Это Николай Губенко, режиссер. Это Шандыбин был такой персонаж. Это Анпилов. Это вроде, все такие мужики, русские мужики, абсолютно верные русским классическим идеалам. Русской литературе, русской хтоне, русской деревне.
3: Православию.
2: Православию, да, более того там, да, и... В этом смысле, памятуя о том, что русское левое коммунистическое движение, оно абсолютно обрусело. Оно абсолютно обрусело, между прочим, уже по результатам Второй мировой Великой Отечественной войны. Если там в 30-е о чем-то можно было говорить внутри партийных там склоках, то оно было 200% русским после войны и так или иначе вышло из сражений перестроечной поры в абсолютной степени русскости. И рассказывать что-то про каких-то левачков, большевичков, каких-то там жидокомиссаров, там, зная о том, что из себя представляет левое движение сегодня, это уже дурной тон. Это дурной тон был уже и в 90-е годы уже было, потому что, ну, в силу вот этих очевидных причин. А я тогда думаю, вот это да. Она говорит, в этом смысле очень сложно рассказывать про ситуацию в России, там, для американцев, для европейцев, то, что у вас все наоборот. То, что тех левых, которые выдают себя за левых в Европе в 90-е годы, у вас нету. Тогда там это была ЛГБТ-повестка, запрещенная в России ныне, как экстремистская, экологическая повестка, там, прочая повестка там, по защите насекомых. Вот это вся эта ерунда, которая выдавала себя за левые движения, в России уже никакого отношения к левому не имела. Там, да? А то, что вот в Европе является консервативным, то у нас как раз является левым. Вот, исходя из этого, в дне нынешнем, казалось бы, вообще делить нечего, потому что у нас и правые консерваторы, и левые консерваторы, и для правых совершенно очевидно сохранение устоев и всех традиций нашей огромной родины, нашей огромного его прошлого, и для левых тоже это очевидно, для, за исключением некоторых маргиналов, о которых даже и говорить не стоит. Мы тут недавно обсуждали эту тему с Александром Гильшем Дугиным, он говорит там, ну, среди левых там тоже встречаются некие люди, которые там свихнут на этой левизне. Я говорю, Александр Гильевич, вы мне хоть именно назовите хоть одно. Я говорю, их просто нету, этих левых, ну, то есть их можно как бы наковырять откуда-то, там есть некий там Рудой какой-то, этот кретин, уехавший за границу, ну, ни на что не влияет, он никому не интересен, совершенно маргинальные фигуры. Еще есть 2-3 таких фигуры, которые что-то там как бы марксистскими лекалами пытаются мерить ситуацию на Донбассе. Они не имеют никакого ни веса, ни значения в нашем реальном российском, русском левом движении. Вот. А в то время, говорю, как люди, принадлежащие к правому движению, в том числе и вполне легальные люди, они заметны, они не занимают маргинальные позиции, которые последовательно атакуют 20-й советский век. Это реальная проблема, в отличие от левачков там неких, которые атакуют русскую национальную историю и Донбасс, которых ни в какую лупу не разглядеть. А у нас есть весомые персонажи, которых не устраивают Сталин, Ленин, Молотов, советские памятники, советская история, Советский Союз, идеология социализма, и они ведут, особенно последние 2-3 года, последовательную атаку по всем этим направлениям. И это становится уже, в моем представлении, становится проблемой. Проблемой большого идеологического толка. Об этом я и написал свою книгу «Чужецарствие», которая только что вышла. Но о ней мы говорить не будем, а просто попытаемся порассуждать о том, что такое правое традиционалистское движение в классическом его смысле и в нынешнем современном изводе. Является ли оно правым действительно или выдает себя за таковое? Доклад окончил.
3: Я бы добавил еще совершенно какую-то звериную, во многом на чем-то неизвестно, чем личном замешана ненависть к Феликсу Демьяновичу Дзержинскому. Это просто вот черный сгусток какой-то, да? Вот, и я бы добавил, смотрите, что происходит. Если, условно говоря, то правое движение, которое мы наблюдали там в 90-е, а еще раньше мы даже целую первую передачу, посвятили русской партии. Вот, и там очень сильно от сегодняшних целеполаганий все отличалось по ключевым фигурам. Ну, по Ленину были разногласия там всегда.
4: Русская партия, Алексей имеет в виду, это движение в советской литературе в 60-х, 70-х годов, в котором имели прямое отношение, соответственно, две величины литературных Шолохов и Леонид Максимович Леонов и серьезное количество наших правых на тот момент советских мыслителей. Там Полиевский, Кожнов, тот же самый и прочие.
3: Да, безусловно. Угу. Вот. Что по фигуре Сталина, в общем-то, существовало согласие. Да? То есть, как бы Сталин был скорее для них персонажем положительным, строителем новой империи, продолжателем вот этого консервативного курса. Вот, то сегодня я вижу, что это проект новый, другой правый проект, проект очень политический и проект во многом как бы смыкающийся с либеральным. Вот, в том смысле, что вот появилось как бы тоже и Сталина каким-то образом проклясть, каким-то образом вывести из числа национальных героев. Вот, и это мне напоминает интересную вещь, мы о ней тоже говорили, так называемый меморандум Яковлева, Александра Николаевича Яковлева, вот, архитектора и дизайнера перестройки, вот, те письма, которые он направлял Горбачеву, первое в декабре 1985 года, а второе годом спустя, в 86 году. А дело в том, что Яковлев там, собственно, разложил буквально стратегический план разрушения Советского Союза и разрушения социально-общественного строя. Вот, при помощи, опять же, двух фигур – Ленина и Сталина. Вот, собственно, он предлагал начать с критики Сталина, продолжить хрущевскую линию, вот, бить по Сталину авторитетом Ленина. Вспомним, что, собственно, перестройка начиналась с возвеличивания Ленина нового, и особенно его последних работ, которым придавались какие-то совершенно немыслимые, несуществующие там антисталинские вот, пафосы значения. Да, чего там, в общем, по сути, не было.
4: Не было.
3: Вот. А потом уже, собственно, когда мы до достаточной степени развенчали Сталина, мы переходим к Ленину.
4: Так завещал Яковлев.
3: Да. А переходя к Ленину, мы разрушаем авторитет Ленина и соответствующим образом отменяем социализм, переходим к рынку. То есть вот такая вот идеология, политика и экономика. Вот такой, что собственно, и произошло, по сути.
4: Да,
3: по плану. И сценарий Яковлева, да. Вот он был. И здесь я вот вижу некую параллель, да? Вот сначала, как бы, да, Сталин вне критики. Вот,
4: сначала Ленин вне критики.
3: Да. Нет, у них получается.
4: А сейчас
3: авторитетом Сталина бьем по Ленину. Получилось, да?
4: Да.
3: Вот, разбили Ленина, сняли мумию, рассказали про Бланка, все понятно. Вот. А потом уже добираемся до Сталина, и дальше уже мы опять разрушаем представление о социализме как о справедливом обществе.
5: А Сталина кем бить будут?
3: А зачем Сталина кем-то бить? Ленина тоже уже не надо было чем-то бить. Перестройку, когда достаточно уже побили Сталина. Вот, все это достаточно вот прямые такие связанные истории.
4: Не, ну Сталина понятно, чем они будут бить. Что ненавидел русский народ, что завалил трупами весь Советский Союз и Европу, убил русского крестьянина, репрессии, обезглавил армию, церковь, само собой. Ну, то есть они просто сейчас, атака основная на Ленина направлена, а Сталин, у него просто слишком высокое социологическое предприятие, народная любовь. Там она у Ленина, кстати, тоже за 50%, а у Сталина за 70%, под 80% периодически бывает, и поэтому опасно нападать. У самих рейтинг упадет, если будешь на Сталина кидаться. Как и было опасно нападать на Ленина в 88-м, 87-м, 86-м годах. То есть немыслим было. А Сталина уже по хрущевским накладам было подготовлено и начали вот это накачивать. Тогда в перестройку, а сейчас делают наоборот. В этом смысле Алексей абсолютно прав. Тогда Сталиным побили Ленина, а сейчас, соответственно, Ленином будут побивать Сталина.
3: Ну, смотрите, вот он, меморандум Яковлева, только на новом этапе совершенно вот чуть наоборот, но совершенно с теми же фигурами и совершенно так же работающие.
4: Тут вот знаете, в чем проблема? Тут проблема, прошу прощения, сейчас, Олег, передам тебе слово, потому что тут надо сразу сказать одну вещь, очень важную для меня, что дело касается, если идет разговор о современно-русском национализме, далеко не только истории 20 века. Потому что основными составляющими нынешнего правонационалистического дискурса является не только антисоветизм, важнейшая его база, но и антиимперская риторика, которую так или иначе они именуют обидным и нелепым словом «многонационалочка». Им радикально не нравится многонациональная составляющая России, и им радикально не нравится территория не только бывшего Советского Союза, но, на минуточку, и бывшей Российской империи. То есть все, что там входило в Российскую империю, не только Средняя Азия, но и Кавказ, и Молдавия, там, и Прибалтика, все это они считают совершенно отчужденным от России, от ее интересов, что от этого нужно отделиться огромным бетонным забором, никаких контактов больше с этими территориями иметь невозможно, они нам совершенно не нужны, а внутри России, которая обнесена бетонным забором, еще и отменить все национальные республики и автономии, потому что, как прямо декларируют наши националисты, Россия должна стать однокомнатной национальной квартирой, что на самом деле уже экстремизм в чистом виде. У нас, между прочим, президент объявил данный год годом народов России, там, да, но при этом вполне себе легальные наши политические мыслители предлагают к чертям собачьим отменить все эти разнообразные многонациональные там эти все вещи и как бы все это нивелировать, что якобы послужит цементированию нашей единой страны, в то время как я абсолютно убежден, что это разрушит Россию окончательно еще на 100-120 там различных территорий, там бесконечно воюющих друг с другом. Они при этом апеллируют к опыту распада Советского Союза, но апеллировать-то надо не к опыту распада Советского Союза трагическому, а к существованию нынешних великих государств, динамично развивающихся, таких как Китай или Индия, где в каждой из этих стран проживают десятки наций, которые прописаны в Конституции со всеми своими правами, со всеми своими языками, у них автономные республиканские и прочие права, и ничего в мире не сигнализирует о том, что Китай или Индия должны распасться. И вообще там ничего об этом, как бы, никакой речи даже об этом не идет. Но на китайский и на индийский опыт смотреть не хотят. Так в чем, я еще раз говорю, в чем тут основная языковыха? Дело в том, что люди, выдающие себя за националистов и за монархистов, и за русских консерваторов, выступают не просто против советской власти, а против имперской России, потому что то, что делал Петр, это делалось, конечно, и до Романовых, но при Романовых просто это стало одной из основополагающих составляющих идеологии России. Это бесконечная экспансия. Петр, Екатерина, все Романовы 19 века – это бесконечное расширение в ту самую Среднюю Азию, на тот самый Кавказ. Десятилетиями били, прикрепляя, расширяя все новые и новые земли, и в том числе и увеличивая ту самую многонационалочку нашу пресловутую, о которой так много говорят националисты, и вовлекая в управление Россией национальные элиты, которые получали многочисленные, все больше и больше преференции в этом огромном разноцветном соцветии нашего вот этого имперского разнообразия. Представить себе, как Петр или Екатерина или любой из Александров посмотрел бы на нынешних националистов, которые говорят, что нам Средняя Азия не нужна, нам Кавказ не нужен, нам вот это не нужно, нам нужна бетонная стена, я не могу даже себе вообразить, что как бы они на них смотрели. Вот матушка Екатерина, нам ничего не нужно. А что нам, нам, может быть, ты нужен, как бы, мил человек? Зачем ты нам нужен? Дело в том, что у нас само по себе наше правое славянофильское движение возникло в момент невероятного расширения России. Оно в той или иной связи с этим и зародилось. И в одной антологии представить себе тексты Самарина, Хомякова и там любого славянофила и нынешних наших ультранационалистов невозможно, потому что они, по сути, о разных вещах писали, о разные вещи осмысляли и к разным выводам приходили. Но так как в этом никто не разбирается, эти люди, они на чистом глазу говорят, что они за Российскую империю, хотя они против Российской империи, что они за наше великое наследие наших романов, хотя они против этого наследия и являются как бы этими разделителями, уничтожителями этого наследия. Вот в этом моя позиция состоит. Поэтому речь далеко не только про советское наследие. Олег.
5: Я попытаюсь вот о чем сказать. Я в политике не так много понимаю, как вы, я и помладше. И когда пытался для себя как-то определить свои политические взгляды, быстро нашел ныне запрещенную национал-большевистскую партию, потом другую Россию, и, естественно, вот это вот все лимоновское движение, нашел и успокоился. Меня вот эта вот лево-правая идеология, где все совместно, все учитывается, вполне устраивает. Я пытался взглянуть отдельно на левое движение, отдельно на правое движение. И если в левом все действительно слишком традиционно, консервативно, все по каким-то классическим мотивам развивается, то в правом движении я вот сейчас обрисую несколько фигур. Вы, может, посмеетесь, а может, подтвердите мои наблюдения. Это всегда фигуры такие экзальтированные, с одной стороны, с другой стороны, малообразованные. Может быть, они рядятся под таких малообразованных простых мужичков и пытаются быть своими в доску, да? А тут надо начать с Владимира Вольфовича Жириновского,
4: ну, да,
5: который организовал либерально-демократическую партию, да, ЛДПР. Он всегда играл на таком русском национализме. И все предвыборные ролики, которые он снимал, и все грубые слова, выражения, которые разлетались по интервью, аудио, видео и в газетах, журналах, да, вот такой вот скоморох, мягко говоря, который устраивает шоу.
4: Можно я на секундочку все остановлюсь? Ты очень верные и точные вещи говоришь, но просто тут надо пояснить. Дело в том, что Владимир Вольфович Жириновский создал так называемую либеральную демократическую партию, которая стала легальной правой антисоветской партией в России. И всю свою жизнь, выходя на телевидение, он безудержно костерил коммунистов, всех представителей коммунизма, ругал социализм. Но в чем тут нужно отдавать себе отчет? Я Жириновского знал, выходил с ним на ток-шоу, спорил с ним, ругался с ним, как бы соревновался с ним, периодически побеждал его даже в этих ток-шоу, ну, в смысле, по голосованию зрителей. Но что тут характерно? Жириновский в принципе не мог хвалить или поддерживать Советский Союз, советскую идею, потому что он иначе бы работал на коммунистов и на их рейтинг. И он поэтому ругал. Он выбрал себе такую форму, которая ему, на самом деле, не была вполне удобна и органична. И в тайных своих разговорах за кулисами он тихо говорил, что, конечно, ничего лучше Советского Союза не придумано, не создано. Ну, как бы, но есть роль определенная, ему эту нишу выделили, и он ее отрабатывал на 200%, валяя дурака, костеря коммунистов за репрессии, за все остальное, что он делал бы с гораздо большим удовольствием и рвением, попади ему власть в руки ровно по тем же самым направлениям. Вот в этом надо давать себе отчет. И там, когда наступила русская весна, донбасская история, там все остальное прочее, ну, конечно, он выступал скорее уже с просоветских, с левых позиций, ему надо было как-то вот изгибаться, исхитряться, чтобы ругать бандеровцев за то, что они валят памятники Ленину Дзержинскому, но при этом занимать свою позицию. Я тогда с этим, со смехом за этим наблюдал. Ну, в общем, к тому, что я хочу еще раз сказать, что вот тот Жириновский, которого мы знаем, и Жириновский внутренний, как бы Жириновский тайный, Жириновский верный самому себе, это разные Жириновские все-таки, да. В отличие от его последователей, людей, которые чистом глазу ненавидят социализм.
3: Какая-то печать внутренней трагедии это присутствует. А это трагедия отказаться как бы от своего отца, по сути, да, вот, отказаться как бы от своих корней, отказаться от того, что тебе, вот то, о чем он говорил, что, конечно, лучше Советского Союза.
4: От своего образования, от своей карьеры, от своей состоятельности.
3: Это в нем ощущалось, он был человек достаточно, как мне кажется, тонкий, это присутствует.
5: И тут можно вспомнить.
3: А так, это, конечно, проект исключительно артистический.
5: Анну Ревякину или Сергея Валентиновича Беляка, которые тесно общались с Жириновским, и действительно говорят, что по-человечески он был весьма и весьма любопытен. И не такой подонок, как действительно его последователь. А вот из последователей, опять-таки, можно вспомнить маргинала такого Максима Тесака Марцинкевича, да, полностью отбитый человек, который признался в убийствах, непонятно, повесили на него или он действительно убивал этих людей. Но он прославился в первую очередь как медийный персонаж, да, «Окупай, педофиляй», что там еще было, «Борьба с наркотиками», «Поездки в Чечню» и прочее, прочее, да, «Ругань с либералами», «Написание книжек». Но вот это тоже был какой-то более-менее интеллектуально развитый человек.
3: Незаурядный.
4: Небольшой арт-проект.
5: Да, арт-проект. А то, что сегодня происходит, вот все эти представители белого движения, эти типа монархисты, это напоминает реконструкторов. Ну вот как есть реконструкторы мира Толкина, толкинисты, да? Но почему-то толкинистам не приходит в голову заниматься политикой, да? А вот этим людям, которые являются реконструкторами до советской исторической эпохи, им приходит в голову заниматься политикой, вести какие-то блоги, участвовать в передачах.
4: Знаешь, проблема в том, что у нас страна вся с 91-го года старательно занималась реконструкцией. Да, и тут на них вину эту свалить крайне сложно, потому что, я про это неоднократно говорил, еще раз повторю, что дело в том, что действительность, созданная нашими сериалами, снятыми после 91-го года, и нашим кинематографом, она никакого отношения к действительности, описанной Львом Николаевичем Толстым, Чеховым, Лесковым, Тургеневым, Писемским, Григоровичем, Успенским, одним и другим, не имеет. Там, как правило, там ничего подобного нет, а уж если тем более заглянуть в русскую деревню, в село наше, в русское крестьянство, в русское старобрячество, это никому нет, коим образом не отображено. Это какой-то бесконечный бал, бесконечные сыщики, бесконечная абсолютно толкинистская вот в этом смысле Россия. Она есть, но у Пушкина-то ее нету, она есть только в наших сериалах. Поэтому и влияние перестройки и перестроечных витий на современность современных националистов, конечно, абсолютно. Ну, то есть они, им кажется, что они, может быть, имеют отношение к славянофилам, там, к Хомякову, к Самарину, но они не имеют никакого отношения. Они, их родил Сванидзе, их родил там этот Тальков, обрядившийся белого офицера и что-то поющий там про расстрелянного генерала.
3: Роман с поручик Голицын.
4: Да-да-да, вот это все. Это такой, ну, вот они оттуда вылупились и пересказывают все те вещи, которые я в перестройку уже знал наизусть. Я уже обожрался тогда в журнале «Огонек», в «Московских новостях», я все это объелся. И весь этот, то, что называется дискурс, он так, тогда уже весь прозвучал, и тогда уже был оспорен. То есть его и Кожинов, и Проханов, и Бушин покойный, и Лимонов, и прочее, прочее, прочее, его разобрали на составляющие. Я, честно говоря, думал, что прошло 30 лет, мы больше к этому не будем возвращаться. Так они прям реально такое ощущение, что берут подписку «Огонька» за 89-й год и пересказывают оттуда очередную, там, или за 91-й год, 93-й, очередную там разоблачительную, так сказать, статью. Вот это... А люди у нас, многие народились новые, дети народились новые, подростки. Им кажется, что это, этого никогда не было. Да это было, это все уже как бы... Да. Извините, возвращаю вам слово.
3: О белогвардейском романсе это очень интересно. Да, собственно, он появляется. У меня целая там в одной из лекций целая история на эту тему, я ее исследовал. Вот, он появляется ни в какой не эмиграции, что бы там ни рассказывали. Он появляется в Советском Союзе на рубеже 60-х, 70-х годов, на интеллигентских кухнях, иногда этнически окрашенных своеобразно. И, собственно, вот эти как бы вдруг... Ну, там разные истории, кинематограф, разные струи, все это. Но вдруг вот эти вот дети и внуки победивших крестьян, рабочих и фармацевтов-аптекарей, да, они вдруг возлюбили вот эту вот...
4: Белогвардейскую эстетику, да?
3: Посчитать, да, просто с исторической точки зрения рассмотреть эти тексты. Это, конечно, очень смехотворная история. Я всегда вспоминаю, вот очень в тему тут получилось. Поэт Наум Саговский, приятель Довлатова, написал песню, вернее, текст, который, стихотворение, которое называется тоже «Поручик Голицын», звучит примерно так, пару буквально строф. «Красиво живу я, сижу в ресторане, балык, помидоры, грибочки, икра, рядом со мной сплошные дворяне, корнеты, поручики и юнкера, погоны, кокарды, суровые лица, труба заиграет и с маршем на плац, корнет Оболенский, поручик Голицын, Харунжи и Шапира и вахмистр Кат. Поручик Голицын изволит подняться и так вопрошает растерянный пьян, с каких это пор Блюменфельды и Кацы присвоили звание русских дворян». Абсолютное попадание.
5: Ну, вот он, русский современный национализм, да.
3: Вот, абсолютное попадание. И, соответственно, ну, это уже, наверное, во второй части разберем все-таки вот эту вот историю западничества, антизападничества. Славянофилы, русские, родились как сугубо антизападнические.
4: Да, края. Это очень важная вещь.
3: Это
4: да?
3: Принципиальнейший момент. Ну, если мы посмотрим декларации современных наших монархистов-националистов, мы увидим удивительную вещь, что это западники. А дальше будем уже разбирать по аргументам.
4: Друзья мои, это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Говорим о так называемом русском национализме, но он и квазирусский, и квазинационализм. И мы пытаемся предельно тактично объяснить, почему это так обстоит. И со мной в студии мои товарищи и сведущие Олег Демидов и Алексей Колбородов.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: На что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Российская авиация ударила авиабомбами и ракетами по пунктам управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области, сообщила Минобороны России. Кроме того, удар также был нанесен по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райградке в Донецкой Народной Республике, добавили ведомстве. Италия на заседании Совета ЕС 4 августа вынесет на обсуждение предложение по созданию в ряде стран, в частности в Африке, центров содержания для нелегальных мигрантов из государств Евросоюза, пишет газета «Каррера делла Сера». Издание отмечает, что в предварительный список стран, где могут потенциально быть открыты подобные центры, входят Руанда, Гана, Сенегал, Тунис, Ливия, Мавритания, Египет, Уганда, а также Узбекистан, Армения, Черногория и Эфиопия. Италия и Албания в 2023 году заключили соглашение о борьбе с нелегальной миграцией, которое предусматривало открытие на албанской территории двух центров. Они были призваны за итальянские счеты и под юрисдикцией Рима заниматься рассмотрением обращений об убежище и выдворении нелегалов. Однако размещение в них мигрантов столкнулось с противодействием итальянских судебных органов, несколько раз запретивших содержание мигрантов и вернувших их в Италию. Министр труда ФРГ Бербельбас назвала ситуацию с немецким бюджетом катастрофической и признала, что Германия утратила лидирующие позиции во многих технологических отраслях. Она добавила, что в технологическом плане Германию опережает несколько стран, в том числе Китай. По мнению Бас, продолжающиеся в мире конфликты влияют на экономическую ситуацию в стране. Германия уже несколько лет находится в состоянии общей экономической стагнации. Экономика страны переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. Народный артист России Владимир Машков открыл киноплощадку «Зеленый дворик», которая стала новым пространством фестиваля «Театральный бульвар» и расположилась у театра «Современник» в Москве. В воскресенье вечером передает корреспондент РИА Новости.

0: Информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Ключи Захара.
2: И снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Ну, здравствуйте.
2: Как вы помните, мы говорим о так называемом русском национализме в публицистическом, в идеологическом смысле, который сегодня воспрянул, сегодня возник, сегодня набирает даже некоторую силу. Совсем недавно еще... 3, 4, 5, 6 лет назад я, в том числе разговаривая с людьми из администрации президента, которые имеют закрытую социологию, спрашивал их о том, что есть ли предмет разговора в контексте так называемого радикального русского национализма. Почему я спрашивал? Потому что только что расширение украинского национализма и последствия с этим связанные мы наблюдали своими глазами. Это был 14-15-16 годы, в моем случае 11-12-13 годы, потому что я часто приезжал на Украину и видел, как Украину накачивали вот этим украинским национализмом, который зиждился на двух основаниях. С одной стороны, желание построить на Украине моноэтничную украинскую нацию, отменив, в первую очередь, конечно же, русский народ, ну и все остальные там прочие венгерские, там греческие, сербские и прочие этнические общности. А вторая его основа была совершенно... звериный, неумолимый, непрестанный антисоветизм. Вот. И мне на Украине в 11-12-13 годах говорили: Захар, не обращай внимания, это просто наши нелепые, там, никому не нужные, никому не интересные технибоки и ярыши. Уже звучали эти имена, они там ходят со своими подростками, там, маршами, своими факелами размахивают. Ну, ты пойми, пожалуйста, что у нас образованная европейская, светская нация, нам никаких проблем, связанных с этим, у нас не будет. Я говорю: будут у вас такие проблемы? Они говорят: нет, не будет. Причем я не постфактум это придумываю, я все это писал в статьях своих в 11-12-13 году. Я говорил, что у вас Украину ждет большая гражданская война. Если вы не угомонитесь как бы этим заниматься, то у вас Донбасс отколется в одну сторону, а Западная Украина в другую сторону, а Киев окажется между двух огней. Я написал на эту тему десяток статей и даже один рассказ, где, собственно, проходит в 2009 году опубликованный, даже еще раньше, где на Украине идет гражданская война. Вот. И потом, ну, собственно, время подтвердило правоту моих слов. Потом 15-16 год, я спрашиваю там у чиновников, наши радикальные националисты, антисоветчики, желающие построить однокомнатную национальную квартиру, как они это называют, они у нас не проявятся ли? Мне говорят: Захар, не переживай, это 1-1.5%, ничего подобного не будет, это люди, которые находятся у нас в углу политического спектра. А буквально в этом году я видел социологию, что если в России бы была вновь повторена гражданская война 18-20-22 года, уже 9% населения воевало бы за белых и готовы воевать за белых в случае ее возобновления. А это уже серьезный ресурс. 9% населения, взрослого населения страны, это там 10-12 миллионов населения. Это, мама, не горюй, какая мощная структура. И, естественно, я задаюсь вопросом, а нафига? Нафига вообще этот дискурс запущен? Что мы собираемся, перевоевать гражданскую войну заново? Что Врангель и Деникин дошли бы до Москвы? И что, или разрушили бы мавзолей? Какая цель-то, собственно говоря, у всего этого дискурса, у бесконечной борьбы с Лениным, Дзержинским, Сталиным там, и советским наследием? Его нету. Ну, как бы, что у нас коммунисты претендуют на власть? Ну, не претендуют, давайте честно согласимся себе. Или Ленин должен сейчас восстать из своего там склепа и пойти там перехватить власть? Нет, этой темы тоже нет. Для чего же она накачивается так старательно последние год, два, три? А я вижу, что она накачивается, и многие видят, что она накачивается. Я думаю, что цели плюс-минус те же самые. Это создание тремора, турбулентности внутри общества, чтобы люди начали сталкиваться и всерьез верить, что вот как бы что-то такое нужно друг другу доказать про Ленина и Дзержинского, там, что видоизменит нашу жизнь, как бы, что вот прям, вот если вот мы, как они прямо и говорят, давайте мы Ленина вынесем из мавзолея, и тогда все поправится. Вот тогда вот просто жизнь настанет замечательной.
4: Волшебство.
2: Сразу. Вот просто волшебство. Я говорю, вот. А я говорю, а да, потом после этого надо будет еще снести 5000 памятников Ленину, 100 памятников Сталину, а потом советские улицы все переименовать, и улицы Ленина, Фрунзе, Кирова и все остальные, потом тоже им памятники доломать. И говорят, это увлекательная история. На Украине, в Прибалтике, в Азербайджане везде занимались ровно тем же самым.
3: Вот то, что вы предлагаете, они делали ровно то же самое, как у них успехи. Нормально они там, как бы они построили свои великие цивилизации какие-то. Чего они там добились?

0: Здесь вообще. Зачем то же самое воспроизводить здесь, я понять не могу. Но зато это могут понять те люди, которые вкладывают в это, как я убежден, определенный ресурс.
1: Слушайте, а вот такой вопрос. Вы проговорили, но, может быть, стоит на это обратить еще большее внимание. Волшебство, магическое сознание у представителей современного русского национализма, что если убрать Ленина из мавзолея, мавзолей снести, потому что это какая-то сатанинская фигура, все в России исправится, мы быстро победим Украину, быстро надаем людей Америке и так далее, так далее. Да? Вот это вот магическое сознание, оно, с одной стороны, напрягает, потому что ну, взрослому, образованному человеку все это дико. Какое магическое сознание? С другой стороны, это напрягает, потому что эти люди показывают себя во всех своих блогах, во всех своих фильмах, во всех своих передачах и на канале «Спас», который снял этот ужасный типа документальный, типа фильм «Мумия», да, как людей православных. Но где православие и где магическое сознание? Должно быть религиозное сознание, но его нет. И с третьей стороны, это, наверное, вот я спрашиваю вас, должно расслаблять, потому что люди с магическим сознанием не могут победить людей с религиозным сознанием.
2: Там нет никакого сознания. Магического сознания. Это вся вот эта вот тема с выносом из мавзолея, это все продолжение антисоветского дискурса. Почему продолжение антисоветского дискурса? Ровно по той самой причине. Вот, я уже в предыдущей части программы обозначил, что в чем абсолютное несовпадение, в чем абсолютно рвется традиция русского консерватизма, да, русского, ну, если угодно, национализма. Рвется она вот в этом самом месте, в месте отношения к Западу. Вот, потому что славянофилы наши начинались как антизападнический проект, и мы все помним это, западники.
3: Им не нравился даже Петр Великий, что он притащил сюда немцев, голландцев. Им радикально не нравился Петр Великий. А современным националистам, возвращаю слово Алексею Клоу.
2: Да-да-да. А у этих совершенно другая история. У меня создается ощущение, да, они там мимикрируют как бы под патриотов, что-то. Но у меня создается ощущение, что они вот как бы от зубов у них отскочили, вот так вот эти речевки там про войну на Украине, да, как-то что-то они там номер свой отработали. И дальше они с наслаждением опять принялись обсасывать сепаратистский проект в России, миграцию, любимые свои темы, антисоветчину, Ленин, Сталин, Дзержинский. Вот, и с чем это смыкается? Да я говорил про меморандум Яковлева. Это смыкается абсолютно с либеральным проектом. Просто тут как бы идет совершенно политическая история замены одного проекта другим, не меняя сути, меняя какой-то внешний антураж, какой-то на каком-то символическом уровне, вот, но не меняя сути. Поэтому тут ты заблуждаешься по поводу магического сознания. Это просто яркие вот эти вот яркие элементы антуража, чтобы нас обмануть, условно говоря, нас больших к нам.
1: Хорошо, тогда так. Эта смычка Западом у них происходит, с этим я вполне согласен, и происходит в том числе и на уровне инструментария как такового, да, то, что в перестройку в 90-е к нам просочилось вот по журналистской линии «желтая», журналистика, желтые СМИ, да, так называемая спам-журналистика и прочее, прочее. Вот возвращаясь к фильму «Мумия», да, она подается в телепрограмме среди таких передач. Я специально провел маленькое исследование, выписал название этих передач. Такие темы там. «Утренняя почта», «Где находится ад?», «Как избавиться от интернет-зависимости?», «Ответы священника», «Откровение бесноватый», «Как ей завладел нечистый дух?», «Разработчики ИИ бросают работу. Они боятся, что нейросети уничтожат человечество». «Антихристовые идеи о перенаселении Земли. Кто их продвигает?» Он сражался с самим дьяволом. Молись ему, когда закончились деньги и нечем кормить семью. Но это не магическое мышление.
3: Ну, бог его знает, какое это мышление. Давайте я верну все в общий политический... Очень интересно, Олег, я просто не хотел бы обсуждать те программы, которые я не видел. Там, тем более, там могут и разумные люди выступать. Я верну во внешнеполитический контур всю эту тематику. Все скажут, вы обсуждаете там какое-то прошлое, позапрошлое время, вообще значения никакого не имеет, там Ленин, Сталин, там Советский Союз, и у нас как бы другие вещи на повестке дня. И я как раз, ребята, про это и говорю. У нас другие вещи на повестке дня. В итоге, какие же у нас вещи на повестке дня? У нас серьезные, в том числе и военные противостояния, не просто с Украиной, но с Украиной, которую поддерживает коалиция западных государств, которая вкладывает триллионы денег в убийство русских людей. И мы знаем, какие страны за этим стоят. Это Германия, это Франция, это Италия, это практически вся Европа. И так или иначе и Америка, еще по-прежнему поставляющая вооружение или продающая вооружение Украине, ну и поставляющая и военных специалистов, и...
4: Средства связи прежде всего.
3: Средства связи. Вот это все происходит. Да, в то время как в самые сложные моменты специальной военной операции и по сей день Россия и российский президент перемещается по странам так называемого глобального юга, выстраивая новый военно-политический союз. Он трижды бывал, наш президент, в Китае. У нас самые серьезные, самые близкие отношения на планете Земля, помимо Белоруссии, с КНДР, Северной Кореей, там, да, с Вьетнамом, с Монголией, где, кстати, у власти по-прежнему социалисты. Они проиграли либералам, а потом взяли опять, монгольские коммунисты взяли власть обратно. Ну и так далее. Это социалистический мировой блок. Вот недавно глава Китая Си был в гостях у своих северокорейских товарищей. Они посещали там огромные эти их институты идеологические. И там висят на этих институтах портреты Маркса и Ленина. Того самого Ленина, которого у нас собираются там откуда-то вынести. Это, еще раз говорю, это в Китае, это в КНДР, это во Вьетнаме, это в Монголии, это во всех тех странах, с которыми мы контактируем и которые посещал наш президент. Если вы думаете, что они там не замечают наши попытки пересмотреть отношение к Ленину, к Сталину и ко всем этим персонажам, то вы ничего не понимаете. Потому что в том же самом Вьетнаме и в том же самом Китае марксизм, ленинизм, идеология этих стран, прописанная в Конституции. В Конституции. Они в подобные вещи, в реваншизм не играют. Потому что они знают, чем это заканчивается. То есть они смотрели на распад Советского Союза, и для них любые удары по данным персонажам, они же на выборы многие идут с портретами Сталина, Ленина, многие их партии, организации там, и в Индии, в той же самой, которая, на секундочку, по Конституции является социалистической страной. Им это, мягко говоря, не симпатично. Не симпатично. А кому симпатично вот эта огромная антисоветская борьба и пропаганда? Конечно, нашим западным оппонентам, которые вложились в это уже во время перестройки, они поняли, что эти темы работают, что если накачивать антисоветизмом Россию, как ее накачивают антисоветизмом и Украину, и Прибалтику, и бывшие республики Советского Союза, то получаешь необходимый результат. Получаешь турбулентность, получаешь возможный распад страны, получаешь драку всех со всеми. То есть это очень выгодная тема. И более того, накачивая эту тему в России, мы еще и ссорим Россию с Китаем и с Северной Кореей, которые так или иначе, на которые у нас есть некоторые надежды. Но это же совершенно очевидно. Я что-то такое говорю, что можно оспорить. Нет, это совершенно понятно, что в это надо вкладываться, и в это вкладываются люди, которым не симпатична Россия, не симпатичны ее перспективы. Я вполне понимаю, что там людям, каким-то настрадавшимся, может быть, людям, там людям, которые воистину православные, у которых сильное христианское чувство, и, может быть, неприятная история Советского Союза. Я вполне в этом себе отдаю отчет, что люди могут искренне не любить там Ленина, как мой товарищ Петя Лунс, он говорит, я Ленина не люблю, там, и ничего с этим не могу быть. Сталина вот хорошо отношусь, Ленина не люблю. Но Пете не мешает это быть здравым человеком, но понимать какие-то вещи. Но иногда, когда что-то такое мучительное происходит, особенно для стран, ну, стоит немножко про свои антипатии забыть. И я, выступая на данные темы, многократно говорил, что, друзья мои, давайте мы договоримся, давайте я вместе с вами поставлю памятник Колчаку, Деникину, Врангелю, хотя у меня очень сложные к ним отношения, Пепеляеву тем более с большим удовольствием, Слащеву еще с большим удовольствием, да, а с огромным удовольствием Гайту Газданову, белогвардейцу, поставлю, и даже Туроверову поставлю, а вы со мной поставите памятник Чапаеву, Фрунзе, Аркадию Гайдару и подметете подножие памятника Ленину. И мы как бы, ну и сойдемся на этом. Так нет, они говорят, ты с нами поставь, а мы твои будем ломать. И после этого мне там наши некоторые товарищи, они мне там, Саша Пелевин, допустим, который старается и с левыми, и с правыми дружить, есть такой писатель, поэт, он говорит, Захар, вы там ссоритесь между собой. Я говорю, Саша, нет, ты не путай, пожалуйста, я между собой не ссорюсь с ними. И причем мои товарищи, там, плюс-минус исповедующие подобные взгляды, и Алексей Колобродов тот же самый, и Корбов, Латынцев, философ, и Дима Филиппов, участник СВО и писатель, и так далее. Мы все способны это совершить, мы все способны пойти навстречу, и вместе будем каждый год восславлять к Деникину и к Газдану, Данову и ко всем вам цветы к памятнику.
4: Которые все перечислены, ни разу не монархисты при этом.
3: Да, да. Ну и Николай II.
4: Огромная необразованность и подмена понятий у них тоже идет, да. Вот эта упертость, ты понимаешь, которая уже очень хороший пример, да, очень важный, что да, вот наши поставьте, а ваши мы все равно будем сносить. Ну, это уже не упертость, это уже мировоззрение. мнение. То есть, когда люди, влюбленные в белую европейскую цивилизацию, и нам об этом постоянно транслирующие эту свою любовь, ну, сама история преподносит им каждый день какое-то количество аргументов, чтобы они от этой своей, ну, на эту свою любовь несколько критически посмотрели, да? Аналогично трампофилия, да? Вот, ну слушай,
3: как старается Трамп доказать, что...
4: Ну, товарищ Трамп уже все по вам, он специально как будто вам вот взял обязательство, вам демонстрирует. Перестаньте меня вообще целовать взад, я не такой, которого вы себе придумали и полюбили. Вот, ну нет, значит, это уже как бы не упертость, а это уже мировоззрение, которое нам совершенно четко демонстрирует. Это уже совершенно понятное, опять повторю, это понятие западничества, и совершенно четко артикулированное, и совершенно четко маркированное.
1: Леша, я не очень согласен с тем, что это мировоззрение. Мировоззрение предполагает какой-то сложный порядок мысли. Мировоззрение предполагает какую-то кроху таланта, которую человек...
3: Да ладно, есть у них какие-то мысли, и талант там есть какой-то у них. Они же популярные блогеры, там, шмогеры, там, что-то.
1: Назовите мне...
3: Мы давайте не будем их называть.
1: Господи, каких-нибудь известных писателей, каких-нибудь известных музыкантов этого монархического толка, этого белого движения.
4: Ну, там, там многие... Покойника, который мне был симпатичен, и который, как мне кажется, уход которого очень сильно изменил их вот этот век.
1: Крылов.
4: Это Константин Крылов, да. Вот.
1: Но это особенная история.
4: Это особенная, безусловно, история, но никто же не будет отрицать, что Константин...
1: А из современных?
4: Русский,
3: да не надо никого называть из современных. Ну, да, они
1: но
3: есть.
1: Нету их.
3: Да нет, ну, у нас есть наши друзья-музыканты, которые исповедуют плюс-минус те же самые взгляды. Нет, ну, Саша Скляр возьмет, нет-нет, да опубликует что-нибудь такое там. Михайлов, да? Михайлов или Михайлин фамилия там. Ну, вообще, этот круг наш театрально-консервативный, православно-консервативный, ну, да, Тихон Шевкунов там, ну, кто угодно, возьми любую фамилию из наших ведущих церковных деятелей, у них, понятно, плюс-минус такие же взгляды. И Островский, там, священник, и кто угодно. Конечно, это там есть. А что ты думаешь, там нет этого? С этим надо серьезно оппонировать, не обвиняя их в том, что они что-то там как бы не понимают. Все они понимают, но они просто... Им кажется, что так будет лучше. Вот что, если мы извлечем советскую константу, то как бы вообще все пойдет на лад. И вот закрывают глаза на некоторые... Ну, во-первых, главное, на что они закрывают глаза, это на русский народ. Ну, давайте мы просто русский народ, которому симпатична советская власть, назовем его совком, как бы. И скажем, что есть русские люди, а есть совки. Ну, там, да, совки, да, но совки, где 75% считают, что Сталин – это имя России. Так вы вам русский народ не симпатичен, как бы.
4: Тогда во имя чего?
3: Во имя чего тогда? У нас-то так же думали либералы.
4: А вы знаете, что во имя сохранения рыночных механизмов тогда очень примитивное экономическое объяснение. Опять же, я веду к тому, что вот нынешний вот этот квазинационализм – это обезьяна либерализма 90-х нулевых, просто-напросто. Другой такой же проект, направленный примерно на те же самые, на осуществление тех же самых целей.
3: Вот еще в чем еще парадокс замечательный. Я просто продолжу мысли, которую Алексей замечательно уже сформулировал, но я их договорю. Вот там славянофилы возникли, да, как антизападнический проект, проект, который Петра даже не принимал и которого бесила вся эта романовская история в силу засилия так называемых немцев в самом широком смысле. Они апеллировали до Петровской России. Так возникли наши славянофилы. А у славянов были оппоненты в лице, там, условно говоря, Герцена и вот этой всей этой компании, которым Запад был симпатичен. Был симпатичен Запад. Хотя там все чуть сложнее, но тем не менее.
4: Сложнее.
3: Если упрощать, ну, то да, все да. Так. Славянофилы, они против немцев за допетровскую нашу пасконную Россию, а Герцен и компания, они за Запад. Так наши националисты больше на Герцена похожи. Им для них Запад замечателен, прекрасен и восхитителен, а то, что исповедовали славянофилы, им нафиг не надо. Потом они переходят к большевикам, которых они тоже якобы считают западниками, но у большевиков был противоположный вектор. Противоположный. Да, они приняли эту идеологию, там взяли ее с Запада, но двигались они совершенно туда, на восток. Они сразу отладили отношения с тем самым Китаем, Кореей, Монголией, а потом Азия, а потом Африка, и с ними и работали. А с Западом они воевали, причем с самого начала они воевали. То есть большевики – антизападники. Антизападники большевики, а наши националисты – западники. А они наоборот говорят, они говорят, большевики, они все продались там немцам каким-то и прочим там англичанам, большевики с ними воевали, переставали. Но люди, молодые люди, они слушают это, и они не могут один пласт соединить с другим. Ну и там, и, конечно, они идут уже на прямые там подлоги, что, ну, там, типа, это не имеет значения, интервенция. Ну, что там была за интервенция? Ерунда какая-то была, не интервенция. Ну, миллион там снарядов. Ну, военный контингент зашел, да, Владивосток, да, Архангель, да, Мурманск, да, Одесса, да. Практически там половину России контролировали силы напрямую, спонсируемые Западом. Но при этом делать вид, что это какая-то ерунда. Ну, это как бы вообще не имеет значения. Блин, а что? Что тогда имеет значение, друзья мои? Ну, как это вообще возможно? Ну, они сами себя в этом убедили. Они как бы, они так искренне это все исповедуют, что мне кажется, что они сами в это поверили. А молодые люди, дети эти несчастные, они вообще ничего не понимают. Они в этом смысле приверженцы вот этого ультранационализма, они ничем не отличаются от украинских подростков, у которых просто пустая голова. Там ничего, там просто москали, которые всю жизнь нас, как бы, древний народ обижали. Такие же в Прибалтике, такие же в Средней Азии. Мы таких же растим у себя. Зачем вам выращивать людей, у которых отсутствует сложность представления о русской истории? Зачем вы растите это одномерные эти растения? Для чего? Чтобы власть перехватить, как бы, да? И вы думаете, вы обретете счастье, опираясь на 5-7-10% населения России, как бы, и всех остальных вы перевоспитуете? У нас либералы также думали, что они сейчас захватят власть. 2-3%.
4: Порядок цифр такой же.
3: И порядок цифр такой же, да. Захватите власти и как бы и всех перезагрузите. Они ошиблись, им это не удалось. Вот, хотя неприятности они России принесли очень много. И, увы, либо вы закончите неудачей, либо это обернется такой кровавой кашей в России, которую предположить невозможно. Вот я так это думаю, и об этом я, собственно говоря, написал книгу «Чуже царствие».
1: Другой вопрос тогда. Вот после теракта, после убийства Дарьи Дугиной подписывалось соглашение с разных сторон, что необходимо прекратить какую-то внутреннюю российскую гражданскую войну в холодном режиме, чтобы она не переросла в горячую. И все подписывали этот меморандум, да, это соглашение. Но потом что-то случилось, и все заново.
3: И потом, а немедленно что-то случилось. Тут, понимаете, это еще отдельная вещь, которая глубоко неприятна так называемым нашим националистам и монархистам. Это сама по себе идея евразийства. Их просто трясет от этого слова. Они слово «многонационалочка», «большевизм» и «евразийство» им отвратительно. Потому что они западники воплощенные, и все, что связано с Евразией, они хотят отмести раз и навсегда. И поэтому они туда напихивают евразийство. Это Чингисхан, это Баты, это убийство русских, это кужики. Вот все это туда наваливают. При всем том, что совсем еще недавно, 5, 7, 10 лет назад, это евразийство никого совершенно не смущало. Лев Николаевич Гумилев со всеми своими книгами.
4: Они сами были фанатами.
3: Они сами были фанатами. И более того, Дарья Дугина, она имела прямое к этому отношение. И, ну, многие люди из их среды, и там Дугин, которого они там, кто-то из них считает своим, он же евразиец. Он один из глав евразийского движения в России. То есть оно давно уже легализовано, в нем нет никаких проблем, оно является частью нашего самосознания, потому что, тем более, оно для тувинского народа, для бурятского народа, для наших калмыков, для наших башкир, это все понятно. Они за счет этого так или иначе так формулируют свою близость с Россией и свое единство с Россией через гумилевское евразийство. В этом ничего плохого нет, тем более, что, еще раз говорю, эта идеология уже 100 лет в обед, она уже давно уже устоялась в России, никого... Они ее переводят в разряд экстремистской, в разряд вредной, в разряд просто никакого зла абсолютно.
4: Смыкаются с товарищами хохлами, которые тоже кричат «Орда», «Татарщина», да, да. Все вот это вот.
3: Да, совершенно верно. Но кому неприятно евразийство? Опять же, заказчикам Запада, которым, ну, необходимо поссорить с русским народом, великорусским народом, упомянутых мной, и якутов, и бурят, и тувинцев, и башкир, и калмыков. Ну, это совершенно понятно. Ну, как бы никакой разумный человек в России не будет говорить, что надо построить из России однокомнатную национальную квартиру, отменить все республики и автономию. Потому что это невозможно. Даже если вы самую маленькую автономию возьмите, не буду называть там любой из 150 народов, возьмите и отмените. Там начнется такое брожение, там начнутся такие схватки, там начнется такая жуть, что с одним маленьким народом ты не управишься. А если отменить сразу у 10 или у 150, все, конец России просто. Вот, и произносить это на чистом глазу всерьез можно только будучи глубоко необразованным человеком, либо просто врагом России. Но как бы это одно дело, что кто-то это произносит, а кто легализует произнесение этих вещей все время, кто позволяет, он с какой целью это делает? Он сам-то этот человек, находящийся на тех или иных руководящих должностях, почему он это позволяет, я понять не могу. Но, может быть, нам однажды это кто-нибудь объяснит. В общем, обратите внимание, что мы, в отличие от наших оппонентов, никаких имен не называли, не почтите за кликушество или пораженчество. Это просто серьезный разговор и попытка говорить о очень важных вещах исключительно из любви к нашей огромной русской имперской истории, равно важной и дорогой для нас и дореволюционной, и постреволюционной, и красноармейской, и белогвардейской, про которую тоже мы готовы подробно и с большим уважением говорить, в отличие от наших оппонентов, которые далеко не обо всем готовы говорить с равным уважением. С вами была программа «Ключи Захара». Я Захар Полипин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
1: Всем пока.
3: И Алексей Колобродов.
4: До свидания.

Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. Культовый сериал «Твин Пикс» задумывался совсем иначе, а получился изощренный микс из детектива, комедии, мистического триллера и мыльной оперы. Тандем Дэвида Линча и сценариста Марка Фроста сработал на все 100, а ведь его могло не быть. Помог случай. Работа над фильмом о Мэрилин Монро, в смерти которой по сценарию виноват был ее любовник Кеннеди. Фильм не пошел, тема скользкая. А Линч и Фрост приступили к другому проекту. Действие сериала должно было происходить в Северной Дакоте, но там слишком пустынно. Не хватало леса, который в «Твин Пиксе» сыграет особую роль. Его нашли в штате Вашингтон. Самый жуткий, потусторонний персонаж появился волей случая. Рабочего Франко Сильву Линч снял случайно, когда тот переставлял мебель в декорациях. Его зловещее отражение появилось в зеркале, и режиссер решил добавить в свое детище мистики. Первый сезон сериала настолько понравился Стивену Спилбергу, что он захотел снять второй. Не срослось. Телекомпании подвергли «Твин Пикс» критике. Лишь немногие предсказали, что он навсегда изменит телевидение. Так и произошло. Культовый статус сериал получил сразу после выхода в 1990 году. Даже Михаил Горбачев стал его горячим поклонником. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 вечера, в Самаре полночь, в Новосибирске 3 часа ночи. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Западные СМИ уверены, коалиция желающих по Украине мертва. Американцы считают, что их экономика в плохом состоянии. Очередные награды россиян на чемпионате Европы по водным видам спорта. Подробности далее. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке в Белгородской области бесчеловечным террористическим актом. Она добавила, что пострадавшие при атаке беспилотника девочки предварительно находятся в состоянии средней степени тяжести. В РИО губернатора Белгородской области Александр Шуваев сегодня сообщил, что от удара БПЛА в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. Ранения получили девочки 7 и 9 лет, они госпитализированы. Так называемая коалиция желающих медленно умирает на фоне отсутствия четкого лидерства, пишет газета «Телеграф». Отмечается, что сменивший Кира Стармера британский премьер-министр Энди Бернем сосредоточен на внутренней политике, а президент Франции Эммануэль Макрон не сможет переизбраться на еще один срок. Таким образом, коалиция остается без четкого лидерства. Последнего после выборов в следующем году может сменить лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая обещала вывести Францию из командования НАТО и снять санкции с Россией. Потенциально лидером коалиции может стать канцлер Германии Фридрих Мерц, однако внутриполитическая ситуация в Германии все более нестабильна. Кроме того, Германия отказалась присоединиться к контингенту коалиции для переброски на Украину. Также участвовать в контингенте отказалась Польша. Дональд Трамп вновь отложил атаку на Иран, чтобы быстро заключить сделку. По словам президента, США готовились выступить против Исламской Республики с использованием военного устрашения мощи и силы такого уровня, которого не было со времен Второй мировой войны. Однако Иран и другие страны Ближнего Востока обратились с просьбой воздержаться от любых атак, поскольку параметры сделки уже согласованы. Она включает немедленное, полное и тотальное открытие Армузского пролива, а также прекращение ядерной угрозы со стороны Тегерана. Почти 70% граждан США считают, что американская экономика находится в плохом состоянии, следует из опроса, проведенного агентством Associated Press совместно с исследовательским центром NORTS. Согласно данным исследования, 69% опрошенных негативно оценивают состояние экономики США, тогда как обратные точки зрения придерживаются 30% респондентов. Погрешность составляет около 4% пунктов. Ранее опрос компании YouGov для телеканала CBS показал, что большинство американцев считают, что политика ни одной из двух партий, республиканской или демократической, не помогает сократить стоимость жизни. Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Победили с запасом итальянцы Кьяра Пелакани и Матео Санторо. Бронзовыми призерами стали представители Германии Лена Хенштель и Луис Авила Санчес. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы сумеете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вы слушаете программу «Мастера».
2: Дорогие друзья, уважаемые слушатели, в эфире очередной выпуск цикла «Мастера». У микрофона Диана Берлин. Сегодня я, честно вам скажу, волнуюсь, потому что этого человека я не видела 18 лет. Можете себе представить? И я вновь увидела молодого, совершенно очаровательного человека. А вот тема, на которую мы будем говорить, чрезвычайно интересна. Итак, драматург, писатель, кандидат исторических наук, Денис Захаров.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Диана.
2: Денис, ну я правда рада вас видеть. Вот просто очень-очень-очень. Буквально несколько слов я должна сказать нашим слушателям, что вы не посторонний моей профессии человек. Ну, вы работали на телевидении.
3: И на радио тоже. У меня была своя рубрика.
2: А, да?
3: Книжная раздача на радио, да.
2: Вот, но я знаю, что вы работали на программе «Тема».
3: Да, это была моя мечта — попасть в программу Влада Листьева. Я пришел из зрителей.
2: И вы попали.
3: И попал, да, и меня взяли, да, потому что я проявил себя. И это главная задача — проявлять себя.
2: Ну, хорошо. Ну, вот уже попал в «Тему», к Владу Листьеву. Так бы дальше и шел, но нет же.
3: Ну, я просто научился делать на телевидении все, от написания сценария вплоть до того, что нажать кнопку на камере и записать статичный план, и смонтировать программу, и озвучить репортаж, и все. Я прошел с низов до высот главного редактора программы. И мне потом стало просто скучно. Ну, я уже всему научился, надо было идти дальше.
2: И что?
3: В 2007 году я понял, что надо что-то делать вечное, что останется после тебя. После себя, да. И вышла моя первая книга «Ударивший Бога». И вот тогда мы как раз с вами встречались.
2: Да.
3: После этого я вдруг понял, что все-таки жанр фикшн, роман выдуманный, это немножко не моя история. И я начал искать тему, в которой бы я мог как-то еще проявить себя. Эта тема долго меня искала, пока мне со стороны не начали поступать такие знаки очень характерные. Ну, например, приезжает ко мне моя подруга-актриса, которая прочитала мои рассказы, и говорит: «Слушай, ты пишешь, как Трумэн Капоте, очень похоже». Я говорю: «А кто это?» Она говорит: «Ты что, не знаешь американского классика Трумэна Капоте?» Я говорю: «Нет, ты что, «Завтрак у Тиффани» не читал, не смотрел даже фильмы?» Я говорю: «К своему стыду».
2: Не связывал, наверное.
3: Вообще никак.
2: Да.
3: Она говорит: «Ну, посмотри». Ну, я забыл, проходит буквально 2 недели, приезжает другая моя актриса-режиссер уже. Она говорит: «Слушай, ты так похож на Трумэна Капоте». Я говорю: «Вы что, сговорились, что
2: ли?» А это правда? Ну, между прочим, это правда. Фантастика.
3: Вот. И я стал как-то задумываться, думаю, какие-то странные вот мне сигналы идут, надо обратить внимание. И вот эта вторая моя актриса-режиссер, она мне подарила, еще тогда DVD были в ходу, подарила фильм «Капоте», который сняли в 2006 году. Действительно гениальный фильм о том, как писатель создает вот то самое знаменитое произведение «Хладнокровное убийство», которое сделало его родоначальником жанра true crime. И вот я с интересом смотрю эту картину, и в конце меня просто прибивает к стулу, потому что я на черном фоне вижу белые титры, которые мне говорят о том, что после этой книги писатель не закончил ни одной книги. И меня это так поразило. Я думаю, ну как? Как он мог написать такое произведение, которое его убило? Это же очень интересно понять, ну что, кровью ее написал? Почему он так не смог после этого ничего? Он еще прожил же после 66-го года, ну, достаточно долго, до 84-го, да, там больше 20 лет. И почему он ничего не смог больше написать, закончить, да? И я тут-то как-то случилась такая оказия, я оказался в Нью-Йорке по своим делам, и вдруг думаю, ну, если я хожу по Манхэттену, почему бы мне не зайти в фонд Трумэна Капоте в Нью-Йоркской публичной библиотеке и посмотреть, как он работал над этим произведением. Я зашел в библиотеку, и он говорит: «Да, пожалуйста, проходите, вот мы вам сейчас дадим микрофильмы». И я начал листать эти микрофильмы. Я увидел, как создавалось произведение. Во-первых, я его, естественно, прочитал. Потом, после того, как закончил смотреть фильм, я влюбился в этот роман. Почему? Потому что он создан невероятно интересно. Там нет автора. Там полностью отсутствует авторское «я». У меня, знаете, возник творческий зуд. Я захотел узнать секрет метода, как так можно создавать произведение, чтобы это было невероятно интересно написано, чтобы ты просто переживал на каждой странице, и, зная уже ответ заранее, да, ты все равно шел за героями, и тебе не было скучно. И вот в поисках ответов я и оказался в фонде писателя. Тогда я подумал, что я напишу, наверное, книгу о книге, о том, как создавалось «Хладнокровное убийство» Трумэна Капоте.
2: Еще не о нем.
3: Еще не о нем. Просто, да, просто о книге.
2: О книге.
3: Более того, эту книгу достаточно быстро у нас перевели еще в СССР, и фрагменты ее выходили в журнале «Иностранная литература», и переводчиками были ни много ни мало Владимир Познер и его жена Валентина Чемберджи. Вот он вышел в «Нью-Йоркере» осенью 65-го года, А уже в февральском номере 66-го, даже не февральский, мартовский, вышел уже перевод. Представляете, как советские переводчики оперативно откликнулись на его работу.
2: И само издательство.
3: И, да, потому что это действительно было очень актуальное для того времени, и сейчас книга актуальна. И вот если ее, уважаемые слушатели, никогда не читали, возьмите в руки «Хладнокровное убийство». Благо, оно продается, оно переведено замечательной переводчицей Марии Гальпериной, а еще в 2000-х годах оно так до сих пор передается в этом переводе. Замечательный, классический, хороший очень перевод, точный. И, в общем, листая вот так вот в архиве писателя его заметки, я вдруг наткнулся на совершенно неожиданный артефакт. Этот артефакт выглядел совершенно буднично. Это была общая тетрадь. Там по-русски было написано «общая тетрадь», по-моему, за 24 копейки, если я не путаю.
2: Ну да, я помню такие, да.
3: И я был удивлен, как этот русский артефакт, что он делает в архиве американского автора. Я задумался, задал вопрос интернету, и мне тут же интернет ответил. А Трумэн Капоте был в СССР. И не один раз. Он был трижды в Советском Союзе. Господи, а что он тут делал? Что он написал об этом? И оказалось, что он в 1955 году вместе с труппой американских цветных артистов, которые привезли в СССР впервые оперу Гершвина «Порги и Бесс». 90 человек. Они приехали в Ленинград сначала на гастроли, потом в Москву, и это был лом народу. Ходила Раневская, ходила Людмила Гурченко, Андрон Кончаловский. Ну, это я сейчас перечислил тех, на чьи воспоминания я наткнулся. И Трумэн тоже был среди вот этой гастролирующей труппы, и он описал вот эту встречу двух миров. Два мира, два Шапира. Соответственно, мир американского капитализма и...
2: А ты потом вошло «Два мира, два Шапира»?
3: Да, это потом уже было.
2: Это уже потом. Все понятно.
3: Вот. И, в общем, Трумэн Капоте написал замечательное произведение, называется «Музы слышны». Это репортаж о первом дне гастролей в Ленинграде. Угу. О том, как иностранцы садятся в поезд в Западном Берлине и едут на поезде до границы с СССР. Дальше их встречают, значит, группа переводчиков. Они входят в вагон, там 5 человек, представитель Министерства культуры. Он называет их по именам. Вот есть только по фамилии назван Николай Савченко, представитель Министерства культуры, и группа переводчиков: мисс Лидия, Генри, Саша, Игорь. Вот так они все названы.
2: То есть это его впечатление.
3: Да, он передает даже не то, что его впечатление, он передает правду жизни.
2: Как, ну, это да.
3: Как
2: ну,
3: это
2: да.
3: Было. Он не пишет там «я пошел, я нашел». Нет. Он рассказывает с разных точек наблюдения, что происходит в труппе, что происходит у советских встречающей стороны, как они готовятся к началу гастролей, как к ним подходят в антракте русские люди, знакомятся с ними. Так вот появляется, например, герой Стефан Орлов, который в антракте балетного спектакля подходит знакомиться с секретарем Роберта Брина Нэнси Райан, Трумэном Капоте, соответственно, Леонард Лайонс, известный колумнист был в бродвейской жизни. «Русские люди» назван в этом репортаже «Музы слышны». Он впервые был переведен в 2007 году и вышел в журнальном варианте, 5-6 номер, журнал «Звезда» питерский. Перевела замечательная переводчик Нина Ставиская. Очень смешной, ироничный репортаж. Если вы не читали, тоже очень рекомендую. И вот...
2: Прям как жанр,
3: да,
2: репортаж, да?
3: У него прямо называется «An account», ну, репортаж. Он был настолько едкий, злой и при этом ироничный, что он очень понравился и американцам. В России его не читали. Почему? Потому что...
2: Ну, кто-то читал.
3: В Ленинскую библиотеку приходил журнал «Нью-Йоркер». Я, когда был в архиве Ленинки, видел эти номера, но у них у всех стоит знак треугольника. То есть спецхран.
2: Ну, понятно.
3: Их прочитать могли только люди, как минимум кандидаты наук, которым дозволено допуск в спецхран иностранной литературы. И кто-то, видимо, читал. Но, в общем и целом, до 92-го года упоминаний в русской библиографии произведения этого Трумэна Капоте у нас не встречается. Я все проверял. Это как бы забытое произведение Капоте, о котором забыли сразу же после его публикации даже в Америке. Даже американцы не знают, что Трумэн был в СССР. Это для них вообще открытие, когда я с кем-то встречаюсь и говорю, вот я занимаюсь историей пребывания Трумэна Капоте в СССР. У всех огромные глаза, как он был в России, да, и не один раз.
2: Но, тем не менее, именно в Америке вы нашли нужные для вас материалы.
3: И не только в Америке.
2: И не только.
3: Ведь он описал же вот этих русских людей,
2: да.
3: В том числе и Лидию Вертинскую. Невскую.
2: Ой, как интересно.
3: И Лидия Вертинская там подана под фамилией Нервицкая. Но она сразу узнаваема, и это такая обманчивая ловушка, в которую я угодил, потому что я думаю, ну, я опознал сразу Лидию Вертинскую, значит, я так же легко найду всех остальных, вот эту мисс Лидию, Николая Савченко, Стефана Орлова.
2: А вот и нет.
3: А вот и нет. И у меня мое следствие длилось практически 12 лет.
2: Вот.
3: 12 лет я искал, я ходил по чердакам, заставлял залезать в антресоли. Не только...
2: Вам разрешали все это?
3: Ну, я умею уговаривать и объяснять,
2: да,
3: что,
2: да,
3: это,
2: вы очень
3: что, что это важно.
2: Денис, точно.
3: Вот. И я так, например, нашел детей Николая Савченко, этого представителя Министерства культуры.
2: Вот того, который,
3: да,
2: поезд.
3: Который был в поезде. Причем это была очень странная история. Я же его искал сначала по архивам и никак не мог его найти, потому что следы теряются. И понятно почему. Потому что человек был из органов.
2: Ну, понятно.
3: И кончилось тем, что я нашел таки его личное дело. И когда мы его заказали, архивисты неожиданно мне перезванивают через неделю, испуганные совершенно. Говорят: Денис, мы не понимаем, что происходит. Мы нашли папку, есть его имя, а папка пуста. То есть все изъято. И здесь у меня абсолютно тупик. Я не знаю, что делать. В конце концов, я вдруг нахожу упоминание в архиве Хабаровского края. Жену моего героя. Я делаю, отправляю запрос, мне присылают материалы.
2: Хабаровского.
3: Да, он работал в Харбине. Он работал в посольстве Харбина, поэтому там осталось личное дело. И что там мне попадается на глаза? Это отчет наблюдения сотрудника посольства, который следит за своими же. И он описывает, что к Николаю Петровичу Савченко приезжает жена из Москвы с ребенком 6 лет по имени Алексей. И это был ключ. Я теперь понимаю, что этот вот Алексей 37-го года рождения, и иначе я могу его найти. Я нахожу в базе, тогда еще были базы, можно было открыть, это, ну, 2014 год. Я нахожу сына моего героя, я пытаюсь зазвониться, никто не берет трубку. Потом уже оказалось, что он в этой квартире не жил. Но, в общем, немытьем так катанем, я его нахожу, мы встречаемся, и он мне рассказывает что-то, что он знал об отце. Безусловно, отец ничего не рассказывал про свою работу.
2: Конечно.
3: Это как раз вот те люди, про которые рассказывали, ну, буквально все, начиная от Майи Плисецкой, заканчивая Галиной Вишневской, которые сопровождали русских советских артистов в поездках за границу.
2: Почетно.
3: Это... контрразведчики.
2: Ну, конечно.
3: Это
2: ну,
3: контрразведчики,
2: это
3: да, которые да. сопровождали всю нашу интеллигенцию, выезжающую на гастроль. О них все время все говорят, но никто не видел, как они выглядят.
2: Ну, да.
3: И вот я увидел, наконец, вот этого человека. И более того, мне, когда сын говорит, ты знаешь, отец очень любил фотографировать. Он даже учил фотоискусству партнера Улановой. У него было 22 альбома. Я говорю, где эти альбомы? Ты знаешь, говорит, ну, у моего, видимо, племянника, но я с ним потерял связь, и, в общем, я нахожу племянника. Я свожу дядю с его родственниками.
2: Ну, вы даете.
3: Они за 10 лет впервые увиделись, и мы находим 12 феноменальных альбомов, и один из которых посвящен туру «Порги и Бесс», то, что я искал. И мне его сын Алексей говорит, ну, коль ты это нашел, право первой ночи у тебя, изучай, работай. И так получается, что Николай Петрович будто знал, что придет такой Денис Захаров, и зафиксировал в этих альбомах всю свою жизнь. С подписями, с тем, как он плыл из Вашингтона, возвращался на Куин Мэри, обратно в Англию, возвращался из командировки заграничной. Он был сотрудником советского посольства в Вашингтоне в 50-е годы. Чего там только в альбоме нет. Там есть письма от Роберта Брина, от семьи Гершвин, фотографии уникальные. И все это вот я получил в работу. Это русская сторона, да? Вторая сторона у меня американская. Я нахожу дочь Нэнси Райан, вот той самой секретарши Роберта Брина, режиссера спектакля «Порги и Бесс». Они, конечно, удивлены, что какой-то русский мальчик находит их через там Англию, вдруг под Нью-Йорк.
2: И она... через столько лет.
3: Да, через столько лет, но 65 лет прошло.
2: Конечно.
3: И я говорю, пожалуйста, Джейн, поднимись на чердак, должен быть дневник мамы, о котором Труман упоминает, что он брал...
2: Это вы говорите.
3: Да, это я говорю.
2: Ей,
3: да.
2: Поднимись на чердак.
3: Да, ищи, где-то есть. Знаешь. Она полгода поднимается на чердак. Потом, наконец, мне пишет, я нашла. И тогда у меня была еще виза, я прилетаю в Америку, мы едем к ней. И она дает мне возможность перефотографировать русскую часть дневника своей матери. Просто вот на телефон я переснимаю.
2: Вот просто вам дают такую возможность.
3: Более того, она открывает мне альбом семейный, в котором уникальные фотографии Трумана в русском поезде, которых я никогда не видел. Никто до выхода этой книги тоже никто не видел. Они никогда не были опубликованы. Я их сегодня сейчас публикую. И вот это все складывается в совершенно невероятную историю. Более того, есть еще одна гениальная история, связанная с моим расследованием. В 1959 году Ли Харви Освальд прибыл в Москву и решил остаться в СССР. Он жил в метрополе, и первым советским журналистом, который с ним поговорил, был наш Лев Сетяев, который работал на «Иновещании». Он с ним сходил в кино. Диана Васильевна, вы так на меня не смотрите, потому что Льва Сетяева дали мне вы.
2: Ну, вы понимаете, я просто, да.
3: Это благодаря вам вот эта вся история тоже получила свое развитие, за что я вам очень признателен. И вам благодарность тоже выписана в книге. Я счастлив, да, что вы мне тогда помогли. Потому что Лев Сетяев, как выяснилось, действительно общался с Ли Харви Освальдом. Они сходили в кино на «Балладу о солдате». И я тогда еще даже записал видео, когда Лев рассказал вообще всю эту историю с Харви Освальдом. Так вот, вторым человеком, который общался с Ли Харви Освальдом и записал с ним интервью в течение 5 часов, была аккредитованная в СССР американская журналистка Присцилла Джонсон. Она впоследствии написала книгу «Марина и Ли», которая стала бестселлером уже после того, как Освальд убил президента в Далласе. И я через какое-то время выяснилось, что Присцилла Джонсон в 1955 году в декабре также встречалась с Труманом Капоте в Ленинграде, когда Порги и Бесс гастролировали в этот момент. И я списался с Присциллой Джонсон, и мы с ней состояли в небольшой, не очень длинной, но все-таки переписке. Я спрашивал, вы действительно виделись с Труманом? Да, я виделась с Труманом. И Вертинского вы видели? Да, и вы за одним столиком сидели. И, то есть я проверял то, что Труман описывал в «Музыке слышны».
2: Все оказалось правдой.
3: Все оказалось правдой, да. То есть я подтверждал эту историю. Потом она перестала отвечать на мои письма, потому что заподозрила меня сотрудником КГБ. Она испугалась, что да, что я слишком много спрашиваю, и что-то как-то это... Вот. Но я не стал на...
2: Хотя ничего в этом нет.
3: Да,
2: такого.
3: Но я не стал на нее давить, но тогда ей было где-то порядка 85 лет. Она буквально умерла то ли в 2021, то ли в 2022 году. И вот сейчас я выхожу на ее племянницу, которая говорит: я сейчас пишу биографию своей тетушки. Я говорю: а я вот пишу, она у меня тоже героиня моей книги. Она говорит: а хочешь, я тебе дам письма, которые написала из СССР своим родителям?
2: Нет,
3: я говорю:
2: нет,
3: вы еще спрашиваете? Холли мне дала эти письма, которые помогли восстановить еще точно картину того, что происходило в Ленинграде и Москве в те годы, в 55-м году. И там Труман тоже упомянут.
2: Так поэтому это все вошло в эту книгу?
3: Это вошло
2: книгу?
3: В мою книгу. Это вошло в дневник Нэнси Райан, письма Присциллы Джонсон, колонки Леонардо Лайнса, который тоже вел летопись этих гастролей, и, соответственно, дневник Трумана. Труман остановился, бросил запись свою на Ленинграде. Когда он приехал в Москву, он ничего не вел, ему было некогда, потому что он тут куролесил как мог и встречался с Джо Адамовым. Тоже благодаря вам, Диана Васильевна, я получил невероятные свидетельства ваших коллег, которые рассказывали о гениальнейшем... Да,
2: да, Адамове. Просто «Иновещание» — это совершенно колоссальный срез.
3: Да, и
2: информации страны.
3: Я говорю, что вот эта книга, благодаря тому, что я занимался этим расследованием так долго, так тщательно, перепроверяя все факты, я все-таки люблю, чтобы было точно, все перепроверяя дважды, я, во-первых, познакомился с массой замечательных людей, которые мне помогли собрать эту историю в такое документальное повествование и рассказать ее спустя 70 лет не только глазами Трумана. То есть вы можете пойти и прочитать «Музы слышны», да, русский перевод, но и увидеть, что было на самом деле, и узнать судьбы всех русских персонажей, которые Труман не называл по фамилии, но у меня все они названы и по фамилии, и есть годы жизни.
2: Так это документалистика.
3: Да, это документалистика.
2: Настоящая.
3: Да,
2: это же только надо все это талантливо собрать.
3: У меня было 3 черновика. Я очень... Почему так долго писалось? Потому что я сначала решил показать историю своего путешествия по следам Капоте, да, как я шел,
2: да,
3: и параллельно развивать эту историю. И я написал сначала вариант вот такой. Я понял, что это практически 1000 страниц, и это никому не надо, потому что это, ну, можно закопаться. Героев много. Одно дело, вы меня знаете, вам интересно, как Денис кому-то пошел, так вот меня человек никто не знает, и хочется пролистать эти страницы, уже выйти на то, о чем ты хочешь рассказать. Поэтому я написал 2-й драфт.
2: То есть вы
3: иначе
2: это отставили?
3: Убрал, да. Это у меня просто лежало как вот, ну, первый черновик, скажем так.
2: И начал заново.
3: Начал заново. Потом у меня 3-й был раз, когда я все это переписывал. Разными и художественными приемами я пытался. И так, и сяк. В общем, у меня ничего пока не вытанцовывалось до тех пор, пока я не нашел ключ к построению этого произведения своего. И ключ был у меня все время на виду. Я же хотел повторить путь Трумана Капоте, написать «Хладнокровное убийство» его же методом. Я когда понял, что ну и пиши же его же методом, я тогда стал рассказывать о методе, каким он работает, используя его метод, и даже используя некоторые стилистические приемы, которые Труман использовал. То есть я изучил метод настолько, что работал методом самого писателя, рассказывая о писателе. Поэтому у меня в книге, конечно, она построена на документальной основе, но у меня, чтобы читатель не уставал все время там от цитат документов, потому что у меня есть... Я обошел все архивы российские, которые только существуют. ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ,
2: и всюду РГАИ. Вам давали возможность работать.
3: Ну, как давали возможность? Конечно. Ну, то есть у нас, конечно, чуть сложнее, чем за границей, потому что там ты приходишь, тебе через 20 минут все дают. Здесь нужно прийти, заполнить кучу бумаг.
2: Ну, дают, Денис.
3: Ну, сейчас уже даже дают перефотографировать прямо на месте.
2: Представляете?
3: Да, раньше это было очень сложно, но некоторые архивы до сих пор не пускают с ноутбуком.
2: Понятно.
3: Поэтому приходится все под карандаш.
2: Денис, скажите, когда выходит книга? Она вышла уже.
3: Да,
2: она уже вышла.
3: Книга вышла, она в июле вышла, и уже можно ее...
2: Где? Вот где?
3: Ну, в книжных магазинах, можно найти в интернете. Это не сложно.
2: Прямо написать?
3: Просто написать «Капоты в СССР» Денис Захаров, и вам выдача все поможет найти до нужных мест, где она продается.
2: Ну, у вас были презентации.
3: Да, у меня были презентации, у меня были замечательные встречи с читателями. Я очень люблю общаться со своей аудиторией. Более того, сейчас в Москве в мае была премьера спектакля «Гастроли в Ленинград» в театре Ермоловой. Это тоже на эту же тему. О приключениях Трумана Капоты в Ленинграде. И поэтому у нас вот люди, которые выходят со спектакля...
2: Но он идет, он идет, в репертуаре?
3: Да, да, он в репертуаре.
2: Спасибо, что вы сказали.
3: Да, он идет в репертуаре. Сейчас вот с сентября начнется новый сет. Мы хотим подготовить даже какую-то пресс-конференцию вместе с моим участием, чтобы Олег Меньшиков тут
2: конечно.
3: Был.
2: Конечно, вот молодец.
3: Чтобы был автор пьесы Ренат Ташимов, чтобы пришел режиссер Талгат Баталов. Все это будет такая коллаборация, да, что мы вместе представляем... Я представляю документальную часть, а ребята, вот, которые сделали спектакль, это он немножко фантазийный, такой постмодернистский вариант, но почему бы нет? Публика выходит в восторге, это такой немножко мюзикл, даже там замечательные музыкальные номера есть. Тоже рассказана история взаимоотношения Трумана Капоты и вот этого переводчика Саши, то есть столкновение двух миров, да, советского и американского.
2: Уже интересно.
3: Уже интересно, уже. Да.
2: Денис, я хочу сказать, что, конечно, благословенный город Тамань.
3: Да, самый скверный городишко.
2: Вы-то, не надо так. Вы там родились. Там, между прочим, родился Михаил Юрьевич Лермонтов.
3: Нет, он там не родился.
2: Он там не родился.
3: Он, там он, чуть не... он был там два раза. Был в Тамане в 1837 году и потом еще в 41-м.
2: Но ваши родители лермонтоведы.
3: Да, родители лермонтоведы.
2: Вот более... ничего бесследно не проходит в жизни.
3: Ну, мама вообще у меня из рода кормилицы Лермонтова, поэтому у нас это все так...
2: Из рода кормилицы?
3: Да, Лукерия Шубенина, которая была кормилицей поэта, это моя прапрабабка.
2: Так, это говорит о том, что мы должны с вами увидеться еще раз.
3: Пожалуйста.
2: Обязательно. Просто мы с вами подумаем, как это сделать, потому что, во-первых, вы прекрасный рассказчик.
3: Спасибо.
2: Какая книга, это мы посмотрим, мы ее, да, поддержим и почитаем. Огромное вам спасибо.
3: И вам благодарю.
2: Сегодня герой нашей программы был известный писатель, драматург, кандидат исторических наук Денис Захаров, да?
3: Спасибо.
2: И мы говорили...
3: О моей книге «Капота в СССР. Подлинная история одного путешествия».
2: Мы прощаемся с вами на одну недельку. Читайте.
0: Программа «Мастера». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
4: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
5: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
6: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Денис Захаров. Здравствуйте. Помощник президента России, глава морской коллегии Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем Министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эдином Абдельгади Дриди. В ходе беседы обсуждались перспективные проекты в сфере двустороннего сотрудничества в морской логистике, а также затронута тема обеспечения безопасности судоходства в Средиземном море. Также Патрушев и Дриди обсудили планы предстоящих контактов различных министерств, ведомств и компаний по различным направлениям морской деятельности. Помощник президента также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП с пассажирским автобусом. Около 1000 мигрантов ожидают возможности попасть в переполненный центр временного размещения в испанской Сеуте на севере Африки, передает корреспондент РИА Новости. Большинство собравшихся возле центра – выходцы из Марокко. Среди ожидающих также находятся алжирцы, малийцы, суданцы, афганцы и палестинцы. Некоторые провели снаружи лишь один день, другие находятся в районе центра уже почти неделю. Ближайшие к комплексу склоны, заполненные небольшими группами людей. Часть мигрантов спит прямо возле дороги, другие укрываются среди растительности, тротуаров или спускаются к расположенному неподалеку пляжу Бенитес, который также практически полностью занят ожидающими размещения. Полиция выставила посты возле подъездной дороги и не позволяет большим группам приближаться к воротам, чтобы не допустить блокирования входа. На территории также дежурят военнослужащие. 6 человек погибли, еще 30 пострадали в результате аварии с участием нескольких транспортных средств в провинции Риети в области Лацио на границе с Умбрией в Италии, пишет газета «Корре делла Сера». На место происшествия прибыли пожарные и медики, уточняет издание. Причины происшествия устанавливаются. Российская теннисистка Кристина Лютова стала победительницей турнира категории WTA 250 в американском Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов. В решающем матче 16-летняя россиянка, занимающая 229-е место в мировом рейтинге, одержала победу над 114-й ракеткой мира чешской Дарьей Видмановой со счетом 1-6, 6-1, 6-3. Теннисистки провели на корте 2 часа и 1 минуту. Лютова пробилась в основную сетку через квалификацию. Турнир в Мемфисе стал для нее дебютным на уровне WTA. Россиянка стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которая завоевала титул WTA, а также самой молодой победительницей турнира под эгидой организации с 2019 года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видео.

0: Здравствуйте, это подкаст «Поговори со мной». Сегодня на студии Лев Пережогин, детский врач-психотерапевт, доктор медицинских наук. Лев, я вас приветствую, меня зовут Наталья. Сегодня мы с вами, несмотря на наш взрослый возраст, если так можно сказать, попробуем посмотреть на мир глазами детей. И кому-то, может быть, подсказать, как они этот мир выглядят. Возможно, это поможет родителям и детям найти какие-то общие точки соприкосновения, побольше друг с другом разговаривать и, может быть, даже получше друг друга понимать. Так вот, я вот подумала о том, что, вероятно, одна из тех вещей, чего ребенок не замечает, это то, что он не знает, что такое слово «проблема». Ну или вообще никогда с ними в детстве не сталкивается. Или, возможно, начинает с этим сталкиваться только в каком-то уже позднем возрасте. Так ли это?
1: Ребенок сталкивается с проблемами чаще, чем взрослые на самом деле.
0: Неужели?
1: Да по одной простой причине. Для ребенка опыт, который имеет взрослый, недоступен. Поэтому каждый новый шаг в этой жизни – это необходимость понимать, это необходимость решать, это необходимость делать выводы. И очень часто это возможность совершать ошибки.
0: Но только он же не понимает, что ему нужно вот эти выводы делать.
1: Ребенок этого, может быть, сознательно и не понимает. Он ставит перед собой вполне себе конкретную задачу. Я увидел что-то, я не знаю, что это такое. Я его схватил, он меня укусил. Буду знать. Больше хватать такую зверушку не стоит. Но с укушенным пальцем ребенок приходит ко взрослому. Взрослый понимает, что ничего страшного. И говорит, да, не парься, расслабься. В следующий раз тебя котенок не укусит. Угу. Но это не значит совершенно, что ребенок в следующий раз не будет хватать и гладить котенка. Другое дело, опыт немножечко накопится. Поэтому у ребенка вся жизнь – это сплошные проблемы. Другое дело, что эти проблемы воспринимаются ребенком как естественная часть его бытия. И, следовательно, по этому поводу он ни в коем случае не будет так сильно переживать. Он отреагирует, он расплачется, он рассмеется, он удивится, он подойдет к взрослому за советом, но ни в коем случае не будет воспринимать это как катастрофу. Это часть его жизни, это часть жизненного сценария, который он отрабатывает.
0: Главное, на самом деле, я имела в виду, что у него нет вот этой, знаете, большой проблемы взрослых о том, что нужно все время зарабатывать деньги, чтобы было на что жить.
1: Потому что такой проблемы у ребенка, как правило, все-таки нет. Но другое дело, что, понимаете, ребенок не интегрирован во взрослый социум. Ребенок интегрирован во свой детский социум. И там у него есть аналогичные проблемы. Потому что с ним кто-то дружит, а кто-то не дружит. Кто-то его обижает, а кто-то не обижает. Кто-то отобрал игрушку, которую, между прочим, купили за дорогие деньги родители. А кто-то, наоборот, поделился своей игрушкой. Детский социум не менее насыщен событиями, чем взрослый. Просто вот таких четких мерил, что значит четких? Понятие деньги – это понятие относительное. Есть огромное количество людей, которые не зарабатывают больших денег, но вполне себе счастливы. Есть огромное количество людей, которые зарабатывают огромные деньги, но счастливыми не являются. Деньги не мерило успеха. Деньги – это просто мерило «а». Сколько вы вложили в этой жизни труда и насколько ваш труд оказался востребован обществом.
0: Часто бывает такое, что там мальчик-девочка говорит, там, допустим, он обижен, что вот он больше не хочет с кем-то разговаривать, с тобой больше не буду дружить, слезы и так далее. Вот как быстро вот эти обиды у них проходят? Или это вот они говорят, я вот всю жизнь никогда ничего не сделаю.
1: Обычно вся жизнь укладывается в несколько минут в таком случае. Все зависит от того, естественно, какой характер был обиды. Потому что, понимаете, обида, которая просто на личностном уровне, под настроение перенесена ребенком, она надолго не зафиксируется. Если это был какой-то реальный вред, какой-то реальный ущерб, вы сделали ребенку больно, не нарочно, хуже, если нарочно, то, конечно, это будет помниться значительно дольше. Но это не значит, что ситуацию невозможно будет однажды исправить. Дети умеют слушать, дети умеют прощать. Причем делают они это значительно легче, чем взрослые. Четких установок личностных у ребенка еще нет. В конце концов, ребенка проще обмануть, ребенку проще подольститься, решить проблемы детских обид, обычно несложно.
0: А вот взрослые, кстати, часто этим пользуются, пытаясь понравиться, да, ребенку купить ему игрушку, не знаю, вкусную конфету и так далее.
1: Детьми.
0: А это вообще правильно?
1: А смотря с какой целью это делается. Помните, ложь во спасение – это святая ложь. Поэтому если взрослый делает это,

0: итоге во благо, ну или, по крайней мере, мыслит во благо. Нам очень трудно думать, что случится от какого-то нашего поступка спустя много лет. Ну вот здесь и сейчас мы понимаем, ребенок улыбнулся, ему стало хорошо, ему приятно, мы доставили ему удовольствие. Тогда почему бы и нет? А если мы это делаем даже с далеко играющими целями, мы ребенку даем опыт, мы даем его чему-то обучаем таким образом, мы показываем ему, как правильно, и этим навыком он будет пользоваться дальше в жизни, так это еще лучше, мы создаем ему будущее.
1: Ну, я к тому, что, может быть, нужно объяснить, а не
0: до какой-то поры,
1: купить вот это вот внимание.
0: До какой-то поры объяснить трудно. Потому что у детей очень специфическое мышление. Мы с вами исходим из понятия абстрактного мышления, иррационального мышления. Дети, как правило, этого мышления ничего не развили. Ну, если мы говорим о совсем маленьких детях. Ну, я вот вам приведу пример очень простой. Приезжает из командировки папа, привозит маленькой дочке красивую куклу и говорит: вот на, я тебя люблю, держи, я так случайно встретил в магазине, не мог я ее не купить. Так и думал, как ты с ней будешь играть. Девочка счастлива. Вечером она ложится спать, кукла с ней рядышком на подушке. Утром просыпается, пора в детский садик. Она первым делом берет эту куклу в руки. Папа с мамой говорят: не бери, пожалуйста, куклу в садик. Там ты ее потеряешь, кто-то ее у тебя отнимет. Не дай бог сломается, тебе будет ее жалко. Пусть она тебя ждет здесь дома. Угу. Девочка ушла в детский сад, кукла осталась на подушке, ждет. Вечером папа забирает девочку из детского садика. Как ты провела сегодня день? Она рассказывает, как она весь день играла с куклой. Как они с куклой ходили в путешествия, как они готовили обед. Но кукла-то все это время лежала дома. Девочка вбегает в квартиру, первым делом бежит к своей кроватке, берет куклу в руки, говорит: здравствуй, я так по тебе соскучилась. Так все вроде весь день с ней играла в садике. И в то же время соскучилась. Проходит денек-другой, у куклы сломалась ручка. Девочка подходит к папе и говорит: пап, приклей, пожалуйста, кукле ручку. То есть кукла вчера еще была живая, а сегодня это пластмассовая игрушка, которой ручку можно приклеить. Папа приклеил ручку, погладила куклу. Как хорошо, у тебя больше ручка не болит. Так пластмассовая или болит? То есть вот для взрослого совершенно непонятна логика ребенка. Живая кукла или неживая? Ну, играла ты с ней или кукла тебя ждала дома? Для ребенка это нормально и естественно, потому что мир реальности, мир фантазий не противоречат друг другу, а взаимно друг друга дополняют. И до поры до времени дети живут вот в таких пересекающихся параллельных мирах. Это нормальный шаг детского развития. Потом потихоньку взрослея, приобретая способности к абстрактному мышлению, к логике формальной, ребенок утрачивает такую красивую способность. Хорошо, если может частично хотя бы сохранить. Потом из таких детей вырастают творческие взрослые люди. Но большинство, к сожалению, с такой способностью расстается. Угу. Хорошо это или плохо? Это не хорошо и не плохо, потому что это обычный ход человеческого развития, так запрограммированной эволюцией. Значит, ну, коль эволюция позволила нам выжить с таким порядком вещей, значит, наверное, это хорошо, что на одном этапе развития подобное событие было, а на другом этапе развития оно оказалось исключенным.
1: А до какого возраста вот этот мир фантазии?
0: А у каждого ребенка по-своему, но, как правило, вот такой вот самый красивый мир фантазии – это дошкольный возраст. Где-то после 6-7 он потихоньку начинает покидать нас.
1: А он откуда берется вот этот детский мир фантазии?
0: Информация поступает к ребенку из всех возможных источников. Что он видит, слышит, сам или мы ему показываем и рассказываем. То, что он чувствует собственными руками. То, что ему перерабатывает психический мир его, эти события предъявляет во сне. Все это вместе создает единое информационное поле.
1: А есть дети, у которых нет этого мира, вот даже в детстве?
0: Если у ребенка нет этого мира, как правило, это нездоровый ребенок. У здоровых детей такой мир есть.
1: Какой процент, не знаю, взрослых его сохраняет? Вот то сказали, который становится
0: творческим. Мне трудно ответить на этот вопрос, но потому
1: что это
0: предмет для огромных популяционных исследований. Я думаю, что в некоторой степени, ну, может быть, каждый десятый из взрослых может к этому прикоснуться. Но вы не забывайте, что мы же это делаем обычно несознательно. Если мы попытаемся сознательно восстановить свой детский мир, ну, например, в ходе гипнотического сеанса, то получится у значительно большего числа, чем один из десяти. Ну, можно провести очень простой эксперимент. Я всегда всем своим детям, которые приходят ко мне как к доктору, говорю, не выбрасывайте никогда своих любимых игрушек. Пусть они сопровождают вас всю жизнь. Вот если у вас есть дома какая-то ваша любимая детская игрушка, вы можете сегодня вечером провести такой эксперимент. Сесть с этой игрушкой, взять ее в руки, подержать на руках, поговорить с ней, вспомнить что-то из своего детства, и вам захочется плакать. Потому что вы испытаете возрастной регресс. И на какой-то момент вы сможете прикоснуться к тому миру, который, казалось бы, давным-давно потерян и прожит.
1: К придуманному, да, вот этому?
0: Нет, не к придуманному, а к вполне себе реальному.
1: Ну, как к реальному, если я разговаривала там с игрушкой? У меня была такая есть, и у меня лежит...
0: У ребенка нет понятия придуманный и реальный. Это понятие смешанное. У него нет таких четких границ, и слава Богу, потому что иначе, если мы эти четкие границы поставим, мы развитие остановим. Развитие детское, оно именно потому и возможно, что разум, развиваясь вот в этом шикарном поле, где перемешана правда, фантазии, сны, он ищет свой путь. Поэтому люди настолько уникальны, когда становятся взрослыми. Если бы вот этой возможности не было, мы были бы все только на инстинктах, как армия муравьев.
1: Про детские желания я еще хотела спросить. Вот это вот «я хочу» до истерики. Оно насколько у ребенка действительно «я хочу» или просто сегодня захотел, завтра забыл, а послезавтра еще что-то третье хочется?
0: Все от возраста зависит принципиально. Но проще всего с подростками. Подростковое «хочу» — это так называемые реакции хобби-увлечения. Они очень сильные, они очень мотивированные, но, к сожалению, обычно не очень длинные. Средняя продолжительность реакции хобби-увлечения составляет 2-3 месяца. Поэтому ребенок приходит к маме и папе, «я хочу заниматься музыкой, купите мне пианино». Появляется пианино, 2-3 месяца ребенок занимается, потом все реже, реже, реже. «Папа, мама, мне надоело. Что делать с этим несчастным пианино? Ну, пылится оно теперь дома». Сразу его как-то выбросить или продать довольно сложно. Поэтому разумные родители подростков четко понимают, где реакция хобби-увлечения, а где действительно что-то серьезное, и говорят, хорошо, давай попробуем. Но мы не будем покупать пианино, мы купим что-то попроще, ну, какую-то электронную приставку с клавишами. Она и места меньше занимает, и стоит дешевле, и помещается в шкаф. Вот если у тебя пойдет дело, тогда мы займемся этим всерьез. И действительно, если дело пошло, значит, потом появляются и пианино, и рояль, и конкурс Чайковского. Поэтому в подростковом возрасте все относительно просто как раз. А вот в более младших возрастах все намного сложнее, потому что очень трудно понять, к чему действительно ребенок реально расположен. Что будет серьезным увлечением, а что будет минутным капризом. Ну, я не говорю про «я хочу конфету, купи конфету». На тебе конфету, не жалко никогда. Когда речь идет именно о каких-то таких вот серьезных вещах. «Я хочу заниматься плаванием». Папа, мама бегают, ищут секцию, потом выясняется, не хочет заниматься. Но, в принципе, наверное, это тоже неплохо. И вот сразу же сказать ребенку, ты же в прошлом году говорил про плавание, а сейчас ты мне говоришь про футбол. Знаю я, чем кончится твое занятие футболом. Бросишь через месяц. Это неправильная, на мой взгляд, позиция. Ребенок вправе выбирать. Ребенок вправе понимать, где он успешен, где он получает удовольствие, а где не успешен или не получает удовольствие. Это право выбора. То у меня дочь 19-летняя, она студентка художественного вуза. Я впервые услышал от нее фразу «я буду художницей» приблизительно в 3 года. В 5 лет я купил ей вполне себе серьезные карандаши и краски. В 7 лет она победила первый раз во всероссийском конкурсе детского рисунка. С тех пор я каждый раз слышу одно и то же. Я буду художницей.
1: Ну, это вот прямо исключение, мне кажется, такое, что...
0: Ну, было. Это мне, наверное, как отцу просто очень сильно повезло, что так оно как-то очень быстро все совпало.
1: Знакомый мальчик, он хотел... В 4 года он хотел быть астрономом, по-моему, в 6-7 футболистом, в 14 президентом, а потом он пошел учиться на бизнесмена, и вот как-то в той же области остался.
0: Обычно вот то, что вы рассказали, происходит в обратном порядке. То есть сначала хотят быть президентом, потом футболистом, а потом астрономом.
1: А, да, да.
0: Ну, да. То есть астроном это очень серьезно.
1: Ну, звезды там что-то...
0: И понять, как это все функционирует, в 4 года довольно трудно. А вот в 14-то как раз вполне себе возможно.
1: Ну, вероятно, ему просто нравилось. Там, ему подарили...
0: Ему подарили красивую игрушку.
1: Смотреть, да, на
0: звезды. И это правда. Правильно. Может быть, когда он вырастет, он уже не станет, скорее всего, астрономом. Но, по крайней мере, со своими собственными детьми посидеть около телескопа или микроскопа. Телескопы не портятся, микроскопы вечные.
1: Я вот просто пытаюсь понять, вот эти вот увлечения же детские, ну вот как вы сказали, например, вот с плаванием, да? Во-первых, мне кажется, вряд ли ребенок сам скажет, я хочу заниматься плаванием, скорее ему родители будут где-то пробовать.
0: Ну, ему предложат родители. Да. Он попробует и решит, да или нет.
1: Они часто бывают, знаете, такие, ну, не самые дешевые, там, например, тем же теннисом заняться нужно, специальная экипировка, или, я вот, я знаю, там, детей на хоккей отдают совсем маленьких.
0: Где экипировка занимает
1: еще
0: ящик больше,
1: да,
0: чем
1: да,
0: ребенок.
1: Да, где родители не носят за них эти вот безумные сумки, и потом это увлечение действительно может пройти через год или через два, да, вероятно.
0: Значит, родителям придется с этим смириться. Ребенок – это человек, которому мы должны помочь вырасти, а не заставить его. Помочь вырасти – это вот как раз дать ему возможность проверить, выбрать, примерить на себя, и в один прекрасный момент ребенок поймет, что это его. Не обязательно это должно случиться с первого раза. А когда мы настойчиво говорим, иди заниматься танцами, потому что все девочки в твоем классе ходят на танцы, это совершенно нелепое решение. Все и я – это совсем разные вещи.
1: Ну, здесь он, может быть, обидится, что все умеют танцевать, а я нет.
0: Всех, ну, хочешь,
1: особенно девочки.
0: Хочешь,
1: есть красивая пачка.
0: Хочешь
1: –
0: иди.
1: Да.
0: Не хочешь – не надо.
1: А вот чтобы представить еще вот этот мир детский, вероятно, для детей, для взрослых понятие какой-то драмы, ну, так назовем, вообще, они разные. Вот для детские драмы это что такое?
0: Ну, на самом деле-то, скажем так, ключевые-то аспекты одно и то же. То есть и для взрослых, и для детей номер один – это утрата близких. Для ребенка это может быть умершая собачка. Ну, и взрослые тоже часто очень плачут по умершим собачкам и котикам. Собственно, травма тела, когда мы на долгое время болеем и выключены из обычной жизни. И для взрослых, и для детей ссоры. И для взрослых, и для детей это имеет определенное значение. Неудачи. Когда ты ожидал чего-то и шел к этому, а потом, к сожалению, так не случилось. У нас у взрослых есть особенные вещи, которые социально обусловлены. Связаны они с работой, с партнерскими отношениями. Ну, это вот особенности взрослых. А все остальное у детей практически то же самое. Другое дело, что нам очень трудно представить заранее, насколько ценным является то самое явление, объект или субъект в жизни ребенка. У ребенка друг из детского садика перешел в другой детский садик, ребенок неделю плачет, потому что он скучает по своему приятелю. Умирает дедушка, ребенок как будто и не заметил. Хотя вроде кажется, что дедушка-то был намного ближе. То есть вот это вот ранг предмета, объекта, субъекта в детской психике зачастую не совпадает с нашими взрослыми представлениями.
1: А чего он зависит?
0: А он зависит от каких-то внутренних установок ребенка. То есть вот эти вот эмоциональные отношения, они, естественно, у ребенка другие, чем у нас. И мы вроде предполагаем, что ребенок должен любить папу и маму. А потом выясняется, что он значительно больше любит бабушку и воспитательницу, воспитательницу в детском саду. Потому что от этих людей он получает больше эмпатийный отклик. Хотя вроде папа и мама тоже его любят. Проходит некоторое время, ребенок пришел в школу, стал постарше. Папа это как-то вдруг переоценил, заметил. Стал ребенку уделять значительно больше времени. И через какое-то время уже папа занял эту нишу эмоционального лидера, эмоциональной привязанности. И когда папа на выходные говорит, слушай, я не могу с тобой сегодня покататься на лыжах, для ребенка это становится катастрофой. Как же так? Мы с папой каждую неделю ездим. Угу. Все меняется в этой жизни.
1: Вот еще родители любят, знаете, особенно когда только появляются дети, вот использовать местоимение «мы поели», «мы поспали», «мы сходили в туалет», «мы помылись» и так далее.
0: Ну, отчасти, наверное,
1: Часто прям слышу.
0: Потому что мы во всех этих действиях ребенка соучаствуем в большей или меньшей степени.
1: Просто бывает так, что потом вот это мы забываем уже разделить на я и ребенок. В какой момент, давайте напомним, нужно все-таки вот уже перестать говорить мы.
0: А вот в тот момент, когда ребенок стал о себе говорить «я», нам надо перестать говорить о себе «мы». Потому что «я» — это где-то от 2 до 4 лет. И вот в этот момент происходит перерождение внутреннего мира ребенка. Ребенок начинает понимать, что он – это он, что он уникален, что он не продолжение мамы или папы, и мама и папа не продолжение его лично, что он самостоятельный мир, который живет здесь под солнцем.
1: Вот мы уже говорили до этого, что можно манипулировать детьми, а дети часто же тоже, наверное, манипулируют родителями.
0: Конечно, они это очень быстро умеют делать. Они знают и как подольститься, и как обмануть. Вот, опять-таки, моя дочь первый раз начала обманывать где-то в районе 3 месяцев. У нее были колики, животик болел. Как-то раз я взял ее на руки, смотрю, она плачет. А животик-то уже мягкий.
1: Угу.
0: А она таким образом добивалась именно, наверное, того, чего и добилась, что оказалось у папы на руках.
1: Она просто не знала, что вы врач, да, что вы можете все рассмотреть.
0: Имеет право не знать, да и, в общем-то, на самом деле наша профессиональная идентичность по отношению к ребенку имеет очень опосредованное значение. Ребенок, некоторые, придя в школу, может гордиться, говорить, у меня папа врач, а у меня папа военный. И кажется, что это здорово, молодец, ребенок это понимает. А когда мы потом спустя некоторое время говорим, Анту, ты будешь врачом? Или ты будешь военным? Нет, не хочу, не надо. То есть вот это вот, с одной стороны, гордость за родителя, а с другой стороны, отсутствие необходимости идентифицироваться для того, чтобы повторять чужую судьбу, это, наверное, справедливое решение.
1: Я вот просто пытаюсь понять, а как они учатся вот манипулировать взрослым?
0: Вы же понимаете прекрасно, что многие очень реакции, которые мы наблюдаем у маленьких детей, это не что иное, как врожденные рефлексы, то есть инстинктивная деятельность. Ну, возьмите вот такой пример. Представьте себе первобытные люди. Они сидят в темной, теплой пещере. Где-то там горит огонек, но углы-то все равно, понимаете, пламенем костра не осветишь. И вдруг из угла плачет ребенок. Естественно, женщины встрепенулись и подбежали. Ребенок плачет для чего? Он хочет есть. Он испугался, к нему подползла змея и укусила. Или просто, извините меня, он мокрый. Мы этого не знаем. Ребенок плачет, потому что ему нужна наша помощь. Мы бежим. Спустя некоторое время мама начинает различать. Вот так он плачет, когда он голодный, а вот так он плачет, когда он мокрый. Появляется понятие дифференцированного плача. А ребенок начинает понимать. Ребенок играет с нами по тем же самым эволюционным правилам, что и мы с ним. Это обеспечивает ему возможность выживания. Кто научился правильно плакать, тот с большей вероятностью выжил в темном углу пещеры.
1: В общем, как я понимаю, наши миры взрослых и детей особо не отличаются. Просто мы становимся старше и вот
0: более
1: приобретаем
0: того,
1: какой-то опыт, который нам мешает быть ребенком.
0: У ребенка количество нейрональных связей значительно выше, чем у взрослого. И вот когда ребенок проходит через пубертатный кризис, вот тогда большего числа нейрональных связей он теряет, лишается. Мозг ребенка более совершенная эволюционная машина, чем мозг взрослого человека. Я уже молчу про атеросклероз.
1: Спасибо большое. Лев Пережогин, детский врач, психотерапевт, доктор медицинских наук.
2: Поговори со мной.

0: Туристический обмен между Россией и Китаем. Контекст. На постоянной основе. Москва и Пекин близки к соглашению о введении неограниченного по времени безвизового режима. Также стороны планируют нарастить поток туристов. Для этого создаются специальные продукты и программы. В 2030 году количество путешественников из Китая в Россию должно вырасти до 5,5 миллионов в год. В прошлом году больше половины въездного турпотока в нашей стране пришлось на туристов из КНР. Число приезжих из Китая в Россию и наоборот выросло на 17% и превысило 3 миллиона. В 2025 году между странами был введен безвизовый режим на 30 дней. Москва и Пекин продлили его до 31 декабря 2027 года. Прежде всего, это отразилось на Дальнем Востоке. В последнее время число иностранных туристов, приезжающих в регион, неуклонно растет. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечает, что туризм важен как инструмент развития территорий. Строятся новые гостиницы, рестораны, растет транспортное сообщение. Также на уровне правительств ведется работа по установлению безвизового режима между Россией и Индией.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
2: Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве полночь, столько же в Мурманске и Краснодаре. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Марокканские власти представили свою версию миграционного кризиса в испанской Сеуте. Жара в Европе грозит прекращением судоходства по Дунаю. Завершился второй тур российской футбольной премьер-лиги. Подробности далее. В Омске сегодня отменили праздничный концерт ко дню города из-за беспилотной опасности. Губернатор региона Виталий Хаценко сообщил, что силы ПБО отражают атаку дронов. Обломки одного из беспилотников упали в поле в окрестностях Омска. Там произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают пожарные. МВД Марокко сообщило, что около 40 тысяч мигрантов пытались пересечь границу испанского города Сеута, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министерства. В ведомстве заявили, что 11 человек погибли в попытке пересечь границу. Кроме того, МВД отметило, что массовый наплыв мигрантов был якобы вызван дезинформацией в социальных сетях, активностью сетей торговли людьми и неверным толкованием постановления испанского суда, которое запрещает немедленное возвращение мигрантов и перехваченных в море. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июня заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч. Президент Сербии Александр Вучич заявил об угрозе остановки судоходства на Дунае из-за высоких температур, что, по его словам, также угрожает работе единственного в стране нефтеперерабатывающего завода в Панчево. В понедельник в Сербии назначено третье заседание республиканского штаба по чрезвычайным ситуациям на фоне температур около 40 градусов тепла и низкого уровня воды в реках. Премьер Сербии Джуро Мацут в воскресенье призвал граждан экономно расходовать электроэнергию. Министерство энергетики Сербии сообщало, что низкий уровень воды в реках отражается на доставке топлива баржами, которые могут нести только четверть груза и на работе ГЭС. Союз судовладельцев Сербии также заявил о трудностях судоходства из-за низкого уровня Дуная, который продолжает снижаться на фоне высоких температур. Власти Пермского края ввели однодневный запрет на розничную продажу спиртного. 2 августа была запрещена любая реализация алкоголя, за исключением общепита. Нарушителям грозили штрафы до 40 тысяч рублей для должностных лиц и до 300 тысяч для юридических. Кроме того, администрация упреждающе напомнила, что штраф можно получить и за купание в фонтане. Из-за проведения массовых мероприятий, приуроченных ко дню ВДВ, запрет на продажу алкоголя также ввели, например, в Нижнем Новгороде, в городе Алатырь в Чувашии и в некоторых районах Астрахани. Футболисты московского «Спартака» обыграли грозненский «Ахмат» в матче второго тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье в Грозном и завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У хозяев отличился Эгаш Касентура, реализовав пенальти на 5-й минуте. У «Спартака» мячи забили защитник Кристофа Ферву, который ранее и привез 11-метровый, и полузащитник Эзекиль Барко, уже в компенсированное время. На 76-й минуте Касентура получил красную карточку. В следующем туре московская команда 9 августа примет Краснодар, а грозненцы днем позже на выезде встретятся с воронежским «Факелом». Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия», совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурсы «Метаметрика». И здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченко в студии, и у меня Борис Вадимович Межуев сегодня в гостях, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, главред портала «Русская истина».
5: Совершенно верно. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Философ.
5: Ну, да.
4: Мне очень нравится, вы в некоторых своих интервью говорите, что вы не то чтобы философ, вы занимаетесь историей мысли.
5: Абсолютно верно. Да, я стараюсь не позиционировать себя в качестве философа, считаю, что это не очень скромно.
4: Или потому что философия умерла?
5: Нет, философия не умерла, философия живет, но, наверное, пусть философом человека называют другие, они сами себя называют философом. Я скромно именую себя историком мысли или историком философии. Ну, вообще историком, я предпочитаю называться себе так.
4: Ну, очень хорошо, что вы мне попались, потому что мы про историю мысли с вами сегодня и поговорим. Очень много сегодня в сегодняшнем мире, не только в России, обсуждается вопрос образа будущего, ну, потому что мир в трансформации, вот это вот все дальше. Мы сокращаем всю жвачку, которую там полчаса можно рассказывать, как мир меняется, как меняются люди, как меняются мысли, ценности, идеи. Все ищут образ будущего, но образ будущего всегда связан с образом прошлого. И здесь мы переходим в сложную философскую, наверное, сферу, где надо поговорить вообще о политической идеологии, политической мифологии, которые очень между собой связаны. У нас есть пример страны, вот здесь вот рядом совсем с нами, на юге, которая за счет этой своей деструктивной политической мифологии и идеологии довела себя до того, до чего довела. Давайте с определения такого, вот с вашего понимания, что такое политическая идеология и политическая мифология, как они между собой коррелируют?
5: Ну, политическая идеология легко довольно определить. Это набор тех ценностей, предельных ценностей, которые стремится то или иное политическое сообщество. Ценностный мир многообразен, противоречив, он даже конфликтен. Но политическая идеология выбирает из этих ценностей те, которые считают для себя приоритетными и считают, что общество должно двигаться именно в эту сторону.
4: Глобально или в данный конкретный момент?
5: Ну, эти вещи часто сконтаминируют, потому что идеологи говорят, что надо двигаться глобально, но часто это происходит в данный конкретный момент, поэтому это все довольно вариативно. А вот что такое политическая мифология, сложнее, потому что политическая мифология, это еще к этому добавляется помимо ценностей, то есть помимо рациональной стороны политического действия, добавляется также и образная, эстетическая сторона. То есть есть некий набор образов, есть некоторый набор художественных каких-то даже символов, к которому стремится человеческое сознание, и часто, понимаете, что такое мифология, что такое вообще миф. Мы часто пытаемся продумать нашу жизнь, иногда даже и личную жизнь, а уж точно историческую жизнь нации, жизнь сообщества, как некий исторический сюжет с завязкой, там, развитием действия и финалом. И вот это для нас очень важно. Даже наша личная жизнь, даже наш роман...
4: То есть мы себя вписываем внутрь этого романа.
5: Мы себя вписываем в определенный сюжет, да. И вот есть набор таких сюжетов, набор постоянно появляющихся, исчезающих сюжетов, которые, когда они возникают в нашей истории, когда мы чувствуем, что, о, вот как раз этот сюжет как раз наступает, это мы попадаем в миф. То есть мы, на самом деле, оказываемся в плену мифа. И часто этот сюжет начинает нами немного играть, он начинает определять нашу жизнь, и мы сами не видим. Поэтому это иногда очень опасно, потому что иногда мы заигрываемся в эти мифы, реальные жизни. жизни оказывается совершенно не тот, который соответствует этому мифу. Но, тем не менее, мы ничего с этим сделать не можем, ни мы, ни западные люди, никто, ни никто угодно, потому что вот этот вот некоторый политический миф, он играет очень роль такой политической мобилизации. Он стимулирует наше художественное воображение, он стимулирует творчество, стимулирует литературные художественные искания. И без этого политическая, да вообще жизнь человека оказывается очень и очень скованной.
4: Вот там и... целеполагание внутри
5: зашито. Да, да. Есть такой замечательный человек, уже умерший, Умберто Эко, известный итальянский писатель, культуролог, который посвятил всю свою жизнь опровержению политических мифов. Вот все, что он писал, включая «Имя Розы», там известный свой роман, и уж последующие произведения, производились на том, что вот что, когда человек пытается продумать свою жизнь и жизнь своего народа как некоторый вот исторический роман, как художественное произведение, из этого и получаются всякие вот страшные и вообще нехорошие вещи. Отсюда конспирология, например, отсюда всякие вот эти враждебные политические мифы, которые приводят к фашизму. И, в общем, он очень много этому посвятил, как такой европейский скептик. Но, вы знаете, читая его, и чем больше я его читал, тем больше я понимал, что, несмотря на весь его скепсис, может быть, рациональный, правильный и даже и довольно обоснованный, все равно неизбывное желание человека, особенно русского человека, жить в мифе, не может вытеснить никакой вот такой высокомудрый скепсис. Разумное опасение, что на самом деле миф опасен, на самом деле жизнь все равно никогда не соответствует художественному произведению, всегда мы будем жить в практической обыденной жизни, а литература литературой, а жизнь жизнью. Вот само это разделение того и другого мифа и жизни, которое кажется, ну, в общем, правильным по-своему, но тем не менее все равно наше будет постоянное желание осмысливать свою жизнь через призму какого-то очень важного для нас мобилизующего, ценно значимого сюжета.
4: Здесь важно, наверное, будет пояснить для наших слушателей и зрителей, что когда мы говорим слово «миф», мы вовсе не имеем в виду миф Древней Греции, мы не имеем в виду сказку и выдумку.
5: Нет, конечно.
4: Мы имеем в виду определенную знаковую систему.
5: Определенную знаковую систему, определенную вот такую как бы сюжетную линию.
4: Как она связана с реальностью?
5: Понимаете, она очень часто связана с реальностью. Ну, например, сам по себе очевидный миф умирающего и возрождающейся какой-то реальности, умирающей и возрождающейся страны. Что вот страна, на самом деле, она возродится, возродится наше будущее, возродится наша история, что на самом деле Россия не погибает, она постоянно возрождается, как феникс из пепла. И не только Россия, но кто-то еще. На самом деле, это же тоже миф, потому что, на самом деле, кто его знает, как оно сложится. Некоторые страны погибали, некоторые империи распадались. История совершается по-разному, но мы вот верим в то, что, на самом деле, мы не можем полностью погибнуть, и это нас мобилизует, в том числе, на наше какое-то позитивное действие. И, конечно, даже вот в эти тяжелые 90-е годы, когда, казалось, Россия потонула, и вообще миф о потонувшей России стал опять актуален. Но вот даже песни были некоторые такие с этим связанные. Вот. И про «Титаник» некоторые пели, и кто-то там про «Китиж» вспоминал и так далее. Вот
4: некоторые эти иноагенты пели про поезд.
5: Про поезд, да-да-да. Ну, я, кстати, про этих иноагентов и вспомнил, потому что там и про «Научи нас дышать под водой» там кто-то пел, значит, из иноагентов. То есть про что-то такое китежанское. А на самом деле оказалось, ну, рано или поздно все равно всплывем. Коль мы там утонули, так мы все равно как-то рано или поздно будет некое всплыть, некое возрождение и так далее. И так и случилось ведь в какой-то степени, да, так и случилось, мы возродились, мы даже как-то почувствовали себя сносильными, там, стали с колен там и так далее. И это тоже довольно важный миф. Он постоянно сопровождает историю России, это несомненный миф, потому что неизвестно, как все на самом деле сложится, можно так один раз утонуть, что и не всплыть. Вот, но тем не менее, без этого мифа невозможно жить. Я тоже помню, как мы им жили и как это давало нам возможность, в общем, существовать в эти тяжелые 90-е тем людям, которые не испытывали никакого удовлетворения от того времени.
4: Сейчас скакнем от нас к американцам.
5: Угу.
4: Они в этом смысле очень нерелигиозная, а мифологизированная политическая нация.
5: Да.
4: Президент Трамп и первый раз приходил как спаситель, и второй раз приходил как спаситель. Вот этот политический миф о том спасителе, который придет и все исправит, он тоже в сегодняшнем мире никуда не делся?
5: Вы знаете, если говорить про американцев, то мы немножко их не очень дооцениваем. У них мифы очень рациональны. Они есть. Они, особенно для республиканцев, играют, да и по-своему для демократов, но для республиканцев это особенно ясно. Но они очень продуманы. Там написано тьма книг по этому поводу. Вот это то, что мы называем христианский сионизм, знаете, такое сейчас модное такое выражение, которое делает вот... Почему, собственно, Америка все время поддерживает Израиль? Почему вот протестанты евангелические, почему для них вот это так важно? Это природный миф. Но этот миф очень продуман. Он очень рационален. Он существует с 19 века. Он продуман по годам, буквально, по датам, как это все должно происходить, как вот, как совершится воссоединение. Вообще, этот миф существовал еще до появления Израиля, до того, как Израиль, до 48-го года, когда Израиль возник, они решили, ну все, это точное подтверждение абсолютной верности. Это все продумано по Библии. Библия полностью прочитана и проинтерпретирована вплоть до мельчайших страниц. Существуют целые институты, которые над этим работают. Такие, знаете, институты местной эсхатологии такой своего рода. У нас даже это близко нет. У нас есть какие-то маргинальные кружки, которые говорят, что Россия катехон там и так далее. Но на самом деле такой вот продуманной как бы эсхатологической картины. И там, знаете, дальнейший сюжет, когда Израиль...
4: Переведите, пожалуйста, с философского на русский.
5: Ну, условно говоря, конец истории. Каким будет конец истории? Причем этот конец истории должен быть близок, и второе пришествие будет Христа в конце этой истории. И вот в результате действий Соединенных Штатов Израиль должен быть не то, что сейчас, а должен быть от Нила до Евфрата, вот это должно быть великое такое государство. И вот когда это случится, истинные люди, вот истинно верующие, которые еще живы на земле, они взлетят на небо. Будет так называемое рэпче, вот они называют восхищение, это по-русски, русскому переводу апостола Павла. Вот произойдет такое восхищение на небо, они там будут сидеть, то есть на земле истинно верующих не будет, будет один Израиль, это будет 7 лет там, и после этого будет второе пришествие Христа. И вот надо ускорить историю для того, чтобы это произошло. Это, конечно, кажется абсолютный миф. Нам кажется, что это действительно так и есть, это сектантство, и это мы это отрицаем, но они все это жестко живут этим, продуманно и так далее. И для них вот должен быть какой-то действительно некая великая фигура придет в Соединенных Штатах, которая возглавит вот истинно верующих для того, чтобы обеспечить вот это вот второе пришествие Христа. То есть их не сам по себе Израиль волнует, его существование, тем более его благополучие, а их волнует реализация обетований Ветхого Завета для того, чтобы в конечном счете сбылось обетование Нового Завета. Без этого не получится.
4: Вот пока... Есть очень важная функция мифа, пояснительная, почему мы, то, что мы делаем, это правильно.
5: Абсолютно. Но нас удивляет вера людей в это. Вот сейчас мы будем говорить не об обоснованности, а о вере, вере реальной. Ну, это третий избиратель американских республиканцев. Треть республиканской партии голосует за республиканскую партию, потому что она вот придерживается такой точки зрения, понимаете? И это Майк Джонсон, например, вот Пик Хексет, вот эти все фигуры вот реально исповедуют, как говорят, верят в рэпче. Они так и называются, верящие в рэпче, то есть верящие в это восхищение, взлет людей на небеса при жизни, что это произойдет, что они что-то увидят, может быть, при своей жизни. Вот, конечно, в России тоже существуют своего рода мифы, но вот такого, конечно, продуманного, рационализированного мифа, конечно, нет. Поэтому, понимаете, мы вот часто говорим об эсхатологии, об образах будущего, как о чем-то таком абстрактном, чем-то присутствующем только в наших фантастических произведениях, в наших, там, не знаю, отдельных книгах. Но в данном случае иногда существуют целые огромные доктрины, которые все это разрабатывают, описывают и так далее. Я не предлагаю, конечно, в это верить ни в коем случае. У нас совершенно другое. Мы, более того, для нас это глубоко неприемлемо. Для нас это все ересь. Я совершенно понимаю, что это ересь. Но надо учитывать, что люди живут этими мифами. Эти мифы сталкиваются. Эти мифы реально присутствуют в нашей жизни. Я думаю, и у ислама есть такой миф. Я думаю, по-своему, как ни странно, хотя можно с этим спорить, и это надо продумать, но, наверное, что-то подобное есть и у Европы, причем даже у секулярной Европы.
4: Я думаю, что мы с вами даже, немножко покопавшись в памяти, такой первый миф найдем. Угу. Конечно, будет Геродот, его история про греков и персов, и почему Европа в этом смысле, да. Угу. Чем лучше, чем персы.
5: Чем персы, да. Ну, можно еще Троянскую войну вспомнить, которая в какой-то степени есть предварение этой же истории.
4: Да, да. Но как бы именно там Европа первый раз формулировала для себя, почему все то, что она делает, это правильно. Потому что мы на стороне демократии, да, правильности и всего прочего.
5: Несомненно, в политическую мифологию 20 века все-таки большую роль сыграл Толкин. Понимаете, человек действительно... Я небольшой любитель его как писателя. Я очень с трудом это все читаю. То есть, вот в отличие, как я люблю Льюиса, например. Ну, это все. Вот те, кто любит Льюиса, не любят Толкина. Те, кто любит Толкина, не любят
4: Льюиса. Хотя они дружили, да?
5: Да, они дружили. Поклонники враждуют. Я вот абсолютно Льюисоман. Я Льюиса практически всего прочитал. Разные его работы. И очень вообще большой его поклонник. Особенно, естественно, и «Хроник Нарнии» там, и так далее. И космической трилогии. Но Толкин гораздо более важен как политический мифолог. Как ни странно, больше, чем Льюис. Потому что Толкин создал миф вот этих вот малых наций, раздробленных и так далее, противостоящих большой вот этому Мордору. Не дай бог, он будет обладать кольцом власти, потому что если он будет обладать неким кольцом власти, если он будет сосредотачивать в себе всю полноту власти континентальной, то еще соединиться там со второй башней, вот если эти две башни объединятся, то все, соответственно, Ширу там и другим Средиземье наступит, в общем. И это, конечно, тот миф, который позволяет... Ну, конечно, очень важную роль играл и во время Второй мировой войны, и во время Холодной войны и так далее. Вот,
4: ну, как... империя зла, да, это,
5: империя зла, ну, Германия и Россия, и Советский Союз, разумеется, вот эти две силы, не дай бог, они объединятся, нужно, ну, если вот они объединились там и так далее, и вот это будет плохо. То есть самое главное, чтобы не было вот кольца власти в одних руках, что вот власть должна быть раздроблена, власть должна быть разделена. И зло, и как бы эсхатология наступает вот в этот момент объединения. Это, знаете, по своего рода политический миф, ничем не хуже, чем вот этот вот христианский сионизм, а может быть и более мощный. И то, Толкиен, почему он такую важную роль играет среди всех остальных вот политических мифологов? Почему вот кино, которое по нему снимается, играет такую важную роль? Почему субкультура толкиенистов, наверное, является самой мощно разработанной субкультурой? Я, к сожалению, наверняка какую-то аналогичную роль играет «Игра престолов», но я каюсь, я это не видел и не читал.
4: Да, несопоставимые, все равно, да? Пока несопоставимые.
5: Да. Здесь я пас, вот на эту тему я не могу рассуждать. Я начал смотреть, мне почему-то не понравилось, я перестал смотреть.
4: У Толкина нет серой морали, там все понятно. Да. Добро здесь, зло там.
5: Совершенно верно, вот. Но Толкин очень прост, ясен и геополитически пределен, так вот скажем. Это вроде бы абсолютно британская геополитика. С одной стороны, это история кельтская, так сказать, всякие мифы, которые он изучал. С другой стороны, это очень понятная британская геополитика, та идея, которой Британия всегда придерживалась и которой она руководствовалась, не допустить появления одной сверхдержавы на континенте. Ну и с третьей стороны, это еще и такое художественное чтиво и так далее. То есть те люди, которые попадают под влияние Толкина, они сложно относятся к нашей собственной, скажем так, державности. И они постоянно видят в нем Мордора. В этом смысле есть инфильтрация. Я не хочу сказать, что надо его тут же запрещать, это как у нас все глупо говорить, но все-таки понимать, что нам нужен какой-то свой миф, альтернативный вот такому, который Толкин представил, это очевидный факт.
4: А у нас, кстати, в нашей культуре, в том числе в культуре фэнтези и фантастики, несколько попыток было зайти как раз со стороны...
5: Ник Перумов там, да.
4: И Перумов, и много кто еще, да, зайти со стороны Мордора в том числе, Мордора, да, попробовать прописать эту историю.
5: Один известный такой «Гнев орка», как кто-то там писал, да, какие-то вот такие тексты были. Да, да, что мы вот как бы Мордор, мы Хартленд, и мы сейчас как врежем и так далее. Да, ну, понимаете, это все выглядело не очень убедительно, но я думаю, это не попадает в какой-то глубинный миф нашей истории, вот в этот самый китежанский миф, который все-таки совсем другой и не связан с тем, что мы будем Мордор и всем дадим по шее, понимаете? Мне кажется, наш миф какой-то все-таки иной, но его никто пока вот в наше время среди наших литераторов не описал ярко и последовательно.
4: Мы попробуем с вами дойти до нашего собственного мифа. Вы важную тему затронули, что политическая индоктринация политическими мифами осуществляется в сегодняшнем мире через культуру, через кинематограф прежде всего. В том
5: игры
4: числе,
5: еще, компьютерные.
4: Ну, игры, естественно, да, это как бы один единый блок, в том числе и в контексте формирования образа будущего. Отсюда у нас то там «Звездные войны», отсюда у нас какой-нибудь звездный, что там, «Стартрек», «Звездный путь»,
5: «Десант».
4: «Звездный десант» такое неприятное будущее, не хотелось бы. Ну, или вам нравится?
5: Нет, но многим нравится.
4: Многим нравится. Нет, да. В этой связи все эти образы будущего — это западные образы, которые Запад предлагает и навязывает активно через масс-культуру всему остальному прогрессивному человечеству. Почему внятного ответа, как вы сами начали говорить, пока никто на это представить не смог?
5: Я думаю, главная причина заключается в том, что, понимаете, вот как это ни странно, несмотря на то, что вот если верить Умберто Эко, уже упомянутому, то все мифы — это исключительно иллюзия, но на самом деле мифы не просто иллюзия. В мифах есть какая-то реальность. И просто так их изобрести нельзя. Произвести яркое художественное произведение, и кажется, что все люди начнут этим жить. Нет, это должно быть как-то из жизни идти. И мне кажется, проблема заключается в том, что наш собственный национальный миф, по крайней мере, один точно, вот, который, как ни странно, начал выплывать, в том числе вот в рок-культуре в 90-е годы, вот этот миф Китежа, он никем художественно не был ярко выражен. А если и был выражен, то несколько иронически, там у Стругацких, как известно, вот это место, где происходит действие сказки о тройке, называется Китежград. Но это как-то сказать, что это как-то большую роль сыграло. Понимаете, я помню, в 90-е многие авторы начали писать такие романы. Я не все читал, врать не буду, не все, но это было их очень много. Их было целое поветрие этих романов, но с косвенным названием «Сверхдержава». Вот как Россия вот возрождается из пепла и становится сверхдержавой. Вы знаете, они все какие-то трагические. Был такой роман Андрея Плеханова «Сверхдержава». Ну, началось это все с Вячеслава Рыбакова, «Гравелёт», «Цесаревич». Вот такие постругацкие такие. И везде обязательно что-то не получается. Вот мы как бы создаем сверхдержаву, как-то вот все у нас опять, мы совершаем какие-то сверхусилия, но дальше происходит какая-то непонятная поломка, и оказывается, что все это как-то вот основано все равно на какой-то хрупкой основе. Вот как-то не верим сами в эту свою возрожденную сверхдержаву.
4: В отличие от Запада, который верит четко.
5: Да, да. Значит, что-то, понимаете, вот что-то здесь у нас сломается. Нужна какая-то, видимо, другая идея. И не просто сверхдержава, а сверхдержава, видимо, ну, с каким-то новым местом в истории. Или, может быть, вообще отсутствием этого места в истории, а может быть, удаление от истории. Как, собственно, Герат Китиш нам и подсказывает. Вот это некое, ну, то, что можно...
4: Расшифруйте мифологию. тему Града Китежа. Я думаю, что не все понимают ее до конца.
5: Град Китежа, ну, это, понимаете, это идея, заключающаяся в том, что когда наступит какой-то вот эсхатологический такой момент, ну, там, конечно, начинается с Батыева нашествия, но, несмотря на то, что изначально в легенде этой о Китежграде речь шла о Батыеве нашествии, исчезновении города, то ли там под землю, то ли под воду, как, собственно, и в опере Римского-Корсакова, благодаря которому, собственно, 13-го года, которая стала известна, речь идет именно об уходе под воду во время Батыева нашествия, но потом эту идею стали очень сильно развивать, ну, так скажем, раскольники, такие бегуны там и так далее. И они стали говорить, что на самом деле вот этот Китежград, он идет под воду не в момент, когда наступит, просто иноземцы придут, когда придет враг и так далее, а когда придет Антихрист, когда придет вот зло какое-то на землю, когда наступит на земле последние времена, тогда вот Россия, скажем так, ну, там речь идет о монастыре, о граде, но, по сути дела, идет речь о России в целом, она вот как бы удалится от истории, она как бы вот в этой истории не будет существовать, она сохранит свою чистоту, свою веру, свое религиозное призвание в отсутствие, ну, как бы вот не вовлекаясь...
4: Изоляционизм.
5: Изоляционизм, да. Мой учитель Вадим Ильич Самбурский писал «Остров России». Вот этот «Остров России», на самом деле, это и было бы, на самом деле, тем самым русским мифом, понимаете. Вот это некий уход в какое-то свое излюбленное пространство, может быть, сибирское, можно говорить, северное, в ситуации, когда история достигает какого-то своего предела. Мне кажется, это и есть какой-то вот наш национальный миф, всплывающий, возникающий и так далее. Обратите внимание на такой факт, что вот мы говорили про Англию, да, про то, что в Англии играет важную роль вот этот миф, который вот Толкин выразил, но кроме этого в Англии играет еще одну важную роль миф об Атлантиде. Новой Атлантиде, вот Бэкон, так сказать, написал «Утопию». То есть это мир технологического развития, мир, в котором техника выходит на первый план, мир, в котором техника достигает каких-то огромных высот, и человек приобретает возможность фактически строить новую Вавилонскую
4: башню. Миф о прогрессе.
5: Миф о прогрессе, да. Миф не просто о прогрессе, а миф о неком ускорении времени для прогресса, вот я бы так сказал, что можно ускорить времени, чтобы прогресс быстро развивался. И вот что Атлантида, вот она должна опять возникнуть с какими-то новыми теми принципами, которые там были, чтобы вот достичь этого. Это же ведь постоянно в истории Европы возникает, и даже вот идея есть такая, что вот эти вот люди, ушедшие под воду, вот эта Атлантида, тем не менее, они как-то сохранились, какой-то вот...
4: Да недавно он британский сериал очередной.
5: Да,
4: вот-вот-вот. Только-только они, да, вот, да, именно
5: вот,
4: британцы.
5: Да, ну, естественно, понятно, почему британцы это все и появилось. Вот такой был даже орден Розенкрейцеров, которые говорили, что это люди, которые от Атлантиды пришли, и они там, значит, и не способствуют техническому прогрессу там и так далее. Вот наш миф тоже связан с уходом под воду, но совершенно какой-то другой.
4: С другой целью.
5: С другой целью, с другой задачей, вот, с другой какой-то образностью. И вот мне кажется, вот это вот какая-то тема нашего внеисторического или какого-то вот нашего существа, не то, что надо прямо сейчас под воду идти, но в некоторой степени видеть вот это эсхатологическое будущее как некое, вот, некое наше, ну, ценностное разночтение с миром в целом. Не подстраивание под него, а некое понимание, что нам... Ну, понятно, что это метафора, уход под воду, же понятно, что же не то, что мы будем уходить сейчас куда-то бросаться с аквалангами. Вот, а речь идет о некотором нашем таком ценностном, духовном, некотором разотождествлении с миром и способности при этом существовать не так, как мир требует, чтобы мы существовали.
4: Пытливый слушатель, зритель спросит вас немедленно, а зачем? С какой целью этот уход должен осуществиться?
5: Ну, мне кажется, для того, чтобы сохранить себя, сохранить свою самодостаточность, сохранить те какие-то высшие ценности, которые у нас есть. Но, скажем, ты исходишь из того, что высшая ценность — это, скажем, свобода. Ты при этом говоришь, да, мы сохраним свободу, а мир будет именно в той ситуации...
4: Мы сохраним свободу, но на острове, который ушел под землю. Или под воду.
5: Понимаете, тут сейчас важна мифология, а не реальность. Реальность может быть разная. Мы говорим, вот наша ценность, там, коммунизм, так сказать, а мир в это время от нас требует... Важно вот это вот мобилизующее значение имеет вот это некоторое подчеркивание, что мы другие, и мы сохраняем свой какой-то, ну, не знаю, свою ценностную какую-то определенность, да, извините за тавтологию, в ситуации, когда реальность становится совсем другой, понимаете? Вы знаете, даже в 90-е годы имело это сильное мобилизующее значение. Это очень сильное значение имело и в эпоху эмиграции, когда очень многие люди говорили о какой-то истинной России, которая вот она сохранится и так далее. Это сам миф Третьего Рима, между прочим, который был вот в 17 веке, в 16 веке, конечно, монахом Филофеем, это же то же самое. Третий Рим — это не империя. Третий Рим — это некое последнее пространство, где сохранится истинная вера в ситуации общего потопа, как сказано в послании Диаку Мессюри Мунихину. То есть, когда вот весь мир будет другим, а мы будем иными. Вот, и мне кажется, наш образ будущего вот связан именно с этим. Вне зависимости от того, какие ценности мы реально исповедуем. Может быть, коммунисты скажут, мы одни, а мир другой и так далее. Но вот это само по себе способность удержать свою веру в ситуации, когда реальность, время и все настроено против тебя и требует, чтобы ты занял какую-то другую позицию, не ту, которую ты занимаешь на самом деле, это для России очень был бы сильным мобилизующим мифом.
4: То есть идти на наперекор глобализации.
5: Идти наперекор глобализации, абсолютно. Какая бы глобализация при этом ни была, сейчас неважно, что там она на самом деле от нас требует.
4: Если дадут линованную бумагу, пиши поперек.
5: Пиши поперек, совершенно верно. Но как некое коллективное целое. Но это сильная, сильная какая-то, на самом деле, позиция. Можно назвать ее изоляционистской, можно назвать ее какой угодно другой. Но если бы был какой-то у нас великий писатель, который бы попытался это все описать, не то, как мы завоевываем Европу, понимаете, или как мы там, а то у меня есть друзья, которые писали фантастические романы, как мы вот становимся такими сильными, завоевываем Европу, правда, потом выясняется, что из этого ничего хорошего не вытекает. То есть кончается тем, что это все равно как-то плохо кончается. Хотя они совершенно такое не собирались писать. Это как бы рука сама написала в итоге. Вот. Или не то, как мы там, понимаем, летим на Марс, там, понимаете, с Марса начинаем бомбить весь мир. Понимаете, нет, не вот это. Или как на самом деле американцы не летали на Луну, а мы полетим на Луну и не только на Луну. То есть не демонстрация своей мощи, силы, своей какой-то вот, которая, конечно, важна, там, я ничего не хочу сказать, но сама по себе она не дает ощущения вот этого вот, на самом деле, чего-то связанного с реальным мифом, который, мне кажется, нужен, на самом деле нужен, чтобы там другие не говорили. Им не надо заигрываться, не надо понимать, что есть реальность, а есть миф. Но как-то все равно без художественного воображения нам будет очень тяжело что-то делать дальше.

0: Будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
3: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
4: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
5: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
6: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
7: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
8: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
9: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
10: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
11: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
12: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
13: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
13: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
14: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
13: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
15: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатиться, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

0: Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Культурная симпатия. Дмитрий Егорченков, Борис Межуев. В студии сегодня философ. А, нет. Человек, который любит заниматься историей мысли, в том числе историей русской философии. Мы в первой части попытались как-то обозреть, в общем, большими мазками, широкими русский миф. Но думаю, что до нас этим тоже пытались люди заниматься. И в досоветский период, и в советский период. Что там было, с вашей точки зрения, интересного? Что мы можем с собой в 21 век забрать?
2: Русская философия – это столкновение двух мифов. Один, примерно, я уже сказал, миф русского изоляционизма.

0: Константинопольска, они все были, в общем, построены на идее некой целостности, некого целостного сознания. И вот Россия как бы всегда переживала, что эта целостность Европы утрачена. Ну, естественно, возникла некая русская идея, которая в какой-то степени где-то уже из митрополита Илариона уже крипто чувствуется, хотя, естественно, это все еще очень-очень крипто, что на самом деле Россия-то и должна эту целостность вернуть. Что вот Россия эту целостность, расколотость преодолеет Запада, не только расколотость на православие, на католицизм, на восточную и западную часть христианского мира, а потом и раскол между католицизмом и протестантизмом, потом раскол между консерватизмом и либерализмом, между новым временем и средними веками, между верностью традиции и верностью развитию. Вот все вот эти швы, которые расколы, и которые на самом деле играют такую болезненную роль в западном мире, мы до сих пор вот на самом деле там республиканцы и демократы там в Америке, Европа и Соединенные Штаты. Вот мы должны всех...
1: Говорится, диалектика называется.
0: Да, да, да. Мы должны... Кстати, да, это вообще русская диалектика, органическая диалектика, как Соловьев это называл. Мы, на самом деле, должны все это сшить. Вот они, на самом деле, сами сшить не могут это вместе, а мы это сделаем. И, между прочим, даже на Западе так были люди, которые так думали. Философ Шеллинг такой был, который, в общем, думал, а почему нет? Может быть, действительно, православие сможет преодолеть вот этот развал между противоречием между новым временем и средними веками. Там он говорил, между христианством святого Петра и христианством святого Павла. Вот нужно христианство святого Иоанна. И, может быть, ну, он не говорит, что это христианство святого Иоанна, это восточное православие, но, естественно, все шеллингианцы, особенно русские шеллингианцы, тут же сделали вывод, что он имеет в виду, разумеется, православие.
1: Очень важно, прямо от Илариона практически, оно звучит почти как идея русского мессианства. Мессианство в этом заключается в том, что Иерусалим передал эстафету Константинополю,
0: да-да-да.
1: Константинополь передал эстафету Киеву, ну и дальше
0: опять
1: София. Да.
0: Совершенно верно. Мы должны эту единую мудрость им вернуть. И вы знаете, русская философия, пока она что-то плодоносила, пока она создавала что-то интересное и глубокое, она жила этим мифом. Этот миф, ну, можно даже в советские годы его найти. Даже в марксистской философии мы что-то можем похожее обнаружить. Понимаете, вот эти два мифа, миф нашего изоляционизма, миф Китежа, миф Третьего Рима и миф нашего вот этого универсализма, мессианизма, миф Софии, они соприсутствуют в нашей жизни. Невозможно полностью сказать вот одно хорошо, а другое плохо. Одно есть правда, другое неправда. Мы живем в той самой степени, в какой мы вот соприсутствуем в этих двух мифах. Но я для себя называю там политически мы должны жить как бы мифи Китежа, а культурно должны жить в мифе Софии. Но это тоже будет, наверное, сложно понять, потому что не все понимают, о чем идет речь. Но что-то, видимо, похожее нам предстоит. То есть политически мы едва ли с Европой сольемся в единое целое, как говорят сейчас, цивилизационное целое. Но культурно, понимаете, замыкаться на себе для нас губительно. Россия никогда не может замкнуться на себе. Это не смешно. Россия всегда жила идеей переосмыслить чужую культуру, чужую историю, прежде всего европейскую, чтобы вернуть ей вот какой-то софийный облик. Это настолько была наш миф культурный, наш религиозный миф, что избавиться от него, это, ну, все равно, что, я не знаю, себя кастрировать душу, понимаете, а это, я думаю, опасно. Вот, поэтому, мне кажется, где-то вот здесь вот мы и живем, понимаете, между тем и другим. Поэтому написал статью про русскую идею, вот, ну, собственно, русская идея-то это в этом и была, это и был смысл русской идеи, как она заявлена Соловьевым, там, Достоевским, Бердяевым, всеми классиками русской философии, что русская идея – это некое возвращение цельности Европе. То есть вот Европа расколота, а мы ей возвратим цельность. Мы живем неким взглядом на истину, который не зависит от ваших партийных разделений.
1: Кто? Товарищ Сталин попытался цельность Европе вернуть.
0: Ну,
1: примерно половине удалось.
0: Ну, да. В какой-то степени, может быть, и так оно и есть, но я просто не думаю, что это правильный путь. Понимаете, в этом и есть главная ошибка, понимаете, соединить идею Софии с идеей вот военной империи, которая может вернуть цельность. Так Соловьев думал, не только Сталин, он тоже хотел империю, он тоже хотел мировую империю, которая, значит, только он для этого считал нужно конкордат с Римом. Вот когда римский первосвященник признает истинным императором русского царя, вот тогда и будет вот это возвращение цельности. Но, видимо, это ошибка, понимаете? Вот эту культурную цельность надо искать не на путях империи, а на путях каком-то другом. Потому что явно, что с Европой мы не сольемся, мы будем все равно с ней политически находиться в разных регистрах, но это не означает, что мы не будем культурно фантазировать, как не снится духовно. Вот духовное слияние, я думаю, да, об этом все равно будет мечтание, все равно будет искание, все равно будет какие-то попытки увидеть в каком-то стиле Европы или Америки, может быть, как в каких-то их художественных произведениях, сериалах, течениях, возвращение на тот самый путь, который они найдут вот нас. Вот мы все время ищем там вот что-то близкое нам, что рано или поздно с нами соединится, и мы где-то там сольемся. И что бы мы там ни делали, как бы мы не провозглашали наш суверенитет, мы все равно будем это искать. Меня и упрекают за то, что я говорю, что на самом деле невозможно культуру свести к политике, невозможно, понимаете, просто сделать культуру каким-то эпифеноменом политики, культурный миф сделать частью политического мифа.
1: Наоборот.
0: Ну и с другой стороны, и наоборот тоже нельзя, понимаете.

0: Понимаете, нельзя растекаться всеобщей любовью по этому миру и забывать о самих себе. Вот где-то здесь соединение того и другого и наш собственный миф. Такой же, кстати, миф я обнаружил и в Латинской Америке, между прочим. Он тоже где-то там был в какой-то момент. Во всяком случае, в латиноамериканской литературе мы тоже обнаруживаем что-то похожее. Что истинная Европа — это вот Аргентина, например. Или истинная Европа — это, может быть, какая-нибудь Перу там или так далее. Что вот на этой новой земле, куда пришли европейцы и принесли своих богов, вот в сочетании с местными богами, родилась настоящая новая Европа, которая, на самом деле, придаст жизни вот этому старому, умирающему европейскому континенту. Если вы Картасара читали, то это вот как раз очень ярко.
1: Да, его идея. С привкусом Борхеса немножко.
0: Борхеса, да-да-да.
1: У Зиновьева была хорошая конструкция, она мне очень нравится. Инерция политических и общественных структур и систем. В этом смысле Россия все еще живет внутри советского политического мифа.
0: Понимаете, наверное, в некоторой степени, да. Я боюсь, это не советский миф. Я боюсь, это миф ностальгии. Это сильный миф ностальгии и очень губительный, к сожалению. Понимаете, я боюсь, что это вот... Когда-то Карен Шахназаров поставил фильм «Умирающая империя» или как-то про империю, я забыл, там речь идет про 73-й год, там показан, по-моему, даже какой-то конкретный год, и он описывает с ностальгией вот эту эпоху, а затем становится понятно, что ностальгию вызывают те элементы того времени советского, которые вели его к гибели. Вот всякая форца, там, проникновение западной культуры, там, шмотки, там. Вот вся вот эта... Вот что вызывает ностальгию? Не то, что укрепляло этот мир, а то, что как раз его разлагало. Оно-то и есть объект ностальгии.
1: Когда совок победил советское.
0: Да, понимаете, и ностальгия опасна. С одной стороны, она как будто мы хотим куда-то вернуться, а затем выясняется, что мы не хотим туда вернуться. Мы хотим вернуться к тому, что уничтожало это. Понимаете, то, что вело к его, собственно говоря, гибели. Поэтому ностальгия — опасное чувство. И оно мне предельно свойственно. Я сам постоянно ностальгирую по советскому, особенно по времени своей молодости, пришедшей там на перестройку там, и так далее. Я сам помню, как вот это ощущение культурного взлета, которое тут же привело к ощущению культурной деградации, как это быстро все произошло, и как это было трагично для меня и для моего поколения. Но, понимаете, я понимаю, что это неверное чувство. Ностальгирование ничего хорошего не дает, понимаете. Нужно понимать, что миф ностальгии – это самый опасный миф. Он-то и создает многие разные проблемы, которые существуют в мире, на самом деле, когда люди куда-то... Ну, вот Германия, например, тоже вот все ностальгировала по прежней державности. Ну, чем это для нее кончилось? Для всех народов никогда не надо смотреть в прошлое, чтобы стремиться уйти в прошлое. Вот это большая ошибка. Прошлое важно, оно есть источник разных мобилизующих энергий, безусловно, но возвращаться в прошлое исторически опасно. Ни в коем случае. И вот наше желание вернуться в СССР, оно сейчас очень прям разлито в воздухе, а оно, конечно, неправильно, я думаю. История какая-то будет другая, она будет более сложная. Так же, как некоторые хотят вернуться в 90-е, тоже еще есть такая ностальгия. Вообще, ностальгия, так же, как советская, годы была вот эта ностальгия по царской России, по 13-му году. Вот давайте вернемся в царскую Россию, вот как там было хорошо.
1: У нас и в сегодняшней там... России есть любители вернуться в царскую
0: вот,
1: Россию.
0: Ну, кончилось это. Рано или поздно вот в этом желании ностальгировать ты что-то уничтожаешь то, что было создано уже, и что-то не ценишь, потому что тебе это кажется частью чего-то совершенно естественного. Ну, вот как вот, например, я помню, в советские годы интеллигенция, и в том числе мои родители, очень ностальгировали по НЭПу. Вот они вот НЭП, там хорошо кормили, там было много торговли, там, понимаете, все это было прекрасно. По-своему, правильно. Действительно, что-то там было важное, чего не было вот в эти голодные, значит, советские годы. Но при этом, когда, собственно, эта ностальгия как реализовалась, оказалось, что не нужна индустрия. Вот промышленность не нужна. Зачем она нужна? Это индустриализация сталинская. Давайте от нее откажемся. В итоге так доностальгировались, в итоге пропустили то, что и списали то, что было, тем не менее, ну, реальным завоеванием советского времени. Никуда не деться. Вот наука фундаментальная куда-то рухнула. В итоге мы сейчас пропускаем что-то, что на самом деле уже было создано сейчас, уже даже за те самые 90-е было что-то сделано. И так далее. Каждый раз ностальгия парализует наше понимание того, что на самом деле есть истинно ценное, а что не ценное. Поэтому надо смотреть будущее.
1: А вот эту ошибку методологическую, уж простите меня, сделали и делаем. Не только мы, огромное количество государств постсоветских начали тоже пытаться выстроить свою национальную мифологию вокруг еще более глубокого прошлого. Либо мифологических конструктов, которые им предлагали те или иные игроки. Концепции миров, там, не знаю, Пакс Британика, Пакс Американо, Тюркский мир, там, ну, даже русский мир, он тоже сюда же попадает, в эту же конструкцию. Правильно ли я понимаю, вы об этом начали говорить, что что эта методологическая ошибка сразу ведет нас к зашитому внутрь конфликту.
0: Вот мне кажется, в выражении Дональда Трампа «Made America Great Again» главное неправильное слово – это «again», понимаете? Как только он произнес слово «again», сразу стало ясно, что дело будет плохо, потому что, опять же, самая та же методологическая ошибка – куда-то вернуться, начинает думать, куда вернуться, если что-то вернуться, то надо что-то, значит, подвернуть. Вот это «again», понимаете, и они все вот «again», понимаете, и «Global Britain» этот «again», и так далее. А «again» невозможен, понимаете, «again», вот что-то в нем
1: есть. Ну, это фарш-мясорубка, это та самая тема.
0: Ну, конечно, конечно, это та самая вот историческая пропасть, куда мы падаем, если мы начинаем куда-то снова хотеть, понимаете, стать. И мы просто не видим, а часто это просто опасно, потому что, ну, действительно, это «again» начинает мыслиться как какая-нибудь там расовая чистота, например, или национальное однообразие, как вот в тех странах, о которых вы, видимо, упоминаете.
1: Да, мовные.
0: Вот, да, мов, да, да, да.
1: То есть, патрули.
0: Давайте мы какую-нибудь крестьянскую такую создадим утопию, где всяких не будет москалей, там, понимаете, и жидов, понимаете. Вот, и это очень популярная, так сказать, точка зрения, но, конечно, она абсолютно, абсолютно ложная, понимаете, и... Ну, как бы и мы тоже, понимаете, у нас вот эта вот идея, у нас нет идеи такой национальной чистоты, она сейчас в России абсолютно отсутствует, но у нас есть идея такой вот некой державности, мы там командовали, понимаете, Польшей, мы командовали Германией, мы командовали там полмира, как у нас, какие мы были сильные, как нас боялись, понимаете, ну, и мы как бы в этом желании вернуться туда тоже можем что-то пропустить, то, что существует сейчас, и что тем менее важно, и что мы добились. Ну, скажем, свобода информации появилась вот в постсоветские годы. Важное достижение, без которого много чего нельзя исключить, что на самом деле она будет важнейшей в информационную эпоху, в эпоху искусственного интеллекта. Нам надо воспитывать людей, способных общаться с искусственным интеллектом, задавать ему вопросы, понимать это новые вызовы. А мы тут создаем... Это вот несмотря на то, что я говорю о том, что мифы важны. Я же не такой рационалист и западник, понимаете. Я говорю, что национальные мифы имеют, цивилизационные мифы имеют огромное значение. Более того, я считаю, что наш миф отличается от западного. Мы не можем жить полностью их идеями. Мы должны жить какими-то своими мыслями, о которых я уже говорил.
1: Это так называемая концепция мечты. Американская мечта, китайская мечта, русская мечта. Это как раз попытка сформулировать будущее? Или основу,
0: на которой... Концепция мечты, это... понимаете, немножко другое. Концепция мечты связана с индивидуальным успехом. Или национальным успехом. Ну и китайская мечта, и американская мечта. Это идея успеха. Нам надо создать идею русского успеха. Вот это что нам надо сделать. Что такое русский успех? Вот что такое... Ну, вот американцы создали эту идею. Это представление о том, что человек, попадающий в Америку из бедняка, если у него есть креативные способности и предпринимательские способности, за счет частного предпринимательства может стать вообще Ротшильдом. Ну, не Ротшильдом, не может, конечно. Рокфеллером, да, извиняюсь. Вот, да, я говорил. Да, да. Вот, Рокфеллером там или кем-то, Морганом там. Понимаете, вот он сможет им стать. Или там Марком Цукербергом. Это американская мечта. В принципе, конечно, Россия нуждается в такой русской мечте. И, в принципе, основания для этого есть, понимаете, потому что у нас тоже есть люди, которые стали богатыми за счет интеллектуальных способностей, за счет, может быть, каких-то предпринимательских талантов. Такие люди существуют, и такие люди, в принципе, есть. Надо просто отъединить их от мифа глобализации, понимаете, показать, что они это сделали за счет патриотизма, там, за счет верности своему отечеству, за счет...
1: Если они не захотят отделиться от мифа глобализации. Президент их 20 лет пытается отделить от этого.
0: Ну, значит, понимаете, нужно, наверное, как-то правильно продумать, как это делать, понимаете, потому что здесь и художественная литература должна делать, конечно, что-то. Фильм должен быть какой-то, причем, понимаете, вот еще раз, вот интересный момент. Между прочим, такой идеи советской мечты была. Советская, я даже скажу, кто автор этой идеи советской мечты. Вениамин Каверин. Вот «Два капитана» — это прекрасное произведение, создавшее образ советской мечты. Вот как, в чем она заключается, очень важно. Нонконформист. Обязательно. Ну, желательно, конечно, комсомолец. Но, кстати говоря, в «Двух капитанах» особенно его комсомольская какая-то вот его идеология удивительным образом не играет большой роли. Видно, что он лоялен советской власти, Саша Григорьев там. Но, в принципе, нельзя сказать, что это там прямо вот коммунистический роман, так сказать. Этого там нету. Так вот, такой молодой человек, главным образом, он преодолевает сопротивление. Сопротивление со стороны бюрократических каких-то органов. Преодолевает его, достигает, находит истину через трудности, через поиск и так далее, через какую-то военную карьеру, очень очень важная какая-то военная составляющая в этом, безусловно. Но тем не менее находит истину и предъявляет эту истину как там данка вот людям. И, собственно, отказывается каким-то, в общем, спасителем. Это была создана советская мечта. Потом тот же самый Каверин писал романы об ученых, которые преодолевают сопротивление. Там пенициллин там изобрела та женщина, которая там описана вот в произведении. «Открытая книга» она называется. В принципе, многие потом писали. И Даниил Гранин там, и многие писатели, и Геннадий Гор там, создавали вот этот советский миф. Куда он делся? Да вот делся куда-то. Понимаете, поставить сейчас фильм о том, как какой-нибудь такой ученый борется с местным чиновничеством и, преодолевая разные сопротивления, становится, тем не менее, великим спасителем России, вы можете себе представить такой фильм? А между прочим, советская власть таких фильмов и романов не боялась. Товарищ Сталин в 40-м году дал сталинскую премию такому роману, нонконформистскому, довольно жесткому, колючему, и тем не менее понимал, что только так можно обрести популярность. А сегодня вы можете себе представить вот какое-нибудь произведение, чтобы оно получило государственную премию, в котором бы не обличался гнусный Запад, то было бы сказано о том, как человек, вот, преодолевая какие-то определенные сложности, трудности, противостояние, я не знаю, каких-нибудь чиновников, губернаторов, ректоров и кого угодно, тем не менее, вот что-нибудь добивается. Добивается там, не знаю, какой-то определенной правды. Вот это есть был бы, на самом деле, русская мечта. История индивидуального успеха, обязательная с элементами нонконформизма. Как в американском случае, как и в китайском случае, как и в советском случае, так и в российском, так сказать, случае. Но если... Потому что конформистские произведения никому не интересны. Конформизм в литературе, в философии, где угодно, он всегда вызывает скуку и неприязнь. Всегда должен быть элемент нонконформизма. Удивительным образом, я вот действительно, что у меня вызывает некое восхищение в советской власти, при том, что я совершенно не советский человек, вот, это вот способность советской власти поддерживать на каком-то дозированном уровне нонконформизм. На таком на уровне, знаете, в общем, я бы даже сказал, что даже большим, чем, может быть, даже царская Россия. То есть вот умение понимать, что без сопротивления себе ты не произведешь какое-то определенное качество материала. Ну, в брежневские годы это вообще просто, это было уже масса всего этого, тут уже нельзя сказать, но даже в сталинские годы это было. А сейчас это утрачено. Сейчас, к сожалению, какая-то вот такая инерция. Вот такой русской мечты поэтому нету, понимаете, и нету... Хотя даже фильмы, которые были, они были хорошие такие фильмы, неплохие, блокбастеры, они такие немножко все строились на, ну, так, на нелакировке действительности. Вот смотрите, фильм про Харламова, где не показана гибель Харламова. Фильм про Гагарина, где не показана гибель Гагарина. Фильм там еще про что-то, где фильм про хоккейную нашу вот эту сборную, где не показано, как эта хоккейная сборная проиграла в Кикан. То есть такое, знаете...
1: Обратите внимание, что это еще, опять же, отсылка в прошлое. Это не да, по-настоящему.
0: Ну, такое, да, прошлое. Мы победили, а дальше что произошло, неважно. Что есть какая-то драматичная история, в том числе и того же Гагарина, и она не просто связана с тем, что он там физкультурой занимался, а потом, значит, ему надо было куда-то там на башню запрыгнуть, и он, наконец, запрыгнул там, или что Харламова обкидывали шайбами там и так далее. А что, ну, действительно история не просто развивается, и за победой следуют возможности какого-то поражения. Вот эта история успеха, как история сопротивления, и при том история столкновения и так далее, вот это потеряно. И поэтому, мне кажется, такая русская мечта, она оказывается что-то такое пока сложное. Нам нужно освоить эту структуру нонконформизма, понимаете? Нам надо это культивировать. Когда-то комсомольцы очень это любили. Они любили, ну, молодежь, потому что молодежная организация, они любили как бы бравировать своей некоторой независимостью. Журнал-ровесник там, помните, был такой некоторый, с такой явной некой молодежной фрондой такой.
1: Радиостанция «Юность».
0: Радиостанция «Юность». Вот это все так немножко... Поскольку молодежные организации были вполне легализованы, у них была своя инфраструктура, отличающаяся от партийных органов, и некоторая власть даже к этому как-то покровительственно относилась, то была такая некоторый элемент. Вот. А сейчас это, конечно, ушло, потому что такого ничего близкого нету. Как-то даже те молодежные организации, которые были ранее созданы, они сейчас как-то, по-моему, я не знаю, не существуют или нет, вообще кто о них знает. Вот. А если они существуют, то только недобрая память оставили по некоторой причине. И поэтому, ну, вот как бы ничего не существует подобного. Мне кажется, нам надо это искать, и это есть мечта. Конечно, было бы вообще идеально соединить вот этот некоторый образ национального будущего с некоторой русской мечтой, вот в том смысле, в каком я скажу. Но это уже, конечно, некоторое дело гения, понимаете? Вот гений должен прийти и что-то такое сделать. Как вот...
1: Здесь хороший вопрос. Можно ли это сверху сформулировать и спустить в общество, или оно должно само прорасти?
0: Ну, мне кажется, может и само прорасти. Важно поощрять, понимаете? Если это будет поощряться, то, я думаю, это быстро будет, найдет и... найдет это самое. Я вам даже скажу пример очень ясный. Вот история вот этой крымской русской весны. Но, в принципе, когда я, помню, написал статью, ее не публиковали в газете «Известия», где я работал, испугались. Я сказал, ну, давайте сделаем историю сложной русской весны. Что не все тут же побежали поддерживать, что были сомнения, что были чиновники, которые, может быть, даже и по благородным причинам в Крыму не понимали, кто они, украинцы или русские. Ну, как Тихий Дон. Давайте покажем сложную историю колебаний людей перед историческим выбором, понимаете, который перед ними был. Не просто все как один побежали, значит, поддерживать Россию. Я имею в виду документальный фильм. Там же, помните, там был такой снят фильм, где люди реально и игровые сюжеты. Там вот те люди, которые там были в обороне этой самой, как это называлось, они там изображали, как они в аэропорту. Ну, так это мне показалось не очень удачно, но, тем не менее, это можно было как-то разыграть. Давайте покажем сложную историю, что есть вот там и в Славянске там были разные люди, и кто-то и преступники реальные были, и так далее. Были люди, которые вот сейчас находятся в местах не столь отдаленных и так далее. То есть были разные фигуры. Давайте как-то панорамно изобразим вот художественное произведение. Как вот этот выбор был сложен. Ведь, опять же, советская власть этого не боялась. Тихий Дон, ну, он, конечно, получил Нобелевскую премию, но помимо этого, кажется, он и государственные премии какие-то получал Шолохов, как минимум, да? Понимаете? Хотя создал произведение более чем сложное с точки зрения лояльности, с точки зрения однозначности изображения революции. Вот. Нет, ничего.
1: Подводя итог нашему сегодняшнему разговору, я от вас услышал очень для меня полезную мысль, что политический миф не должен быть простым. Все-таки он должен быть многофакторным, разветвленным, интересным и, самое главное, правдивым. Потому что как только человек видит в этом мифе элементы фальши, он перестает это воспринимать как реальность. А политический миф и политическая реальность между собой связаны очень-очень плотно.
0: Да, несмотря на скептическое отношение к этому некоторых продвинутых людей. Спасибо.
1: Вот такой разговор у нас получился. Борис Вадимович Межуев у меня сегодня был в студии. Историк мысли.
0: Историк мысли.
1: И Дмитрий Егорченков, как всегда, был в студии «Культурной симпатии». Мы вернемся через неделю, а вы пока подпишитесь на ресурсы «Спутника», «Метаметрики», в социальных сетях, на меня подпишитесь. У вас есть в социальных сетях каналы?
0: Везде.
1: Вот везде подпишитесь на Бориса Вадимовича Межуева. Очень рекомендую. Пока, друзья.
2: Туристический обмен между Россией и Китаем. Контекст. На постоянной основе. Москва и Пекин близки к соглашению о введении неограниченного по времени безвизового режима. Также стороны планируют нарастить поток туристов. Для этого создаются специальные продукты и программы. В 2030 году количество путешественников из Китая в Россию должно вырасти до 5,5 миллионов в год. В прошлом году больше половины въездного турпотока в нашей стране пришлось на туристов из КНР. Число приезжих из Китая в Россию и наоборот выросло на 17% и превысило 3 миллиона. В 2025 году между странами был введен безвизовый режим на 30 дней. Москва и Пекин продлили его до 31 декабря 2027 года. Прежде всего, это отразилось на Дальнем Востоке. В последнее время число иностранных туристов, приезжающих в регион, неуклонно растет. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отмечает, что туризм важен как инструмент развития территорий. Строятся новые гостиницы, рестораны, растет транспортное сообщение. Также на уровне правительств ведется работа по установлению безвизового режима между Россией и Индией. Узнать за 90 секунд. Казалось бы, что особенного? Картошка. Человечество к ней настолько привыкло, что перестало обращать внимание, как на воздух. А между тем ее появление стало эпохальным событием. Впервые одомашнено это дикое тогда растение с плодами величиной с виноградину было в Перу и Боливии еще 10 тысяч лет назад. Земляное яблоко стало неотъемлемой частью истории, культуры и национальной кухни коренных жителей региона. Там вывели 4 тысячи сортов корнеплода всевозможных размеров, форм и расцветок. Испанские и португальские конкистадоры, силой оружия осваивавшие новый свет, везли на родину золото, серебро, алмазы. Ну и между делом прихватывали семена экзотических растений. Однажды среди них оказались зародыши картофеля. В европейскую кухню он внедрялся тяжело, но результат превзошел все ожидания. Именно это растение обеспечило до четверти прироста населения Европы. Никаким драгметаллам это было не под силу. Картофель стал основной сельхозкультурой в 160 странах мира и обеспечил продовольственную безопасность миллиардов людей. Таким образом, несколько зернышек картофеля, вывезенных завоевателями в 16 веке, оказались дороже целых россыпей золота и бриллиантов.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 1:00, в Екатеринбурге 3:00, в Улан-Удэ 6:00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. Россиян, обвиняемых в шпионаже, снова будут судить в Австралии. Роспотребнадзор продолжает войну с БАДами. Опубликован новый рейтинг о качестве дорог в российских регионах. Подробности далее. Очередное судебное заседание по делу арестованных в Австралии по подозрению в шпионаже россиян Королёвых состоится 3 августа. По версии следствия, Кира Королёва, состоявшая в австралийских вооруженных силах, использовала отпуск якобы для тайной поездки в Россию и, находясь там, попросила мужа Игоря Королёва, который остался в Австралии, войти в ее официальный рабочий аккаунт и переслать некую информацию. Предыдущее судебное слушание состоялось 29 июня. По его итогам с супругов были сняты первоначальные обвинения в подготовке акта шпионажа и выдвинуты новые, связанные непосредственно с их якобы шпионской деятельностью. Посольство России в Австралии сообщило, что оказывает супругам всю возможную помощь. Рекордно низкий уровень воды зафиксирован на 3 участках реки Рейн в Германии, сообщает газета «Бильд». Причиной такой динамики называют продолжающуюся засуху и отсутствие дождей в последние месяцы. Обмеление Рейна негативно сказывается на речном судоходстве и, следовательно, на экономике Германии, пишет издание. Европа переживает одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. В конце июня глава французского Минсельхоза Ани Женевар заявила, что аномальная жара нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству в стране. Почти 28 тысяч интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные БАДы, заблокированы в России на текущий момент, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что в числе их примеров интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию или содержащая в составе вещества в превышающих количествах. Автомобильные заводы «Хавейл» в Тульской области возобновляют работу после двухнедельного корпоративного отпуска. За это время на заводах установили дополнительное автоматизированное оборудование, а в цехе штамповки провели наладку новых штампов. Основную линию цехов сварки полностью автоматизировали. Также были проведены плановые работы по техническому обслуживанию оборудования. Great Wall Motor Company Limited, производитель внедорожников, кроссоверов и пикапов, в состав холдинга входит 80 дочерних компаний, а штат включает более 60 тысяч человек. Концерн реализует автомобили в 170 странах. В 2024 году экспортные продажи составили 450 тысяч машин. Москва и Челябинская область лидируют в рейтинге российских регионов по качеству дорог. Замыкают список Архангельская и Волгоградская области, свидетельствует исследование РИА Новости. Лидером рейтинга по качеству дорог остается Москва с показателем доли автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, равным 100%. В лидирующую пятерку рейтинга также входят Челябинская область, Республика Ингушетия, Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Наиболее неблагополучная ситуация обстоит в Архангельской области, где нормативным требованиям отвечают только 17% автомобильных дорог общего пользования. В замыкающей тройке рейтинга также оказались Волгоградская и Кировская области. Оставайтесь на волнах радио «Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Код преступления.
2: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Код преступления». С вами Василий Бейнарович и Ева Меркачева на радио «Спутник». Это наша авторская программа, в рамках которой мы разбираем криминальные истории, истории российских реалий тюремных, российских реалий судебных процессов, российских вообще криминальных историй, в рамках которых граждане как бывают и действительно виновные, так и бывают, попадают в ситуацию. Мы стремимся помочь, мы стремимся объяснить закон более доступно и понятно, и где заканчивается заканчиваются, как говорится, наши права с вами, а и начинается уже уголовная ответственность. И, конечно же, главный смысл — это ОБЖ. Чтобы все были ко всему готовы и вооружены. Здравствуй, Ева.
3: Здравствуй, Василий. У нас сегодня очень интересная тема — какой должна быть идеальная тюрьма? Много про это говорят и говорили, но сейчас у нас есть такой повод хороший. Не так давно презентовали проект нового исправительного центра, быстровозводимого, который может появиться у нас в России. До этого Минюст говорил о том, чтобы создавать целые тюремные комплексы. Они были бы на достаточном отдалении от проживания людей, да, то есть не в черте города, а подальше. И там было бы все сразу. И СИЗО, и колония, и там и общий режим, и строгий, и колония-поселение, и справцентр, и все, что нужно для отправления правосудия, соответственно, суд, прокуратура там. И вроде как это было бы для всех удобно, потому что в одном месте. Но есть у этого проекта и плюсы, и минусы. Что касается быстровозводимого исправительного центра...
2: Вот я хотел бы тебя, извини, что перебиваю, объясни людям, что такое вот именно этот центр, который предлагают.
3: Да,
2: потому что для большинства то, что я читал, когда собирал для нашего эфира СМИ публикации, многие не поняли.
3: Или путаются.
2: Да, и чуть ли не писали, что это новые тюрьмы.
3: Это не новые тюрьмы, это совершенно отдельный вид учреждений, которые относятся, тем не менее, к пенитенциарной нашей системе. А итак, исправительный центр. Именно здесь отбывают наказания, осужденные к принудительным работам. Есть у нас такой вид. При этом считается, что это наказание не связано с изоляцией. Что это значит? Что люди в исправительных центрах живут как в общежитиях. Они могут покидать территорию исправцентра, чтобы идти на работу, посещать магазин, там, не знаю, кино, встречаться с близкими. В магазине они сами покупают все продукты, которые готовят. Они полностью на самообеспечивании, то есть одежда за собственный счет, все остальное, все, что им нужно, они сами приобретают. При этом им разрешается посещать больницы, тоже, опять же, те, которые они захотят, которые выберут. Ну и вообще это практически такая вольная жизнь, с той только особенностью, что нужно возвращаться каждый вечер и ночевать в исправцентре. И нужно работать ровно там, где укажет руководство этого учреждения. Если человек нарушает условия, появляется в пьяном виде, там, опоздал, не явился на работу, там, почему-то очень плохо работает, что-то еще такое делает, что является в целом нарушением режима отбывания именно этого вида наказания, то в исправительном центре администрация ходатайствует перед судом о замене этого вида наказания на более строгий. Это что? На колонию. Поэтому люди, которые в исправцентре, очень ответственно относятся к своей судьбе. Они понимают, что если что-то не так пойдет, они попадут за решетку или вернутся туда. Потому что в исправцентр у нас человек может сразу попасть, вот своль, что называется, по решению суда. А ему также могут, когда он отбывает наказание в колонии, заменить часть неотбытого срока на более мягкий. Это тоже решает суд. Соответственно, человек, например, получил 5 лет лишения свободы, он отбыл 3 года, обратился в суд, и суд сказал, остальные 2 года можно не в колонии сидеть, а можно в исправительном центре. И его выпускают, он поселяется в этом центре. В центре человек может пользоваться мобильными телефонами сколько ему угодно, а у него может быть компьютер, естественно, интернет. То есть, в принципе, это...
2: Полукастрированная обычная жизнь.
3: Да, но есть режим, есть график, нужно работать... Обязательно, потому что принудительная работа именно это подразумевает.
2: Принудительная работа, она подразумевает заработок определенной суммы или определенного количества часов?
3: Она не подразумевает даже и не суммы, и не конкретные часы. Есть наложенные по суду взыскания, денежные взыскания на человека, и из его зарплаты они просто вычитаются. Ну, и могут еще быть дополнительные какие-то иски у него там в рамках отдельно административных производств. Вот все он это погашает. Плюс он платит еще какие-то средства за коммунальные услуги, потому что проживает, там свет, газ, все это тоже с него вычитывается. Но какого-то обязательства, закрепленного в суде, либо же это вообще в законодательстве, что это должно быть столько-то часов, да, и такая-то зарплата, нет. И быть не может. Почему? Потому что все же зависит от того, какая будет работа. Бывают случаи, что и не сразу человек могут трудоустроить, ну, потому что в силу особенностей каких-то его или профессии у него очень редко, надо его переучить. Много всего может быть. Бывает, что устроят, а там зарплата совсем маленькая. И настолько маленькая, что после вычета у человека не остается ничего на еду и одежду. И он имеет право, это недавно, кстати, внесено было в законодательство, теперь он имеет право написать заявление, и ему выдадут за казенный счет одежду и какой-то минимальный набор продуктов питания. А бывает, что он сразу хорошо устраивается, и работы хватает, и полный 8-часовой день, и зарплата отлично, и с этой зарплаты он еще может, там, не знаю, маме послать, да, там, или купить что-то домой. Всяко бывает. Поэтому жесткой регламентации нет, но вот ты правильно сказала, это такая полусвобода, что-то пограничное, и, на мой взгляд, это достаточно успешная модель, потому что человек под контролем, он это знает, он не в тотальной изоляции, но он перед ним перспектива видна. Он понимает, что еще шаг, и он может оказаться совсем в другом месте. И обычно люди ценят. И более того, те, которые попадают в исправительный центр, часто не являются в последующем фигурантами уголовных хроник. То есть рецидив там по сравнению с колониями гораздо ниже.
2: Статистика достаточно показательная.
3: Да.
2: Скажи, пожалуйста, туда попадают люди по каким статьям? Понятно, что там убийство, изнасилование туда никогда не попадет. А вот что это за преступление?
3: Это преступление небольшой тяжести. В последнее время в исправцентре попадали люди, которые совершили, например, ДТП, когда они были за рулем в пьяном виде, либо же когда закончилось трагично это ДТП. Попадали люди за незначительные такие преступления, как кража, например, в рецидиве, такое тоже бывает, хранение наркотиков при наличии подтвержденной зависимости. То есть человек не собирался ничего продавать, он что-то...
2: Ну, то есть это не закладчик?
3: Абсолютно не закладчик,
2: человек, который когда-то был замечен и установлено, что он являлся наркозависимым, и у него...
3: Да, там, возможно, разные варианты с ним, но в том числе попадают они и туда. Это может быть драка. Ну, в общем, хулиганство, да, то, что мы сейчас трактуем. Ну, в общем, все преступления, которые не попадают в категорию тяжких, особо тяжких. Однако в исправительных центрах можно увидеть человека, осужденного за убийство. Это происходит как раз по той второй схеме, которую я сказала. Ему, например, дали 15 лет, он отбыл уже 10 лет в колонии, и он имеет право на то, чтобы ему заменили неотбытую часть на более мягкое наказание. Он обращается в суд, и суд его отправляет в исправцентр. И это тоже очень здорово. Почему? Потому что за 10 лет мир изменился.
2: Ну да, это адаптация.
3: Он не социализировался. А в исправцентре он хотя бы будет уже приближаться. Он как раз там начинает учиться пользоваться, не знаю, картой банковской, там, понимает, как общественный транспорт можно тоже использовать, потому что 10 лет без всяких трамваев, метро, автобусов. И, в общем, это такая хорошая ступень для того, чтобы потом уже выйти на вольную жизнь и не вернуться обратно за решетку.
2: Вообще, когда мы говорим про тюрьмы, то есть вот это заявление о том, что будут устроиться на 200 мест эти истории, это обусловлено тем, что не хватает подобных учреждений, или же это есть какая-то большая проектная система, которую разрабатывают на фоне, то есть вот сейчас вот эти центры, где будут, ну, грубо говоря, будем вообще, я их сокращать в своей голове, для передержки людей, которые именно не совершили особо тяжкие преступления, но тюрьмы планируются ведь разрабатываться в новом формате, потому что у нас сейчас есть большая проблема устаревшести тюрем. Мы не говорим про там содержащихся террористов, маньяков и особые там тяжкие преступления, мы говорим про вот остальные, когда там не хватает мест, переполненность, не хватает ресурсов, или же, прости меня, тюрьма является градообразующим производством, единственным, где могут местные люди, жители работать. Потому что все-таки тюрьмы находятся не в зоне логистической доступности, где и у нас с тобой, ты мне рассказывал про этого серийного убийцу, который ассенизатором выезжал за территорию и творил свои страшные дела.
3: То, что нужно переформатировать наши тюрьмы, об этом говорится давно, тем более, что у нас ряд учреждений, им больше 100 лет. Есть те, которым 200, и, собственно, давно пора было бы их привести в статус музеев, да, в статус, не знаю...
2: Ну, как это происходит в Санкт-Петербурге сейчас
3: с крестами. Да, вот. Собственно, это можно было бы сделать в каждом регионе, потому что везде есть хотя бы одна тюрьма, сейчас она там в статусе СИЗО или колонии, которой больше 100 лет. Да? То есть потенциально это уже требующее выведения, да, из использования именно в этом качестве учреждения. Тем более, что многие из них, они действительно представляют собой объекты исторической памяти, и даже не обязательно они внесены в какие-то реестры, но это просто вот такие очень красивые учреждения.
2: Ты знаешь, сейчас это с таким трепетом говоришь.
3: Ты знаешь, просто это замки.
2: Я не спорю, я понимаю, что ты говоришь.
3: Бывшие монастыри, ты знаешь, я вот даже недавно, когда была в Казани, увидела два корпуса, одного из СИЗО. Один корпус старинный, а второй корпус современный. Ну, современный, вот, ну, просто вот здание и здание кирпичное. А старинные с этими арками, кирпич этот красный, какие-то там изразцы. Ну, то есть это что-то такое, что, конечно, требовало какого-то ухода и переформатирования для него, да? Но, опять же, в статус что-то связанное с культурой, никак не с содержанием там заключенных. Сделать тюрьмы современными вот прям разово не получится. Почему?
2: Естественно.
3: Потому что это огромные средства, и у нас большое количество именно учреждений, которые не новые. Но про это говорят и будут говорить, и, конечно, всегда смотрят на мировой опыт. И что уж тут скрывать, у нас был такой период, когда многие начальники СИЗО и колоний, я с ними лично общалась, выезжали за границу и им показывали, как это могло бы быть. Показывали архитектуру тех тюрем, которые там у них в стране считали лучшими. Показывали быт, что там вообще можно сделать уже с учетом новых каких-то реалий. Я сама была в нескольких зарубежных тюрьмах. У меня очень смешанные впечатления. Я, конечно, под большим была влиянием от того, что увидела в шведской женской тюрьме, в шведской мужской тюрьме. Это прям отдельная история. Я думаю, что вот про это, наверное, надо поговорить в рамках того, должна ли быть тюрьма красивой, должна ли она быть такой, ну, не похожей, в общем, на место заключения, а похожей на некий воспитательный, что ли, центр, дом, да, там, где люди в изоляции, но при этом они живут совершенно нормальной жизнью. Они нормально одеты, более-менее. У них есть собственная территория. Вот смотри, если мы берем главный принцип наших тюрем, и вообще колонии, СИЗО, там у человека нет личного спального места. Ну, имеется в виду комнатки такой, где бы он был только один. Кровать, конечно, да, но вот когда мы говорим про комнату, такого не предусмотрено. В СИЗО он обязательно с сокамерниками, иногда их там 2-3, иногда их 40 человек. В колонии они живут в отрядах, соответственно, в каждом отряде от 20 до 40 человек. То есть он все время с людьми, он все время в этой общей массе спит, да, вот просыпается и общается всегда с этими людьми. А в ряде тюрем, особенно тех, которые по скандинавскому принципу, очень четко регламентировано, что заключенный должен спать в комнате, которая только его, и вообще у него должно быть только его личное место. Это кровать, это стол, стул, это какая-то полочка. Ему разрешается что-то вешать на стены, фотографии, например, рисунки. Ему разрешается самому заниматься творчеством. И вот в скандинавских тюрьмах это еще компьютер. То есть он там непременный атрибут. Причем это появилось не сегодня и не вчера, а уже это несколько лет назад. Да.
2: Ты сейчас говоришь про картинку, мне вспомнилось старый анекдот. Ну, это шутливый, потом его сняли в скетч. О том, как, ну, ты помнишь, побег из Шоушенка?
3: Да.
2: Когда он ковырял эту стену и рыл себе туннель. И вот к сокамернику попадается новый сокамерник и говорит: это то, что я сделал за сегодня. И он поднимает плакат, и там уже наскоблено. И мужик второй, который приходит, говорит, начинает плакать: я обречен здесь. Он говорит: почему? Мы справимся. Он говорит: ты же понимаешь, что с другой стороны есть камера, и под нами есть камера. Куда ты роешь этот выход? Поэтому, то есть, это абсурд. Понимаешь, вот, грубо говоря, когда мы говорим про скандинавскую модель, мы не можем с тобой не отрицать. Создавалась она из благих намерений, она создавалась из рационального смысла о том, что человек, попадающий в тюрьму, не должен быть лишен того, что он имел, тех благ, которые он имел в социальной структуре общества, но при этом он должен понимать, что он ограничен.
3: И в изоляции, да?
2: Да, он в изоляции. При этом он либо отрабатывает долг перед государством, потому что там очень много разнорабочей структуры, и если у тебя не было образования, тебе дают это профильное первичное образование, чтобы, выйдя на свободу, ты мог это работать. Но, как это, благими намерениями мы выстилаем себе дорогу в не самое лучшее место. Скандинавская система показывает сейчас деградацию именно из-за огромного количества людей, которые намеренно стали туда попадать.
3: Это все связано только с миграционной политикой, понимаешь? Вот в тот период, когда я там находилась, они уже били тревогу. Это было много лет назад. Они сами, начальник одной из таких тюрем, говорил, что, вы знаете, у нас вообще рецидив минимальный. Люди, когда к нам попадают, мы с ними работаем, у них потрясающие психологи, воспитатели, соцработники. Все устроено для того, чтобы выявить и устранить ту проблему, которая привела к преступлению. И все это действует, это все максимально эффективно. Но тех людей, которые изначально жили в этом обществе, не на мигрантов. Мигранты, попадая за решетку, как они считают, мигранты, на халяву получают образование.
2: Изучают язык.
3: Язык, их кормят, их поют, с ними возятся какие-то психологи. Мигранты оказываются в санатории. А зачем им из-за санатория выезжать? Они приходят из него и понимают, что им надо как-то что-то вести.
2: Работать.
3: Зачем?
2: Даже чтобы получить соцподдержку, нужно потратить много
3: времени. Образование очень дорого стоит, между прочим. Но и все остальное дорого стоит. А здесь же ни за что платить не надо, а можно получить это все вот в таком пакете базовом.
2: Но вот проблема того, что какие решения, что делать отдельные тюрьмы для мигрантов?
3: А почему нет? Ты знаешь, почему нет? Ну и вообще решать вопрос миграционной политики.
2: Когда это нарушение основных базовых и логических основ.
3: Но они же пришли к этому. Они же к этому приходят и сами говорят, что пересмотр политики миграционной, он просто необходим для того, да, чтобы они сохранили себя и как нация, да, и как
2: и
3: страна.
2: И как культура, и как языковой
3: и,
2: блок.
3: Ты знаешь, говорить-то они говорят, но как явление уже мы отслеживаем такие совершенно несопоставимые даже с представлениями о каких-то минимальных правах человека вещи, как появление, например, на границах неких отрядов. Это люди в камуфляже или в гражданской форме, которые мигрантов не пускают. Они отлавливают их, избивают и бросают обратно. Это никак не санкционировано вроде как властями, но власти делают вид, что не понимают, что это такие за отряды, почему... А отряды с одной целью созданы. И я уверена, что, конечно, не без знания о их существовании руководства стран, что вот они отпугивают таким образом тех потенциальных мигрантов, которые пытаются к ним пробраться нелегально на территорию.
2: Я просто хочу с тобой еще обсудить сегодня параллельно, перед тем, как мы уже перейдем к пониманию, что такое идеальная
3: тюрьма.
2: Да. Да. Ты снова очень вдохновлена этой фразой.
3: Нет, да.
2: Есть такое явление. Паноптикум Иеронима Бентама.
3: Да.
2: Это
3: да.
2: Философ и политик, и юрист 18-го века. Очень мудрый мужчина вообще, если у вас есть возможность, обязательно почитайте его труды и работы. Он предложил достаточно интересную систему в свое время, когда рассматривал законодательство и все права заключенных, рассматривал проблему преступности. Он предложил систему постоянного надзора за преступника. Если упрощать, там в его работах там очень красивые картины, как это должно было выглядеть. Это было такое большое пространство с маяком посередине, где заключенные не знают, что за ними следят, но служба безопасности всегда может посмотреть в любую камеру, узнать, что делать. Дальше все это философское течение он развивал, подхватили его ученики, и вот этот паноптикум стали развивать формацию того, что а зачем нам помещать людей в тюрьмы, если мы можем следить за ними 24 часа в сутки? И тогда, в концептуальном смысле 19 века, это звучало... Ну как мы можем следить за человеком 24
3: да.
2: часа в сутки?
3: Скажи если... сейчас кому-нибудь.
2: Да, если мы находим... Мы с вами, друзья, находимся, к счастью, в 21 веке, и мы все прекрасно знаем, что наш смартфон, камера на нашем пылесосе,
3: колонка, да, телевизор,
2: да. Все это вообще автоматически постоянно нас слушает, постоянно нас смотрит, и это не шизофрения, не паранойя, это реально доказанные факты. Факты там слитых каких-то информаций, шантажей и прочего, они это доказывают уже на протяжении многих лет. И оказалось, что действительности это возможно. Но тут встает на права и свободу человека. Вот готовы ли мы, как... Вот я именно сейчас хочу нас с тобой поставить с точки зрения вот как правозащитники. Люди, которые хотят обезопасить других людей. Готовы ли мы идти на попрекание, то есть осуществление захвата чужих свобод ради свобод других. Потому что великая эта фраза...
3: Я поняла. Ты знаешь, причем, как мне показалось, еще суть философии его, она была в том, что когда человек знает, что есть над ним некий контроль, что кто-то присматривает, он свое поведение выравнивает. И он уже не совершит чего-то, чего совершил бы, если бы не думал, что это можно как-то там, не знаю, задокументировать или кто-то это увидит. Но это принцип же уличных камер. Почему стало меньше преступности? Потому что люди, зная, что вот сейчас камера смотрит, он же там мусорку не бросит, да, там что кого-то не ударит, кошку не пнет. И здесь возникает вопрос: должно ли быть так, что у человека всегда есть вот этот вот страх?
2: Ментор.
3: Да, ментор.
2: Всегда ментор.
3: Или все-таки он должен внутри для себя согласовываться с совестью и делать поступки благие, да, и не делать плохих, исходя из этого внутреннего?
2: Ну, прости, мы с тобой не раз очень часто в наших эфирах обсуждаем именно ту концепцию того, что мы же и закон-то разрабатываем для того, чтобы преступник, видя и зная, что его может ждать за преступление, он не будет думать заранее о совершении, что нет, я не буду совершать.
3: Это как ориентир, как вообще маяк глобальный, да? Ты знаешь, я думаю, что почему эта система работает? Потому что, в принципе, наверное, вся история человечества про это. Ведь страх Божьей кары — это про то, что кто-то надзирает, Бог видит, да? И он, в общем, а сколько у нас присказок, Бог не Тимошка.
2: Почему на... паноптикум-то является философским открытием,
3: да,
2: а не богословческим?
3: И есть совершенно четкое представление у наших некоторых и криминологов, да, и ученых по смежным, скажем так, специальностям, которые считают, что вот эта цифровизация, она будет способствовать тому, что общество, ну, будет, так сказать, более законопослушно. Но как бы тут не перейти в другую грань, да, и не превратить вот это самое общество в нечто совершенно уже нечеловеческое, то, что было в фильмах многих показано. Может быть, ты смотрел ужасный фильм, когда людям запретили в конечном итоге даже чувствовать.
2: Да.
3: И они жили ровно по правилам. То есть человек перестал представлять из себя, не знаю...
2: Ну, грубо говоря, там было концептуально, что главная проблема человека — это его эмоции. Да. Мы изымаем из него эмоции, поэтому он...
3: Ему запрещали, да, ему эмоционировать, и он полностью под тотальным присмотром и контролем. Тогда смысл жизни в чем? И вот как найти эту грань? Мне кажется, человечество вообще всегда искало эту грань, поскольку, как я сказала с самого начала, человек думал, что Бог присматривает, то есть есть контролер в виде Бога. Современное общество...
2: Давай обозначим это большой брат.
3: Да, сейчас, да, большой брат в глазах некоторых — это вот те самые гаджеты и всякие прочие устройства, которыми мы себя окружили, уличные камеры. Но опять же, это про глобально некого большого брата. Ну, что тут сказать, это работает, получается, и получается, что пока человечество другой системы не выработало, до тех пор, пока вот каждый не сможет найти этот свет внутренний внутри себя.
2: Мне кажется, тут еще психологическая проблема нас как вида. Нам всегда нужен дудочник, нам всегда нужен человек, который укажет нашу дорогу, потому что вот из того, что так как я существую еще в таком творческом, художественном медиа, а не только криминальной среде, то есть я замечаю, что людям очень сложно выстраивать свое личное мнение и свои личные решения. Им проще взять чью-то уже сформированную матрицу жизни, жизненных позиций, наложить ее на себя, и я буду трактовать себя по этому. Потому что, опять-таки, есть очень много людей, которые психологически не могут принимать решения. Это их психотип, это определенный спектр их нарушений личностных. Но в рамках этого они там прислушиваются или окружают себя людьми, чье мнение они себе забирают, и принимают на основании этого огромное количество решений. И это, наверное, проблема. Это проблема того, что... Это снова проблема воспитания.
3: То, и что, ответственности. Да,
2: то, что в нас не развивают, во-первых, пространство для возможности выбора и решений, потому что даже в тот момент, как вы со своим младенцем, девочкой или мальчиком, неважно, начинаете его ограничить, туда не ползи, туда не иди, вы уже начинаете закладывать психологические блоки принятия. Окей, типа пальцы в розетку сувать не надо, это истина. Тут это 2×2=4. По факту, когда мы говорим про вот эти проблемы, тут же еще разговор про то, что мы сами же в себе не можем, то есть в наших детях, воспитать вот это самое понимание свободы, о которой с такой гордостью мы часто так говорим.
3: И это да, мне кажется, здесь даже проблема гораздо глубже. Вот нам не дают, ну, по крайней мере, вот моему поколению, не давали вот этого понимания и осознания того, что каждый уникален, у каждого в этом мире свое место. И не нужно стремиться кем-то быть, не нужно стремиться быть похожим на кого-то. Нужно просто почувствовать, какой ты есть, для чего ты здесь, и вот наслаждаться этим, и, собственно, и проявлять те качества, которые Бог дал, да, которые пришли с генетикой мамы и папы, и каждый может в чем-то себя обязательно проявить, обязательно. Вот кажется, нам этого не дали. И люди поэтому пытались все время искать кумиров. Мое поколение — это поколение тех, кто искал, пытался то на одного посмотреть, то на другого, и никак не мог понять, что делать, потому что сначала пионеры пропали, да, потом пропали другие там организации, и вроде как непонятно, что происходило у нас даже на эстраде. И люди вот пытались как-то в этой дезориентации все-таки что-то выбирать, опять же, как ты сказал, дудочника, да, какого-то. Ну, а все это вместо того, чтобы к себе прислушиваться, вместо того, чтобы как-то разобраться с тем, кто я, для чего, что мне нравится, вот что я хотел бы сделать.
2: И давай на этой мысли мы прервемся, уйдем на перерыв и вернемся к обсуждению нашей идеальной тюрьмы.
3: Да.

0: пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: «Песочный интерес». Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: «Песочный интерес». Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
2: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
2: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
2: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».

0: Код преступления.
1: Друзья, вы на радио «Спутник», вы слушаете и смотрите «Код преступления». С вами Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Сегодня мы обсуждаем понятие идеальной тюрьмы. И вот мы с Евой сейчас остановились научно по факту философской, потому что в действительности, потому что и Фуко продолжал эту мысль, рассуждая о том, что за нами будет тотальная слежка, про то, что тюрьма, она как бы начинается вот тут.
2: Вот, в голове. Я хотела сказать, что...
1: Ты закончила на этой блестящей точке, но не, мы не завершили. Но по факту наши тюрьмы, они в первую очередь начинаются в головах.
2: Абсолютно так. И более того, я некоторых людей встречала в тюрьме, которые были более свободны, чем те, которые сейчас на свободе, но вот у них масса ограничений именно, которые сами себя не придумали. Возвращаясь к теме идеальной тюрьмы, я думаю, что в ближайшее время нам нужно будет как-то к этой проблеме, вот несовершенству наших тюрем, возвращаться снова и снова. Почему? Потому что рецидив не уходит, потому что общество развивается, и люди, конечно, хотят быть уверенными, что если они сами окажутся в тюрьме, то они выйдут оттуда нормальными, да, лучше, чем до этого, поскольку какие-то же были у них искажения с личностями, раз они попали туда и совершили преступление. С другой стороны, они надеются, если рядом с ними был какой-то преступник, тем более, если они были потерпевшими, то, освободившись, он уже не станет совершать каких-то противоправных действий ни против них, ни против кого-то другого. То есть все это тотально про безопасность. Нашу и общество, и государство.
1: Например, вот важно, я хочу поднять тему, потому что есть такая пенсильванская система, которая была в 19 веке, которая по факту доказала путем смерти психики многих людей то, что... Потому что их система заключалась в том, что полное ограничение контакта преступников. Преступники сидят каждый в своей камере, они минимально контактируют, а в основном вообще не разговаривают друг с другом, выполняют работы, постоянно запираются. Там даже была какая-то система, от которой я выпал в осадок, потом ее использовали в Ирландии, что они даже за едой сидели и смотрели только в одну сторону. То есть они не сидели друг напротив друга социально.
2: Но они хотя бы вместе.
1: Да, но сидели они вместе, это было их единственное. Но эта система, которая начала развиваться с 1829 года американскими квакерами, это было их основное предложение социального строя. Это привело к огромному количеству психических расстройств среди заключенных. То есть к моменту, когда они могли выйти, и притом, я подчеркну, не все из этих преступников были обязательно люди, приговоренные к пожизненному сроку. Они там отсидели 10-15 лет. И выйдя в общество...
2: Они были более опасны, более дезадаптированы
1: и более... Вот. К чему я эту мысль веду? Это 19 век. Когда мы про него говорим. Мы сейчас с тобой разговариваем, что статистика...

0: нарушители и будут попадать в тюрьму, они выращены уже в другой среде. Их ментально и психически, то есть они попадают из условий открытого мира, потому что интернет — это иллюзия открытого мира, они попадают в полностью социально закрытый мир. То есть вся их когнитивная функция, которая существовала по определенным лекалам, по определенным матрицам, паттернам, связкам, вдруг полностью отключается. С одной стороны,
1: Вот это хорошо.
0: Вот, да. С одной стороны, сторонники того, что преступник должен быть осужден и нести наказание, скажут, это правильно, мы лишаем их социальной какой-то основы, особенности. Но я, как врач, я смотрю на это с проблемной точки зрения. А как адаптировать и научить человека читать, если до этого он не читал обычные книжки? Как адаптировать человека? Потому что мы не раз с тобой обсуждали, что даже если вы попадаете в тюрьму, мы надеемся, что вас это исправит, это преподнесет какие-то, то есть, изменения в вашу личность, и выйдя, вы не будете совершать преступления. Люди, которые и так уже, их ментальное состояние, и ты можешь это официально подтвердить, потому что ты видела преступников, которые, то есть, опять-таки, наш пример про серийных убийц, но Иртышов для меня самый яркий пример, Пичужкин самый яркий пример, что происходит в тюрьме с преступником. Вот эта деградация пожизненно заключенных, когда они из человеческой оболочки просто превращаются в какого-то слизня, похожего на
1: да,
0: человека.
1: Да, но это мы говорим все-таки про отдельную категорию, про серийных убийц,
0: совершенно верно,
1: которые все имели психические отклонения, но были признаны вменяемыми, именно потому и оказались они в колонии, а не в закрытой больнице психиатрической. Ты знаешь, если мы говорим про то, как это могло бы быть, пожизненное заключение, долгое время со мной держал связь, переписывался по мобильному телефону, осужденный к пожизненному сроку в Америке.
0: Как я люблю твои истории.
1: Русский парень, да, так. Он уже такой мужчина уже. Угу. Его называли там русским бандитом, и вменялось ему то, что он в Нью-Йорке, якобы в Америке, там убили одного тоже русского. Угу. То есть такая бандитская якобы была разборка. Вот он уверяет, что он вообще в этот момент там не был и преступления не совершал. И более того, на его стороне там даже прокуратура была какой-то период. Ну, неважно. Он отбывает пожизненный срок.
0: Угу.
1: И вот он с мобильного телефона мне слал фотографии вот этого своего житья-бытия. Особенно, конечно, мне впечатляли его картины, потому что он рисовал много картин и даже организовал выставку этих картин в тюрьме. Потом он организовал продажу этих картин, тоже будучи сидельцем колонии. Вот. В какой-то момент, правда, как мне показалось, он совсем уже, в общем, что называется, потерял грань, и он стал разрисовывать стены своей камеры разными лозунгами, такими пророссийскими, которые не понравились американской тюрьме, и его убрали в итоге из этого режима для пожизненно осужденных.
0: Ну, давай так, то, что он рисовал, еще это не так страшно, потому что в случае моих пациентов это может быть
1: да,
0: собственными, как говорится, экскрементами, вот это уже проблема. Но...
1: Ну вот он, повторюсь, был социализирован, да, и он не потерял ни свой человеческий облик, и он боролся за себя. Если мы говорим не про пожизненных, а просто, например, про тюрьмы для женщин. А меня впечатлил здесь как раз скандинавский опыт. Я прям, вот как сейчас помню, тюрьму для женщин, совершивших особо опасное преступление. То есть это насильственное преступление. Кого-то избили и кого-то убили. И вот как эти женщины сидели. Во-первых, там было несколько залов для спорта. Они все занимались спортом. Меня поразило то, что в волейбол, например, играли вместе заключенные женщины и сотрудники. Причем, поскольку заключенные были одеты в спортивные костюмы, и сотрудники тоже, даже не сразу можно было определить, кто есть кто. Отличались только вот эта форма спортивная. Но сам факт, что они вместе играют. Там была потрясающая комната, оборудованная для психологической разгрузки. Было несколько комнат психологов, то есть для разных типов искажений личности, которые были. Потому что сразу априори подразумевалось, что раз женщина совершила какое-то насилие, у нее большие проблемы, mm-hmm. что эти проблемы нужно решать. И, соответственно, психологи, психиатры, вот это первые люди, которые там начинают с ними работать. У них огромное количество было всяких цехов. Особенно меня порадовало то, что, например, там женщина занималась сваркой. Ей это очень нравилось. Вот она таким образом, вот, как будто тоже какая-то у нее там продолжение терапии было. И по ее словам, она...
0: Ну, трудотерапия, она есть трудотерапия.
1: Ну, и, собственно, она говорила, что вот выйдет после освобождения, сможет что-то зарабатывать, поскольку выяснилось, что у нее не было профессии, и вот, в общем, жила там на шее у родителей.
0: Ну, вообще, это хорошая зарплата сейчас и слесарей, потому что слесарей...
1: Это для нас...
0: Слесарей производства не хватает.
1: Не то слово.
0: Сантехников не хватает, поэтому...
1: Это лучшая профессия, которым стоит сейчас обучать в наших колониях.
0: Да, да.
1: Вот
0: да.
1: Если это будет, если нас услышит руководство тюремной системы...
0: Ну, тут мы столкнемся с тобой с другой стороны, когда прием на работу. Какая у нас до сих пор фобия на тему того, что принять бывшего сидельца или сиделицу?
1: Ты знаешь, ну вот сантехников берут, электриков берут с удовольствием, берут...
0: Я помню, у меня два блестящих сантехника, у меня прорвало трубу.
1: Да.
0: Я видел все наколки.
1: Ты мог все знать, да?
0: Да, я четко понимал, кто что, за что и как отсидел.
1: Ну, не да. было же вопросов?

0: Вообще никаких... Лучшие из ребят. Вот. Типа, выпили с ними чайку, правда, они выпили чиферку, потому что они попросили 4 пакетика заварить в один стакан. Но это их право, поэтому огромная благодарность этим людям. Великолепно все сделали, в лучшем виде.
1: Эти люди, на самом деле, могут быть самыми большими профессионалами в своем деле. И не обязательно они могли совершать какие-то насильственные преступления. Они могли попасть там...
0: Именно по перстням я все понял, что там именно просто воры. Mm-hmm. Они были какие-то... Один щипач точно, потому что у него был вот этот один маневр на руке, а второй, типа, видимо, профессиональный вор когда-то в прошлой жизни. Но не сводит, заметь.
1: Возвращусь к идеальной женской тюрьме. Да. Что меня потрясло? То, что у женщин у каждой есть своя комнатка. Она туда уходит на ночь, и только утром она приходит в общую зону, где там завтрак себе готовят и все остальное. То есть у нее есть вот это пространство для уединения. Потому что для наших российских осужденных женщин большая проблема даже несколько минут побыть наедине с собой. Все время они в окружении толпы. Всегда. Всегда вот эта вот масса людей, среди которых есть разные, и разного социального статуса, разного настроения и разного психического состояния. Все это большая проблема, может быть, для женщины. А вот у них есть уединение, и это лечит. А кроме того, им разрешены личные вещи, которые для них важны. Там игрушки это могут быть. У нас это категорически запрещено, и я считаю, что неправильно, потому что если для женщины что-то важно, почему это не иметь? Какую, не знаю, угрозу безопасности будет представлять какой-нибудь там, не знаю, пушистый котенок, да, mm-hmm. которого ей передала дочка с воли, там, или игрушечная собака? Я считаю, что ничего такого не будет. А кроме того, вот общение с животными, то есть возможность собаку, кошку, пусть не в камере у себя держать, а где-то на территории, и чтобы приходили с ней. У нас это категорически запрещено, я имею в виду приходить с животным, с домашним на свидание. Хотя кажется, что ничего полезнее быть не может. Объясню
0: ситуацию. А есть какая-то аргументация, почему?
1: Ну как, вот представляешь, вот кому-то свидание, и придет человек с собакой. А между тем, я встречала огромное количество заключенных, которые говорили, что вот все бы отдали, только бы им привели их собаку, потому что собака скучает.
0: Я могу просто привести огромное количество психолого-социальных исследований, что присутствие животного в жизни человека улучшает его ментальное состояние. Потому что от этого он себя чувствует, во-первых, чувство ответственности формирует в нем, во-вторых, психологическое одиночество полностью абстрагируется, потому что все люди, живущие животными, ведут с ними немые диалоги. Или вслух разговаривают со своими зверями. Поэтому это уже снижает психологическое давление, и это очень полезная вещь.
1: Это очень полезно. Ты знаешь, у нас в качестве эксперимента открыли приюты для бездомных животных на базе одной из забайкальских колоний, и там часть осужденных ухаживали за беспризорными собаками, которых никто не забрал, и которых не стали умертвлять. И вот, ты знаешь, вот это вот, когда одно одиночество встретило другое одиночество, они потрясающе за ними ухаживали. Это вообще был замечательный проект. Его пытались закрыть. Не знаю, чем сейчас закончилось, но...
0: А чем? Аргументы со стороны
1: аргументация
0: кого?
1: Деньги. А. Аргументация, что нужны деньги на содержание этих животных. И тогда же в Забайкальском крае приняли закон, вообще позволяющий умертвлять. Вот они сказали, ну зачем так, раз можно все-таки умертвить. Ну, вот видишь, такой подход, на мой взгляд, совершенно неправильный. Так вот, значит, возвращаясь к идеальной тюрьме. Там можно, пусть не жить, но встречаться с животным своим, да, которое, может быть, завел щенком или котенком. Вот. Там есть это место для уединения, как я сказала. Там есть спортивные залы, куда можно прийти и заниматься тем видом спорта, который хочешь. Там есть такие даже большие помещения, комнаты даже не назову их, потому что это огромное помещение для йоги. И йогу им проводят, и различные дыхательные техники. А там есть вот эта самая трудотерапия и множество цехов, где человек может получить новую специальность. Вот, наверное, в моем представлении это есть идеальная тюрьма. И там огромное еще количество зелени. Я считаю, что это крайне важно. Когда цветет колония, когда там много деревьев, кустарников, когда там огороды какие-то даже есть, это здорово. Потому что это вот как раз человеку напоминает о том, что жизнь, она вот она. Она не закончилась, его не заперли.
0: Ну, то, на что основное жалуется, например, любой пожизненно осужденный, отсутствие увидеть возможности даже просто голубого неба.
1: Даже неба, да. А вот здесь цветы и вот все это остальное, вся эта природа живая, они, конечно, действуют прямо исцеляюще. И в ряде колоний, в тех же скандинавских, я видела, когда прямо в камере у женщины, у нее там цветы, у нее там аквариум с рыбкой, то есть это тоже разрешалось, но не всем. Для того, чтобы получить разрешение, позволение на это, нужно было показать, что примерно себя ведешь, что занимаешься с психологом, там, с социологом и так далее. И все стремились, потому что вот эта вот возможность иметь там тоже рыбку в камере, да, или цветочек, за которым ухаживать, это было для них совершенно бесценно. Они прям максимально все делали, чтобы это было.
0: У человека формируются долгосрочные планы. Да. То есть, что он будет за этим объектом ухаживать, кто бы он ни был, игрушка это или так далее. Это же даже плюшевая игрушка действительно это несет. Но вот давай, мы с тобой обсудили и минусы, множество минусов, человеческую историю о том, что даже в Ирландии, например, еще все хуже было, там за любой разговор в ирландских тюрьмах избивали, а то есть людям вообще не давали никаких ну, про Ирландию вообще можно делать отдельный типа документальный фильм, потому что то, что пережило ирландское общество с точки зрения Великобритании, то, что потом все эти террористические акты, это, в принципе, ситуация последствия за очень тяжелый политический государственный конфликт. Но вот мы это обсудили. Современная хорошая тюрьма.
1: Какая?
0: Должна ли, да, какая она, должна ли она быть все-таки отдалена от населенных пунктов? Или как вот кресты, недалеко от центральной части города? Потому что это тоже дискуссионно. Мы там вот все сейчас за индустриализацию, мы там все заводы за часть, в область переводим, мы там переводим, убираем все тюрьмы, хотя до сих пор определенно одна из известнейших тюрем Москвы находится в черте городской психиатрии.
1: И не одна.
0: Да, и не одна. Ну, типа одна из самых, про которую, ну, прости, я, ну, именно сознательно свой период рос на Таганке.
1: Да.
0: Вот я видел там детский сад, оставался там, где стояла таганская тюрьма, потому что снесена она была в 52-53 году. А, нет, в 55-м, потому что она после Сталина была снесена. Уцелел там единственный административный корпус, и рядом там стоит ряд пятиэтажек. Их ровно 5 штук. И все там жили. Я свое детство вот именно осознанное провел там и не понимал. Потом, уже изучая историю, я узнал, что эти пятиэтажки были построены для работников тюрьмы и их семей. То есть, чтобы они были прям вот вблизи, были все производства и так далее. Вот настолько. И это единственное, что уцелело на Таганке от таганской тюрьмы. Оставалась раньше еще входная группа со стороны набережной, но ее убрали после ремонта района и благоустройства.
1: Ну, если мы говорим про тюрьмы в черте города, ты знаешь, я считаю, что должны быть и такие, и неправильно все тюрьмы выводить куда-то за пределы. Если вот это происходило бы прямо в массовом порядке, это было бы, наверное, даже что-то такое, знаешь, неестественное. Как будто бы людям говорили, что тюрьмы не существуют, вот они где-то там, это вот что-то. А человек должен понимать, что есть преступление, есть наказание, есть те люди, которые вот они отбывают его, есть те люди, которые находятся пока под подозрением, и это СИЗО. Я считаю, что раз это является частью общества, то не надо делать вид, что этого нет в принципе. Это же ну, вот, то, что мы сами, да, как цивилизация,
0: общество.
1: Да. Поэтому не надо прятать тюрьмы, но надо сделать их нормальными, чтобы человек, вот, глядя на тюрьму, посмотрел, ну да, вот это тюрьма. Точно так же, как он, глядя на больницу, говорил, это больница, там, психическая или психиатрическая, да, там, или какая-то туберкулезная больница, чтобы он знал, да, есть такая болезнь, как туберкулез, да, есть такие болезни, которые относятся к психиатрическим, да, есть преступления, и люди вот находятся здесь. Это просто часть нашей жизни. Он совершенно нормально мог бы воспринимать любой человек то, что вот такая тюрьма находится, например, там, не знаю, в 100 метрах от его дома. Но, повторюсь, при этом тюрьма должна быть цивилизованной. В ней не должно быть такого, чтобы оттуда раздавались какие-то дикие крики, вопли, спасите, помогите, что-то там горело, стучали, орали. Вот это вот всего того антуража, который иногда сопровождает нахождение учреждения в жилом секторе. Да? И люди-то жалуются именно на это. В последнее время жаловались на то, что просто глушили связь, поскольку они рядышком, но это делали для заключенных, а одновременно попадали под
0: в
1: все
0: этот
1: эти...
0: Радиус.
1: Да, да, в этот радиус и все те, кто просто проживает. Вот как бы сделать так, чтобы это оставалось в черте города, но цивилизованно было? И чтобы все понимали, что вот внутри тюрем есть изоляция, но там нет ничего, что там, не знаю, принижало бы человеческое достоинство. Что да, там сложная категория, но эти люди еще находятся в статусе обвиняемых, они еще не признаны виновными. Ну, соответственно, то же самое они могли бы там перенести на другую категорию. Да, они уже осуждены, но они все равно остались нашими гражданами, их никто не лишил. И да, они люди, и человеческое достоинство их сохраняется. Вот если бы такой диалог каждый человек вел сам с собой, да, и со своими детьми, ну и все это было бы как раз определялось состоянием наших тюрем, вот этим самым идеальным или там, не знаю, полуидеальным, я думаю, тогда в черте города это нормально.
0: Но вот, грубо говоря, у нас есть, конечно же, проблемы финансирования. И проблема, что то ли не хотят, то ли не допускаются, то ли не видят в этом смысла. допускать других экспертов для составления понимания, то есть, ну, грубо говоря, для школы же у нас есть отдельные социальные, когда вот идет проектирование школы, в этом участвуют психологи. Они выбирают цвета школы, они выбирают определенную логистику расположения, как классы должны быть построены после того, как там архитектор распределяет. И вот они обсуждают это. В тюрьмах вот эта история с допуском к пониманию вот этих психологическо-социологических компонентов, они же, их же нет.
1: Ты знаешь, на разных этапах пытались. Я тебе могу сказать, что у нас были разные руководители тюремной системы, и среди них были прогрессивные, и периодически к ним приходили гражданские, которые говорили, вот давайте покрасим в бежевый цвет наши тюрьмы, или давайте сделаем вот это, или вот это, давайте вот разрешим все-таки комнатные цветы хотя бы в коридорах на СИЗО. Ну, все это такой процесс, который вот он постоянный. Где-то были послабления, где-то потом опять ожесточение. Это вот такой, знаешь, живой как организм, как волна, то приливы, то отливы, то вот это разрешили, то потом запретили. А все это идет, и все это, наверное, нормально совершенно. Но другое дело, что есть представление у ряда людей, которые в том числе руководят тюремной системой, отвечают за нее, что в тюрьме должно быть страшно. И что слово «тюрьма» должно наводить именно страх. А, соответственно, раз страшно, то этот страх должна формировать в том числе внутренняя и внешняя оболочка тюрьмы. Да, то есть он должен увидеть камеру, и все, им стало страшно. В этом, не знаю, увидеть само здание страшно. Это не работает. Как мы с тобой много раз говорили, вообще устрашение — это не про то, чтобы предупреждать преступление.
0: Люди уже от факта нахождения условиях, если они впервые туда попадают.
1: И еще 100 лет назад великий криминолог Михаил Гернет, автор «Тюрем царской России», за этот труд он получил сталинскую премию, говорил, что нужно переходить от наказания, которое вот является, ну, такой, даже не пыткой, как сказать, ну, мучением, да, терзанием для человека, переходить к наказанию как к мере социальной защиты. Mm-hmm. То есть человека наказывают, его просто изолируют. От него защищается общество, с одной стороны, да, ну, и он сам пытается привести себя в порядок, да, с помощью сотрудников, для того, чтобы потом уже при освобождении быть нормальным членом того общества, из которого он вышел.
0: Переосмыслить свои ошибки и пойти на путь истины.
1: Но вот это такое восприятие, да, что наказание не должно быть страшным, кажется, сегодня все реже звучит. А надо к нему возвращаться. Это мое такое мнение.
0: Ну, оно... Нет, давай так. Оно объективно имеет право место быть, потому что, так как ты человек, который путешествовал и видел реальные тюрьмы, как выглядят за границей, и что они из себя представляют, и ты видишь, как поведенческая модель от этого себя формирует в обществе самих преступников, у тебя есть это понимание. И ты видела все самые наши страшные заведения. Поэтому тут уж в отличие от тебя, кто бы что ни говорил, ни писал и так далее, ты в отличие от них к этому прикасалась в реальной жизни.
1: Да, но могу сказать, что если мы говорим про заграничные тюрьмы, даже в той же Америке они очень сильно отличаются в зависимости от штата, от города. И я помню, видела тюрьму американскую, которая вот до сих пор у меня, опять же, тоже перед глазами, в плохом смысле этого слова. Там были, конечно, особо опасные преступники, и у них у каждого было вот такое свое помещение, но это помещение как будто, знаешь, оно было без окон, без всего. Оно было, знаешь, как ниша такая, темная ниша. И вот из этой ниши они могли выйти раз в день, и когда они выходили, они все равно оказывались в таком помещении, коридор, не общались с другими, они знали, что рядышком есть другая такая ниша, и у нее тоже свой коридорчик, и где-то впереди есть окно и свет. Мне это показалось таким мраком, при том, что это 21 век, это, ну, было, там, не знаю, лет 10 назад. Меня это очень сильно впечатлило. Я считаю, что, конечно, таких тюрем быть не должно. И, с другой стороны, я видела тюрьмы там же, в Америке, где совсем все было по-другому, где даже не было слова этого prison, где было написано, что это дом исправлений или центр исправлений. А я даже подумала, что это на самом деле не тюрьма. Оказалось, тюрьма. Просто она теперь так называется. Mm-hmm. И где я действительно большое количество, ну, всего того, что есть, ну, не знаю, в каких-то социальных учреждениях, коридоры, расписанные картинами, какие-то необычные вещи, там, книги разные. Вот много-много всего того, что позволяет человеку проявлять интерес к этой жизни. И читать, там, и рисовать, и вышивать бисером. До сих пор помню, кстати, эту историю, когда меня привели в кабинет, помещение, да, где была такая трудотерапия для снижения агрессии и жестокости среди осужденных, которые совершили насильственные преступления и которым по суду назначили такие курсы. И вот они бисером вышивали. Это были огромные лбы, я помню вот эту сцену, потому что мне зашли, там сидели три амбала таких накачанных, они все время качались там потрясающе.
0: Ну, а что еще остается делать?
1: И они бисером, они, понимаешь, вот этими пальцами что-то пытаются вышивать, и что-то с ними происходит. Все равно я считаю, что от того, какие движения человек совершает, меняется его внутреннее тоже устройство. Это все связано.
0: Знаешь, вот на этой мысли мы будем с тобой заканчивать уже. Игра в бисер, получается.
1: Игра в бисер.
0: Да. На самом деле, главная, наверное, наша с вами проблема сейчас, общественная, именно то, что мы смотрим на тюрьмы, и мы смотрим на уровень преступности, на уровень того, что совершил человек, и какое он должен наказание. Потому что, к сожалению, все чаще и чаще я начинаю слышать из-за того, что люди не видят вот этой исправительной системы, что преступник должен перенести или пережить то, что пережила там его жертва.
1: Страдать, должен страдать.
0: Да, он должен страдать. И это, наверное, вот нынешняя проблема переполненности тюрем и того, что необходимо расширять тот уровень функционала, который там есть. Вот. Повышение финансирования за счет, опять-таки, внедрения туда каких-то производств. Потому что тот же самый наш с тобой разговор про бездомных собак.
1: Да.
0: Просто...
1: Пожалуйста, в каждой колонии по приюту такому.
0: Да, совмещение этих приютов повысило бы, во-первых, их социализацию.
1: Абсолютно.
0: Повысило заботу о подобных бездомных собаках, и тем самым в дальнейшем эти животные бы адаптировались по-другому, потому что там бы точно с животными жестокости никакой не допустили
1: и
0: бы.
1: И пускать на свидание собаку, с которой человек прожил всю жизнь, вот, до того, как его арестовали, да, почему нет? И я хотела бы еще в завершение сказать, что очень важно, чтобы мы с вами учились смотреть на преступление именно как явление социально-общественное, что вот все это является продуктом вот того, что в обществе происходит. Без осуждения, без отвращения, а просто как на явление, и исследовать его для того, чтобы этого явления становилось все меньше и меньше, чтобы мы реже с ним сталкивались.
0: Лучше не скажешь. С вами была Ева Меркачева, Василий Бейнарович. Вы смотрели и слушали «Код преступления» на радио «Спутник». Каждое воскресенье в 21:00 мы вас ждем.

Новые условия труда и отдыха для водителей автомобилей. Контекст. Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, а длительность смены – 10 часов. За исключением таксистов, инкассаторов, водителей медицинских организаций, коммунальных и аварийных служб, теле- и радиоканалов. У них трудовой день по договоренности можно продлевать на 2 часа. Отдыхать водители должны не менее 45 часов в неделю. Временной промежуток между выходными не может составлять больше 7 суток. Новые правила Минтранса для работников, профессионально связанных с управлением транспортными средствами, повысят безопасность на дорогах и позволят не работать на износ. Ранее водители некоторых транспортных компаний жаловались, что у них практически нет времени на отдых. Это неоднократно приводило к крупным ДТП. Новые правила не распространяются на трансграничные перевозки, обслуживание органов власти и поездки по территориям предприятий. Водители пожарных и аварийно-спасательных служб, скорой помощи, вневедомственной охраны и других специальных служб будут работать в прежнем режиме. В России самыми массовыми профессиями остаются водитель и продавец. В этих сферах трудится свыше 10 миллионов человек. Половина – водители.

знать за 90 секунд. Пиар, как индустрия и как наука, сформировался в 1960-х годах. Тогда в США появились первые теоретические модели, учебные курсы и этические кодексы работников этой сферы. Но по факту public relations существовал и раньше. Искусство пиара в 1925 году продемонстрировали каскадеры Глэдис Рой и Айван Унгер. Весь мир бредил авиацией, покорением воздушных просторов. Глэдис зарабатывала на жизнь тем, что ходила с завязанными глазами по крыльям бипланов. Танцевала на них Чарльстон и прыгала с парашютом с огромных высот. Она была звездой экстрима. Но этого дерзкой и амбициозной девушке показалось мало. Она признавалась, что жизнь ее якобы очень скучна, и мир вот-вот увидит нечто особенное. И действительно, вскоре появилась фотография, где она на высоте километра играет в теннис с партнером. В их руках были ракетки, положение тел свидетельствовали, что матч в разгаре. На самом деле, это была пиар-акция. Любой мяч мгновенно сдул бы ветер, но съемка на высоте была настоящей, причем без всякой страховки. Теннис приобрел всемирную популярность. Америка рукоплескала, а уже через несколько лет хоронила свою любимицу. Та погибла из-за нелепой случайности, причем на земле.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Перми 4 утра, в Кемерово 6.00. В студии Денис Захаров. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ поставляет оружие европейским преступным группировкам, заявили в российском МИДе. В Италии критикуют ЕС за отсутствие прогресса в урегулировании украинского кризиса. Дональд Трамп анонсировал переговоры с Ираном в понедельник. Подробности далее. Оружие с Украины появилось у преступных группировок в странах Европы. Его поставки осуществляются с помощью разветвленной сети каналов и носят системный характер, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По данным газеты «Fatto Quotidiano», на конец июля на Украине с начала 2022 года были утрачены или похищены 780 тысяч единиц оружия, которые могли впоследствии попасть на черный рынок. Бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного движения «Пять звезд» Джузеппе Конте раскритиковал европейские страны за то, что они не способствуют урегулированию украинского конфликта. «Я выступаю за переход к переговорам, которого Европа не хочет. Вместо того, чтобы называть себя коалицией желающих, я говорю о Франции, Великобритании и Германии, мы должны создать европейскую коалицию храбрых», заявил Конте. Его слова приводит газета «Стампа». Кроме того, политик выступил против поставок военной помощи Украине. США и Иран проведут переговоры в понедельник, сообщил американский президент Дональд Трамп. Он также выразил уверенность, что сделка по денуклеаризации Исламской Республики будет достигнута. Американский лидер уточнил, что Вашингтон отменил запланированную на выходные атаку на Иран, в том числе по просьбе самого Тегерана, но готов вернуться к бомбежкам в любой момент. Цена нефти марки Brent падает на 8 с лишним процентов до 82,5 долларов за баррель на фоне анонсированных президентом США Дональдом Трампом переговоров с Ираном в понедельник, следует из данных торгов. Это относится к горючему марке Brent. Нефть марки WTI на сентябрьских фьючерах в фьючерсах падала почти на 6%, ниже 80 долларов за бочку. Низкая физическая активность и вредные привычки негативно влияют на продолжительность жизни, поэтому человек должен уметь брать ответственность за свое здоровье, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Академик добавил, что многие люди сейчас выбирают использование гаджетов вместо прогулок. Такая тенденция, по словам Онищенко, может сокращать годы жизни из-за отсутствия физической активности. Российская теннисистка Кристина Лютова стала победительницей турнира категории WA250 в американском Мемфисе, призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов. В решающем матче 16-летняя россиянка, занимающая 229-е место в мировом рейтинге, одержала волевую победу над 114-й ракеткой мира чешкой Дарьей Видмановой со счетом 1-6, 6-1, 6-3. Теннисистки провели на корте 2 часа и 1 минуту. Лютова пробилась в основную сетку через квалификацию. Турнир в Мемфисе стал для нее дебютным на уровне тура. Россиянка стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которая завоевала титул WTA, а также самой молодой победительницей турнира под эгидой организации с 2019 года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник». Оставайтесь на волнах «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот летний эфир с музыкального привета из зоны специальной военной операции.
3: Всем привет, меня зовут Максим. Я студент. Я занимаюсь подготовкой гуманитарных грузов для наших защитников. Поставьте, пожалуйста, песню «Любэ, конь».
4: Выйду ночью в поле с конем.

0: Это была композиция «Конь для волонтера». На самом деле невероятно приятно, друзья, слышать молодые голоса ребят, которые занимаются подготовкой и отправкой грузов для наших бойцов, для тех, кому сейчас действительно нужна помощь. И вот эта огромная объединяющая сила молодежи и вообще про работу с нашим подрастающим поколением, про важность этой работы и про форматы, в которых это может быть реализовано. Сегодня мы поговорим с Сергеем Борисенко, режиссер, продюсер, лауреат ТЭФИ. Сережа, привет!
1: Здравствуй, Саша. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Сереж, спасибо большое, что ты к нам подключился. Ты сейчас находишься в Сенеже, проходишь очередное повышение квалификации как эксперт в рамках экспертного клуба «Мастерская новых медиа». Как у тебя там дела? Как учеба?
1: Совершенно верно. Мы находимся в нашем любимом Сенеже. Мы проходим сейчас такой экспертный трек, это невероятное по наполнению, по смысловой истории обучения, которое позволяет нам после выхода из этого экспертного трека подниматься еще на одну ступенечку выше, возможности и умение точно формулировать на разные аудитории не просто свои мысли, а те задачи, которые стоят перед нашим государством, не бойся этого слова, перед нашей цивилизацией. И как следствие, это, наверное, один из главных инструментов человеческого умения, человеческого общения. Ну, вот мне так кажется.
0: Страшно тебе завидую, Сереж. Очень важные, ценные знания там получаешь. Хочу сказать одно слово. Амаркорд.
1: Я вспоминаю.
0: Да, расскажи, да, пожалуйста, верно. Что такое Амаркорд? Да. Во-первых, история имени.
1: Значит, Амаркорд вообще это на регионе наречия, наречие региона Эмилия-Романья, я вспоминаю. То есть на итальянском это звучит «Io mi ricordo». Это один из известнейших фильмов Федерико Феллини и Тонино Гуэра. Именно эту историю мы взяли за основу, за тот фундамент, на котором мы строим фестиваль Амаркорд. Почему? Это было великое поколение. Тонино Гуэра был антифашистом, человеком, который увидел весь ужас того, что происходило во время Второй мировой войны. Он был в концлагере. И это то поколение, которое, вот пройдя все это, не просто сумели сохранить человечность, не просто сумели сохранить веру человека как в такое великое создание Бога, а они сделали это лейтмотивом своей жизни, лейтмотивом своего творчества. Идея человека-творца, идея человека-созидания, идею человека доброго сердца и идею человека, который всегда, всегда приходит на помощь другому. Именно поэтому наш фестиваль называется «Амаркорд». Ну, конечно, он связан еще с тем, что я по образованию кинорежиссер, я закончил в ГИК, мастерскую Владимира Ивановича Фитиненко, и, конечно, итальянский неореализм – это один из самых моих любимых кинематографических жанров, течений, который, кстати говоря, появился удивительным образом. Столпы итальянского неореализма – это Витторио де Сика, Тонино Гуэра, Федерико Феллини, Микеланджело Антониони – они находились под влиянием интеллектуальным режиссеров, советских режиссеров 20-х годов Советского Союза. Это Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн, Зига Вертов. И вот представьте себе, послевоенное время, разрушенная Италия, нет денег. И тут играет важную роль еще одно советское изобретение. Блестящий инженер, кинооператор Константин Васильев во время Великой Отечественной войны придумывает удивительную кинокамеру, которая называлась «Конвас», в которой он на один круг сажает три объектива и на ручки камеры, что позволило в дальнейшем военным кинооператорам не носить с собой огромные сумки и не отвлекать свое время на перестановку объектива, что позволило им прямо здесь и сейчас действительно выхватывать те самые важные, уникальные моменты, которые в том числе позволили в свое время на суде доказать преступность и античеловечность вообще вот этого всего фашистского режима, вот возрождение которого мы, к сожалению, сейчас видим в разных ипостасях, в разных странах и с разной скоростью. Так вот, итальянцы что сделали? Они взяли эту камеру, вышли на улицы, поскольку не было у них денег на павильоны, и с помощью этой камеры начали снимать фильмы со своими друзьями, а не актерами. И в результате мы увидели кино игровое, которое было очень похоже на документальное, и степень достоверности в кадре происходящего была невероятным. А дальше уже итальянский неореализм, в свою очередь, опять повлиял на советский кинематограф, например, 60-х.
0: Слышу все про Италию, не слышу ни одного слова про Тарусу. Как ты это совмещаешь в своей голове, как это совмещается в рамках проекта, и в какой момент, особенно интересно, там, прошлого года, там появляется тема специальной военной операции и образ героя. Это то, о чем сегодня хотелось бы успеть поговорить.
1: Об этом мы сейчас и будем говорить. Тарусу возникла не случайно, ну, я это все рассказал преамбулу, потому что
0: очень
1: было важно вот это влияние именно нашей страны на итальянцев. В Тарусе была прописана была Магуина, которая, это совершенно верно, которая впервые перевела Танина Гойера на русский язык. Они были очень дружны. Танина Гойера, как известно, был женат на замечательной Лоре Гойера, которая вот прилетела в Москву и будет у нас на фестивале. Поэтому идея нашего фестиваля обрела свое место там. В первую очередь, связанное было с этим. Второе, нам нужно было посадить сад забытых фруктов. Это очень важная история, потому что мы сейчас с сада перейдем как раз на героя, на наших героев.
0: Сад забытых фруктов?
1: Сад забытых фруктов. В Пенабиле у Танина Гуэра был сад забытых фруктов, в котором он со своим другом Сержем Гвиди привезли уходящие сорта фруктовых деревьев со всех концов Италии. Мы в Тарусе посадили русскую реплику сада забытых фруктов. В отличие от Таниновского в Пенабиле, у нас каждое дерево именное. У нас растут дерево Танины Гуэра и Константина Паустовского, Федерико Феллини и Георгия Данелли, Эдуарда Артемьева и Нина Ротта. И в прошлом году мы высадили две яблони, две замечательные яблони. Одна из них в честь великого генерала, героя Великой Отечественной войны Михаила Ефремова. Он уроженец города Тарусы. Ну, я думаю, что всем известен подвиг Ефремова. Он погиб в 1942 году. И на самолете, который предназначался для эвакуации, эвакуировали раненых из Знамена, он остался. И чтобы не сдаться в плен, он покончил с собой. Застрелился, как настоящий русский офицер. Дерево Михаила Ефремова. А второе дерево мы высадили в честь вторую яблоню. В честь удивительного по своей судьбе героя, героя России, героя СВО, Александра Навильевича Демкина. Это сын...
0: Мурашки, Сережка, серьезно, я сейчас сижу, у меня это... Ничего себе, какая глубокая история.
1: Да, да, сын бывшего главы города Тарусы. Он учился в школе, которую руководила его мама. И вот когда началась специальная военная операция, Саша добровольцем уходит на фронт. Героически принимает смерть и до последней минуты своей жизни он командует своими солдатами. И вот эти вот два дерева, две яблони, которые в этом году уже начнут плодоносить, стоят наряду с великими деятелями культуры, которые тоже прошли войну, тоже видели это. И вот это, мне кажется, то, что останется после нас. Мы уедем, перестанем делать там фестиваль сам искусство Маркор. А вот этот сад будет расти. Там у нас сейчас 35 удивительных фруктовых деревьев, которые находятся в Тарусе. Вот. Как еще мы связали в прошлом году вот эту тему героев и Великой Отечественной войны, и героев специальной военной операции? Мы показали два фильма. Два фильма,
0: Сережа,
1: в рамках, знаешь, нашей программы.
0: Можно я тебя сейчас немножко прерву?
1: Можно
0: сделать один шаг назад и чуть-чуть рассказать про сам фестиваль? Какие у него цели, какие задачи, чтобы нашим слушателям было более понятно, о каком жанре, о каком формате идет речь, кто туда приезжал, кто туда будет приезжать?
1: Значит, наш фестиваль искусства, фестиваль искусства Маркор, потому что Танина Гуэра был человеком такого исполинского возрожденческого масштаба. Он был не просто сценаристом, он был и поэтом, сказочником, архитектором, скульптором, художником. По его проектам в Италии построены более 75 фонтанов. Его картины находятся практически во всех галереях, известных галереях мира. И поэтому у нас фестиваль искусств. К нам приезжают архитекторы и историки, философы и скульпторы, кинорежиссеры и писатели. К нам приезжают люди, которые занимаются, вот как Алексей Ритыюн, глава Ассоциации парков России, легендарный бывший руководитель аптекарского огорода Ботанического сада МГУ. То есть мы охватываем все то, что может повлиять на человека.
0: И проращивание смыслов. Такое, знаешь.
1: Проращивание смыслов, конечно. И самое главное, знаешь, какая идея нашего фестиваля? Людей объединяет гораздо больше, чем разъединяет. Мы все очень похожи. Мы все хотим одного. Мы все хотим мирного неба. Мы все хотим доброго отношения к себе. Мы все хотим, чтобы старшим помогали, а младших учили. Мы хотим, чтобы мы жили в добрососедских отношениях со всеми вокруг. И это во всем мире одинаково. И мы должны об этом не уставать говорить все время. Вот карьера Танина Гуэра поэтому и был таким человеком исполинского. Потому что, представляете, он за свою жизнь там три раза встречался с Далай-ламой, три. И все три раза Далай-лама к нему приезжал. Потому что его влияние вот на этот мир с точки зрения проповедования человека-творца, человека доброго сердца, было невероятно велико. И это понимали все высокоинтеллектуальные люди, которые прямо здесь и сейчас стараются сделать мир лучше. Поэтому к нам приезжает Владимир Иванович Котиненко, народный артист России, заведующий кафедрой режиссуры игрового кино в АВГИКе. К нам приезжает и замечательный писатель Юрий Михайлович Рост. К нам приезжает и удивительный историк, доктор исторических наук Наташа Таньшина. К нам приезжает замечательный публицист, популяризатор русской науки Дима Кононыкин. К нам приезжает Лора Гуэра. К нам приезжала Елена Антоновна Камброва. То есть у нас спектр людей, которые к нам приезжают, вот он...
0: А
1: вот
0: в таком формате они участвуют? Что они делают? Это лекции? Это что это?
1: Смотри, в прошлом году мы делали так называемые беседы-размышления. У нас у каждой беседы была тема. Например, у нас была прекрасная беседа «Как ракурс, фокус и крупность человеческого взгляда влияет на наше прошлое, настоящее и будущее», где мы говорили с людьми,
0: ракурс,
1: которые этим занимаются.
0: Фокус и крупность.
1: Фокус человеческого взгляда во всех его смыслах. И мы поговорили о том, как это влияет, как это конструируется с режиссером Владимиром Ивановичем Котиненко, с историком Наташей Таньшиной, с фотографом Антоном Ланге, с философом Светой Поляковой. И это действительно собирает на... вот на те полтора часа, на которые мы начинаем беседу, да, оно здорово собирает твое мироощущение, твой фокус, да. То есть вот, а давайте поговорим, как это влияет. Вот как выглядит детская площадка, повлияет на ребенка, не в смысле травматизма или не травматизма, а на его мироощущение повлияет. Поэтому как выглядит детская площадка, это так же важно, как выглядит детский фильм или детский мультфильм, и что там заложено. Вот об этом мы все время говорим. Поэтому мы там сажаем сад. Мы помогаем восстанавливать храм. К нам приезжает замечательный Гофман-хор, и у нас третий день программы. Всегда это благотворительный концерт Гофман-хора, удивительно, под управлением Ольги Косибород, где в 40 минут в восстанавливающемся храме звучит невероятная, как красивая, это, духоподъемная музыка. Вот.
0: Сколько дней всего длится фестиваль?
1: Фестиваль длится всего 3 дня. Насыщенные первые 2 дня, третий день – это вот как раз благотворительный концерт в храме, и мы всегда сажаем дерево. В этом году у нас будет немножко по-другому. Если ты позволишь, я бы рассказал, что нас ждет в этом году, потому что у нас много интересного уже происходит.
0: Хорошо, сейчас, но это мы сделаем во второй части программы. В первой части я все-таки хочу послушать про предыдущий год, про опыт. Вот я тебя прервала на мысли, где ты говорил про связь Великой Отечественной войны и специальной военной операции, и как в прошлом году вы с этой темой работали, потому что тема, на самом деле, действительно непростая. Много есть разных позиций, имеет ли смысл сравнивать, не имеет смысл сравнивать. Действительно, как будто на уровне такого большого метасмысла все равно мы имеем дело с фашизмом и там, поэтому вот эта институциональная база, она как будто дает нам такое право проводить некие исторические параллели. Очень интересно, как эти исторические параллели работают в живых форматах, особенно в мероприятиях, куда приходят дети.
1: Смотри, я с тобой абсолютно согласен. Мы столкнулись именно с фашизмом в прямом смысле этого слова, в том самом смысле, в котором нас предупреждал Михаил Ильич Ром в своем фильме «Обыкновенный фашизм», в замечательном фильме «Сознание весны» в монологе Мюллера, как мы помним, да. А вот мы с этим столкнулись. Мы никогда не думали, конечно, что это вообще возможно, но это так. И, конечно, сложно работать, когда большинство людей выросло в совершенно другом культурно-информационном пузыре. Да, и у них картина мира, которая не совпадает с реальностью, более того, она не совпадает с теми заветами человеческого бытия здесь, на Земле, которые нам завещали все религии, все умные люди, да, все говорили об одном, это все не совпадает. Вот с этими людьми мы работаем так же, как мы работаем с детьми, да, потихонечку, да, потихонечку, мы не сразу в лоб, но мы потихонечку, видишь, у нас деревья появляются, мы показываем фильмы. Мы говорим об этом, мы все время... Почему мы все время проводим параллель с Великой Отечественной войной? Потому что это прямая параллель, да, если мы сейчас... Вот, у нас была бы с тобой программа исключительно об этом, мы бы с тобой вспомнили и финскую войну, почему она началась, и многие-многие другие вещи, которые в целом очень похожи, да. Безусловно, не было такого обилия информационных возможностей и того потока информационной дезинформации,
0: в котором мы
1: сейчас
0: тонем просто с невероятной скоростью, которая захватывает наше внимание и является одним из ключевых инструментов, как я считаю, сегодняшнего дня. Информационная война, информационное оружие, против которого сложно сопротивляться, но у нас получается, мне кажется.
1: Да, я тоже так думаю. И да, мы все должны понимать, что культура – это не развлечение. Культура – это у нее два варианта. Либо это архитектор будущего, либо это оружие массового поражения. Во всех гранях, во всех искусств, которые мы слышим, видим, даже запахи на нас влияют, ну, как известно. Да? Поэтому все это работает именно об этом. Поэтому вот эта вот идея нашего фестиваля, что мы нас объединяет гораздо больше, чем нас разъединяет, и нас объединяет самое главное, фундаментальная основа. Человек – это не зверь. Хотя, прошу прощения, даже звери так некоторые не ведут себя, как ведут себя люди, да? Вот. Но мы об этом должны помнить, и мы должны это распространить вот ко всему, к чему мы сможем прикоснуться.
0: А как у Чехова.
1: Вот как в нашем случае. Да, либо это восстановление храма, либо это посадка сада, либо это беседа размышления, либо это какая-то активность, которая связана, опять же, с мостом объединения, да, как вот нам, например, сейчас приедет корабельный итальянский фонарь, а в Тарусе замечательный Алексей Калмыков, глава местного МЧС, сделал удивительное место под открытым небом – музей корабельных фонарей русских, 18-19 век, советских и современных. И вот мы в начале фестиваля передадим итальянский корабельный фонарь в Тарусский музей под открытым небом этих фонарей. И это тоже мост.
0: Сереж, знаешь, в какой вопрос? Про образ героя. Вот мы много про это говорим, много говорим и у нас на эфирах с разными людьми. И большой такой запрос видим от наших больших систем, да, что работать с образом героя важно, нужно. Насколько образ героя Великой Отечественной войны отличается от образа героя бойца специальной военной операции? Насколько... Какие типажи и архетипы нам нужно показывать сейчас в кино? И нужно ли нам сейчас снимать фильмы про специальную военную операцию, или стоит подождать, как считают многие игроки нашей индустрии? Ты, как человек, который является лауреатом премии ТЭФИ, вот с этой профессиональной точки зрения посмотри, пожалуйста, на вопрос.
1: Я начну сначала. Я считаю, ничем, конечно, кроме формы, нынешние герои не отличаются от героев Великой Отечественной войны, тем более, что все прямые потомки тех самых великих военных наших героев, которые отстояли для нас тогда Советский Союз. Вот. Конечно, отличается немножечко там способ излагать мысли, может быть, но в целом, мне кажется, вот это вот мироздание не отличается. Что касается образа героя, мы обязательно должны снимать. Кто-то, кто считает, что он там сейчас не готов снять, ему нужно время, то пусть так и делает, да. А кто-то считает, что он сейчас готов и пусть снимает. Как мы помним, во время Великой Отечественной войны снималось огромное количество фильмов. Кстати говоря, множество фильмов было комедийного содержания.
0: Да-да-да,
1: как это ни странно, да.
0: «Ас-У-2», как этот фильм назывался, первым делом самолеты, одежки потом.
1: Это «Истребители», но это чуть раньше это фильм. Да,
0: 41-й год, по-моему, он снимался.
1: А, 41-й, да. «Свинарка и пастух», 41-й год.
0: Угу.
1: Начал сниматься до. Но обязательно надо снимать. И тут мы не можем, люди, которые, ну вот мы все знаем опыт там, Максима Фадеева, да, который ничего не ждал, просто взял и снял. Вот он был там и понял, что ему надо здесь сейчас снимать это. И в результате мы имеем удивительный документ. Вот это тоже очень важно. И документальные, и игровые фильмы.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты. И мы говорим с Сергеем Борисенко, режиссером, продюсером. Говорим о том, что такое образ героя сегодня и какие качества должны быть у этого собирательного образа. Прервемся на новости.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
2: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
3: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
3: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
3: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
4: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
5: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
6: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
6: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
6: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
6: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
7: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
8: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
9: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
10: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
11: Да.
10: А переоценивали?
11: Вряд ли.
10: Сколько друзей вы потеряли?
11: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
10: Часто ли ты ошибаешься?
11: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
10: Чему главному тебя научили твои дети?
12: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
13: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
13: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
13: Тупо не хотят работать. Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
14: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
14: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.

0: Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
1: Это были новости на радио «Спутник», а мы продолжаем разговор с Сергеем Борисенко, основателем проекта «Амаркорд». Говорим о том, как такие форматы очного соучастия помогают двигать нашу страну к лучшему, светлому будущему. Ну, вообще, конечно, «У края бездны» — невероятный штрих эпохи. Я считаю, что это еще войдет в аналы вообще мирового кинематографа как способ говорить о сложных вещах настолько открыто, настолько честно. Я не представляю, как авторы проекта внутри себя справлялись, потому что сложное произведение, и видно, как меняется не только контекст, но и как сам оператор меняется, как автор меняется, как меняется его подход. И это, конечно, такой внутренний вызов себе прежде всего. И мне кажется, те режиссеры и сценаристы, и продакшены, продюсеры, которые берутся за тему специальной военной операции, они, конечно, вот этот вот, знаешь, внутренним геройством занимаются какого-то такого вот своей отрасли, своей индустрии, но в этом есть способ поговорить о сложном.
2: И я, знаешь, ну, мы с тобой знаем прекрасные два примера игровых фильмов. Это и «Малыш», и «Ландыши». Просто действительно блестящие со всех точек зрения примеры того, как об этом можно говорить и с иронией, и с юмором, и очень точно, и захватывая зрителем, и заставляя его, в смысле, подумать. Да, ведь, как, знаешь, Тростоногов потрясающе говорил, что задача театра – разбудить в человеке совесть. Понимаешь, вот многие люди просто вообще забыли о том, что иногда надо остановиться и кому-то помочь просто, ну вот, потому что это, наверное, и

0: сталь. Первое, что сделали, когда разрушили Советский Союз, из школьной программы убрали, что? Как закалялась сталь. В школьной программе китайских школьников одна из главных книг какая? Как закалялась сталь. Лидер Китайской Народной Республики, когда он ездит в начале сентября на аналог наших уроков о главном, приезжает в разные школы к первоклашкам, с какой книгой? Как закалялась сталь. Вот об этом нам нужно очень, очень сильно подумать. Вот именно на таких примерах, да, вот таких героях, образах таких героев мы и сможем
1: здесь и Мериев,
0: выйти.
1: здесь и,
0: Безусловно.
1: Конечно, безусловно, повесть о настоящем человеке, и что такое быть настоящим человеком, кто он, этот настоящий человек,
0: конечно.
1: Насколько он человек Советского Союза. Вот эти все такие большие ценности, я не говорю про именно идеологию, но я говорю про внутренние ценности и внутренние смыслы. Сереж, когда мы говорим про героя, как ты видишь, какие черты сегодня наиболее важны? Обычно задают этот вопрос в финале эфира, но тебе хочу задать этот вопрос сейчас. Кто сегодня герои нашего времени? Ведь смотри, насколько разный пантеон мы сейчас видим. Есть и бойцы, есть жены, есть волонтеры. Вот ребята передают музыкальные приветы уже не первый раз, которые держат тыл. Есть медийщики, огромное количество страт, которые могут претендовать на кусочек вот этого вот, да, героя нашего времени. Человек, который неравнодушен, который соучаствует, который вовлечен, который делает проекты по работе с молодежью и с детьми. Вот скажи, пожалуйста, кто он сегодня, герой нашего времени, и какие черты и качества важно подчеркивать сегодня? Ты много работаешь с молодой аудиторией, и мне очень важно, чтобы ты сказал, как ты это видишь на длинном цикле, да? Мы же все немножко социоархитектурно мыслим.
0: Ну, ты уже описала вот всех тех людей и те зоны, в которых они находятся, которые действительно герои нашего времени. Я, наверное, не буду называть фамилии. Действительно много это и ребят, которые на передовой. Вот это у меня тоже есть личная боль. Мой однокурсник Андрей Шост погиб год назад геройски в зоне военной операции, специальной военной операции. Поэтому я это знаю не просто из рассказов, да, я это знаю из очень такого близкого попадания в эту историю. И если говорить о том, какие главные качества, ну, я думаю, первое, неравнодушие. Вот это вот, наверное, самое главное, неравнодушие. Второе качество, которое, наверное, одно из самых главных должно присутствовать, это умение терпеть. Одно из важнейших вообще, я считаю, качеств. Вот я сейчас на своего сына 3-летнего смотрю, естественно, они в этом возрасте не умеют терпеть, мы все время с ним разговариваем на эту тему, особенно когда ты ему говоришь, все, мы договорились на 4 серии мультфильма, вот, а он хочет еще. И вот и терпение – это то, что нас может привести в итоге вот к тому восхождению той точки, к которой мы должны оказаться. Что касается вот этого образа героя, туда, куда мы должны прийти, и какие мы должны для этого создать инструменты, да, мы должны уже создавать сейчас, мы не должны ждать, когда мы окончательно победим, мы должны это прямо здесь сейчас делать. И, на мой взгляд, это цепочки медиа-вселенных, в которых медийные продукты, физические продукты, продукты архитектурные, все, что ты видишь, да, могли выхватывать ребенка там в год, в полтора, когда он в состоянии открыть книжечку с раскрывашкой, да, увидеть какой-то образ, да, пойти за ним, и чтобы мы дальше, вот как наш с тобой герой,
1: дядя Степа.
0: Да, и дядя Степа в том числе, да, говорит, вот эта система киберсоциализации, чтобы мы его не отпускали, да, вот в этом движении вверх. И вот это самое главное. И еще, вот, знаешь, какое еще качество? Вот я бы сказал, это, наверное, все-таки оно имеет отношение к такой проницательности и пониманию того, что вниз всегда катиться легче. И ты можешь даже не обратить внимания, в какой момент ты вообще покатился. И вот это вот к себе воспитывать, вот это вот качество всегда обратить тот момент, когда ты начнешь делать то, что тебе полегче, чем то, что тебе потяжелее. Вот это, наверное, главные качества, которыми точно обладают все те, о ком ты говоришь.
1: Да, это такое,
0: это ребята,
1: движение
0: которые
1: души.
0: Волонтеры.
1: Еще движение, да, души такое. Вот этот душа должна трудиться, помнишь? Вот это здесь.
0: Да.
1: Это...
0: И день, и ночь, и день, и ночь.
1: Да. Вот это вот оно здесь, конечно, не только про, в прямом смысле, про действие, но и про действие души, стремление души. Сереж, скажи, пожалуйста, возвращаясь, да, к тому, о чем мы говорили в начале, о том, какая программа в этом сезоне, чем этот Амаркорд отличается от года предыдущего, и что нас ждет?
0: Ну, а самое главное отличие, и за что я невероятно благодарен нашей с тобой альма-матер мастерской новых медиа, мы при поддержке экспертов

0: из нашего экспертного клуба, в том числе мастерской новых медиа, создали акселератор для молодых специалистов и студентов от 18 до 35 лет, у которых есть проекты или идеи проектов в области креативных индустрий с фокусом на развитие малых городов.
1: Давай переведем акселератор на что-нибудь по-русски.
0: Обучающая программа двухмесячная, в рамках которой в онлайн-режиме те ребята, которые к нам попали, это 246 человек, проходят обучение, связанное с тем, как оформить идею в уже готовый проект, который можно уже предлагать к реализации на территории малых городов.
1: Класс.
0: Вот, да, и с 15 июля у нас идет обучение. 20 проектов, на которые отберут эксперты. Эти 20 проектов приедут к нам в Тарусу 4 числа, 4 сентября. У них будут еще встречи и обучение. А 5 сентября они представят свои проекты перед экспертным сообществом. Мы туда постараемся привести всех деятельных и неравнодушных людей из инвестиционного сообщества.
1: Со всей страны. Участники со всей страны.
0: Да, у нас и во Владивостоке есть участники, и Урал, и даже Калининград. То есть у нас в целом мы охватили практически все часовые, не практически, а все часовые пояса нашей с тобой родины. И да, это будет вот такое представление проектов. И мы надеемся, мы это не обещаем, безусловно, но мы надеемся, что какие-то проекты дойдут до практического воплощения в жизнь. Это, собственно говоря, ну, это наша как бы программа максимум.
1: Это какого типа программа проект? Минимум. Это творческий проект? Это кинопроект?
0: Это есть кинопроекты. Цикл вертикальных роликов о героях небольшого города, в котором оказалось 86 героев, которые невероятно повлияли на его развитие. Или, например, как раз вот мы с тобой говорили про детские площадки. Это проект детских площадок, которые связаны с миром научной фантастики советского времени, которая...
1: Это вот
0: будущее.
1: Ефремов, это Стругацкий,
0: Ефремов, конечно,
1: Кирбулычев, класс.
0: Ранний Стругацкий,
1: да, понедельник начинается в субботу, я не спорю.
0: Да. Вот, и там очень много, то есть и это правда, там вот 20 проектов, которые берутся, это будет очень сложная работа, я не завидую экспертам, потому что выбрать действительно будет сложно, и все ребята очень талантливые, очень пытливые, очень жаждущие получить знания, что, конечно же, для нас большая интеллектуальная радость, вот я так скажу. Вот, что нас еще ждет на фестивале? Мы впервые выходим вообще в город, у нас открытие фестиваля пройдет на реке Оке, на знаменитой излучине. На том самом месте, где в 1954 году великий советский режиссер Михаил Калатозов снимал свой легендарный фильм «Верные друзья». Вот именно на этой площадке замечательный русский артист Иван Кокорин прочтет «Конька-горбунка», а за ним по Оке пойдет «Чудо-юдо-рыбаки»,
1: да,
0: пойдут лодки под парусами, пойдет большой бумажный змей. И вот эта вся кавалькада подойдет к Ване. В конце этот бумажный змей окажется рядом с Ваней. Дальше Ваня представит Лору Гуэра. Лора расскажет, что бумажный змей – это единственный фильм Микеланджело Антониони и Тонино Гуэра, который не был снят, который они хотели снять в Советском Союзе. Она расскажет притчу об этом бумажном змее, потому что там притча связана с тем, что мальчик с бумажным змеем гулял, налетел ветер, начиналась буря, и этот бумажный змей начал у него обрываться, но не кончалась веревка, и он исчез за облаками, а мир начал рушиться. И когда все разрушилось, в живых остался только этот мальчик и старец. И старец подошел и сказал: а вот на этом змее, который ты не отпустил, мы сохранили идею человека добра и человека доброго сердца. Спускай, и мы начнем восстановление человечества. Представляете, какая красивая притча, насколько она соприкасается с тем, что происходит сейчас. У нас вообще впервые Амаркорд еще носит отдельное подназвание «Почему на Руси жить хорошо?». Мы будем исследовать жизни и судьбы иностранцев, которые второй родиной выбрали Россию. А это итальянцы, и китайцы, и испанцы, и французы, и наша с тобой хорошо знакомая моя однокурсница, одноподточница по мастерской новых медиа Таня Катренко, которая, как известно, прожила более 13 лет в Китае и была там самым популярным иностранным блогером. Она будет вести вот это шоу «Понаехали», мы его назвали так немножечко игриво, «Понаехали». Вот мы будем изучать эту историю. Лора Гуэра написала, наконец, книгу удивительную об Антонине Гуэре и его связи с Россией. Его же называли послом русской культуры в Европе. Он обожал
1: нас. Ты считаешь, нам нужны сейчас послы русской культуры в Европе?
0: Они у нас есть. Их нет, к сожалению, в открытом доступе. из-за определенных искривлений режима.
1: Да, из-за тех обстоятельств, в которых мы сейчас находимся.
0: Да, и у нас, я тебе, знаешь, я тебе расскажу одну историю. Мой друг итальянец, один из первых итальянских шеф-поваров, который приехал в Россию в 91 году, когда началась специальная военная операция, у него был вид на жительство. Началась операция, он получил гражданство, пришел в военкомат и сказал: у меня есть военная учетная специальность. Пожалуйста, имейте меня в виду. Ну, просто это о том, как, что люди со знанием, люди доброго сердца понимают, что мы сейчас фактически...
1: Потому что
0: ковчег.
1: Быть русским – это состояние души, понимаешь, да? Это вот не географическая детерминанта. Это не только национальность, это еще состояние души. Человек может быть русским по выбору и при этом иметь абсолютно разную географическую принадлежность. Но при этом те качества русской души, которые есть у русского человека, они ему просто свойственны, они ему симпатичны, и он узнает, как это... Нашел своих и успокоился. Это вот оттуда же, да?
0: Да, да, совершенно верно. И Лора Гуэра вот представит эту книгу, будет большая интересная встреча с ней. У нас будет невероятный в субботу концерт Бассини и Шульмана и оркестра «Вива Вита», где они сыграют музыку великих советских и русских композиторов, которые были написаны в путешествиях, в каких-то местах, где они тосковали по родине. А это и Чайковский, и Эдуард Картинов, будет очень красивая программа. В субботу это всегда наш блокбастер, концерт классической музыки. В прошлом году это был Московский академический симфонический оркестр под управлением нашего русского замечательного дирижера Фабио Мастранджи.
1: Нашего
0: вот.
1: Русского,
0: в этом году
1: прекрасно.
0: Да, нашего русского, да-да-да. И у нас много таких историй. Вот у нас будет замечательный показ, модный показ, почему Кощей носит black tie. Мы собрали калужские бренды, которые сделали 12 образов, и мы поразмышляем в каждом из этих образов над фольклорных персонажах, которые характерны именно для Тарусского района. Вот. И нам в этом смысле, кстати, очень помогло мой бизнес в Калужской области, Максим Мартьянов, который тоже выпускник нашей мастерской. И это, конечно же, здорово облегчает и нам жизнь увеличивает скорость принятия любых решений. Любых решений. Вот, например, в понедельник я еду в Калугу на прямой эфир на Ника ТВ, который тоже возглавляет выпускник мастерской новых медиа.
1: Наши везде,
0: это,
1: наши
0: конечно,
1: города.
0: Тоже большая радость. Да, наши в городе. Вот. А мы посмотрим обязательно фильм, один из лучших фильмов Микеланджело Антониони и Тонино Гуэра «Профессия репортер» с Джеком Николсоном. Там тоже, на мой взгляд, мы порассуждаем об этом фильме именно с точки зрения текста, контекст, подтекст, как это было создано. И мы, Лора Гуэра расскажет, как они создавали этот фильм, что называется, на кончиках пальцев, а мы погрузим с замечательным кинокритиком Колей Никулиным вообще в культурологический контекст. Почему этот фильм появился, почему именно в этом году, почему именно Джек Николсон, и так далее, и так далее, и так далее.
1: Сереж, скажи, пожалуйста, вот все, о чем ты говоришь, очень похоже на такую классную историю про мягкую силу и актуализацию международной повестки. Как будто вот эта история про культуру отмены. То есть это попытка найти точки соприкосновения, это пойти в сторону искать то, что нас объединяет, а не то, что нас различает. Это вот этот путь, потому что я и на своем опыте, и на опыте коллег вижу, насколько есть яркий запрос от людей, которые сначала проявили разные реакции, кто-то более бурную, кто-то менее бурную, с началом специальной военной операции, в ходе которой мы видим, как разворачиваются события, и многие люди, может быть, лидеры пока нет, но живые просто люди, да, европейцы, поворачиваются в сторону России и понимают природу явления. Вот ты это видишь, ты это чувствуешь, ставишь ли ты перед собой цели показать эти точки совместности потенциальные? Может быть, не сейчас, может быть, не сегодня, но...
0: Обязательно. Это одна из главных задач нашего фестиваля – не дать разрушить нам то, что было
1: культурную
0: создано
1: не связь,
0: нами.
1: Да?
0: Да, не нами. Да, нам нужно это... Я тебе хочу сказать, что в прошлом году на пресс-конференции ТАСС я начал совершенно не по сценарию, который я себе написал, а я с утра получил письмо из Италии, где итальянец написал мне, что он узнал о нашем фестивале из Фейсбука Министерства иностранных дел в Италии, в их аккаунте итальянцев, и написал мне такое письмо, в котором он сказал, что мы для них сейчас – это то окно, в котором они видят разум и правильное течение истории. Он мне написал, что пока у нас забывают наших великих Мастрояни, Феллини, Нино Ротта, Верди, вы их сохраняете. А я ему говорю, конечно, я на пресс-конференции сказал, конечно, потому что они наши, потому что мы, в отличие от других людей, мы умеем работать со всей мировой культурой.
1: Мы умеем
0: и
1: сохранять историю, а не переписывать ее. И это очень важный,
0: совершенно верно.
1: Очень важный такой важный вопрос. Сереж, давай послушаем сейчас еще один музыкальный привет из зоны специальной военной операции или в зону специальной военной операции. Посмотрим, и будет финальный вопрос нашего эфира.
2: Друзья, всем привет. Меня зовут Иван. Являюсь участником специальной военной операции. Прошу вас поставить трек «Темная ночь, баста». Темная

0: классная интерпретация, аранжировка нашей одной из любимых песен, которая часто объединяет друг друга за столом, когда мы собираемся. Это «Русская душа, которая умеет петь». Это музыкальный привет для Ивана, который находится в зоне специальной военной операции. Иван, держите сил, здоровья и скорейшего возвращения домой с победой. Знаешь, Сереж, я вот уже больше 2 лет слушаю музыкальные приветы, которые присылают ребята, бойцы из-за ленточки. И у меня появилась вот эта внутренняя тонкие настройки, как голос звучит. Вот от того, как у них голос звучит, из того, что они присылают, я могу уже для себя реконструировать, с какой части фронта человек, скорее всего, в каком он находится в душевном состоянии. И вот, знаешь, последнее время все больше каких-то вот таких интонаций, каких-то очень жизнеутверждающих, очень... Много надежды в голосе, очень много силы в голосе. Вот эти голоса приходят, и ровно они меня внутри себя очень успокаивают, потому что я прям, ну, я слышу, что вообще, что бы там СМИ, западные всякие нам не говорили, наши ребята, конечно, абсолютно находятся в полной боевой готовности с боевым духом. И вот про этот боевой дух мой финальный вопрос. Сереж, как ты считаешь, как сегодня выглядит надежда?
1: Ты знаешь, вот песня, которая прозвучала, она из фильма замечательного «Два бойца» 1943 года. Действие происходит в 1941 году в фильме «На Ленинградском фронте». И эту песню Марк Бернес поет, герой Марк Бернеса поет в тот момент, когда они готовятся к наступлению. В этой всей песне есть надежда. Но я вот сейчас возвращаюсь к Танино Гуэро, он сказал замечательную вещь. Надежда живет там, где человек способен вообразить свое будущее. И вот тут, мне кажется, наша главная задача – это будущее нарисовать, создать.
0: Спасибо тебе большое. Это прекрасная точка. После этого уже ничего нельзя добавить, не убавить. Спасибо большое. Это был Сергей Борисенко, продюсер, режиссер, основатель проекта «Амаркорд». Уже очень скоро он состоится в Тарусе. Приезжайте на фестиваль. Узнавайте новое, узнавайте, как можно и нужно говорить сегодня о тех тонких лучиках международной дружбы, которые все равно показывают, что солнце есть, просто пока немножко облачно. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21:00.

Виртуальная карта для покупок в интернете. Контекст. Отдельная цифровая карта с нулевым балансом и пополнением прямо перед заказом – самый безопасный способ для использования на онлайн-площадках, предупредило Роскачество. А вот делиться данными зарплатной карты для приобретения товаров онлайн может обернуться риском потерять деньги. Ведомство посоветовало устанавливать лимиты на онлайн-траты и на ежесуточные расходы в приложениях банков. Это затруднит работу мошенников. Несмотря на общее снижение киберпреступлений, они придумывают новые способы обмана, но активно используют и старые, перед праздниками делая рассылки о всевозможных акциях и якобы невероятных скидках. Крупнейшие маркетплейсы России имеют собственные виртуальные карты. Кроме того, у них есть функция оплаты при получении или бесплатного отказа от того или иного товара. Этот механизм можно назвать своего рода периодом охлаждения при импульсивной покупке. Если же гражданин решил приобрести приглянувшуюся вещь на сайте небольшой компании, то ему надо сделать несколько важных шагов. Убедиться в защищенном соединении, проверить домен на соответствие названию магазина и его контактные данные, изучить отзывы, но и обратить внимание на возраст сайта. Узнать за 90 секунд. Великая китайская стена – главный символ Поднебесной. Ее масштаб и протяженность более 21 тысячи километров поражают воображение. Но есть в Китае и еще один не менее удивительный объект – Великая Зеленая Стена. За последние полвека китайцы высадили более 65 миллиардов деревьев, чтобы остановить наступление пустынь Гоби и Такламакан, а еще сократить количество песчаных бурь и укрепить почву. В ближайшие 25 лет власти КНР намерены высадить еще порядка 35 миллиардов деревьев, доведя их общую численность до 100 миллиардов. Площадь искусственных лесов уже превышает 90 миллионов гектар. Это свыше трети всех лесов, растущих в Китае. Но самое интересное, что листья на растениях, посаженных человеком, растут гораздо быстрее листвы на деревьях, появившихся естественным образом. Ученые долго не могли понять причину явления, но пришли к выводу, что эвкалипт и тополь, составляющие основу Великой Зеленой Стены, при должном уходе обладают повышенной динамикой роста. Китайский опыт переняли Индия и некоторые африканские страны. Однако оказалось, что он не только позитивный. Новые леса приводят к снижению уровня грунтовых вод, а от этого страдает вся экосистема.